0: декабря российские граждане уже планируют свои новогодние праздники. Так, около 40% опрошенных россиян не планируют путешествовать в Новый год, 14% хотят отправиться в страны ближнего зарубежья. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет» по данным ТАСС. Среди направлений на новогодние праздники лидируют ближнее зарубежье, куда хотели бы отправиться как раз-таки 14% россиян. Поездку в другой регион России рассматривают чуть меньше, 12%. А провести зимние каникулы в Азии планируют также примерно столько же граждан, 11%. Другие зарубежные направления и страны Европы выбрали только 5% участников исследования. Турцию и страны Ближнего Востока рассматривают 2%, еще 11% пока вовсе не решили, куда отправиться. Ну, а подавляющее большинство, почти 40%, не планируют путешествовать на новогодних праздниках, рассказали в компании. Потому что для трети россиян Новый год все-таки остается домашним праздником, и это во многом объяснимая традиция.
1: Повтор программы. Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
2: Вы слушаете «Мастрит». Здесь мы обсуждаем деловую литературу согласно рейтингу, который составили сети «Читай город» и книжный сервис «Литрес». Вернулись к вам спустя месяц. В прошлый раз, я напомню, мы обсуждали итоги августа, то есть что люди покупали из деловой литературы и что предпочитали читать. Ну а сейчас, по итогам сентября, появились новые интересные тренды, их и обсудим. Мой соведущий сегодня, как и всегда, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев.
3: Добрый день.
2: Ну и также с нами основатель и гендиректор Call to Visit, это компания-разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync, Сергей Алумов.
4: Здравствуйте.
2: Сергей, сразу вопрос к вам. Часто ли вы читаете литературу из бизнес-сегмента? Ну и поскольку вы занимаетесь логистикой, интересно, тайм-менеджмент вас интересует?
4: Да, на самом деле читать сейчас удается все реже и реже, потому что бизнес развивается, но тем не менее я всегда нахожу время для того, чтобы что-то интересное для себя подчеркнуть, какие-то интересные книги. Вот сейчас перед мной рейтинг, уже отметил для себя, что нужно обязательно приобрести и, соответственно, почитать.
3: А какая самая любимая книга, вот если говорить из бизнес-литературы, которая, по-вашему, вот, дала вам самый большой эффект?
4: Самый большой эффект? Ну, ее здесь нету в рейтинге. Я назову три, на самом деле. Почему? Потому что вообще мотивация в бизнес пришла ко мне с 14 лет, и первая книга, которую я прочитал, которая меня вдохновила на бизнес, это была книга финансиста Дора Драйзера. Вот, она такая немножко романтизировала бизнес, потом немножко туда отошла концепцию, там, то, что капитализм – это утопия и так далее. Но, тем не менее, финансист меня вдохновил. Вторая книга, которая действительно меня повлияла и на развитие бизнеса – это «Стратегия Голубого океана». Очень рекомендую, всем советую, особенно во времена, когда все меняется быстро, нужно всегда трансформироваться, и мы, в принципе, видим, как бизнес трансформируется во что-то новое.
2: Интересно, кстати, что и рейтинг это тоже отражает, чуть подробнее об этом. И третья книга?
4: Третья книга я бы назвал «48 законов власти».
2: Кстати, лидер
3: мы
2: августа.
3: Мы ее обсуждали в прошлый раз, да. Она была лидером августовского рейтинга, да?
4: Да, там, конечно, книгу надо читать очень так очень осторожно, потому что есть советы, которые можно применять. Они не все этические, сразу могу сказать. И автор об этом тоже говорит. Но их нужно знать и осторожно ими пользоваться, так скажем. Ну, уверен, что это настольная книга многих политиков и не только.
2: Как нами манипулируют, зачем это делают, это, конечно, действительно стало трендом августа, и это была не единственная, надо сказать, книга по манипуляциям, по психологическому воздействию. Но в сентябре мы увидели уже другой тренд, и он тоже интересен. Евгений, как традиционно прошу тебя огласить наших лидеров рейтинга и главный тренд, который мы увидели.
3: Да, у нас поменялся лидер рейтинга, и на первое место вышла книга «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Это легендарная книга. Если брать мировую статистику, я раскрою необычный факт, это самая продаваемая в мире книга вне художественной литературы. То есть, если взять весь нонфик, по всем странам собрать, вот за последние лет 10, это прям лидер продаж.
2: Ну вот интересно, кстати, я здесь хочу сразу добавить, что это новая позиция по итогам сентября.
3: То есть, почему-то в августе... Да, до этого она в топе, ее не было в августе, там непонятно по каким причинам, может быть, стокаут у издательства был. В принципе, она регулярно попадает в различные топы продаж в России, но вот, соответственно, по итогам сентября тоже попала. На втором месте у нас Канеман, «Думай медленно, решай быстро», тоже старый такой бестселлер. Третье место Андрей Дороничев, новая версия «Измени себя, не изменяя себе». Книга вышла где-то 2 месяца назад и сразу же попала в топ. Роберт Грин, мы его сегодня обсуждали. Дальше Талеб. И на шестом месте тоже очень интересная книга, где-то пересекается с «Атомными привычками. 12 недель».

0: недель в году, как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Дальше тоже Талеб, Черный лебедь, Кови, 7 навыков высокоэффективных людей, 9 место «Психология денег» и 10 «Наполеон Хилл». В целом видно по рейтингу, что если говорить про рейтинг августа, то там было много книг про власть и неопределенность, то по итогам сентября мы видим, что читатели повернулись к личной эффективности. Они поняли, что если хочешь справляться с теми проблемами, которые есть, надо разбираться в себе. Сергей, вот что думаете по поводу такого разворота?
1: Ну, я думаю, что я читал, что рейтинг образовывался на основе данных по продажам. Все-таки большая часть у нас в стране люди читают, да, и благо читают книги в натуре. И я думаю, что просто не все люди, которые приобретают книги, это предприниматели. То есть, скорее всего, это просто люди, большинство, которые просто хотят как-то увеличить свою эффективность в быстро меняющемся мире. Вот. А как предприниматели, я думаю, что, конечно же, в любом случае руководитель бизнеса это как может задравить бизнес, может так его и, соответственно, опустить. Но в любом случае это человек, и у человека должна быть эффективность. Вот я думаю, что просто приобретают больше всего это люди, которые хотят как-то...
0: Вырасти. Как-то расти, да, однозначно, потому что здесь не только, конечно, владельцы бизнесов покупают, по нашим исследованиям, но и покупают, конечно же, и, ну, скажем так, обычные читатели, сотрудники, которые хотят расти. Мне кажется, это прекрасно, что люди повернулись к себе. И здесь даже на 11 месте стоит отметить книгу «Принцип 80-20. Как работать меньше, а зарабатывать больше».
2: Это секрет успеха, который все хотят достичь. Но тут вот интересно, если покупают не только предприниматели, но и обычные читатели. Я знаю, что в некоторых компаниях есть прям правило. Если ты устраиваешься на работу, ты должен прочитать там какую-то книгу. Очень часто в СМИ это «пиши, сокращай», потому что желают видеть у сотрудников способность коротко написать текст. Ну, я знаю по своему опыту просто. Но часто у предпринимателей есть к, опять же, менеджерам по продажам задача прочитать книги. У вас, как у представителей логистической сферы, есть такая задача для сотрудников? Вот освоить тайм-менеджмент.
1: Ну, я, на самом деле, представитель IT-бизнеса, не совсем логистика, потому что у нас нет своего там флота. Мы технологическая прослойка, соответственно, между бизнесом и клиентом. А относительно своей команды, ну, я не могу их заставлять. То есть могу просто своим примером показывать, что я для себя узнаю. Ну, они могут, не обязательно, чтобы они что-то читали. Я могу это... То есть я могу что-то прочитать, увидеть какой-то инсайт и принести это в команду. Ну, да, у нас, на самом деле, есть настольные книги и ребята, которым интересно погрузиться. Но в основном это, конечно, топ-менеджмент, у которого есть стратегические задачи. То есть они туда погружаются и начинают что-то из них черпать. Ребята более, так скажем, рядовые сотрудники, ну, скорее, больше заняты операционными задачами. Поэтому у них, конечно, времени сильно меньше. Вот. Но мы стараемся, просвещаем. То есть у нас есть настольные книги. Кстати, одна из них «Дифференцируйся или умри». Кстати, ее тоже в рейтинге я не
0: Траута,
1: видел.
0: Траута, да, гениальная книга про маркетинг. Книга. Да. «Маркетинговые войны» и «Дифференцируйся или умри». Две книги у него, да.
1: И вот «Стратегия Голубого океана» у нас это вот как must have. Ну, мы никого не заставляем, это невозможно. Только своим примером.
2: Я тут, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что полную версию рейтинга Мастрит можно прочитать на нашем сайте РБК. Всего 30 книг у нас попадает в этот рейтинг. Интересно, вместе с нами вы можете проследить, как он меняется. Но, Сергей, у вас вообще была когда-то задача изменить свои привычки?
1: Конечно, всегда. Она постоянно.
2: Ну, вот смотрите, у нас лидер рейтинга «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, конечно, формулировка немножко напоминает «За все хорошее против всего плохого». Но это действительно, кажется, принцип. Если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе нужно постепенно, там, понемножку просыпаться на 5 минут раньше, там, не знаю, отказываться от вредных каких-то привычек. Что у вас входило вот в эту необходимость меняться?
1: В одной, кстати, из книг есть такой принцип, потом посмотрю, скажу, затачивать пилу. Вот пилу, что здесь имеется в виду, это затачивать себя, то есть постоянно улучшаться, постоянно там улучшать в работе, в здоровье, постоянно повышать свою эффективность. Ну, это вот как AI, то есть он постоянно улучшается, и нам также нужно постоянно улучшаться.
2: Пошли профессиональные примеры.
1: Это постоянно, то есть это никогда не остановилось на чем-то одном, а во всех сферах жизни.
0: Но в этом как раз и один из секретов успеха этой книги, что она говорит, микроизменения в итоге накопительным эффектом дают сумасшедшие результаты. Она, конечно, очень практична, она показывает, как избавляться от привычек, и говорит, что негативная мотивация работы работает. То есть, условно, по каким-то привычкам, если хотите избавиться, то обязательно добавляйте сильную негативную мотивацию. Так же, как работает и позитивная мотивация. Ну, а вот если говорить про эффективность бизнеса, вот с вашей точки зрения, да, и вот с точки зрения этой книги, вот когда вы внедряете изменения, вот вы все-таки какие принципы используете?
1: У Стивена Кови, по-моему, есть вот принцип,

0: вести за 15-30
1: минут. А получается?
0: Ну, мы стремимся к этому.
1: Ну, мы стремимся, но получается или нет? Потому что мы тоже долго и давно стремимся, и ни разу не получилось.
0: 30 минут пока нету, но сокращение заметно. То есть, если раньше встреча занимала час, сейчас мы занимаем 50 минут. Это маленькие шажки.
2: Абсолютно. В этом как раз секрет этой книги. Она говорит, даже минута сокращения, она кажется маленькая, но в действительности, если суммарно экстраполировать на всю жизнь, это дает сумасшедший эффект. То есть, 2 минуты зарядки с утра, например, или 5, или 10, это лучше, чем занятие спортом 3 часа раз в неделю или раз в месяц. Да, как раз книга про это.
1: Евгений, а ты от каких вредных привычек хочешь избавиться?
2: Много вредных привычек есть, да? В действительности, одна из привычек, над которой я в этом году работаю, соответственно, это меньше алкоголя, и в действительности удается. То есть, я скажу, где-то раза в 4 сократил. У меня теперь этот винный холодильник, он просто полный, и вообще я не доставляю, не убираю, и грущу иногда вот по этому поводу. Но скажу почему, потому что видно, что все-таки это повышает эффективность. Есть очень много уже исследований о том, что вино, крепкий алкоголь, к сожалению, влияют на различные когнитивные способности, да, на развитие. И вот это одна из привычек, от которой я избавляюсь. Вот. Ну и разными методами. Там один из методов, который, кстати, в «Атомных привычках» описан, что если вы, например, хотите заняться спортом, то с утра спортивную сумку положите перед кроватью, и это помогает. У меня, соответственно, рядом с холодильником стоит безалкогольное вино. И я когда думаю, может быть, там вечерком с женой у нас, я говорю, а есть же безалкогольное вино. И прекрасно, это тоже хорошо работает. И в этом отношении книга и вот «Атомные привычки», есть еще другая книга в этом же направлении, «Накопительный эффект», очень практичный.
1: Я тут, чтобы Евгений не оставался один в своих откровениях, про себя тоже скажу. У меня есть мечта отказаться от привычки опаздывать. Она всегда со мной. Вот даже 5 минут, даже 10 минут опоздания, возможно, не навредят встрече, как вообще, не навредят делу, но я чувствую, что это влияет на мою эффективность и влияет на вообще подход к задаче, потому что если она более размеренная, более спокойная, если приходить за полчаса, а не через 5 минут после начала, то будет проще, Сергей. Тогда теперь ваша очередь.
0: Да, я бы хотел есть что добавить, на самом деле. Это как сложный процент в финансах, да, то есть такой накопительный эффект. Через какое-то время это такая что-то существенное. А у меня немножко, кстати, другой подход. Я сейчас вот применяю 2 даже подхода. Первое, это вот если что-то... Ну, у меня есть вредные привычки, как бы признаю. И чтобы от них избавиться, я не говорю, что... Ну, я пробовал что-то там, как какие-то методы. Но для меня это не совсем, так скажем, рабочая история, потому что когда фокус смещается, то они как бы снова с тобой. И отличный метод, когда ты вытесняешь их путем другими привычками, но положительными. И вот про спорт, то, что тоже мы там в потоке, не всегда удается потренироваться, и мы с тренером давно занимаемся, как бы я могу уже без него заниматься, но у меня есть обязательства, то есть уже такая привычка, перешедшая в обязательство, что меня ждет тренер, я должен в это время прийти, не опоздать и провести полную тренировку.
1: Но говоря про привычки, от которых нужно отказываться или хочется отказываться, но никак не получается, тут, конечно, интересно поговорить с экспертом, как наш мозг реагирует на попытку изменить самого себя, потому что если мы говорим про чтение книг, то это не просто посмотреть там ролик на YouTube или где-то в интернете, это усилие, и это необходимо... Железная мотивация не только купить книгу, но открыть ее, прочитать ее, вникнуть и действительно начать что-то менять в конце концов. То есть много этапов проходит перед тем, как перейти к делу. Буквально через пару минут поговорим об этом с нейропсихологом. Напомню, вы слушаете Must Read. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, рейтинг по итогам сентября. И со мной в студии гендиректор Эксмо Евгений Копьев, а также основатель и гендиректор Call to Visit, это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Мы говорим о том, какая литература влияет на наши привычки, потому что, видимо, в сентябре читатели ринулись меняться и повышать собственную эффективность. Ну, рейтинг у нас это Джеймс Клир, «Атомные привычки», как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих. Но это символично, потому что действительно много книг вышли в топ именно благодаря тому, чтобы все успеть. Вот опять же, Евгений, ты говорил до этого о книге «12 недель в году», как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Интересно, как ты считаешь, какой главный принцип можно оттуда выделить? И вообще реально ли, когда в книгах постулируют такие короткие рецепты. Реально ли придерживаться их и оправдывать этим ожидания читателей?
2: Я думаю, реально. То есть там предлагается просто управлять жизнью неделями, да, и более короткими спринтами. То есть где-то это в какой-то степени пересекается с agile. И, знаете, вот все эти книги, которые в топе, я здесь бы Канемана того же порекомендовал, они

0: очень практичные, и самое главное, как раз завести привычку их использовать. Вот это самый главный переход, вот то, Ян, ты тоже про что-то сказала, что несколько этапов. И я бы здесь остановился даже больше на второй книге. В рейтинге это Канеман «Думай медленно, решай быстро». Она тоже про то, как работает наш мозг, что есть, соответственно, часть мозга, которая отвечает за медленные решения, да, которые за сложные решения, и часть мозга, которая очень быстро реагирует. И вот умение управлять этими частями, умение привычки проводить как раз и взаимодействовать именно с медленным мозгом, с медленной частью, это очень-очень важно. Но здесь, к твоему вопросу, я считаю, самая главная сложность – это начать использовать. Начать использовать. Все знают как, но не все делают. Что, Сергей, вообще про это думаете? Вот про переход от знания к делу. Как вы это реализуете у себя в бизнесе? Может быть, какие-то у вас есть лайфхаки, как решать эту проблему?
1: У меня подход следующий. То есть любая книга про эффективность, про бизнес, любая литература для меня не сподвигает меня к чему-то, скорее наоборот. Я что-то хочу, есть какой-то запрос, и я нахожу инструмент. Зачастую он где-то уже внутри меня где-то там гуляет, да, потому что мыслительный процесс-то он постоянный. И через книги, через литературу я могу для себя просто словами транспортировать из своего подсознания что-то и описать это, потому что кто-то уже это описал.
0: То есть вы уже по факту, такая книга, как инструмент взаимодействия с собой. Яна, а ты как идешь от знания к делу?
2: Для меня всегда, мне кажется, быстрый путь – это сжатые сроки, потому что
0: 12
2: в этом...
0: недель, тебе лучше 12 дней, да?
2: В этом, возможно, и заключается причина моей плохой привычки опаздывать, потому что каждый раз, когда ты понимаешь, что не осталось времени, нужно решать здесь и сейчас, не остается просто пространства от того, чтобы увиливать, и приходится меняться так или иначе. Но вот проблема в том, что подход не меняется такой, и в жизни он, кажется, перемещается совершенно на все сферы своей работы. И тут мне еще что интересно обсудить. Мы уже перечисляли, что да, кто-то где-то придумал когда-то правила эффективности, кто-то их написал. Но у меня всегда вопрос, когда я вижу на полке бизнес-литературы множество книг, которые предлагают мне измениться, а что нового каждый из них вообще может мне дать? То есть кажется, что большинство об одном и том же в сумме своей. То есть заранее планировать что-то, быть готовым, делать что-то маленькими шагами. Но ведь это все не слишком большое новаторство. Тут, Сергей, интересно ваше мнение. Когда читаете каждую новую книгу, есть ли внутри такой скепсис, что ну давай-ка расскажи мне, как я сейчас буду все успевать?
1: Я тщательно просто подбираю литературу. То есть это либо рекомендации людей, которым я доверяю. Вот так просто сходу что-то взять и прочитать я так делать не буду. То есть я сначала... Ну, может быть, я просто так... Такой у меня подход к выбору. То есть я очень анализирую много и по каким-то рекомендациям, кстати, вот по рейтингам и так далее. То есть я, значит, читаю описание внимательно, что она может мне дать и так далее. И я, ну, в основном я доволен. То есть в 99% случаев то, что я читал, я очень...
0: Ну, я расскажу даже, дам ответ на этот вопрос. Вот в Талебе, которого мы обсуждали в прошлый раз, знаете, как раз был интересный тезис про то, что книга, которой много-много лет, если ее читают, это, наоборот, признак устойчивости, ее будут столько же еще читать. И ты полностью права, что многие тезисы, которые есть в современных книгах, они были описаны давным-давно. Но в то же время, в чем отличие современной все-таки литературы, тех же «Атомных привычек» или Канемана, они базируются на современных исследованиях, на современной психологии. Соответственно, у тех же «Атомных привычек» очень интересный пример британской команды по велоспорту, когда они микроизменениями, вплоть до цвета в их вагончике, постоянно улучшали свои показатели, в итоге там были феноменальные результаты для велоспорта в Британии. Там прям цифры есть, как они пришли к большим достаточно победам. Поэтому здесь это, современные исследования, современные примеры и большая преемственность к вам, большее соответствие текущей жизни. Потому что читать того же Синеку или Марка Аврелия можно. При этом Синека, мало кто знает, вообще был мультимиллионером. Да, философ и мультимиллионер. И, наверное, интересно почитать его поразмышления, но все равно это было давно, и у тебя есть еще барьер. Ты, мало того, что ты не хочешь меняться, а еще ты понимаешь, да это вообще было 500 лет назад, 600 лет назад, точно сюда не подходит. Поэтому современная литература как раз она делает те принципы, те рекомендации, рекомендации ближе к читателю, и поэтому, соответственно, она и продается, и дает хороший результат.
2: Но при этом я, кстати, хочу напомнить, что Карл Маркс с его «Капиталом» все еще остается в топе продаж и все еще интересует многих.
0: Да, макроэкономика хорошо достаточно читается, это полностью права, это вот интересный факт. Но я бы еще, кстати, сказал бы про интересный тренд в текущем рейтинге. Очень много книг про отношения. Это начиная от Эрика Берна, «Игры, в которые играют люди», заканчивая

0: Эрик Зовом. Игорь Зов у нас был приглашенным гостем. То есть люди повернулись к личной эффективности. Первый этап – это как изменить себя, а второе – как изменить отношения с другими людьми. У нас вот как раз в 14 месте Эрик Берн «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». Такая фундаментальная книга. И интересно, что это самая продаваемая сейчас книга про отношения. Яна, а что ты думаешь про это?
1: Я думаю, что мы упускаем с вами один момент, очень интересный и очень важный, контекст, в котором все это происходит. Мы же говорим не просто о книгах, которые продаются, но поскольку наш рейтинг составляется ежемесячно, все равно интересно обратить внимание, что такие книги вышли в топ продаж в сентябре. В августе мы говорили про отношения с другими людьми, манипуляции и прочее, а в сентябре это самоэффективность, это общение с партнерами. Сергей, как считаете, почему так? Осенью действительно запускается новый бизнес-цикл?
2: Конечно, летом все
0: отдохнули,
2: да? Надо разобраться в отношениях, потом уже непосредственно строить бизнес. Деловая среда запускается. Ну, плюс, я думаю, что это такой некий... То есть у нас же год заканчивается, когда там в декабре, да, вот как вот
1: у нас, граждан,
2: да, то есть мы в декабре отмечаем там конец года. Но есть определенные циклы, когда у нас урожай собирают, там, праздник там в сентябре, по-моему, то есть люди раньше жили по другим циклам. И это, по сути, новый цикл запускается действительно там в сентябре. Люди хотят как-то по-новому свою деятельность там, может быть, переосмыслить.
0: Перезапустить. У нас именно поэтому аж три книги Игоря Рызова в рейтинге. Это большая книга переговоров, это Кремлевская школа переговоров и это психотрюки, да, то есть люди повернулись прямо к партнерам и пытаются разобраться, а как же повысить и эту часть личной эффективности.
1: Почему так происходит, как люди меняют свои привычки и можно ли это действительно сделать благодаря книгам, мы выясним буквально через несколько минут с экспертом, который присоединится к нашему разговору. Напоминаю, вы слушаете Must Read. Меня зовут Яна Летунская, со мной в студии гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, а также с нами гость наш Сергей Алумов, гендиректор, сооснователь Call to Visit, компания, которая разрабатывает платформу управления экспресс-логистикой. Буквально через несколько минут вернемся.
3: Автоньюз. Впервые за всю историю автомобилестроения доля машин с двигателями внутреннего сгорания в общемировых продажах опустилась ниже 50%. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с мировым авторынком. Еще 5 лет назад ситуация была совершенно другой. В первой половине 2021 года на автомобили с ДВС приходилось 73% спроса. Теперь их доля впервые опустилась до 49%. Особенно сильно интерес просел в Китае – сразу на 26% в год. В Европе снижение на 13%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Один из них – подорожание топлива на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Чем дороже становится эксплуатация бензинового автомобиля, тем привлекательнее для части покупателей выглядят электрокары и гибриды. При этом такие машины постепенно дешевеют и становятся доступными. Но производители реагируют по-разному. Одни пытаются перестроить бизнес и найти партнеров, которые помогут быстрее выйти на рынок электромобилей. Например, Mazda сотрудничает с китайской Чанань. В результате уже появились электрические Mazda 6i и CX-6i. Причем на этом партнерство, похоже, не закончится. Управляющий директор Mazda Австралия Виниш Пхинди рассказал, что компания обсуждает с Чанань дальнейшую синергию и создание новых электромобилей на базе китайских моделей. Какие именно машины могут получиться в результате, он не уточнил. Но есть и те, кто с опозданием реагирует на тенденции. И это, как ни печально, Porsche. Компания решила вернуть бензиновый двигатель в свой кроссовер Macan. Версия с ДВС вновь станет доступна в 2028 году. Решение связано в том числе с тем, что электрический Macan пока находит покупателей заметно хуже ожиданий. В первом полугодии его продажи снизились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно критична ситуация в Китае. Поставки туда сократились на 32%. Теперь Porsche хочет предложить покупателям выбор между ДВС и электрической силовой установкой, но делает это в момент, когда электрокары актуальны, как никогда.
4: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
5: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
4: В среду в 21:00.

0: Панки живы?
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
0: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Шлак и шлаки.
5: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
6: Понятно. Будем резать.
5: Да ну, прям меня?
6: Да нет. Позиции.
5: Дмитрий Полянский и Ян Мелкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Депутаты Европарламента предложили передать их в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echos. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Kanye West'а в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Спарка, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года.

0: Года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы. Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Маст-рид».
2: Вы слушаете «Маст-рид». Меня зовут Яна Ритунская. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, которая вышла в топ продаж по итогам сентября. Составили этот рейтинг книжная сеть «Читай город» и сервис «Литрес». Со мной вместе в студии соведущий гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, также сооснователь и гендиректор «Call to Visit» Сергей Алумов, наш гость. Мы обсуждаем здесь, как книги по самой эффективности вышли в топ продаж и почему это случилось именно в сентябре. Сергей, вот вы раньше сказали, что верите в этот подход, что небольшими изменениями можно достичь реальных результатов. И рассказали, что свои привычки даже удается в чем-то менять. Какая у вас сейчас есть главная цель? Привычка, которую нужно изменить, ну, допустим, до конца года.
3: Ну, как бы я не стал выделять какую-то главную привычку. Есть разные сферы жизни, и я сейчас в данный момент времени выстраиваю, так скажем, семью. Да, то есть у меня родилась дочка. Я сейчас туда вот как погружен. И бизнес. То есть какие-то вещи, они начинают, какие-то сферы начинают куда-то уходить на второй план. И это нормально, это цикл.
2: То есть вам нужно выстроить баланс?
3: Да, выстроить баланс абсолютно. И, ну, это тайм-менеджмент. То есть это я понимаю, что вот в это время я выделяю именно семье. Это время я выделяю работе. Вот откуда появилась вот история, мы с вами обсуждали пару 30 минут встречи, чтобы они не выходили за рамки. И мы же про счастье говорим, да, и счастье – это баланс.
2: Вот получится ли его достичь в короткие сроки?
3: Уже получается.
2: Это прекрасно, но насколько вообще выполнимая задача, если ее себе поставить в таком коротком временном промежутке, хочется обсудить также с экспертом, с нами на связи член Союза охраны психического здоровья человека, нейропсихолог Нина Петровская. Нина, здравствуйте. Мы здесь говорили много о том, что книги помогают, и как книги помогают свою самоэффективность и тайм-менеджмент выстраивать, но была мысль о том, чтобы дойти до изменения реального, нужно преодолеть множество этапов, начиная от покупки книги и заканчивая тем, что нужно ее прочитать, все-таки вникнуть и внедрять новые привычки в свою жизнь. Вот вы как нейропсихолог, расскажите, в какой срок это можно сделать? Кто-то говорит, что новые привычки за 2 недели вырабатываются, а кто-то говорит, что за 3 месяца.
4: Спасибо большое. Это очень актуальная тема, особенно сейчас, когда действительно все инструменты нам нужны для того, чтобы сохранить наше с вами психическое здоровье. И действительно, чтение книг, покупка книг, даже покупка книг является одним из инструментов сохранения психического здоровья человека. Есть огромное количество исследований. Даже люди, которые покупают и создают себе библиотеки, но не все книги свои прочитали, они тоже большой достаточно имеют такой когнитивный, познавательный эффект и экспертизу.
2: Я нашла себе оправдание, почему я покупаю книги, но не читаю их.
4: Это экспертиза ваша определенная по времени, вы разделяете, наделяете им ценность. Но я могу сказать, что с точки зрения вот именно нейропсихологии, что мозг, наш мозг, он эволюционно не создан для чтения. Чтение – это такой культурный навык, который вы получили недавно совсем. Вы все с этим согласитесь, да, несколько сотен лет всего. По сути, массово, да, человечество осваивает чтение. И мозг приспосабливает уже как бы существующие наши с вами зрительные и речевые нейросети. Вот представляете, у нас нету специально выделенной эволюционно зоны мозга, которая именно про чтение. А это про то, что как бы мозг раздвигает, подвигает, да, делится зрительными речевыми местами для того, чтобы ребенок или взрослый вот читал книжки.
2: Я надеюсь, что нас сейчас не слушают школьники. Если вы слушаете, то читайте. Это ни в коем случае не является оправданием для того, чтобы не делать домашку. Нина, ну вот понятно, у нас эволюционно не подстроился еще пока мозг под чтение, ну то есть не приспособился, но все-таки мы это делаем, и мы внедряем эти привычки в свою жизнь. Как быстро они начинают работать.
4: Вы сейчас изменили сильно мой посыл. Мозг не создан для чтения с точки зрения, что есть место, где хранится чтение. Да? То есть надо понимать, что этот навык формируется за счет зрительных и речевых нейросетей, которые уже есть у ребенка, есть у человека. Это очень важно для того, чтобы поговорить именно об самоэффективности, то есть конкретное поведение, как выстраивается для того, чтобы, как все говорят, книга изменила жизнь. Да? То есть какие у нас должны быть представления о работе мозга, о работе возможности, чтобы конкретное поведение изменило нашу с вами жизнь. Да? То есть я прочитал книгу,

0: И начал пользоваться этой книгой, начал пользоваться тем, что автор мне предложил. Ну, давайте вот такой маленький пример, да, любой психолог должен какую-то практику внести. Мы представим двух людей, да, первый прочитал 30 книг, да, о продуктивности, по экономике, и даже выписал себе 10 прекрасных мыслей, в результате у него, ну, например, 300 идей о том, как следует эффективно управлять или жить. А второй человек прочитал одну книгу, выбрал из нее одно правило, и каждый день с 9 до 10, например, утром, да, он работает над главным своим проектом, не открывает почту, и он делает это день за днем, несколько месяцев. И с точки зрения именно нейробиологии, его изменение поведения гораздо для нас с вами интереснее, чем тот человек, который прочитал до 30 книг по экономике. И тогда мы с вами будем говорить о том, какие, да, нейромеханизмы лежат в обслуживании именно вот то, что вы говорите, вот этих счастливых моментов освоения тех теорий, которые мы можем с вами применять, продавая книги. И ведь это же действительно здорово, когда человек понимает, какие есть механизмы памяти хранения информации, да, вообще как она входит в человека, с какого носителя, что есть ли разница. И вы это обсуждаете с детьми, обсуждаете сами. И вы попадаете в пространство научного исследования, а их сейчас очень много.
1: Получается, нет какого-то временного промежутка, когда вы действительно начнете меняться. Главное здесь это осознать, зачем это делается и каким образом перестраивается привычка.
0: То есть каждый человек должен понять, что поменяла книга. Она поменяла его отношение в жизни, да, каким-то процессом. Но он просто понял, значит, он изменится. Или книга дала ему возможность представления о своих возможностях, или даже конкретного поведения. То есть там были конкретные рецепты, и он их применил. Мне кажется, что важно вот эту цепочку выучить наизусть. Когда я прочитал книгу, я понял, что там написано, я увидел себя, я увидел свою проблему по-другому. Дальше я решил попробовать, да, потому что если вы прочитали, но не решили попробовать применить, дальше вы сделали, получили результат, вы его оценили, и вы его должны повторить и постепенно сформировать новый способ поведения. То есть надо просто помнить, что новый способ поведения – это действительно повторение. Но для эффективного принятия решений, инвестиционных или экономических, иногда достаточно одного правильного принятого решения и даже не формирования привычек постоянно, где-то мы будем ошибаться. Но это одно правильно принятое решение будет очень эффективным и будет на долгие годы хорошей инвестицией как в бизнесе, так и в здоровье человека.
2: Да, Нин, спасибо. Это вот Евгений Копьев, соведущий у Яны. У меня, знаете, какой вопрос? Фокус понятен, а вот с вашей точки зрения, из вашего опыта, вот какую бы вы книгу могли порекомендовать нашим слушателям? У нас сейчас на первом месте «Атомные привычки» Клира. Какую книгу вот с точки зрения изменения себя, изменения привычек, роста эффективности?
0: Ну, мне очень нравится Даниэль Шехтер, где рассказывается вот о 7 грехов памяти. Мне кажется, это базовая книга для школьников и для детей, которая на самом деле объяснит, что мы не слабые, или мы что-то забыли случайно, или что-то случилось. Потому что у нас есть автоматическая блокировка воспоминаний, ошибка источников, какая-то внушаемость. Если вот Даниэль Шехтер уже поделился с нами, изучив эту книгу «7 грехов памяти», мне кажется, мы будем достаточно сильнее самоэффективно.
1: Нин, тоже вопрос. Вы назвали, опять же, свою любимую книгу. Евгений привел пример «Лидера продаж». Мы тут обсуждали, что будто бы все рецепты уже написаны. И вот вы тоже сформулировали его. Одно принятое решение будет так или иначе что-то менять. Вообще, нужно ли в таком случае читать много разных книг, чтобы это понять? Или достаточно просто действительно обрести мотивацию, чтобы хоть что-то уже применять в жизни?
0: Мне кажется, нужно обязательно читать и следить за новинками, следить за рейтингами, потому что есть достаточно люди умные, которые вложили огромное количество жизненных сил, энергии, времени и экспертизы. И желательно ни самому не экспериментировать, не тратить в жизненное время, а смотреть на экспертных коллег, которые уже многого добились и могут что-то рекомендовать. И как бы бежать за ними, по сути дела. Почему бежать? Потому что времени у всех мало, остается для чтения. Обязательно сравнить, провести свой маленький домашний научный эксперимент, как нравится читать книги в транспорте дома, может быть, в книжном магазине. Это будет удивительное открытие. Но книга должна жить с нами, книга должна лежать в любой сумке для того, чтобы быть когнитивно здоровым. Это бесспорный рецепт, и огромное тысячное количество исследований продолжают делать и молодые аспиранты, и великие ученые подтверждают, что без книги нам не выжить.
1: Ну вот с нами гость в нашей студии Сергей Алумов. Мы как раз до того, как присоединить вас к нашему разговору, спросили у него, что он хочет изменить в своей жизни, и он сказал, что нужно выстроить баланс между семьей

0: и работы. У него уже это получается, но, тем не менее, такая цель перед ним стоит. Вы, как нейропсихолог, расскажите, насколько вообще мозг готов к изменениям и к выстраиванию такого баланса? Или для этого нужен реально серьезный стимул, вот как у Сергея, рождение ребенка?
1: Неудивительно, но любой студент-психолог на первом курсе изучает, что мозг, главное условие работы головного мозга – это обучение. Мозгу, по большому счету, все равно, чему обучаться. И он будет добывать эту новую информацию. И тогда, зная это, мы с вами просто обязаны кормить наш мозг хорошей литературой, хорошими книгами, хорошими привычками. Нужно обязательно установить критерий, как я понял, что я выполнил это действие. То есть мало того, что вы захотели этих изменений, вы должны себе их сформулировать в своем ли органайзере, на красивой там каком-то холодильнике дома. То есть те критерии, которые нам с вами позволят, что результат достигнут.
0: Тут интересно, в какой момент понять и как мозг понимает, что пора менять свои привычки? Когда что-то случилось критичное или когда, ну, просто ты понимаешь, что хочется иначе, но и серьезных стимулов нет?
1: Ну, здесь надо рассмотреть тогда особенности соматического здоровья, что же мешает, какая система мешает тогда вам меняться, потому что мозг, если я разбужу ночью себя или близкого человека, и он может в этот момент начать меняться, да, то есть пришла какая-то хорошая идея с утра, записали ее, начнутся изменения. Мозгу хочется меняться постоянно, круглосуточно, он и мониторит наше с вами состояние здоровья, и даже формирует новые нейронные сети для того, чтобы человек менялся. Мозг делает больше, чем мы хотим. Мозг может нам очень сильно помогать, но у нас просто нет представления об огромных возможностях нашего мозга. И, наверное, иногда стоит начать вот с интересной нейробиологии. То есть человек может прочитать книжку, именно все, что вот мы назвали с вами касательно именно нейронауки, и понять, что у нас с вами мудрейший советник в голове, который поможет даже выработать поведение нужное для того, чтобы закрепилась эта привычка.
0: Ну а почему тогда в таком случае, я личный опыт снова приведу, не могу избавиться от привычки опаздывать. Мой мозг хочет учиться чему-то новому, но никак каждый день не может научиться на минуту раньше выходить из дома. В таком случае, я думаю, что многие слушатели разделяют эту проблему. Что можно посоветовать?
1: А я бы вам посоветовала изменить способ, которым вы объясняете себе свою проблему. Если бы мы с вами сейчас оказались в моем кабинете, тет-а-тет, я бы вас спросила, как вы объясняете свои опоздания? И мне пришлось бы потратить время, чтобы вы по-другому объяснили себе эту проблему, посмотрели на это, что реальной причиной является ваших опозданий. То есть показать другой сценарий. Ваш сценарий не работает, нужно увидеть другой. За счет чего вы его увидите? Ну, хорошие книжки, какого-то кино, подруга, которая вам что-то посоветует. А может быть, вы купите себе новую сумочку, и вам так утром захочется показать ее коллегам, что вы быстрее прибежите, я не знаю.
0: Каждый день по новой сумочке придется покупать.
2: Сумочки. Отлично, да, спасибо.
0: Мне нравится, что в этом выпуске мы объясняем причины моего шопоголизма. Сначала книги, теперь сумочки. Это радует. Но, Нина, расскажите, нужно ли обязательно каждый раз покупать специальную литературу для того, чтобы объяснять себе поведение своего мозга? Или достаточно того, что мы обсуждаем тоже, это не назвать специальной литературой, бизнес-литература, где достаточно понятно объясняются все взаимосвязи?
1: Получить эту экспертизу, я уже говорила, да, в начале нашего с вами диалога, очень трудно, и понять, какая литература попадет человеку, читающему, очень сложно, поэтому или у вас есть эксперт, который подскажет, да, куда посмотреть, или вы действительно будете пользоваться рейтингами и тратить чуть больше денег на ненужную, которая вам не зайдет, но она будет у вас. Да, как бы, и вы ее все равно прочитаете, и что-то тронет. Поэтому это нужно делать, проходить и пробовать. И мозг благодарно вернет вам все ваши вот эти инвестиции по чтению в вашем здоровье. Вы это увидите и вы оцените. Есть аккумулятивный эффект. Его видно у ребенка, да, который не читал, а потом как зачитал, и мама говорит, вы представляете, только вот в 5 классе, в 6 попалась нужная книга. Вот столько лет ребенок был нечитающий. Родители не теряли надежду, да, мы с вами не теряем надежду, собираем ту литературу, которая вдохновляет.
2: Нин, да, спасибо. Знаете, какой вопрос? Вот мы как раз про кумулятивный эффект много говорили вот в книге «Атомные привычки», а я какой хотел задать вопрос. Мы сейчас видим по книгам, что люди повернулись именно к изучению мозга, и вот даже нейропсихология возникла еще лет 15-20 назад, этого термин часто не встречался. В книгах, я скажу, сейчас очень хорошо продаются, например, нейропрописи для развития мозга. То есть люди в действительности стали уделять этому больше внимания. А вот вы как, видите эту тенденцию, не видите, что можете про это сказать?
1: Я очень благодарна издателям, что эта литература появилась, и мама очень тревожная, особенно родители с

0: тяжело обучаемыми детьми, не имеющие возможности прийти к хорошему нейропсихологу, покупают действительно эту нейропропись, и она работает, потому что вот здесь как раз то, что вы спрашивали, повторение, да, и постепенное формирование навыков межполушарного взаимодействия, рисования двумя руками срабатывает. Вот как в советские времена у нас было большое количество игр, и они работали непредательскими нейропсихологами, то сейчас вот эта вся нейролитература помогает родителям достаточно счастливо добежать до какого-то, ну, улучшения обучения. И представляете, любая литература помогает, потому что невозможно ошибиться, все очень интересные упражнения, они все одинаковые, и мама с радостью вручает ребенку купленную книжку, выполняет с ним этот альбом.
1: То есть на детях очень-очень хорошо работает, и вы рекомендуете, это в действительности такая хорошая тенденция, которая в последние годы появилась, я правильно понимаю?
0: Да, это все верно, и еще здорово, что даже достаточно сложные книги по работе головного мозга дети тоже считывают, и здорово, если у ребенка есть возможность атласа, и он видит, какие зоны мозга отвечают за речь, какие за зрительные функции. Им все это очень интересно. Можно задать ребенку: а как ты думаешь, какая зона мозга будет работать, когда ты катаешься на скейте или на велосипеде или на самокате? И ребенок с радостью полезет, и потом можно изучать.
1: Ну, у нас, да, мы видим, даже и взрослые это читают. Тот же Канеман «Думай медленно, решай быстро». Это у нас вторая книга рейтинга. То есть видно, что тема мозга в действительности сейчас одна из самых таких горячих и популярных тем у нас в стране.
2: А с нами в студии, напомню, гость Сергей Алумов. Сергей, расскажите, мы сейчас послушали, о чем говорит Нина, что нужно какие-то нейропрактики вводить, да, как-то расшевелить свой мозг тоже. Но мы понимаем, что в теории звучит красиво, и даже если ты по минуте в день будешь пытаться внедрять такие практики, но часто же не хватает на это времени. Вот распорядок бизнес-человека, предпринимателя вообще позволяет внедрять какие-то такие просто зарядки для мозга?
3: Предприниматель может находиться в разном периоде, этапе. Есть периоды, когда ты запускаешь бизнес, у тебя нет времени ни на что, вообще ни на что. Когда бизнес начинает куда-то развиваться, то, куда нужно, у тебя уже появляется, ты можешь освобождать время. В принципе, бизнес-то и создается для того, чтобы ты мог освободить для себя время и куда-то его еще инвестировать во что-то полезное. Я сейчас нахожусь в том, так скажем, цикле, когда у меня есть время, когда я могу что-то для себя почерпнуть. Ну, в связи, говорю, то, что у нас сейчас такой период, у меня больше там семьи, я добавляю в свое время, поэтому сейчас времени становится меньше.
2: Но очень часто же еще предприниматели будто бы не хотят видеть проблемы, то есть они работают как получается, а менять что-то иногда тяжело. Это и нервы вокруг, это и множество других вызовов, как у нас принято говорить, да, и налоговых, и прочих-прочих. Как вообще понять, что нужно что-то изменить?
3: Это очень, очень хороший вопрос. Это же самое сложное. Вообще изменить себя самое сложное. Я могу сказать по себе, как у меня это было. Просто ощущение. Ты это анализируешь, рефлексируешь и понимаешь, что что-то нужно изменить. И вот мы говорим много про эффективность, но важно не забывать про чувства и эмоции. То есть нужно себя слушать и слышать. Это тоже, кстати, много где написано об этом. У меня бывает литературный голод, бывает театральный голод, бывает киношный голод. То есть мне нужно куда-то сходить, что-то почитать. То есть я это чувствую, когда мне нужно что-то, как вот Нина рассказывала о том, что у мозга задача все время что-то новое открывать для себя. И действительно, я вот проанализировал, мне даже стало интересно разобраться чуть вот в нейробиологии, это интересно.
2: А, Нина, ну тогда вопрос к вам, у нас осталось не так много времени, раз уж у нас все равно разговор превращается потихоньку в психологическую практику. Какой можно дать экспресс-рецепт, чтобы включить свой мозг, чтобы он был готов к изменениям, к изменению привычек, к повышению самоэффективности?
0: Я думаю, что нейрогимнастика в течение 5-7 минут, которую найдете вы в любой поисковой системе, изменит вашу жизнь, как и может изменить любая книга на самом деле, потому что это как гимнастика, ну, вы не хотите, и вы не побежите в зал, там надо достаточно большее количество времени, но наша химия, наш химический коктейль в голове отблагодарит вас настолько быстро, что вы никогда не откажетесь от нейрогимнастики.
2: Ну, например, что нужно делать? Я вижу, что Евгений, кажется, уже приступил.
1: Да, я уже начал вспоминать, я когда-то проходил упражнение, занятия по нейрогимнастике, там, с пальцами, да, что-то такое, вот, я пытаюсь разминать, да, что еще там можете сказать?
0: Вот сейчас я могла сидеть с вами разговаривать, а могла пальцами ерзать по ручке, да, поднимая пальцы вверх и вниз. Я могла перекрестить свои ноги и руки полностью, активизируя левое и правое полушарие, да, сделать такую деловую позу, ну вот как скрещиваемые руки, когда, это говорят психологи,

0: открытая поза. Да? Я могла пользоваться любыми теннисными мячами под столом, сняв обувь, для того, чтобы массировать себе, да, любой колючий коврик купить в кабинет. Этого просто сейчас очень много советчиков и таких нейропсихологов много всего пишут. Ну, возьмите хотя бы 3-4 вещи, и вы испытаете огромное количество вот того облегчения, и быстро подготовитесь к переговорам, к подписанию бумаги. Все-таки для того, чтобы хорошо прочитать бумагу, нужно поморгать, ну, хотя бы 30 секунд, и вы поймете, что такое глазки, да, которые поморгали. Вы увидите по-другому эти черные буковки, и мозг отблагодарит вас за это.
1: Я уже начал моргать. Кстати, самое интересное, что у Клира в атомных привычек таких рекомендаций нет, и вам спасибо огромное. Это уже даст новые рекомендации, да, и новые открытия, и новые какие-то инструменты роста эффективности.
2: Объясняет, да, почему все-таки новые позиции появляются в этих списках, хотя, казалось бы, все уже сказано.
1: Кстати, Аврелий про это точно не говорил, я уверен.
2: И интересно, да, колючие коврики покупал он или нет где-то. Рассказала нам об этом член Союза охраны психического здоровья человека и нейропсихолог Нина Петровская была на связи с нашей студией. Что ж, подводя итог, у нас всегда в конце программы мы даем советы, что еще можно прочитать, что, возможно, не вошло в список, что мы еще не обсудили сегодня. Сергей, начнем с вас. Ваша рекомендация.
3: 100% самый богатый человек.
2: Кстати, обсуждали уже в наших
3: рейтингах. Да, экономика мать всего. Да, у нас форумы так начинаются, государственные. Начинается с экономики, это прям сильная книга. Ну, если мы говорим про бизнес, это «Стратегия Голубого океана» и Теодора Драйзера «Финансист», как вдохновление.
1: И я бы добавил бы, наверное, все-таки к теме привычек книгу «Накопительный эффект». Она тоже постоянно попадает в топ. И если вы хотите этой разобраться и закрыть для себя тему, вот с разных сторон посмотрев на ситуацию, вы однозначно повысите свою эффективность. То есть это вот две базовых книги «Атомные привычки» и «Накопительный эффект».
2: Ну, а я добавлю в себе в корзину зарядку для мозга, нейрогимнастику, нейропрописи. Кажется, в ближайшее время пригодится. Вы слушали Must Read. Здесь мы обсуждали главные книги из деловой литературы по итогам сентября. Меня зовут Яна Ритунская, мой соведущий гендиректор Эксмо Евгений Копьев. Также с нами в гостях в студии был сооснователь и гендиректор Call to Visit. Это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Вернемся к вам буквально через месяц и узнаем, какие новые тренды в бизнес-литературе принесет нам октябрь.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
5: Бешеные деньги.
4: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.

Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчиво.

0: устойчивее и счастливее.
1: По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Биг. В 2012 году компания Биг, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием «For Her» – «Для нее». Идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах, цветочным узором. А еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец-то! Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании Биг осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили, до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной маркировки.
2: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Уже через минуту разберемся в том, почему приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта Канье Уэста. Арест уже наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Ну и как зрители пытаются вернуть деньги за билеты, мы связались с несколькими истцами. Также ОПЕК Плюс договорилась в ноябре не менять текущие квоты по добыче нефти. Разберемся, как это повлияет на мировые цены на нефть. Ну а объем ввода сервисных апартаментов в России вырос в полтора раза год к году, и

0: Число номеров превысило 2000. Об этом пишет газета «Коммерсант». Проанализируем эти данные в нашем дальнейшем эфире. Короткая ситуация на рынках. В воскресенье торги на московской бирже, которые проходили в режиме выходного дня, завершились снижением индекса всего лишь на 0,01%, 2290 пунктов. Курсы валют, установленные Центробанком, на выходные понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, китайский юань 12 рублей 43 копейки. Зрителям, купившим билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, начали присылать сообщения с памяткой о возврате средств. На это обратило внимание агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта. Соответствующее решение есть в банке данных исполнительных производств. Арест наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Производство возбудили на основании исполнительного листа, который выдал один из судов Самары. Ну и кроме того, к агентству подали иск о защите прав потребителей. Параллельно же начались выплаты средств по искам пострадавших покупателей. Мы связались с одним из таких людей и узнали, как он добивался возврата денег за билет. По словам Андрея, этот путь еще не закончен, и он намерен добиваться полного возврата потраченных средств.
1: Я купил билет 17 августа, первые, наверное, часа два. Я перешел по ссылке от «Газпрома». Соответственно, для меня это была такая верификация. Я убедился, что это не фейк очередной, потому что было много до этого новостей, что он приедет. Но как бы я верифицировал, убедился, что это правда, и купил два билета на 34 тысячи плюс сервисный сбор 3400, то есть 10%. Я решил написать досудебное соглашение и вместе с ним отправил чарджбэк в мой банк, это Альфа-банк, и я отправил жалобу в Роспотребнадзор свою лично. 25 сентября я отправил сам иск в мировой суд, так как у меня меньше, чем 100 тысяч. Между этим я писал жалобу в ЦБРФ. Дальше 30 сентября появляется объявление о том, что все, концерт отменен, деньги будут возвращать. И 2 октября мне приходят деньги от самого Интикетса, то есть это не было возвратом от банка. Мне деньги вернулись, но вернулись без сервисного сбора, то есть 3-400 мне не вернули. И я буду выяснять этот момент, я собираюсь добиваться возвращения.
0: В чате пострадавших около 3500 участников. Там они обмениваются эффективными стратегиями возврата средств. Некоторые выбирают тактику подавать жалобы куда только возможно. Мы поговорили с Арсением, который добивался возврата более 100 тысяч рублей. Он придерживался более прицельной тактики. Средства ему, как и Андрею, вернули 2 октября.
2: У меня куплено несколько билетов. Все они куплены 17 августа. Но сумма больше 100 тысяч. Первый мой шаг это было 27 августа. Я попытался вернуть деньги через услугу чарджбэка в банке своем ВТБ, но мне отказали, ссылаясь на то, что официальной отмены концерта не было. Я написал 11 сентября жалобу в Роспотребнадзор. Я составил досудебные претензии. В этот же день я получил отказ от Intikets, что акционные билеты не подлежат возврату согласно их оферте. Ссылаясь на этот отказ, я составил возражение на отказ в возврате денежных средств, на что получил короткий ответ, что ответ по существу на претензию вам был предоставлен. Я отправил повторное обращение в чарджбэк в банк, на что я получил точно такой же ответ. В этот же день я составил уже полностью иск. Я распечатал 200 листов моего искового заявления и все приложения и отнес 25 сентября лично в суд. Только 2 октября на почту мне приходят чеки БСО, возврат прихода. На все мои заказы вернули только номинальную стоимость билета. Согласно их же оферте, сервисный сбор не был возвращен. Деньги возвращены Intikets, а не банком.
0: Напомню, что сообщения о проведении концерта появились в августе. Тогда Say Agency сообщила, что 10 и 11 октября Kanye West выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Через неделю представители площадки заявили, что договоры аренды не заключались, а после с сайта Kanye исчезли обе даты концерта в Петербурге. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, даты убрали из-за хаоса, это цитата, «вокруг выступлений Уэста в России». микрофона Олег Овчаренко. Объем ввода сервисных апартаментов в России вырос в 1.5 раза год к году. Число номеров превысило 2000. Это данные консалтинговой компании NF Group за 9 месяцев 2026-го, которые изучила газета «Коммерсант». Речь идет об апартаментах для сдачи в аренду. Аналитики NF Group объясняют динамику удорожанием строительства гостиниц и снижением доступности льготного финансирования. Отмечу, что такой сегмент рынка начал свое развитие в Петербурге.

0: Сейчас именно половина от общего объема предложения расположена в северной столице. Для сравнения, на Москву приходится всего 8%. Это связано с тем, что инвесторы пока не уверенно заходят в сегмент сервисных апартаментов, считает эксперт рынка жилой недвижимости Ольга Хабнер.
1: В Москве рынок сервисных апартаментов – это один из самых недооцененных сегментов, поскольку мы живем в век сервисной экономики. Мы привыкли, что различные блага приезжают к нам домой вот путем нажатия на одну кнопку в приложении. Люди, которые предпочитают жить в аренде или кто приезжает в Москву какими-то периодами там, в командировке, этим людям очень хочется оказаться в месте, где о них заботятся. И вот такой высокий уровень заботы и сервиса – невозможно получить ни в доходном доме, ни в режиме посуточной аренды, ни арендуя вот квартиры на вторичном рынке. Самый высокий уровень комфорта люди могут получить именно в сервисных апартаментах. Это обычно пространство, которое очень хорошо укомплектовано. Там есть регулярная уборка, стирка белья, там можно пользоваться прачечными. Обычно в сервисных апартаментах есть спортзалы, места, где можно проводить встречи, разнообразно питаться. Вот эти отдельные номера очень любят покупать инвесторы, то есть как раз для создания вот такой доходной недвижимости, потому что те сервисные апартаменты, которые работают в Москве, у них очень высокая загрузка. Этот вид часто выбирают командировочные, им в частности компании оплачивают вот эти расходы. Те проекты, которые существуют в Москве, загруженность 100%.
2: А почему их все-таки так мало в Москве?
1: Это непростой продукт. В Москве есть определенные юридические сложности, связанные вообще со строительством апартаментов. Эту сферу зарегулировал. И плюс у нас не так много профессиональных управляющих компаний, которые могут... То есть, смотрите, построить многоквартирный дом – это один бизнес, а управлять сервисными апартаментами – это другой бизнес. И инвесторы, которые выбирают недвижимость, как будто им вот история со строительством и продажей домов, ну, это как будто что-то понятное. А сервисные апартаменты – это же нужно управлять вот этой махиной, строить отношения с людьми, вот это все регулировать, регламентировать. На мой взгляд, не все туда хотят идти.
0: В девелоперской компании «Элемент» говорят, что такой вид размещения, как сервисные апартаменты, нередко выбирают туристы. Для них это более выгодный вариант, чем бронь в отеле. На этой неделе президент Владимир Путин встретился с лидерами партии, а также выступил на пленарном заседании Думы и на дискуссионном клубе «Валдай». Какие сигналы были в его выступлениях и как их считывать, разбирались специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
3: Пояснительная бригада.
4: Эта неделя, как мне кажется, богата на то, что мы в политике называем сигналами. Что такое вообще эти сигналы? Я иногда люблю рассматривать политику как политический ритуал. Оговорюсь, есть даже такая теория политического ритуала Мюррея Эдельмана. Но здесь я буду давать немного свою, авторскую интерпретацию. По этой теории политика не исчерпывается какими-то действиями или решениями. Мы в СМИ часто привыкли обращать внимание на какие-то конкретные новости. Но на самом деле они далеко не всегда бывают в публичных заявлениях. И при этом часто эти публичные заявления становятся не менее важными. Так что же они несут, если не конкретные решения или новости? Они направлены на управление реакцией, реакцией общества или элиты, как внешней, так и внутренней. Во многом это и есть ритуалы. Они несут символический смысл, подают сигналы и призваны формировать реакции тех, на кого они направлены. Они не формируют реальность, но разъясняют ее, а уже это разъяснение, возможно, задают и действие. Или его отсутствие. На этой неделе, как мне кажется, было сразу несколько таких выступлений, насыщенных сигналами. Причем от лица, от которого всегда эти сигналы считываются особенно внимательно.
2: От Владимира Путина. Давай начнем в хронологическом порядке и с твоего профиля. Со встречи президента с главами партии, его выступления в Государственной Думе. На что ты с точки зрения этого политического ритуала и поиска сигналов обратил в этот раз внимание?
4: Валя, а я отвечу вопросом на вопрос в этот раз. Что самое главное в выборах?
2: Ну, их результаты и их признание всеми участниками.
4: Да, и компонент признания очень важен. И часто как раз он выглядит символически. Именно так я и оценивал, например, встречу Владимира Путина с парламентскими партиями, которая прошла в понедельник. На ней фактически все партии подвели черту под итогами голосования. Единственный, кто аккуратно сказал, что они предполагали в ряде регионов получить больший результат, был Геннадий Зюганов.
2: Все-таки КПРФ позиционирует себя как главного оппонента правящей партии и в прошлом даже голосовала против назначения министров экономического блока. Так что такая риторика от партии вполне неожидаемо.
4: И этот разговор был завершен довольно быстро. Владимир Путин обратил внимание, что никаких официальных жалоб в ЦИК от партии не поступало, а уже выступавший следом Леонид Слуцкий был настроен вообще позитивно и даже похвалил Сергея Собянина и его команду. А это, кстати, один

0: стране. Ну и в Государственной Думе позже мы уже на пленарном заседании увидели подтверждение этого тезиса. Владимир Путин попросил партии избегать популистских решений и аналогичной риторики. То есть фактически призвал всех к такому системному, спокойному государственническому консенсусу. Как я вижу, все партии его приняли. И я думаю, что это и будет характеристика всего будущего созыва. Созыва продолжающегося консенсуса, который становится ключевой характеристикой нашей политической системы. Но у нас было еще одно важное выступление, которое не столько про внутренние сигналы, сколько про внешние.
1: Это ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин также ежегодно принимает участие, выступает на пленарной сессии и взаимодействует с представителями экспертного сообщества из самых разных стран мира. И в этом году, мне кажется, что один из главных сюжетов выступления, а было оно довольно продолжительным, и выделить на самом деле можно множество сигналов, но я бы все-таки сфокусировалась на теме Калининграда и риска вооруженного конфликта с НАТО. Владимир Путин вновь отверг утверждение западных политиков, что Россия якобы собирается нападать на страны Альянса, но при этом предупредил, что если с их стороны будет прямое нападение на Калининград или любую другую российскую территорию, Москва будет использовать весь имеющийся у нее арсенал. Ядерное оружие прямо не упоминалось, но подразумевалось.
0: Кстати, здесь интересный момент, как мне кажется, еще помимо того, что Калининград — это родина Иммануила Канта, и поэтому вообще все споры вокруг Калининграда можно подвести еще к спорам вокруг философии. На самом деле, интересно посмотреть все-таки, кто, как вообще первый что-то говорил про Калининград, как вообще вот этот контекст создавался.
1: Вербальные угрозы не звучали от стран НАТО, но вот некоторые действия Альянса, как угрозы, Москвой все же восприняты были. Например, этим летом страны НАТО проводили учение «Отважный кабан», такое вот интересное название, в районе Сувалкского коридора на территории Литвы, который фактически соединяет Калининградскую область с Гродненской областью Беларуси, то есть с территорией союзного государства. В самом характере учений в Москве увидели отработку сухопутного элемента блокады Сувалкского коридора и, как следствие, блокады или изоляции Калининграда. А когда уже недавно учения вблизи коридора начала проводить Белоруссия, встревожились, в свою очередь, страны НАТО, поскольку этот же коридор фактически соединяет и Прибалтику с другими странами Европы.
0: И вот на эту тему мы увидели выступление Владимира Путина на Валдае. Как ты вообще восприняла его слова? Что ты в них увидела?
1: Я бы на них смотрела в комплексе и в контексте. На самом деле, если изучать сейчас риторику действий обеих сторон, то мы наблюдаем скорее классическую такую дилемму безопасности. То есть одно государство, опасаясь за свою безопасность, усиливает оборону. Сосед при этом не знает наверняка, эти меры точно оборонительны или все-таки наступательные. И тогда воспринимает военные возможности оппонента как угрозу для себя и начинает в ответ вооружаться сам. Тогда первый тоже это видит и думает: ага, значит, наши подозрения вполне себе обоснованы. Усиливает свою оборону еще сильнее, и в итоге обе стороны считают, что реагируют на враждебные действия противника.
0: То есть фактически все считают, что они обороняются.
1: Так и есть. И Калининград здесь особенно показателен, потому что для России это такой вот изолированный регион, анклав, окруженный странами НАТО и крайне уязвимый в случае какой-либо вооруженной эскалации. Отсюда и логика усиления его обороны. Для Польши, Литвы и НАТО это сильно милитаризованный российский анклав, сердце Европы, откуда российские ракетно-авиационные и военно-морские силы могут нас атаковать и поражать цели на нашей территории. То есть то, что Москва считает оборону уязвимого региона, соседи рассматривают как наступательный потенциал, нацеленный против них. И возникает тот самый замкнутый круг, о котором я уже говорила. Каждый полагает, что реагирует и обороняется, а фактически ситуация становится все напряженнее. И важно здесь то, что ведь меры безопасности, они планируются не исходя из каких-то заявлений сторон, что тот что-то сказал, и ага, теперь мы будем обороняться. Нет. Все понимают, что сегодня, может быть, намерения у другой стороны действительно могут быть оборонительны, но ведь завтра все может поменяться из-за политики, из-за смены правительств, внутриполитических обстоятельств, внешнего давления. А военная инфраструктура, которая может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, останется. И поэтому слова «мы не собираемся нападать», что со стороны НАТО, что со стороны Владимира Путина, сами по себе эту дилемму безопасности почти не решают.
0: Фактически у нас получается то, что в политологии называют еще спиралью Джервиса, когда раскручивание конфликта идет просто постоянно, и ему нет конца. И невозможно остановиться. Конфликта не фактического, а потенциального. Потому что в любом случае, если кто-то уже начал такое усиление, да, своей обороноспособности, оно не заканчивается с того, что намерения другой стороны до конца не ясны. Все кажется, что один считает, что он обороняется, другой воспринимает действительно это как атаку, и эта спираль раскручивается, раскручивается и раскручивается.
1: В этом контексте можно вспомнить еще и другой такой вот образный термин – лестница эскалации Германа Кана. Он ее разделяет на условные 44 ступени, начиная от каких-то политических жестов и дальше по наступательной. демонстрации военной силы, учениям и вплоть до большой войны с применением оружия массового уничтожения. Между этими ступенями есть определенные пороги, которые переводят конфликт в качественно иное измерение. И условно, если смотреть текущую ситуацию, то внизу этой лестницы, например, какое-нибудь заявление российского посольства или дипломатическое давление, дальше санкции, наращивание военных бюджетов стран НАТО, передислокация

0: дислокация войск, те самые недавние учения, о которых я говорила, а дальше еще больше – переброска ракетных комплексов, ядерного потенциала, стратегических бомбардировщиков, еще выше инциденты с нарушением воздушного пространства, злополучные беспилотники, какие-то инциденты в море. И все это, по сути, вынуждает каждую сторону все выше и выше по этой лестнице подниматься. Причем самое опасное в этой ситуации, что стороны могут считать, что они вообще на разных ступенях сейчас находятся. То есть одна сторона проводит учения и считает это сигналом сдерживания. Другая в этом видит подготовку к войне и считает, что раз та сторона поднялась на ступеньку выше, значит и нам надо шагнуть вперед. И к этому всему добавляется то, что у сторон сейчас практически не осталось площадки для сверки часов.
1: При этом я думаю, что все стороны, называют они это лестницей или спиралью, абсолютно осознают, что идет где-то поднятие по ступеням или новый виток. И именно поэтому, я думаю, эта тема так подробно обсуждалась на Валдае. Ну, формально это все-таки был вопрос, конечно, модератора Федора Лукьянова, но с другой стороны, я думаю, что он напрашивался. И я думаю, что Владимир Путин, безусловно, был к нему готов. И я думаю, что у него было продуманное выступление на эту тему.
0: Тем более, что он уже успел пообщаться с журналистами на эту тему.
1: И что мне очень кажется важным в его выступлении как раз в этот раз в контексте сигналов? Ну, во-первых, надо посмотреть на него целиком. Дело в том, что вообще запускает спираль эскалации или лестницу эскалации? Ну, как я вижу, и как ты уже сказала про сверку часов, запускает то, что нет взаимного доверия у сторон. И в этой ситуации, возможно, идея в том, чтобы ее остановить, это донести как можно ясно свою позицию. Я думаю, что именно для этого хорошо подходит Валдай. Дело в том, что когда политики отвечают на эти вопросы по ходу дела, немножко, возможно, получается кратко и, возможно, немного резко. И это только запускает новый виток эскалации. А Валдай — это все-таки как раз та площадка, где президент может объяснить и развернуть свое, да, видение. И здесь вот какие моменты я бы ответил. Один из этих моментов — то, что Путин прямо сделал оговорку, что все-таки в письме и заявлении МИДа не было сказано прямо о применении ядерного оружия. Там было сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, сказал Владимир Путин. Но он, конечно, сказал, что да, возможно и применение ядерного оружия, но это было достаточно все-таки сказано, на мой взгляд, мягко. То есть это не было как какая-то угроза или такой сигнал красной линии. В этом плане, я думаю, что Владимир Путин пытается сейчас донести такую более-менее цельную позицию до Запада, да, показать все-таки, где есть какие-то моменты, которые могут вот трактоваться уже как слишком серьезные, но при этом демонстрируя, что, в общем-то и целом, да, у нас есть действительно разные средства, и ответ может быть разным, что это все лишь как бы ответ на эскалацию. Ну, в общем, это была, мне как кажется, попытка тоже это выступление преодолеть некий кризис доверия.
0: Вот ты упомянул кризис доверия, и, безусловно, он есть, но также есть понимание, что в нынешних реалиях преодолеть его целиком невозможно. Мы навряд ли откатимся к уровню отношений с Европой начала нулевых. Поэтому я бы здесь даже говорила о том, что более важна проблема другая, проблема именно кризиса предсказуемости, потому что хорошо, у сторон нет доверия, но у них нет и механизма как-то сверять часы, друг с другом беседовать, предупреждать, уведомлять друг друга о тех или иных военных маневрах, верифицировать ядерные потенциалы друг друга. За последние годы, по сути, был свернут формат Совета России НАТО. Последний диалог в нем проводился в январе 2022 года, и с тех пор больше этот канал коммуникации не задействуется. У нас разрушен практически режим контроля над вооружениями, то есть, опять же, нет возможности верифицировать, что происходит с арсеналом США и России. Есть такая знаменитая фраза Рональда Рейгана «Trust by verify» — «Доверяй, но проверяй». А у нас нет ни «trust», ни «verify». У ОБСЕ, как у площадки для взаимодействия по вопросам безопасности, тоже серьезный кризис. Россия испытывает по отношению к ней крайне сильный скепсис. Так что и эта площадка, можно сказать, тоже все-таки не самая эффективная и пребывает сейчас в кризисе.
1: Кстати, об этом, между прочим, как раз и фактически прямым текстом говорилось в речи Владимира Путина на Валдае, когда он говорил, что требуется новый порядок и новые правила, да, собственно, восстановить это доверие. Я думаю, что это как раз вот ровно то, что мы и с тобой сейчас на теоретическом уровне обсуждали. И да, действительно, в этой истории ты права, тяжело выстроить какую-то новую систему сходу, да, не очень понятно, как, на каких основаниях ее выстраивать. Поэтому, возможно, и есть идея начать с таких хотя бы прямых обменов прямыми заявлениями, да, то есть, ну, фактически, да, выступление публичное такое, ну, практически прямой сигнал, и даже уже не сигнал, а разъяснение. И я думаю, что логика такая, ну, смотрите, сейчас ситуация такая, если вы делаете так, мы поступаем вот так, если вот так, то вот так. Хотя бы попытка обрисовать четко ситуацию. Может быть, это как раз первый шаг попытки выстроить новую систему.
0: Или опознать ту самую ступень эскалации, на которой мы сейчас все-таки находимся. Здесь, мне кажется, важно восстановить для этого постоянные кризисные каналы связи между российскими военными и натовскими. с довольно прозаичной целью на самом деле. Если, например, столкнулись самолеты в небе, появился где-то неизвестный беспилотник, опасно сблизились корабли, стороны должны за минуту выяснить, что происходит, прежде чем отвечать. Второе – минимальная военная прозрачность, заблаговременные уведомления о крупных учениях, обмен информацией о масштабных передислокациях, наблюдатели, правила поведения авиации флота в Балтийском регионе, особенно вокруг

0: Ленинграда. Полная демилитаризация региона сейчас нереалистична. А вот какие-то договоренности о правилах игры, они вполне в целом возможны. Но вопрос, конечно, в наличии политической воли.
1: Как я сказал, был еще один какой-то сигнал, который выделял не только в последней именно речи на Валдае Владимира Путина, но еще и на протяжении последних недель. Эти новости часто проходили в зоне нашего внимания и комментировались Кремлем. Это вопрос введения внешнего управления над рядом зарубежных компаний, европейским в частности. Ну, самый громкий пример, который как раз тоже на Валдае упоминался, это Nestlé.
0: А еще есть кейсы Ашана, Леруа Мерлен, теперь, правда, Лимана Про, и Метро Кэш энд Кэрри.
1: И другие. И вот как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, какие факторы стали ключевыми для ведения этого внешнего управления, он всегда комментировал, что это компании, собственники которых находятся в странах, которые открыто выступают в боевые действия против России, да, что это недружественные страны. Немножко об этом тоже говорилось на Валдае, и Путин расшифровал это так, что, ну, нам же нужен какое-то там тоже ответные действия в ответ на конфискацию наших активов. Также звучало, что значит прямое участие в боевых действиях. Было озвучено в какой-то момент, что это значит, что когда наносятся удары по нашей экономической инфраструктуре, это невозможно без каких-то разведданных. Но, в общем, в этом плане, мне кажется, что достаточно на Валдае в целом прозвучало, в том числе и про какие-то другие рычаги, помимо применения какого-то серьезного именно оружия. И, в общем-то, это в чем-то и для лестницы эскалации, наверное, и неплохо, что мы рассматриваем разные рычаги.
2: Пояснительная бригада. Технологии и тренды.
3: Wildberries решил, что продавать людям товары недостаточно. Теперь Marketplace берется находить сантехника, электрика или сборщика мебели и напрямую выходит на территорию Авито. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, зачем крупнейший российский Marketplace пытается стать приложением для повседневной жизни. Новый раздел называется ВБ-услуги и пока тестируется внутри сервиса объявлений ВБ-ресейл. В нем 14 направлений от ремонта квартир до установки кондиционеров. Пользователь выбирает мастера и договаривается с ним в чате. Объявления бесплатны, деньги стороны передают друг другу вне платформы. На первый взгляд это скромный эксперимент, но он укладывается в крупную стратегию. У Wildberries уже есть банк, платежные сервисы, путешествия, реклама, страхование, фармацевтическое направление и перепродажа вещей. Теперь к товарам добавляются услуги. Логика простая. Покупатель приобретает, например, кондиционер, заказывает установку и платит за нее, не покидая привычную экосистему. Деньги на такую экспансию у компании есть. По данным самой группы РВБ, в прошлом году оборот вырос почти наполовину и превысил 6 триллионов рублей, а чистая прибыль достигла 175 миллиардов. Ежемесячная аудитория Wildberries – 82 миллиона покупателей. Такой трафик позволяет запускать сервисы без многолетней работы. Раскрутки. Но аудитория еще не гарантирует победу. По оценке эксперта торгово-промышленной палаты, около 45% цифрового рынка бытовых услуг уже держит Авито, еще примерно пятую часть профи. Здесь важен не размер приложения, а плотность подходящих исполнителей в каждом городе, отзывы, проверка и доверие. К тому же хорошего мастера клиент обычно сохраняет в телефоне, и следующая сделка уже проходит мимо площадки. Поэтому Wildberries начинает бесплатно и пока не проводит оплату внутри сервиса. Сначала компании нужно доказать, что ее товарный трафик превращается в заказы на услуги, а если получится, ВБ будет конкурировать уже не только с Озон за покупки, но и с Авито за объявления, с банками за платежи и с туристическими сервисами за поездки. Экосистема Wildberries растет не из одной технологии, а из огромной привычки – часто открывать приложение ради покупок. Главный вопрос теперь в том, выдержит ли эта привычка все, что компания пытается на нее навесить сверху.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц. что читает предприниматель-основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.

0: Дымов.
1: Мне нравится Адоевцева, которая написала «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Две книжки про эмиграцию. «На берегах Сены», соответственно, про эмиграцию. «На берегах Невы», соответственно, про Серебряный век и про действующих лиц Серебряного века. Замечательная вещь для тех, кто любит Серебряный век. Я обожаю Серебряный век и, в принципе, все, что с ним связано.
2: Ирина Адоевцева. «На берегах Невы», «На берегах Сены». Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь ли, не преувеличиваю ли я. Были ли они, те, о ком я пишу, действительно так очаровательны и блестящие? Не казались ли они мне такими в те дни, когда мне были новы все ощущения бытия? От того, что поэтов я тогда считала почти полубогами. Но нет, я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон. Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сиянием, как лики святых на иконах.
3: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки, Саудовской Аравии и России, сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Депутаты Европарламента предложили передать их в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echos. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Kanye West'а в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Spark, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: В России на год ввели отсрочку на проверки пострадавшего от атак дронов бизнеса. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК. Российские компании, чьи объекты пострадали от атак беспилотников, временно освободят от плановых и части внеплановых неналоговых проверок. Мера уже вступила в силу и будет действовать до октября следующего года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
4: Постановление правительства распространяется на те объекты, которые пострадали от атак с начала этого года. Цель этой меры — это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур.

0: При этом предусмотрено исключение из общих случаев. Речь идет о ситуациях, когда проведение контрольно-надзорных мероприятий, то есть проверок, необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ранее мы уже вводили схожие меры. Я напоминаю, что с 22 по 24 год в России действовал мораторий на проведение проверок. Практика себя зарекомендовала очень положительно, в том числе и с точки зрения реакции бизнеса. Более того, она нашла свое отражение в законе о контроле и надзоре в Российской Федерации.
1: С 2022 до конца 2024 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок. При этом за контрольно-надзорными органами сохранялась обязанность проводить их в случае срабатывания индикаторов риска. Теперь действие моратория решили распространить именно на компании, которые пострадали от атак. Больше всего это поможет сегменту электронной коммерции, отметила в разговоре с Марией Пичугиной председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
2: В этом году очень сильно и очень масштабно пострадала именно отрасль электронной коммерции, пострадали маркетплейсы и все предприниматели, которые с ними работают. Я должна сказать, что эта мера одна из тех мер, которые мы в принципе ждали, потому что проверки действительно накладывают серьезную административную нагрузку на бизнес, и на крупный бизнес, и на малый бизнес. И хочется, чтобы сейчас в условиях достаточно серьезных сложностей малый бизнес и, в общем-то, те компании, которые определяют экономику страны, сейчас про крупный маркетплейс, чтобы у них не уходили ресурсы на то, чтобы какие-то преграды преодолевать административные. При этом, из того, что я увидела в новости, нет пока никакого фокуса на отрасль МСП, тогда как, конечно, это тоже достаточно серьезно пострадавший бизнес, и хотелось бы, чтобы этот мораторий распространялся и на тех, кто продает, кто производит товары на территории России, продает их, реализует на цифровых платформах. И вот, например, у Валберес с самого начала практически атак по личным кабинетам предпринимателей были разосланы уведомления о том, что они признаны пострадавшими, что у них есть признаки того, что они в условиях этих атак тоже являются пострадавшей стороной. Для селлера Валберес будет основание предъявить эту справку в те контролирующие органы, ну, например, в прокуратуру, чтобы избежать этих проверок.
3: Насколько эта мера поможет компаниям, бизнесу в реальном восстановлении или только снизит некую бюрократическую нагрузку?
2: А это и есть реальное восстановление. Послушайте, сейчас можно услышать, конечно, что кто-то ждет прямых денежных, скажем так, компенсаций, но мораторий на проверки, отсрочка налоговых платежей – это очень серьезная помощь со стороны государства. Это освобождает сразу и денежные, и административные ресурсы, и человеческие ресурсы.
3: А в чем помощь заключается? Поскольку такие моратории, они никак не исправляют финансовое положение компании.
2: Они дают передышку и дают возможность фокус внимание руководителей и всего персонала перевести на восстановление, потому что проверки могут быть разные с разных контролирующих органов и отнимают большое количество времени. Я думаю, любой предприниматель это знает.
1: Проверки, как выяснил РБК, могут быть инициированы только по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан или возникновении чрезвычайной ситуации. Впрочем, есть и исключения. Мораторий не распространяется на сферу образования, энергетический надзор, транспортную безопасность и на некоторые категории промышленной безопасности, указано в постановлении Кабинета министров. На уходящей неделе мы много и пристально обращали свое внимание и на различные налоговые изменения. И, как стало известно, предусмотрено увеличение налоговых штрафов до 14 раз. Подробнее об этом через полминуты вы слушаете радио РБК. Налоговые штрафы вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1.5 или 3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Ну а среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
4: Рост штрафов примерно от 1.5 раз до 3 раз и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года, у нас цены выросли 2,3 раза. Соответственно, в среднем таков рост штрафов и будет.
5: Какие изменения станут самыми важными?
4: Это, конечно, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях

0: штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штрафов. Может быть, в 1,5 раза это рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомое увеличение. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИК в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедур налоговой проверки, и в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
1: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
0: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 27 года вводится квазиналоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф – 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения – это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более 1 месяца хотя бы одно стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысяча рублей.
2: Предполагается, что обновленные размеры штрафа вступят в силу с 1 января. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Минцифра представила 3-й пакет мер по борьбе с кибермошенничеством – «Антифрод 3.0». Пока это не действующий закон, а лишь набор законодательных инициатив, вынесенных на общественное обсуждение. В нем около 20 предложений. Например, одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных, а также отказаться от их использования бизнесом одним кликом. В других мерах, а также к чему приведет отзыв персональных данных, разбирался Ростислав Мирецкий.
3: Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, рассылки, пуши – это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря – это еще один удар по бизнесу. И помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачи, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
4: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 миллион рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент

0: нового пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
1: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
2: Ну, вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
1: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, не ясно, отмечает генеральный директор ТМТ консалтинг Константин Анкилов.
3: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
1: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников. Больше никаких предоплаченных предактивированных номеров, плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
4: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
1: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
5: Это практически не повлияет на ситуацию. Цены и продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователя и так далее. Сейчас на подобные субдилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
1: В итоге для бизнеса эти меры новая главная боль, новые расходы. Для россиян две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
6: Ростислав Мирецкий рассказал детали нового, уже третьего по счету антифрод-пакета. Во Франции во время масштабных протестов старшеклассников разгромили 24 учебных заведения. Это слова министра национального образования Эдуара Жифре. По его данным, всего из-за беспорядков работу остановили до 500 учреждений, и 5 октября они также не будут работать из-за материального ущерба, нанесенного протестующими учебным заведениям, а также нападения на персонал. Это все тоже заявление Эдуара Жифре. Все же началось во Франции с лицея Сен-Экзюпери, где учащиеся заблокировали вход, требуя решить проблему нехватки преподавателей, социальных работников и школьных психологов. За неделю движение распространилось по всему региону Иль-де-Франс, а затем и по всей стране. К 28 сентября акции прошли примерно в 180 учебных заведениях. На днях к протестам присоединился крупнейший профсоюз лицеистов, призвавший блокировать все лицеи. Ну а пик пришелся на 1 октября. Минобразование зафиксировало нарушение работы свыше 1000 учебных заведений, 222 из которых были заблокированы. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением зданий. Как рассказал гид и переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин, за пределами районов, школ и вузов Париж и провинции живут обычной жизнью.
7: Если не брать окрестности средних школ и высших учебных заведений, то в Париже обычная жизнь, да и в провинции тоже. По стране порядка 500 учебных заведений участвуют в движении, то есть они закрыты. Планируется большая манифестация в Париже. Чего добиваются школьники? Официально, что большие средства уделяют на образование. Позиция родителей. Некоторые поддерживают, а некоторым надо сидеть с своим чадом и на работу идти. То есть практически есть моменты, которые, так сказать, омрачают обычную жизнь. Опасно ли выходить на улицу? Да нет, не опасно. Местная пресса обсуждает как раз моменты, когда там чего-то жгут, чего-то ломают. То есть чем больше обсуждаются зажженные какие-то автомобили около школ, тем меньше обсуждается как раз корень проблем. А корень проблем — это падение уровня образования и неуверенность молодежи в завтрашнем дне.
6: Всего с начала протестов арестовано около 2000 человек. Преимущественно это несовершеннолетние. Ранены 305 полицейских и жандармов. Впрочем, на фоне протестов правительство пошло на частичные уступки. Министр Жифре объявил об отмене регистрационных сборов для небюджетных студентов, которые были предусмотрены проектом бюджета на 2027 год. Кажется, у инвесторов золота наступил последний момент зафиксировать прибыль.
8: РБК коллекция.
6: После первого за три года

0: до роста ставки ФРС цены на драгметалл ускорили падение и сейчас торгуются в районе 4200 долларов за тройскую унцию. Впрочем, даже ниже этой отметки. Мы решили изучить неочевидный способ заработать на тренде. Золото, медь и даже редкоземельные металлы содержатся в бытовой технике. И россияне все чаще пытаются извлечь их для перепродажи. Получится ли извлечь из этого прибыль? Герой программы «Да или нет» – гендиректор компании «Красцветмет» Михаил Дягилев. Он один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Содержимое своей антресоли проверила Надежда Сережкина.
1: «Да или нет».
2: YouTube абсолютно переполнен роликами о том, какие бытовые приборы – это скрытые прииски драгоценных металлов вокруг нас. Что вообще происходит? Люди просто так сошли с ума или не просто? Есть у них поводы?
3: Мне кажется, происходит примерно то, что и последние 8 тысяч лет, с тех пор, как люди впервые встретились с золотом, и с тех пор не могут перестать о нем думать. В последнее время необычная ценовая ситуация. В начале этого года мы наблюдали исторические максимумы цены – около 5600 долларов за тройскую унцию. В рублях это тоже было более 13 тысяч рублей за грамм. Поэтому, конечно, люди интересуются источниками золота.
2: А давайте вот по поводу неочевидных вещей. Допустим, в моей квартире, которые реально могут оказаться богатыми драгметаллами. Приставка, холодильник, стиральные машины, бабушкин радиоприемник, если кому-то повезло такой дом иметь.
3: Все эти изделия богаты драгоценными и другими цветными металлами. Если речь идет о какой-то крупной технике, такой холодильник или стиральная машина, то в первую очередь деньги там можно получить за находящуюся там медь, а не за золото. Золота там совсем немного, потому что управление этими устройствами очень простенькое, и платы там очень скромные по размеру. Но если у вас есть дома старый компьютер, настольный, ноутбук, может быть, игровая приставка, то да, там есть драгоценные металлы.
2: Допустим, вот в той же приставке. Сколько там чего? Сколько это будет стоить, если я вдруг смогу оттуда вытащить драгметаллы?
3: Ну, смартфон и ноутбук – это несколько десятков миллиграмм на одно изделие. Если захочется собрать целый грамм золота, то придется собрать около 50 смартфонов. Один грамм золота стоит, ну вот сегодня около 12 тысяч рублей за грамм. Есть некоторые эксклюзивы, радиоприемники военного назначения, например. Наиболее знаменитые на рынке конденсаторы, КМ-ки, они содержат безумное количество платиновых металлов, в частности, палладия либо платины, до 5% от их веса. Это очень много. Но я думаю, что у вас дома этого нет.
2: В том же телефоне, как я понимаю, металл нанесен на микросхемы, на платы и на контакт. Физически как его оттуда доставать? Соскребать скальпелем или расплавлять над горящей свечкой?
3: Ну, как вы уже знаете, я не сторонник того, чтобы вы разбирали смартфон дома. Небезопасно бывает. В промышленном масштабе устройства, любые, в том числе смартфоны, их разбирают, ну, как минимум отделяют батарею, а дальше эти устройства измельчаются. После этого, уже будучи разделенным на фракции различных материалов, помимо драгоценных металлов, в этих изделиях много что еще есть. Там много пластика, там много железа, меди, 15% будет. Ну, и дальше есть определенная цепочка превращений, которая приводит нас уже к химически чистым металлам, которые могут принимать товарный вид. Надо сказать, что для больших переработчиков это непростой бизнес. Экономика все еще складывается очень тяжело, не только в России, и во всем мире. На сегодняшний день каждый год образуется около 70 миллионов тонн отходов электроники и электротехники. В России около 2 миллионов. Степень утилизации, такая среднемировая, всего этого богатства, не превышает 25%. В Европе эта цифра больше 40%, в России считается, что примерно 5-7%. То есть экономическая цепочка по-прежнему не сложилась.
2: Минпромторг в прошлой зимой объявил программу сбора редкоземов из старой техники. Вот вообще, как вам эта инициатива? Она может реально принести деньги?
3: Если речь идет именно о редкоземах, то утилизация их из старой техники еще более сложная, чем из драгоценных металлов. Теоретически, вот из простых цифр, что 2 миллиона тонн в России образуется отходов электроники, примерно 5% от этого – это электронные платы. Считается, что вот в пределе, если бы вдруг было возможно все собрать и все переработать при там без потерь, можно было бы собрать до 30 тонн золота в год только в России. А сегодня только первые тонны.
2: А вот эта вся активность, на ваш взгляд, она может сколько-либо значимо повлиять на позицию России на вот мировом рынке драгметаллов или тех же редкоземов?
3: Россия

0: очень крупный производитель драгоценных металлов. Производство золота в России из всех источников стремится уже к 400 тоннам в год. Помните цифру 30 тонн теоретически, которые в принципе попадают на свалки, да? Добавятся к 400 тоннам, это будет заметно, но явно не геймченджер.
1: Через 20-30 лет более надежным источником драгоценных металлов будут свалки, а не недра, да или нет?
0: Нет, не будут. Что попало на свалку, вряд ли когда-то будет переработано с пользой для людей.
2: Да или нет? В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
3: Нет, согласен.
4: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и

0: Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жетун, Чанган, Рейду, Алисия, Авара Фэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны

0: способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК. Коллекция.
3: Другим темам, спрос на уборку территории частных домов за пару недель вырос на 30%. Об этом радио РБК рассказали представители клининговых компаний и сервисов по обслуживанию домов. По их словам, со скорым приходом стабильных заморозков в Москву и область люди решили завершить дачный сезон и законсервировать свои участки. Несмотря на повышенный спрос, цены остаются на уровне весенних, рассказала коммерческий директор компании «Клининг-мастер» Вера Глебовская.
4: В конце летнего сезона, безусловно, частный сектор активизируется, начинают закрывать свои дома на зимний период, и поэтому мойка окон, генеральная уборка, уборка территорий прилегающих, беседок, разных построек, спрос возрастает. Честно говоря, я не наблюдаю рост цен в течение этого лета, то есть можно сказать, что вот весной, летом и сейчас цены приблизительно одинаковые на одного оснащенного сотрудника уборки. То есть в основном цены складываются не за квадратный метр, а в первую очередь сколько стоит один оснащенный сотрудник. Сейчас, скажем, в московском регионе средняя стоимость такого оснащенного бойца около 12 тысяч рублей.
3: Чаще заказчики просят помочь с наведением порядка на территории фазенды, говорят опрошенные эксперты. Стоимость уборки сада зависит от размеров участка, но набор базовых работ обойдется владельцам дачи минимум в 30 тысяч рублей, поделился основатель школы «Умный садовник» Дмитрий Звонко.
5: То, что продается хорошо, то вот приехали, все быстренько укрыли, воду везде слили, все это самое поскосили. То, что надо постричь, постригли, то, что надо обрезать, обрезали. То есть такой комплексный. Наехали, такая бригада.

0: Када приехала, все сделала, как обычно, но только там с увеличенным ценником и с увеличенным объемом работ перед зимой. А разовый выезд вот на такой участок, чтобы все там привести в порядок, ну, где-то от 30 до 80 стоит в среднем, потому что сады бывают и очень большие, там будет гораздо больше.
1: По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных ожидаются заморозки в ночь на 4 октября. Температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Период так называемого старого бабьего лета закончился, считают метеорологи.
2: Повтор программы. Таманцев в итоге.
3: В итоге, здравствуйте, и программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы уже 9-го созыва. Нина Александровна, с чем мы вас и поздравляем, да, в моем лице от коллектива РБК. И спасибо, что вы здесь сегодня, сразу после первого заседания Государственной Думы, состоявшегося накануне с участием президента. Итак, начнем с первоочередного, того, что касается практически каждой молодой семьи, и очень, кстати, это накануне сквозило в речи президента, где он назвал среди основных задач депутатов улучшение жилищных условий, повышение благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми. И сегодня в этом контексте как раз горячо обсуждаются новые условия семейной ипотеки, которая изначально задумывалась для улучшения жилищных условий семей одновременно как меры демографической поддержки, но в реалиях уже давно закономерен вопрос. Не получилось ли так, что мы все это время субсидировали прежде всего спрос на новостройки, а не семью? Перепутали адресата помощи.
4: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за поздравление. Для меня это возможность все-таки реализовать задуманное и все, что не успели сделать в Думе 8-го созыва. А еще, знаете, такое... обязанность быть бдительными с точки зрения того, чтобы не пропускать те законы, которые бьют очень по семьям, особенно по семьям с детьми, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям. Вы процитировали президента, а я тоже вчера, когда он пришел в Государственную Думу, сказала эти слова, я прямо записала их. Поэтому, когда мы сейчас обсуждаем с вами горячий вопрос об изменении ставок по ипотеке, это впрямую противоречит тому, о чем говорил президент вчера на открытии Думы 9-го созыва, до того, когда он назидательно сказал правительству, нельзя отменять семейную ипотеку, льготную 6-процентную ставку. Что мы видим? Перенастраивать надо, конечно, и донастраивать надо. Но у меня свое отношение к ипотеке, потому что примерно то, что вы сказали в своем выводе, что это инструмент поддержки с одной стороны.
3: Это не мой вывод. Это...
4: застройщиков с другой стороны банков. Да, это и, может быть, и не ваш вывод, но это вывод всех, кто оказался вообще втянут в эту ипотечную программу. Понимаете, это не на один год, не на одно десятилетие, не одно поколение семьи рассчитывает за тот ипотечный кредит, который сегодня взяли родители, завтра будут продолжать выплачивать дети, а послезавтра, может быть, и внуки. Поэтому скажут ли они спасибо этим родителям и государству за то, что их втянули вот в эту ипотеку? А по сути дела, это ярмо такое на шее семьи. Поэтому для меня, понимаете, вот пример такого заботливого отношения государства, в том числе и с использованием инструмента ипотечного кредитования, это братская Белоруссия. Вот вы знаете, почему там вот на сегодня, в стране, которая не более богата природными ресурсами, мягко говоря, чем Россия, не столько источника пополнения доходной части бюджета, почему там указом президента, там называется это не ипотека, называется это ссуда, почему с рождением каждого последующего ребенка списывается 25%, почему при рождении четвертого ребенка ипотека обнуляется, почему молодая семья, если едет в сельскую местность, вообще эту нулевую ипотеку имеет. Называется это ссудой. Повторяю, что с рождением каждого ребенка списывается и вот это вот тело этой самой ссуды. А у нас получается, для семьи с одним ребенком, в случае, если ребенку не исполнилось 7 лет, 10%, далее двое детей, 8%, минус 2%. Почему у них минус 25%, а Россия только минус 2%? Поэтому для меня, как и для тех, кто вот вывод сделал о том, что ипотека – это не инструмент решения жилищной проблемы, а еще один инструмент выкачивания средств из федерального бюджета, сомнению этот вывод не подлежит. Больше того,

0: Вот вы как-то так отрекли, что это не ваш вывод.
1: А да, этот... это, давайте вот мы можем, пожалуйста, чтобы в доказательство. Да, вот это игроки рынка говорят. Допустим, Константин Апрелев, основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов, вице-президент. Семейная ипотека, инвестиционный продукт. Пожалуйста.
2: Сегодня льготная ипотека как инструмент, направленный на стимулирование сразу одновременно двух сфер деятельности. Это поддержка застройщиков и поддержка семей с детьми. Он все менее и менее работает эффективно на цели той социальной задачи, которую прежде всего должен был решать. Это увеличение рождаемости и улучшение жилищных условий. Это становится все более и более очевидно. Даже по структуре тех кредитов, которые брали семьи с детьми, 95% всех полученных кредитов за прошедший период по льготной ипотеке для семей с детьми – это семьи с одним и двумя детьми. То есть только 5% семей с тремя и более детьми воспользовались этой льготной ипотекой. Семьи с одним и двумя детьми рассматривают ипотеку исключительно как инвестиционный продукт в будущее ребенка, но не решает, к сожалению, проблемы сегодняшнего улучшения жилищных возможностей и площади квартиры и всех остальных составляющих, потому что как минимум это 2, 3, 4 и 5 лет ожидания. Это постоянное финансирование ипотеки, пусть даже под невысокий процент, до начала пользования этим жильем еще. И, соответственно, наоборот, эти деньги уходят из семьи, вместо того, чтобы в ней оставаться и работать на развитие детей, на улучшение жилищных условий, наоборот, направлено на то, что текущая ситуация этих семей, она становится хуже.
1: Вот может быть парадоксально, но, на мой взгляд, государство в новых условиях как раз и учло вот все эти высказывания, в том числе и представителей рынка. И вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами и на всю эту историю глазами государства. Потому что у государства тоже есть очень простой аргумент. Бюджет не безразмерный. И если новые условия, сохраняя в принципе доступ к льготной ипотеке, позволяют сократить как раз расходы федерального бюджета на субсидирование ипотеки, почему государство должно сохранять прежний объем поддержки?
0: Так, ну, во-первых, я бы не стала олицетворять государство с Минфином. Минфин это всего лишь такой кирпичик, да, внутри исполнительной власти, а не, что называется, законодатель. Поэтому мне очень хочется, чтобы исполнитель был исполнителем. А у нас почему-то Минфин вот сейчас определяет правила игры. Это абсолютно неверно. Это ровно наоборот, знаете, вот с ног на голову все поставлено. Давайте сначала определимся, не что нужно Минфину, а что нужно сегодня семьям с детьми.
1: Кого деньги, тот и заказывает музыку.
0: Ну, во-первых, деньги у него. Деньги как раз у налогоплательщиков. А Минфин должен умело ими распоряжаться. Но вот изменением вот этой процентной ставки по ипотеке Минфин вообще ударил не только по институту льготного ипотечного кредитования, значит, по возможности приобретения жилья для семей с детьми, он вообще ударил и по такому инструменту, вообще единственный в мире, который отмечают все приезжающие к нам законодатели, это материнский капитал. Ни в одной стране мира нет такого мотиватора в виде денежной выплаты, как материнский капитал. Мы проводим слушания, там назвали их искусственный интеллект и демография. И советник посла Китая попросил у нас наш закон о мат-капитале, потому что они увидели, что материнский капитал в начале вот своего действия закона о мат-капитале, он дал прирост в 2015 году, там плюс 30 тысяч детей. Все. Потом взяли и ввели инструмент, ипотека появилась, и семья, которая вложила деньги, это 90% всех семей, которые вложили сертификат по модельному материнский капитал в ипотеку. Все. Как раз то, о чем и говорил Константин Апрелев. Для семьи это стало ярмом. Это не мотиватор для того, чтобы рождать последующего ребенка, это просто остановка в пути, потому что первое, ежемесячно выплачивать надо, второе, где жить вот эти вот несколько лет, 4-5 лет, как сказал Константин Апрелев, для того, чтобы когда закончится это строительство, надо еще как-то обустроить эту квартиру. Поэтому, конечно, это не мотиватор для того, чтобы рожать.

0: Это просто исполнение закона о ежегодной индексации основной суммы мат-капитала. Если у нас инфляция составила 4%, значит, вот сейчас 7,7,8 – это просто плюс 4%. 1 февраля каждого года мат-капитал увеличивается ровно на сумму инфляции. Поэтому никакие это не подарки со стороны Минфина. Это лишь исполнение того закона, абсолютно справедливого, который принят в отношении закона о мат-капитале.
1: Исполнение в полном объеме тоже положительный момент. Хорошо, еще есть еще
0: но
1: один.
0: Но то и власть исполнительная.
1: Есть еще один аргумент. Государство говорит рынку: я больше не собираюсь бесконечно доплачивать за каждую сделку. Хотите продать квартиру семье? Предложите семье что-нибудь сами. Поделитесь прибылью, отщипните от своих оборотных средств. Государство и так заложило на субсидирование только вот этой программы, о которой мы говорим, 1,8 триллиона рублей. Разве в этом нет экономического смысла? Разве не говорят застройщику: ребята, давайте вырастайте, а то вы как спортсмены на химии сидите.
0: А вот теперь тоже вопрос. Очень правильно сказал Апрелев о том, что программа...
1: Зачем я его включил?
0: Правильно сделал, что включили. Он сказал, она направлена была, ипотечная программа, на финансирование застройщика и семей с детьми. Он убрал здесь трио есть, здесь есть еще и банки. Почему? Потому что банки, по сути дела, договор-то семья с кем заключает-то? Она же заключает с банком этот договор. А иногда и застройщик не очень добросовестный у нас. Сейчас мы сталкиваемся с ИЖС, когда вложили средства мат-капитала, а потом исчезла компания. Оказывается, банк знал, что это недобросовестная компания. Но это уже предмет отдельного разговора. Вот. А в данном случае, вот я тоже вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем были плохие советские руководители, которые вот эту прокладку в виде там банка, застройщика, они не создавали эту прокладку, а напрямую создавали очередь? Молодая семья. Пожалуйста. Окончили вуз, 2 года отработали, квартирку получил. Многодетная семья всегда открывает дверь к руководству там города, я не знаю, области кому-то. Мы многодетная семья. Мы имеем право на улучшение жилищных условий. И они имели эти права. Что мешает тогда напрямую вот эти 1,8 триллионов направить на поддержку молодой семьи, многодетной семьи? У нас же есть программа, так и называется, «Жилье молодой семье». У вас нет там цифры, сколько выделяется? А у меня есть 4 миллиарда. А вы называете 1,8 триллионов рублей. Почему тогда молодежи не отдать эти деньги напрямую? Что мы не можем создать свои государственные строительные компании? Почему вы говорите государство и рынок только? Государство, оно должно иметь все-таки, наверное, уверенность в том, что вложенные бюджетные деньги самих граждан, они работают на этих же граждан, а не, как сказал Апрелев, на застройщика.
1: Государство как раз в этом и получает уверенность, что средства размещаются. Вы же помните, что происходило 10-15 лет назад со средствами дольщиков? Просто не сдавались объекты, и потом государству опять же приходилось приходить
0: Подождите,
1: на рынок, достраивать.
0: А кто же насоздавал-то, простите, этих дольщиков? Кто дал право тогда вот этим застройщикам обманывать людей? А потом действительно мы же добились того через Генеральную прокуратуру, тоже мы ведь депутаты тогда позаботились о том, чтобы вменить правительству обязанность защитить интересы тех людей, которые оказались жертвами этих бесконтрольных застройщиков, бессовестных застройщиков. Сейчас, повторяю, то же самое происходит с ИЖС. И сваливает все на губернаторов, которые никакого тоже отношения к этому не имеют. Поэтому проблему решать нужно это. Все это государство должно вернуть вот в эту строительную сферу самого себя, государства.
1: Правильно я вас понимаю, что существующая схема размещения денег застройщиков — государство, человек, экскроу-банк, застройщик, потом опять банк, потом цена. Ее нужно каким-то образом уже реформировать.
0: Знаете,
1: потому что игроки говорят, действительно, да, посмотрите, мы застройщик отдает, человек отдает человек. Деньги банку, да, угу. Тот размещает на экскроу счета, да. Деньги лежат там 3-4-5 лет под 0%. 14%. Куда идут они?
0: Вы знаете, я бы... Давайте дальше по цепочке по этому пройдем.
1: Давайте.
0: Ну вот, а дальше? После того, как они банк-то с кем заключил, вернее, гарантирует подписание договора с кем? Застройщиком. И вот тут банк умыл руки. Деньги продержал, но руки-то он умыл. Кто отвечает? Сам гражданин в конечном итоге прилетает, все это ему. Правильно ведь? Он оказывается либо без жилья, либо втянут в долгосрочную вот эту ипотеку там на 30 лет. Знаете, что я хочу сказать? Вот на каждое звено той цепочке, которую вот сейчас мы с вами выстроили, оно должно быть контролируемо.

0: кем? Вот тут я и спрашиваю, а где здесь государство? И тут к нам счетная палата приходит и говорит о том, что надо все-таки менять саму программу этого материнского, вернее, ипотеки. Почему? Потому что оказалось, что льготной ипотекой, а она тогда действительно была там до 2%, да, помните, вот, да, начальная, пользовались граждане, которые особо-то не имели потребности приобретения жилья.
1: Адресная помощь. Сейчас об этом
0: вот
1: тоже
0: смотрите,
1: говорят.
0: Вот смотрите, 26 квартир по ипотеке приобрел гражданин, проживающий здесь, в Москве. Счетная палата давно говорила. А где ваш любимый тогда институт контрольный? Где тут был Минфин? Почему он механизм контроля не создал? Поэтому, если уж говорить о том, что эта ипотека нуждается в донастройке, да, но она нуждается в тщательном контроле. А тут нашли простой выход. Взяли, изменили только вот эту первоначальную ставку на ипотеку. И все. Больше ничего же не изменилось. Ну, ничего не изменилось. То есть деньги так и будут выделять в бюджете на 27, 28, 29 годы. И по-прежнему все это будет уходить туда, о чем говорит Константин Апрелев.
1: И срок, на который выдается ипотека вместо 30-15, и говорят, что теперь и платежи будут вырастут.
0: Ну, изменилось. Мы давно добивались того, чтобы сумма в столичных городах, конечно, была больше, чем...
1: Лимит.
0: Конечно, лимит конечно,
1: увеличен.
0: Да, он увеличился в силу того, что... Ну, почему тоже увеличился? Мы же видим, инфляция-то какая. Ну, что можно... Там, условно купить даже на вот эту первоначальный материнский капитал 778 тысяч рублей. Сколько квадратных метров? 2 квадратных метра в Москве купить можно? 3 квадратных метра? Ну, а через год можно будет купить там 1,5 квадратных метра, не больше. Поэтому как бы не увеличилась, вернее, эта сумма с учетом инфляции, она никогда не поспеет за ростом цен на 1 квадратный метр, который диктуют застройщики.
1: Ну, я не знаю, что нужно, какие нужно и к кому обращаться для того, чтобы вообще эту схему хотя бы заставить начать пересматривать, который,
0: Юрий,
1: в общем-то, влияет на
0: давайте не
1: сумму.
0: Будем загонять сами себя в эту схему. Вот кто ее выстроил? Вот мы сейчас обставили себя флажками, и нам говорят, только ипотека, только ипотека. А мы с вами о другом говорим. А почему тогда не социальное жилье? А почему тогда не арендное жилье? Ипотека, она доступна только тем, у кого есть возможность ежемесячно выплачивать эту ипотеку без ущерба самим себе, тому, чтобы поправить свое здоровье, иметь возможность восстановиться, отдохнуть.
1: А что дает
0: детям?
1: Аренда? Что дает аренда,
0: жилье,
1: дополнительные комнаты?
0: Ты выплачиваешь только, условно, деньги, которые оплату услуг ЖКХ. Ты же больше арендное жилье, социальное жилье. У нас сегодня только отдельные категории граждан пользуются. Там инвалиды, имеющие детей инвалидов, и там участники специальной военной операции. Все.
1: Хорошо, это только разговоры. А сколько это будет стоить бюджету в противовес деньги против денег?
0: Давайте попробуем вот эти 1,8 триллиона, которые сейчас идут застройщикам и банкам, направить как раз сюда, на арендное жилье. Это будет вполне себе, мне кажется, окупаемая мера вот с точки зрения инвестиций в будущее. Ведь мы-то говорим с вами о том, чтобы не нажиться на семьях, а о том, чтобы мотивировать эти семьи. Понимаете, никогда нельзя нажиться на людях, на детях. Поэтому в данном случае это всегда инвестиции в будущее. В семье будет уже не двое, трое детей, не трое, четверо. А потом эти дети будут работать в нашей российской экономике, создавать прибавочный продукт.
1: Может, спрашивать нужно не за суммы, вернее, не за объемы выдачи кредитов, а как выделенные деньги влияют на демографию. Что государство хочет покупать? Процент по кредиту или все-таки второго и третьего ребенка
0: и тут
1: за эти
0: я
1: деньги?
0: Вспоминаю слова президента, он в 25-м году собрал руководителей фракции и сказал, вот любой закон, который вы принимаете, он должен рассматриваться сквозь призму его воздействия на семью. Он поддерживает семью или он ухудшает положение семьи с детьми? Вот когда внесут вот этот закон по ипотеке, вот я не уйду с трибуны Государственной Думы, пока я не докажу, что ипотека, вот эта увеличенная ставка по ипотеке начально для семьи с одним ребенком, она просто приведет к тому, что мы остановим вообще создание молодых семей и рождение детей в этих молодых семей.
1: Информация к вашему выступлению. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 26 года может опуститься до 1,304% в коэффициенте. Это 20-летний минимум. 20-летний минимум. И данные ЕМИС фиксируют рекордный спад за последние месяцы, приближающуюся страну к критическому порогу сверхнизкой рождаемости меньше 1,3. Далее реклама, и вернемся.
2: Таманцев в итоге. Кино с Еленой Фоминой.

0: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме «Пионеров отечественного автомобилестроения» Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
1: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
0: Актерский ансамбль, куда входит также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Ключевые вопросы.
3: И практически все обсуждения договоров сводятся к тому, а какой у вас есть бюджет.
2: Разбор острых тем.
4: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
2: Самая точная информация.
5: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
2: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК.
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
8: У нас несколько отделов, и именно отдел производства и отдел доставки – это два отдела, которые требуют постоянного внимания и контроля, на которых больше всего сосредоточено именно мое личное внимание. Самое сложное – производить продукт и его доставлять, потому что наш продукт – это доставка цветов, так как мы крупный интернет-магазин.
9: То есть тебе пришлось отказаться от хобби в пользу операционки, или это тоже стало частью хобби?
8: Хобби это было, я не знаю, сколько лет назад, и да, я максимально в операционке. В закупках, в доставке, в производстве. Я отсматриваю букеты, которые уезжают клиентам в руки. Я прям постоянно в процессе. У меня нет отдельного кабинета, несмотря на то, что у нас большой отдел. Я сижу на производстве.
10: А производство это что?
8: Производство это то место, где флористы собирают букеты. Мы называем это отделом производства, потому что у нас большое количество заказов. Это уже нельзя сказать, что это студия.
10: Нет.
8: Это производство.
10: Мощно.
8: Мы небольшой заводик по производству букетов.
11: Основатель проекта «Рутс» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио».

0: обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Депутаты Европарламента предложили передать их в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echos. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Kanye West'а в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Спарка, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: По-прежнему мы здесь с Ниной Санастаниной, председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы 9-го созыва, с чем мы ее уже и поздравили. Нина Александровна, вот как бы закругляясь по поводу семейной ипотеки, потому что вопросов еще очень много, скажите, какой показатель, на ваш взгляд, должен доказывать всем, что семейная ипотека, в том числе и президенту, наверное, что семейная ипотека работает именно как демографическая мера? Количество кредитов, количество построенных квадратных метров, количество семей, улучшивших свое жилье, или количество вторых, третьих детей, которые появились в семье после взятия этой ипотеки?
2: Во-первых, не только вторых и третьих, в том числе и первых, потому что зачастую у нас же ипотека распространяется в том числе и на первого ребенка, правда, она становится недоступной, 10%. Да, вот. Ну, так, конечно, если задрали эту ставку до 10%, конечно, но второй не может появиться, если первого нет, поэтому давайте себе противоречить не будем.
1: Показатель может быть, первый уже есть, первый может быть, все-таки
2: уже есть. Показатель тут один. Вообще, сколько семей у нас отважились на то, чтобы, вступив в программу ипотечного кредитования, родить следующего ребенка? Вот. Если на этом семья поставила стоп, значит, программа «Семейная ипотека» не работает. Никаких других критериев оценки нет. Это, знаете, как был национальный проект «Демография», да? Поставили там задачу и рост рождаемости, и коэффициент рождаемости увеличить там до 1,6. Вместо этого подвели итоги. Продолжительность жизни не увеличилась. Вместо там 82 лет она составила 72 года. Коэффициент рождаемости вместо 1,6 – 1,4. Поэтому что? Какая оценка? Провалился этот проект. Придумали национальный проект «Семья», но при этом убрали все показатели. Поэтому верно вы, для того, чтобы оценить, работает или не работает та или иная программа, в том числе ипотека, ну давайте тогда посмотрим. Вы сами только что сказали, что коэффициент рождаемости уже стал не 1,4, 1,3. Огорчу вас, на Дальнем Востоке он вообще хабарит.

0: Хабаровск 1,2, Приморье 1,2 коэффициент. Ничего не улучшилось у нас в Ленинградской области 0,98, поэтому катастрофическое снижение.
1: Официально, что ли?
0: Официально, конечно, мы даже выезжали в Ленинградскую область, но там надо искать внутри, понимаете, женщины едут рожать в Санкт-Петербург, а возвращаются в Ленинградскую область, и при этом количество рожденных детей учитывается в Санкт-Петербурге, а не в Ленинградской области. И Дрозденко решил вести у себя ценз оседлости. 5 лет только тогда семья имеет право на получение социальных выплат, не сразу, как только ребенок родился. Потому что, ну, действительно, у него статистика, она такая очень лукавая. Но есть выше единицы. У нас, к сожалению, европейские регионы редко подают вот эти вот показатели. Поэтому это главный критерий. В том числе, повторяю, что и семейная ипотека, она больно ударила, в том числе и по рождаемости.
1: Ну и последний вопрос в этой связи, вопрос наивного обывателя. Кто конкретно должен тогда отвечать за достижение или недостижение результата, если этот результат демография, если государство начинает считать в этой связи каждый бюджетный рубль? Должна быть имя, фамилия, должность?
0: Ну, вы заставляете меня еще раз вернуться к тем оценкам, которые были в советские годы. Действительно, у каждого успеха или у каждой неудачи есть фамилия, имя, отчество. Должна быть персональная ответственность. Вообще у депутатов, согласно новой конституции, вообще есть такое полномочие, как утверждение профильных министров. Значит, у депутатов есть возможность еще и дать оценку работе этих министров. Поэтому вправе вполне себе, пригласив тех, кто отвечает сейчас за вот эту программу ипотечного кредитования, ну, сделать соответствующие выводы. Кто это? Минфин, Минстрой, Минэк, Центробанк, правильно?
1: У семьи.
0: Мы назвали все институты. Да, тот самый случай, когда у какого-то количества нянек, в общем-то, дитя вообще не получилось. Тут и глаз ничей не нужен.
1: Нужен один человек, чтобы отвечал. Один.
0: Ну, у нас за все отвечает действительно один человек, президент в стране, но он понимает, о чем речь идет. Мне непонятно, когда прямые поручения президента, почему-то исполнительная власть в лице защищаемых вами отдельных там министерств не считает для себя нужным, да, считать программой действия. Кто-то с них когда-то спросит?
1: Может быть, пора менять не процентные ставки, а вообще философию. Да. Скажите, вот проблема может быть не в том, что сделает семейную ипотеку лучше, хуже. Проблема в том, может быть, что мы вообще, что у нас в государстве считается именно поддержкой семьи. Мы субсидируем кредиты. А может быть, нужно субсидировать потребности семьи, семейные расходы именно?
0: Ну, вы абсолютно правильно говорите. Понимаете, вот еще раз, если говорить о критериях оценки, если семья должна иметь право на особое отношение к себе со стороны государства, и это ведь не только прямые выплаты там, то есть тот же материнский капитал, там проценты по ипотеке. Это, например, где-то в Оренбурге, в аэропорту, иду, а там такое большое на табло объявление электронное, что очередь отдельная или вне очереди регистрации билетов для семей с детьми. Вот вроде как мелочь. А согласитесь, что это право семье, которая имеет детей, на то, чтобы она воспользовалась вне очереди, потому что у нее есть такой приоритет.
1: Какие расходы семьи, вот государство, по-вашему, вообще должно признать и считать социально значимыми и помогать их снижать?
0: Ну, первое, это начиная от рождения ребенка. Государство должно взять на себя все обязательства по рождению, по защите здоровья будущего мамы, будущего отца. У нас сегодня, правда, здоровье женщин защищается, о мужчинах мы вообще мало думаем. И в этой части мне очень хочется защитить наших мужчин, потому что к появлению ребенка имеет отношение не только женщина, но и мужчина. Мы должны позаботиться о репродуктивном здоровье мужчин. Второе, понимаете, у нас сегодня недоступность родовспоможения в малых городах, на сельских территориях, она приводит к тому, что вообще вымываем оттуда нашу молодежь. Ну, это есть. Вы на меня смотрите удивленно, потому что большие центры репродукции, это хорошо, это здорово. Они должны быть, конечно, в областных центрах. Но когда за 200 километров от областного центра нет ничего, ни родильного отделения, ни роддома, и при этом говорят, ну, у нас же замечательный вот этот вот, ну, центр построенной репродукции, женщина не воспользуется этим центром, она переедет сюда же в областной центр и будет здесь жить поближе для того, чтобы

0: родить ребенка в безопасности.
1: Сейчас пришло в голову. Это же вопрос очень громко поднимался после вот того трагического, не укладывающегося в голове случая, когда умерли дети в новогодние праздники.
0: Ну, город Новокузнецк, 9 детей, ребятишек умерло. Город, не село.
1: А потом все затихло, да.
0: Ну, почему? Обиделся губернатор, я тут написала на эту тему запрос, но не затихло. Когда нас пригласили в правительство, Михаил Владимирович Мишустин, и усадил против депутатов нашей фракции вице-премьеров, я как раз вот этот вопрос и задала, что центры репродуктивные – это хорошо, но что происходит у нас сегодня с роддомами? Почему там в Новокузнецке, в Кольчуге на Владимирской области роддома-то же закрываются? Только что защитили вот роддом в Башкирии, тоже санитарки, врачи вышли. Я взяла и обратилась тогда и к главе республики, и к министру. Все, за два дня решили этот вопрос. Отменено было решение о закрытии роддома. А ссылки тоже были на то, что есть центр репродукции у нас в Уфе. Вот этого достаточно. Недостаточно. Все это должно быть вот такой шаговой доступности. Потом образование, вторая тема. Понимаете, государство должно взять на себя расходы на финансирование образования дошкольного, школьного, высшего. Поэтому, когда говорят, что вот в советские годы там не было прямых выплат, не было там пособий, не было, но при этом детский садик бесплатный на предприятии, но при этом школа не занималась поборами, это тоже было бесплатно, но при этом в ВУЗе студенты, я не знаю, как вы учились, я вот хорошо, я получала стипендию за свой труд.
1: Сейчас тоже получают, конечно... кстати. Давайте уж не наговаривайте. Образовательные кредиты, пожалуйста.
0: Тогда мне подождите. 2%. А кредит-то вы за что будете? Вы с каких денег платить-то будете? Вы еще не работаете.
1: Ну, и там хорошие очень условия.
0: Нет, подождите. Ну, еще раз. Стипендия 2800 у вас. Вы кредит не сможете платить за стипендию. Поэтому хорошие условия. Когда вы начнете работать, потом будете платить кредит. Вы не женитесь никогда.
1: Есть родители, да.
0: Бабушки и дедушки,
1: да. И потом
0: да там... не будет у вас родителей, потому что нет интереса родителей, возможности вас родить вообще.
1: Ну, слушайте, как бы хочешь быть обеспеченным, работай больше. Работай на двух, на трех работах.
0: Получай
1: гранты. Там можно получать президентские гранты.
0: Мы с вами говорим сейчас об учебе.
1: Интеллектуально
0: это тоже труд. Не обязательно вагоны разгружать работой. Не обязательно пиццу развозить. А ты... Для того, чтобы сосредоточиться на учебе.
1: Студент, который утверждал, что он, суммируя там гранты, которые получает, в месяц у него выходит от 80, по-моему, до сколько? До 100 тысяч чуть ли. В районе 100 тысяч получает на одних грантах и стипендиях.
0: Ну, вот. Слава этому студенту. Я думаю, слава, что он занят только тем, слава, что оформляет бумаги, чтобы получить
1: это
0: эти гранты.
1: Это другой разговор.
0: Потому что только получить другой грант, я прекрасно понимаю.
1: Знаете, вот по всем странностям я хотел бы пройтись, которые сейчас видит обыватель, и которые, казалось бы, очевидны, всем должны быть видны, но ничего не происходит. Вот государство говорит семье, работайте, зарабатывайте. О чем мы с вами? Работайте, зарабатывайте, становитесь самостоятельными. А система пособий в некоторых случаях устроена так, что переход через определенный порог дохода может означать потерю поддержки. И семьи, говорят, даже формально меняют свою ситуацию ради доступа к пособию. Что?
0: Как элегантно вы выражаетесь. Вот только что завершилась избирательная кампания, и как прямо говорят об этом люди. Вот я приехала, маленький городок называется Тюльган в Оренбургской области. Вот вы знаете, уже
1: вы
0: темно.
1: Вы не выражаете только так, как нам...
0: А люди собрались во дворе. Понимаете, жена работает в воспитательстве детского сада, трое детей, а муж вахтовик. Вот работа у него была, а теперь вот работы нет, теперь он дома. А рассчитывается единое пособие, исходя из последних там 6 месяцев его работы. Все, 6 месяцев отработал, право на единое пособие семья не имела. Но он хотя бы получал 200 тысяч рублей. А сейчас в расчете на члена семьи, а у нас это один прожиточный минимум, все, у них там превышение примерно 2000 рублей на каждого члена семьи. И они уже, вот муж не работает, жена воспитатель в детском саде, трое детей, они ничего не получают, потому что расчет идет за предыдущий период. Это тоже отдельная тема. И вот сколько бы мы ни говорили сейчас с профильным министерством Минтруда, мне кажется, они тоже все это уже прекрасно понимают. Почему? Потому что, ну, вы сами сказали, что люди ищут же эти обходные пути. Вот эта женщина, она не отважилась развестись со своим мужем, у нее другие такие ценностные установки семейные. А вот республики у нас есть... исконные, традиционные крепкие браки, культура многодетной семьи, бах, 80% плюс увеличение количества разводов. Причина только одна, чтобы попасть в категорию малоимущих и получать это единое пособие. Но это абсолютно безнравственно. Поэтому, с одной стороны, вот иногда принимаемые законы...
1: Так вот отчего такое законы, количество разводов, оказывается.
0: В том числе,

0: Я, конечно, не говорю о том, что все они исключительно, иногда и еще не родив ребенка, супружеская пара уже разводится, разочаровавшись друг в друге. Но, к великому сожалению, вот мы увидели, что после того, как в 23-м году был принят закон о едином пособии с критерием 1ПМ, это действительно привело к резкому скачку разводов, браков, вот как раз в наших республиках Кавказа. И Россия заняла тогда второе место в мире по количеству разводов. Я за то, чтобы мы занимали эти, конечно, места в первой тройке, но не вот в таких номинациях.
1: Что в новом созыве с этим можно сделать?
0: Кое-что сделали. Убедили президента в том, что хотя бы для многодетных семей необходимо изменить критерий при начислении единого пособия. Пока это только в случае превышения дохода до члена семьи на 10%. Сюда же я предлагаю отнести еще семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида обязательно. Семьи там участника специального военной операции, это нужно делать, выделять эти семьи из общей категории. А вообще нужно изменить критерии хотя бы до 1,5 ПМ. Тем более, что правительство уже внесло само законопроект, оно уже вступил в силу, налоговые вычеты. Угу. Налоговые вычеты на второго ребенка, а там критерии уже 1,5 прожиточных минимум. То есть правительство, ну, дальше уже идет, учитывая все-таки наши пожелания. Но и этот закон о едином пособии, мы должны вернуться к нему вот сейчас и изменить критерии. В 8-м созыве это не удалось, но капля камень точит.
1: Антон Геннадьевич, в курсе, что президент согласился с тем, что что-то нужно?
0: А это уже действующая мера. Это было после прямой линии с президентом, когда из Тюмени многодетная мама задала вопрос, и президент дал прямое поручение. Тут же Дума, правительство внесло в Думу этот законопроект, и он работает уже, начиная с 2026 года, плюс 10%.
1: Но проблема не исчезла, как я понимаю.
0: Нет, конечно.
1: Да. То же самое в контексте, наверное, понимания, сколько стоит ребенок. Вот мы все время говорим, нужно поддержать семью, нужно поддержать семью. Но есть очень простой способ проверить искренность вот этой политики. Посмотреть на чек в отделе детских товаров, когда ты выходишь оттуда с покупками. Сейчас ставка 10% на детские товары сохраняется. С 1 октября 2026 года меняется правило документального подтверждения права на эту ставку. Обнуление НДС на детские товары. Непосильные задачи по-прежнему сегодня?
0: Ну, до тех пор, пока такая устойчивая позиция будет у Минфина и у председателя Думского комитета по бюджету Андрея Михайловича Макарова, да, не сможем пробить эту стену. Но, кажется, помогли высшие силы и родительское сообщество, еще производители детских товаров. И та ситуация, простите за цинизм, в которой оказалась наша страна, когда против нас ввели санкции. Оказалось, что мы, по сути дела, иногда с помощью льготной ставки все-таки субсидируем импортные товары. Мы ввозим эти товары, льготная ставка на детские товары, она как раз на них и распространяется. А наши производители их не могут произвести, потому что, к великому сожалению, она, эта льготная ставка, ну, на сегодняшний день, на часть детских товаров, ну, там, например, спортивные товары, да, она не распространяется. И когда я спрашиваю, почему кроссовки мы не можем тоже по льготной ставке НДС, оказывается, кроссовки могут носить и взрослые люди, отвечает мне. Вот Ирина Роднина. Вдруг она эти, у нее размер маленький, 34. И она пойдет в детский магазин и купит эти кроссовки. Ну, простите, но это же идиотизм какой-то. Или, например, там пеленальный столик. Нет, нельзя льготный налогообложение 10%, потому что пеленальный столик, у вас ребеночек вырос, а потом бах, вы используете ее как тумбу для цветов. А что в этом плохого? Вот вы удивляетесь, но это прямо на заседании нашего комитета было. Поэтому что сделали? Мы внесли уже с помощью тех же спортсменов, олимпийских чемпионов Государственной Думы. Мы объединились все, и члены Совета Федерации, мы внесли законопроект о льготном налогообложении для детских товаров. Нас поддержал председатель Думы. И в последний раз, когда на заседании Думы был замминистра Валерий Сазанов, речь шла о льготном налогообложении для топлива, когда у нас дефицит топлива возник. И тут же я подсуетилась, говорю, давайте еще на детский товар. Нет, сказали мне, нет, категорически это никак не скажется на конечной цене товара. То есть на цене бензина это скажется, а на товары для детей не скажется. Вмешался Володин, дал прямое поручение сейчас Минфину, и Сазанов согласился с нами вступить в диалог. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог.
1: Информируйте нас.
0: От льготной ставки до обнуления НДС на детские
1: люди,
0: товары.
1: Я сейчас подумал, пеленальный столик под цветы. У меня где-то стоял, нужно воспользоваться. Есть ли инициатива на прошлого созыва, которую вы сегодня уже не стали бы вносить на новом сроке? Я предполагаю, что есть. Это наверное, инициативы, касающиеся домашнего насилия?
0: Вы знаете, закон с таким названием до сегодняшнего дня в Государственную Думу не внесен, поэтому отказываться пока нечего. То есть нельзя отказаться от того, чего нет. Нуждается ли эта проблема в регулировании? Нуждается, и более чем. Более того...
1: Время вы поддерживаетесь разных точек зрения.
0: Нет, немножко не так. Немножко не так. Не всегда интерпретация... которая имеет место в средствах массовой информации, соответствует точке зрения законодателя. Во-первых, я не могу отрицательно относиться к тому, за что вообще никто ничего не голосовал и никогда не вносилось. Поэтому не может быть за или против. Почему? Потому что эта позиция депутатов, она вот там на табло высвечивается. Нечего обсуждать было еще. Но когда в 2019 году был внесен законопроект о декриминализации домашнего насилия, там изъятие из Уголовного кодекса как раз этой нормы за первичные побои, категорически против выступила наша фракция. Категорически. Почему? Потому что у нас, ну, простите, никогда не приветствовалось даже в «Русской правде» насилие. Мы тем самым поставили уязвимые категории женщины, дети в такое положение, когда они, по сути дела, лишились вот этой защиты со стороны государства. Поэтому вернуть эту норму сейчас в Уголовный кодекс, и я направила запросы в Верховный суд, Министерство юстиции. Пока они считают, что делать это преждевременно. Что ж, постараемся вместе обсудить на площадке Государственной Думы, но при этом позиция такая твердая была. Не нужно принимать отдельный закон, который переписан с кальки, по кальке с европейского законодательства, когда мы тем самым даем возможность вмешательства в семью. Просто вот в случае, если кто-то счел, что это жестокое отношение с ребенком, то это сразу дает повод для того, чтобы социальные органы, органы опеки изъяли этого ребенка из семьи. Уязвимая категория же не только женщины. И насилию подвергаются тоже не только женщины. Поэтому против любого насилия.
1: Я тоже. Просто статистика. Россия единственное государство из ЕС, где нет закона о домашнем насилии.
0: Ну, точнее, в России есть уголовный кодекс.
1: Не криминализировано, да. Ах, как всегда, у нас не хватило времени, нам с вами нужно где-то часа 2-3.
0: Россия единственное государство, которое защищает своих детей, потому что в случае, если родитель грозно поговорил с ребенком, никто не изымет из семьи этого ребенка. А психологическое насилие тоже, согласно европейскому законодательству, приводит к тому, что необходимо вмешаться во внутренние дела семьи.
1: Нет, спасибо за то, что вы есть сегодня здесь, в принципе, вообще. Еще раз поздравляем.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо, что вы были с нами сегодня. Пишите о том, что видели, услышали.
2: Таманцев в итоге. РБК коллекция.
3: Еще об умных устройствах. Ну, относительно умных. Samsung представил первые беспроводные наушники клипсы. И это не украшение, просто устройство крепится на ушной раковине и не перекрывает слуховой канал. Как указывают в компании, наушники могут непрерывно работать более 9 часов. Особый акцент сделал на интеграции системы искусственного интеллекта Galaxy AI. Так, по запросу можно запустить голосового помощника. Команды можно будет давать с помощью не голоса, а кивка.
4: А вот здесь тоже риск существует, потому что вдруг, например, будут не русские кивки считывать, где да, это да, нет, это нет, а болгарские, где нет, это да, да, это нет. Но похожие модели наушников уже выпускали китайские компании, об этом рассказал техноблогер Влад Филатов. По его мнению, продукт не станет массовым, но будет интересен спортсменам.
5: Открытый тип наушников достаточно активно используется многими брендами, но именно как суб-история, то есть когда у нас есть основная модель, классическая, вакуумная, накладная, неважно, главное то, что здесь ориентир на активных людей, на тех, кто занимается спортом, им ничего не должно мешать, и, конечно же, ушной канал не должен перекрывать звук. Ты находишься на пробежке, должен слышать велосипедистов, собак, автомобилей и так далее вокруг, за счет чего и получается вот тот самый эффект удобного ношения в активном именно режиме. В плане крепления абсолютно не новая история. То есть фактически мы такое видели. Наверное, вот прям в подобном исполнении действительно уникально. Но опять-таки многие китайские производители уже представляли подобные моменты у себя. Они найдут свою нишу. Это не будет супермассовым продуктом. Его не будут покупать в невероятном количестве. Но при этом люди, кто будут покупать это именно занимающиеся спортом активно, Samsung делает правильно, расширяя, по сути, экосистему своих продуктов, и они опять-таки делают еще акцент на использование искусственного интеллекта, то есть управление всеми возможностями как раз в самих наушниках, чтобы вы не доставали смартфон, а могли голосовыми запросами все эти моменты решать, задавать, указывать напоминания и так далее.
3: Продажи новых наушников Clips стартуют в Южной Корее в конце октября. Официальная стоимость в рублях в районе 18 тысяч. Ну, кстати, есть у нас ювелирные умельцы в России, которые делают, некоторые компании делают кафы. Знаешь, что такое каф?
4: Нет, не знаю.
3: Это как серьга, колечко, которое вставляется в ухо без прокола. Надевается на ухо просто как дополнительное украшение. И специальные кафы с отверстием под наушник, которые держат наушник беспроводной в твоем ухе, ну и при этом являются украшением. Некоторые девушки любят такое.
4: А вот теперь, кажется, я припоминаю что-то подобное. Приятно, мне можно уши не прокалывать.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент в России по итогам трех кварталов 2026 года составил 840 миллиардов рублей. Это всего на 1% ниже, чем год назад. Такие данные приводит компания Nicolers. При этом почти треть всех вложений, 27%, пришлась на так называемые стрессовые сделки. Это продажи через аукционы, реализация имущества для погашения кредитов и выкуп конфискованных активов. Если говорить о чистой коммерческой недвижимости без учета земельных участков, то сюда вложили 559 миллиардов рублей. Всего на 2,5% меньше, чем год назад. Причем только за третий квартал объем инвестиций составил 241 миллиард. Это в 2,5 раза больше, чем во втором квартале, и на 8% выше прошлогоднего уровня. Лидером по объему вложений остаются офисы. На них пришлось 37% всех инвестиций, 208 миллиардов рублей. Интересно, что больше половины этих денег поступило от закрытых паевых фондов. Причем офис Офисная недвижимость впервые обошла склады в структуре вложения фондов. Раньше лидировал именно складской сегмент. Сама же складская недвижимость заняла второе место – 33% или 184 миллиарда рублей. Рост почти вдвое обеспечила как раз та крупная сделка по продаже портфеля бывших иностранных активов. На третьем месте торговая недвижимость – 115 миллиардов рублей. Рост почти на 30%. Здесь крупнейшей сделкой стало приобретение двух торговых центров в Челябинске. А вот гостиничный сегмент просел сильнее всего, минус 41% к прошлому году. Инвесторы стали осторожнее. У отелей самые короткие сроки размещения и высокая доля операционных расходов, что повышает риски. География вложений традиционно смещена в столицу. 78% инвестиций пришлось на Москву и область. Но Санкт-Петербург показал впечатляющий рост, плюс 54%. Отдельно стоит отметить, что частные инвесторы нарастили свои портфели на 40%, обеспечив треть всех вложений. Основной интерес – торговля и офисы. Что касается земельных участков под девелопмент, сюда направили 281 миллиард рублей. Почти 90% этих денег пойдут под жилищное строительство. Только в Москве и области на купленных площадках планируется возвести более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Осенью 2018 года бренд модной одежды Dolce & Gabbana столкнулся с одним из самых громких репутационных кризисов в истории люксового фэшн-рынка. Перед модным показом в Шанхае Dolce & Gabbana запустила промо-компанию, где главная героиня, китайская топ-модель, неловко ела палочками спагетти, каноли и даже пиццу. Это казалось очень милым и очаровательным сценарным ходом. Тем не менее, аудитория увидела иной подтекст. Подтверждение уничижительного стереотипа об азиатах, которые испытывают трудности с европейской едой. Рекламу удалили через сутки. Тут же в сети всплыли предполагаемые скриншоты Стефана Габана, где он сыпал оскорблениями в адрес китайцев. Позже модельер заявил о взломе аккаунта, но намеченное шоу все равно отменили. Селебрити бойкотировали показ и заявили о готовности разорвать контракты. Эскалация конфликта продолжалась изъятием товаров из розничной продажи и крупнейших онлайн-платформ. Дизайнеры записали видео покаяния, завершив словом «извините» на китайском языке. «Пожалуйста, смотрите в камеру, чтобы показать свою искренность и уважение, и не используйте телесуфлер», — возмущались подписчики. Другие комментировали. Они склоняют свои драгоценные головы перед юанем. В итоге бренд понес серьезные репутационные и финансовые потери, включая замедление продаж в Китае и бойкот на ключевых платформах. Этот случай считается одним из культовых репутационных

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода. А свобода – жизнь. Эрих Мария Ремарк.
0: Повтор программы.
3: Здравствуйте. У микрофона Олег Овчаренко. Уже через минуту разберемся в том, почему приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта Канье Уэста. Арест уже наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Ну и как зрители пытаются вернуть деньги за билеты, мы связались с несколькими истцами. Также ОПЕК Плюс договорилась в ноябре не менять текущие квоты по добыче нефти. Разберемся, как это повлияет на мировые цены на нефть. Ну а объем водосервисных апартаментов в России вырос в полтора раза год к году, и число номеров превысило 2000. Об этом пишет газета «Коммерсант». Проанализируем эти данные в нашем дальнейшем эфире. Короткая ситуация на рынках. В воскресенье торги на Московской бирже, которые проходили в режиме выходного дня, завершились снижением индекса всего лишь на 0,01%, 2290 пунктов. Курсы валют, установленные Центробанком на выходные понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, китайский юань 12 рублей 43 копейки. Зрителям, купившим билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, начали присылать сообщения с памяткой о возврате средств. На это обратило внимание агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта. Соответствующее решение есть в банке данных исполнительных производств. Арест наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Производство возбудили на основании исполнительного листа, который выдал один из судов Самары. Ну и кроме того, к агентству подали иск о защите прав потребителей. Параллельно же начались выплаты средств по искам пострадавших покупателей. Мы связались с одним из таких людей и узнали, как он добивался возврата денег за билет.

0: По словам Андрея, этот путь еще не закончен, и он намерен добиваться полного возврата потраченных средств.
1: Я купил билеты 17 августа, первые, наверное, часа два. Я перешел по ссылке от «Газпрома». Соответственно, для меня это была такая верификация. Я убедился, что это не фейк очередной, потому что было много до этого новостей, что он приедет. Но как бы я верифицировал, убедился, что это правда, и купил два билета на 34 тысячи плюс сервисный сбор 3400, то есть 10%. Я решил написать досудебное соглашение и вместе с ним отправил чарджбэк в мой банк, это Альфа-банк, и я отправил жалобу в Роспотребнадзор свою лично. 25 сентября я отправил сам их в мировой суд, ну, так как у меня меньше, чем 100 тысяч. Между этим я писал жалобу в ЦБРФ. Дальше 30 сентября появляется объявление о том, что все, концерт отменен, деньги будут возвращать. И 2 октября мне приходят деньги от самого Интикета, то есть это не было возвратом от банка. Мне деньги вернулись, но вернулись без сервисного сбора, то есть 3-400 мне не вернули. И я буду выяснять этот момент. Я собираюсь добиваться возвращения.
0: В чате пострадавших около 3500 участников. Там они обмениваются эффективными стратегиями возврата средств. Некоторые выбирают тактику подавать жалобы куда только возможно. Мы поговорили с Арсением, который добивался возврата более 100 тысяч рублей. Он придерживался более прицельной тактики. Средства ему, как и Андрею, вернули 2 октября.
2: У меня куплено несколько билетов. Все они куплены 17 августа. Но сумма больше 100 тысяч. Первый мой шаг это было 27 августа. Я попытался вернуть деньги через услугу чарджбэка в банке своем ВТБ, но мне отказали, ссылаясь на то, что официальной отмены концерта не было. Я написал 11 сентября жалобу в Роспотребнадзор. Я составил досудебные претензии. В этот же день я получил отказ от Intickets, что акционные билеты не подлежат возврату согласно их оферте. Ссылаясь на этот отказ, я составил возражение на отказ возврата денежных средств, на что получил короткий ответ, что ответ по существу на претензию вам был предоставлен. Я отправил повторное обращение в чарджбэк в банк, на что я получил точно такой же ответ. В этот же день я составил уже полностью иск. Я распечатал 200 листов моего искового заявления и все приложения и отнес 25 сентября лично в суд. Только 2 октября на почту мне приходят чеки БСО, возврат прихода. На все мои заказы вернули только номинальную стоимость билета. Согласно их же оферте, сервисный сбор не был возвращен. Деньги возвращены Intickets, а не банком.
0: Напомню, что сообщения о проведении концерта появились в августе. Тогда Say Agency сообщила, что 10 и 11 октября Kanye West выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Через неделю представители площадки заявили, что договоры аренды не заключались, а после с сайта Kanye исчезли обе даты концерта в Петербурге. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, даты убрали из-за хаоса, это цитата, «вокруг выступлений Уэста в России». ОПЕК Плюс договорилась в ноябре не менять текущие квоты по добыче нефти. Встреча стран-участниц Альянса состоялась в воскресенье в Вене. В ней приняли участие Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. По установленным сейчас требованиям, наибольшее количество нефти разрешено добывать Саудовской Аравии – 10,5 миллиона баррелей в сутки. Квота у России – почти 10 миллионов баррелей. По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, Армузский кризис продолжает оказывать влияние на решение ОПЕК, но постепенно рыночная квота может снова начать подниматься.
3: Сейчас все равно Армузский сценарий он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе. Все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть проблема особенно остро стоящая, это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации, идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля, об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя политика, он отпускает квоты, но отпуская, не отпуская, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля. Стратегию они менять не будут, постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься. Но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
0: В течение последнего года страны ОПЕК Плюс завершили выход из добровольного сокращения добычи нефти в несколько этапов. Страны Альянса вернули на рынок ранее сокращенные 3 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. Через полминуты о ситуации на рынке сервисных апартаментов. На этой неделе президент Владимир Путин встретился с лидерами партии, а также выступил на пленарном заседании Думы и на дискуссионном клубе «Валдай». Какие сигналы были в его выступлениях и как их считывать, разбирались специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
4: Пояснительная бригада.
5: Эта неделя, как мне кажется, богата на то, что мы в политике называем сигналами. Что такое вообще эти сигналы? Я иногда люблю рассматривать политику как политический ритуал. Оговорюсь, есть даже такая теория политического ритуала Мюррея Эдельмана. Но здесь я буду давать немного свою, авторскую интерпретацию. По этой теории политика не исчерпывается какими-то действиями или решениями. Мы в СМИ часто привыкли обращать внимание на какие-то конкретные новости. Но на самом деле они далеко не всегда бывают в публичных заявлениях. И при этом часто эти публичные заявления становятся не менее важными. Так что же они несут, если не конкретные решения или новости? Они направлены на управление реакцией, реакцией общества или элиты, как внешней, так и внутренней. Во многом это и есть ритуалы. Они несут символический смысл, подают сигналы и призваны формировать реакции тех, на кого они направлены. Они не формируют реальность, но разъясняют ее. А уже это разъяснение, возможно, задают и действие, или его отсутствие. На этой неделе, как мне кажется, было сразу несколько таких выступлений, насыщенных сигналами. Причем от лица, от которого всегда эти сигналы считываются особенно внимательно.
6: От Владимира Путина. Давай начнем в хронологическом порядке и с твоего профиля. Со встречи президента с главами партии, его выступления в Государственной Думе. На что ты с точки зрения этого политического ритуала и поиска сигналов обратил в этот раз внимание?
5: Валя, а я отвечу вопросом на вопрос в этот раз. Что самое главное в выборах?
6: Ну, их результаты и их признание всеми участниками.
5: Да, и компонент признания очень важен. И часто как раз он выглядит символически. Именно так я и оценивал, например, встречу Владимира Путина с парламентскими партиями, которая прошла в понедельник. На ней фактически все партии подвели черту под итогами голосования. Единственный, кто аккуратно сказал, что они предполагали в ряде регионов получить больший результат, был Геннадий Зюганов.
6: Все-таки КПРФ позиционирует себя как главного оппонента правящей партии и в прошлом даже голосовала против назначения министров экономического блока. Так что такая риторика от партии вполне неожидаемо.
5: И этот разговор был завершен довольно быстро. Владимир Путин обратил внимание, что никаких официальных жалоб в ЦИК от партии не поступало, а уже выступавший следом Леонид Слуцкий был настроен вообще позитивно и даже похвалил Сергея Собянина и его команду. А это, кстати, один из лидеров списка «Единой России». А остальным партиям вообще оставалось только благодарить. Так Александр Бабаков от «Справедливой России» поблагодарил избирателей, а Владислав Дованков от «Новых людей» конкурентов за честную кампанию.
6: Ну а Дмитрий Медведев уже поблагодарил самого Владимира Путина за поддержку «Единой России». В этом году президент действительно достаточно мощно поддержал ее в ходе кампании.
5: И, в общем, поэтому главный сигнал, который я увидел в этом действии, это было признание консенсуса по поводу результатов выборов, после которых в целом парламентская структура осталась примерно такой же, как и была. Ну и, наконец, мне очень понравилось, что все завершилось таким неформальным переизбранием Вячеслава Володина в качестве спикера Думы. Почему неформальным? Ну, потому что формально это уже произошло позже в самой Думе. Вячеслав Володин со ссылкой на президента рассказал об отличиях политика от государственника. Первый думает прежде всего о личных амбициях, второй о стране. Ну и в Государственной Думе позже мы уже на пленарном заседании увидели подтверждение этого тезиса. Владимир Путин попросил партии избегать популистских решений и аналогичной риторики. То есть фактически призвал всех к такому системному, спокойному, государственническому консенсусу. Как я вижу, все партии его приняли, и я думаю, что это и будет характеристика всего будущего созыва. Созыва продолжающегося консенсуса, который становится ключевой характеристикой нашей политической системы. Но у нас было еще одно важное выступление, которое не столько про внутренние сигналы, сколько про внешние.
6: Это ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин также ежегодно принимает участие, выступает на пленарной сессии и взаимодействует с представителями экспертного сообщества из самых разных стран мира. И в этом году, мне кажется, что один из главных сюжетов выступления, а было оно довольно продолжительным, и выделить на самом деле можно множество сигналов, но я бы все-таки сфокусировалась на теме Калининграда и риска вооруженного конфликта с НАТО. Владимир Путин вновь отверг утверждение западных политиков, что Россия якобы собирается нападать на страны Альянса, но при этом предупредил, что если с их стороны будет прямое нападение на Калининград или любую другую российскую территорию, Москва будет использовать весь имеющийся у нее арсенал. Ядерное оружие прямо не упоминалось, но подразумевалось.
5: Кстати, здесь интересный момент, как мне кажется, еще помимо того, что Калининград — это родина Эммануила Канта, и поэтому вообще все споры вокруг Калининграда можно подвести еще к спорам вокруг философии. На самом деле, интересно посмотреть все-таки, кто, как вообще первый что-то говорил про Калининград, как вообще вот этот контекст создавался.
6: Вербальные угрозы не звучали от стран НАТО, но вот некоторые действия Альянса, как угрозы, Москвой все же восприняты были. Например, этим летом страны НАТО проводили учение «Отважный кабан», такое вот интересное название, в районе Сувалкского коридора на территории Литвы, который фактически соединяет Калининград

0: возможность оппонента как угрозу для себя и начинает в ответ вооружаться сам. Тогда первый тоже это видит и думает: ага, значит, наши подозрения вполне себе обоснованы. Усиливает свою оборону еще сильнее, и в итоге обе стороны считают, что реагируют на враждебные действия противника.
1: То есть фактически все считают, что они обороняются.
0: Так и есть. И Калининград здесь особенно показателен, потому что для России это такой вот изолированный регион, анклав, окруженный странами НАТО и крайне уязвимый в случае какой-либо вооруженной эскалации. Отсюда и логика усиления его обороны. Для Польши, Литвы и НАТО это сильно милитаризованный российский анклав, сердце Европы, откуда российские ракетно-авиационные и военно-морские силы могут нас атаковать и поражать цели на нашей территории. То есть то, что Москва считает оборону уязвимого региона, соседи рассматривают как наступательный потенциал, нацеленный против них. И возникает тот самый замкнутый круг, о котором я уже говорила. Каждый полагает, что реагирует и обороняется, а фактически ситуация становится все напряженнее. И важно здесь то, что ведь меры безопасности, они планируются не исходя из каких-то заявлений сторон, что тот что сказал, и ага, теперь мы будем обороняться. Нет. Все понимают, что сегодня, может быть, намерения у другой стороны действительно могут быть оборонительны, но ведь завтра все может поменяться из-за политики, из-за смены правительств, внутриполитических обстоятельств, внешнего давления. А военная инфраструктура, которая может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, останется. И поэтому слова «мы не собираемся нападать», что со стороны НАТО, что со стороны Владимира Путина, сами по себе эту дилемму безопасности почти не решают.
1: Фактически у нас получается то, что в политологии называют еще спиралью Джервиса, когда раскручивание конфликта идет просто постоянно, и ему нет конца. И невозможно остановить конфликта не фактического, потенциального, потому что в любом случае, если кто-то уже начал такое усиление, да, своей обороноспособности, оно не заканчивается с того, что намерения другой стороны до конца не ясны. Все кажется, что один считает, что он обороняется, другой воспринимает действительно это как атаку, и эта спираль раскручивается, раскручивается и раскручивается.
0: В этом контексте можно вспомнить еще и другой такой вот образный термин – лестница эскалации Германа Кана. Он ее разделяет на условные 44 ступени, начиная от каких-то политических жестов и дальше по наступательной. Демонстрации военной силы, учениям и вплоть до большой войны с применением оружия массового уничтожения. Между этими ступенями есть определенные пороги, которые переводят конфликт в качественно иное измерение. И условно, если смотреть текущую ситуацию, то внизу этой лестницы, например, какое-нибудь заявление российского посольства или дипломатическое давление, дальше санкции, наращивание военных бюджетов стран НАТО, передислокация войск, те самые недавние учения, о которых я говорила, а дальше еще больше – переброска ракетных комплексов, ядерного потенциала, стратегических бомбардировщиков, еще выше инциденты с нарушением воздушного пространства, злополучные беспилотники, какие-то инциденты в море. И все это, по сути, вынуждает каждую сторону все выше и выше по этой лестнице подниматься. Причем самое опасное в этой ситуации, что стороны могут считать, что они вообще на разных ступенях сейчас находятся. То есть одна сторона проводит учения и считает это сигналом сдерживания. Другая в этом видит подготовку к войне и считает, что раз та сторона поднялась на ступеньку выше, значит и нам надо шагнуть вперед. И к этому всему добавляется то, что у сторон сейчас практически не осталось площадки для сверки часов.
1: При этом я думаю, что все стороны, называют они это лестницей или спиралью, абсолютно осознают, что идет где-то поднятие по ступеням или новый виток. И именно поэтому, я думаю, эта тема так подробно обсуждалась на Валдае. Ну, формально это все-таки был вопрос, конечно, модератора Федора Лукьянова, но с другой стороны, я думаю, что он напрашивался. И я думаю, что Владимир Путин, безусловно, был к нему готов. И я думаю, что у него было продуманное выступление на эту тему.
0: Тем более, что он уже успел пообщаться с журналистами на эту тему.
1: И что мне очень кажется важным в его выступлении как раз в этот раз в контексте сигналов? Ну, во-первых, надо посмотреть на него целиком. Дело в том, что вообще запускает спираль эскалации или лестницу эскалации? Ну, как я вижу, и как ты уже сказала про сверку часов, запускает то, что нет взаимного доверия у сторон. И в этой ситуации, возможно, идея в том, чтобы ее остановить, это донести как можно ясно свою позицию. И я думаю, что именно для этого хорошо подходит Валдай. Дело в том, что когда политики отвечают на эти вопросы по ходу дела, немножко, возможно, получается кратко и, возможно, немного резко. И это только запускает новый виток эскалации. А Валдай — это все-таки как раз та площадка, где президент может объяснить и развернуть свое, да, видение. И здесь вот какие моменты я бы ответил. Один из этих моментов — это то, что Путин прямо сделал оговорку, что все-таки в письме и заявлении МИДа не было сказано прямо о применении ядерного оружия. Там было сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, сказал Владимир Путин. Но он, конечно, сказал, что да, возможно и применение ядерного оружия, но это было достаточно все-таки сказано, на мой взгляд, мягко. То есть это не было как какая-то угроза или такой сигнал красной линии. В этом плане, я думаю, что Владимир Путин пытается сейчас донести такую более-менее цельную позицию до Запада, да, показать все-таки, где есть какие-то моменты, которые могут вот трактоваться уже как слишком серьезные, но при этом демонстрируя, что, в общем-то и целом, да, у нас есть действительно разные средства, и ответ может быть разным, что это все лишь как бы ответ на эскалацию. эскалацию. Ну, в общем, это была, мне как кажется,

0: попытка тоже это выступление преодолеть некий кризис доверия.
1: Вот ты упомянул кризис доверия, и, безусловно, он есть, но также есть понимание, что в нынешних реалиях преодолеть его целиком невозможно. Мы навряд ли откатимся к уровню отношений с Европой начала нулевых. Поэтому я бы здесь даже говорила о том, что более важна проблема другая, проблема именно кризиса предсказуемости, потому что, хорошо, у сторон нет доверия, но у них нет и механизма как-то сверять часы, друг с другом беседовать, предупреждать, уведомлять друг друга о тех или иных военных маневрах, верифицировать ядерные потенциалы друг друга. За последние годы, по сути, был свернут формат Совета России-НАТО. Последний диалог в нем проводился в январе 2022 года. И с тех пор больше этот канал коммуникации не задействуется. У нас разрушен практически режим контроля над вооружениями. То есть, опять же, нету возможности верифицировать, что происходит с арсеналом США и России. Есть такая знаменитая фраза Рональда Рейгана «Trust by verify» — «Доверяй, но проверяй». А у нас нет ни trust, ни verify. У ОБСЕ, как у площадки для взаимодействия по вопросам безопасности, тоже серьезный кризис. Россия испытывает по отношению к ней крайне сильный скепсис. Так что и эта площадка, можно сказать, тоже все-таки не самая эффективная и пребывает сейчас в кризисе.
0: Кстати, об этом, между прочим, как раз и фактически прямым текстом говорилось в речи Владимира Путина на Валдае, когда он говорил, что требуется новый порядок и новые правила, да, собственно, восстановить это доверие. Я думаю, что это как раз вот ровно то, что мы и с тобой сейчас на теоретическом уровне обсуждали. И да, действительно, в этой истории ты права. Тяжело выстроить какую-то новую систему сходу, да, не очень понятно, как, на каких основаниях ее выстраивать. Поэтому, возможно, и есть идея начать с таких хотя бы прямых обменов прямыми заявлениями, да, то есть, ну, фактически, да, выступление публичное такое, ну, практически прямой сигнал, и даже уже не сигнал, а разъяснение. И я думаю, что логика такая, ну, смотрите, сейчас ситуация такая, если вы делаете так, мы поступаем вот так, если вот так, то вот так. Хотя бы попытка обрисовать четко ситуацию. Может быть, это как раз первый шаг попытки выстроить новую систему.
1: Или опознать ту самую ступень эскалации, на которой мы сейчас все-таки находимся. Здесь, мне кажется, важно восстановить для этого постоянные кризисные каналы связи между российскими военными и натовскими. С довольно прозаичной целью на самом деле. Если, например, столкнулись самолеты в небе, появился где-то неизвестный беспилотник, опасно сблизились корабли, стороны должны за минуту выяснить, что происходит, прежде чем отвечать. Второе — минимальная военная прозрачность. Заблаговременные уведомления о крупных учениях, обмен информацией о масштабных передислокациях, наблюдатели, правила поведения авиации и флота в Балтийском регионе, особенно вокруг Ленинграда. Полная демилитаризация региона сейчас нереалистична. А вот какие-то договоренности о правилах игры, они вполне в целом возможны. Но вопрос, конечно, в наличии политической воли.
0: Как я сказал, был еще один какой-то сигнал, который выделял не только в последней именно речи на Валдае Владимира Путина, но еще и на протяжении последних недель. Эти новости часто проходили в зоне нашего внимания и комментировались Кремлем. Это вопросы введения внешнего управления над рядом зарубежных компаний, европейскими в частности. Ну, самый громкий пример, который как раз тоже на Валдае упоминался, это Nestlé.
1: А еще есть кейсы Ашана, Леруа Мерлен, теперь, правда, Лимана Про и Метро Кэш энд Кэрри.
0: И другие. И вот как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, какие факторы стали ключевыми для ведения этого внешнего управления, он всегда комментировал, что это компании, собственники которых находятся в странах, которые открыто выступают в боевые действия против России, да, что это недружественные страны. Немножко об этом тоже говорилось на Валдае, и Путин расшифровал это так, что, ну, нам же нужен какое-то там тоже ответное действие в ответ на конфискацию наших активов. Также звучало, что значит прямое участие в боевых действиях. Было озвучено в какой-то момент, что это значит, что когда наносятся удары по нашей экономической инфраструктуре, это невозможно без каких-то разведданных. Но, в общем, в этом плане, мне кажется, что достаточно на Валдае в целом прозвучало в том числе и про какие-то другие рычаги, помимо применения какого-то серьезного именно оружия. И, в общем-то, это в чем-то и для лестницы эскалации, наверное, и неплохо, что мы рассматриваем разные рычаги.
2: Пояснительная бригада. Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире. Бешеные деньги. В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка – «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддерживать.

держать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне, не отличавшийся большим умом Декстер, решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Еще 15 минуточек. 10 минуточек. Еще 5 минут.
5: Не торгуйтесь.
3: Теперь Мосбиржа открывает основные торги в 9 утра. Радио РБК следит за ними с первой минуты. Курсы, индексы и комментарии экспертов. Все, чтобы быть на шаг впереди. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. РБК тренды.
2: Цифровой рубль и эквайринг. Цифровой рубль может заметно повлиять на рынок эквайринга. У бизнеса появляется еще один канал приема безналичной оплаты, но уже без карточной инфраструктуры. При оплате цифровыми рублями деньги переводятся напрямую на счет компании на платформе Банка России. До конца 2026 года такие операции для бизнеса бесплатны. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы покупки, но не более 1500 рублей за один платеж. Для сравнения, стоимость классического эквайринга устанавливают банки, и она зависит от отрасли, оборота и условий договора. Поэтому цифровой рубль становится новым конкурентом привычным способом приема платежей. Особенно для бизнеса с большим оборотом даже небольшая разница в комиссии может означать заметную экономию. Карточный эквайринг при этом никуда не исчезнет. Но появление еще одного платежного канала с фиксированным низким тарифом может усилить конкуренцию и давление на комиссии на всем рынке.

С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Депутаты Европарламента предложили передать их в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echos. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Kanye West в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Спарка, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+. Повтор программы.
1: У микрофона Олег Овчаренко, и в этом часе не только об основных итогах воскресенья, но и о некоторых итогах недели. На этой неделе крупнейшие деловые объединения поддержали мораторий на проверки. В России на год ввели отсрочку на проверки пострадавшего от атак дронов бизнеса. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК. Российские компании, чьи объекты пострадали от атак беспилотников, временно освободят от плановых и части внеплановых неналоговых проверок. Мера уже вступила в силу и будет действовать до октября следующего года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Постановление правительства распространяется на те объекты, которые пострадали от атак с начала этого года. Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев. Речь идет о ситуациях, когда проведение контрольно-надзорных мероприятий, то есть проверок, необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ранее мы уже вводили схожие меры. Я напоминаю, что с 22 по 24 год в России действовал мораторий на проведение проверок. Практика себя зарекомендовала очень положительно, в том числе и с точки зрения реакции бизнеса. Более того, она нашла свое отражение в законе о контроле и надзоре в Российской Федерации.
1: С 2022 до конца 2024 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок. При этом за контрольно-надзорными органами сохранялась обязанность проводить их в случае срабатывания индикаторов риска. Теперь действие моратория решили распространить именно на компании, которые пострадали от атак. Больше всего это поможет сегменту электронной коммерции, отметила в разговоре с Марией Пичугиной председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
3: В этом году очень сильно и очень масштабно пострадала именно отрасль электронной коммерции, пострадали маркетплейсы и все предприниматели, которые с ними работают. Я должна сказать, что эта мера одна из тех мер, которые мы в принципе ждали, потому что проверки действительно накладывают серьезную административную нагрузку на бизнес, и на крупный бизнес, и на малый бизнес. И хочется, чтобы сейчас в условиях достаточно серьезных сложностей малый бизнес и, в общем-то, те компании, которые определяют экономику страны, сейчас про крупные маркетплейсы, чтобы у них не уходили ресурсы на то, чтобы какие-то преграды преодолевать административные. При этом, из того, что я увидела в новости, нет пока никакого фокуса на отрасль МСП, тогда как, конечно, это тоже достаточно серьезно пострадавший бизнес, и хотелось бы, чтобы этот мораторий распространялся и на тех, кто продает, кто производит товары на территории России, продает их, реализует на цифровых платформах. Ну вот, например, у Wildberries с самого начала практически атак по личным кабинетам предпринимателей были разосланы уведомления о том, что они признаны пострадавшими, что у них есть признаки того, что они в условиях этих атак тоже являются пострадавшей стороной. Для селлера Wildberries будет основание предъявить эту справку в те контролирующие органы, ну, например, в прокуратуру, чтобы избежать этих проверок.
4: Насколько эта мера поможет компаниям, бизнесу в реальном восстановлении или только снизит некую бюрократическую нагрузку?
3: А это и есть реальное восстановление. Послушайте, сейчас можно услышать, конечно, что кто-то ждет прямых денежных, скажем так, компенсаций, но мораторий на проверки, отсрочка налоговых платежей – это очень серьезная помощь со стороны государства. Это освобождает сразу и денежные, и административные ресурсы, и человеческие ресурсы.
4: В чем помощь заключается? Поскольку такие моратории, они никак не исправляют финансовое положение компании.
3: Они дают передышку и дают возможность фокус внимание руководителей и всего персонала перевести на восстановление, потому что проверки могут быть разные с разных контролирующих органов и отнимают большое количество времени. Я думаю, любой предприниматель это знает.
1: Проверки, как выяснил РБК, могут быть инициированы только по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан или возникновении чрезвычайной ситуации. Впрочем, есть и исключения. Мораторий не распространяется на сферу образования, энергетический надзор, транспортную безопасность и на некоторые категории промышленной безопасности, указано в постановлении Кабинета министров. На уходящей неделе мы много и пристально обращали свое внимание и на различные налоговые изменения. И, как стало известно, предусмотрено увеличение налоговых штрафов до 14 раз. Подробнее об этом через полминуты вы слушаете радио РБК. У микрофона Олег Овчаренко. Налоговые штрафы вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1.5 или в 3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Ну а среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
5: Рост штрафов примерно от 1.5 раза. До 3 раз и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительные записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года у нас цены выросли 2,3 раза. Соответственно, в среднем таков рост штрафов и будет.
6: Какие изменения станут самыми важными?
5: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штрафов. Может быть, в 1.5 раза это рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомое увеличение. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИКов в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедур налоговой проверки и, в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
6: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
5: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 2027 года вводится квазиналоговый контроль со стороны маркетинга плейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения – это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более 1 месяца хотя бы 1 стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому коду являются. появляется, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысячу рублей.
1: Предполагается, что обновленные размеры штрафа вступят в силу с 1 января. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством – «Антифрод 3.0». Пока это не действующий закон, а лишь набор законодательных инициатив, вынесенных на общественное обсуждение. В нем около 20 предложений. Например, одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных, а также отказаться от их использования бизнесом одним кликом. В других мерах, а также к чему приведет отзыв персональных данных, разбирался Ростислав Мерецкий.
7: Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, рассылки, пуши – это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря – это еще один удар по бизнесу. И помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
8: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
7: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
9: Ну, вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
7: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, не ясно, отмечает генеральный директор ТМТ консалтинг Константин Анкилов.
10: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
7: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников. Больше никаких предоплаченных, предактивированных номеров. Плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
11: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
7: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
12: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователей и так далее. Сейчас на подобные дилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
7: В итоге для бизнеса эти меры новая головная боль, новые расходы. Для россиян две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
1: Ростислав Мерецкий рассказал детали нового, уже третьего по счету антифрод-пакета.

0: Во Франции во время масштабных протестов старшеклассников разгромили 24 учебных заведения. Это слова министра национального образования Эдуара Жифре. По его данным, всего из-за беспорядков работу остановили до 500 учреждений, и 5 октября они также не будут работать из-за материального ущерба, нанесенного протестующими учебным заведениям, а также нападения на персонал. Это все тоже заявление Эдуара Жифре. Все же началось во Франции с лицея Сен-Экзюпери, где учащиеся заблокировали вход, требуя решить проблему нехватки преподавателей, социальных работников и школьных психологов. За неделю движение распространилось по всему региону Иль-де-Франс, а затем и по всей стране. К 28 сентября акции прошли примерно в 180 учебных заведениях. На днях к протестам присоединился крупнейший профсоюз лицеистов, призвавший блокировать все лицеи. Ну а пик пришелся на 1 октября. Минобразование зафиксировало нарушение работы свыше 1000 учебных заведений, 222 из которых были заблокированы. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением зданий. Как рассказал гид и переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин, за пределами районов, школ и вузов Париж и провинции живут обычной жизнью.
1: Если не брать окрестности средних школ и высших учебных заведений, то в Париже обычная жизнь, да и в провинции тоже. По стране порядка 500 учебных заведений участвуют в движении, то есть они закрыты. Планируется большая манифестация в Париже. Чего добиваются школьники? Официально, чтобы большие средства уделяли на образование. Позиция родителей. Некоторые поддерживают, а некоторым надо сидеть с своим чадом и на работу идти. То есть практически есть моменты, которые, так сказать, омрачают обычную жизнь. Опасно ли выходить на улицу? Да нет, не опасно. Местная пресса обсуждает как раз моменты, когда там чего-то жгут, чего-то ломают. То есть чем больше обсуждаются зажженные какие-то автомобили около школ, тем меньше обсуждается как раз корень проблем. А корень проблем – это падение уровня образования и неуверенность молодежи в завтрашнем дне.
0: Всего с начала протестов арестовано около 2000 человек. Преимущественно это несовершеннолетние. Ранены 305 полицейских и жандармов. Впрочем, на фоне протестов правительство пошло на частичные уступки. Министр Жифре объявил об отмене регистрационных сборов для небюджетных студентов, которые были предусмотрены проектом бюджета на 2027 год. Кажется, у инвесторов золота наступил последний момент зафиксировать прибыль.
2: РБК коллекция.
0: После первого за 3 года роста ставки ФРС цены на драгметалл ускорили падение. И сейчас торгуются в районе 4200 долларов за тройскую унцию. Впрочем, даже ниже этой отметки. Мы решили изучить неочевидный способ заработать на тренде. Золото, медь и даже редкоземельные металлы содержатся в бытовой технике. И россияне все чаще пытаются извлечь их для перепродажи. Получится ли извлечь из этого прибыль? Герой программы «Да или нет» – гендиректор компании «Красцветмет» Михаил Дягилев. Он один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Содержимое своей антресоли проверила Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
4: YouTube абсолютно переполнен роликами о том, какие бытовые приборы – это скрытые прииски драгоценных металлов вокруг нас. Что вообще происходит? Люди просто так сошли с ума или не просто? Есть у них поводы?
5: Мне кажется, происходит примерно то, что и последние 8 тысяч лет, с тех пор, как люди впервые встретились с золотом, и с тех пор не могут перестать о нем думать. В последнее время необычная ценовая ситуация. В начале этого года мы наблюдали исторические максимумы цены – около 5600 долларов за тройскую унцию. В рублях это тоже было более 13 тысяч рублей за грамм. Поэтому, конечно, люди интересуются источниками золота.
4: А давайте вот по поводу неочевидных вещей. Допустим, в моей квартире, которые реально могут оказаться богатыми драгметаллами. Приставка, холодильник, стиральные машины, бабушкин радиоприемник, если кому-то повезло такой дом иметь.
5: Все эти изделия богаты драгоценными и другими цветными металлами. Если речь идет о какой-то крупной технике, такой холодильник или стиральная машина, то в первую очередь деньги там можно получить за находящуюся там медь, а не за золото. Золота там совсем немного, потому что управление этими устройствами очень простенькое, и платы там очень скромные по размеру. Но если у вас есть дома старый компьютер, настольный, ноутбук, может быть, игровая приставка, то да, там есть драгоценные металлы.
4: Допустим, вот в той же приставке. Сколько там чего? Сколько это будет стоить, если я вдруг смогу оттуда вытащить драгметалл?

0: стало.
1: Ну, смартфон и ноутбук – это несколько десятков миллиграмм на одно изделие. Если захочется собрать целый грамм золота, то придется собрать около 50 смартфонов. Один грамм золота стоит, ну вот сегодня, около 12 тысяч рублей за грамм. Есть некоторые эксклюзивы, радиоприемники военного назначения, например. Наиболее знамениты на рынке конденсаторы, КМ-ки. Они содержат безумное количество платиновых металлов, в частности, палладия, либо платины, до 5% от их веса. Это очень много. Но я думаю, что у вас дома этого нет.
0: В том же телефоне, как я понимаю, металл нанесен на микросхемы, на платы и на контакт. Физически как его оттуда доставать? Соскребать скальпелем или расплавлять над горящей свечкой?
1: Ну, как вы уже знаете, я не сторонник того, чтобы вы разбирали смартфон дома. Небезопасно бывает. В промышленном масштабе устройства, любые, в том числе смартфоны, их разбирают, ну, как минимум отделяют батарею, а дальше эти устройства измельчаются. После этого, уже будучи разделенным на фракции различных материалов, помимо драгоценных металлов, в этих изделиях много что еще есть. Там много пластика, там много железа, меди, 15% будет. И дальше есть определенная цепочка превращений, которая приводит нас уже к химически чистым металлам, которые могут принимать товарный вид. Надо сказать, что для больших переработчиков это непростой бизнес. Экономика все еще складывается очень тяжело. Не только в России, во всем мире. На сегодняшний день каждый год образуется около 70 миллионов тонн отходов электроники и электротехники. В России около 2 миллионов. Степень утилизации, такая среднемировая, всего этого богатства, не превышает 25%. В Европе эта цифра больше 40%. В России считается, что примерно 5-7%. То есть экономическая цепочка по-прежнему не сложилась.
0: Минпромторг прошлой зимой объявил программу сбора редкоземов из старой техники. Вот вообще, как вам эта инициатива? Она может реально принести деньги?
1: Если речь идет именно о редкоземах, то утилизация их из старой техники еще более сложная, чем из драгоценных металлов. Теоретически, вот из простых цифр, что 2 миллиона тонн в России образуется отходов электроники, примерно 5% от этого – это электронные платы. Считается, что вот в пределе, если бы вдруг было возможно все собрать и все переработать, при этом без потерь, можно было бы собрать до 30 тонн золота в год только в России. А сегодня только первые тонны.
0: А вот эта вся активность, на ваш взгляд, она может сколько-либо значимо повлиять на позицию России на вот мировом рынке драгметаллов или тех же редкоземов?
1: Россия очень крупный производитель драгоценных металлов. Производство золота в России из всех источников стремится уже к 400 тоннам в год. Помните цифру 30 тонн теоретически, которые в принципе попадают на свалки, да, добавятся к 400 тоннам, это будет заметно, но явно не геймченджер.
0: Через 20-30 лет более надежным источником драгоценных металлов будут свалки, а не недра, да или нет?
1: Нет, не будут. Что попало на свалку, вряд ли когда-то будет переработано с пользой для людей.
2: Да или нет?
3: Об основных событиях понедельника, 5 октября, и ожиданиях от него в утреннем эфире расскажут Илья Приходько и Ирина Савельева. Слушайте «Утро вне конкуренции» с 7 до 10 утра по Москве на радио РБК. Новая неделя только начинается.
4: Кто есть кто?
5: Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co-09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строились современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях. Потому что Nordcross Cross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате

0: интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Нордкросс. Что это? Бывший Линкольн Ко. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 — это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 10 опор, 55 тысяч тонн, 540 метров бетона и стали. На момент открытия в 1967 году Останкинская телебашня была самой высокой в мире. Сегодня этот технический гигант ежегодно принимает сотни тысяч туристов. До знаменитой смотровой площадки на отметке в 337 метров скоростной лифт поднимает всего за 57 секунд.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает международный гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин.
6: Из шахматной литературы я однозначно рекомендую книгу Юрия Вербаха «Путешествие в шахматное королевство». Она как раз для начинающих шахматистов, для детей, наверное, в первую очередь. И она учит основам игры. Я по ней занимался в детстве как раз. Книга написана на доступном, понятном языке. Детям интересно, увлекательно и познавательно. Я читал эту книгу, когда мне было лет 6-7. Можно сказать, что после этой игры у меня пошла самая настоящая тяга к шахматам.
5: Юрий Авербах, Михаил Бейлин. «Путешествие в шахматное королевство». 32 незатейливые на вид шахматные фигурки на 64-клеточном поле. Вот и все шахматное королевство. О множестве королевств, великих и малых, рассказывает история. О том, как королевства рождались, расцветали, становились все могущественнее и могущественнее. О том, как вели бесконечные войны, побеждали и терпели поражения. О том, как рано или поздно уходили в небытие. А маленькое шахматное королевство стоит незыблемо вот уже 1500 лет, и конца ему не видно.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.

0: утра в столице, в студии Павел Потапов. G20 добилась прогресса в осмыслении ряда важных проблем, касающихся прежде всего реформирования Всемирной торговой организации, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам саммита G20 в США. При этом Решетников отметил, что в сложившихся непростых геополитических и экономических условиях ожидать каких-то прорывов от любого диалога трудно. Один человек ранен в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в трех районах области силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников. Часть трасс Башкортостана закрыта для движения из-за непогоды, сообщили в МЧС республики. Ограничения, в частности, коснулись дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Ограничения ориентировочно действуют до 10 утра по местному времени, до 12 по Москве. В регионе возможны снег, ветер, гололед, видимость будет ограничена. Медведя застрелили в столице Тувы-Кызыли, сообщается на странице МВД по республике во ВКонтакте. Хищник вышел в Национальный парк культуры и отдыха. Сотрудники полиции обнаружили медведя с помощью квадрокоптера. Действующий президент Бразилии Лула да Силва уступает сенатору Флавио Болсонару в первом туре президентских выборов. После обработки результатов с 99% избирательных участков Болсонару набирает 47% голосов, Лула да Силва 45%. Для победы в первом туре кандидат должен получить более 50%. Лула да Силва оценил готовность ко второму туру выборов 25 октября фразой «Я хорош в плей-офф». Больше новостей на сайте РБК.
1: Другой лидер державы заявил накануне, что победа за победой. Я даже устал от этих побед. Что-то похожее как будто бы в Бразилии происходит. Мы желаем вам только побед этим утром. Утро вне конкуренции в ваших радиоприемниках, мобильных устройствах, умных колонках. Пожалуйста, 5 октября, понедельник. Сегодня отмечается День учителя, День врача и День сотрудников уголовного розыска МВД. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Мечтали ли мы быть учителями, врачами или сотрудниками уголовного розыска? Я нет, ни в одном случае.
2: Я тоже не припомню таких мечт у себя. Доброе утро. Посмотрим, как открылись торги на утренней сессии. Они открылись небольшим движением вниз. 2287 пунктов. Рынок отскочил от сентябрьских минимумов, но остается ниже отметки 2300 пунктов. В основном давление на рынок оказывают геополитические риски. Нефть утром остается дорогой, но при этом снижается. Brent торгуется выше $101 за баррель. С одной стороны, рынок отыгрывает решение большой семерки высвободить из резервов запасы нефти и дизеля, а с другой решением ОПЕК плюс не увеличивать добычу. Ну и ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается напряженной. Дорогая нефть поддерживает рубль, аналитики при этом ждут его ослабления, если Минфин увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила. А на межбанке сейчас доллар в районе 84, евро 93.20.
1: О Минфине и налогах в этом часе тоже расскажем. Власти предлагают поправки в налоговый кодекс. В частности, любая прибыль, контролируемая иностранной компанией, будет облагаться ДФЛ. Как это будет работать, детали обязательно расскажем. На Ближнем Востоке обострение. Саудовская Аравия нанесла авиаудары по йеменской столице. К чему может привести эскалация? Попробуем разобраться. Ну а прямо сейчас о том, что страховки селлеров на Озоне стали дороже.
3: Утро вне конкуренции.
2: Сегодня уже в четвертый раз за два месяца произошло повышение стоимости страхования товаров на складах маркетплейса. Если в цифрах Ингострах списывал с продавца чуть больше 0,01%, а с сегодняшнего дня ставка выросла более чем в 7 раз, до 0,08% в день. Сейчас с нами в студии Кирилл Леонов. Он разобрался, как повышение скажется на селлерах и покупателях.
1: Ну, Кирилл... То есть тариф вырастет, но, видимо, есть нюансы какие-то в этом случае.
2: Да, что тебе удалось узнать?
4: Нюансы есть, пока не совсем понятно, как они будут работать, и мы отправили запрос в Marketplace Озон. Пытаемся понять, вот тариф повышается, но при этом меняется база исчисления. Теперь он будет не по базовой стоимости товара, а по стоимости, которая заявлена уже в карточке, то есть в итоговой. И, может быть, какие-то категории даже станут дешевле, чем было, хотя это маловероятно, мы пока ждем этого ответа. При этом точно спрогнозировать рост расходов заранее сложно, потому что коэффициент возмещения отличается от категории к категории. Единого опубликованного перечня пока нет, и проще будет пересчитать конкретные товарные позиции, когда уже появится обновленный калькулятор для селлеров. При этом сейчас продавцы на маркетплейсе прогнозируют отток страховок, то, что их станет, по крайней мере, меньше, потому что страхование обретает стоимость неподъемную, уже объяснил мне генеральный директор издательского дома «Альпина» Алексей Ильин.
5: Повышается ставка очень сильно, на мой взгляд,

0: до уровня запретительного. Стоимость страховки будет примерно составлять 30% от стоимости товара. За год мы должны заплатить 30% от стоимости нашего товара. Не знаю, вот много ли поставщиков озона согласятся такую ставку платить. Скорее всего, мы откажемся. Сейчас поставщики, большинство, очень сильно сократили свои запасы на складах озона. Склады озона сейчас стоят полупустые. Многие сделали так, чтобы на каждый склад был относительно небольшой риск.
1: Кирилл, я думаю, что многим важно и интересно, как все это скажется на потребителях.
2: Я ничем тут, к сожалению, не удивлю. Селлеры прогнозируют то, что это будет закладываться в итоговую стоимость. Правда, не все закладывают треть стоимости товара на страховку. Например, владелец косметического производства Гильтек оценивает увеличение всего на 1%. Это Сергей Кирш.
3: Для нас, конечно же, это повышение не является мягким и комфортом. Для нас оно, правда, будет не в 7 раз, а примерно в 2,8 раза. Но это точно мы поймем, когда произойдет первое списание. Скорее всего, это просто будет все учтено в ценах и сработает на цене для покупателя. Но, в общем-то, бросать страхование мы не думаем, пока существуют те риски, которые есть на нашем игровом поле. Политика насчет страхования в любом случае определяется не имя компании Янгострах и, видимо, пробуют тоже сократить свои собственные риски. Живем в тех условиях, которые нам дает внешняя среда. Нравится ли они нам? Не очень.
4: Ну, очевидно, речь идет о том, что в косметической сфере быстрее товар оборачивается, быстрее продается, а книги все-таки это игра в долгую, как мы понимаем.
2: Да, но если возвращаться к селлерам, то есть те, кто даже на процент не готов поднимать итоговую стоимость товаров. Например, генеральный директор косметического бренда Estée La Prus Ирина Амодзова уперлась в ценовой потолок.
5: Не столько повышение волнует, а сколько тенденция. Со 2 июля у нас уже повышался тариф 4 раза. Планировать какие-то действия, выход, развитие очень сложно. Если это никак не будет реализовано с точки зрения защиты товара, просто как очередное повышение, то ничего хорошего это не приведет. Мы пока цены повышать не собираемся до конца года, поскольку просто не имеем уже запасов повышения. Спрос снижается для товаров с категории выше 1000 рублей в том диапазоне, в котором мы работаем. И для нас любые там уже проценты критичны.
2: В Озоне подчеркивают, что в отличие от страхования машины или квартиры, где вся сумма за год вносится сразу, плата за защиту товаров списывается ежедневно, и продавец может отключать или подключать эту страховку, когда считает нужным. Принцип простой. Если день оплачен, то товары под защитой, цитирую Marketplace. А вот когда нужно включать страховку, вопрос открытый. Предположу, что в пятницу 13-е и каждый третий четверг месяца эту функцию точно включает каждый селлер.
4: Спасибо, это был Кирилл Леонов. Верят ли контролируемые иностранные компании в приметы, и в частности в пятницу 13? Об этом буквально через минуту с небольшим. Теперь у них, у этих контролируемых иностранных компаний, прибыль попадет под НДФЛ. Расскажем детали.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Вы это слышали?
10: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
9: Теперь слышали.
10: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
9: 18+.
4: 7:09 в Москве. Итак, любая прибыль контролируемой иностранной компании будет облагаться НДФЛ. Таков законопроект, который уже внесен в Госдуму. Разбираемся в деталях.
6: Утро вне конкуренции.
1: Ну, в частности, РБК разобрался, как будут платить налоги такие компании. В их число входят, например, личные холдинги, компании с брокерскими счетами, которые владеют недвижимостью или долей в небольшом бизнесе. И вот, согласно тексту, сильнее всех изменений затронут владельцев малых контролируемых компаний с прибылью менее 10 миллионов рублей, которые ранее освобождались от НДФЛ. Теперь они будут платить налог. Кроме того, меняются и критерии контролируемой компании. То есть предлагается поднять порог для доли резидента с 25 до 50%. РБК разбирался, как

0: Как же поменяются налоговые правила для бенефициаров таких КИК? Автор статьи, экономический обозреватель РБК Ольга Волкова, пояснила, что это в первую очередь затронет участников малых компаний, а также компаний в недружественных странах.
1: Эксперты сходятся во мнении, что прежде всего новые правила скажутся на владельцах небольших контролируемых иностранных компаний, которые раньше как раз укладывались в порог в 10 миллионов рублей прибыли, которая, соответственно, освобождалась от налога. Сейчас нераспределенная прибыль КИК включается в совокупную базу НДФЛ со ставками от 13 до 22%, только если она превышает этот размер. И, соответственно, под это освобождение попадало большинство малых КИК, личные холдинги, компании с брокерскими счетами, владеющие недвижимостью или долей в небольшом бизнесе. В свою очередь, увеличение порогового значения для критерия контроля до 50% означает, что, например, налоговый резидент России, который владеет 30% в иностранной компании, не будет признаваться ее контролирующим лицом и не будет обязан отчитываться в отношении нее. Соответственно, обязанность по уплате налогов с прибыли таких компаний будет возникать только при фактическом получении дивидендов от них. Это облегчит налоговый комплаенс в России по проектам за рубежом с участием российского бизнеса. Но тут важно оговориться, что если российские резиденты в совокупности владеют более чем половиной компании, все еще контролирующим будет считаться каждый из них с долей свыше 10%.
2: Кроме малых КИК, на кого еще окажет наибольшее воздействие предложенные изменения?
1: Здесь это может особенно сильно сказаться на владельцах контролируемых иностранных компаний в недружественных странах, потому что, как говорят эксперты, именно у них в последние годы возникали проблемы с получением аудированной отчетности.
2: Сколько сейчас в России таких компаний и как менялось их число к текущему году?
1: В отчете по итогам 2025 года, который, соответственно, ФНС публиковало в этом году, ведомство отчитывалось о том, что было задекларировано почти 44 тысячи контролируемых иностранных компаний. Тогда их число выросло в годовом выражении на 6%, а если считать по отношению к показателям, например, 2021 года, то рост почти 30%.
3: Детальный, полный разбор РБК о том, как может поменяться налогообложение КИК, читайте на сайте после 11 часов по Москве. А сейчас 7 часов 12 минут. Расскажем о том, что еще важно сегодня.
0: Одна из ключевых новостей выходных. Йемен начал военную операцию против хуситов и собирается вернуть под контроль всю территорию государства. Как выглядит расклад сил и что эта кампания будет означать для Ормузского пролива, расскажем уже через 15 минут. Организатор концертов Kanye West рассказала, как будет происходить возврат денег за билеты. В эксклюзивном интервью РБК она раскрыла, что происходит с финансами компании после отмены выступления и что же все-таки привело к этой самой отмене. Подробнее через полчаса в нашем эфире. А еще российские военные отчитались о появлении глобальной системы мониторинга обстановки в космосе. Звучит очень впечатляюще. Мы поговорили с человеком, который руководит аналогичной системой в США. Что же там происходит в космосе и есть ли там признаки жизни, узнаете только на радио РБК.
3: 7 часов 13 минут в Москве. Тоже о признаках жизни, но немного других. Миллиардеры покидают Великобританию. Этим летом в Монако переехал один из богатейших людей Соединенного Королевства. Если вы не знали, это Дэвид Рубин. Он совладелец инвестиционной компании Рубин Бразерс, которую основал вместе с младшим братом Саймоном, что логично. В России Рубины известны как участники так называемых алюминиевых войн, то есть борьбы за контроль над крупнейшими металлургическими предприятиями. История из 90-х. В состоянии они заработали на торговле металлами, алюминиевом бизнесе в России как раз уже четверть века назад. А впоследствии деньги вложили в недвижимость, инфраструктуру и дата-центры. До Рубина из Великобритании в Швейцарию уехал стальной магнат Лакшми Миттал. Это индийский бизнесмен, основатель, владелец крупнейшей в мире металлургической группы. Ну и много еще кто. Всех перечислять, наверное, нет смысла. Тренд на отъезд сверхбогатых иностранцев из Великобритании наблюдается уже несколько лет. Об этом Анжелике Протасовой рассказала советник практики международного налогового планирования BGP Litigation Элина Бурыкина.
4: Изменение глобальной системы налогообложения для физических лиц, причем вот эти изменения затрагивают именно состоятельных физических лиц, которые находились на режиме нон-дом, так называемый. То есть для иностранцев, которые переезжали в Великобританию. У них были довольно интересные льготные фишки, которыми они пользовались. А по факту у них освобождались иностранные доходы и облагалось в Великобритании только то, что получено в Великобритании или то, что переводилось в Великобританию. Но это вот стандартный, то, что называлось режим remittance basis.

0: налог на наследство, то это может быть и до 40%.
1: Какие страны популярны для такого налогового бегства? Например, Дэвид Рубин уехал в Монако. Какие еще места пользуются спросом?
0: Монако действительно очень популярная юрисдикция, потому что по факту там для физлиц нулевое налогообложение, за исключением только там есть специфические условия для резидентов граждан Франции. Поэтому действительно популярно. Плюс, опять же, это европейский регион, плюс юрисдикция исторически привлекала богатых людей и капиталы. Привлекают, например, Эмираты, там, где вообще нет подоходного налога как такового для физлиц. Кипр тоже очень популярный, потому что там как раз-таки до сих пор существует система нон-дом, когда зарубежные доходы не облагаются налогом на Кипре. То есть это по факту очень похоже на систему, которая вот до недавнего времени была в Великобритании. Но здесь, опять же, нюанс заключается в том, что не все готовы смещать свой центр жизненных интересов и длительное время проживать в этих странах.
1: Есть ли еще какие-то подводные камни?
0: Налоговое резидентство, так или иначе, по физическим лицам оценивается по центру жизненных интересов и количеству дней, которые физическое лицо пребывает на территории той или иной страны. То есть на самом деле утратить налоговое резидентство какой-либо страны, особенно Великобритании, у которой очень специфические правила по налоговому резидентству, не так-то и просто. То есть либо налоговые органы Великобритании будут предъявлять претензии в части налогового резидентства, то есть пытаться как-то затянуть тех, кто отказывается от резидентства, наоборот, в резидентство, либо физлицам придется очень серьезно работать над смещением центра жизненных интересов и над своими трансграничными перемещениями. Потому что в противном случае к ним будет применяться ровно тот же самый режим, просто потому что их будут продолжать считать налоговыми резидентами Великобритании. То есть у них даже центр жизненных интересов определяется профискальным образом. То есть чтобы максимальное количество людей было налоговыми резидентами Великобритании. И даже если какая-то страна признала себя налоговым резидентом своим, это не значит, что другая страна тоже не захочет это сделать на основании своих правил. И вполне возможны варианты, когда получен сертификат налогового резидентства, например, в одной юрисдикции, потом другая юрисдикция заявляет свои права и, собственно, выигрывает этот спор. Особенно по людям, у которых большие капиталы, доходы и есть там за что бороться с страной.
2: Продолжаем отслеживать тему налоговой миграции.
3: Еще одна заметная новость. Сегодня в Вашингтоне суд рассмотрит дело американца Коула Томаса Аллена, который обвиняется в покушении на президента США Дональда Трампа. Речь об инциденте в вашингтонском отеле «Хилтон» во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. На нем присутствовали тогда президент Трамп и другие высокопоставленные члены администрации. А произошло все это 25 апреля. Вскоре после начала ужина Аллен попытался прорваться на площадку мероприятия через пункт досмотра, где дежурили офицеры полиции и секретные службы. Он был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Ему удалось пробежать мимо них, но после короткой перестрелки его обезвредили и задержались. Нападавшему на американского президента Коулу Томасу Аллену грозит срок вплоть до пожизненного и еще несколько лет сверху. Именно такое наказание получил другой нападавший на Трампа. Об этом Анжелике Протасовой рассказал спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
4: 25 апреля 26 года в Вашингтоне в гостинице «Хилтон» проходило такое традиционное мероприятие – ужин корреспондентов Белого дома. Дональд Трамп вообще это мероприятие долгий год не жаловал, но тут изменил давние традиции, решил его все-таки посетить. Там же присутствовали и многие другие высокопоставленные члены его администрации. Аллен заранее специально приехал из Калифорнии в Вашингтон и поселился в той же самой гостинице и привез с собой довольно серьезный набор оружия. Ружье, пистолет, боеприпасы, несколько ножей. А еще он написал письмо родным и бывшему работодателю, из которых, в общем-то, следователи впоследствии установили, что эту атаку он готовил заранее. Вскоре после начала ужина Аллен прорвался через пункт досмотра, где служба безопасности досматривала гостей, и побежал в направлении лестницы, которая вела в зал, где находился уже, собственно, Дональд Трамп. Прорываясь через кордон, он открыл огонь и попал по сотруднику секретной службы. Сотрудник не пострадал, потому что на нем был бронежилет, и открыл ответный огонь. После чего Аллена уже задержали. В зал прорваться он не смог, президент не пострадал, но звуки стрельбы были там слышны, президента эвакуировали, журналисты спрятались под столы.
1: Какие обвинения предъявляют к нападавшему?
4: Уже в мае Аллену большое жюри предъявило 4 федеральных обвинения, то есть это обвинение в нарушении именно федерального законодательства. Статья первая – это попытка убийства президента США, вторая – нападение на федерального сотрудника с применением опасного оружия. Также ему вменяют перевозку оружия и боеприпасов между Штатами с целью совершить тяжкое преступление, а также применение и выстрел из огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления. Аллен вину свою не признал.
1: Какое наказание теперь

0: грозит Алину?
1: За попытку убийства президента предусматривается любой срок вплоть до пожизненного заключения. Но не смертная казнь, поскольку в данном случае к смерти президента покушение не привело. Кроме того, за нападение на федерального сотрудника с оружием, то есть на агента секретной службы, ему грозит до 20 лет. За незаконную перевозку оружия до 10 лет. За выстрел из оружия от 10 лет. И причем, что важно, конкретно вот этот пункт обвинения, иногда в США бывает, что сразу несколько сроков отсиживаешь одновременно. То есть ты по одной статье получил 10 лет, и по другой. Но в итоге ты сидишь не 20, а 10. За статьей, связанной с применением огнестрельного оружия, предусматривается то, что ты должен последовательно отбыть этот срок. Соответственно, на выходе Ален может получить, например, пожизненный срок и еще сколько-то там лет сверху. Пожизненный срок может быть как с возможностью выйти условно-досрочно, так и без нее. Это будет решаться позднее. Непосредственно 5 октября пока такое процедуральное заседание, потому что дело еще не начали рассматривать по существу. Планируется, что это произойдет ориентировочно весной, в апреле 27 года, поскольку защита запросила больше времени на изучение материалов дела. Можно предположить, что не ранее, чем летом, осенью следующего года, мы вот только узнаем все-таки, какой итоговый будет приговор у Алена.
0: До этого было ведь еще две попытки покушения на Трампа. Что стало с теми людьми?
1: Был еще Томас Мэтью Крукс, который в июле 24 года в разгар президентской кампании стрелял в Трампа, ранил его в ухо. Все это происходило в Пенсильвании. Но он был практически сразу убит снайпером секретной службы, и поэтому суда не было. Был также Райан Раут, который пытался устроить засаду на Трампа возле его гольф-клуба во Флориде в сентябре 24-го, тоже еще до выборов. Собственно, его в сентябре 25-го, спустя год после инцидента, признали виновным по всем пунктам. Вынесение приговора состоялось в феврале текущего года. Его приговорили к пожизненному заключению и еще 7 годам. При том, что он даже не успел выстрелить в Трампа, его заметили агенты секретной службы, тем не менее, его приговорили довольно тяжкому наказанию.
2: Вот как раз Валентина Шварцман перечисляет о том, что были и еще и другие попытки покушения на Дональда Трампа. Самый известный в 2024 году, мне кажется, был, потому что был предвыборный митинг тогда в Пенсильвании. Томас Мэтью Крукс открыл
3: огонь. Да, эти кадры облетели весь мир.
2: Да, второе покушение было в 2024 году, 15 сентября, в гольф-клубе Trump International. Как, кстати, Трамп сам реагировал на все это в моменте, давайте вспомним. Но, например, когда было покушение 13 или 24 года, он сказал: «Я не могу поверить, что это произошло. Это было покушение на убийство, они пытались убить меня, я не знаю, кто это сделал, я знаю, кого, что они хотели меня убить, и хотели убить всех вас, потому что вы часть моего движения», тут тогда было. Затем, правда, уже у Трампа риторика была другая, он начал уже конкретно благодарить, например, спецслужбы, цитирую: «Хочу поблагодарить секретную службу и правоохранительные органы за их невероятную работу, они предотвратили то, что могло стать ужасной трагедией, например, мы должны быть благодарны за их службу», ну и так далее. Но критики Трампа упрекают в том, что попытки покушения на убийство он использовал исключительно в политических целях, для того, чтобы в очередной раз продвинуть своих сторонников. Но это все уже такие политические споры. К этой теме еще будем возвращаться.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать.

0: Сказать, ты съел столько, сколько нужно твоему организму. Молодец, что слушаешь себя. И главное, спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде. Без криков и уговоров. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 3 века истории и рекордные 143 килограмма веса в 2023 году. Таков масштаб кондитерской славы тульского пряника. В 1896-м, коронации Николая II, мастера вырезали уникальную печатную форму с профилем императора. Ее использовали ровно один раз, после чего уничтожили, чтобы никто не смог повторить такой шедевр.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-компанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
3: Ошибка на миллион.

Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Водитель бензовоза получил множественные ожоги из-за атаки БПЛА в Ростовской области. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, над регионом за ночь были сбиты 5 беспилотников. Продавцов табачной и никотин содержащей продукции начнут лишать лицензии за ряд нарушений, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетним, следует из постановления правительства на портале официального опубликования правовых актов. Оно вступает в силу с 1 марта. Минцифры вновь обсуждает с операторами связи введение платы за использование международного трафика свыше определенного лимита. Как пишет «Коммерсант», речь идет о платеже за объем свыше 50 гигабайт, но именно в сетях 5G. У операторов связи пока нет для этого необходимой технической возможности, так как трафик 5G идет через LTE-сети, поэтому если такое решение будет принято, реализовать его быстро не получится, отмечают эксперты. Власти Омана, Эмиратов и Израиля провалили проверки второго пилота Fly Dubai Хамама Аль-Хамами и допустили его до полетов. В итоге он

0: напал на командира рейса Дубай-Тель-Авив и пытался направить самолет в землю, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Издание описывает произошедшее как череду упущенных возможностей. По данным газеты, в 2024-м власти Омана обнаружили, что Аль-Хамами посещал экстремистские сайты и блоги, ему запретили летать в Оман Air, направили на программу дерадикализации и перевели на административную работу, однако опасения по поводу его взглядов не довели до других стран. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. И тогда остаемся в ближневосточном регионе. Что происходит? Можно ли говорить об эскалации? Судя по всему, да. Ближний Восток скатывается в еще более масштабную войну. Именно так мировая пресса описывает все происходящее после начала новой спецоперации против движения «Ансар-Аллах». Именно так называют хуситов в Йемене. Главная цель – вернуть контроль над страной.
2: Ну а при чем тут нефть? Сейчас будем разбираться. Итак, официальные власти Йемена объявили миссию по возвращению контроля над страной и освобождению городов от повстанцев-хуситов. Это произошло накануне. Почему западная пресса называет это важным моментом на фоне войны США против Ирана? Все подробности собрал Алексей Орлов, он сейчас с нами в студии. Алексей, для начала, как будет выглядеть операция военных?
3: Ну, безусловно, можно сказать, что это похоже на открытие второго фронта, как когда-то союзники открыли второй фронт в Европе против нацистской Германии, так и сейчас, по всей видимости, Саудовская Аравия вместе с официальными властями Йемена открывают второй фронт в Йемене против Ирана. И вести эти боевые действия будут действительно против хуситов. Итак, локальных столкновений, конечно, пока довольно было много за все это время, но каких-то полномасштабных боевых действий пока еще не происходит. Стороны ограничиваются исключительно точечными ударами с воздуха. Но при этом западные аналитики полагают, что мы еще нечто подобное можем увидеть. То есть речь идет именно про какую-то полномасштабную наземную наступательную операцию. И вот глава йеменского руководящего президентского совета Ришат Аль-Алими выступил накануне с обращением к нации и объяснил, зачем власти начали эту миссию.
4: Я объявляю о начале военной операции по возвращению территории Республики Йемен, распространению законной власти, а также государственных институтов на всю нашу землю. Президентский совет отдал распоряжение вооруженным силам и силам безопасности, а также всем воинским формированиям начать выполнение задач в соответствии с утвержденными планами и не останавливаться до освобождения страны от власти боевиков. Я подчеркиваю, что это не война против народа в нашей столице Сани и других провинциях. Это борьба за исправление прошлых ошибок и за будущее нашего народа.
3: И вот военные призвали ополченцев-хуситов сложить оружие, и специальное обращение зачитал официальный представитель вооруженных сил Йемена Маджид Аль-Нузайли.
5: Цель нашей борьбы – вернуть территории под контроль официальной государственной власти и положить конец жестокому режиму, который ополченцы-хуситы удерживают с помощью насилия. Официальные власти Йемена призывают всех, кто воюет в рядах боевиков-хуситов. Немедленно сложите оружие и как можно скорее вернитесь домой, чтобы не проливать кровь и дистанцироваться от проигравших. Мы обещаем, что Родина найдет место для своих сынов, которые вернутся на праведный путь.
3: Операция будет проходить при поддержке Саудовской Аравии. Об этом объявили власти и военные советники, которые представляют эту страну. И здесь, опять же, надо отметить, что уже больше месяца Саудовская Аравия обменивается ударами с хуситами. Хуситы атакуют нефтяные терминалы, порты, заводы по переработке нефти. Саудовцы в ответ наносят удары по важным объектам Ансар-Аллах. Ну и Саудовская Аравия уже направила в Йемен военных советников для координации наземного наступления с вооруженными силами правительства.
1: Расклад сил понятен. С одной стороны, хуситы и Иран, с другой стороны, международно признанное правительство Йемена при поддержке Саудовской Аравии. Почему все это важно, хотя подобные какие-то конфликты, в частности, в этом регионе, мы уже видели на протяжении последних как минимум пары лет?
3: Все крутится вокруг нефти, точнее, вокруг морских маршрутов доставки. Ситуация обострилась, когда хуситы захватили стратегический порт и остров Хама, который позволяет им контролировать часть Баб-эль-Мандебского пролива, а это как раз в свою очередь позволяет Ирану, то есть главному союзнику хуситов, давить на Соединенные Штаты Америки. И то есть путь такой: танкеры выходят из стран Ближнего Востока, проходят через Ормузский пролив, а затем, чтобы доставить грузы в Европу, идут по Баб-эль-Мандебскому проливу, потому что это просто самый короткий путь доставки. И вот по оценке газеты «Нью-Йорк Таймс», новая операция против хуситов открывает

0: Цитата: «Новый фронт в американо-израильской войне с Ираном и еще больше втягивает Соединенные Штаты в региональный конфликт». И вот месяц назад Эр-Рияд уже просил Вашингтон оказать военную помощь в операции против хуситов, но, как мы знаем, президент США Дональд Трамп отказал в этой просьбе. Но, видимо, все-таки не совсем, потому что, по сведениям издания, в Эр-Рияде сейчас работают 200 американских военных советников, которые как раз и помогают планировать операции и также координируют потенциальные цели в Йемене. И вот портал Axios прямо называет такую еще цель, то есть не только возвращение территории официальными властями страны, а также как раз возвращение контроля над побережьем и Баб-эль-Мандебом, потому что именно это позволяет и контролировать все морские маршруты для поставки нефти.
1: Ну, с Армузом-то все понятно, поэтому можно и туда теперь, конечно.
0: Да,
1: в чем соль-то всей этой ситуации?
0: Ну вот сейчас самая главная интрига в том, включатся ли Соединенные Штаты в эту новую военную кампанию и помогут ли в этот раз Саудовской Аравии и союзникам в регионе начать, ну, получается, новый фронт против Ирана. Дело в том, что президент Трамп хотел бы избежать еще одной изнурительной войны с непонятным финалом, передает портал Axios. И вот по сведениям этого издания, Пентагон пока не дал все-таки официального согласия на какую-то военную помощь Саудовской Аравии. Но, опять же, американские аналитики предполагают, что, скорее всего, какая-то помощь последует. Вопрос только в масштабах вот этой самой военной операции. И, как писало агентство Reuters, вероятнее всего, около 100 тысяч человек попытаются мобилизовать официальные власти Йемена, чтобы как раз провести вот эту военную операцию и попытаться какие-то все-таки территории себе вернуть.
1: Спасибо. Это был Алексей Орлов, который рассказал, что в этом регионе в очередной раз все из-за Баб-эль-Мандебского пролива и нефти, конечно. Ну, а конфликт между официальными властями Йемена и движением Ансар-Аллах, или хуситами, начался еще в далеком 2014 году. Тогда хуситы, я напомню, захватили столицу страны Сану. Ну, как это все будет влиять на нефтяные котировки? Нефть вот также в районе 100 долларов за баррель, в том числе ожидается, очевидно, рост. Проанализируем ситуацию уже буквально через несколько минут. А в следующем часе к этой теме вернемся. У нас будет на связи эксперт по Ближнему Востоку, который проанализирует, как операция против хусит повлияет на войну США против Ирана. И, в частности, ситуацию в Армузском проливе. Это тоже важно. Будьте с нами.
2: РБК отрасли. Selectel проведет сбор заявок по двум выпускам облигаций 6 октября. Общий объем выпусков составит 5 миллиардов рублей, срок обращения 3,5 года, предусмотрена амортизация. Первый выпуск имеет плавающий купон с премией не более 225 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России. Второй выпуск с фиксированным купоном, ориентир доходности не выше 16,75% годовых. Выплата купона каждые 30 дней отмечается в пресс-релизе компании. Selectel – один из крупнейших независимых провайдеров IT-инфраструктуры в России. Выручка за первое полугодие выросла на 14% год-году и составила 10,2 миллиарда рублей. Привлеченные средства направят на финансирование инвестиционной программы, поддержку темпов роста и своевременное наращивание вычислительных мощностей.
3: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Атрайринга веб-платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
7: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции».
8: И отвечаем на вопросы слушателей.
7: Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
9: 7 часов 41 минута, точное московское время. У микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. $101.80

0: за баррель бочки Brent сейчас дают. Действительно, ситуация на Ближнем Востоке не способствует стабильности на сырьевых рынках. Все подробности узнаем прямо сейчас. С нами в студии ведущий программы «Рынки» на РБК Дмитрий Александров.
1: «Рынки» на РБК.
2: Доброе утро. Действительно, нефть остается, наверное, одним из главных драйверов на рынках как российских, так и международных за последние полгода. Но вот если брать российские площадки, то именно на выходных акции нефтяников оказали основную поддержку. Видели мы зеленую свечку в субботу. Ее обеспечил почти полностью Лукойл, который на выходных, как нам сообщил Financial Times, вошел в сделку потенциальную между Россией, Украиной и США. Соответственно, активы Лукойла за рубежом рассматриваются как вот такая одна из разменных монет во всей этой большой истории. Но, тем не менее, сегодня на утренних торгах нефтяники корректируются, несмотря на крепкий бренд. И там вот мы уже видим, в принципе, и в Роснефти, и в Лукойле, и в Газпромнефти такое ограниченное снижение, а сам индекс Мосбиржи остается на уровнях ниже 2300 пунктов, примерно 2290 мы торгуемся прямо сейчас.
3: Что-то, кроме нефти и размышлений о ее судьбе, подогревает сейчас российский рынок? Я смотрю, утренний индекс подрастает немного, ну, буквально на 0,5% с небольшим 2290, но есть какой-то тренд. Насколько он долгосрочный?
2: Ну, как я уже сказал, почти полностью вот этот рост обеспечен субботней свечкой Лукойла, да, все остальное так незначительно. Я бы сказал, что других долгосрочных драйверов для роста сейчас у рынка нет. В принципе, он впитывает в себя вот эти нефтегазовые доходы. Здесь не только, конечно, нефтяники, но в том числе и «Новатек», и «Газпром», которые однозначно сейчас при текущих ценах будут получать больше выручки, и прочие экспортеры, в том числе удобрения, да, неплохо торгуются, угольщики, их не так много на Мосбирже, но, тем не менее, для России в целом это дополнительная выручка. Все это дает некоторые деньги. Но вот в остальном мы видели, наверное, не самый позитивный для рынков бюджет, есть в нем проинфляционная составляющая, и, конечно, это на находит отражение как в облигациях, там уже 16,75 доходность средних и длинных УФЗ, так и, соответственно, в акциях. Рынки закладывают, что ставки будут оставаться высокими еще очень долго, и, наверное, акции будут по-прежнему проигрывать инструментом с фиксированным доходом.
0: Дима, на этой неделе за какими событиями следим? Что может оказать влияние на динамику, на настроение?
2: Я думаю, что эта неделя такая достаточно ровная, каких-то больших там отчетов мы не ждем. Наверное, будем по-прежнему следить за инфляцией. Каждую среду она выходит, и сейчас такой некоторый поворотный момент, что же дальше будет делать Центральный банк. В принципе, надежды на снижение уже не так много. Ну, как бы мы не увидели здесь какого-то роста ключевой ставки с учетом тарифов, которые сейчас будут расти, да, и там некоторых прочих факторов, в том числе налоговых. Поэтому инфляция каждую неделю – это то, за чем должен следить инвестор.
3: Инвестор лучше тоже затаиться на этой неделе в ожидании каких-то крупных событий потом, в будущем.
2: Как показывает практика, к сожалению, ничего умнее, чем фонд, значит, денежного рынка и иногда покупки валюты, причем именно валюты даже, а не квазивалютных облигаций, придумать не удается.
3: О том, что еще делать инвестору, но при этом это все не является индивидуальной инвест-рекомендацией, мы напоминаем. Смотрите и слушайте в совместном эфире телеканала и радио РБК сегодня в 9 часов 9 минут по Москве. Большой разбор, Мосбиржа открывается, смотрим, что происходит. Надолго ли этот зеленый тренд, который мы видим по утренним показателям индекса, и что делать, как всегда, классический вопрос. Повторюсь, еще раз, совместный эфир в 9 часов 9 минут. Не пропустите в эфире телеканала и радио РБК. Спасибо, это был Дмитрий Александров, который как раз в нашу студию вернется без 15:08 в российской столице. Расскажем о том, что еще важно знать сегодня.
0: Россия и Украина пообещали нарастить темпы взаимных атак. Если вы не следили за новостями в эти выходные, Владимир Зеленский в интервью Рейтера заявил, что в ответ на обстрелы украинской инфраструктуры снова будет бить по НПЗ. В Минобороны ответили, что это российские атаки носят ответный характер, и теперь они усилятся. Чего ждать, разберемся через 15 минут. Сегодня в четвертый раз за два месяца у селлеров вырастут платежи за страховку от ударов беспилотников. Условия поменялись на площадке «Озон». Там много разных нюансов. Расскажем подробнее в следующем часе. А еще сегодня начинается Нобелевская неделя. Первой по традиции вручат премию по медицине.

0: 7.46 в Москве. Не знаю, была бы такая номинация в Нобелевской премии или нет, но история, опять же, с концертом Канье Уэста, который то состоится, то не состоится.
1: Интересно, как бы она называлась?
0: Не знаю, что-нибудь со Шрёдингером наверняка как-то нужно связать. А что касается всей этой истории, организатор несостоявшегося концерта Канье назвала причину задержек выплат за билеты. По словам главы агентства Say Agency Анны Супчевой, деньги начнут возвращать только в середине октября. Причина задержка средств на счета контрагентов. Об этом она рассказала в интервью РБК. О том, что агентство будет делать с судебными исками, и все ли средства вернутся покупателями, все детали у Евгении Стоговой, которая побеседовала с Анной Супчевой.
2: С точки зрения возвратов билетов, как будет осуществлена эта процедура? Все ли смогут претендовать?
3: Естественно, претендовать будут все желающие. С 12 октября билетный оператор откроет возврат билетов. Почему мы не сегодня возвращаем? Выстроен бизнес таким образом, что все эти деньги, которые мы получили, они были отправлены нашим контрагентам. У нас очень большое количество статей затрат. И все они требовали, естественно, предварительных оплат, которые мы сделали. Но из хороших новостей для всех 95% предоплат, они возвратные. Поэтому мы сейчас на этой неделе будем получать денежные средства, отправлять их билетному оператору. Билетный оператор их у себя аккумулирует и начинает возврат денежных средств.
2: Некоторые зрители уже подали заявление в суд с требованием о возвратах. Вы будете идти с ними на мировую или пытаться их как-то убедить?
3: У нас этим юристы занимаются, поэтому наш вектор — это отстаивать законность.
2: Был некий опрос в ЦИОМ. Результатов особо никто не видел, но источники РБК сообщали, что он показал, что зрителям на самом деле по большей части как будто бы все равно, состоится этот концерт или нет. Согласны ли вы с такими результатами?
3: Нет, не согласна. За первые 3 дня мы продали больше 100 тысяч билетов. Как вы думаете, они хотят, чтобы этот концерт был? Зритель голосует рублем. И если мы получили такие показатели, а цифры никогда не врут, то мы для себя сделали вывод. Я тоже не видела опросов в ЦИОМ, и я не знаю, кто был целевой аудиторией, кто был той фокус-группы, которая опрашивала в ЦИОМ. Я, например, целевая аудитория, мне никто не звонил.
2: А можете ли вы сформулировать, кто целевая аудитория такого концерта в России?
3: Все. Давайте так, скорее всего, это люди до 50 лет, это люди, которые любят музыку, любят хорошую музыку, любят шоу, хотят увидеть шоу мирового уровня, и которые готовы даже поехать из другого города, чтобы быть причастным к этому.
2: Если у вас уже предварительная оценка каких-то издержек, их объемов, и сколько вам нужно будет в денежном выражении вернуть средства?
3: Эта информация конфиденциальная, естественно же. Но по поводу издержек, да, они будут, но они не глобальны, они не скажутся на деятельности нашей компании.
0: Полная версия интервью на сайте РБК. Если что, можно ознакомиться. А как быть в том случае, если, например, билеты на Канье Уэста были подарком? А если подарком учителю? Хотя я не знаю такого ученика, кто мог бы сделать такой подарок. Кстати, что делать с подарками на День учителя? Что дарить и как принимать эти подарки? К этой теме вернемся буквально через час.
1: А сейчас, внимание, в России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
0: Неужели? Как же это работает?
1: Курирует ее Минобороны. Там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» сегодня — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёб возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации Трампа. Если проще, это его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Если угрозы для нашей планеты, выяснила Надежда Сережкина.
4: Да или нет?
5: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
6: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни. Цикла.
5: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
6: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить. Но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот нам точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно

0: Именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
1: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факты, а не гипотезы.
0: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точно данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
1: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
0: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет?
3: Это был фрагмент интервью с астрофизиком Авраамом Лёбом, который анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах в интересах администрации Трампа. Полную версию слушайте в 11:40 только на радио РБК.
4: И та, что согласна эфирить со мной, тоже является частью Вселенной.
2: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и, видимо, результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда

0: называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «job crafting» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Как же вот эта классическая история, что 85% клиентов фитнеса покупают абонементы и не ходят?
3: Для нас это принципиально важно не допускать. У нас во всех наших CGM-ках, во всей пути коммуникации с клиентом у нас есть, что мы с ним связываемся, говорим: дорогой друг, у тебя осталось такой-то срок и такое-то количество тренировок. Это моя была боль, перенесенная из классического фитнес-клуба. Когда обо мне вспомнили на 366-й день действия абонемента, то есть на первый день, когда он закончился, с вопросом: не хотите ли купить новый абонемент? Ну, что я сказал: друзья, где вы были на протяжении года, который, соответственно, прошел? И наша задача как раз перехватить человека, чтобы не довести до этого.
1: Основатель Rock the Cycle Олег Рудаков в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.
5: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
6: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
1: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
4: – не одно и то же.
1: Новости сообщают факты.
4: Но значение они приобретают только в контексте.
1: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
4: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
1: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
4: Резать лося.
7: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Заливное.
8: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
7: Нет, спасибо, я на диете.
8: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
4: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
10: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов.

0: страны G20 продвинулись в понимании проблем, связанных с реформой Всемирной торговой организации и мировой торговли, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, участники двадцатки обсудили, цитата, «вепонизацию торговли продовольствием и товарами, необходимыми для его производства, а также модернизацию базовых принципов многосторонней торговой системы». Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Мошенники начали обманывать пользователей с продажей бензина и дизельного топлива через сеть сайтов, которая предлагала оптовую продажу горючего, сообщили в компании F6. Злоумышленники создали под брендом Fuel Drive сеть как минимум из 17 сайтов. Целями атак стали не только автомобилисты, но и руководители промышленных, строительных, транспортных и аграрных предприятий. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю направило запросы представителям Burger King, сообщили в пресс-службе ведомства. Компания ранее остановила работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после публикации видеозаписей, сделанных персоналом на кухне. За 2 года Великобританию покинули или ослабили связи с ней жители и семьи с общим состоянием 160 миллиардов долларов. Это больше, чем состояние участников индекса миллиардеров, которые продолжают жить в этой стране. Bloomberg связывает отъезд с отменой налоговых льгот и ухудшением репутации Лондона. Среди направлений переезда – Монако, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты. Больше новостей на сайте РБК.
1: Пятое октября 2026-го, понедельник, утро вне конкуренции. Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. Что происходит этим утром на рынках?
2: Доброе утро. Около нулевая динамика на утренней сессии Мосбиржи. Рынок отскочил от сентябрьских минимумов, но остается ниже отметки 2300 пунктов. В основном давление на рынок оказывают геополитические риски. Нефть утром снижается, но остается дорогой. Brent сейчас торгуется выше $101 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается напряженной. А еще рынок отыгрывает решение «Большой семерки» высвободить из резервов запасы нефти и дизеля, а с другой стороны решение «ОПЕК+» не увеличивать добычу. Дорогая нефть поддерживает рубль, но аналитики ждут его ослабления, если Минфин увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила. На межбанке сейчас доллар 83,50, евро 93,40.
1: Станет ли дорогая нефть подарком для российского рынка, покажет время. В 9 часов 9 минут совместный эфир с телеканалом РБК. Разбираемся, как открывается Мосбиржа, анонсирую на всякий случай. А о том, что дарить на День учителя, расскажем уже в этом часе в эфире радио РБК. Также с сегодняшнего дня станут известны имена лауреатов Нобелевской премии. Когда в итоге объявят победителей, кто фаворит и как пройдет вручение, тоже об этом пойдет речь в ближайшие 60 минут. Ну а прямо сейчас о том, что новая серия взаимных и массированных ударов может произойти между Россией и Украиной. Можно ли говорить об эскалации конфликта?
3: Утро вне конкуренции.
2: Напомним суть. В минувшие выходные стороны обменялись взаимными угрозами. Сначала президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах ВСУ нанести новые удары по российским НПЗ за российские обстрелы по мосту через Днепр в Киеве. В ответ Минобороны России пригрозило усилить атаки на военную инфраструктуру Украины и связанные с ней объекты. Ну и отметим еще, что, по словам Зеленского, США предложили провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на техническом уровне до конца октября.
1: И при этом, что Турция и ООН, в частности, планируют провести переговоры о перемирии в Черном море. Речь идет о судоходстве, экспорте зерна и так далее. Вот помешает ли новая эскалация Москве и Киеву возобновить серию мирных переговоров и как повлияет на мирный трек в общем и целом? К эфиру подключается соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малимин. Алексей, доброе утро. Вот из 100%, как вы считаете, какова вероятность дальнейшей эскалации?
4: Я думаю, что мы уже сейчас сталкиваемся с эскалацией, а точнее уже столкнулись как несколько месяцев. Эта эскалация продолжается. Усиление взаимных ударов, оно более чем возможно, потому что, судя по всему, Владимир Зеленский хочет продолжать активно обмениваться ударами и какими-то болезненными, более болезненными или менее болезненными способами воздействия, но, на мой взгляд, и насколько я вижу, президент и, в принципе, российское руководство исходит из этого подхода. Самое главное – это закончить этот конфликт в приемлемых для нас условиях, и мы все-таки в приоритет ставим дипломатический путь, поэтому мы, я так понимаю, стремимся к переговорам, и это абсолютно правильно –

0: Ну а Владимир Зеленский, если очень хочет и дальше продолжать этот конфликт, это более чем возможно. Другой вопрос, кто от этого больше пострадает. Поэтому надеюсь, что все-таки, может быть, какой-то разум там рано или поздно возобладает, и они будут стремиться к переговорам так же сильно.
1: Алексей, ну мы видим, что действительно стороны предпринимают дипломатические попытки как-то смягчить этот конфликт. И Турция, и ООН, и вот США тоже предложили провести трехстороннюю встречу. Каковы перспективы?
0: Ну, мне кажется, на данный момент перспективы достаточно велики, потому что, как я уже сказал, и мы заинтересованы в переговорах, о чем неоднократно говорил президент. И действительно, Штаты предпринимают серьезные усилия. И пусть и об этом не так открыто говорится, но и Украина, я так понимаю, все-таки не отвергает дипломатическую возможность урегулирования конфликта. Поэтому я бы вполне ожидал встречи сначала на техническом уровне, а потом, может быть, и какую-то более расширенную с включением в делегации стран и военных специалистов, и разведывательных специалистов, специалистов по гуманитарным вопросам. Но, конечно, определенная эскалация, которую анонсирует Владимир Зеленский, она ничему хорошему не ведет. Она вряд ли прямо обязательно сорвет переговоры, но может их осложнить, это правда.
2: Алексей, сейчас есть несколько так называемых мирных инициатив. Есть инициатива МАГАТЭ об установлении режима прекращения огня у Запорожской атомной станции. Есть идея, которая из Анкары доносится, от Турции, о перемирии на Черном море для возобновления судоходства. Что из этого более жизнеспособно, как вы считаете?
0: Мне кажется, на данный момент ничего, потому что вот эти отдельные перемирия, они как-то подозрительным образом всегда очень выгодны Украине. И складывается достаточно странная ситуация, когда сначала они расширяют список целей, по которым наносят удары.
2: Ну, то есть я к чему? К тому, что из вот этих мелких инициатив, более мелких, крупные не вырастет. Наоборот, сначала нужна некая общая договоренность, а потом уже детали, вроде судоходства, перемирия вокруг ЗАЭС и так далее.
0: Да нет, нужно прежде всего согласовывать контуры общего перемирия и дальше уже технически прорабатывать, как это полное урегулирование будет выглядеть. То есть вот договорились, все, мы можем заключить мир, но вот в таких-таких условиях. Какая дорожная карта? Этапы вот такие. И дальше уже постепенно вводить мир. А то сейчас это выглядит странно. Ничего не понятно, как может закончиться конфликт, а каждое из перемирий, которое предлагается, оно поразительным образом выгодно Украине. Ну так тоже не пойдет. Тем более, что первичную эскалацию начинают они, начали они.
2: Мысль ясна, понятно. То есть все-таки сначала от общего к частному. Вот о чем речь идет. Спасибо. Соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин был в эфире радио РБК. Ну, что касается, кстати, режима прекращения огня вокруг Запорожской атомной электростанции, ведь прецеденты похожие были, когда нужно было отремонтировать линии энергоснабжения, которые идут на этот объект. Локальный режим прекращения огня под патронатом МАГАТЭ вводился. То есть, в принципе, наверное, это можно масштабировать. Но мы эту тему продолжим исследовать, если есть еще реплики по этому поводу, соображения. Добро пожаловать в телеграм-радио РБК. Москва же, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к диалогу. В сентябре в Кремле сообщали, что Россия рассчитывает в обозримой перспективе именно провести трехстороннюю встречу с Украиной и США. И тогда в Кремле не исключали, что переговоры могут состояться уже в октябре. 8 часов 9 минут, 2 минуты полезной деловой информации далее и о том, что дарить на День учителя в этом году.
3: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. «Воя Тайшан». Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voia.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
2: 8 часов 11 минут в Москве. Знаете, что общего у Нового года и Дня Учителя? Отмечают несколько дней подряд. Еще в конце прошлой недели в некоторых школах начали проходить концерты, посвященные Дню Учителя, потому что в советское время это отмечалось всегда в первое воскресенье октября. Сейчас это закреплено 5 октября сегодня, и в России отмечают День Учителя. Что дарить и как подарки принимать? Прямо сейчас об этом.
1: По традиции родители школьников готовят подарки для классных руководителей и просто любимых педагогов. Например, по данным маркетплейса подарков FlowWow, средний чек на букет цветов, который остается самым популярным все-таки подарком ко Дню Учителя, за год вырос на 10%. Сейчас он составляет около 4000 рублей. Онлайн-площадка также отмечает рост интереса к кондитерским изделиям в качестве подарка. Основной спрос приходится на клубнику в шоколаде и бенто-торты. Вместе с тем, в России законодательно установлен лимит на стоимость подарков для учителей не дороже 3000 рублей. Как же учителю сохранять баланс между желанием родителей сделать приятный подарок и соблюдение норм закона? Спросим у старшего партнера MF Legal Вадима Зарипова. Он подключается к нашему эфиру.
2: Вадим, доброе утро. Если кто-то прямо сейчас нас слышит в машине и везет букет стоимостью 4000 рублей, стоит ли несколько цветков оттуда убирать, чтобы уместиться в лимит в 3000, как думаете?
14: Доброе утро. Ну, конечно же, девчонки и мальчишки, а также их родители, которые когда-то были детьми, с особым трепетом относятся к этому празднику. И это действительно прекрасная возможность выразить свои отношения, уважение, признательность, благодарность за этот труд и к конкретному человеку. Что касается букета, ну, все-таки сам букет – это уже символ праздника, и к нему нужно относиться, мне кажется, спокойнее. Ну, во-первых, все-таки есть конъюнктура рынка, и поэтому цветы на праздник всегда чуть дороже, чем обычно. Во-вторых, речь идет о срезанных цветах, которые буквально через день-два уже не будут иметь товарной стоимости. Я думаю, что здесь не нужно сильно переживать. Как раз...
2: А если другие есть подарки? Ладно, с цветами разобрались, хорошо. Но есть, например, другие более ценные подарки, да, которые стоят дороже 3000 рублей. Как учителю, наверное, в этой ситуации отказываться от подарка, ссылаться на юридические нормы? Вот с точки зрения закона. А как поступить правильно?
14: Можно, конечно, если это подарок избыточно дорогой, кричащий, явно дорогой, можно от него отказаться, передать в администрацию, администрация уже распорядится этим подарком. Но все-таки, как правило, такие подарки, они более-менее уместны, и самое главное, когда вы готовите подарок, подумать о том, а действительно комфортно ли будет принять одаряемому такой подарок.
2: А, Вадим, я правильно понимаю вас, что если, например, учителю дарят кричащий дорогой подарок, как вы выразились, а если учитель это отдает в администрацию школы, то в этом случае закон уже не действует. То есть это конкретно касается учителя, который принимает подарок. В заучевскую можно перенести?
14: Да, предусмотрен порядок передачи таких подарков, которые дарятся на протокольных мероприятиях официальным лицам, в том числе такого рода дни, как сегодняшний, можно передать в администрацию, можно потом, конечно, выкупить, просто это уже не подарок. Так что здесь проблем не будет. Но лучше такой ситуации избегать, чтобы не подпортить настроение праздника.
1: Вадим, а кто вообще оценивает, сколько стоит подарок, который преподносят родители? Не всегда же очевидна сумма.
14: Нет какой-то особой процедуры, и, в общем-то, эксцессов не возникает, но в некоторых случаях учителю ничего другого не останется, как действительно отказаться, и это право одаряемого отказаться от подарка.
2: Спасибо. С нами на связи был старший партнер MF Legal Вадим Зарипов. Как действовать учителю в случае, если ему дарят кричащий неприлично дорогой подарок? Передаем все это в администрацию школы. Если подарок очень нужен, можно выкупить. Это такой механизм обратного выкупа подарка на День Учителя получается. Ну, а все-таки главное – это знак внимания. Наверное, это не вопрос цены. В первую очередь, это как раз для тех, кто еще только выбирает подарок прямо сейчас и не знает, что подарить, имейте в виду. Но в Общественной палате, кстати, предлагают увеличить вот этот самый лимит на подарки до 10 тысяч рублей. рублей, то есть кратно. По мнению заместителя секретаря общественной палаты Владислава Гриба, с учетом стоимости хорошего букета и коробки конфет в крупных городах, 10 тысяч – это не такая уж большая сумма. Что думаете? Пишите нам в редакцию радио.

0: то коммуникацию с городскими властями обещала взять на себя площадка. Подробнее через полчаса в нашем эфире.
1: 8.17 в Москве. Сегодня начало процедуры объявления лауреатов Нобелевской премии стартует. Награждать будут всю неделю. Расскажем о том, как все работает. Итак, лауреат Нобелевской премии получает три основных компонента. Именно денежное вознаграждение, золотую медаль и диплом. Ну и уважение коллег наверняка. В нынешнем году Нобелевка отметит 125-летие. С 1901 по 2025 год премию присуждали 633 раза. Получили ее 1026 человек и организаций. Процесс отбора строго регламентирован, кстати, и вообще занимает около года. Мы о предварительных этапах подготовки тоже, кстати, рассказывали. Если вы увидите в средствах массовой информации претендентов на премию, это слухи. Вся информация засекречена минимум на 50 лет, говорит бывший председатель Нобелевского комитета по физиологии и медицине Джулиан Зират.
2: В этом и есть ореол таинственности всего процесса. Мы вообще не обсуждаем ничего, что касается наших совещаний. Однажды я была в жюри другой премии, не Нобелевской, а в премии в моей области по диабету. И я удивилась, что там обсуждали, как совещалось жюри. Я была почти в шоке. Я так привыкла, что мы никогда не обсуждаем подробности, у нас это засекречено на 50 лет. Даже имена номинантов становятся известны только через 50 лет. Так что в теории вы никогда не должны узнать, что вас номинировали, и уж точно не должны узнать, что были в числе претендентов. Я была председателем комитета. Комитет — это небольшой рабочий орган ассамблеи. В ассамблее 50 членов, в комитете 5, и каждый год мы можем привлечь еще до 10 временных членов, обычно тоже из ассамблеи. Вместе они разбирают все эти сотни номинаций. Этот отбор, по сути, ведет председатель комитета, и это огромная работа. Читаешь каждую номинацию, нельзя быть в интернете, нельзя работать там, где люди могут зайти к тебе в кабинет. Так что я запиралась дома и читала номинации.
1: Эти разъяснения, к слову, доступны на официальном канале Нобелевской премии. Там все подробно объясняется, как это работает.
0: А что известно о номинантах на премию мира? В этом году выдвинули 287 кандидатов, из них 208 человек и 79 организаций. Их имена Норвежский Нобелевский комитет также не раскрывает. Делается это для объективности и защиты независимости институтов Нобелевского комитета. А еще, чтобы номинанты не спекулировали своим статусом, объясняет молекулярный биолог, научный сотрудник Департамента медицины Каролинского института Денис Лагуткин.
3: По каждой премии есть свой Нобелевский комитет. Большая часть этих комитетов формируется Шведской академией наук, но есть два исключения, это физиология и медицина. В этом случае Нобелевский комитет собирает специальная ассамблея при Каролинском институте, в котором я, собственно, работаю. В случае премии мира вообще комитет собирают из членов парламента Норвегии. Зачем это так секретно? И это вовсе не для того, чтобы создать какую-то интригу, а потому что отбор должен быть защищен от каких-либо влияний извне. Можно было убедиться на примере ситуации с Трампом и его желание получить Нобелевскую премию мира. Очевидно, все-таки этот процесс должен быть не публичным. Это хорошая идея, что сам статус «я вот был номинирован на Нобелевскую премию», чтобы он не был публичным и чтобы об этом не знали люди, чтобы нельзя было это использовать в качестве строчки в своем резюме.
1: Про золотую медаль несколько слов. Скажем, 18-каратное золото, вес 196 граммов. На лицевой стороне изображен Альфред Нобель, как вы знаете, а вот на обратной стороне зависит то, что изображено от того, кто именно присуждает, какой организации. И про денежный приз тоже. Скажем, индексация была, если вдруг не знали, теперь 1 200 000 долларов в переводе по курсу шведской кроны. На такие деньги много, правда, не купишь, говорит заслуженный профессор Сколтеха, профессор РАН, член Европейской академии наук Артем Оганов.
4: С одной стороны, объем денежного приза имеет символическую важность. Если вы даете человеку почетную грамоту и больше ничего, то никто к такой премии по-настоящему серьезно относиться не будет. Ну, к слову, учитывая, что обычно Нобелевская премия делится между двумя, а чаще даже тремя людьми, в результате получается не так уж много. Тем не менее, это и немало. С другой стороны, для жизни на Западе эта сумма не огромная. Скажем, 500 000, стоимость небольшого дома где-нибудь в Америке. А в Европе даже небольшой дом вы не купите. Вам потребуется уже что-то ближе к 1,5 миллиона. Это не то, чтобы деньги, на которые ты будешь жить весь остаток жизни. Ну, ничего подобного.
0: Для тех, кто следит, уточняем, когда же ждать какую премию. Медицина и физиология сегодня, 5 октября. Кандидатов по физике завтра, 6 числа. Химия в среду, 7. Литература в четверг, 8 октября. А премию мира, победителя по премии мира огласят 9 октября. Экономика в понедельник, 12. В общем, придется потерпеть.
1: Да, но мы продолжим к этой теме еще возвращаться. И все, что известно, конечно, расскажем вам. Я бы вот за, за,

0: кстати, присудил Нобелевскую премию, российский хоккеист Александр Овечкин решил выпускать под собственным брендом пиво. Называться будет «Ови». Достойно ли это как минимум какой-нибудь спортивной награды? Прямо сейчас расскажет профильный обозреватель РБК Егор Белов. Профильный, в смысле спортивный.
1: Спорт на РБК.
2: Ну, такая околоспортивная новость, да, у нас для начала. Александр Овечкин не только забивает голы, бьет всевозможные рекорды, но и выпускает пиво, вернее, будет в скором времени выпускать «Банка от легенды». Вот с таким заголовком сегодня одно из изданий вышло. Действительно, Овечкин запускает свой бренд пива. Об этом журналистам рассказали в пивоварне, которая, собственно, будет сотрудничать с российским хоккеистом. Новый бренд действительно получит название «Ови». Сам игрок будет активнейшим образом участвовать в создании продукта, сообщили в пивоварне. Не знаю, дегустировать, да. Может быть, будет, да. Новую марку запустят сначала в России, потом планируют начать поставки за рубеж. Ну, понятно, что в той же Америке наверняка многие болельщики заинтересуются продукцией под названием «Ови». Овечкин, я напомню, проводит уже 22-й сезон в Национальной хоккейной лиге. На протяжении всей карьеры в НХЛ выступает за Вашингтон Кэпиталс. Настоящая хоккейная легенда. В новом сезоне уже 2 матча за команду провел, сделал 1 голевую передачу. Овечкин в отличной форме.
3: Наверное, к футбольным новостям перейдем. Егор, Германия не смогла обыграть Грецию в матче Лиги наций. Что пошло не так? Я так понимаю, что даже Клопп не помогает.
2: Да, даже пока Юрген Клопп не помогает Бундестиму, сборная Германии вновь не сумела обыграть Грецию в Лиге наций. Теперь немцы хотя бы не проиграли. Неделю назад было 0-1 в этом матче, теперь 0-0. Ну, о других играх вкратце расскажем. Да, сборная Португалии по футболу вновь победила без Криштиану Роналду. Португальцы одолели норвежцев в матче также Лиги наций. Со счетом 2-1 Дания победила Уэльс 1-0. Расмус Хойлунд реализовал пенальти, но Нидерланды обыграли Сербию со счетом 2-1. Подробнее об этих матчах расскажем, наверное, уже в следующем выпуске спортивных новостей.
0: Буквально одна фраза от тебя. Кто сейчас самый сильный в Лиге наций вообще футбольный из команд?
2: Я думаю, все еще сборная Испании.
0: Все еще сборная Испании. Так это или нет, узнаем в следующем часе, когда спортивный обозреватель РБК Егор Белов вернется к микрофону. Не только о футболе, но и про хоккей, само собой, уже рассказали. Про теннис, может быть, несколько слов скажем, поэтому будьте с нами. Но что касается новости про Овечкина и собственный бренд пива, помните, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление опасно для вашего здоровья.
4: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК Инвестиции, и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
5: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
4: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой

0: Кинопортфель – историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: РБК «Тренды».
2: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
3: А что по поводу громких новостей вокруг вакцины от старения?
4: Это, как обычно, вокруг всех громких новостей. Нужно просто постоять, подсокать языком и пойти дальше.
1: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: To the moon. Язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение «to the moon» в переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят «мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг To The Moon сформировался целый словарь. Hold – призыв держать актив, несмотря на волатильность. Wagme – мы все заработаем. Pump – резкий рост цены. Mooning – начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит «to the moon», это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Водитель бензовоза получил множественные ожоги при атаке БПЛА в Ростовской области и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, за ночь над регионом были сбиты 5 БПЛА. Силы противовоздушной обороны также уничтожили 10 беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. Российские войска ночью поразили в Харьковской области электроподстанцию «Кочеток». В Одесской области военные ударили по портовому пункту. В порту Черноморска поражены хранилища с ГСМ, сообщили в Минобороны. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов составят 79 миллиардов 700 миллионов рублей в следующем году, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Сотрудник полиции застрелил агрессивного медведя, который вышел к жилому дому в Шушенском округе Красноярского края, сообщили в главке МВД по региону. Никто не пострадал, тушу хищника передали инспекторам охотнадзора для дальнейшей утилизации. Китай закрыл более 670 банков в прошлом году, сократив таким образом их общее число в стране почти на четверть. Большинство закрытых кредитных организаций находились в сельской местности, сообщает Financial Times, ссылаясь на Национальное управление финансового регулирования КНР. Газета отмечает, что реорганизация сельских банковских систем произошла одновременно с изменением общих экономических условий в Китае. Наиболее ярким признаком этих изменений стало прекращение бурного роста на рынке недвижимости. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Сокращение числа банков, работающих в стране, Россия.

0: слову, тоже это проходило. Утро вне конкуренции, у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Одна из тем, которая в фокусе внимания этим утром. Страховка за хранение товара на складах Озон вырастет в 7 раз. Причем начиная с сегодняшнего дня, как это будет работать?
1: Утро вне конкуренции.
2: До изменений списывалась ежедневно примерно 0,01% от полной стоимости продукта, который лежит на складах или перемещается между ними, а теперь ставка составит примерно 0,08%. При этом изменится и база расчета. За основу возьмут формулу действительная стоимость товара, умноженная на коэффициент возмещения. Так это звучит. Как же это все будет работать? Спросим у партнера компании «Союз страхования» Олега Ханина. Он подключается к нашему эфиру. Олег, доброе утро. Как все будет выглядеть на практике? И от чего теперь будет зависеть конечная сумма, которую заплатит продавец?
3: Да, коллеги, доброе утро. Так и есть. Страховка на маркетплейсах, в частности на Озоне, дорожает. По некоторым ощущениям, что действительно это может произойти в 7 раз, но там немножко изменился коэффициент расчета. То есть если до этого 0,01% умножали на общую сумму, то есть да, это получалось порядка 4,2% в год, то сейчас же все-таки вот эти 0,08% – это сумма не от всей стоимости товара, а от размера компенсации, потому что там размер компенсации, в зависимости от типа товара, он будет достигать от 61% до 85%. Вот. И как раз вот эту сумму компенсации будет умножать на 0,08 в день. И это примерно, то есть для разных групп товаров будет примерно, там, если, например, говорить, что товар стоит там 1 миллион, то в день это будет страховка стоить примерно там 500-700 рублей в день.
0: Олег, а вот есть такие выражения, там, действительная стоимость товара, коэффициент возмещения. А как все это определяется, исходя из чего? Есть понимание?
3: Да, так и есть. Смотрите, то есть там, когда маркетплейс торгует товарами, то есть там, если вы знаете, там целая система продвижения товара, ценообразования, которая отличается от действительной стоимости товара, по которой привез селлер на маркетплейс этот товар. Вот. И страховщик, соответственно, сейчас провел достаточно большой анализ, как действительно вычислять с помощью коэффициентов эту действительную стоимость. И поэтому там, в зависимости от разных групп товаров, этот коэффициент и применяется как раз для того, чтобы действительно вычислить ту стоимость, которую необходимо возместить селлеру.
0: Стоимость конечных товаров на маркетплейсе, можно предположить, вырастет таким образом, исходя из того, что мы описываем?
3: Смотрите,
0: или не всегда?
3: Все зависит от того, как селлер сам дистрибутирует собственную продукцию, потому что маркетплейс рекомендует сейчас завозить небольшими партиями для того, чтобы товар не хранился более 14 дней. То есть, поэтому, соответственно, даже если математически пересчитать, 14 дней – это примерно 0,16% от стоимости товара. 90 дней – это 1%. Но вы должны понимать, что все-таки на маркетплейсе очень большая конкуренция. И, соответственно, это не, так скажем, выгодно селлерам будет поднимать стоимость на товары, потому что их карточки будут улетать вниз, и люди будут выбирать такие же товары, только дешевле.
0: То есть это тот случай, когда опять будет изыскание внутренних резервов у селлеров, получается так?
3: Наверняка, да.
2: Олег, а есть возможность отказаться от страховки? Какие здесь риски, если кого-то испугает конечная стоимость?
3: А разве это обязательно? По-моему, это же селлеры сами, то есть если хотят, страхуются, если не хотят, не страхуются. Все как раньше.
0: Ну да, об этом сами селлеры тоже говорят, хотя есть понимание, что это все-таки обязательная история будет, и здесь никак не обойтись без страховки. Как вы считаете, будут ли дальнейшие индексации тарифов страховых? Может быть, мы сейчас видим некую балансную историю, когда риски для ингосстраха уже компенсированы или нет?
3: Коллеги, на самом деле спасибо ингостраху, что вообще такое страхование возможно, но вы понимаете, страхование – это все-таки такой реактивный рынок, который реагирует на то, что происходит в нашей стране. То есть если сейчас ситуация стабилизируется в плане атак БПЛА на маркетплейсы и на склады, то, конечно же, это будет финал, а потом тариф пойдет вниз. Если сейчас мы увидим дальнейшие, так скажем, атаки, то, конечно, тариф будет повышаться.
0: Ситуация, да, очень быстро меняется.

0: Спасибо. С нами на связи был партнер компании «Союз страхования» Олег Ханин. Мы же от редакции РБК направили запрос в Озон для дальнейших пояснений, как все это будет работать. Но ситуация действительно гибко. Пока что говорит Озон селлерам. Чтобы не переплачивать за страховку, нужно не держать именно в логистических центрах Озон слишком много товаров. И то, о чем как раз Олег Ханин сейчас сказал, делайте поставки чаще мелкими партиями, ну, чтобы, например, продукции хватало на пару недель продаж. Насколько, кстати, это действенная стратегия в таких условиях, вы можете написать нам в Telegram на радио РБК, если вы селлер на Озон. Делаете ли вы уже так? Прислушались ли вы к этой рекомендации? Планируете ли вы повышать, кстати, цены на свою продукцию? Наш эксперт убежден, что не в интересах селлеров сейчас закладывать в конечную стоимость товара те издержки, которые страхование вызывает в моменте. 8 часов 37 минут в российской столице. Через 2 минуты обратим взор на Ближний Восток. Ждать ли эскалации вокруг Йемена?
1: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: 8:40 в российской столице. Илья Приходько, Ирина Савельева в студии. Сложить оружие, не поддерживать хуситов. С таким призывом к сторонникам движения «Ансар Аллах» обратились официальные власти Йемена. Они, к слову, заявили и о начале военной операции против повстанцев. Что происходит в регионе?
13: Утро вне конкуренции.
14: Ну и, кстати, западная пресса дает оценки, называет ситуацию не иначе, как второй фронт против Ирана, поскольку Тегеран многие годы был одним из немногих союзников хуситов в Йемене. Официальные власти республики начали операцию по освобождению территории после того, как повстанцы атаковали НПЗ и нефтяные терминалы в Саудовской Аравии, а также частично взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Это еще один стратегический маршрут по транспортировке нефти на мировые рынки. Как мы знаем, контроль в этом месте дает Ирану возможность давить на США, указывает газета «Нью-Йорк». Как операция против хуситов повлияет на Ормузский пролив и вообще на конфликт против Ирана? Спросим преподавателя экономического факультета РУДН Фархада Ибрагимова. Он присоединяется к нашему эфиру. Фархад, доброе утро. Для тех, кто не следил в последнее время за конфликтом в Йемене, давайте разберемся, кто с кем и за что воюет.
15: Доброе утро, коллеги. Ну, на самом деле, в истории Йеменского конфликта она достаточно затяжная, и корни ее уходят далеко, аж чуть ли не в 70-е годы, но если прошлого века, но если говорить конкретно про сегодняшний день, то надо сказать, что в Йемене воюют прежде всего хуситы, это движение Ансар Аллах, и силы так называемого международно признанного правительства. Главный предмет борьбы заключается в том, кто будет управлять страной, контролировать ее территории, порты и ресурсы. Хуситы

0: это официальное движение Ансар Аллах, они возникли на севере Йемена как одно из направлений шиитского ислама и получают так или иначе поддержку от своих иранских союзников. В 2014 году они захватили столицу Йемена, город Сана, и затем установили власть над значительной частью северо-запада страны. А последние дни, недели, месяцы, как мы с вами знаем, они очень активно, конечно же, там развивают свое, значит, территориальное влияние, фактически контролируют все побережье Красного моря, которое относится к государству Йемена.
1: Фархад, но без Ирана это вообще было бы, наверное, не сильно интересно ни Соединенным Штатам, ни даже Саудовской Аравии, которая вроде бы как тоже вмешивается в эту ситуацию.
0: Ну, конечно, иранский фактор добавляет особой пикантности к этой всей ситуации. Поэтому йеменские хуситы — это уже не просто какой-то там повстанческий отряд, это движение со своей армией, органами управления, и, естественно, Иран их поддерживает в том или ином смысле.
1: А насколько, кстати, Тегеран поддерживает обширно йеменских хуситов? Что это вообще за поддержка? Оружие, координация, разведданные?
0: Ну, как минимум, на уровне дипломатии и политики, это понятное дело, раз. Иранцы очень долгое время, конечно же, отказывались признавать, что у них что-то связывает с йеменскими хуситами, даже на дипломатическом уровне. А последние годы потом, так или иначе, иранцы косвенно признавали, что йеменские хуситы являются прокси Ирана. А последние месяцы вот этого года иранская сторона заявляет о том, что йеменские хуситы являются союзниками, собственно говоря, Тегерана. И, в принципе, в каком-то смысле слова это так оно и есть, потому что у йеменских хуситов есть свои взгляды на жизнь, которые могут отличаться от взгляда на жизнь иранцев. Но поддержка следующая. Это, конечно же, вооружение главным образом. Экономика здесь мало на самом деле присутствует. А вот, конечно же, вооружение определенные виды. Значит, оружие поставляется, конечно же, из Ирана в Йемен через третий канал связи, но так или иначе, конечно же, военно-политическая поддержка так или иначе присутствует.
2: Фархад, а во что может вылиться вся эта ситуация? Каковы шансы у правительственных сил победить хуситов? И наоборот, каковы шансы у хуситов?
0: Знаете, последние 10 лет йеменские хуситы очень активно набирались опыта, вот такого, знаете, военно-практического, и готовились к тому дню, когда когда-нибудь вот так называемое вот это международно признанное правительство, оно объявит им войну. Дело все в том, что за последние годы неоднократно говорили о том, что, в принципе, йеменским хуситам скоро наступит чуть ли не конец, потому что против них соберется целый альянс сил, который сможет нанести по ним удары. Однако практика показывает, что ничего не получается в целом у правительства йеменского в отношении хуситов что-либо предпринять, потому что хуситы воюют очень ловко, очень гибко, и, собственно, что бы там ни пыталась сделать Саудовская Аравия, которая является главным, конечно же, партнером и союзником международно признанного правительства в Йемене, сделать они ничего не могут. Поэтому, конечно же, сейчас ситуация заключается в том, чтобы хоть как-то перекрыть возможность иметь йеменских хуситов связь с внешним миром, чтобы они перестали получать вооружение из того же Ирана или каких-то других своих союзников, которые симпатизируют йеменским хуситам. И, конечно, чтобы жизнь хуситов в экономическом плане была достаточно очень тяжелой.
1: Ну, то есть наземной операции, скорее всего, не будет, Фархад, если кратко?
0: Если кратко, на сегодняшний день пока это не представляется возможным. Хотя, опять же, ничего нельзя исключать, потому что Саудовская Аравия очень обозлена. И, как мы с вами знаем, никакой она пока еще поддержки от американцев, тех же самых, пока еще в контексте хуситов не получает. И это вынуждает Эр-Рияд идти на более радикальные шаги.
1: Спасибо за детальный анализ. Преподаватель экономфака РУДН Фархад Ибрагимов был в нашем эфире. Кстати, сам Трамп вновь не говорит ясно об этой ситуации. Будут ли американские военные участвовать как минимум в ударах по хуситам? Аксиос пишет, Эр-Рияд уже во второй раз обращается с подобной просьбой к Вашингтону. Месяц назад Белый дом отказывал, мы помним. Нью-Йорк Таймс отмечает, 200 военных советников находятся в Саудовской Аравии, американских, помогает координировать операцию против хуситов. Ну а в следующем часе мы расскажем, где гипотетически может начаться наступление официальных сил Йемена на позиции движения Ансар Аллах. Продолжаем отслеживать ситуацию. 8 часов 46 минут в Москве. А что еще важно сегодня, кроме противостояния в Йемене?
2: Силы ПВО за ночь сбили 199 украинских беспилотников, и это на фоне угроз России и Украины нарастить темпы взаимных атак. Если вы не следили за новостями в эти выходные, Владимир Зеленский в интервью Рейтер заявил, что в ответ на обстрелы украинской инфраструктуры снова будет бить по НПЗ. В Минобороны ответили, что

0: Это российские атаки носят ответный характер, и теперь они усилятся. Начинается Нобелевская неделя. Первые по традиции вручат премию по медицине. Как устроен процесс определения победителей, почему он проходит в режиме строжайшей секретности, расскажем в следующем часе. Сегодня Минфин объявит объем валютных операций по бюджетному правилу на октябрь. Как это повлияет на валютный рынок и зачем еще следят инвесторы, расскажем в совместном эфире телеканала и радио РБК. Программа «Рынки утро», приуроченная к старту основной торговой сессии, каждый день в 9 часов 9 минут.
1: 8.47 в Москве. «Газпром-арена» в официальном письме разрешила Say Agency продавать билеты на концерт Kanye West. Об этом гендиректор агентства Анна Супчева заявила в эксклюзивном интервью РБК. По ее словам, компания договаривалась с площадкой, что до 28 августа они заключат договор аренды. С 14 августа агентство могло анонсировать концерт и реализовывать билеты. В указанный срок, по словам Супчевой, организатор концерта подписал договор аренды, направил его «Газпром-арене», но ответа никакого не получил. В результате агентство, по ее словам, оказалось в вакууме. С Анной Супчевой беседовала Евгения Стогова.
2: За наше мероприятие мы боролись до последнего. Это мероприятие должно было стать знаковым, что мы такая огромная, дружелюбная, открытая страна, в которой начали снова возвращаться крупные звезды. Но, к сожалению, этого не случилось.
3: С кем и на каких этапах вы обсуждали проведение этого концерта?
2: В первую очередь с артистом. У нас были достаточно долгие переговоры. Обсуждали также с ареной. Спрашивали у арены в том числе, должны ли мы согласовывать это с администрацией города. На что арена нам сказала, что этого делать абсолютно точно не нужно. Часть согласований проводит она. В итоге, когда вся началась история с ареной, мы решили самостоятельно подать заявку в комитет по культуре. И получили ответ, что согласование производит сама площадка.
3: Получив этот ответ, как они среагировали?
2: Арена с нами не коммуницировала. Все, что мы получили арены, это какие документы? Первое, это было письмо, в котором мы договаривались о том, что до 28 августа мы заключим договор аренды. С 14 августа мы можем выйти в анонс, рекламу и реализацию билетов. Дальше мы получили спецификацию. Также мы получили готовый договор аренды. Мы его подписали, и в срок до 28 августа он был направлен обратно на «Газпром-арену». Больше мы ничего не получали.
3: Почему, на ваш взгляд, концептуально было принято решение об отмене самого концерта?
2: Здесь нужен экскурс в историю. Сразу хочу отметить, что я не поддерживаю высказывания, которые были сделаны в свое время артистом. Но давайте их немножко разберем. На тот момент, когда эти высказывания были сделаны, артист находился не в самом вменяемом состоянии. У него было сомнительное окружение. И все это вместе создало такой фон. Плюс тогда начали выходить достаточно большое количество статей и публикаций о том, что рушится империя Е. Может быть, все было иначе. Здесь только нам может он сам рассказать. То самое сомнительное окружение ему дала совет. Ты хочешь вернуться на свой Олимп, значит, о тебе должны снова заговорить миллионы.
3: Провокация.
2: Именно провокационные какие-то действия. И на этом фоне, имея проблемы с определенной нацией, он, собственно, сделал эти заявления, за которые, прошу заметить, он официально принес извинения. Неоднократное количество раз люди, которые высказываются, например, общественники, я их понимаю прекрасно, я сама внучка фронтовика. Здесь еще такой момент, что у нас с ними абсолютно разный менталитет. Они эту боль не проживали. Не в их стране, в каждой семье есть погибший фронтовик. Мы все столкнулись с этой великой трагедией 20 века. А у них это было по-другому. Их это так не затронуло. Они этого не понимают. Как и мы никогда не поймем проблему рабства. Для нас она как научный, исторический факт. У нас разный менталитет, мы разные люди. Еще раз повторюсь, я не оправдываю его высказывания, это недопустимо. Но здесь все же я считаю, что нужно копать глубже.
1: Что еще сказала Анна Супчева в интервью РБК, услышим в следующем часе. Прочитать тезисы можно на сайте.
0: Китай отдыхает, и поставки, кажется, тоже. Всю неделю дороги в стране переполнены машинами, а локальные бизнесы приостанавливают работу. Все дело в золотой неделе. Это длинные праздничные выходные, они приурочены ко дню образования Китайской Народной Республики. Проходит эта неделя с 1 по 7 октября. По данным местных СМИ, Министерство транспорта Китая ожидает рекордные показатели по междугородним поездкам за неделю. Почти 2 миллиарда 200 миллионов, в среднем это около 300 миллионов ежедневно.
1: Проезд, кстати, по плану. Платным трассам всю неделю сделали бесплатным для машин до 7 мест. Как этот период переживает бизнес, у которого есть поставки из Китая? К эфиру присоединяется основатель компании EN Cars Евгений Забелин. Евгений, доброе утро. Вы все заранее, наверное, уже привезли.
4: Коллеги, доброе утро. Слушайте, ну, Я хочу сказать, что праздник, вот эти осенние китайские праздники, они не так сильно сказываются на бизнесе, как китайский Новый год.

0: потому что обычно в китайский Новый год жизнь в Китае действительно замирает. В буквальном смысле водители фур, автовозов бросают свои машины посреди дороги и уезжают по своим домам, чтобы отмечать праздники. А в осенние праздники такой миграции нету трудовой, и все рабочие не возвращаются к своим семьям, потому что в Китае очень сильная трудовая миграция развита, и рабочая неделя там, она у них шестидневная, и люди по праздникам только на китайский Новый год ездят к себе домой. Все остальное время они работают.
1: Евгений, тем не менее, вот эта неделя как-то сказывается на вашем бизнесе? Возможно, сложнее общаться с партнерами, трудности с логистикой?
2: На звонки не отвечают, может быть.
0: Нет, как раз таки, вот в этом и особенность, что на звонки отвечают, общаются, все хорошо. Единственное, что закрыты госорганы были буквально на 2-3 дня, была закрыта граница, и некоторые государственные органы, которые выдают лицензии.
2: К этому как-то можно заранее подготовиться или все перенести лучше на потом?
0: Да никак, от этого ничего сильно не меняется. 2-3 дня, просто на границе будут немного больше очереди, просто учитывать это в своей работе.
2: То есть нет такого момента, что вы в своем бизнесе говорите, так, в Китае золотая неделя, мы ничего не делаем, сотрудники уходят в отпуск, то есть вы даже своих сотрудников к этой дате в отпуск не отправляете?
0: Безусловно, нет. То есть к китайскому Новому году, да, мы как раз подгадываем тоже свои отпуска, потому что нагрузка падает. А к осенним праздникам нет, они проходят практически безболезненно, незаметно для нашего бизнеса.
2: Спасибо. Основатель компании EN Cars Евгений Забелин был в эфире радио РБК. Кстати, много кадров в интернете, которые посвящены Золотой неделе. Значит, Чэнду в первый день как раз праздничной недели. Выезд из города по проспекту Цзяньнань. Самый большой пункт проезда страны у Чжань на границе провинции Анхой и Цзянсу, насчитывает 36 полос. Так вот, 1 октября через него прошло больше 150 тысяч машин, 4 раза больше обычного, по 2 машины в секунду, на много-много километров уходящий вдаль автомобильный трафик. В Москве по-прежнему 4 балла, кстати.
3: Автоньюз. Впервые за всю историю автомобилестроения доля машин с двигателями внутреннего сгорания в общемировых продажах опустилась ниже 50%. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с мировым авторынком. Еще 5 лет назад ситуация была совершенно другой. В первой половине 2021 года на автомобили с ДВС приходилось 73% спроса. Теперь их доля впервые опустилась до 49%. Особенно сильно интерес просел в Китае. Сразу на 26% в год. В Европе снижение на 13%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Один из них – подорожание топлива на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Чем дороже становится эксплуатация бензинового автомобиля, тем привлекательнее для части покупателей выглядят электрокары и гибриды. При этом такие машины постепенно дешевеют и становятся доступнее. Но производители реагируют по-разному. Одни пытаются перестроить бизнес и найти партнеров, которые помогут быстрее выйти на рынок электромобилей. Например, Mazda сотрудничает с китайской Чанань. В результате уже появились электрические Mazda 6i и CX-6i. Причем на этом партнерство, похоже, не закончится. Управляющий директор Mazda Австралия Виниш Пхинди рассказал, что компания обсуждает с Чанань дальнейшую синергию и создание новых электромобилей на базе китайских моделей. Какие именно машины могут получиться в результате, он не уточнил. Но есть и те, кто с опозданием реагирует на тенденции. И это, как ни печально, Porsche. Компания решила вернуть бензиновый двигатель в свой кроссовер Macan. Версия с ДВС вновь станет доступна в 2028 году. Решение связано в том числе с тем, что электрический Macan пока находит покупателей заметно хуже ожиданий. В первом полугодии его продажи снизились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно критична ситуация в Китае. Поставки туда сократились на 32%. Теперь Porsche хочет предложить покупателям выбор между ДВС и электрической силовой установкой, но делает это в момент, когда электрокары актуальны как никогда.
4: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая

0: экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
1: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 118 химических элементов содержится в современной таблице Менделеева. Последний, 118-й, искусственный радиоактивный элемент оганесон, назван так в честь российского физика-ядерщика Юрия Оганесяна, открывшего его.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Фрагментация международной торговли вследствие рестрикций Запада затронет его самого, поскольку он наиболее глубоко интегрирован в мировую экономику, заявил ТАСС министр экономического развития России Максим Решетников, подводя итоги совещания G20 в США. Если обратиться к расчетам той же ВТО, то разделение мировой торговли на геополитические блоки способно привести к сокращению глобального ВВП на 5,1%, а мирового экспорта на 18,6%, отметил глава Минэкономразвития. Средства ПВО за минувшую ночь сбили 199 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Россияне в сентябре установили 735 тысяч самозапретов на привлечение кредитов. Это на 10,5% больше по сравнению с августом, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Большинство самозапретов было установлено через портал госуслуги 670 тысяч. Луис Лула да Силва и Флавио Болсонару прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии. После обработки почти 100% голосов Болсонару заручился поддержкой 47% избирателей. Действующий президент Луис Инасио Лула да Силва финишировал вторым с результатом 45%. Второй тур пройдет 30 октября. Голосование организуют, поскольку никто из кандидатов

0: кандидатов не набрал более 50%. Мир должен принять некоторые плохие вещи ради преимуществ искусственного интеллекта и самостоятельности людей в принятии решений, заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман изданию «Политика». Альтман также отметил, что не согласился бы ограничить доступ к ИИ в обмен на гарантии отсутствия крупных взломов, злоупотреблений, мошенничества и других негативных последствий. «Я думаю, люди будут делать на порядке больше хорошего, чем плохого», — объяснил он. Больше новостей на сайте РБК.
1: Иными словами, главное верить в лучшее. Утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Верят ли в лучшее участники рынка сегодня?
2: Доброе утро. Робким движением вверх открылись основные торги на Мосбирже. 2294 пункта. Следим за геополитикой. Ждем на этой неделе данных по инфляции. Нефть утром снижается, но остается дорогой. Брент выше $101 за баррель. Здесь по-прежнему в фокусе ситуация на Ближнем Востоке, которая остается напряженной. Что касается рубля, то аналитики на этой неделе ждут его ослабления, если Минфин увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила. Сейчас на межбанке доллар 84.30, евро 94.30.
1: Прямо сейчас о том, что включение в белые списки будет производиться по единому своду правил, что это значит и как будет работать.
3: Утро вне конкуренции.
1: История с белыми списками давняя. Вот теперь соответствующие требования подготовит Минцифра. Об этом РБК сообщили три источника, которые знакомы с обсуждением. Вот как раньше сайты попадали в этот список, было не очень понятно. Теперь появится соответствующий регламент. К необходимости составить конкретные требования привели, в частности, три причины. Бизнес, например, говорил, что непонятно, почему происходит так. Претензии ФСБ были на том, что на белых ресурсах могут размещаться, например, VPN-сервисы, а также различия в белых списках у каждого оператора связи. Теперь так не будет. Как уточняет источники РБК, документы, правда, с конкретными предложениями пока нет. На запрос РБК в Минцифры ответили. Работа ведется в соответствии с майским поручением президента. Коротко, но емко. К эфиру прямо сейчас подключается бизнес-юрист Екатерина Капошко. Екатерина, доброе утро. Как вы считаете, могут ли вот эти единые правила решить проблему непрозрачности включения в белые списки? Теперь будет все понятно?
4: Доброе утро. Ну, я считаю, что в любом случае определенные правила игры, в данном случае по включению сайтов в определенные списки, не добавляют понятных механизмов тому, как это все будет работать. Когда, ну, получается, это было по усмотрению неких государственных органов, усмотрение всегда не дает понятных механизмов. Поэтому я считаю, что это правильное решение. Оно созрело своевременно. Ну и, конечно же, прозрачность должна добавить возможности предпринимателям, в том числе по тому, чтобы их сайты начали транслироваться, в том числе при отключении интернета. Ну, то есть это однозначно процедура, направленная на упрощение ведения деятельности предпринимателями.
2: Екатерина, смотрите, сейчас у операторов связи белые списки отличаются. Их будут синхронизировать?
4: Да. Ну, я полагаю, что да. По идее, если требования будут общие, то сайт, который будет соответствовать этим требованиям, должен быть включен в этот белый список.
1: Екатерина, но все-таки какие здесь могут быть проблемы, риски? Очень сложно все согласовать. Есть силовые ведомства, есть интересы бизнеса, есть интересы отдельных ведомств. Вот как вы считаете, вообще найти какую-то золотую середину в этом вопросе возможно?
4: Здесь, конечно, многое будет зависеть от того, какие, собственно говоря, положения войдут в эти правила, какие требования будут предъявляться к владельцам сайтов, к тому, как будет проходить сама процедура согласования. Если это будет сделано понятно и с использованием электронных сервисов, то я думаю, что особых проблем это не создаст. Если же это будет более забюрократизированная процедура, то, ну, наверное, могут быть определенные сложности. Но с учетом того, как в целом у нас развита цифровизация, я не думаю, что это будет слишком сложно.
1: Да, спасибо за реплику. Бизнес-юрист Екатерина Капошко была в эфире радио РБК. В студии тем временем появился ведущий программы «Рынки утро» Дмитрий Александров. Дмитрий, если кратко, в твоем белом списке какие бумаги находятся сегодня в портфеле?
5: Из моего белого списка никогда не убывает денежный рынок в любых его проявлениях. Репост ЦК или фонды – это то, что должно быть в портфеле как смазка.
1: Что важно для инвестора?

0: Сегодня ответ через полторы минуты в совместном эфире телеканала и радио РБК.
1: Реклама.
2: В хоромах своих аз есмь царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
3: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Центр событий.
7: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.

0: Маринки утро.
1: Доброе утро, это рынки, и пока московская биржа находится в боковике, рынок Монголии растет на 28% за прошедший квартал. И Монголия, наверное, такая одна, потому что все другие мировые площадки снижаются. Вот, например, Hang Seng дал нам минус 2,6%, это одно из сильнейших падений за последнее время. Ну вот, Илья, а ты инвестируешь куда-нибудь за пределы Российской Федерации?
2: Тут в пределах Российской Федерации бы разобраться, куда инвестировать, а что касается Монголии, вообще темный лес, но я знаю, что там хорошо развита угледобывающая промышленность, и есть банк-флагман, Ханбанк, кажется, так он называется. Стоит ли туда вкладываться?
1: Я бы сказал, что стоит вкладываться туда, в чем ты хоть что-то понимаешь. Есть много любопытных растущих рынков, в которые легко заводить деньги и тяжело их оттуда выводить. Поэтому лучше где-то поближе к себе все это держать. Ну а как открываются российские площадки, нам расскажет Денис Муравьев.
3: Стартовала основная сессия. Индекс Московской биржи прибавляет 0,7, 2295 пунктов. Идем на очередной штурм отметки 2300. Замаячили очередные трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией. И чертик на плече российского инвестора сладко шепчет: покупай, покупай меркоины, покупай те бумаги, которые больше всего вырастут, если все-таки переговоры пройдут успешно. И как итог, сегодня на основной сессии Аэрофлот прибавляет 2%, хотя здесь сказывается история с тем, что возобновились полеты в Абу-Даби. На втором месте у нас из индекса Московской биржи Т-технологии, а в аутсайдерах сегодня на основной сессии у нас находится Банк Санкт-Петербург и Озон. Эти бумаги теряют больше 0,5%, но в основном весь, если посмотреть на широкий рынок, то большинство бумаг находится сегодня в зеленой зоне.
1: Торги вместе с нами открывает Сергей Пирогов, основатель и управляющий фондами УК «Герои». Сергей, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как вам открытие торгов? Зачем следите? Какие, может быть, бумаги отметите сегодня?
4: Ну, я думаю, что в фокусе у инвесторов у многих сейчас нефтегазовые бумаги, потому что там подходят дивиденды, и потому что в целом эти компании сейчас зарабатывают сами себя при текущей конъюнктуре, если мы ее продлим, примерно за 1,5-2 года. То есть вот мы посчитали, там многие другие аналитики, что Роснефти достаточно 1,8 года, чтобы полностью заработать свою капитализацию в виде чисто денежного потока. Сейчас.
1: Безусловно, это, наверное, самое дешевое, что есть на рынке. А что касается Т-технологий, вот на прошлой неделе были объявлены долгожданные параметры доп. Эмиссии. Как они вас впечатлили, не впечатлили? Насколько бумага интересна?
4: Думаю, что не впечатлили, в смысле, что нет вопросов к банку, так же, как и многим другим бумагам, там, типа Яндекса или Сбербанка. Но поскольку сейчас тренд в российской экономике сводится к тому, что экономика движется в отрицательную зону там, по своему росту, да, назовем это так, отрицательный рост,

0: все бизнесы внутреннего рынка, они не в фокусе, они являются зоной риска. То есть всегда может быть пересмотр прибыли, всегда может что-то пойти не так, всегда может вырасти ставка дисконтирования, что происходит. Поэтому они все строго на втором плане после нефтегазового сектора сейчас.
1: Ну что ж, действительно, и в том числе нефтегазовый сектор, как и любой экспорт, сейчас выигрывает от ослабления рубля. И, в общем-то, сейчас мы подробнее эту тему и обсудим. Сегодня Минфин должен объявить параметры покупок в рамках бюджетного правила, и, наверное, есть некоторые ожидания у рынков, что покупать будут много в силу того, что нефть дорогая, Urals еще более дорогой, а крэк-спреды на абсолютно рекордных значениях, то есть российские нефтяники зарабатывают очень и очень много, и, соответственно, это может привести к покупкам валюты на открытом рынке и к ослаблению национальной валюты, потому что вот этот баланс спроса предложения поменяется. С другой стороны, сами по себе нефтяники должны что-то продавать, они же зарабатывают эту самую экспортную выручку. Вот, Сергей, для вас как складывается сейчас баланс валютного рынка в пользу ослабления рубля или наоборот в пользу того, что он будет оставаться крепким?
0: Ну, я думаю, что в конце октября действительно нам предстоят очень большие налоговые выплаты нефтяного сектора, и они будут, ну, продавать валюту под них, поэтому я думаю, что курс может немножечко ослабиться, если будут сегодня хорошие новости, но глобально до конца октября он далеко не уйдет. А главные факторы, на мой взгляд, они другие. То есть, во-первых, прошедшая налоговая реформа, вот эти предложения по налогообложению инвесторов, они неизбежно, часть инвесторов привели к мнению о том, что лучше выводить капитал, и создали спрос на валюту. В принципе, это можно проследить, ну, так сказать, в общении в индустрии. Второе, ну, очевидно, что важен импорт. Импорт, в принципе, по прогнозам банков растет. Может быть, военный импорт сейчас актуален, там, в том числе всяких таких защищенных, так скажем, статей, типа там ракеты. И поэтому очень важно, что это и может двигать курс дальше, ближе к концу года, там, в сторону 90 рублей в те края. Но и подчеркну, что мне кажется, что до конца октября большой, как бы, лонг в валюте смысла не имеет.
1: А если говорить про практические инвестиции, я вот знаю, что у вас есть в том числе фонд валютный, куда вы смотрите в нем? Это квазивалютные облигации, которые сейчас сильно просели и, соответственно, дают высокие доходности? Или, может быть, инвестору лучше вкладывать в натуральной валюте, что называется, просто купить юань и инвестировать в там, потенциальную девальвацию через него?
0: Ну, я уверен, что инвестировать-то, конечно, лучше через инструмент, который приносит доход, то есть это короткие валютные облигации. Или, может быть, перпы, потому что там действительно можно получить 8, 9, 10.
1: Перпы и короткие бумаги, как будто два разных полюса.
0: Ну да, ну, смотрите. Нет, это не полюс. Ну, то есть, объективно, вот, допустим, есть там те же перпы Тинькофф Банка, они дают там 11-12% уже текущей доходности.
1: Это субарда, если перпы.
0: Да, но тем не менее, как бы вот у нас даже к акциям банка нет вопросов, а уж к там, этому, тем более, они как бы еще чуть
1: защищеннее. Другой профиль вот, но, с точки зрения
0: да, инвестиций. Да, но суть в том, что вот эта вещь и там короткие бонды, они действительно имеют смысл. Но проблема в том, что валютные бонды, они конкурируют с рублем, то есть с рублевыми доходностями, и когда ОФЗ и корпоративные облигации у нас падают сейчас, могут падать еще там 2-3-4 месяца, то как бы можно иметь ситуацию, когда ты не зарабатываешь на валютных бондах, или когда они топчутся на месте, или там испытывают
1: шоки. В последнее время падают, я бы даже сказал.
2: Если мы посмотрим на валютный рынок, то вот прямо сейчас у нас рубль теряет уже 0,7 на московской бирже, юань прибавляет как раз-таки 0,7. Если мы посмотрим на три последних торговых сессии, то плюс 2% юань везет, ну, по
0: давайте
2: отношению
0: к рублю. Давайте я просто резюмирую, да, то есть как трейдер я ставлю на валюту просто через фьючерсы и покупаю их, продаю на там, хедж-фонде, на других фондах, которые могут это делать. Как инвестор в валютном фонде я бы покупал или перпы, или короткие, потому что или очень высокая доходность, и низкий ценовой риск, или, значит, ну, маленькая дюрация и понятная доходность. Но это для инвестиций, то есть вложений более чем на 6 месяцев.
2: Сергей, у нас все хотят знать, как заработать на российском рынке, и у нас работает телеграм-канал «Радио РБК», куда все могут прислать свои вопросы, и Сергей на них ответит, и один из вопросов звучит так. Я частный инвестор с ИИС, хочу заработать как-то на росте нефти или газа, как лучше это сделать?
0: Думаю, что лучше всего это делать... Мне кажется, что вообще в некотором степени поезд ушел, то есть в смысле...

0: Все идет в казну. Поэтому это надо понимать, и это та причина, почему Лукойл там сейчас не торгуется, опять-таки, намного дороже. То есть тезис очень простой. Нефть выросла и будет, скорее всего, торговаться в бок. То есть то, что конфликт в Армузе ранее затягивается, и просто нефть купить вряд ли приведет к прибыли. Если покупать там американские акции, они уже очень выросли нефтяные, ничего не получится. Если покупать российские, можно поиграть в дивиденды, в геополитику, но это трейдинг, типа там 5% заработал, убежал. Это тоже не принесет к большому этому. Поэтому, как мне кажется, вот идея подписчика, она не реализуется в каком-то существенном масштабе.
1: Сергей, а на чем вы спекулируете прямо сейчас?
0: Вот у меня есть позиции, которые я брал в нефтегазе, и я думаю, что там есть как бы вот эти процентов 10, и это то, за что, ну, там, так или не по факту мы сейчас боремся. Первые проценты заработаны, еще несколько, и я думаю, что это будет выход с большой вероятностью.
2: Что ж, если на рынке акций действительно не так просто заработать, то вот на рынке облигаций какие-то возможности есть, обсудим их. Рынок облигаций 16,75, это уже уровень доходности ОФЗ, средние, длинные, корпоративный сегмент тоже сильно подрос в доходностях на фоне дефолтных рисков. И ваш фонд, самый перформящий, насколько я понимаю, из публичных, это как раз фонд облигаций. Куда дальше? Вот эти 16,75, это точка входа, это точка, наоборот, переосмысления. Куда вы смотрите?
0: Ну, я думаю, что сейчас у всего рынка есть проблема, что он не может продать все те корпоративные облигации, которые бы хотел. Рынок слишком неликвидный. И поэтому он просаживается под собственным весом. То есть ОФЗ прокладывают дорогу вниз, потому что есть вопрос это с балансом спроса и предложения, то есть не с платежеспособностью Минфина, а с тем, что просто ну, достаточно много триллионов нужно впитать. День нужно для этого...
2: Больше 7 на следующий год.
0: Что-то продать, чтобы что-то купить.
1: Кстати, или купон получить. 10 триллионов.
0: И это первое. А второе, получается, что корпоративные облигации, ну, многие хотели бы немножко там перетасовать портфель в меньшую сторону, но этого не получается сделать, потому что он неликвидный. Поэтому весь рынок дрейфует вниз и нащупывает дно. И он его, на мой взгляд, еще не нащупал. Поэтому наш взгляд на тактику, что она сейчас должна быть защитной, лучше всего купоны реинвестировать в короткие и качественные облигации. И в целом, ну, сейчас не сложились условия, чтобы тренд именно поменялся. То есть не то, чтобы падение остановилось, а чтобы вот, ну, допустим, там облигации подорожали на 2% или на 3%. А, ну, в общем, за этим многие хотели бы их купить, кроме вот получения купонов. Поэтому тактика смещается в пользу доходных и надежных выпусков. Это секьюритизация, там, допустим, некоторых банков, которые имеют хорошую защиту. Это может быть просто первоклассные эмитенты. Ну, то есть, качество сейчас является самым главным фактором в подборе бондов, а не там доходность, которая написана.
2: А секьюритизация вы смотрите ипотечные или потреб кредиты, или это вообще не важно в вашей тактике?
0: Каждый выпуск анализируется кредитными аналитиками отдельно, чтобы посмотреть, какова защита. То есть, сколько может ну, не вернуться тех или иных кредитов до тех пор, пока не будет страдать доходность облигации. То есть мы не как бы вчастую полагаемся на рейтинг, а еще раз сами пересчитываем этот момент вместе с организатором, и тогда уже принимаем решение идти или не идти в выпуск.
2: Ну, это, в общем-то, очень разумная позиция. И вот завершая тему с ПИФами, собственно, было объявлено со стороны Минфина, что будут дополнительные налоги, соответственно, пострадают, по всей видимости, в первую очередь за ПИФы для квал-инвесторов, открытые ПИФы, наверное, и Б-ПИФы, наверное, в меньшей степени. Как вам кажется, как это изменит индустрию? Будет ли сейчас какой-то всплеск интереса к ИИСам, как к такой альтернативе за ПИФа, да, в части ценных бумаг? Ну и как, может быть, на вас это отразится?
0: Ну, я думаю, что индустрия будет искать решение в рамках тех правил, которые сейчас есть. То есть для открытых ПИФов нету вот этих налогов на купонные дивиденды, поэтому для них ничего не меняется. То есть розница здесь не пострадала и не пострадает пока что там какое-то
2: время.
0: Ну,
2: почему? Смотрите, есть же, например, обращающиеся ПИФы для квал-инвесторов. Вот многие склады по такой схеме были запакованы. Инвестор покупал все это на московской бирже. Казалось бы, все как бы открыто, прозрачно, но, по всей видимости, сейчас получит дополнительный налог 15%.
0: Здесь не исключено, но и дискуссия с отраслью еще не завершена. То есть, возможно, что Науфор удастся отбить этот класс фондов, просто показав его масштаб и, значит, ну, состав инвесторов. То есть я думаю, что очевидно, конечно, там главное бремя ляжет на именно квальные большие фонды.

0: фонды. Эти фонды имеют размер миллиарды, поэтому ИИС их никак не спасает, там 50 миллионов не решает вопрос. И я думаю, что дальше вопрос станет вокруг практики. Например, мне до сих пор, и я думаю, что многим пока непонятно, если мы, например, покупаем дисконтный бонд, и там нет купона, угу, будет ли это засчитываться как основание для налогообложения или нет? Если нет, ну, тогда, наверное, фонды DCM начнут выпускать больше бондов.
1: На самом деле, именно такие обсуждения идут. Мы с коллегами все это проговаривали, и сейчас, скорее всего, будет тренд именно на дисконтные, либо же на бонды с индексируемым номиналом, как это сделал ВЭП, 58-й выпуск, и это могут быть какие-то другие вещи.
2: Да, да. А к нам продолжают приходить вопросы, и Александр нам пишет, он каждую неделю инвестирует 100 тысяч рублей на пенсию, то есть по 10 плюс... лет, риск, профиль консервативный, что мне купить на этой неделе, но на этот вопрос мы уже ответим в 17.10, поэтому подключайтесь к нам и смотрите рынки главные.
1: А сейчас наше время подходит к концу, и мы продолжаем в эфире радио РБК.
3: Да, коллеги, спасибо. Но что касается, куда инвестировать, понимаю, что да, надо изучать российский рынок гораздо ближе и понятнее, что, собственно, мы и будем делать, в том числе с помощью экспертов в эфире радио РБК. Это был совместный эфир телеканала и радио РБК. Дмитрий Александров, Денис Муравьев его провели для вас. На нашей волне далее следующие темы. Мы обсуждаем, в частности, что страховые тарифы для селлеров на Озон выросли с сегодняшнего дня, а в минувшие выходные, к слову, Россия и Украина сделали заявлений, из которых следует, что эскалации, судя по всему, дальнейшей стоит ждать. Разбираемся, как все это влияет на рынок, но а буквально через несколько мгновений в эфире радио РБК о том, что происходит на Ближнем Востоке.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
5: Бешеные деньги.
4: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
5: Бешеные деньги.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
8: РБК в цифрах.
7: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу 3 эпохи – от средневековья и ренессанса до пышного рококо.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин.
5: Сейчас я пытаюсь осилить 800 страниц книжки про реформацию, так что это не художественное чтение, поэтому идет медленно. Это самое большое структурное изменение в истории Европы за последние 500 лет. Надо хорошо про него знать. У нас в школе про реформацию рассказывают хуже и в более усеченном виде, чем следовало бы. Прочитав половину, в этом глубоко убедился.
4: Дермот МакКаллах. «Реформация. Разделение Европейского дома в 1490-1700 годах». Слово «кризис» ведет свое происхождение из греческого языка, где оно означало «решение». Мы уже сталкивались с одним из важнейших решений, принятых в кризисные 1618-19 годы. Дордрехтский, или по-другому Дордский, синод закрепил за голландской реформаторской церкви приверженность радикальной версии кальвинистского учения о предопределении и утвердил ее в качестве стандарта для реформатских протестантских церквей в целом.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. 28 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло. На вылет 13 рейсов, в частности, в Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород и в Москву. Задержки от часа до 13 часов, на прилет задержаны 15 рейсов. Отмечу, минувшей ночью в Сочи вводились ограничения на полеты. Двое мужчин погибли от нападения медведей в Иркутской области 2 и 4 октября. В одном из случаев хищник забрался в жилой вагончик и напал на работника предприятия, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Энергетики устраняют последствия аварии в Приморье. Из-за нее без света остались более 14 тысяч потребителей в 18 населенных пунктах, сообщает региональный главком МЧС. В Приморье на 5 и 6 октября действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей, риска подъема уровня рек и подтоплений. В Украине по состоянию на 31 августа предстояло перечислить Международному валютному фонду до конца года 708 миллионов специальных прав заимствования СПЗ или около 960 миллионов долларов на погашение обслуживания долга. Это следует из графика платежей на сайте МВФ. Эта сумма включает платежи, запланированные и на сентябрь в общей сложности 185 миллионов СПЗ. Белый дом США следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России и оценивает варианты действий, заявил Axios представитель администрации Дональда Трампа. При этом от более подробных комментариев американские чиновники отказались. По сообщению Роспотребнадзора, умершей сотрудницы Иркутского противочумного института диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. В ее анализах не обнаружили микроорганизмов, связанных с профессиональной деятельностью. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. Продолжаем знакомить вас с информационной картиной этого утра. Одна из главных тем, которые мы уже касались. Страховки селлеров на Озоне стали дороже. Все нюансы прямо сейчас разбираем.
1: Утро вне конкуренции.
2: Сегодня уже в четвертый раз за два месяца произошло повышение стоимости страхования товаров на складах маркетплейса. Если в цифрах, Ингосстрах списывал с продавца чуть больше 0,01%, а с сегодняшнего дня ставка выросла более чем в 7 раз, до 0,08% в день.

0: Но, как обычно, есть нюансы. Как повышение скажется на селлерах и покупателях? Все подробности узнал Кирилл Леонов, он сейчас с нами в студии. Кирилл, что тебе удалось выяснить?
1: Не далее, чем час назад в нашем эфире с объяснениями деталей выступил партнер компании «Союз страхования» Олег Ханин, и он обратил внимание, что схема исчисления страхового платежа меняется и теперь будет идти не от базовой цены товара, то есть условно от 100% стоимости, а от размера компенсации. И тут диапазон другой, от 60 до 85% стоимости товара. Так что коэффициент вырос больше, чем в 7 раз, тут факт, но стоимость страховки не настолько значительно, но все же выросла. Тем не менее, мы столкнулись с мнением, что сейчас страхование для селлеров станет неподъемным. Это позиция генерального директора издательского дома «Альпина» Алексея Ильина.
2: Повышается ставка очень сильно, на мой взгляд, до уровня запретительного. Стоимость страховки будет примерно составлять 30% от стоимости товара. За год мы должны заплатить 30% от стоимости нашего товара. Не знаю, вот много ли поставщиков «Озона» согласятся такую ставку платить. Скорее всего, мы откажемся. Сейчас поставщики, большинство, очень сильно сократили свои запасы на складах «Озона». Склады «Озона» сейчас стоят полупустые. Многие сделали так, чтобы на каждый склад был относительно небольшой риск.
3: Возможно, это касается именно книжного рынка. Здесь есть свои особенности. Будет ли расти цена товара на маркетплейсе для конечного потребителя, Кирилл?
1: Здесь ничем не удивлю. К сожалению, да, прогнозируют селлеры рост цен. Правда, не все закладывают треть стоимости товара в перерасчете на страховку. Например, владелец косметического производства «Гельтек» Сергей Кирш оценивает увеличение всего в 1%.
4: Для нас, конечно же, это повышение не является мягким и комфортом. Для нас оно, правда, будет не в 7 раз, а примерно в 2,8 раза. Но это точно мы поймем, когда произойдет первое списание. Скорее всего, это просто будет все учтено в ценах и сработает на цене для покупателя. Но, в общем-то, бросать страхование мы не думаем, пока существуют те риски, которые есть на нашем игровом поле. Политика насчет страхования в любом случае определяется не имя компании «Янгострах» и, видимо, пробует тоже сократиться свои собственные риски. Живем в тех условиях, которые нам дает внешняя среда. Нравится ли они нам? Не очень.
0: Мне кажется, логика тут очевидна. Косметика явно продается быстрее, чем книги.
1: Да, все верно. Есть и те, правда, кто даже на процент не готов в этом году повысить стоимость товаров на маркетплейсах. Генеральный директор косметического бренда «Estée La Prusse» Ирина Амосова уперлась в ценовой потолок.
5: Не столько повышение волнует, а сколько тенденции. Со 2 июля у нас уже повышался тариф 4 раза. Планировать какие-то действия, выход, развитие очень сложно, если это никак не будет реализовано с точки зрения защиты товара, просто как очередное повышение, то ничего хорошего это не приведет. Мы пока цены повышать не собираемся до конца года, поскольку просто не имеем уже запасов повышения. Спрос снижается для товаров с категории выше 1000 рублей в том диапазоне, в котором мы работаем. И для нас любые там уже проценты критичны.
1: В «Озоне» подчеркивают, что в отличие от страхования машины или квартиры, где вся сумма за год вносится сразу, плата за защиту товаров списывается ежедневно, и продавец может отключать или подключать страховку, когда считает нужным. Принцип простой. Если день оплачен, то товары в этот день под защитой. А вот когда нужно включать страховку, вопрос открытый. Я предположу, что в пятницу 13-е или, например, каждый третий четверг месяца все селлеры обязаны включать эту функцию.
3: Спасибо. Это был Кирилл Леонов, но на фоне геополитических новостей, конечно, по-особенному звучит это информационное сообщение о ставках для селлеров. Буквально накануне были заявления и от Москвы, и от Киева о том, что не исключена дальнейшая эскалация. Как мы знаем, помимо ударов по НПЗ, еще и бывают удары по логистическим складам, в частности, у «Озона» в том числе. Поэтому можно предположить, что в случае ухудшения геополитической ситуации, вот этой обстановки, ставки тоже будут расти. Эксперты, кстати, именно об этом и говорят. Поэтому компенсированы ли сейчас издержки «Янгостраха» на этот момент? Вопрос открытый. Мы продолжаем собирать мнение. Вы можете что-то написать, кстати, в Телеграм по этому поводу. Если вы селлер на «Озоне», можете уже сейчас какую-то математику своего бизнеса представить. Ну, а, кстати, селлерам на «Озон», чей товар сгорел за атак беспилотников, предоставлена отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов. На «Вайлдберрис» ситуация, к слову, аналогичная. 1,5 минуты полезной деловой информации в эфире радио РБК прямо сейчас. Ну, а потом посмотрим, как начинается «Нобелевская неделя».
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом

0: всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
1: Теперь слышали?
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
4: 9:38 в Москве. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Вряд ли мы когда-нибудь получим Нобелевскую премию, но с удовольствием расскажем о том, что сегодня стартует Нобелевская неделя.
5: Утро вне конкуренции.
6: Как устроен весь процесс от выбора претендентов до вручения наград, расскажем. Лауреат Нобелевской премии получает три основных компонента. Это денежное вознаграждение, золотую медаль и диплом. В этом году Нобелевка отмечает 125-летие. С 1901 по 25 год премии присуждали 633 раза 1026 людям и организациям. Процесс отбора на премию строго регламентирован и занимает около года. Так что если вы увидите в средствах массовой информации претендентов на премию, то это только слухи. Вся информация засекречена минимум на 50 лет, объяснила бывшая председатель Нобелевского комитета по физиологии и медицине Джулин Зират. Ее полное интервью можно найти в YouTube-канале Нобелевского комитета.
7: В этом и есть ореол таинственности всего процесса. Мы вообще не обсуждаем ничего, что касается наших совещаний. Однажды я была в жюри другой премии, не Нобелевской, а в премии в моей области по диабету. И я удивилась, что там обсуждали, как совещалось жюри. Я была почти в шоке. Я так привыкла, что мы никогда не обсуждаем подробности, у нас это засекречено на 50 лет. Даже имена номинантов становятся известны только через 50 лет. Так что в теории вы никогда не должны узнать, что вас номинировали, и уж точно не должны узнать, что были в числе претендентов. Я была председателем комитета. Комитет — это небольшой рабочий орган ассамблеи. В ассамблее 50 членов, в комитете 5, и каждый год мы можем привлечь еще до 10 временных членов, обычно тоже из ассамблеи. Вместе они разбирают все эти сотни номинаций. Этот отбор, по сути, ведет председатель комитета, и это огромная работа. Читаешь каждую номинацию, нельзя быть в интернете, нельзя работать там, где люди могут зайти к тебе в кабинет. Так что я запиралась дома и читала номинации.
4: Никаких слухов тогда, только факты. В нынешнем году на премию мира, например, выдвинули 287 кандидатов, 208 человек и 79 организаций. Имена их Норвежский Нобелевский комитет также не раскрывает. Почему? Потому что все это ради объективности и защиты независимости институтов Нобелевского комитета. Но мы знаем одного претендента на Нобелевскую премию мира, он сам об этом намекал прозрачно. Вот он бы мог, наверное, оказать соответствующее давление, поэтому лучше не знать, мы понимаем. Но еще для чего это нужно? Чтобы номинанты не спекулировали своим статусом. Об этом говорит молекулярный биолог, научный сотрудник Департамента медицины Каролинского института Денис Лагуткин.
8: По каждой премии есть свой Нобелевский комитет. Большая часть этих комитетов формируется Шведской академией наук, но есть два исключения. Это физиология и медицина. В этом случае Нобелевский комитет собирает специальная ассамблея при Каролинском институте, в котором я, собственно, работаю. В случае премии мира вообще комитет собирают из членов парламента Норвегии. Зачем это так секретно? Это вовсе не для того, чтобы создать какую-то интригу, а потому что отбор должен быть защищен от каких-либо влияний извне. Можно было убедиться на примере ситуации с Трампом и его желание получить Нобелевскую премию мира. Очевидно, все-таки этот процесс должен быть непубличным. Это хорошая идея, что сам статус «я вот был номинирован на Нобелевскую премию», чтобы он не был публичным и чтобы об этом не знали люди, чтобы нельзя было это использовать в качестве строчки в своем резюме.
6: Ну и напомним, за что же борются. Золотая медаль из-за 18-каратного золота весит 196 граммов. На лицевой стороне изображен Альфред Нобель, а дизайн оборотной стороны зависит от присуждающей организации. И денежный приз в сентябре этого года проиндексировали. Теперь он составит 1 200 000 долларов в переводе по курсу шведской кроны. На такие

0: деньги много не купишь, считает заслуженный профессор Сколтеха, профессор РАН, член Европейской академии Артем Оганов.
1: С одной стороны, объем денежного приза имеет символическую важность. Если вы даете человеку почетную грамоту и больше ничего, то никто к такой еще премии по-настоящему серьезно относиться не будет. Ну, к слову, учитывая, что обычно Нобелевская премия делится между двумя, а чаще даже тремя людьми, в результате получается не так уж много. Тем не менее, это и немало. С другой стороны, для жизни на Западе эта сумма не огромная. Скажем, 500 000, стоимость небольшого дома где-нибудь в Америке. А в Европе даже небольшой дом вы не купите. Вам потребуется уже что-то ближе к 1,5 миллиона. Это не то, чтобы деньги, на которые ты будешь жить весь остаток жизни. Ну, ничего подобного.
2: Распишем Нобелевскую неделю буквально по дням. Итак, медицина и физиология. Сегодня станут известны лауреаты 5 октября. Физика завтра, 6 октября. Химия 7-го. Литература в четверг. Премия мира 9 октября. Ну, а что касается экономики, здесь придется запастись терпением, потому что все станет известно 12 октября. Ну, а потом, каким выводом будет приходить Нобелевский комитет, и кто в итоге окажется достоин этой премии, мы, конечно, будем рассказывать в дальнейшем эфире радио РБК. Ну, 9 часов 43, 44 даже минуты в российской столице. Прямо сейчас не Нобелевская, но эфирная премия уходит Павлу Потапову, который расскажет о главных отраслевых событиях.
3: О чем говорят отрасли?
4: Доброе утро.
3: Технологии.
4: Минцифры вновь обсуждает с операторами связи введение платы за использование международного трафика свыше определенного лимита. Как пишет Коммерсант, речь идет о платеже за объем свыше 50 гигабайт международного трафика, но именно в сетях 5G. У операторов связи пока нет для этого необходимой технической возможности, так как трафик 5G идет через LTE-сети, поэтому если такое решение будет принято, реализовать его быстро не получится, отмечают эксперты.
3: Строительство.
4: Количество квартир с отделкой в новостройках в старых границах Москвы сократилось за год на 26%, сообщили ТАСС в компании «Эстатет». Рост доли квартир без отделки обусловлен несколькими факторами: увеличением стоимости отделочных материалов и желанием застройщиков сократить сроки передачи квартир. Также сокращение числа квартир с отделкой связано со стремлением сохранить репутацию. Здесь подразумевается низкое качество отделки от застройщиков в массовом сегменте и связанные с этим скандалы, отмечают эксперты.
3: Транспорт.
4: Российский автомобильный рынок в сентябре пополнил сразу 26 новых моделей, впервые зарегистрированных в продажах. Это стало рекордным показателем за месяц, сообщило агентство «Автостат». Среди всех новинок легкового сегмента отдельного внимания, по мнению авторов исследования, заслуживает первый в истории «Лады» кроссовер «Азимут», два новых кроссовера российского бренда «Тенет Плюс» L4 и L6 и спорткары «Бугатти Мистраль» и «Феррари 849 Тестароса».
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: 9 часов 45 минут в Москве. Только покупая автомобиль, внимательно изучайте его историю. Мы сегодня рассказывали, что даже обладатели элитных автомобилей могут столкнуться с теми машинами, которые оказываются в базе данных Интерпола. Кейс известный, поэтому осторожнее. Ну, а вообще здесь нужно мониторить все внимательно. И буквально космического масштаба нужен мониторинг. Кстати, в России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
0: Ну, наконец-то.
2: Дождались. Но курирует ее, кстати, Министерство обороны. И там отметили, что космические войска уже используют новинку. Но вот как все это работает, что умеет, непонятно. Этой информации нет. Герой программы «Да или нет» сегодня — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёб возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям администрации Дональда Трампа. Давайте упростим. Это именно его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выясняла Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
5: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
6: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни.
5: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
6: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить, но, скорее всего, как мне

0: Кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
1: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факта, а не гипотезы.
0: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
1: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
0: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет?
3: Мы тоже стараемся делать мир лучше. Это был фрагмент интервью с астрофизиком Авраамом Лёбом, который анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах в интересах администрации Трампа. Ну а полную версию слушайте в 11:40 только на радио РБК.
4: Из нашей студии космос не видно, но видно информационные ленты. Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород. Завтра она сыграет со сборной Нигерии на местной арене. Насколько сильный соперник у российских футболистов? Прямо сейчас наиболее точный межгалактический расклад от Егора Белова.
5: Спорт на РБК.
6: Почему-то вспоминается вот эта фраза «Ты просто космос, Стас», да, которая была применена к бывшему уже главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, но сейчас уже он со сборной России не работает. Валерий Карпин тренирует нашу сборную. И вот игроки сборной России, тренерский штаб накануне прилетели в Нижний Новгород, где уже завтра встретятся в товарищеском матче со сборной Нигерии. «Привет, столица закатов», сказано в сообщении пресс-службы российской сборной. Осенью этого года россияне уже два матча провели, оба выиграли, 2-0 с Ираном, 6-0 с Намибией. На этот раз у нас очень сильный соперник, сборная Нигерии, которая, правда,

0: ехала в Россию без своих ключевых футболистов, в первую очередь без Виктора Осимина, Демола Лукмана, но тем не менее все равно крепкие у нас оппоненты. И вот сегодня российские футболисты проведут предыгровую тренировку на стадионе Нижний Новгород. Сам матч начнется завтра в 19:00 по Москве. Ну и нет сомнений, что Нижний Новгород готов к матчу сборной. Накануне на Стрелке, на месте слияния Оки и Волги, развернули 50-метровую футболку национальной команды. Такой вот флешмоб. Таким образом, город продемонстрировал готовность принять эстафету указаний Екатеринбурга, которые ранее принимали матчи сборной России.
1: И наличие текстиля, судя по всему.
2: Мы обещали про теннис. Новак Джокович одержал 32-ю победу на турнире в Пекине. Причем подряд, ну, легенда.
0: 32-я победа в 39 лет, вот так я бы сказал. Джокович остается одним из лучших теннисистов мира. Серб накануне обыграл второго номера мирового рейтинга Александра Зверева из Германии. Вышел в 1/2 финала турнира в Пекине. Прошли те времена, когда Джокович подходил к матчу со Зверевым в роли явного фаворита. Сейчас уже фаворит, конечно же, Зверев. Он в этом году выиграл US Open, Ролан Гаррос. Но, тем не менее, Джокович преподнес в какой-то степени сенсацию, победил, вышел в полуфинал, где сегодня сыграет с Данилом Медведевым.
1: Четко в двух сетах прямо сейчас победил спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Технологии и тренды. Wildberries решил, что продавать людям товары недостаточно. Теперь Marketplace берется находить сантехника, электрика или сборщика мебели и напрямую выходит на территорию Авито. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, зачем крупнейший российский Marketplace пытается стать приложением для повседневной жизни. Новый раздел называется ВБ-услуги и пока тестируется внутри сервиса объявлений ВБ-ресейл. В нем 14 направлений от ремонта квартир до установки кондиционеров. Пользователь выбирает мастера и договаривается с ним в чате. Объявления бесплатны, деньги стороны передают друг другу вне платформы. На первый взгляд это скромный эксперимент, но он укладывается в крупную стратегию. У Wildberries уже есть банк, платежные сервисы, путешествия, реклама, страхование, фармацевтическое направление и перепродажа вещей. Теперь к товарам добавляются услуги. Логика простая. Покупатель приобретает, например, кондиционер, заказывает установку и платит за нее, не покидая привычную экосистему. Деньги на такую экспансию у компании есть. По данным самой группы РВБ, в прошлом году оборот вырос почти наполовину и превысил 6 триллионов рублей, а чистая прибыль достигла 175 миллиардов. Ежемесячная аудитория Wildberries – 82 миллиона покупателей. Такой трафик позволяет запускать сервисы без многолетней раскрутки. Но аудитория еще не гарантирует победу. По оценке эксперта торгово-промышленной палаты, около 45% цифрового рынка бытовых услуг уже держит Авито, еще примерно пятую часть профи. Здесь важен не размер приложения, а плотность подходящих исполнителей в каждом городе, отзывы, проверка и доверие. К тому же хорошего мастера клиент обычно сохраняет в телефоне, и следующая сделка уже проходит мимо площадки. Поэтому Wildberries начинает бесплатно и пока не проводит оплату внутри сервиса. Сначала компании нужно доказать, что ее товарный трафик превращается в заказы на услуги, а если получится, ВБ будет конкурировать уже не только с Озон за покупки, но и с Авито за объявления, с банками за платежи и с туристическими сервисами за поездки. Экосистема Wildberries растет не из одной технологии, а из огромной привычки – часто открывать приложение ради покупок. Главный вопрос теперь в том, выдержит ли эта привычка все, что компания пытается на нее навесить сверху. РБК Тренды.
4: Ваш банк не падает в день распродажи, а Marketplace выдерживает пиковые нагрузки? За такой стабильностью все чаще стоит Kubernetes. Эта система для облачных приложений стала фундаментом цифрового суверенитета в России. 60% крупных компаний уже используют ее в работе, еще 15% готовятся к внедрению. Наш рынок следует глобальному тренду, но с поправкой на импортозамещение. Важно развивать сложные сервисы без оглядки на западных вендоров. Самые популярные сценарии применения – тестирование бизнес-приложений, мгновенное восстановление после сбоев и оптимизация ресурсов. Kubernetes превращает IT из обслуживающего подразделения в гибкий высокотехнологичный конвейер, обеспечивая бизнесу технологическую независимость и масштабируемость.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов,

0: Нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни завтра в 21.00 на радио РБК.
1: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
3: Рынки. Главное.
5: Разбираем ключевые события и их влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
3: По будням в 17.10 на радио РБК.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Эстония перебрасывает элитные войска на постоянное размещение ближе к границе с Россией и перестраивает оборонную стратегию на случай потенциальных боев, переходя к активной обороне, пишет Financial Times, ссылаясь на представителей эстонских вооруженных сил, разведки и Министерства обороны. Россия отвергает утверждение о подготовке нападения на Европу и НАТО. Сотрудники ФСБ задержали в Пермском крае и Белгородской области двух россиян, собиравших сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для совершения терактов, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Временное ограничение на проезд грузовых автомобилей и пассажирского транспорта действует на трех региональных трассах в Башкирии. Связано это с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в МЧС. Ограничение действует в частности на дороге Стерлитамак-Белорецк-Учелы-Миас. Брюссель намерен ограничить Украине доступ к сельскохозяйственным субсидиям и рынку в случае вступления в Евросоюз на фоне опасений стран-членов о необходимости увеличения финансирования Киева, сообщила Financial Times, ссылаясь на документы Еврокомиссии. Европейские чиновники предлагают эти меры, чтобы успокоить заинтересованные страны. К ним, по информации газеты, относятся Италия, Польша и Франция. Британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили, пишет Times. По данным издания, министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занимается разработкой потенциальных пошлин на фоне опасений, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам. В конце мая Нью-Йорк Таймс писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. Больше новостей на сайте РБК.
2: Честно, с трудом представляю себе знаменитый лондонский кэб, например, в китайском исполнении. Хотя и такое, наверное, уже встречается. У микрофона Илья Приходько. Краткая информация с рынков. Индекс Мосбиржи продолжается.

0: продолжает расти, менее процент, правда, но все-таки 2294 пункта, может быть, и больше в ближайшее время. Все-таки в выходные был достаточно позитивный заряд для российских инвесторов. Что происходит с другими показателями? Нефть марки Brent уверена выше $101 за баррель, хотя 1.5% снижение наметилось в последнее время, но на фоне новостей из Йемена и с Ближнего Востока, наверное, не стоит ждать каких-то здесь серьезных снижений. Ну и в целом российский рынок сейчас находится в зеленой зоне. Главное расскажем в эфире радио РБК. Что еще? Включение в белые списки будет производиться по единому своду правил. Соответствующие требования подготовит Минцифры. Какими могут быть эти требования? Разбираемся. Про бюджет. Поступление от НДФЛ на процентные доходы по вкладам в нынешнем году превысит 600 миллиардов рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку. Какие еще цифры там есть, расскажем. Ну а прямо сейчас о том, что любая прибыль контролируемой иностранной компании будет облагаться НДФЛ. Такой законопроект был внесен в Госдуму 30 сентября. РБК разобрался, как будут платить налоги такие компании, в число которых входят, например, личные холдинги, компании с брокерскими счетами, владеющие недвижимостью или долей в небольшом бизнесе. Итак, по тексту. Сильнее всех изменения затронут владельцев малых КИК с прибылью менее 10 миллионов рублей, которые ранее от НДФЛ освобождались. Теперь они будут платить налог. Кроме того, меняется и критерий контролируемой компании. Предлагается поднять порог для доли резидента с нынешних 25% до половины, до 50%. Так как же поменяются налоговые правила для бенефициаров контролируемых иностранных компаний? Автор статьи, экономический обозреватель РБК Ольга Волкова, пояснила. В первую очередь это затронет участников малых компаний, а также организаций в недружественных странах.
1: Эксперты сходятся во мнении, что прежде всего новые правила скажутся на владельцах небольших контролируемых иностранных компаний, которые раньше как раз укладывались в порог в 10 миллионов рублей прибыли, которая, соответственно, освобождалась от налога. Сейчас нераспределенная прибыль КИК включается в совокупную базу НДФЛ со ставками от 13 до 22%, только если она превышает этот размер. И, соответственно, под это освобождение попадало большинство малых КИК, личные холдинги, компании с брокерскими счетами, владеющие недвижимостью или долей в небольшом бизнесе. В свою очередь, увеличение порогового значения для критерия контроля до 50% означает, что, например, налоговый резидент России, который владеет 30% в иностранной компании, не будет признаваться ее контролирующим лицом и не будет обязан отчитываться в отношении нее. Соответственно, обязанность по уплате налогов с прибыли таких компаний будет возникать только при фактическом получение дивидендов от них. Это облегчит налоговый комплаенс в России по проектам за рубежом с участием российского бизнеса. Но тут важно оговориться, что если российские резиденты в совокупности владеют более чем половиной компании, все еще контролирующим будет считаться каждый из них с долей свыше 10%.
2: Кроме малых КИК, на кого еще окажет наибольшее воздействие предложенные изменения?
1: Здесь это может особенно сильно сказаться на владельцах контролируемых иностранных компаний в недружественных странах, потому что, как говорят эксперты, именно у них в последние годы возникали проблемы с получением аудированной отчетности.
2: Сколько сейчас в России таких компаний и как менялось их число к текущему году?
1: В отчете по итогам 2025 года, который, соответственно, ФНС публиковало в этом году, ведомство отчитывалось о том, что было задекларировано почти 44 тысячи контролируемых иностранных компаний. Тогда их число выросло в годовом выражении на 6%, а если считать по отношению к показателям, например, 2021 года, то рост почти 30%.
0: Другие детали, к чему все это может привести и каким последствиям готовится бенефициарам контролируемых иностранных компаний, все эти детали, как всегда, в полном разборе РБК, как может поменяться налогообложение КИК, можно ознакомиться будет с этим материалом менее чем через час после 11 по Москве, текст там появится, поэтому, пожалуйста, заходите, смотрите. Далее, минута 30, небольшой перерыв, после чего мы будем и о налогах и вкладах говорить, и о том, каков уровень цифровой защищенности нашего прямо сейчас.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124 770 058 68.

0: сайте osim.ru. По данным исследования Атрай рынка FED-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: 10:08 в российской столице. У микрофона Илья Приходько. Ну, а прямо сейчас о том, что новая серия взаимных и массированных ударов может произойти между Россией и Украиной. Все дело в том, что в минувшие выходные Владимир Зеленский заявил о планах ВСУ нанести новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на российские обстрелы по мосту через Днепр в Киеве. Минобороны России пригрозили усилить атаки на военную инфраструктуру Украины, связанные с ней объекты. По словам Зеленского, США при этом предложили провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на техническом уровне, причем сделать это до конца октября, предполагается. Вдобавок, данные агентства Bloomberg, Турция и Организация Объединенных Наций планируют провести переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Встречи могут состояться в первой половине октября, а посредником при этом выступит Швейцария. То есть, с одной стороны, мы видим некое ужесточение риторики, с другой стороны, сразу несколько мирных инициатив. Так чего же все-таки ждать? В итоге будет ли переговорный трек развиваться или дальнейшая эскалация? Ответ на этот вопрос дал соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин.
9: Я думаю, что мы уже сейчас сталкиваемся с эскалацией, а точнее уже столкнулись как несколько месяцев, и эта эскалация продолжается. Усиление взаимных ударов, оно более чем возможно, потому что, судя по всему, Владимир Зеленский хочет продолжать активно обмениваться ударами и какими-то болезненными, более болезненными или менее болезненными способами воздействия, но, на мой взгляд, сколько я вижу, президент и, в принципе, российское руководство исходит из этого подхода. Самое главное – это закончить этот конфликт на приемлемых для нас условиях, и мы все-таки в приоритет ставим дипломатический путь, поэтому мы, я так понимаю, стремимся к переговорам, и это абсолютно правильно. Ну а Владимир Зеленский, если очень хочет и дальше продолжать этот конфликт, это более чем возможно. Другой вопрос, кто от этого больше пострадает. Надеюсь, что все-таки, может быть, какой-то разум там рано или поздно возобладает, и они будут стремиться к переговорам так же сильно.
10: Алексей, ну мы видим, что действительно стороны предпринимают дипломатические попытки как-то смягчить этот конфликт. И Турция, и ООН, и вот США тоже предложили провести трехстороннюю встречу. Каковы перспективы?
9: Перспективы достаточно велики, потому что мы заинтересованы в переговорах, о чем неоднократно говорил президент. И действительно, Штаты предпринимают серьезные усилия. И пусть и об этом не так открыто говорится, но и Украина, я так понимаю, все-таки не отвергает дипломатическую возможность урегулирования конфликта. Поэтому я бы вполне ожидал встречи сначала на техническом уровне, а потом, может быть, и какую-то более расширенную с включением в делегации стран и военных специалистов, и разведывательных специалистов по гуманитарным вопросам. Но, конечно, определенная эскалация, которую анонсирует Владимир Зеленский, она ничему хорошему не ведет. Она вряд ли прямо обязательно сорвет переговоры, но может их осложнить, это правда.
8: Алексей, сейчас есть несколько так называемых мирных инициатив. Есть инициатива МАГАТЭ об установлении режима прекращения огня у Запорожской атомной станции. Есть идея, которая из Анкары доносится, от Турции, о перемирии на Черном море для возобновления судоходства. Что из этого более жизнеспособно, как вы считаете?
9: Мне кажется, на данный момент ничего, потому что вот эти отдельные перемирия, они как-то подозрительным образом всегда очень выгодны Украине. И складывается достаточно странная ситуация, когда сначала они расширяют список целей, по которым наносят удары.
8: Ну, то есть я к чему? К тому, что из вот этих мелких инициатив, более мелких, крупные не вырастет. Наоборот, сначала нужна некая общая договоренность, а потом уже детали, вроде судоходства, перемирия вокруг ЗАЭС и так далее.
9: Да нет, нужно прежде всего согласовывать контуры общего перемирия и дальше уже технически прорабатывать, как это полное урегулирование будет выглядеть. То есть вот договорились, все, мы можем заключить мир на вот таких-таких условиях. Какая дорожная карта? Этапы вот такие-такие-такие. И дальше уже постепенно вводить мир. А то сейчас это выглядит странно.

0: ничего не понятно, как может закончиться конфликт, а каждое из перемирий, которое предлагается, оно поразительным образом выгодно Украине. Ну, так тоже не пойдет. Тем более, что первичную эскалацию начинают они.
1: При этом Москва неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. В сентябре в Кремле сообщали, что Россия рассчитывает в обозримой перспективе провести трехстороннюю встречу с Украиной и США. При этом в Кремле не исключили, что сами переговоры могут уже состояться в октябре. 10.13 в Москве. Сейчас о новых правилах сбора налогов с вкладов в банках. Напомним, в пояснительной записке правительства про этот трехлетнего бюджета говорится. В этом году бюджет получит почти 632 миллиарда рублей. В следующем, когда собирать налог будут по новым правилам, больше триллиона. По инициативе Кабмина проценты по вкладам, дивиденды, доходы от ценных бумаг, продажи имущества теперь объединяются с зарплатой. И для всего этого дохода установят прогрессивную шкалу от 13 до 22%. К эфиру подключается директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Валерий, доброе утро. Пойдут ли средства с вкладов? Будет ли отток, как считаете?
2: Здравствуйте. Ну, в принципе, учитывая, что все-таки вот эта прогрессивная шкала, она затрагивает небольшую часть вкладчиков, то, в принципе, скорее всего, массового оттока не будет. Понятно, что банки, кроме вот этой истории с налогами, сталкиваются еще с тем, что введен цифровой рубль, и это частично тоже влияет на ликвидность и поощряет банки давать более высокие, может быть, ставки по вкладам или какие-то другие бонусы вкладчикам. Вот. Но если говорить про вот тех, на кого распространяется эта шкала, да, у них все-таки остается еще возможность инвестировать на прежних условиях в биржевые паевые инвестиционные фонды, да, в частности, фонды денежного рынка. И здесь банки, опять же, учитывая, что практически все крупные банки имеют свои брокерские подразделения, за такие вложения тоже могут инвесторов поощрять. То есть не обязательно вот для удержания этой категории клиентов делать более дорогими вклады.
1: Будут ли банки каким-то образом, вот вы уже об этом коротко сказали, удерживать вкладчиков? Опять же, какие-то дополнительные бонусы? Может быть, все-таки ставки будут снова повышаться, хотя мы видели снижение, да, вслед за ключевой ставкой. Может быть, банки удержат как минимум в случае снижения ключа текущий уровень или даже будут его повышать?
2: Ну, все-таки здесь надо иметь в виду, что у банков самый важный вопрос – это сохранение или там повышение отдачи от капитала, которым они располагают, да, поэтому каждый банк будет выбирать, наверное, свою стратегию, но, тем не менее, если мы посмотрим ретроспективно на последние несколько лет, действительно, банки, в общем-то, отдавали приоритет коротким вкладам, на несколько месяцев, по ним ставки или там по вкладам до востребования были весьма неплохими. Вот сейчас Госдума, в принципе, наверное, примет уже законы, которые повышают, собственно, страховую сумму по вкладам, и для долгосрочных вкладов будут вводить какие-то послабления регуляторные или налоговые, да, поэтому здесь вполне можно предположить, что на отдельные виды вкладов, например, на длинные, да, ставки действительно станут лучше, чем они сейчас.
1: Валерий, ну вот есть планы, согласно которому триллион рублей планируют собрать налоговые, наши финансовые власти со вкладов. А не будет ли здесь ситуации с классической кривой Лафера, когда ожидается, что будет, собственно, рост, а из-за того, что повышается налоговая вся эта история, этого не будет?
2: Ну, здесь надо иметь в виду, что значительная часть вот этого повышения, она все-таки приходится на налоги с дивидендов. И здесь, конечно, наверное, Минфин слишком оптимистичен в оценке, сколько можно дополнительно собрать именно с дивидендов. Что касается вкладов, ну, все-таки для тех граждан, на которых это распространяется, ну, в принципе, там история достаточно консервативная. Наверное, в принципе, сейчас других альтернатив, да, кроме вот размещением коротким на высокие ставки, особенно нет. Поэтому я не думаю, что, в принципе, вот именно по вкладам будет какое-то отклонение вниз. Скорее всего, Минфин знает примерно, сколько уже более-менее заработали вот эти состоятельные граждане и, в принципе, понимает примерно, на что он может рассчитывать. Поэтому на 27-й год сумма оценена достаточно точно, я думаю.
1: Валерий, вот вы говорите, что более короткие вклады, да, становятся привлекательными. А есть еще какие-то способы уйти от налоговых вот этих? Ну, мы не говорим сейчас о том, что так надо делать, но тем не менее. Может быть, кто-то будет пытаться дробить, например, вклады, да, или каким-то образом еще решать этот вопрос. Как считаете, такое возможно?
2: Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, какие-то предложения будут. Но, опять же, если мы говорим про налог с дивидендов, то понятно, что, в принципе, вот уже ряд компаний,

0: говорите о триллионе. Хотя получится ли собрать триллион, вопрос открытый. Но мы знаем, что зачастую все посчитано. И причем вот и Валерий Вайсберг об этом говорит. Уже заранее есть понимание, что, наверное, дает основание такие цифры озвучивать прямо сейчас. Но я напомню, что налог на вклады распространяется на все банковские продукты физлица, которые приносят процентные доходы. То есть не только депозиты, но и накопительные счета, к примеру. И вступление от валютных вкладов тоже рассчитывается. Налог на доходы был введен в 2021 году с банковских вкладов. Но вот с 2021-2022 года действовал мораторий на его уплату. И фактически, кстати, граждане впервые заплатили этот налог в 2024 году, то есть за процентный доход, полученный в 2023. Десять-19. Защищенность вкладов сказали, а сейчас к другой теме. 9 из 10 российских компаний не изменили уровень цифровой защищенности. Это данные Коммерсанта со ссылкой на СИСАДА 8. За первое полугодие только каждая шестая компания устранила критические уязвимости полностью. Важная деталь. Вот СИСАД 8 оценивает компании только по внешним признакам, то есть без доступа к внутренней инфраструктуре. При этом учитываются уязвимости внешних серверов, сетевая гигиена, утечки учетных данных и инциденты безопасности. И вот на основе этих данных компания получает некий рейтинг. Высший балл 10 при этом, при всем. Средний балл российских компаний 6,7. Что это значит? Прямо сейчас спросим у генерального директора АЯ «Эксперт» Романа Душкина. Он присоединяется к нашему эфиру. Роман, доброе утро. 6,7. Выше среднего. Адекватная ли эта оценка, как вы считаете?
1: Да, здравствуйте. Ну, честно говоря, к методологии оценки как бы есть некоторые вопросы, но поскольку Цикада 8 достаточно известная компания, наверное, у них как бы все с этим нормально, но тем не менее, вот читая материал Коммерсанта, сложно сказать, что что это значит, вот 6,7 баллов, это выше среднего, ниже среднего и так далее, потому что учитывая как бы только извне и там же написано еще, что наибольшие риски, или вот как тут прям написано, самыми незащищенными оказываются организации с обширным ИТ-периметром. Ну, то есть, это, знаете, истина уровня Волга впадает в Каспийское море.
0: Чем больше серверов, тем больше уязвимости, логично.
1: Да, то есть чем шире, чем длиннее забор, тем, наверное, проще в нем найти лазейку. Вот оно как-то так выглядит.
0: А можно ли вообще как-то оценить, не знаю, уровень защищенности? Хорошо, с методологией здесь, видимо, не все, на ваш взгляд, в порядке. А как тогда оценивать эту самую защищенность?
1: Ну, тут же есть очень много разных аспектов, когда, ну, во-первых, есть вот такой, что анекдот известный про неуловимого Джо, которого никто не ловит, да, то есть компании, которые, в общем-то, наверное, никому не нужны, и если они попадают в такой рейтинг, они оценку снижают, потому что, ну, наверное, там не особо уязвимостью занимаются, потому что, ну, действительно, зачем ей заниматься, если мы никому не нужны. Другой стороны, внутри компаний, таких как бы хороших, где вот этот длинный забор, который защищает внутренний периметр, ну, наверное, есть специально обученные люди, которые этим занимаются. И они, я вас уверяю, свой хлеб не зря едят, потому что в России инженерная школа в области информационной безопасности одна из самых сильных в мире.
0: Роман, это что касается инженерной школы, здесь не сомневаемся. А вот что касается решений менеджмента, ведь зачастую компании пренебрегают, наверное, какой-то излишней безопасностью, по их мнению. Вот с этим как? Культура вообще сетевой какой-то безопасности у российского бизнеса, она выросла за последние годы? На каком сейчас уровне?
1: Ну, тут же также можно сказать, что раз техника безопасности написана кровью, то инфобес тоже примерно так же. Правда, скорее не кровью, а с серьезными штрафами и деньгами. Ведь не зря же усиливаются меры, так скажем, правового давления на тех, кто не хочет этим заниматься. И новые санкции, которые вводятся за утечки данных, за там, нарушения, связанные с потерей чувствительной информации, особенно пользователей, граждан, они же направлены именно на это, чтобы нерадивым менеджерам, которые не хотят этим заниматься, стало понятно, что либо ты занимаешься и управляешь рисками, ну, по какой-то методологии, да, и тратишь на это деньги. Либо у тебя эти деньги заберут за то, что ты накосячил.
0: Но, с другой стороны, это еще и превентивная мера должна быть. Вот сейчас активно развивается искусство.

0: искусственный интеллект, да, и кибермошенничество, например, вообще приобретает новые совершенно оттенки. Здесь, получается, нужно быть на полшага впереди.
1: Ну, естественно, и реактивный подход, он мало когда помогал, потому что это реактивный подход, это обычно битье по хвостам же. Ну, повторюсь, инженеры сидят не просто так. То есть они обычно знают, что делают, и доводят до менеджмента информацию в срок. А дальше уже, конечно... Мне кажется, как бы тут тоже такой естественный отбор действует. Те менеджеры, которые не... принимали во внимание в своих решениях сигналы об информационной безопасности, они уже не менеджеры, скорее всего.
0: Да, спасибо. Это такая неотъемлемая часть современного KPI. Генеральный директор АЕ-эксперт Роман Душкин был в эфире радио РБК. Ну, а что касается еще раз тех данных, которые вот мы сейчас обсуждали, то наиболее уязвимыми исследователь действительно называет компании с обширным внешним цифровым периметром. Роман Душкин, правда, говорит, что это весьма и весьма очевидное замечание.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть ухват в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
6: У меня есть книжка, которую «Вне времени» Питер Друкер «Задача менеджмента 21 века». Каждый раз открываешь и просто хохочешь от того, как человек много лет назад видел конструкции бизнеса, современного бизнеса, и эти конструкции не перестают быть актуальными, что самое вот и смешное, и грустное одновременно.
4: Питер Друкер. Задачи менеджмента в 21 веке. Большинство тех, кто занимается менеджментом, и тех, кто знакомы с ним только понаслышке, считают это утверждение само собой разумеющимся. Более того, теоретики и практики менеджмента, не говоря уже об обычных людях, просто не в состоянии воспринять слово «менеджмент». В этом слове они непроизвольно слышат «менеджмент бизнеса».
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
9: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее подробнее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
10: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
11: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
9: Знать, что произошло, и понимать, что происходит,
11: не одно и то же.
9: Новости сообщают факты.
11: Но значение они приобретают только в контексте.
9: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
11: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
9: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
11: РБК в цифрах.
9: Первый сибирский водопровод запустили в Тюмени в 1864 году. Самое удивительное, что трубы были не металлическими. Их выдалбливали, в том числе и вручную, из 200-летних стволов лиственницы.

0: 10:30 в столице, в студии Павел Потапов. ФСБ задержала в Пермском крае Белгородской области двух россиян, собиравших сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для совершения терактов, сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, задержанные 2006-2002 годов рождения действовали в интересах украинских спецслужб и выполняли задания их кураторов. Мир рискует столкнуться с продовольственным кризисом из-за ситуации в Ормузском проливе, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на заявление генерального секретаря Международной торговой палаты Джона Дентона. По этому маршруту проходит около трети мировых поставок удобрений. Рынок за последнее время из-за перебоев судоходства уже недополучил около 2,5 миллионов тонн. Если ситуация не улучшится, то особенно пострадают развивающиеся экономики, сильно зависящие от импорта. Например, Филиппины закупают за рубежом почти все удобрения, которые нужны стране, отмечает газета. Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил о назначении на 29 ноября внеочередных всеобщих выборов. Он сделал соответствующее заявление после того, как 2 октября Конгресс депутатов не поддержал 2 декрета в сфере жилья, одобренные правительством страны. Поступила в продажу книга «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Она была создана большой языковой моделью «Гигачат» в стилистике Николая Гоголя, сообщили в пресс-службе Сбера. Там отметили, что над культурно-исследовательским проектом вместе со специалистами работала команда экспертов, историков, литературоведов, лингвистов и инженеров. Алгоритм обучали на полном собрании сочинений писателя, его письмах, черновиках, записных книжках, а также на произведениях современников Гоголя. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Интригует, какие там будут сюжетные повороты, что в итоге будет с Чичиковым, удастся ли ему собрать имение полное мертвых душ. Очевидно, стоит прочитать. Понятно, что можно добавить, например, в библиотеку РБК. Не исключаю. Микрофон Илья Приходько прямо сейчас о том, что Минцифры подготовит единые правила для включения в белые списки. Об этом РБК сообщили 3 источника, которые знакомы с обсуждением. У решения подготовить единый свод правил 3 причины, как сообщается. Во-первых, жалобы бизнеса, претензии ФСБ. Во-вторых, в чем они, кстати, заключаются? В том, что на белых ресурсах размещаются VPN-сервисы зачастую. Ну, а также различия в белых списках у каждого оператора связи. Это причина номер 3. В Минцифре на запрос РБК ответили, что работа ведется в соответствии с майским поручением президента. Процесс внесения в белые списки для бизнеса непонятен и часто является очень трудоемким. Об этом говорит корреспондент найти отдела РБК Екатерина Шакурова.
2: Основная проблема существующей процедуры включения – это то, что процедура непрозрачна и нигде толком не закреплена. Публичных критериев, по которым сайт попадает в список, просто нет. И включение идет через ходатайство федерального органа власти и при соответствии требованиям безопасности банка. Сроков рассмотрения вообще не существует. Компания, которая пытается попасть в список, рассказала нам, что регламента нет. И процесс идет с июля, никаких уведомлений даже на почту не приходит. И более того, решение во многом зависит от личных договоренностей. Один из собеседников нам так прямо и сказал, что если в Минцифры не договариваться, на стол заявление никогда не попадет. И формальных требований к нему при этом не предъявляли. Только стандартная анкета, где надо описать, что делает сервис и какую социальную нагрузку он несет. Бизнес жалуется на то, что из-за этой непрозрачности не может ни планировать, ни нормально конкурировать. То есть компании, у которых нет списка, при отключениях интернета просто теряют клиентов и выручку.
1: В Минцифры на запрос РБК уточнили, критерии для включения в белые списки, цитата, «известны и назывались ранее». И это предложение отраслевых федеральных органов власти и соответствует требованиям органов безопасности. Изменения в правилах включения в списки, которые предлагает Минцифры, пойдут на пользу, только если это не сделает процесс еще более бюрократизированным, так считает бизнес-юрист Екатерина Капошко.
3: В любом случае, определенные правила игры по включению сайтов в определенные списки не добавляют понятных механизмов тому, как это все будет работать. Это было по усмотрению неких государственных органов. Усмотрение всегда не дает понятных механизмов. По идее, если требования будут общие, сайт, который будет соответствовать этим требованиям, должен быть включен в этот белый список. Здесь, конечно, многое будет зависеть от того, какие, собственно говоря, положения войдут в эти правила, какие требования будут предъявляться к владельцам сайтов, к тому, как будет проходить сама процедура. Если это будет более забюрократизированная процедура, то, ну, наверное, могут быть определенные сложности. Но с учетом того, как в целом развита цифровизация, я не думаю, что это будет слишком сложно.
1: Напомню, что сейчас правила включения в списки законодательно все-таки не закреплены. Почему? Вот перечень формируют Минцифры. В основу действующих сейчас ограничений лег закон о так называемом суверенном Рунете. Его приняли в конце 2019-го. Кроме того, в феврале этого года операторов связи обязали приостанавливать оказание своих услуг по требованию Федеральной службы безопасности. Первые призывы ввести единые стандарты работы белых списков операторы начали направлять в ноябре прошлого года. Тогда представители крупнейших телеком-компаний в России заявили, что требования непрозрачные и непонятные. 10 часов 35 минут в Москве. За минуту о том, что Мерц предлагает Украине промежуточные статусы в Евросоюзе без права голоса. Политика об этом пишет. Тем не менее, канцлер Германии приехал в Киев и заявил, что Берлин работает над ускорением вступления Украины. Это пишет Политика, что между канцлером Германии и президентом Украины Зеленским сохраняется напряженность. Почему Киев хочет быстро вступить в Евросоюз? Политика об этом пишет в материале о визите главы немецкого правительства в украинскую столицу накануне. Мерц выражал сомнение, что Украина может вступить в ЕС в ближайшие годы, и предложил другой вариант, а именно ассоциированное членство. Оно предоставило бы Украине доступ к единому рынку и статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии, Европарламенте, но без права голоса. Пишет издание, Политика, Зеленский отверг этот вариант, заявил, что Украине необходимо полное и равноправное членство. При этом на совместной пресс-конференции с Зеленским накануне Мерц заявил, что Германия работает над ускорением вступления Украины. Цитата: «Мы хотим ускорить вступление Киева в ЕС». Он подтвердил, что евроинтеграцию обсуждали на переговорах и сообщил, что намерен подробнее говорить Зеленским о своем предложении об ассоциированном членстве. Но, тем не менее, сразу несколько изданий отмечают, что какого-то единого подхода между Берлином и Киевом по этому вопросу пока нет. Через пару минут о том, что гаджеты для умного дома с сим-картами, возможно, придется регистрировать.
4: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: 10 часов 38 минут в Москве.

0: Москве, у микрофона Илья Приходько. Итак, если у вас есть гаджеты для умного дома и в них есть сим-карта, возможно, такие устройства придется регистрировать. Все почему? Именно такая мера вошла в разработанный Минцифры третий пакет законопроектов по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 3.0». В единую систему идентификации и аутентификации предлагается вносить адрес установки устройства, номер привязанного к нему телефона и другие данные, которые позволяют идентифицировать владельца. Минцифры поясняет, учет нужен в том числе для того, чтобы телефонные номера, выделенные для таких устройств, нельзя было использовать для мошеннических обзвонов. Как это все будет работать и поможет ли такая мера бороться с мошенниками? Разбираем ситуацию вместе с экспертом по информационной безопасности, гендиректором платформы «Фишман» Алексеем Горелкиным. Он присоединяется к нашему разговору. Алексей, доброе утро. Действительно ли сим-карта в умном гаджете – это потенциальная лазейка для мошенников?
1: Потенциальная лазейка – это очень правильное слово, потому что если мы говорим, к примеру, про сим-карты для обмена там M2M, то есть машин-то-машин, для таких сим-карт в целом звонки не должны вообще работать. Но мне видится, что это комплексная мера, связанная не только с противодействием мошенничеству, а еще и в оборонных целях, потому что такие сим-карты могут использовать всякие нехорошие люди.
0: А были какие-то случаи, когда, я не знаю, ну, я тоже вспоминаю, были устройства, не знаю, там даже какие-нибудь умные часы, хотя их, наверное, нельзя относить к умному дому, но звонить с этой сим-карты было вообще нельзя никак, категорически оператор это запрещал. Неужели кому-то это удавалось все-таки?
1: Там есть определенные нюансы, потому что кроме федеральных операторов, больших, есть небольшие операторы, специализированные, и вот там могут быть определенные, ну, скажем так, казусы. Вот. И, вероятно, этим и пользуются злоумышленники. То есть можно получить себе сим-карту для условного умного устройства, с которой получится даже звонить.
0: Как это все будет работать? Вот, да, мы сейчас о тех мерах, которые в Антифрод 3.0 предлагает занести. То есть человек куда-то отправляет данные регистрации. Как это все может выглядеть, как вы думаете?
1: У нас уже есть процесс по регистрации сим-карт, когда вы на себя ее получаете. Я уверен, что это будет в том же самом процессе. Просто будет новое поле, что это сим-карта для устройства. И все. То есть это будет то, что вы с нее там теперь звоните. Это не ваша сим-карта, как вот телефонная простая привычный номер. Но вот для вот устройства я купил сим-карту, и вот я ее регистрирую, чтобы у меня все работало. То есть я думаю, будет тот же самый процесс, что уже сейчас есть.
0: То есть уже при покупке. Алексей, понятие гаджеты для умного дома сим-карт, как мне кажется, понятие весьма широкое. Какие конкретно устройства могут уже попасть вот под эту новую меру?
1: Я уверен, что попадут устройства, ну, предположим, какие-нибудь там сигнализации, видеонаблюдение, то есть то, что использует, ну, то, что может о чем-то сигналить. Опять-таки, я тут еще раз свою мысль повторю, что мне видится, что это не только противоборство с мошенничеством, но и со всякими злоумышленниками нехорошими, вот, военного характера. А что касается мошенников, то, ну, да, устройства, которые могут передавать много данных, то есть какие-то условные счетчики, я думаю, вряд ли придется регистрировать, потому что от них данных почти не уходит.
0: Да, вот как раз хотелось узнать о себе всевозможных умных счетчиков, хотя современные решения уже все больше и больше к Wi-Fi сетям, как мне кажется, привязываются. Алексей, как вы считаете, что будет с теми, у кого уже работают вот эти самые камеры с сим-картами, те же счетчики, еще что-то? Будет ли необходимость эти устройства регистрировать, или они просто так и продолжат свою работу?
1: Обязательно будет период, за который люди должны будут свои устройства ввести в эту базу. В таком случае они просто будут отключаться, то есть их просто будут обрубать. Собственно, как сейчас, опять-таки, это работает с простыми сим-картами вот, для мобильных устройств, для мобильной связи.
0: То есть регистрировать все равно придется в этом случае. Алексей, как это все может вообще повлиять, предположительно, на рынок умных устройств, который сейчас уже предлагает? Все достаточно легко доступно и не всегда дорого. Что может произойти? Меньше будут использовать такие гаджеты или будут другие какие-то решения занимать пользовательский интерес?
1: Ну, я скажу так, что в целом я не вижу, что что-то сильно изменится для пользователей. То есть там, условно, зарегистрировать номер телефона – это быстрый процесс, недолгий, госуслуги этому помогают, способствуют. При этом всегда есть возможность работать через Wi-Fi. И, собственно, для большинства устройств это вообще не будет заметно про мобильную связь, потому что они через Wi-Fi работают. А те, что через мобильную связь, быстрая регистрация, то есть это минимум дискомфорта, и я уверен, что на рынок умных устройств повлияет никак. То есть он также продолжит расти.
0: Алексей, ну я хотел бы вернуться к вашей мысли. Вы говорите, что это не сколько с

0: ценить, что он связан сколько с вопросами безопасности, обороны и тому подобного. Но все-таки, если вернуться к мошенникам, да, может ли это реально сократить количество случаев мошенничества в России для тех, кто еще использует эту лазейку, о которой мы сейчас с вами подробно говорили?
1: Да, это сократит, потому что таким образом появятся конкретные физлица, к которым можно прийти. То есть будет понятно, где находится физлицо, что это за физлицо. Сейчас даже с помощью биллинга, в зависимости от того, где находится то или иное устройство, можно, ну, скажем так, понять с различной долей вероятности, ну, то есть там, типа, не знаю, там от 1 километра до там 10 метров, где находится устройство. Но если это многоквартирный дом, какой именно это этаж, ну, начинается проблема, в общем, вот. И поэтому, если будет подобная регистрация, будет известно, где кто конкретно физлицо, и в случае совершения тех или иных противоправных действий, можно будет легко выявить злодея.
0: Эпоха анонимности своего рода и в этом вопросе, судя по всему, заканчивается. Спасибо. С нами на связи был эксперт по информационной безопасности, гендиректор платформы «Фишман» Алексей Горелкин. Мне остается добавить, что антифрод 3.0, как раз меры, которые предлагается в него включить, должен вступить в силу 1 марта 2028 года. 10 часов 44 минуты в Москве. Немного статистики. Производство красной икры в России за 8 месяцев 2026 года сократилось почти на 69%, сообщает Рыбный союз. Цены на 1...

0: 24 октября в результате удара дрона, заявил глава Росатом Алексей Лихачев. Ночью ВСУ атаковали два объекта на ЗАЭС, в том числе здание по переработке радиоактивных отходов, но угрозы ядерной безопасности нет. В Энергодаре за атаку уничтожено около 70 объектов инфраструктуры, еще порядка 50 повреждено. Венгрия ослабит свое вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, пишет Financial Times, ссылаясь на двух чиновников. Премьер-министр Петер Мадер поручил дипломатам не препятствовать отправке Киеву и Кишиневу писем, касающихся возможного открытия следующих двух переговорных кластеров. Этот вопрос будет обсуждаться Будапештом на встречах рабочего уровня на этой неделе. Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил в себя полномочия. Решение принято на заседании городской думы, сообщает администрация Краснодарского края в канале ВМАКС. В исполнение обязанностей главы города возложено на первого заммэра Васильева. Наумов занимал должность с 2022 года. Мокрый снег и шквалистый ветер привели к отключению электроснабжения в части Свердловской области, сообщили в компании Россети Урал. Энергетики проводят восстановительные работы. По возможности потребители переводят на резервные схемы. Google с 9 октября ограничит доступ к некоторым ИИ-моделям пользователям без подписки, сообщила компания. После ограничений пользователям без подписки будет доступна только линейка моделей искусственного интеллекта Gemini Flash Lite. Wildberries запустил передвижной пункт доставки и выдачи заказов через автолавку в Тверской области. Пилотный проект реализуется совместно с Минпромторгом и охватывает 12 населенных пунктов, где нет стандартных ПВЗ. Для получения заказа таким способом нужно оформить курьерскую доставку. По итогам эксперимента компания оценит целесообразность масштабирования проекта. Больше новостей на сайте РБК.
1: Не так много на моей памяти случаев добровольного ухода от власти. Это я о Краснодаре. За этой темой будем следить и далее в информационной картине этого часа и всего дня на радио РБК. У микрофона Юрий Карпейкин. Всем доброго дня. И коротко о том, что происходит на фондовых площадках. Индекс Московской биржи вновь преодолевает психологическую отметку 2300 и в данный момент 2301 фиксируем. Ну и посмотрим, как будут развиваться события дальше. Что говорят аналитики? Аналитики говорят, что базовый сценарий на сегодня – это умеренное позитивное открытие и движение в неком боковике с как раз границами 2270-2300. Но я надеюсь, что пойдем и дальше, выше отметки 2300 пунктов. Что касается криптовалюты, здесь ситуация в росте. 86229 долларов стоит один биткоин. Рост продолжается примерно половину прошедшего в Китае дня. Что касается нефти марки Brent, то в Лондоне она торгуется на данный момент на отметке 101 доллар 38 центов за один баррель. Страховки селлеров на Озоне стали дороже. Сегодня уже в четвертый раз за два месяца произошло повышение стоимости страхования товаров на складах маркетплейса. Если в цифрах Ингосстрах списывал с продавца чуть больше 0,01%, с сегодняшнего дня ставка выросла более чем в 7 раз до 0,08% в день. Кирилл Леонов разобрался во всех нюансах страхования на маркетплейсе.
2: В нашем эфире с объяснениями деталей выступил партнер компании «Союз страхования» Олег Ханин, и он обратил внимание, что схема исчисления страхового платежа меняется и теперь будет идти не от базовой цены товара, то есть условно от 100% стоимости, а от размера компенсации. И тут диапазон другой, от 60 до 85% стоимости товара. Так что коэффициент вырос больше, чем в 7 раз, тут факт, но стоимость страховки не настолько значительно, но все же выросла. Тем не менее, мы столкнулись с мнением, что сейчас страхование для селлеров станет неподъемным. Это позиция генерального директора издательского дома «Альпина» Алексея Ильина.
3: Повышается ставка очень сильно, на мой взгляд, до уровня запретительного. Стоимость страховки будет примерно составлять 30% от стоимости товара. За год мы должны заплатить 30% от стоимости нашего товара. Не знаю, вот много ли поставщиков Озона согласятся такую ставку платить. Скорее всего, мы откажемся. Сейчас поставщики, большинство, очень сильно сократили свои запасы на складах Озона. Склады Озона сейчас стоят полупустые. Многие сделали так, чтобы на каждый склад был относительно небольшой риск.
2: К сожалению, да. Прогнозируют селлеры рост цен. Правда, не все закладывают треть стоимости товара в перерасчете на страховку. Например, владелец косметического производства Гильтек Сергей Кирш оценивает увеличение всего в 1%.
4: Для нас, конечно же, это повышение не является мягким и комфортом. Для нас оно, правда, будет не в 7 раз, а примерно в 2,8 раза. Но это точно мы поймем,

0: когда произойдет первое списание. Скорее всего, это просто будет все учтено в ценах и сработает на цене для покупателя. Но, в общем-то, бросать страхование мы не думаем, пока существуют те риски, которые есть на нашем игровом поле. Политика насчет страхования в любом случае определяется не имя компании Янгострах и, видимо, пробуют тоже сократить свои собственные риски. Живем в тех условиях, которые нам дает внешняя среда. Нравится ли они нам? Не очень.
1: Есть и те, правда, кто даже на процент не готов в этом году повысить стоимость товаров на маркетплейсах. Генеральный директор косметического бренда из тела Прус Ирина Амосова уперлась в ценовой потолок.
2: Не столько повышение волны, а сколько тенденции. Со 2 июля у нас уже повышался тариф 4 раза. Планировать какие-то действия, выход, развитие очень сложно, если это никак не будет реализовано с точки зрения защиты товара, просто как очередное повышение, то ничего хорошего это не приведет. Мы пока цены повышать не собираемся до конца года, поскольку просто не имеем уже запасов повышения. Спрос снижается для товаров с категории выше 1000 рублей в том диапазоне, в котором мы работаем. И для нас любые там уже проценты критичны.
1: В Озоне подчеркивают, что в отличие от страхования машины или квартиры, где вся сумма за год вносится сразу, плата за защиту товаров списывается ежедневно, и продавец может отключать или подключать страховку, когда считает нужным. Принцип простой. Если день оплачен, то товары в этот день под защитой. А вот когда нужно включать страховку, вопрос открытый. Я предположу, что в пятницу 13-е или, например, каждый третий четверг месяца все селлеры обязаны включать эту функцию.
3: Сам Озон советует, чтобы не переплачивать за страховку, старайтесь не держать в логистических центрах Озон слишком много товаров. Делайте поставки чаще, но меньшими партиями, например, чтобы продукции хватало на пару недель продаж.
4: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
5: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
6: Леонид Тарасов, руководитель Центра социокультурной анимации «Одухотворение», основатель фонда «Inclusive Dance». Визионер. Категория «Impact Business». Когда об инклюзии в России почти не говорили, а людей с инвалидностью старались не замечать, он увидел в танце способ вернуть человеку видимость, голос и место среди других. К истории.
7: Человек после инсульта кажется почти потерянным для жизни. Не говорит, почти не двигается, живет в психоневрологическом интернате. Лекарства, процедуры, уход – все это необходимо. Но может ли помочь искусство? Об этом Леонид Тарасов задумался еще учась в Рязанском институте культуры, где узнал о социокультурной анимации. «Меня занимало, как искусство помогает человеку развиваться, справляться с жизненными трудностями и вообще находить себя в жизни. Из этого и вырос интерес к инклюзивному танцу», – рассказывает он. По приглашению школьного друга Тарасов пришел в общество инвалидов и остался преподавать танцы людям с разными видами нарушений. А в 2002 году основал Центр «Одухотворение», где выступление стало способом выстраивать контакт с телом, партнером, группой и внешним миром. Главное отличие метода Тарасова – полный инклюзив. Люди на колясках с нарушениями слуха, ментальными особенностями оказываются в одном пространстве, где каждый может развиваться в своем темпе, но рядом с другим. В 2013 году из этой практики вырос фестиваль «Inclusive Dance», а позже фонд и международное движение. Сегодня оно объединяет коллективы из десятков регионов России и стран мира, развивает образовательные программы, фестивали и методику танцевальной реабилитации. Танец для нас – способ вернуть человеку самостоятельность и возможность быть частью жизни, говорит Леонид Тарасов. Его история о другой модели общества, где человека не сводят к ограничениям, а помогают ему снова почувствовать тело, контакт с другими и свое место в общей жизни.
6: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
3: 11:10 в российской столице. Вы слушаете радио РБК не только в Краснодаре.

0: Изменения в Испании. Пройдут внеочередные выборы в национальный парламент почти на 8 месяцев раньше срока. Что случилось? Разбираемся. Итак, около часа назад премьер страны Педро Санчес объявил, что распускает парламент. Глава правительства обвинил депутатов в том, что они не готовы проводить социальные реформы. Санчес призвал сторонников готовиться к борьбе за справедливость и равенство.
1: Интересы простых людей попираются в парламенте в пользу элит. Я также знаю, что наше правительство совершало ошибки и не смогло сделать все, что задумано. Существует множество проблем, которые требуют нашего решения, особенно в том, что относится к доступности жилья. Для проведения необходимых реформ мы должны добиться того, чтобы в парламенте было большинство, которое готово к переменам и которое даст правительству больше возможностей. Мы бросим вызов элитам, чтобы добиться новых социальных успехов и продолжить преобразование Испании. Я уведомил главу государства, что национальный парламент будет распущен. Внеочередные выборы пройдут 29 ноября.
0: Поводом для распуска парламента послужило то, что депутаты на прошлой неделе отклонили реформы в сфере жилья. Две инициативы испанский Кабмин внес на прошлой неделе. Одна из них предусматривала запрет на принудительное выселение уязвимых арендаторов до 2030 года, ограничение роста арендной платы и более жесткие правила краткосрочной аренды. Второй должен был упростить продление договоров аренды. На фоне жилищного кризиса тысячи испанцев несколько раз в течение недели перекрывали центр Мадрида. Происходили стычки с полицией. По сведениям местной прессы, в митингах участвуют в основном сторонники левых взглядов. Поводом для протестов послужило выселение пенсионерки, которая не смогла оплатить аренду. Власти пообещали ей найти новое жилье. Протестующие требуют защитить арендаторов от выселения на фоне проблем с жильем. Многие молодые испанцы старше 30 лет продолжают жить с родителями, указывает агентство Рейтер. Основная причина – слишком дорогая аренда. Средняя цена в последние годы достигла 1200 евро в месяц. И еще немного цифр. Согласно последним опросам агентства «Электопанель», первые правые партии суммарно набирают более 50% голосов, левые – только 40%. А премьер Педро Санчес как раз входит в Испанскую социалистическую рабочую партию. «Газпром-арена» в официальном письме разрешала Say Agency продавать билеты на концерт Kanye West. Об этом гендиректор агентства Анна Супчева заявила в эксклюзивном интервью РБК. По ее словам, компания договаривалась с площадкой, что до 28 августа они заключат договор аренды, а с 14 августа агентство могло анонсировать концерт и реализовывать билеты. В указанный срок, по словам Супчевой, организатор концерта подписал договор аренды и направил его к «Газпром-арене», но не получил никакого ответа. В результате агентство оказалось в вакууме. С Анной Супчевой беседовала Евгения Стогова.
2: За наши мероприятия мы боролись до последнего. Это мероприятие должно было стать знаковым, что мы такая огромная, дружелюбная, открытая страна, в которой начали снова возвращаться крупные звезды. Но, к сожалению, этого не случилось.
3: С кем и на каких этапах вы обсуждали проведение этого концерта?
2: В первую очередь с артистом. У нас были достаточно долгие переговоры. Обсуждали также с ареной. Спрашивали у арены в том числе, должны ли мы согласовывать это с администрацией города. На что арена нам сказала, что этого делать абсолютно точно не нужно. Часть согласований проводит она. В итоге, когда вся началась история с ареной, мы решили самостоятельно подать заявку в комитет по культуре. И получили ответ, что согласование производит сама площадка.
3: Получив этот ответ, как они среагировали?
2: Арена с нами не коммуницировала. Все, что мы получили арены, это какие документы? Первое, это было письмо, в котором мы договаривались о том, что до 28 августа мы заключим договор аренды. С 14 августа мы можем выйти в анонс, рекламу и реализацию билетов. Дальше мы получили спецификацию. Также мы получили готовый договор аренды. Мы его подписали, и в срок до 28 августа он был направлен обратно на «Газпром-арену». Больше мы ничего не получали.
3: Почему, на ваш взгляд, концептуально было принято решение об отмене самостоятельности самого концерта.
2: Здесь нужен экскурс в историю. Сразу хочу отметить, что я не поддерживаю высказывания, которые были сделаны в свое время артистом. Но давайте их немножко разберем. На тот момент, когда эти высказывания были сделаны, артист находился не в самом вменяемом состоянии. У него было сомнительное окружение. И все это вместе создало такой фон. Плюс тогда начали выходить достаточно большое количество статей и публикаций о том, что рушится

0: империя Е. Может быть, все было иначе. Здесь только нам может он сам рассказать. То самое сомнительное окружение ему дало совет. Ты хочешь вернуться на свой Олимп, значит, о тебе должны снова заговорить миллионы.
1: Провокация. Вот,
0: именно провокационные какие-то действия. И на этом фоне, имея проблемы с определенной нацией, он, собственно, сделал эти заявления, за которые, прошу заметить, он официально принес извинения. Неоднократное количество раз люди, которые высказываются, например, общественники, я их понимаю прекрасно, я сама внучка фронтовика. Здесь еще такой момент, что у нас с ними абсолютно разный менталитет. Они эту боль не проживали. Не в их стране, в каждой семье есть погибший фронтовик. Мы все столкнулись с этой великой трагедией 20 века. А у них это было по-другому. Их это так не затронуло. Они этого не понимают. Как и мы никогда не поймем проблему рабства. Для нас она как научный, исторический факт. У нас разный менталитет, мы разные люди. Еще раз повторюсь, я не оправдываю его высказывание, это недопустимо. Но здесь все же я считаю, что нужно копать глубже.
2: Полную версию интервью Анны Супчевой можно прочитать на сайте РБК, а видеоверсию интервью смотрите на телеканале РБК. Сегодня начинают работать новые правила по допуску на крипторынок. Соответствующее положение Центробанк утвердил 23 сентября. Компании, цифровые депозитарии, криптообменники, а также операторы информационных систем, в которых выпускаются цифровые права, должны были зарегистрироваться в соответствующем реестре. Минимальный размер собственных средств для криптообменников определили на уровне 15 миллионов рублей, для цифровых депозитариев от 50 до 250 миллионов в зависимости от вида деятельности. Что меняется и успели ли все, кто хотел попасть в списки, выясним с исполнительным директором криптоброкера «Цифромаркетс» Алексеем Короленко. Алексей, добрый день. Насколько этот процесс подачи документов был сложным?
3: Ну, вы знаете, правильно будет сказать, что сейчас только официально открыли возможность подачи этого процесса, поэтому сложность оценить по факту нельзя, можно только предположить, но, вы знаете... Я думаю, что еще займет как минимум несколько месяцев на то, чтобы первые участники осознанно, да, прошли весь процесс от реализации своего бизнеса до подачи документов.
2: А там есть дальний горизонт? Ну, то есть до какого времени можно привести в порядок документы? И как этот регламент есть по срокам конкретным, когда надо, вот, чтобы все документы были переданы?
3: Смотрите, здесь нужно разделить. Если вы там, уже существующий...
2: Действующий бизнес, да?
3: Да, вы действующий банк, да, то у банка действительно есть определенный срок. Я сейчас точно не скажу, он, по-моему, равен полугоду, на то, чтобы именно документы привести в порядок, да. Но на самом деле ведь рынок в большей степени интересует то, как новый...

0: вы знаете, я думаю, они отсекут однозначно некий очень мелкий обменный бизнес. Ну и, соответственно, такой какой-то минимальный критерий. То есть 15 миллионов требований к уставному капиталу, я бы не сказал, что это какие-то жесткие требования. Я бы назвал их даже льготными.
1: Ну, то есть здесь достаточно прозрачная история, и, в общем-то, нет каких-то, ну, таких искусственных отсечек, на ваш взгляд. А сколько был бы, допустим, какой-то, ну, естественный порог, если вы считаете 15 миллионов это низкий, то как у депозитариев от 50 до 250 и для обменников, ну,
0: в целом,
1: тоже?
0: В целом, да, в целом, мне кажется, вот некий капитал с 50 миллионов, мне кажется, такая стартовая основа для создания и ведения криптобизнеса. Здесь нужно там тоже отметить, что вот 15 миллионов для криптообменника, если криптообменник будет действительно работать по правилам, выполнять требования ПО, и в дальнейшем вот регуляторка будет, ну, достаточно жесткой, чтобы соответствовать требованиям финбизнеса, то надо понимать, что с 15 миллионами тоже обменник не запустишь, потому что кроме капитала есть еще необходимость инвестиций в ПО, инфраструктуру, найм сотрудников. Да? Поэтому в любом случае сейчас, да, это все равно на рынок, ну, совсем маленькие бизнесы зайти не смогут. Вот. То есть тут такая вот небольшая отсечка хотя бы есть.
1: Как, на ваш взгляд, вообще новые правила могут изменить российский крипторынок и изменят ли? Ну, на ближайшие, давайте, полгода хотя бы заглянем вперед.
0: Вы знаете, на полгода я бы сказал, что у клиентов скорее несколько вырастет возможность покупки крипты, у альтернативных вариантов легальных будет больше. Я думаю, за полгода появятся уже первые, возможно, несколько, ну, до десятка предложений внутри российского рынка, да, скорее всего, это будут как раз-таки банки. И, ну, принципиально этот ландшафт не изменит. Вот. А через год, если уже говорить, рынок, я уверен, очистится уже от количества того огромного серых обменников. Они прямо перейдут в криминальную зону. Кто-то не сможет работать, уйдет с рынка. Соответственно, количество предложений на российском рынке на самом деле не уменьшится, потому что нишу ушедших займут банки, те, кто сможет перепрофилировать свой бизнес, да, они продолжат работать. Поэтому я бы сказал так, через год, наверное, криптоинвестор в России просто сможет спокойно, легально покупать криптовалюту, не думая особо, где он это делает. Потому что сегодня нужно хорошенько об этом подумать.
1: А давайте попробуем проанализировать, что происходит сейчас, потому что, ну, не все занимаются этим сектором, не все в него вкладываются и не все знают подробности, но все слышат какие-то те или иные сводки о том, что на Горбушке прошли мероприятия, где-то еще в Сити прошли мероприятия. То есть сейчас, на данный момент, эта сфера, она вся в серой зоне?
0: Все, что происходит внутри России, да, это серая зона.
1: То есть и все действия власти, в том числе Центробанка, направлены как раз, насколько я понимаю, на то, чтобы из этой серой зоны так или иначе выйти и эти процессы завести в правовое поле.
0: Да, вы верно все понимаете.
1: Хорошо, но вообще эти все усилия, на ваш взгляд, они, ну, обречены на успех? Серая зона просто уменьшится или она совсем уйдет, на ваш взгляд? Давайте попробуем еще вот в этой части пофантазировать.
0: Вы хорошо сказали, обречены на успех. Я с этим, на самом деле, согласен, потому что, во-первых, здесь не только создается сейчас основа для легального криптобизнеса, для создания внутри России, вот, но и нелегальный криптобизнес криминализируется. Да? Поэтому вести нелегальный криптобизнес станет, мягко говоря, опасно. И это очень сильно меняет обстановку с 1 июля 2027 года. Поэтому, ну, наверное, надо быть реалистами, и вот прям серый и теперь уже черный рынок, ну, наверное, на 100% искоренить невозможно. Да? Он всегда есть, но он уйдет в какие-то проценты. Да? Если мы сейчас говорим, что сегодня 100% российского рынка – это серый рынок, то через год мы с вами можем говорить, что, ну, наверное, там доля черного рынка составляет, там, не знаю, 3-5%. Да? И, возможно, эта доля там будет уменьшаться со временем. Да? Я это вижу так.
1: Будем надеяться на лучшее. Спасибо большое. На прямой связи с

0: В нашей студии был исполнительный директор криптоброкера CifraMarkets Алексей Короленко. Мы говорили о том, что сегодня начинают работу новые правила по допуску на крипторынок.
1: Автоньюз. Впервые за всю историю автомобилестроения доля машин с двигателями внутреннего сгорания в общемировых продажах опустилась ниже 50%. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с мировым авторынком. Еще 5 лет назад ситуация была совершенно другой. В первой половине 2021 года на автомобили с ДВС приходилось 73% спроса. Теперь их доля впервые опустилась до 49%. Особенно сильно интерес просел в Китае – сразу на 26% в год. В Европе снижение на 13%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Один из них – подорожание топлива на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Чем дороже становится эксплуатация бензинового автомобиля, тем привлекательнее для части покупателей выглядят электрокары и гибриды. При этом такие машины постепенно дешевеют и становятся доступнее. Но производители реагируют по-разному. Одни пытаются перестроить бизнес и найти партнеров, которые помогут быстрее выйти на рынок электромобилей. Например, Mazda сотрудничает с китайской Чанань. В результате уже появились электрические Mazda 6i и CX-6i. Причем на этом партнерство, похоже, не закончится. Управляющий директор Mazda Австралия Виниш Пхинди рассказал, что компания обсуждает с Чанань дальнейшую синергию и создание новых электромобилей на базе китайских моделей. Какие именно машины могут получиться в результате, он не уточнил. Но есть и те, кто с опозданием реагирует на тенденции. И это, как ни печально, Porsche. Компания решила вернуть бензиновый двигатель в свой кроссовер Macan. Версия с ДВС вновь станет доступна в 2028 году. Решение связано в том числе с тем, что электрический Macan пока находит покупателей заметно хуже ожиданий. В первом полугодии его продажи снизились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно критична ситуация в Китае. Поставки туда сократились на 32%. Теперь Porsche хочет предложить покупателям выбор между ДВС и электрической силовой установкой, но делает это в момент, когда электрокары актуальны как никогда.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
5: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди».
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Глава Краснодарского края, Евгений Наумов досрочно сложил полномочия. Решение покинуть пост он написал в своем канале в Максе. О причинах отставки и дальнейшей работе Наумов не сообщил. Он руководил Краснодаром с 9 ноября 2022, когда городская дума избрала его мэром. До этого Наумов был вице-губернатором Краснодарского края. Создателя «Масяни» Олега Куваева, признан иноагентом, приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима заочно. Ему также на 4 года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сообщили в пресс-службе судов. Куваева признали виновным в публичных призывах к действиям против безопасности России, уклонении от обязанностей иностранного агента. Издательство «Просвещение» понизило стоимость ряда учебников, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ранее ФАС предписал издательству установить на государственные учебники по истории для 10-11 классов экономически обоснованные отпускные цены. Они не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимых для производства и реализации этой учебной литературы. Исполнитель русского шансона, поэт и композитор Леонид Телешев накануне умер на 65-м году жизни. Об этом сообщил певец Паскаль. С юности Телешев дружил с Михаилом Воробьевым, который впоследствии стал известен как Михаил Круг. Премьер-министр Испании Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября. Произошло это на фоне волны протестов против жилищных условий. Правительству пришлось иметь дело с крайне противоречивым парламентом, где многие путают достижения соглашений с предательством, а также с влиятельной экономической и социальной элитой, которая хочет влиять на будущее Испании, но не заручилась поддержкой избирателей, заявил Санчес. По его мнению, власти работали с худшей оппозицией в истории, которая не хотела брать на себя ответственность. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: В России появились новые штаммы вируса гриппа. Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Сам прошлую неделю проболел. С середины сентября зарегистрировано 734 тысячи случаев, что почти на 34% больше, чем в начале месяца. Эксперты Минздрава информируют, что все отечественные вакцины против гриппа обновили по антигенному составу в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Как обезопасить себя? На связи со студией доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав, добрый день. Насколько новые штаммы действительно отличаются от тех, с которыми мы сталкивались раньше?
2: Хочу сказать, что у бактерий этих вирусов идет непрерывный процесс обновления, мутация, если представить такие бусы, вот эти бусинки перескакивают с места на место.
1: Это они пытаются выжить таким образом, мутируя?
2: Да, это механизм прямо по Дарвину. И те конструкции, которые появляются, вот эти обновленные штаммы, имеют преимущество, значит, перед предыдущими, они вытесняют предыдущие конструкции и начинают распространяться по миру. Очень яркий пример – коронавирус, который получил в результате такой вот мутации, значит, способность распространяться от человека к человеку, а передаваться, и занял весь мир за пару лет. Да, вот это вот, так сказать, такая вот яркий, например, вот этого отбора. Значит, ну, так удобно, что ВОЗ, значит, в южном полушарии, там идет зима, и идет вспышка, ну, на размножение вирусов, ОРВИ, вот это вот сезонное. И они передают то, что там есть, в северное полушарие, вот где, ну, у нас сейчас вот наступает, да, осенне-зимний период. И производители, которые не спят, они имеют возможность быстро запустить производство актуальные штаммы, новые, чтобы сохранить силу вакцины. Она совсем, конечно, не падает, и совсем новых штаммов

0: Нет, это как люди, вот все люди, у всех есть на руки, ноги, на голова, но кто-то отличается цветом волос, ростом, весом. Вот эти вирусы также в этом на сезоне нам прогнозируют H1N1, это тот свиной грипп, который еще был в 1918 году под названием «Испанка» и убил много народу, потому что он был впервые. Не было еще базового иммунитета. В 2009 году он еще раз пришел. И уже, так сказать, не в таком страшном виде, потому что был...
1: Его уже опознали, да.
0: Его уже опознали, были современные вакцины.
1: О новых штаммах, кстати, вот чтобы их... Да, чтобы опознать новые штаммы, чем они характерны? Это какая-то особая заразность, тяжесть заболевания, осложнения? Что им сопутствует?
0: Но самое главное, от чего уклоняются, значит, на грипп, на вирусы, они уклоняются от врачей, ну, то есть от иммунитета, который создан в предыдущий год. Вот вакцина – это фактор отбора, очень мощный. Ну, те, кто подвержен, они просто выбиваются, да, если это не болеет, значит, человек, это значит, вирус этот не размножается. Он дальше этого на человека не уходит. Вот в чем, на смысл вакцинации, да, и гибнет в нем, иммунитет его убивает, и он дальше не распространяется. Человек не кашляет, не болеет. Вот чем, ну, для вируса это плохо. Значит, соответственно, все эти обновления вирусные направлены на то, чтобы обойти от иммунитета. Если в прошлом году, например, вот сила от иммунитета была так условно 90%, то в этом году на обновленные на вирусы это будет, наверное, 70% или 50%, а может и меньше. Вот для этого, значит, кто вперед? Вот в этом вот соревновании производителей на вакцин, значит, под флагом Роспотребнадзора и под его мудрым руководством, они, значит, запускают в производство актуальные штаммы, о которых сообщили из Южного на полушария, и вперед. И уже, значит, в этом году у вируса меньше шансов, значит, заразить большое количество вот людей. И поэтому H1N1, H3N2 и один из вирусов В в прошлом году говорили о двух. Их вот один отпал, вот второй, значит, он в вакцине должен быть. И вот эта тройная вакцина, она есть, пожалуйста, прививайтесь, и это будет максимальный уровень защиты.
1: А если смысл прививаться тем, кто недавно, например, переболел?
0: Дело в том, что надо еще вот учесть, что эта вакцина только от гриппа, они очень специфичны. Ну, конечно, на какой-то уровень там не специфический, она сообщает о защите и от других ОРВИ, а их десятки, включая ковид. Понимаете? Поэтому он-то тоже перешел в этот разряд от сезонных инфекций, как мы и предполагали. Вот поэтому кто-то, кто вакцинируется, ну, например, кому это нужно? Те, кто контактирует с большим количеством, да, людей. Вот мы врачи, студенты, школьники,
1: учителя. Ну, учителя, соответственно, военные. Да,
0: ну, кассиры и так далее. То есть там, где много, там, значит, вот стоит провакцинироваться, потому что, по крайней мере, эти люди не будут вот распространять дальше вирус, они не будут способствовать по прогрессированию вот этой вот, так сказать, вспышки или эпидемии. И меньше количество осложнений, но при этом, то есть будет легче протекать будет, от, у кого кто вакцинирован. А так, те, кто, так сказать, ну, по каким-то там причинам не вакцинируется, ну, им можно посоветовать, например, замечательный там вещь, контрастный душ. Да, горячая и холодная вода, утром надо, да, поменять несколько раз, тело там растереть, вкусно позавтракать, и это, так сказать, хороший уровень защиты. Тоже, да, кто-то так, а при том от всех. Но не такой, как вакцина. Поэтому свобода выбора, подчеркну, что вакцины не живые, они дают не очень длинный срок. Ну, на год хватает вот как раз до следующего там сезона. Поэтому, ну, они зато меньше, конечно, совершенно меньше количество осложнений и побочных эффектов, безопасные.
1: Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о том, как уберечь свое здоровье и что надо делать для того, чтобы не заболеть и старыми, и новыми штаммами гриппа и ОРВИ. Берегите себя. Буквально через пару минут расскажем о том, что в России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
2: РБК отрасли.
3: Selectel проведет сбор заявок по двум...

0: выпуском облигаций 6 октября. Общий объем выпусков составит 5 миллиардов рублей, срок обращения 3,5 года, предусмотрена амортизация. Первый выпуск имеет плавающий купон с премией не более 225 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России. Второй выпуск с фиксированным купоном, ориентир доходности не выше 16,75% годовых. Выплата купона каждые 30 дней отмечается в пресс-релизе компании. Selectel – один из крупнейших независимых провайдеров IT-инфраструктуры в России. Выручка за первое полугодие выросла на 14% год-году и составила 10,2 миллиарда рублей. Привлеченные средства направят на финансирование инвестиционной программы, поддержку темпов роста и своевременное наращивание вычислительных мощностей.
1: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Вы слушаете радио РБК. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе. Ее курирует Министерство обороны. Там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Сейчас вы услышите полную версию интервью с сотрудником администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёб возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям. Если проще, это его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты? И кто поможет нам от них спастись, выяснила Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
4: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше? Где в этот момент люди?
5: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизненного цикла.
4: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да?
5: Да, но вообще мы на Земле, с учетом всех наших предшественников, существуем максимум 5 миллионов лет. Это ничтожно малая доля, меньше 0,1% от возраста планеты. И задолго до того, как Солнце погаснет, оно станет ярче. Из-за парникового эффекта все земные океаны испарятся в течение ближайшего миллиарда лет. Так что человеческая жизнь на поверхности Земли станет невозможной гораздо раньше. Впрочем, это все равно огромный срок, и до тех пор может произойти множество катастроф, изменение климата планеты из-за развития технологий, угрозы, связанные с искусственным интеллектом, или, например, ядерной войны.
4: Как будем спасаться? Что на этот счет думаете вы и администрация американского президента, которая поручила вам изучать внеземную жизнь?
5: Мы можем начать выделять значительные средства на создание космического корабля для спасения человечества. Кто-то может возразить, что это невероятно дорого, ведь там придется создать, например, искусственную гравитацию. Но дело в том, что сейчас мы в США ежегодно тратим около $3 триллиона на военные нужды. Если бы мы признали наше будущее спасение более приоритетной задачей, более важной, чем взаимное истребление и защита от нападения себе подобных, в таком случае мы могли бы инвестировать $1 триллион в год в строительство той самой космической платформы. Такого Ноева ковчега из Библии. Таким же образом можно построить космический корабль, который спасет человечество от следующей катастрофы на Земле. По моим оценкам, если бы мы начали инвестировать по триллиону долларов на эту задачу, уже к концу этого столетия мы смогли бы собрать лучших инженеров, архитекторов, физиков и прочих специалистов, разработать проект и воплотить его в жизнь. Так что, по-моему, нам пора быть более амбициозными и сменить наши приоритеты.
4: Как этот корабль может выглядеть?
5: Ну, я могу лишь набросать примерный облик. Размером он должен быть сопоставим с городом.
4: Каким, например? Как Нью-Йорк?
5: Длина Нью-Йорка около 10 километров, но здесь мы говорим о диапазоне от 1 до нескольких километров в диаметре. Такой масштаб необходим, потому что одна из главных проблем при полетах в космос — это отсутствие гравитации. Например, астронавты теряют примерно 1.5% костной массы каждый месяц пребывания в космосе. Это серьезный риск для здоровья. Мы знаем, что люди и другие биологические организмы не могут долго выживать в условиях невесомости. Один из способов решить эту проблему — создать искусственную гравитацию. Проще всего это сделать, заставив космический корабль вращаться. Чем больше корабль, тем сильнее центробежная сила, создающая эффект гравитации. Поэтому масштаб в несколько километров — это разумное решение. Именно такие размеры позволяют получить искусственную гравитацию, достаточную для того, чтобы можно было ходить по внутренней поверхности вращающегося корабля, ощущая центробежную силу как гравитацию, прижимающую вас к стенкам, или, если угодно, к земле этого корабля.
4: Получается, норму в 10 тысяч шагов проходить мы там сможем, да?
5: Да, ну, мы на это надеемся. Разумеется, нам также потребуется растительность для организации сельского хозяйства на корабле и обеспечения экипажа продовольствием, соответствующая инфраструктура, а также, конечно, необходим источник энергии. Вблизи звезды можно использовать солнечный свет, но при удалении в межзвездное пространство потребуется собственный источник, например, на основе ядерного синтеза или деления ядер. И такой источник должен находиться внутри корабля. Детальную проработку конструкции и оснащения еще, конечно, предстоит выполнить, но при адекватном финансировании все возможно, и делать это правда необходимо, потому что попытки освоить ближайшие к нам небесные тела, Луну или Марс, это не лучшая идея, люди там просто погибнут.
4: Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут? Поводов задерживаться тут у них вообще немного. Ну, сами знаете, аренда дорогая, налоги высокие.
5: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить, но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимание на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
4: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факта, а не гипотезы.
5: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Точно так же, как большая часть людей, когда-либо живших на Земле, уже тоже мертвы. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водородные водород и гелий, но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Если кратко, мы не только не находимся в центре Вселенной. Мы сформировались благодаря множеству совпадений на относительно позднем этапе в истории мироздания. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И даже

0: Если нас посетят инопланетяне, они могут не обратить на нас никакого внимания. В масштабах Вселенной мы второстепенные игроки. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Впрочем, не знаю, как для вас, но что до меня, меня это ничуть не смущает. Чем я старше, тем больше места и тем меньше людей вокруг мне нужно для комфорта.
1: Я не думала, что спрошу это у человека, который общается с американским президентом, но какая у вас любимая шутка про вашу работу?
0: Ну, если вы задумывались над вопросом Энрико Ферми «Где же все?», то самое простое объяснение – возможно, они решили, что мы недостаточно разумны, чтобы к нам приближаться. Это как люди, знаете, которые никак не могут найти себе пару и задаются вопросом «Ну, где же все?». И зачастую такому человеку нужно сказать «Знаешь, ты не настолько привлекателен, так что надо действовать поактивнее, знаешь, самому искать людей, а не ждать, пока они сами к тебе подтянутся». Так что в целом, надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? И да, моя надежда проистекает из того, что на протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
1: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
0: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет?
3: Вы слушаете радио РБК. Число резюме соискателей в бьюти и фитнес-индустрии выросло на 10% год к году. Такие данные за 8 месяцев 2026-го Коммерсанту предоставили в HeadHunter и платформа для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия». Одна из причин роста резюме в том, что самозанятые специалисты хотят официально трудоустроиться, чтобы минимизировать сложности с продвижением собственных услуг, расчетом налогов и оформлением документов. Однако работодатели, у которых растут издержки в бизнесе, пока не спешат набирать дополнительный персонал, рассказала HR-специалист Светлана Скакун.
4: Специалисты из бьюти, из фитнеса сейчас действительно активнее ищут работу. Но здесь важно понимать, если человек размещает свое резюме, это еще не значит, что он сидит без работы. Чаще всего это история, когда люди работают и параллельно ищут место, где больше клиентов, понятнее условия, стабильнее заработок. Здесь еще, мне кажется, одна из причин в том, что очень многие приходят из формата самозанятости, индивидуального предпринимательства. Потому что работать на себя в итоге оказывается не так просто, как казалось сначала. И ты можешь быть прекрасным тренером или мастером, но когда тебе нужно еще самому находить клиентов, заниматься рекламой, вести запись, считать вот эти вот доходы-расходы. В какой-то момент человек начинает думать, что может выгоднее пойти в салон или в клуб и сосредоточиться только на своей работе. Но при этом салон или клуб тоже не готовы брать людей просто потому, что они вот появились на рынке. Руководитель смотрит, есть ли клиенты у этого специалиста, сможет ли он принести доход бизнесу. И поэтому, с одной стороны, людей, которые ищут работу, становится больше, а с другой, работодатели осторожнее их нанимают. И у них появляется действительно больше выбора, у кандидатов больше конкуренции. При этом я бы не сказала, что все, кадровая проблема в этой сфере решена, потому что в этих сферах очень многое завязано на конкретном человеке. Мы ведь часто идем не просто в салон, а к своему мастеру, или не просто в клуб, а к конкретному тренеру. И работодателю нужен человек, который профессионально работает и умеет общаться так, чтобы клиент захотел вернуться. А таких сотрудников, их не становится автоматически больше в связи с ростом количества резюме. И есть еще вопрос ожиданий. Клиент говорит, я хочу зарабатывать вот столько. Работодатель говорит, хорошо, но нужна определенная загрузка. А обеспечить эту загрузку он сам при этом не всегда может. Здесь они просто могут даже не договориться, даже когда оба заинтересованы в сотрудничестве.
3: По данным ХХРО и Сферии, в августе медианная зарплата в фитнес- и бьюти-индустрии выросла на 11% год к году. Она составила 100 тысяч рублей. Наиболее крупные суммы предлагали парикмахерам и косметологам.
2: Кто есть кто?
5: Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen

0: названы эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Что это было? В эфире.
3: Насколько справедливо утверждение, что будущее как раз вот за частными клубами, которые сейчас более эффективно управляют и деньгами, и показывают достаточно приятный футбол?
4: Ну, сейчас такая тяжелая обстановка, потому что все-таки и налогообложение, и много идет на политические все вот эти моменты затрат там. Поэтому, то есть, содержать клуб – это дорогая игрушка. То есть, есть примеры, когда клуб содержит частный клуб, потом наигрался, все, и команды закончили существование. Тот же Черноморец сыграл в свое время в Кубке УЕФА, а сейчас команда даже со второй лиги снимается.
3: А что с налогообложением, я услышал?
4: Если были бы какие-то льготы для тех людей, кто вкладывает в спорт, еще во что-то, то есть какие-то вот эти моменты, то, может быть, больше бы занимались.
2: Президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов в программе «Таманцев. В итоге».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
5: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает заместитель генерального директора по стратегическому развитию госкорпорации «Роскосмос» Борис Глазков.
9: Недавно буквально закончил вторую книжку нашего известнейшего институционального экономиста Сан Саныча Лузана, которая называется «Культурные коды в экономике». Как получилось так, что некоторые страны экономически успешны, некоторые не вполне. В этой книжке на целом ряде страниц можно найти ответ на вопрос, почему же Россия с экономической точки зрения такая страна, какая она есть, и какие перспективы у нашего экономического развития. Книжка тоже очень легко написана на основе лекционного материала, который Сан Саныч читает в МГУ на экономическом факультете. Я большой поклонник его трудов, всем рекомендую. Книжка небольшая, читается за 2 вечера.
8: Александр Аузан. «Культурные коды экономики. Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа». Думаю, не я один много лет мучился вопросом, почему наша страна, сначала СССР, а потом и Россия, за 20 век создала атомную и водородную бомбу, спутник, космический корабль, но не смогла сделать конкурентоспособный автомобиль, телевизор, холодильник и персональный компьютер. Чем же объяснить эти странности, заметные не только мне, но и исследователям, которые занимались экспериментами, поисками,

0: социологии. В конце концов, я предположил, что, возможно, дело не в экономике, а в культуре.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Алиса, полдень, в студии Павел Потапов. Москва считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Афганистана и соседних с ним государств. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц. По его словам, такое присутствие чревато дестабилизацией и ростом конфликтности. Лавров также сообщил, что Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан. Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чеченской Республики. На новый срок в ходе церемонии он в национальной одежде принес присягу на чеченском и русском языках, передает ТАСС. Церемония прошла в Грозном 5 октября, сегодня в день 50-летия Кадырова. Розничных продавцов табака и никотин, содержащие продукции, с 1 марта будут лишать лицензии за продажу товаров несовершеннолетним. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовых актов. Документ распространяет правила аннулирования лицензий на розничную и развозную торговлю табачной и никотин, содержащей продукции. Ранее под них попадали только производители и импортеры. Полиция тайской провинции Пхукет перешла на усиленный режим работы. Связано это с прибытием на отдых около 5000 военнослужащих ВМС США. Усиленный режим действует с 4 по 9 октября. Власти объединили ресурсы полиции, местных органов управления и ВМС Таиланда для обеспечения безопасности жителей, туристов и прибывающих военнослужащих. Капитан Washington Capitals Александр Овечкин запустит собственный пивной бренд «Ови», сообщает пресс-служба компании пивоварни «Бочкарев». Линейка должна появиться в рознице и заведениях общепита до конца года. В нее войдут классический лагерь, легкий лагерь с меньшей крепостью и безалкогольное пиво. «Для меня было важно не просто дать бренду свое имя, а сделать пиво, которое я сам с удовольствием бы поставил на стол», заявил известный хоккеист. Больше новостей на сайте РБК.

12:03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Доброго понедельника. Коротко о том, что происходит на фондовых площадках. Индекс Московской биржи сегодня начинал основную сессию, как мы помним, с прибавления чуть более чем 0,7%. Борьба шла за психологическую отметку в 2300 пунктов, и она была преодолена ближе к 11 утра по московскому времени. На данный момент индекс Московской биржи 2309 пунктов. Понемногу, но идем вверх. Что касается нефти марки Brent, то здесь тоже зеленая зона. Пошел плюс, $102.92 торгуется баррель на лондонской бирже. И кратко о криптовалюте. Здесь тоже в росте. 86 070 долларов сейчас стоит один биткоин. Ну и очень кратко о том, что происходит с валютными парами. Юань почти на 1.5% в зеленой зоне, 12.65 рублей на данный момент. На межбанке американский доллар 84.46, европейская валюта 94.69. Минфин в 5 раз увеличит покупки валюты с 7 октября до 6 ноября. Объем операций

0: Минфина по покупке валюты в сентябре был зафиксирован на уровне в 2,5 миллиарда рублей в день. 7 сентября по 6 октября Минфин купил валюту и золото в рамках бюджетного правила на 279 миллиардов рублей. Ежедневный объем покупок составил в итоге 12 миллиардов 700 миллионов. Помимо этого, ЦБ параллельно ежедневно до конца года продает валюту чуть больше, чем на 0,5 миллиарда рублей. Таким образом, нет опасности. Покупки со стороны Банка России составляет 12 миллиардов 120 миллионов в день против 1 миллиарда 900 миллионов месяцем ранее. Это больше в 6 раз. Как это оценивать? На связи со студией директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева. Наталья, добрый день. Давайте попробуем проанализировать эти цифры.
1: Добрый день. На самом деле цифры относительно ожидаемые. То есть, наверное, все-таки мы закладывали чуть меньший размер потенциальных покупок, которые будут нас ждать в октябре. Но в целом, наверное, все аналитическое сообщество точно понимало, что это будет кратное увеличение по сравнению с сентябрем, потому что, очевидно, выросли цены на нефть, и, соответственно, было понятно, что нефтегазовые доходы превысят планку Минфина. Что это значит? В принципе, это значит, что давление на рубль усилится, потому что действительно объем нетто-покупок со стороны Банком России значительно вырастет, с учетом того, что валютный рынок в текущих реалиях достаточно узкий. Такой, соответственно, рост спроса на иностранную валюту со стороны регулятора окажет давление на баланс того самого спроса и предложения, который имеется. В то же время, наверное, однозначно судить о том, что это как бы даст какой-то существенный драйвер, катализатор к ослаблению рубля, не стоит, потому что одновременно с тем, как увеличиваются покупки, потенциально могут вырасти и продажи. То есть у экспортеров выросла выручка, соответственно, экспортеры могут продавать больше валюты на внутреннем рынке, что будет несколько вот этот вот как бы дисбаланс стабилизировать. Поэтому в целом ожидаем умеренного ослабления, но все же не думаем, что как бы это станет каким-то прям бустером к ослаблению. То есть в целом динамика будет где-то вблизи 85 рублей за доллар США и чуть выше.
0: 12 миллиардов 700 миллионов. Вот я все хочу переварить эту цифру по ежедневному объему. Насколько она велика или мала, на ваш взгляд? Ну, то есть эта цифра будет меняться со временем, как вы считаете?
1: Эта цифра достаточно велика. То есть, не сказать, конечно, что это там половина валютного рынка, безусловно, нет. Но это достаточно внушительно.
0: Это в основном пара юань и рубль, насколько я понимаю.
1: Это юани, естественно, будут покупаться. Но это и, в принципе, сейчас основная иностранная валюта, да, которая используется в российской экономике, помимо самого рубля. Вот, поэтому, да, здесь мы, конечно, в первую очередь говорим именно про юаневую ликвидность.
0: Хорошо, и еще одно. Вы уже упомянули о том, что будет с рублем. Это перспектива как раз до начала ноября, или можно посмотреть и до конца года и какую-то перспективу по рублю оценить на данный момент?
1: Да, вероятнее всего, это перспектива именно до конца года. То есть в целом мы не ожидаем, что там конъюнктура сильно изменится. Вот, поэтому в целом до конца года, да, смотрим на умеренное ослабление. Дальше уже динамика внутри каждого месяца, недели и дня, она будет как бы зависеть от и эмоционального фона. Мы прекрасно понимаем, что как бы такой фактор тоже присутствует, и какие-то внутридневные, да, сессии могут быть повышенно волатильными. Но как бы в целом пока ситуация складывается таким образом, что все-таки рубль будет стремиться к ослаблению.
0: Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией была директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева. Далее в нашем эфире «Экономика впечатлений». Оставайтесь на частоте радио РБК.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий. Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Центр событий.
4: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс».
3: Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой

0: нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: Повтор программы.
2: С вами Александр Ляпин
3: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим про бизнес-империю официально самой титулованной артистки в истории MTV Video Music Awards.
2: Да, еще организатора самого кассового концертного тура вообще в истории музыки. Сборы этого тура составили более $2 миллиардов.
3: И в целом обладательницы более сотни мировых рекордов, связанных с продажей пластинок, стримингами и с чартами, собственно, от Тейлор Свифт.
2: Прошедшая в воскресенье Свифт впервые получила специальную награду MTV VMA Artist Director Honors. Ее певице вручила близкая подруга, американская актриса и модель Дакота Джонсон. Новая награда позволила Свифт обойти Бейонсе по общему числу побед на MTV. До этого у обеих певиц было по 30 наград.
3: Сегодня мы разберем, сколько зарабатывает самая влиятельная американская певица, с чем связана ее многолетняя популярность и как она умудряется зарабатывать даже на хейтерах.
1: Экономика впечатлений.
2: Я, кстати, сразу дам ответ на вот этот последний вопрос по поводу хейтеров. Тейлор Свифт действительно мастерски превращает критику и хейт в многомиллионную прибыль. Использует она это как топливо для своего творчества и бизнеса. Дело в том, что вместо того, чтобы игнорировать вот эти нападки, она сделала хейтеров, по сути, частью своего личного бренда и творчества даже.
3: Именно так. Мало того, что Свифт официально заявляет, что любое, даже негативное упоминание ее имени либо ее новинок каких-то драйвит прослушивание и продажи, так она еще и пишет песни про своих ненавистников. А главным таким манифестом против хейтеров считается ее песня «Shake it off». Там есть фраза «Haters gonna hate», то есть завистники всегда будут завидовать, и зачем вообще обращать на это внимание?
2: Да, у нее есть еще и другой трек, «Blank Space» называется. Эта песня полностью построена на сатире, над образом такой сумасшедшей пожирательницы мужчин, которую ей создавали желтые таблоиды. В итоге клип набрал 1 миллиард просмотров, а сингл, внимание, возглавил горячую сотню Billboard.
3: Самым широким жестом в ответ хейтерам стал альбом «Reputation» 2017 года. Он целиком посвящен вот этой вот масштабной травле в сети, которая особенный пик свой получила после скандала с Канье Уэстом и Ким Кардашьян. Свифт использовала образ змеи, которым ее, собственно, и атаковали хейтеры, сделала его символом альбома и заработала на стадионном туре в его поддержку $345 миллионов.
2: Ну, тут еще важно отметить, что вот эти нападки на Тейлор Свифт, они еще очень сильно сплачивают ее многомиллионную фан-базу.
3: У нее, кстати, да, есть целое название. Это они называют сами себя Свифтис.
2: Свифтис, да. Мы сегодня обязательно о них еще подробнее поговорим. Но вот когда певицу критикуют, вот эти самые Свифтис, они реагируют на это как... Это для них как личный вызов, такие нападки. Они начинают еще активнее стримить ее треки, поднимать ее в чартах, соответственно. Они массово скупают пластинки, билеты на концерты, чтобы показать, вот, что она на самом деле превосходит всех остальных. И получается, что вот каждая волна хейта так она только усиливает лояльность ее аудиторию и напрямую конвертируется и в финансовые рекорды самой Свифт.
3: Я пообщалась с креативным продюсером лейбла Legacy Music Михаилом Товаровским о том, в чем же секрет популярности Тейлор Свифт, и вот как он это объясняет.
4: Сейчас Тейлор Свифт одна из самых популярных высокооплачиваемых артисток в мире. И начинала она, кстати, с кантри, жанра, который очень хорошо представлен на американском рынке. Тогда у нее был образ такой девочки соседнего двора, что тоже очень хорошо работала на аудиторию и подкупала ее. Но если глобально объяснять ее успех, я бы не стал искать какой-то один секрет, потому что, мне кажется, здесь просто сошлось сразу несколько вещей. Талант, огромное трудолюбие, качественный материал, сильная команда и очень хорошее понимание того, как работает шоу-бизнес. У нее всегда были песни, в которых люди узнавали себя, понятные искренние тексты, хорошая музыка, плюс очень сильный маркетинг. И при этом она все эти годы постоянно оставалась на виду, наращивала аудиторию и довольно интересно проходила через сложные периоды своей карьеры. А вот, например, история с правами на ее старые записи. Когда права на оригинальный мастер записи ее первых альбомов оказались у другой стороны, у нового, другого лейбла, и Тейлор решила просто перезаписать эти альбомы и выпустить их заново. И фактически сказала своим фанатам: слушайте новые версии, старые не слушайте.

0: старые не надо. И в итоге история, которая изначально была для нее проблемой, стала огромным инфоповодом. Все обсуждали конфликт, выходили новые версии старых альбомов, и они сами становились большими коммерческими событиями. Эти новые записи били все рекорды. И мне кажется, здесь очень хорошо видно, насколько важна ее команда. Потому что одно дело столкнуться с проблемой, а другое понять, как эту проблему превратить в новую возможность.
1: Ну вот Михаил отметил, что Тейлор Свифт такая трудяжка, и действительно даже многие американские деятели шоу-бизнеса ее признают ее заслугу именно с точки зрения того, что она сама все продюсирует, она сама постоянно выступает, она сама даже ставит свои клипы, за что и получила вот эту премию новую MTV.
2: У нее мощная вовлеченность в сам творческий
1: именно
2: процесс.
1: Именно так.
2: Свой.
1: И я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлен разбор, не опросы, а замеры касательно того, как же противостоят вот эти вот хейтеры и фанаты Тейлор Свифт. Что
2: да.
1: показывает...
2: Давай узнаем, за что ее хвалят фанаты и за что ее ненавидят ее хейтеры.
3: Не опросы, а замеры.
2: Я проанализировал и профессиональные издания, профессиональные рецензии критиков и, конечно, обсуждения на форумах и в социальных сетях. Там это самое интересное,
1: давай,
2: конечно.
1: Давай сначала слово защите. За
2: начнем
1: что поклонники
2: хорошего.
1: Любят Тейлор Свифт?
2: За что поклонники любят Тейлор Свифт? Первый и главный аргумент звучит так. Она пишет про меня. Вот те песни про кантри, в кантри-стиле, про которые Михаил говорил, действительно, она начинала с таких проникновенных песен про всем понятные
1: простые
2: вещи.
1: Каждая девочка могла себя в ней узнать.
2: Абсолютно. То есть даже если это абстрактная песня про расставание, взросление, обиды и страхи, всегда аудитория может это как-то переложить на себя. Второе. Для каждого состояния души есть своя Тейлор Свифт. Тоже важно отметить, она несколько раз кардинально меняла стиль. Первый вот этот альбом 1989, который от кантри стал таким переходом к поп-музыке. Но при этом она все равно какое-то ядро своей творческой личности
1: да,
2: сохраняет. И получается, что ты можешь быть фанатом просто какого-то отдельного периода, тебе может не нравиться то, что, например, Свифт делает сейчас, но ты слушаешь ее старые альбомы, и тебя это вполне устраивает. То есть она такой хамелеон, и это тоже очень здорово работает на лояльность аудитории и, конечно, широту и охват. Третий аргумент. Поклонникам Тейлор Свифт просто интересно быть. Она вообще просто гениально геймифицирует свое творчество. Нужно все время искать какие-то подсказки в текстах, в альбомах, в клипах, рассматривать какие-то пасхалки, расшифровывать все вот это, она регулярно анонсирует что-то какими-то намеками. Опять же, в своих клипах, в своих каких-то выступлениях
1: но
2: и так далее.
1: Это очень хороший ход с точки зрения того, что аудитория лишний раз чувствует с ней контакт.
2: Да.
1: То есть все знают, что Тейлор придумала это сама, и им кажется, что в попытках вот этого всего развенчивания ее каких-то пасхалок, ты напрямую как будто коммуницируешь с Тейлор Свифт.
2: Именно так. У нее есть классный кейс с Google, когда перед выходом альбома как раз 1989 при введении в поисковик Тейлор Свифт появлялся синий сейфик, и тебе нужно было разгадывать какие-то загадки, и если бы после отгадки 33 миллионов загадок открывался список ее композиций будущего альбома. Вот такими вещами она занимается. Четвертый довод связан с лояльностью, очень аудитория лояльна к ней. И пятый аргумент, на нее слишком много нападают.
1: То есть хочется ее защитить.
2: Да, поклонникам, да.
1: Из-за чего же нападают? Давай посмотрим, за что ее ненавидят.
2: Да, хейтеры. Первая претензия, что музыка уже стала вторичной по отношению к продажам. И здесь, пожалуй, это справедливо. Очень много не о музыке, а именно о переиздании разных альбомов и так далее. Вторая претензия — это падение качества текстов. Это критики отмечают и фанаты, что они стали проще, она применяет одни и те же приемы и так далее. Третий аргумент — нас заставляют покупать одно и то же. То есть она переиздает альбом старый с двумя или тремя новыми треками, вот как сейчас
1: о
2: произошло.
1: Чем мы потом еще с тобой поговорим, почему так происходит. У этого есть очень серьезная экономическая причина.
2: Четвертая претензия касается образа Свифт, потому что вот эта простая девчонка, с которой она начинала, уже совсем не простая. Она, конечно, мультимиллионер, частные самолеты и так далее. Как-то это не мэчится вот с этим образом в ее песнях. Ну и пятое, поклонники ее не терпят критики. То есть хейтеры говорят о том, что даже когда ты пытаешься объективно ее оценивать, ее просто это воспринимают как ненависть и хейт в ее адрес.
1: Ну, мы подробно разобрали, как Тейлор Свифт фантастически монетизирует хейт в свой адрес. Давай посмотрим, на чем же еще она зарабатывает и сколько. Общий доход к 2026 году составил 2 миллиарда долларов. Основные источники, что примечательно, это концертные туры и продажи управления музыкальным своим каталогом.
2: Ну и Swift входит, кстати, в различные рейтинги не только самых богатых знаменитостей, но и вообще самых богатых людей на

0: финальные аудиозаписи ее первых 6 альбомов принадлежат лейблу, а не ей. В 2019 году музыкальный магнат Скутер Браун выкупил лейбл за $300 миллионов, и Свифт назвала это худшим сценарием, обвинив Брауна в многолетней публичной травле в свой адрес. Она заявила, что ей даже не дали возможность выкупить свои же собственные песни и альбомы.
1: Да, и что же Свифт в этой ситуации делает? Вот по закону штатов авторские права делятся на две части. Это права на аудиозаписи.
0: Которые были как раз у лейбла.
1: Да, они уже были, да. И на права на лирику. И поскольку Тейлор сама все свои песни написала, вот как раз вот эти права на лирику остались у нее. И что ей это дает? Ей это дает право эти песни просто перезаписать. А что она и начинает делать в 2021 году и перезаписывает таким образом 4 альбома полностью.
0: Добавляя туда, кстати, ранее неизданные песни, чем подогревает дополнительный интерес. Сервисы вроде Spotify и Apple Music заменили старые треки в официальных плейлистах на новые, и прослушивание оригинальных записей фактически обнулились. А тут еще и фанаты лояльные, которые призывают не переслушивать то, что было раньше.
1: Да, но она этим тоже так перевернула немножко индустрию, потому что призвала фанатов: слушайте только новые версии, что они и начали делать.
0: Я пообщалась с директором по маркетингу лейбла C&P Records Арамом Даниэляном о том, как Свифт заработала настолько свою лояльную фан-базу.
2: Наверное, все-таки там можно сказать, что Тейлор Свифт — это очень крутой маркетинговый продукт, но мне кажется все-таки, что ее секрет успеха кроется не только в классном маркетинге. Симбиоз и очень грамотного маркетинга, и очень крутого музыкального материала, личного бренда, и, наверное, еще работа с аудиторией. Она много лет выстраивала вот эту вот империю Тейлор Свифт. У нее очень сильный понятный продукт. Она сделала из кантри, по сути, поп-музыку, но при этом не потеряв вот эту вот изюминку девочки со двора, всеми узнаваемой. Даже там те образы, в которых она выступает, она не превратилась в супер-поп-диву, осталась той самой всем понятной девушкой. У нее такие вечные темы песен: любовь, расставание, взросление, отношения. Вот она это все очень круто заворачивает в свою музыку. Она не изобретала велосипед, а скорее как бы очень искренне донесла до людей то, что их волнует.
0: Кстати, я должна сказать, что хоть и не являюсь фанаткой Свифт и вообще не очень люблю поп-музыку, для меня чисто вот по-женски этот ее образ действительно подходящий, он импонирует. То есть одновременно такая своя девчонка со двора и поп-дива, которая знает себе цену и сама себя сделала.
1: Ну и бизнесмен она, в общем-то, как мы видим, неплохой. Ну, цену она действительно себя знает. Она из немногих артисток, кто не работает за гонорар вообще. Она забирает себе процент. Обычно это большая часть чистой прибыли от билетных сборов каждого стадионного концерта и аншлага. При том, что обычно она сама эти шоу и ставит, как мы сказали, и продюсирует.
0: То есть модель идеальная. Сама сделала и сама же и заработала, и никому ничего не должна.
1: Давай подведем итог. Фактически успех Свифт — это в огромной степени результаты гениального просчитанного маркетинга, хотя к маркетингу, наверное, все сводить тоже нельзя. Назвать это везением уже невозможно. Столько лет не может тебе просто вести. По сути, Свифт, вот ее команда выстроили одну из таких эффективных бизнес-моделей, где складывается все. Творчество, маркетинг, работа с сообществом.
0: Свифт сама ставит свои шоу. Она сама режиссирует большую часть своих клипов. Сама пишет свои песни и сама же управляет своим каталогом. Фактически, то есть это не какой-то нанятый исполнитель, который живет на процент или гонорар там от организаторов или от лейбла. Она генеральный директор и единоличный акционер своего же бизнеса в одном лице.
1: Ну и мало того, что Свифт никому ничего не должна, она еще и имеет очень сильный авторитет. Политический вес певицы настолько велик, что на нее вынуждены реагировать даже первые лица государства. Вот я напомню Дональда Трампа, против которого она выступала, опубликовала тогда в соцсетях пост: «Я ненавижу Тейлор Свифт», а его предвыборный штаб даже пытался использовать сгенерированные нейросетью фейковые изображения Свифт, якобы призывающие голосовать за республиканцев.
0: Примечательно, что на репутации самой Свифт, ее доходах и вхожести в любые элитные круги это не сказалось вообще никак. То есть ее имидж настолько сильный, что даже Трамп не может его пошатнуть.
1: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент в России по итогам трех кварталов 2026 года составил 840 миллиардов рублей. Это всего на 1% ниже, чем год назад. Такие данные приводит компания Nicolers. При этом почти треть всех вложений, 27%, пришлась на так называемые стрессовые сделки. Это продажи через аукционы, реализация имущества для погашения кредитов и выкуп конфискованных активов. Если говорить о чистой коммерческой недвижимости без учета земельных участков, то сюда вложили 559 миллиардов рублей.

0: Всего на 2,5% меньше, чем год назад. Причем только за третий квартал объем инвестиций составил 241 миллиард. Это в 2,5 раза больше, чем во втором квартале, и на 8% выше прошлогоднего уровня. Лидером по объему вложений остаются офисы. На них пришлось 37% всех инвестиций – 208 миллиардов рублей. Интересно, что больше половины этих денег поступило от закрытых паевых фондов. Причем офисная недвижимость впервые обошла склады в структуре вложения фондов. Раньше лидировал именно складской сегмент. Сама же складская недвижимость заняла второе место – 33% или 184 миллиарда рублей. Рост почти вдвое обеспечила как раз та крупная сделка по продаже портфеля бывших иностранных активов. На третьем месте торговая недвижимость – 115 миллиардов рублей. Рост почти на 30%. Здесь крупнейшей сделкой стало приобретение двух торговых центров в Челябинске. А вот гостиничный сегмент просел сильнее всего – минус 41% к прошлому году. Инвесторы стали осторожнее. У отелей самые короткие сроки размещения и высокая доля операционных расходов, что повышает риски. География вложений традиционно смещена в столицу. 78% инвестиций пришлось на Москву и область. Но Санкт-Петербург показал впечатляющий рост – плюс 54%. Отдельно стоит отметить, что частные инвесторы нарастили свои портфели на 40%, обеспечив треть всех вложений. Основной интерес – торговля и офисы. Что касается земельных участков под девелопмент, сюда направили 281 миллиард рублей. Почти 90% этих денег пойдут под жилищное строительство. Только в Москве и области на купленных площадках планируется возвести более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Дивы. Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко – дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом. Хорошая компания. Нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Я не знаю, почему другие покупают одежду. Видимо, чтобы просто голыми не ходить. Я от этого получаю удовольствие. Не от того, что ты купил, а от ожидания. Когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
4: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
1: По пятницам, 14:10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а временами и деньги.
5: Сентябрь начинается с вопросов.
6: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
4: Что это было? В эфире.
7: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
8: Все верно, все очень таргетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
7: Я нигерийская принц, пришли мне там миллион долларов.
8: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
7: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
4: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Олеся Касьянова. Здравствуйте. Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на уровне 289,5 миллиардов рублей. При этом в сентябре казна получила на 10 миллиардов меньше плана. Российским нефтяникам в прошлом месяце перевели из бюджета 305,5 миллиардов по топливному демпферу против 197 миллиардов месяцем ранее. И еще сообщение от Минфина. В октябре министерство в 5 раз нарастит покупку валюты и золота по бюджетному правилу. 12,7 миллиарда рублей в день против прежних 2,5 миллиардов. Это максимальный объем сделок с ноября 2023-го. Рубль на этом фоне пошел вниз. Суд в Москве приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копейгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о взятках почти в 250 миллионов рублей, передает ТАСС. Бывшего чиновника обвинили в получении денег от застройщиков за покровительство бизнесу. Он также должен выплатить штраф 500 000 000. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи. Меры также продолжают действовать в Геленджике и Краснодаре. Это данные Росавиации. Власти Йемена объявили о начале военной операции по освобождению столицы страны Саны от движения хуситов, сообщает йеменский информагентство САБА. Правительственные силы ранее восстановили контроль над стратегическим районом возле Баб-эль-Мандебского пролива, перерезав линии снабжения мятежников. Речной флот столицы России станет полностью электрическим к 35-му году, заявил мэр Сергей Собянин. Новые суда придут на смену устаревшим теплоходам, возраст которых превышает 40 лет. По его словам, производственная программа Московской верфи предусматривает закладку более 100 электросудов до 30-го года. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Вот слушаю выпуск новостей, и лишь два вопроса остается. Первый, почему в Сочи так часто меняется руководство, и почему почти все руководство Сочи уходит в места не столь отдаленные, и почему, мне кажется, что это как-то связано с сегодняшним Краснодаром. Пока перемещаемся на Ближний Восток, там скатывается ситуация в еще более масштабную. Как пишет западная пресса, после начала новой специальной операции против движения хуситов в Йемене. Официальные власти страны объявили миссию по возвращению контроля над страной. Почему западная пресса называет это вторым фронтом против Ирана и будут ли участвовать в миссии Соединенные Штаты, разбирался Алексей Орлов. Алексей, как будет выглядеть операция против хуситов?
2: Надо сразу сказать, что локальные столкновения, конечно, происходили и до этого, причем происходили неоднократно. Мы знаем, что и Саудовская Аравия много раз наносила удары по хуситам в Йемене. И сейчас западные аналитики допускают, что в регион, скорее всего, ждет новая какая-то наземная операция, но вопрос в ее масштабах, и пока об этих масштабах говорить преждевременно. Ну и вот правительственные силы Йемена выбили отряды хуситов из города Зубаб, который находится на побережье Баб-эль-Мандебского пролива, и на юге той территории, которую сейчас контролирует движение Ансар-Алла, передает такую информацию саудовский телеканал Аль-Арабия. И вот глава йеменского руководящего президентского совета Ришат Аль-Алими выступил накануне с обращением к нации и заявил, что главная цель сейчас — это освободить все провинции от хуситов.
3: Я объявляю о начале военной операции по возвращению территории Республики Йемен, распространению законной власти на всю нашу землю. Президентский совет отдал распоряжение вооруженным силам не останавливаться до освобождения страны от власти боевиков. Я подчеркиваю, что это не война против народа в нашей столице Сане и других провинциях. Это борьба за исправление прошлых ошибок и за будущее нашего народа.
2: Военные пообещали не мстить тем, кто сложит оружие. Специальное обращение зачитал официальный представитель вооруженных сил Йемена Маджид Аль-Нузайли.
4: Официальные власти Йемена призывают всех, кто воюет в рядах боевиков хуситов, немедленно сложите оружие и как можно скорее вернитесь домой, чтобы не проливать кровь и дистанцироваться от проигравших. Мы обещаем, что Родина найдет место для своих сынов, которые вернутся на праведный путь.
2: И здесь важно отметить, что операция проходит, ну или будет проходить при поддержке Саудовской Аравии. Дело в том, что она уже больше месяца подвергается ударам со стороны хуситов и, в свою очередь, тоже атакует хуситов. Движение Ансар-Алла обстреливает нефтяные терминалы, порты, заводы по переработке нефти в Саудовской Аравии. Саудовцы в ответ наносят свои удары. И вот сейчас есть два варианта.

0: варианта, как может развиваться вот эта самая операция против хуситов, сообщил корреспондент Рейтер в Эр-Рияде Тимур Арзахари.
1: Речь идет о том, чтобы отбросить хуситов с их позиций, поскольку они обстреливают нефтяные терминалы и критическую инфраструктуру в Саудовской Аравии почти каждый день. Обсуждается несколько вариантов. Первый и наиболее вероятный — это атака на нескольких разных направлений — с севера, востока и юга, чтобы не позволить им сосредоточить свои силы на одном фронте. Другой вариант — провести операцию вдоль побережья, но ситуация для официальных властей Йемена неблагоприятная. Хуситы наступают на стратегические города вдоль побережья, и главный вопрос — смогут ли силы международной коалиции сдержать этот натиск.
0: Ну и помимо того, что вот уже есть первое сообщение о том, что правительственные войска начинают отбивать часть позиций у хуситов, Саудовская Аравия направила в Йемен военных советников для координации наземного наступления вооруженных сил правительства.
2: Ну, с военной картиной все понятно, а какое экономическое обоснование для этой операции?
0: Вот, и это скорее даже более главная вещь, это превалирует над политическими заявлениями. Портал Axios пишет так и прямо называет возвращение контроля над побережьем и Баб-эль-Мандебом основной целью этой самой операции. И это еще один стратегический маршрут для поставки нефти на мировые рынки. То есть для просто более лучшего представления, как выглядит вообще этот путь. Танкеры с нефтью выходят из стран Ближнего Востока, проходят через Ормузский пролив, а затем, чтобы доставить грузы в Европу, идут по Баб-эль-Мандебскому проливу, потому что, ну, это просто самый короткий маршрут. И вот ситуация обострилась, когда хуситы захватили стратегический остров Хом, который позволяет как раз перехватывать суда с нефтью, как это было, например, в прошлом году, но тогда включились американцы, объединенная коалиция, и, в общем-то, хуситы на какое-то время прекратили свои нападения. И вот сейчас контроль над Баб-эль-Мандебским проливом позволяет Ирану, то есть главному союзнику хуситов, давить на Соединенные Штаты, объясняет обозреватель Bloomberg Джилл Джизис.
3: Хуситы вступили в конфликт между Ираном и США ближе к июлю, а уже в сентябре они захватили стратегически важные районы вдоль побережья Йемена, чтобы атаковать суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Это позволит им регулярно срывать поставки нефти. И сейчас мы наблюдаем попытку властей Йемена вернуть эти районы. Цель заключается в том, чтобы грузы продолжали поступать на мировой рынок. Вероятно, нас ждет новая серьезная эскалация в регионе, которая может ознаменовать еще один поворотный момент в конфликте на Ближнем Востоке.
0: И по оценке газеты New York Times, новая операция против хуситов, далее цитата, открывает новый фронт в американо-израильской войне с Ираном. Месяц назад Эр-Рияд просил Вашингтон оказать военную помощь в операции против хуситов, то есть наносить авиаудары по их позициям, но тогда президент США Дональд Трамп отказал. И сейчас главная интрига в том, будут ли Соединенные Штаты также наносить удары по хуситам. По сведениям того же портала Axios, президент Трамп хотел бы избежать еще одной изнурительной войны, потому что финал этой войны будет просто сейчас непонятен, и в случае провал этой кампании, есть вероятность, что рейтинг республиканской партии упадет еще сильнее. И тогда уже они получат еще меньше мест в Конгрессе США на промежуточных выборах. Они, я напомню, состоятся 3 ноября.
2: Ну что ж, за всей ближневосточной картиной следит очень пристально, а также за западной прессой мой коллега Алексей Орлов. А сейчас срочные новости. Итак, из Нобелевского комитета приходят первые вести. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили нейробиолог Карл Дайсерот и биохимик Петер Хегеман, а также биофизик Георг Нагель. Они получили эту премию за их открытия, связанные со светозависимыми ионными каналами и оптогенетикой.
4: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
7: Рынки на РБК.
2: От геополитики и новостей по Нобелевской премии возвращаемся к к новостям рынков.

0: Денис Муравьев в студии. Денис, добрый день. Ну, наверное, самая главная новость последнего часа, то, что Минфин наращивает покупки. По-моему, эксперты оценивают чуть более чем в 5 раз, может быть, даже выше.
1: Шесть.
0: В 6 даже раз. И, соответственно, рынок на это реагирует. Курс рубля почти на 1.5% в паре с юань скаканул. 12.66 сейчас на данный момент.
1: Рубль отреагировал мгновенно, но это больше все-таки спекулятивная, эмоциональная реакция. Да, это достаточно большие объемы, и они увеличатся в 6 раз. Если мы возьмем еще операции зеркалирования со стороны ЦБ, то чистые нетто-покупки валюты в течение вот этого месяца у нас составят, получается, больше 12 миллиардов рублей.
0: 12 миллиардов 700 миллионов, да, по-моему, декларируют.
1: Это ЦБ, Минфин да, именно да. будет столько направлять, но есть еще операции зеркалирования со стороны ЦБ, и как раз-таки они вычитаются. Там, если не ошибаюсь, было у нас больше около 600 миллионов, вот, то есть как раз-таки минус к той сумме, которую Минфин сегодня огласил, и получаются чистые нетто-покупки у тебя будут проходить уже со следующего дня чуть больше 12 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом месяце, ну, в том числе и начало этого месяца,
0: да,
1: у тебя было чуть меньше 2 миллиардов рублей в день. Именно такие были покупки каждый день на внутреннем рынке. Можно сказать, что это не такая большая сумма, с учетом того, что торги, например, у нас каждый день там торги по обороту это больше 100 миллиардов рублей, но это все-таки оказывает больше поддержки валюте, юаню на московской бирже. И спекулятивно, конечно, инвесторы это достаточно быстро отыграли. Они начали наращивать покупки еще на прошлой неделе. И юань долго находился в боковике. И как раз-таки на прошлой неделе он оттолкнулся от нижней границы. Даже ее прокалывали и пошел наверх. И сегодня мы вот видим уже на объявлении Минфина объемов покупок. Как раз-таки рубль еще больше ускорил свое падение и потерял 1.5%. Но вот что будет дальше, большой вопрос. Возможно, сейчас, до наступления налогового периода, действительно рубль будет находиться без поддержки. Но потом мы видим, что происходит с ценами на нефть, и все-таки экспортеры должны продавать больше валютной выручки. Единственный момент, здесь они могут ее оставлять из-за инфраструктурных рисков, ударов, и как раз-таки нужно покупать оборудование новое. И, возможно, будет меньше продаж со стороны экспортеров. Но вот что здесь перевесит, большой вопрос. Пока все-таки чаша весов больше склоняется к юаню, что юань будет расти, рубль падать. А вот в конце месяца, уже когда будет налоговый период, возможно, мы увидим обратную картину. И возможно, еще же сейчас скорее... Ну, здесь очень сложно, да, прогнозировать. Мы не знаем, какие будут цены на нефть. Сейчас они вот растут, что будет в следующем месяце, мы не знаем. Но, возможно, скорее всего, это такой пик покупок валют со стороны Минфина. Дальше они все-таки будут снижаться, и мы увидим, что рубль войдет в баланс, и, скорее всего, я вот все-таки не прогнозирую, что до конца года мы уйдем выше 90. А вот уже в следующем году, как раз-таки, когда у нас по бюджету получается, что цена отсечения на нефть марки Urals 50, это как раз-таки вызовет еще больше объем покупок валют со стороны Минфина, потому что, ну, скорее всего, не все-таки, если и снизится, но не так сильно, потому что резервы у нас быстро опустошаются, и так или иначе придется, даже если нефть у нас упадет там на 80, то придется странам ее закупать, свои резервы. Поэтому я думаю, что в следующем году мы можем уже за 90 уйти и пойти ближе к 100. Вот такие, по крайней мере, у меня прогнозы.
0: Найдет
1: и спекулятивные,
0: ли это...
1: и да. долгосрочные.
0: Да, спасибо. Найдет ли это какое-то, на твой взгляд, отражение на картине с индексом московской биржи? В данный момент он в боковике, и борьба за психологическую отметку 2-300 продолжается. Что будет дальше?
1: Я не думаю. Это не девальвация, это просто рубль пришел к своим нормальным значениям. И если мы посмотрим на длинный горизонт, то рубль-то далеко не ходит. Да, у него волатильность большая, но по факту мы находимся примерно в одном боковике.
0: В одном коридоре, да.
1: Да, если бы рубль ослаб и ушел бы там выше 100, например, курс доллара бы ушел выше 100, то да, возможно бы это отразилось бы и пошла бы переоценка на российском рынке акций. Но вот сейчас этого нет, и больше все-таки влияние оказывает геополитика. И я, например, с моей стороны, я не вижу позитива, но кто я такой, чтобы бороться с рынком? Мы сейчас видим, что рынок игнорирует негатив, он его просто не замечает и отыгрывает любой позитив. Поэтому среднесрочно мы сломили нисходящий тренд. Сейчас индекс московской биржи стоит в боковике. Куда он дальше выйдет? Ну, с учетом того, что тренд...

0: он был нисходящий, а смена чаще происходит в обратную сторону, я больше бы склонялся к тому, что мы пойдем наверх. Вот на чем? Ну, скорее всего, на геополитике. Будем ждать каких-то результатов. Плюс у нас намечается трехсторонняя встреча в конце октября между США, Россией и Украиной.
1: Ну что ж, будем смотреть. Неделя только началась. Напомню, в 17.10 подводим итоги дня в программе «Рынки. Главное» на телеканале и радио РБК. Я благодарю Дениса Муравьева.
2: Рынки на РБК.
1: Гаджеты для умного дома с сим-картами придется регистрировать. Такая мера вошла в разработанные Минцифры. Третий пакет законопроектов по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 3.0», пишет «Известия». В единую систему идентификации и аутентификации ЕСИА предлагают носить адрес установки устройства, номер привязанного к нему телефона и другие данные, позволяющие идентифицировать владельца. В Минцифры объясняют, это должно помешать использовать сим-карты умных устройств для мошеннических звонков. Такая лазейка действительно существует, рассказал Илья Приходько, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин. При этом для большинства пользователей серьезных изменений он не ожидает. Многие умные устройства работают через Wi-Fi.
3: Потенциальная лазейка – это очень правильное слово, потому что если мы говорим, к примеру, про сим-карты для обмена там M2M, то есть машин-ту-машин, для таких сим-карт в целом звонки не должны вообще работать. Но мне видится, что это комплексная мера, связанная не только с противодействием мошенничеству, а еще и в оборонных целях, потому что такие сим-карты могут использовать всякие нехорошие люди.
4: Например, а были какие-то случаи, когда, я не знаю, ну, я тоже вспоминаю, были устройства, не знаю, там даже какие-нибудь умные часы, хотя их, наверное, нельзя относить к умному дому, но если звонить с этой сим-карты было вообще нельзя никак. Категорически оператор это запрещал. Неужели кому-то это удавалось все-таки?
3: Там есть определенные нюансы, потому что кроме федеральных операторов больших, есть небольшие операторы специализированные, и вот там могут быть определенные, ну, скажем так, казусы. И, вероятно, этим и пользуются злоумышленники. То есть можно получить себе сим-карту для условного умного устройства, с которой получится даже звонить.
4: Как это все будет работать? Вот, да, мы сейчас о тех мерах, которые в Антифрод 3.0 предлагает занести. То есть человек куда-то отправляет данные регистрации. Как это все может выглядеть, как вы думаете?
3: У нас уже есть процесс по регистрации сим-карт, когда вы на себя ее получаете. Я уверен, что это будет в том же самом процессе. Просто будет новое поле, что это сим-карта для устройства. И все.
4: Какие конкретно устройства могут уже попасть вот под эту новую меру?
3: Я уверен, что попадут устройства, ну, предположим, какие-нибудь там сигнализации, видеонаблюдение. То есть то, что может о чем-то сигналить. Опять-таки, я тут еще раз свою мысль повторю, что не видится, что это не только противоборство с мошенничеством, но и со всякими злоумышленниками военного характера. А что касается мошенников, то, ну да, устройства, которые могут передавать много данных. То есть какие-то условные счетчики, я думаю, вряд ли придется регистрировать, потому что от них данных почти не уходит.
4: Да, вот как раз хотелось узнать о себе всевозможных умных счетчиков, хотя современные решения уже все больше и больше к Wi-Fi сетям, как мне кажется, привязываются. Алексей, как вы считаете, что будет с теми, у кого уже работают вот эти самые камеры с сим-картами, те же счетчики, еще что-то? Будет ли необходимость эти устройства регистрировать, или они просто так и продолжат свою работу?
3: Обязательно будет период, за который люди должны будут свои устройства ввести в эту базу. В таком случае они просто будут отключаться, то есть их просто будут обрубать. Собственно, как сейчас, опять-таки, это работает с простыми сим-картами вот, для мобильных устройств, для мобильной связи.
4: Алексей, как это все может вообще повлиять, предположительно, на рынок умных устройств, которые сейчас уже предлагают? Все достаточно легко доступно и не всегда дорого. Что может произойти? Меньше будут использовать такие гаджеты или будут другие какие-то решения занимать пользовательский интерес?
3: В целом я не вижу, что что-то сильно изменится для пользователей. То есть там условно зарегистрировать номер телефона – это быстрый процесс, недолгий, госуслуги этому помогают, способствуют. При этом всегда есть возможность работать через Wi-Fi. И, собственно, для большинства устройств вообще не будет заметно про мобильную связь, потому что они через Wi-Fi работают. А те, что через мобильную связь, быстрая регистрация, то есть это минимум дискомфорта, и я уверен, что на рынок умных устройств повлияет никак. То есть он также продолжит расти.
4: Может ли это реально сократить количество случаев мошенничества в России для тех, кто еще использует эту лазейку, о которой мы сейчас с вами подробно говорили?
3: Да, это сократит, потому что таким образом появятся конкретные физлица, к которым можно прийти. То есть будет понятно, где находится физлицо, что это за физлицо. Сейчас даже с помощью биллинга, в зависимости от того, где находится то или иное устройство, можно, скажем так, понять с различной долей вероятности, ну, то есть там, типа, не знаю, там от 1 километра до там 10 метров, где находится устройство. Но если это многоквартирный дом, какой именно это этаж, ну, начинается проблема, в общем, вот. И поэтому, если будет подобная регистрация, будет известно, где кто конкретно физлицо, и в случае совершения тех или иных противоправных действий, можно будет легко выявить злодея.

0: Проект Минцифры «Антифрод 3.0» вступит в силу 1 марта 2028 года. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования в области оптогенетики. Лауреатами стали нейробиолог Карл Дайсерот и биохимик Петер Хегман, а также биофизик Георг Нагель. Нобелевский комитет отметил их открытия, связанные со светозависимыми ионными каналами и оптогенетикой. На связи со студией директор Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Лобачевского, доктор биологических наук Мария Ведунова. Мария, добрый день. Что это за исследование?
1: Здравствуйте. Это действительно такие очень уникальные исследования, которые были сделаны уже давно, потому что все Нобелевские премии присуждаются с большой задержкой. Когда ученые смогли особый тип ионных каналов, которые свойственны водорослям, они открываются, когда на них светишь светом определенной длины волны, перенести в нейроны млекопитающих. То есть мы привыкли, что у нас ионные каналы, которые ответственны за передачу сигнала, за хранение информации, за то, что нейроны возбуждаются, делают это под действием разных химических или электрических сигналов, а это дало уникальную возможность буквально, как нам хочется, активировать определенные группы нейронов и изучать вот эту самую сложную структуру головной мозг млекопитающих.
0: Вы так увлекательно об этом говорите, я все равно ничего не понял. Области оптогенетики — это как раз о том, как, если кратко говорить о том, как можно с помощью каких-то инструментов попадать в генетическое поле и млекопитающих, в том числе и людей, или это не об этом?
1: Слово «генетика» здесь не должно привлекать ваше внимание. Самое главное в этом открытии – слово «опто». То есть это активация нейронов за счет света. Ну, вообще наши нейроны никогда свет не видят, это нормально, они у нас там под черепной коробкой. Но оказалось, что если мы немножечко модифицируем геном, не наш с вами, а геном млекопитающих, про наш с вами это гораздо-гораздо позже началось, можно определенные нейроны активировать. То есть активировать конкретный нейрон и видеть, как активация этого нейрона действует на работу всего мозга. Это действительно было прорывное открытие. Потом было доказано столько разных интересных механизмов работы мозга в абсолютно разных областях. И вот уже потом на основе этой технологии начали понемножечку разрабатывать технологии лечения и коррекции очень тяжелых заболеваний.
0: Я понял. Да, то есть здесь главное свет, я так понимаю, да?
1: Да, то есть, представляете, ну, может быть, слышали там глутамат, глицин, разные молекулы, которые так или иначе влияют на активность нейронов. И никогда-никогда свет. А вот ученые обнаружили, что у водорослей есть такой уникальный ионный канал, который тоже в мембране, но который активируется именно светом. И вот за счет активации светом можно активировать определенные нейроны. То есть ведь когда мы смотрим на наш огромный мозг, 12 миллиардов нейронов, ничего не понятно, все переплетено, что куда идет, что с чем связано, что зачем. А здесь можно эту сложную сеть расплести.
0: Ну, еще повод еще литературу дополнительно почитать, потому что мы говорим о том, что нобелевскими лауреатами в той или иной отрасли стали те или иные ученые, но за этим стоит очень большая работа. Большое спасибо. На прямой связи с нашей студией директор Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Лобачевского, доктор биологических наук Мария Ведунова.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора, она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция, это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
4: Кратчайшее расстояние между Россией и США составляет всего 3,8 километра в Беринговом проливе. Морская граница и линия перемены дат проходит по двум островам, из-за чего их называют островом завтра и островом вчера.
5: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни завтра в 21:00 на радио РБК.
2: РБК тренды.
5: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Аналитики. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица час дня с новостями Ася Касьянова. Реальные доходы населения России в 2027 году вырастут почти на 1.5%, а дальше будут увеличиваться в среднем на 2.5% ежегодно. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета. Он отметил, что казна снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста. При всех трудностях экономика России развивается устойчиво. Важно продолжать курс на ее обеление, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, прогнозируется инвест-активность. Матвиенко отметила, что разделяет позицию Минфина о том, что выполнение бюджета будет непростым, но все обязательства перед гражданами будут выполнены, отметила она. Внебиржевой курс доллара вырос до 85 рублей впервые с 24 сентября. Рост произошел на фоне сообщения о том, что Минфин сразу в 5 раз нарастит покупки валюты и золота до отметки 12,7 миллиарда рублей в день. Именно киевский режим пошел на расширение перечня целей в мирной экономике. Россия занимается возмездием за это, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что российские военные продолжат действовать при любом решении стран о работе их посольств в Киеве. Бывшего мэра Сочи Алексея Капайгородского признали виновным в получении взяток на сумму свыше 300 миллионов рублей, растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По совокупности преступлений ему назначили 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей, передает корреспондент РБК из зала суда. Его супругу Янину суд признал виновной в содействии преступлениям мужа, а также в принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Ей назначили 9 лет колонии общего режима со штрафом в 500 миллионов. Больше новостей на сайте РБК.

0: 12:03 в российской столице. Все, что нажито, так сказать, непосильным трудом. Кратко о том, что происходит на фондовых площадках. Предыдущая фраза была о Сочи. Санкт-Петербургская биржа с 7 октября добавит на торги 20 вечных фьючерсов на ценные бумаги глобальных компаний. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Общее количество таких бумаг на бирже достигнет 65 штук. Сейчас доступно 45. Что касается индекса Московской биржи, здесь по-прежнему в зеленой зоне почти 1,5%, 2304 пункта к данной минуте. И хотелось посмотреть, что происходит с парой юань и рубль. 12,70 на данный момент и уже выше 1,5% рост. Реакция на заявление Минцифры об увеличении объема покупок. На межбанке американский доллар уже выше 85. Будем следить за развитием событий. Евро 95 рублей 19 копеек. Пока к другим заявлениям Минцифры. Там вернулись к идее ввести плату за международный интернет-трафик сверх определенного лимита, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждается порог в 50 гигабайт в месяц. Платить придется за международный трафик сверх этого объема, но только при использовании сети 5G. Как это может работать и кого затронет, на связи со студией гендиректор компании «Зикурион», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Алексей, добрый день. Идея платного международного трафика, насколько я помню, обсуждается с весны. Что изменилось сейчас? В чем принципиально новое предложение от Минцифры?
1: Добрый день. Ну, я не знаю, эти все предложения, они достаточно неконкретные, но, наверное, ничего нового здесь нет. Тогда была идея ввести дополнительную плату за этот трафик, чтобы ограничить использование VPN и различных заблокированных ресурсов. Ну, наверное, в основном видео, те, которые видеоконтент доставляют, потому что там максимально идет потребление трафика. Но проблема в том, что вот это вот реализовать довольно-таки сложно технически. Дело в том, что не всегда и не у всех провайдеров трафик идет непосредственно, ну вот...
0: 5G, да, там же, по-моему, через LTE почти все гоняют 5G, насколько я понимаю.
1: Ну, это как бы следующая проблема. То есть здесь надо, во-первых, совместить, то есть, во-первых, надо тарифицировать заграничный трафик, а не всегда непосредственно, вот вы когда с телефона заходите на какой-то зарубежный сайт, не всегда ваш провайдер этот запрос сразу через, ну, за границу как бы форвардит. Это может проходить через каких-то других провайдеров, магистральных или как-то еще. И нужно вот вашему провайдеру, вашему сотовому оператору знать, что вот именно данный конкретный запрос, данный вот трафик, он идет к заграничному провайдеру, к заграничному ресурсу. И вот сделать так, чтобы, то есть модернизировать сеть таким образом, чтобы эта информация была доступна, довольно-таки сложно. То есть это придется достаточно большие изменения вносить в инфраструктуру. Вот. И с 5G тоже здесь вопрос такой.
0: Ну да, там разделить, да.
1: Интересный. Потому что сейчас это 5G, через 5 минут это не 5G. Как это тоже все будет считаться и тарифицироваться, ну, вообще попахивает это довольно-таки крупными, серьезными сложностями для систем биллинга и тарификации.
0: А почему речь только о 5G? Ну, в чем причина, что решили именно здесь поставить отсечку?
1: Не могу сказать. Я думаю, что это просто ну, какой-то некий хайп возник на рынке в связи с тем, что вот начало 5G работать. Видимо, вот решили таким образом как-то этот хайп задействовать. То есть каких-то вот технологических причин, честно говоря, я не вижу вот в этом.
0: А 50 гигов международного трафика в месяц для обычного пользователя это много или мало?
1: Но, опять-таки, это зависит от того, насколько данный пользователь потребляет видеоконтент, потому что основной как бы трафик – это, конечно, видео. То есть то, что вы переписываетесь там в каких-то мессенджерах или просматриваете какие-то ленты – это не такой большой трафик. А вот с видеоконтентом там, конечно, может быть этого и маловато. Но, опять-таки, зависит от интенсивности. Если вы смотрите несколько роликов в неделю, это один вариант. Если вы круглыми сутками сидите там и что-то просматриваете, это другой вариант.
0: Ну и плюс, если вы раздаете десятку устройств, допустим, Wi-Fi, это как-то тоже, наверное, влияет на общий трафик?
1: Ну, с Wi-Fi, да, там же это отдельная история. Уже же давно это как бы платная опция, то есть вы просто так не сможете раздавать Wi-Fi. Это вам нужно или какой-то специальный тариф иметь, или что-то доплачивать для этого.
0: Введение подобных мер, на ваш взгляд, снизит использование VPN-сервисов или все останется по-прежнему?
1: Я думаю, что это незначительно. Если и снизит, то незначительно, потому что сложно людям менять свои привычки. Ну и опять-таки зависит от того, какова будет стоимость. Если дополнительно будет, счет за мобильную связь месячный умножится там на 2 или на 3, это как бы один вариант. Если там дополнительно сколько-то там 10%, 15%, наверное, никто это не заметит.
0: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо. На прямой связи с нашей студией гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. В начале сентября «Большая четверка» операторов, напомню, официально запустила 5G. В 16 городах России доступ к скоростной сети получили 10 миллионов абонентов.
2: Реклама. Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Вы слушаете радио РБК. Российские военные будут наносить удары возмездия по объектам на Украине, если ВСУ продолжит атаки на заводы по переработке нефти. Так в Кремле отреагировали на слова украинского президента Владимира Зеленского усилить обстрелы по российским НПЗ. Напомню, в минувшие выходные стороны также обменялись взаимными угрозами. Сначала Зеленский заявил о планах ВСУ нанести новые удары по НПЗ за российские обстрелы по мосту через Днепр в Киеве. В ответ в Минобороны России пригрозили усилить атаки на военную инфраструктуру Украины и связанные с ней объекты. В Кремле также прокомментировали информацию газеты «Нью-Йорк Таймс» о том, что США и Россия якобы договорились включить в сделку о мире на Украине продажу активов «Лукойла» по всему миру. Вот что об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Я не буду комментировать конкретно это сообщение. Я лишь скажу, что действительно в ходе разговоров с американскими визави действительно поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере.
0: По данным источников «Нью-Йорк Таймс», нефтяная компания «Лукойл» продаст зарубежные активы ближневосточным бизнесменам, которые связаны со спецпосланниками президента Трампа Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткофом. Сделка может выйти на миллиарды долларов, утверждали собеседники издания. По их словам, в соглашение войдут нефтяные месторождения НПЗ и АЗС российской компании по всему миру. Хотя никаких указаний на то, что Кушнер и Уиткоф смогут получить выгоду от заключения сделки нет, это представляет собой, цитата, «поразительное переплетение личных деловых связей с геополитикой», говорится в материале. Напомню, что «Лукойл» попал под санкции Минфина США 22 октября 2025 года. Позже в компании объявили о планах продать зарубежные активы. Источники агентства Reuters указывали, что «Белый дом» замедлил блокировку сделки для давления на Москву, чтобы склонить ее к переговорам о мире на Украине. Минфин резко увеличит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. С 7 октября по 6 ноября ведомство направит на эти операции 279 миллиардов рублей по 12 миллиардов 700 миллионов в день. Для сравнения, в предыдущий период ежедневный объем покупок составлял 2,5 миллиарда рублей, в 5 раз меньше. Увеличение связано с нефтегазовыми доходами. В октябре Минфин ожидает получить почти 290 миллиардов рублей дополнительных поступлений. Нетто-покупки со стороны Банка России составят 12 миллиардов 120 миллионов рублей в день против почти 2 миллиардов месяцем ранее. Это более чем в 6 раз. Как это оценивать? На связи со студией главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Как оцениваете, Наталья, добрый день, эти цифры? Какой сейчас среднедневной объем торгов по паре рубль-юань для сравнения?
6: Добрый день. Ну, я сказала бы, что эта цифра, она оказалась выше ожиданий рынка, и это вот видно по реакции валютного рынка, курс рубля или доллара к юаню. И здесь, ну, есть, в общем-то, два фактора, которые влияют на объем интервенции. Это, безусловно, цена на нефть для налогообложения. Я хочу напомнить, что у нас с сентября очень резко сократился, даже какие-то дни, так сказать, с дисконтом и в премию выходили по цене дюру, в цене Брента. То есть, безусловно, сейчас конъюнктура, она достаточно благоприятная для поставок российской нефти. А второй вопрос, который влияет на размер покупок валюты, это размер нефтяного демпфера. И, ну, вполне возможно, что по последнему месяцу он будет меньше, чем в предыдущие. Здесь, как бы, тоже это рынок всегда старается угадать, какая цифра там выйдет. Но вот я думаю, что комбинация этих двух эффектов, она дала такой повышенный объем покупки со стороны Минфина.
0: Еще раз хотел бы вас спросить, озвучить, если возможно, как раз среднедневной объем торгов сейчас в паре рубль-юань, чтобы мы понимали, почему так реагирует рынок, ну и наши слушатели могли понять, почему вот более чем 1,5% добавляет юань. Сколько он торгуется сейчас?
6: Вы знаете, рынок реагирует на ожидания, они исходят из фактических цифр, но увеличение объемов действительно составит как бы 5 раз на, ну, вот новые данные, которые вышли на октябрь. И, значит, еще раз здесь хочу вернуться к мысли, что все-таки покупки валюты со стороны Минфина — это, по сути, компенсаторный механизм, который

0: которая изымает с рынка избыточное предложение валюты, которое нефтяные компании, ну, в результате дополнительных доходов на рынок приводят. Поэтому здесь, значит, нужно понимать, что это такой компенсаторный механизм, то есть это не то, что, так сказать, Минфин специально там ослабляет курс рубля, а это именно бюджетное правило позволяет нейтрализовывать приток повышенных нефтяных доходов, соответственно, нейтрализовывать укрепление. Да? Но рынок реагирует, исходя из своих ожиданий. И то движение курса на ослабление, которое мы сейчас в моменте наблюдаем, после того, как цифра была опубликована, это именно расхождение фактической цифры с ожиданиями рынка, которые были настроены на более низкий объем покупки валюты.
1: Логично. Этот коридор по рублю, давайте попробуем его спрогнозировать. На какие величины он может расшириться? Ну, по ослаблению.
0: Я думаю, что мы сейчас говорим о том, что курс в ближайшие недели может торговаться на уровнях 85-87 рублей к доллару, а потом во второй половине месяца, как традиционно бывает в периоды налоговых платежей, когда экспортеры как раз, так сказать, увеличивают объемы поставок валюты на рынок, мы можем опять увидеть возврат рынка, я думаю, что к текущим значениям, может быть, даже к уровню 84. Вообще, мне кажется, что рынок сейчас вот заякорился уже в интервале, там, ну, широкий интервал я бы назвала, наверное, 82-87 рублей к доллару, да? Ну, вот более узкий интервал где-то в районе 85 рублей к доллару.
1: Давайте попробуем понять, что и озвучить, что это может означать для ключевой ставки, Наталья.
0: Ну, смотрите, для ключевой ставки, мне кажется, основное движение, оно все-таки у нас происходило в августе, когда как бы рынок с уровня там около 80 как раз вот переходил на текущие значения. Ослабление курса – это проинфляционный фактор, но при этом нельзя сказать, что рынок выходит на какие-то, так сказать, такие новые значения. Все-таки у нас за последние там полтора года наблюдалась очень большая волатильность на валютном рынке, и текущие значения, они не являются каким-то, так сказать, аномально слабыми. Безусловно, я думаю, что в ближайшие, ну, там, в неделе еще и несколько месяцев до конца года, вот как раз эффект перехода валютного рынка на значение, как я сказала, около 85 рублей к доллару, наверное, вот так середину там интервалов можно обозначить, это будет давать некоторый проинфляционный эффект, но я думаю, что сейчас на фоне разных других факторов, ну, вот, в частности, с октября у нас повышение тарифов ЖКХ, это, конечно, сейчас не самый значимый фактор для движения инфляции, ну и также для решений по ДКП.
1: Ну что ж, спасибо большое. Будем следить в том числе и за траекторией ставки Центробанка в ожидании октябрьского заседания Совета директоров. На прямой связи с нашей студией главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Я напомню, что Минфин приобретает валюту и золото в рамках бюджетного правила, начиная с мая 2026 года. Реальные располагаемые доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,4%, а в следующие два года в среднем на 2,5% ежегодно. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его словам, дефицит бюджета останется на безопасном уровне около 2% ВВП, а доля нефтегазовых доходов не превысит 17%.
2: Отмечу, что подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям. Базовая цена нефти Urals снижается с 59 долларов за баррель в текущем году до 50 долларов в предстоящие три года. А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%. Что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие три года.
1: Заседание открыла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что, несмотря на умеренно консервативные прогнозы по бюджету, она смотрит на него, цитата, «с осторожным оптимизмом».
3: Понятно, что в современных условиях простых бюджетов не бывает. Сохраняются вызовы, связанные с турбулентностью мировой экономики, с меняющейся структурой глобальных рынков, с незаконными санкциями и так далее. Но даже в этих реалиях Минфину удается находить необходимый баланс. Экономика России функционирует стабильно и устойчиво.

0: Минцифры подготовит единые правила для включения в белые списки. Об этом РБК сообщили три источника, которые знакомы с обсуждением. У решения подготовить единый свод правил три причины. Жалобы бизнеса, претензии ФСБ, что на белых ресурсах размещаются VPN-сервисы, а также различия в белых списках у каждого оператора связи. В Минцифры на запрос РБК ответили, что работа ведется в соответствии с майским поручением президента. Процесс внесения в белые списки для бизнеса непонятен и часто является очень трудоемким, рассказала корреспондент IT-отдела РБК Екатерина Шакурова.
1: Основная проблема существующей процедуры включения – это то, что процедура непрозрачна и нигде толком не закреплена. Публичных критериев, по которым сайт попадает в список, просто нет. И включение идет через ходатайство федерального органа власти и при соответствии требованиям безопасности банка. Сроков рассмотрения вообще не существует. Компания, которая пытается попасть в список, рассказала нам, что регламента нет. И процесс идет с июля, никаких уведомлений даже на почту не приходит. И более того, решение во многом зависит от личных договоренностей. Один из собеседников нам так прямо и сказал, что если в Минцифры не договариваться, на стол заявление никогда не попадет. И формальных требований к нему при этом не предъявляли. Только стандартная анкета, где надо описать, что делает сервис и какую социальную нагрузку он несет. Бизнес жалуется на то, что из-за этой непрозрачности не может ни планировать, ни нормально конкурировать. То есть компании, которых нет в списке, при отключениях интернета просто теряют клиентов и выручку.
0: Кроме того, в Минцифры на запрос РБК уточнили, что критерии для включения в белые списки, цитата, известны и назывались ранее. Это предложение отраслевых федеральных органов власти и соответствие требованиям органов безопасности. Изменения в правила включения в списки, которые предлагает Минцифры, пойдут на пользу, если это не сделает процесс еще более бюрократизированным, отметила бизнес-юрист Екатерина Капошко.
2: В любом случае, определенные правила игры по включению сайтов в определенные списки не добавляют понятных механизмов тому, как это все будет работать. Это было по усмотрению неких государственных органов. Усмотрение всегда не дает понятных механизмов. По идее, если требования будут общие, сайт, который будет соответствовать этим требованиям, должен быть включен в этот белый список. Здесь, конечно, многое будет зависеть от того, какие, собственно говоря, положения войдут в эти правила, какие требования будут предъявляться к владельцам сайтов, к тому, как будет проходить сама процедура. Если это будет более забюрократизированная процедура, то, наверное, могут быть определенные сложности. Но с учетом того, как в целом развита цифровизация, я не думаю, что это будет слишком сложно.
0: Напомню, что сейчас правила включения в списки не закреплены законодательно. Это перечень, который формирует Минцифры. В основу действующих сейчас ограничений лег закон о суверенном Рунете. Его приняли в конце 2019 года. Кроме того, в феврале этого года операторов связи обязали приостанавливать оказание своих услуг по требованию ФСБ. Первые призывы ввести единые стандарты работы белых списков операторы начали направлять в ноябре прошлого года. Тогда представители крупнейших телеком-компаний России заявляли, что требования непрозрачные и не совсем им понятны.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкие

И вопрос, может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.

0: всегда адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК. РБК в цифрах.
1: Одна минута на каждый экспонат по 8 часов в день. И вы охватите всю коллекцию Эрмитажа примерно за 17 лет.
2: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
0: Резать лося.
6: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Сиплый.
7: Немного олдскульный термин, но оттого не менее интересный. Сиплый, он же CP, он же S&P 500, главный американский фондовый индекс. Этот бенчмарк отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США. В линейке топовых индикаторов Америки также есть NASDAQ и Dow Jones. NASDAQ в простонародье называют наждаком, а Dow Jones можно просто по-дружески Dow. Слушайте, вы чего Сиплого-то уронили? Поднимите немедленно!
6: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Москве 13:30 с новостями Ася Касьянова. Экономическая активность в России в 2026 году продолжает расти, а кредитование экономики увеличивается. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на парламентских слушаниях по бюджету в Совете Федерации. По его словам, за последние 12 месяцев банковское финансирование компаний приросло на 13 триллионов рублей. Драйвером выступает существенное снижение ключевой ставки с июня прошлого года. Заботкин отметил, что инфляция опустится до целевого уровня при средней за год ключевой ставке в 10,5-12,5%. План по обелению экономики дает свои результаты. Поступления от системы подтверждения ожидания поставки товаров или сокращенно СПОТ с начала запуска составили 34 миллиарда рублей.

0: Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что благодаря контролю за вывозом наличной валюты с апреля по июль предотвратили почти 300 нарушений. Общая сумма заблокированной валюты составила 180 миллионов долларов. Верить нужно Роспотребнадзору, а не слухам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации о якобы выявленной чуме в Иркутской области. 2 октября власти региона провели внеочередное заседание специальной комиссии с главой Роспотребнадзора из-за подозрения на случай опасного заболевания у местного жителя. Глава Приангарии отметил, что называть инфекцию преждевременно, но все меры локализации уже приняты. Нобелевскую премию по медицине получили нейробиолог Карл Дайсерот, биохимик Петр Хигерман и биофизик Георг Нагель за их открытия, связанные со светозависимыми ионными каналами и оптогенетикой. Объявление лауреатов премии проходит с 5 по 12 октября. Ее традиционно присуждают в 5 номинациях – физиология или медицина, физика, химия, литература, а также укрепление мира. Каждый победитель получает около 1 миллиона 200 тысяч долларов. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Услышать радио РБК неожиданный результат президентских выборов в Бразилии. Действующий глава государства Лула да Силва проиграл первый тур. Его обошел сенатор Флавио Болсонаро, сын бывшего президента Жаира Болсонаро. Он набрал около 47% голосов, у Лулы около 45%. При этом перед выборами большинство опросов давали небольшое преимущество действующему президенту. Ни один из кандидатов не получил необходимых для победы 50%, поэтому 25 октября состоится второй тур. Лула да Сильва признал, что результат выборов его удивил. А Болсонаро заявил, что итоги голосования показывают запрос бразильцев на перемены. Почему прогнозы не сработали и за счет чего Болсонаро удалось обойти действующего президента? На связи с нашей студией заведующий кафедрой Латинской Америки СПбГУ Виктор Хейфиц. Виктор, добрый день. Что произошло в первом туре, на ваш взгляд?
2: Добрый день. Я, честно говоря, не согласен ни с Лулой, ни с Болсонаро. Вопрос был на этих выборах, кого больше не любят бразильцы. И у Болсонаро, и у Лулы очень высокий рейтинг отторжения. Но вот тот прогноз, который по отторжению, не по результатам выборов, давали социологи перед выборами, он оправдался полностью. У Болсонаро рейтинг отторжения 45%, вот столько, собственно, и получил примерно Лула. У Лулы рейтинг отторжения 49%, столько получил Болсонаро. Вот. Кого больше не любят? Поляризация на лицо и недовольство. Во-вторых, Лула не решил экономические проблемы страны у бразильцев. Он не смог справиться с дефицитом бюджета. И самое главное, правительство не говорит внятно, что будет с этим делать. Он не смог до конца решить проблему инфляции. И это вызывает недовольство у юго-восточных штатов, где основная часть избирателей. И он не смог решить проблему организованной преступности. Ее и Болсонаро не решит, но он потом, а Лула сейчас. И возраст Лулы тоже играет против него. Ему 80 лет. Избиратели видят это так. Дедушка старый, ему все равно. Разговор про многополярность избирателей не интересует. Или хорошие отношения с США. Их интересует вопрос, как вы будете решать экономические проблемы. Вот именно этого правительство не смогло показать.
1: То есть голоса, отданные в первом туре за Болсонаро, они, по вашему мнению, некие протестные?
2: Конечно, безусловно. Точно так же, как на выборах 22 года голосование против Болсонаро-старшего и за Лулу тоже было...
1: Виктор? К сожалению, связь оборвалась. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был заведующий кафедрой Латинской Америки СПбГУ Виктор Хейфиц. Мы обсуждали результаты президентских выборов в Бразилии. Напомню, что действующий глава государства Лула да Силва проиграл первый тур. Посмотрим, что будет происходить 25 октября. В Испании пройдут внеочередные выборы в национальный парламент почти на 8 месяцев раньше срока. Что случилось? Давайте разберемся. Около часа назад премьер страны Педро Санчес объявил, что распускает парламент. Глава правительства обвинил депутатов в том, что они не готовы проводить социальные реформы. Санчес призвал сторонников готовиться к борьбе за справедливость и равенство.
3: Интересы простых людей попирают.

0: в парламенте в пользу элит. Я также знаю, что наше правительство совершало ошибки и не смогло сделать все, что задумано. Существует множество проблем, которые требуют нашего решения, особенно в том, что относится к доступности жилья. Для проведения необходимых реформ мы должны добиться того, чтобы в парламенте было большинство, которое готово к переменам и которое даст правительству больше возможностей. Мы бросим вызов элитам, чтобы добиться новых социальных успехов и продолжить преобразование Испании. Я уведомил главу государства, что национальный парламент будет распущен. Внеочередные выборы пройдут 29 ноября.
1: Поводом для распуска парламента послужило то, что депутаты на прошлой неделе отклонили реформы в сфере жилья. Две инициативы испанский Кабмин внес на прошлой неделе. Одна из них предусматривала запрет на принудительное выселение уязвимых арендаторов до 2030 года, ограничение роста арендной платы и более жесткие правила краткосрочной аренды. Второй должен был упростить продление договоров аренды. На фоне жилищного кризиса тысячи испанцев несколько раз в течение недели перекрывали центр Мадрида. Происходили стычки с полицией. По сведениям местной прессы, в митингах участвуют в основном сторонники левых взглядов. Поводом для протестов послужило выселение пенсионерки, которая не смогла оплатить аренду. Власти пообещали ей найти новое жилье. Протестующие требуют защитить арендаторов от выселений на фоне проблем с жильем. Многие молодые испанцы старше 30 лет продолжают жить с родителями, указывает агентство Рейтер. Основная причина – слишком дорогая аренда. Средняя цена в последние годы достигла 1200 евро в месяц. И еще немного цифр. Согласно последним опросам агентства «Электопанель», правые партии суммарно набирают более 50% голосов, левые – только 40%. А премьер Педро Санчес как раз входит в испанскую социалистическую рабочую партию. «Газпром-Арена» в официальном письме разрешала Say Agency продавать билеты на концерт Kanye West. Об этом гендиректор агентства Анна Супчева заявила в эксклюзивном интервью РБК. По ее словам, компания договаривалась с площадкой, что до 28 августа они заключат договор аренды, а с 14 августа агентство могло анонсировать концерт и реализовывать билеты. В указанный срок, по словам Супчевой, организатор концерта подписал договор аренды и направил его «Газпром-Арене», но не получил никакого ответа. В результате агентство оказалось в вакууме. С Анной Супчевой беседовала Евгения Стогова.
2: За наши мероприятия мы боролись до последнего. Это мероприятие должно было стать знаковым, что мы такая огромная, дружелюбная, открытая страна, в которой начали снова возвращаться крупные звезды. Но, к сожалению, этого не случилось.
3: С кем и на каких этапах вы обсуждали проведение этого концерта?
2: В первую очередь с артистом. У нас были достаточно долгие переговоры. Обсуждали также с ареной. Спрашивали у арены в том числе, должны ли мы согласовывать это с администрацией города. На что арена нам сказала, что этого делать абсолютно точно не нужно. Часть согласований проводит она. В итоге, когда вся началась история с ареной, мы решили самостоятельно подать заявку в комитет по культуре. И получили ответ, что согласование производит сама площадка.
3: Получив этот ответ, как они среагировали?
2: Арена с нами не коммуницировала. Все, что мы получили арены, это какие документы? Первое, это было письмо, в котором мы договаривались о том, что до 28 августа мы заключим договор аренды. С 14 августа мы можем выйти в анонс, рекламу и реализацию билетов. Дальше мы получили спецификацию. Также мы получили готовый договор аренды. Мы его подписали, и в срок до 28 августа он был направлен обратно на «Газпром-Арену». Больше мы ничего не получали.
3: Почему, на ваш взгляд, концептуально было принято решение об отмене самого концерта?
2: Здесь нужен экскурс в историю. Сразу хочу отметить, что я не поддерживаю высказывания, которые были сделаны в свое время артистом. Но давайте их немножко разберем. На тот момент, когда эти высказывания были сделаны, артист находился не в самом вменяемом состоянии. У него было сомнительное окружение. И все это вместе создало такой фон. Плюс тогда начали выходить достаточно большое количество статей и публикаций о том, что рушится империя Е. Может быть, все было иначе. Здесь только нам может он сам рассказать. То самое сомнительное окружение ему дала совет. Ты хочешь вернуться на свой Олимп, значит, о тебе должны снова заговорить миллионы.
3: Провокация. Вот,
2: именно провокационные какие-то действия. И на этом фоне, имея проблемы с определенной нацией, он, собственно, сделал эти заявления, за которые, прошу заметить, он официально принес извинения. Неоднократное количество раз люди, которые высказываются, например, общественники, я их понимаю прекрасно, я сама внучка фронтовика. Здесь еще такой момент, что у нас с ними абсолютно разный менталитет. Они эту боль не проживали. Не в их стране, в каждой семье есть погибший фронтовик. Мы все столкнулись с этой великой трагедией 20 века.

0: А у них это было по-другому. Их это так не затронуло, они этого не понимают. Как и мы никогда не поймем проблему рабства. Для нас она как научный, исторический факт. У нас разный менталитет, мы разные люди. Еще раз повторюсь, я не оправдываю его высказывание, это недопустимо. Но здесь все же я считаю, что нужно копать глубже.
1: Полную версию интервью Анны Супчевой читайте на сайте РБК и смотрите на телеканале РБК. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе. Ее курирует Министерство обороны, а герой программы «Да или нет» сегодня сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёб возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации президента. Если проще, это его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выяснила Надежда Сережкина.
2: Да или нет?
3: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
4: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни. Цикла.
3: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да?
5: Yeah.
3: Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
4: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить, но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
3: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факты, а не гипотезы.
4: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения не образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики галактики очень быстро растет, а со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет

0: нас к лучшему будущему. Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш. На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
1: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
0: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше, день за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет?
3: Вы слушаете радио РБК. Сегодня в России начинают действовать новые правила для участников крипторынка. Они не изменят рынок мгновенно, но постепенно вытеснят серые криптообменники, считает исполнительный директор криптоброкера Цифромаркетс Алексей Короленко.
4: Еще займет как минимум несколько месяцев на то, чтобы первые участники осознанно, да, прошли весь процесс от реализации своего бизнеса до подачи документов.
3: Там есть дальний горизонт? Ну, то есть до какого времени можно привести в порядок документы, и как этот регламент есть по срокам конкретным, когда надо, чтобы все документы были переданы?
4: Здесь нужно разделить. Если вы действующий банк, да, то у банка действительно есть определенный срок, я точно не скажу, он, по-моему, равен полугоду, на то, чтобы именно документы привести в порядок, да. Но на самом деле ведь рынок в большей степени интересует то, как новые бизнесы, да, вот те, вот, назовем так, серые обменники, работавшие в нелегальном поле, да, насколько они смогут переориентироваться, да. И, ну, вот для них нету такой льготы, они должны сразу подготовить свой бизнес, понять все требования, которые ЦБ предъявляет к обменному бизнесу, и уже после этого, собственно говоря, пройти всю процедуру. Поэтому я и говорю, что понадобится еще какое-то время на то, чтобы с появлением утвержденных правил можно было и бизнес-процессы настроить.
3: А вот эти требования по капиталу, насколько, на ваш взгляд, они могут повлиять на тех, кто пошел или не пошел на регистрацию?
4: Они отсекут однозначно некий очень мелкий обменный бизнес, ну и, соответственно, такой какой-то минимальный критерий. То есть 15 миллионов требований к уставному капиталу, я бы не сказал, что это какие-то жесткие требования, я бы назвал их даже льготными.
3: Ну, то есть здесь достаточно прозрачная история, и, в общем-то, нет каких-то, ну, таких искусственных отсечек, на ваш взгляд. А сколько был бы, допустим, какой-то, ну, естественный порог, если вы считаете 15 миллионов это низкий, то как у депозитариев от 50 до 250 и для обменников,
4: ну,
3: тоже?
4: Капитал с 50 миллионов, мне кажется, такая стартовая основа для создания и ведения криптобизнеса. Здесь нужно там тоже отметить, что вот 15 миллионов для криптообменника, если криптообменник будет действительно работать по правилам, выполнять требования ПО и в дальнейшем регуляторка будет достаточно жесткой, чтобы соответствовать требованиям финбизнеса, надо понимать, что с 15 миллионами тоже обменник не запустишь, потому что кроме капитала есть еще необходимость инвестиций в ПО, инфраструктуру, найм сотрудников. Да? Поэтому в любом случае сейчас, да, это все равно на рынок совсем маленькие бизнесы зайти не смогут.
3: Как, на ваш взгляд, вообще новые правила могут изменить российский крипторынок и изменят ли? Ну, на ближайшие, давайте, полгода хотя бы заглянем вперед.
4: Вы знаете, полгода, я бы сказал, что у клиентов скорее несколько вырастет возможность покупки крипты, альтернативных вариантов легальных будет больше. Я думаю, за полгода появится уже первые, возможно, несколько, ну, до десятка предложений внутри российского рынка, да, скорее всего, это будут как раз-таки банки. Принципиально этот ландшафт не изменит. Вот. Через год, если уже говорить, а рынок, я уверен, очистится уже от количества того огромного серых обменников, они прямо перейдут в криминальную зону, кто-то не сможет работать, уйдет с рынка, соответственно, количество предложений на российском рынке на самом деле не уменьшится, потому что нишу ушедшие займут банки. Те, кто сможет перепрофилировать свой бизнес, да, они продолжат работать. Я бы сказал так, через год, наверное, криптоинвестор в России просто сможет спокойно, легально покупать криптовалюту, не думая особо, где он это делает. Потому что сегодня нужно хорошенько об этом подумать.
3: Закон о легализации оборота криптовалют Госдума приняла в июле. Центробанк после этого начал подготовку необходимых нормативных актов. В сентябре Московская биржа также сообщила, что готовит инфраструктуру для работы с криптовалютами.
2: Спорт на РБК.
3: Абсолютно легальная беседа с Егором Беловым о спортивных новостях. И начнем ее с того, что считанные минуты остаются до начала матча между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем. На кого ставим?
5: Да, Даниил...

0: Даниил Медведев и Новак Джокович — это уже практически теннисная классика, пусть и немного не дотягивает до противостояния Джоковича и Рафаэля Надаля, но все-таки россиянин и серб играли друг с другом за всю историю 15 раз. Были у них и легендарные встречи, например, финал Australian Open, дважды финалы US Open. Медведев, кстати говоря, свой единственный на данный момент титул Большого Шлема выиграл как раз в противостоянии с Джоковичем. Это было в 2021 году на мейджоре в Нью-Йорке. На данный момент Джокович ведет по победам в матчах с Медведевым 10-5, и вот теперь они сыграют снова, на этот раз в 1/2 финала турнира в Пекине. Медведев в великолепной форме, одержал накануне 7-ю победу подряд, ранее выиграл турнир в китайском Ханчжоу, теперь может развить успех в Пекине. Ну а Джокович накануне неожиданно для многих
1: Саша
0: даже
1: Зверева, да.
0: Да, сенсационно, возможно, обыграл 2-го номера мирового рейтинга немца Александра Зверева, доказал Джокович, что и в 39 лет есть еще жизнь в большом теннисе. Победа еще и волевой получилась у Джоковича. Словом, будет сегодня очень интересный поединок. Нет сомнений, фаворита в сегодняшнем матче букмекеры не выделяют, но чуть выше вероятность победы россиянина. Посмотрим, в 14:00 по московскому времени должен этот матч начаться.
1: А если порох в пороховницах у сборной России по футболу? Они уже прилетели в Нижний, там тренируются перед встречей с Нигерией.
0: А все так и есть. Игроки сборной России уже прилетели действительно в Нижний Новгород, где завтра встретятся в товарищеском матче с крепкой национальной командой Нигерии. Привет, столица закатов, сказано в сообщении пресс-службы российской сборной.
1: Да, действительно фееричные закаты, да.
0: Да, и вот как раз-таки перед матчем с Нигерией в Нижнем Новгороде на Стрелке, вот на месте слияния Оки и Волги, развернули 50-метровую футболку сборной России. Очень эффектно получилось. Видео опубликовала также пресс-служба. Таким образом, город продемонстрировал готовность принять эстафету у Казани и Екатеринбурга, где ранее прошли футбольные встречи с участием россиян. Сборная России осенью этого года уже 2 матча провела. Оба выиграла в сухую: 2-0 с Ираном, 6-0 с Намибией. На этот раз у нас сборная Нигерии, которая приехала в Россию без ключевых футболистов Виктора Осимина и Адемола Лукмана. Но можно не сомневаться, что в любом случае игра будет интересной и конкурентной.
1: Ну что ж, еще один новостной повод. Гонщик Формулы-1 пересел на велосипед. Почему Валтери Боттас выбрал именно такой вид транспорта, Егор?
0: Да, иногда бывает так, что на велосипеде проще и быстрее добраться до нужной точки, особенно в Москве, учитывая пробки, да, но здесь немножко другая ситуация. Действительно, финн Валтери Боттас, выступающий за команду Формулы-1 Кадиллак, добирается до Гран-при Сингапура из Малайзии на велосипеде. Вот так вот информацию в соцсетях подтвердил сам гонщик. Он, на самом деле, давно увлекается велоспортом, часто устраивает длительные велопробеги. На этот раз ему предстоит преодолеть примерно 500 километров. Он уже проехал примерно 60 километров, то есть совсем недавно выехал, но, в общем, уже шутят пользователи в соцсетях, что на велосипеде он движется быстрее, чем на своем Кадиллаке.
1: Но мы же помним, какие перегрузки на Формуле-1, и вот сейчас он просто получает удовольствие, как и я, слушая спортивные новости от Егора Белова.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
4: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
3: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение

0: нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: РБК «Тренды».
2: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
3: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
1: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15.10.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
2: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 32 часа дня с новостями Ася Касьянова. Российская экономика третий год находится в состоянии полной занятости, поэтому ее дальнейшее развитие зависит по большей части от роста производительности труда. Об этом на слушаниях по бюджету в Совете Федерации заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он отметил, что этот процесс требует больше времени, чем наем нового.

0: новых сотрудников, но увеличению производительности активно помогает высокий уровень инвестиций. Прирост ВВП по итогам 2026 года будет чуть меньше прошлогоднего, добавил зампред. Проект бюджета России на три следующих года предусматривает ежегодное выделение 1 триллиона 600 миллиардов рублей на поддержку региональных программ развития и 1,4 триллиона рублей на дотации для устойчивости местных бюджетов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Для субъектов со сложной финансовой ситуацией отдельно заложено 100 миллиардов рублей, отметил он. Также Минфин перенесет выплату трети долгов регионов по кредитам на 2031-2033 годы и продолжит списание их задолженности. В Афганистане установился мир, что создает условия для превращения страны в транзитный центр торговли. Об этом заявили в МИД Афганистана по итогам заседания московского формата консультаций по Центральноазиатскому государству. В министерстве также подчеркнули, что афганская территория не используется против других стран. Со своей стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, Москва считает категорически неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры НАТО на территории Афганистана. В Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Об отмене таких мер в Геленджике и Краснодаре пока не сообщалось. Там ограничения ввели около 11 дня. Больше новостей на сайте РБК.
1: И еще одна краткая новость. Розничных продавцов табака и никотиносодержащей продукции с 1 марта 2027 года будут лишать лицензии за продажу товаров несовершеннолетним. Минфин в 5 раз увеличит ежедневные покупки валюты и золота с 7 октября по 6 ноября. На операции по бюджетному правилу направят 279 миллиардов рублей по 12 миллиардов 700 миллионов рублей в день. В предыдущий период Минфин покупал валюту на 2,5 миллиарда рублей ежедневно. С учетом параллельных операций Центробанка чистый объем покупок составит около 12 миллиардов 100 миллионов в день, более чем в 6 раз выше, чем месяцем ранее. Такой объем создаст дополнительное давление на рубль, однако резкого ослабления российской валюты ждать не стоит, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
2: На самом деле цифры относительно ожидаемые, то есть, наверное, все-таки мы закладывали чуть меньший размер потенциальных покупок, которые будут нас ждать в октябре, но в целом, наверное, все аналитическое сообщество точно понимало, что это будет кратное увеличение по сравнению с сентябрем, потому что, очевидно, выросли цены на нефть, и, соответственно, было понятно, что нефтегазовые доходы превысят планку Минфина. Что это значит? В принципе, это значит, что давление на рубль усилится, потому что, действительно, объем нетто-покупок со стороны Банком России значительно вырастет, с учетом того, что валютный рынок в текущих реалиях достаточно узкий. Такой, соответственно, рост спроса на иностранную валюту со стороны регулятора окажет давление на баланс того самого спроса и предложения, который имеется. В то же время, наверное, однозначно судить о том, что это как бы даст какой-то существенный драйвер, катализатор к ослаблению рубля, не стоит, потому что одновременно с тем, как увеличиваются покупки, потенциально могут вырасти и продажи. То есть у экспортеров выросла выручка, соответственно, экспортеры могут продавать больше валюты на внутреннем рынке, то будет несколько вот этот вот как бы дисбаланс стабилизировать. Поэтому в целом ожидаем умеренного ослабления, но все же не думаем, что станет каким-то прям бустером к ослаблению. То есть в целом динамика будет где-то вблизи 85 рублей за доллар США и чуть выше.
1: 12 миллиардов 700 миллионов. Вот я все хочу переварить эту цифру по ежедневному объему. Насколько она велика или мала, на ваш взгляд? Ну, то есть эта цифра будет меняться со временем, как вы считаете?
2: Эта цифра достаточно велика. То есть, ну, не сказать, конечно, что это там половина валютного рынка, безусловно, нет, но это достаточно внушительно.
1: Это в основном пара юань и рубль, насколько я понимаю.
2: Ну, это юани, естественно, будут покупаться, но это и, в принципе, сейчас основная иностранная валюта, да, которая используется в российской экономике, помимо самого рубля. Вот, поэтому, да, здесь мы, конечно, в первую очередь говорим именно про юаневую ликвидность.
1: Вы уже упомянули о том, что будет с рублем. Это перспектива как раз до начала ноября или можно посмотреть и до конца года и какую-то перспективу по рублю оценить на данный момент?
2: Да, вероятнее всего это перспектива именно до конца года. То есть в целом мы не ожидаем, думаем, что там конъюнктура сильно изменится. Вот, поэтому в целом до конца года, да, смотрим на умеренное ослабление. Дальше уже динамика внутри каждого месяца, недели.

0: недели и дня, она будет как бы зависеть от и эмоционального фона. Мы прекрасно понимаем, что как бы такой фактор тоже присутствует, и какие-то внутридневные, да, сессии могут быть повышенно волатильными. Вот. Но как бы в целом пока ситуация складывается таким образом, что все-таки рубль будет стремиться к ослаблению.
1: По прогнозам Минфина, в октябре бюджет получит почти 290 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов. При этом в сентябре поступления оказались примерно на 10 миллиардов рублей ниже ожидаемого уровня. Буквально через пару минут в совместном эфире радио РБК и телеканала РБК продолжим эту тему в программе «День главный». Разберемся, что происходит с рублем, почему доллар снова перешел к росту и как на курс повлияют новые валютные операции Минфина. А еще чем для владельцев ПВЗ и покупателей маркетплейсов обернется новый налог. Об этом большой разговор во второй половине часа. Не переключайтесь.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
7: Книга Георгия Константиновича Жукова, нашего великого полководца. Основная книга посвящена самому сложному периоду в нашей истории, наверное. И для меня, как для руководителя компании, что я для себя там вынес? Это уровень и как человек принимал в какие ситуации решения с учетом определенного уровня риска, который возникал не только для него лично, для народа, вообще глобально для всего человечества. Насколько быстро фокусировался при принятии решений. Но при всем при этом он себя не потерял как личность. У него была спокойна также личная жизнь. И вот это, наверное, конечно, для меня прям хороший урок. Не стоит зацикливаться только лишь на работе, потому что на работе мы проводим очень много времени. Но все-таки разбавлять жизнь и пытаться сохранить свою личность. Ну и очень советую прочитать многим. Ну и с другой стороны, это все-таки такой серьезный труд. Для меня, как любителя истории, там очень много исторических фактов, там много очень исторических документов и очень много воспроизведено, конечно, с учетом цензуры, вплоть до того, что диалогов между известными личностями в тот момент. И ты понимаешь, каким образом принимались те или иные решения. Это прям действительно интересно, и это действительно круто.
5: Георгий Жуков. Воспоминания и размышления. Перед нами стояла следующая задача – правильно организовать боевую и политическую подготовку в новых условиях. Теперь все это кажется простым. А тогда, в 26 лет командуя кавалерийским полком, что я имел в своем жизненном багаже? В Старой Царской Армии окончил унтер-офицерскую учебную команду, в Красной Армии – кавалерийские курсы красных командиров. Вот и все. Правда, после окончания гражданской войны усиленно изучал всевозможную военную литературу, особенно книги по вопросам тактики. В практических делах я тогда чувствовал себя сильнее, чем в вопросах теории, так как получила неплохую подготовку еще во время Первой мировой войны. Хорошо знал методику боевой подготовки, увлекался ею. В области же теории понимал, что отстаю от тех требований, которые сама жизнь предъявляет мне как командиру полка.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: День главное.
1: День главное – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Посмотрим на новые реалии, в которых, скорее всего, придется работать пунктом выдачи заказов маркетплейсов. Могут измениться для них правила расчета налога на имущество. Что это значит для бизнеса? Какие затраты можем понести мы, как покупатели? Все это обсудим. Но начнем с другой темы. Посмотрим на параметры бюджета в очередной раз. Их сегодня обсуждают в Совете Федерации. Там представляет проект бюджета на 3 года министр финансов Антон Силуанов. Ну и на планы Минфина по покупке валюты тоже обратим внимание, как это влияет на курс рубля, на инвестиционную привлекательность тех или иных.

0: разных инструментов, все это обсудим. Но начать предлагаю с Совета Федерации, тем
1: да,
0: более, что
1: есть там
0: работает Владимир Сераухов. Володя, мы тебя приветствуем. Вот интересно, что вызывает больше вопросов? Сами параметры бюджета, о которых мы уже здесь не раз говорили, или те налоговые изменения, которые к этому бюджету, в общем-то, прилагаются?
2: Добрый день, коллеги. Ну, сегодня в Совете Федерации нулевое чтение, то есть первое публичное обсуждение параметров бюджета. Его участники признают документ сбалансированным, и, в общем-то, к параметрам бюджета вопросов не возникает. Но вот что касается как раз налогообложения, тут есть и вопросы, и предложения. Ну, например, глава Красноярского края обратил внимание на уплату и распределение налогов на деятельность маркетплейсов. Дело в том, что в том числе и налоги на прибыль уходят в регионы, где зарегистрированы продавцы, а вот регионы, в которых как раз-таки находятся покупатели товаров, они этих дополнительных доходов не получают. Хотя, по мнению губернатора Красноярского края, активность потребителей могла бы влиять на развитие логистической инфраструктуры этих регионов. Также поступило предложение увеличить ставки налогообложения на земли, которые на бумаге участвуют в хозяйственной деятельности, в хозяйственном обороте, а по факту просто простаивают. Вообще, до настройки налогообложения Минфин уделяет очень много внимания. Вот сегодня в своем таком подробном обстоятельном докладе Антон Силуанов остановился на этом отдельно.
3: Меры по единообразному налогообложению пассивных доходов. Ставку НДФЛ предлагается установить в размере, от размера дохода, а не от способа источника его получения. Соответствует принципу справедливости, согласно которому вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Кроме того, в рамках налогообложения пассивных доходов сохраняется необлагаемый порог со вкладов 1 000 000 рублей, скорректированный на ставку Центрального банка. Таким образом, льгота для малых вкладов сохранится. Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ коснется не более 6% граждан. Также предлагается установить для паевых инвестиционных фондов обязанности для уплаты налога на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%. При этом в момент выплаты доходов пайщиков уплаченный налог будет засчитываться.
2: Сегодня в Совете Федерации очень представительная аудитория, и представители Центробанка, Федеральной налоговой службы, Счетной палаты, главы регионов здесь. Я вот в фойе встретил президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Он говорит, что бизнесмены тоже готовы внести свою лепту в пополнение казны, в оптимизацию расходной части бюджета. Он отдельно остановился на том, что нужно сохранять инструменты стимулирования инвестиционного цикла. Об этом в последнее время много говорит и президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот Александр Шохин тоже высказал предложение, связанное со стимулированием инвестиций.
4: Мы хотели бы, чтобы это было не ручное управление, чтобы не чиновники решали, какие проекты запускать, а чтобы этот вопрос решался вместе с бизнесом. И самое главное, что здесь нужно сохранить такие механизмы, налоговые механизмы стимулирования инвестиций, как федеральный инвестиционный налоговый вычет, инвестиционный налоговый вычет региональный, в том числе и возможности регионов, и инвесторов как бы обнулять, в том числе и федеральную часть налога на прибыль.
2: Ну, я напомню, что бюджет на ближайшие 3 года только начинают обсуждать в парламенте. Сегодня Верхняя палата, также будет очень подробное обсуждение и в Государственной Думе. И вот как раз сейчас хочу сказать, что обсуждение в Совете Федерации уже закончилось. Коллеги, вам слово.
0: Спасибо, Володя. Это был Владимир Сераухов. Он работает в Совете Федерации, где сегодня обсуждают параметры бюджета на ближайшие 3 года.
1: Да, и я могу предположить, что министр финансов Антон Германович Силуанов выступал в Совете Федерации с очень хорошим настроением. Потому что, ну, как, ну, я, разве нет? Значит, цитирую Минфин. 5 октября, 12.00, практически в одно время с началом выступления министра. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2026 года в размере 289 миллиардов 460 миллионов рублей. Полностью цитировать не буду. И там вывод сразу. Это я еще раз повторю, цитата. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку покупку иностранной валюты и золота составит

0: 270 миллиардов рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября, сегодня у нас 5 октября, по 6 ноября, соответственно. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит 12,7 миллиардов рублей. Напомню, да, в рамках бюджетного правила, если цена на нефть превышает цену отсечения, сейчас это $59, мы эти деньги не тратим, а вот работаем с нефтяными сверхдоходами. Выкупаем и складываем в фонд национального благосостояния. Ну вот, была такая реакция на рынке. Рубль торговался в 12 часов 84 рубля 40 копеек по отношению к доллару. Потом на рубль взлетел 85.40. Сейчас торгуется 85 рублей 31 копейка. Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций», с нами на связи. Сергей Ермоленко. Сергей, приветствую вас. Скачок на рубль паре доллар-рубль связан только вот с таким решением Минфина. Его не ожидали. Почему так бурно отреагировали?
1: Андрей, добрый день. Да, действительно, на самом деле участники рынка предполагали, что объем покупок Минфина на октябрь он будет выше сентябрьских значений, напомню, которые не превышали 55 миллиардов по итогам месяца. Но увеличение в 4 раза, пожалуй, не ждал ни один из участников. Все наиболее оптимистичные ожидания были, что объем покупок не превысит 150-200 миллиардов. Но, как многие участники рынка сейчас склоняются к тому, что объем продажи экспортной выручки по итогам октября действительно существенно вырастет против сентябрьских значений. Это будет более 3 миллиардов долларов. Поэтому шаг со стороны Минфина более чем оправдан с тем, чтобы существенно увеличить объем покупок.
0: И вот еще процитируем подтверждение ваших слов, Сергей, сообщение Рейтер. Невзирая на текущие ограничения и санкции, индикативные цены на российскую нефтяную смесь Urals подскочили на 37% по итогам сентября и на 81% по итогам третьего квартала благодаря росту спроса, ну и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, ну, ценовая динамика на нефть определила такое движение. Ну а другие факторы, Сергей, разве не влияют вот на такую динамику курса национальной валюты? Это же ведь не единственный фактор.
1: Это безусловно. Но с другой стороны, на текущий момент времени это один из основных факторов. То есть у нас количество покупателей на российском рынке, оно сильно ограничено. То есть импортеры традиционно увеличивают объем покупок в конце лета, сентябрь, в связи с истощением своих товарных запасов. В октябре-ноябре идет некоторое снижение, лишь только в декабре рост. Поэтому со стороны импортеров мы не ждем увеличения объема покупок на октябрь. Что касается населения, которое традиционно покупает валюту, исходя из двух соображений. Первое, это либо исходя из туристических целей, а турсезон у нас с вами высокий закончился, либо исходя из сбережений, но на текущий момент времени валютные сбережения не всецело размещаются через рубль, через валютные облигации, расчет по которым идет в рублях.
0: Ну и немножко вот про дальнейшее движение курса рубля по отношению к доллару, иене, может быть. Вот какие у вас прогнозы? Среднесрочные, получается. До конца года у нас остается октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца.
1: Да, что касается краткосрочно, текущий месяц, исходя из обнародованных планов, мы ждем краткосрочное ослабление рубля до уровня 85-88, до середины октября, возможно, 3/4 октября. Начиная со второй половины октября, 3-4 недели, по мере увеличения объемов продаж экспортной выручки, мы ждем восстановления по паре рубль-доллар на уровне 83-85, то есть не ждем какого-либо драматичного либо устойчивого ослабления рубля. А более того, на конец текущего года, исходя из текущих цен на нефть, как вы справедливо отметили о том, что цена марки Urals на текущий момент времени продается более чем $100 за баррель, исходя из уменьшившихся дисконтов, к концу года мы ждем укрепления рубля до уровня 82-83
2: на текущий рубль-доллар. Да, Сергей, спасибо. Вот интересно, да, какие ожидания по курсу рубля у населения и как это сказывается на планах по покупкам, ну и, соответственно, на ценах на те товары, которые мы традиционно импортируем. Сергей Каледа к нам подключается, пиар-директор компании МВидео. Сергей, что видите по колебанию спроса? Какие ожидания у россиян? Готовы ли они сейчас тратить, предполагая, что рубль ослабнет, электроника, бытовая техника станет дороже? Ну и оправданы ли эти опасения, если они есть?
3: Да, добрый день. Мы действительно видим разнонаправленную динамику на рынке техники и электроники.

0: рублей, теперь доминирует память на 128 гигабайт. И рост существенный, то есть это уже более половины таких гаджетов продаются таким объемом памяти. То есть россияне стараются покупать хорошие качественные устройства, но при этом с меньшим объемом памяти, за счет этого пытаются экономить. При этом, если говорить про курс валют, то, конечно, он оказывает влияние на импортную технику. Если мы вспомним начало этого года и прошлый год, таких дешевых айфонов и других смартфонов не было никогда на рынке. То теперь новинки все-таки дороже, чем предыдущие модели. Вот если прошлый iPhone 17 выходил дешевле даже, чем iPhone 16, то в этом году iPhone 18, конечно, вышел дороже, чем свой предшественник. В первую очередь, это, конечно, связано именно с курсом валют. То есть раньше за счет укрепления рубля мы могли продавать новую технику даже дешевле год к году, и россияне активно ее покупали. На ближайшей перспективе, конечно, мы ожидаем, что продолжение роста цен на память, а по международному рынку оценивается до конца текущего года еще примерно 10-15% роста цены на память на глобальном рынке из-за искусственного интеллекта. Это тоже будет существенно влиять на цены на товары с большим объемом памяти. Ноутбуки, смартфоны, планшеты. Поэтому надо внимательно смотреть за распродажами. Впереди высокий сезон.
1: Сергей, поэтому кто хочет сделать подарок в виде бытовой техники?
2: Нужно было сделать это вчера.
1: Вчера, ну а если нет, то идите покупайте сегодня. Это не инвестиционная рекомендация, но судя по тому, что вот говорил Сергей Ермоленко, Сергей Коляда, то, в общем-то, скорее дешевле точно, ну, если я правильно понял мысль экспертов, вряд ли будет там какое-то движение вниз.
2: А коротко, прям буквально минутка, а есть возможность, ваша финансовая модель предполагает закупку сейчас впрок, пока вот эти 10-15% не наросли за счет роста стоимости памяти и так далее?
0: Ну, во-первых, перед высоким сезоном уже многое закупается впрок. Ну, мы чаще всего говорим, конечно, про крупную бытовую технику, да, то, что имеет долгий срок доставки и большие объемы. А если говорить про носимые устройства, смартфоны, планшеты и так далее, то это достаточно быстрая покупка. И у нас все-таки при переходе на маркетплейс-модель мы используем продажи от селлеров. Я думаю, что надо внимательно следить за распродажами, которых будет очень много в ближайшее время, и стараться урвать нужную технику. Но при этом не забывать о том, что действительно предпосылок к снижению цен пока не наблюдается на рынке.
2: Понятно. Да, урвать звучит уже как рекомендация.
1: Но это очень, да, очень сложно по ощущениям. В общем-то, лучше, конечно, наверное, сейчас. Про бюджет Вита начала говорить, а в значительной степени курс национальной валюты определяет, да, наполняемость бюджета. И, в общем-то, с одной стороны, там, ослабление национальной валюты невыгодно там, потребителям, тем, кто покупает там, для модернизации какую-то иностранную технику, а с другой стороны, налоговые выплаты там, горнодобывающих компаний, нефтегазовых компаний, чем больше курс, они неоднократно об этом заявляли, тем лучше. Поэтому хотелось бы подключить разговор с нами на связи Дмитрий Ореховский, профессор, заведующий кафедрой налогового администрирования финансового университета при правительстве. Дмитрий, по вашей оценке, текущий курс национальной валюты, насколько он комфортен для того, чтобы, ну вот скажем так, снизить те возникающие риски для бюджета? Ну, главный риск там дефицит, да?
2: Вот, рост дефицита.
1: Да, да, рост дефицита. Это как-то смягчит ситуацию?
3: Ну, добрый день, коллеги. Во-первых, для федерального бюджета это прежде всего позитивный сигнал, так как подтверждает поступление дополнительных нефтегазовых доходов. Мы сегодня прекрасно видим, что происходит с ценами на нефть. И покупка валюты Минфином сегодня – это следствие уже полученных высоких доходов от экспорта. А укрепление иностранных валют – это причина, по которой эти доходы в рублях становятся просто еще больше. И оба процесса, в принципе, работают на пополнение казны и резервов, хотя они преследуют совершенно разные цели. Первое – это накопление, а второе – это увеличение рублевой массы. Поэтому здесь только для бюджета позитивные новости.
2: Дмитрий, ну а можем говорить о каком-то идеальном коридоре курса, к которому, по идее, вот в целях покрытия дефицита бюджета, наполнения фонда национального благосостояния можно было бы стремиться?
3: Вы знаете, здесь идеал для каждого будет, к сожалению, свой. Вот. Поэтому здесь нужно, как правило, лучше всего учитывать баланс интересов. Вот. И в каждом моменте баланс интересов у нас может сдвигаться в ту или иную сторону. Поэтому на сегодня...

0: сегодняшний день, да, у нас это позитивная новость, у нас бюджет будет наполняться. Я надеюсь, что эта динамика у нас сохранится на ближайшие там, хотя бы там, 3-4 месяца и, естественным образом, перейдет на следующий год. Но... И при этом, скорее всего, будет у нас плавная корректировка курса рубля.
1: Да, ну вот по поводу баланса, Вита, ты сейчас спросила. Мне кажется, можно ориентироваться на основные показатели прогноза социально-экономического развития России. Они были опубликованы. И в соответствии с этими прогнозами в базовом варианте среднегодовой курс рубля 79,5 на текущий год. А вот на следующий 87,4, то есть получается плюс 8 рублей, то есть плюс еще 10%. 2028 92, ну такое плавное ослабление курса национальной валюты, ну, еще раз, это прогноз. А вот не могу не спросить Сергея Ермоленко. Сергей, ну кроме рубля ослабло, причем достаточно серьезно, европейская валюта, она опустилась до 17-месячных минимумов. Да, там что произошло, какие факторы привели к такой динамике к доллару?
2: Да, в первую очередь это негативные прогнозы по росту экономик Европейского Союза, которые предполагают, с одной стороны, нулевые либо слабо отрицательные темпы роста ВВП по итогам следующего года. Все это происходит еще на фоне роста инфляции в большей степени в связи с ростом цен на энергоносители. И участники рынка делают предположение о росте, о стремительном росте доходности гособлигаций, облигаций, суверенных облигаций стран Евросоюза. И на фоне этого кредитные организации, либо какие фонды, они на самом деле по итогам последних двух недель стремительно и активно продавали европейский госдолг.
3: Ну, а если про доллар говорить, тут же одновременно два процесса происходят. Ослабление евро, усиление доллара. Вот этот интерес к доллару, он продолжится? Ну, до этого он рос, я так понимаю, прежде всего на ожиданиях действий ФРС. Сейчас...
1: А еще до этого ослабевал по отношению.
3: Ну, вот сейчас что? Это те же ожидания дальше? Или это уже доллар как некий защитный актив получается?
2: Да, доллар же напротив. Ожиданием роста инфляции, а связано в большей степени с теми комментариями, которые давали члены ФРС на предмет того, что рост доходности связан с ростом конкуренции за капитал. То есть объем инвестиций в основные средства по итогам текущего года составил существенно выше, чем прогнозный объем, порядка 320 инвестиций в основные средства, и лишь только на текущий момент этот объем уже порядка 420 миллиардов долларов. Наконец, текущий 500. Условно говоря, спрос на доллар, на капитал для инвестиций в основные средства существенно вырос. И поэтому банковский кредит...
1: Спасибо, Сергей. К сожалению, время завершилось, но мысль, в общем-то, понятна. Как ни крути, доллар крепче европейской валюты.
3: Ну, а мы вернемся через несколько минут, буквально поговорим о новых реалиях для пунктов выдачи заказов маркетплейсов, как цены изменятся и налоговые условия.
1: Спасибо.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
7: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
8: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
7: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
11: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
7: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. РБК в цифрах.
11: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков

пасан – самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 км в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.

Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.

0: день главное.
1: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии. Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: Поговорим о пунктах выдачи заказов маркетплейсов, что для них поменяется в связи с поправками в налоговый кодекс. Они внесены в Госдуму вместе с проектом бюджета на ближайшие 3 года. И вот ПВЗ могут начать облагать налогом на имущество по новым ставкам, а именно по кадастровой стоимости. Собственно, как это происходит с офисами, торговыми центрами, магазинами, пунктами общепита. Ну, вот сейчас ПВЗ находится в таком, наверное, привилегированном, получается, положении, потому что облагаются налогом, исходя из балансовой стоимости объекта, но она, получается, регулярно снижается из амортизации, и, в общем, налог на имущество составляет не такую большую сумму для владельцев или арендаторов ПВЗ, на них, как правило, этот налог и перекладывается при расчете аренды.
2: Да,
1: но все может поменяться.
2: Да, с одной стороны, я сильно удивился, да, когда увидел, да, там, ну, не погружался, у меня нету своих пунктов выдачи заказов.
1: Поэтому... Сейчас уже поздно.
2: Ну, вот
1: я думаю, нам гости подтвердят.
2: Да. Вот, я, честно говоря, подумал, почему они по балансовой стоимости налоги платили, если мы уже давно по кадастровой стоимости платим, и как физические лица и так далее. А потом вот тут же возник вопрос. Часто видишь пункт выдачи заказа в жилой дом, а там какое-нибудь помещение с обратной стороны, не со стороны подъезда, а 5 квадратных метров. И тоже возникает вопрос, а что наши законы говорят? Это действительно там офис, что это рабочий...
1: То есть у тебя вызывало вопросы скорее, почему это не введено
2: сделали,
1: раньше?
2: Да? Не было раньше, а потом я понял, что все-таки есть какие-то нюансы. И вот, конечно, тут хотелось бы у специалистов узнать, да, то есть просто подводят к законодательству давно необходимое принятое решение надо было сделать.
1: Ну, ощущение, что это приведение в соответствие продолжается, то есть некое уравнивание с магазинами, с офлайном. Вот посмотрим. Андрей Терещенко к нам подключается, партнер юридической компании «Пепеляев Групп». Андрей, ну, наверное, слышали наши вот некие сомнения, почему не сделано раньше, почему ранее условия были, ну, получается, некими приоритетными по сравнению с магазинами, вот расположенными, опять же, в тех же жилых домах, например.
3: Добрый день, да. Ну, я думаю, что действительно, с одной стороны, просто новый формат торговли, да, там, онлайн-торговля, которая классически как бы какой-то вот такому розничному ритейлу, наверное, не рассматривалась изначально законодателем как его форма. С другой стороны, все-таки, если, говорить о том, как в настоящий момент могут потенциально облагаться ПВЗ, то в законодательстве есть норма о том, что вот с кадастровой стоимости платится у нас налог и для там, не только торговых площадей, да, но и объектов там, бытового обслуживания. Поэтому потенциально даже сейчас, наверное, можно рассматривать пункты выдачи заказов именно как подобные объекты бытового обслуживания и платить налог с, значит, не с балансовой стоимости, а с кадастровой.
1: Так. Андрей, то есть, в принципе, даже при отсутствии налоговых изменений можно было бы взимать оплату по кадастровой стоимости, мы правильно понимаем?
3: Ну, мне не знакома, да, мне не знакома практика налоговых органов по этой проблеме, потому что действительно у нас ПВЗ представлены огромным количеством достаточно небольших, да, таких вот коммерческих площадей, там, размазанных по спальным жилым районам, да, это не торговые центры какие-то, которые можно так единообразно администрировать.
2: Ну, но, вот, в принципе, на
3: если, так сказать, только исходя из, да, так сказать, действующей правовой нормы, я бы...

0: сказал, что подобное, ну, подобный подход он не исключен. Просто законодатель здесь, наверное, как бы привносит ясность, да, и окончательно эти проблемы уже снимает.
1: Хорошо.
2: Вот снимает ли проблемы или обретают их владельцы и арендаторы ПВЗ?
3: Сейчас все-таки еще, Александр, хотелось бы узнать. То есть вот, в принципе, ничего необычного в том, что теперь в соответствии с законом мы их будут, на их налог будут рассчитывать по кадастровой стоимости, это, в общем-то, нормально. А кто платить будет, вот, Александр, этот налог? Есть? Кто оплачивать его? Кому Александр выставит счет? Андрей Терещенко, да, простите.
0: Да. Если к Андрею, да, коллеги, конечно, плательщиком налога является собственник помещения, да, но просто в законодательстве сейчас есть уже норма о том, что платится налог, исходя в том числе из фактического использования либо предназначения помещения. Поэтому если собственник сдает его в аренду для размещения магазина, а оператор ведет торговую деятельность, то все равно налог в этом случае платится уже с кадастровой стоимости, потому что фактически помещение используется для розничной торговли. Такая же логика применима и к ПВЗ. То есть если после вот, внесения соответствующих поправок, вступления их в силу, если там арендатор, субарендатор использует это для размещения ПВЗ, то функциональное предназначение помещения будет определяться соответствующим образом, и налог тоже будет платиться с кадастровой стоимости. Я просто говорил о том, что уже и действующее регулирование потенциально не исключает такого подхода, да, поскольку в нем сказано про такое функциональное назначение помещений, как оказание бытового обслуживания населению. И потенциально ПВЗ можно отнести под эту норму, под это основание.
3: Ну, то есть, вот уже и сейчас платить будет собственник, как, собственно говоря, по другим активам, да?
0: Конечно, плательщиком налога на имущество является собственник, да, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, да, ну, либо там даже физическое лицо, не имеющее статуса ИП.
3: Ну, это, соответственно, Вита, скорее всего, арендная плата
2: вырвалась. Ну, очевидно, да, что едва ли собственник не переложит это на арендатора. А теперь давай на живых примерах. Андрей Микитюк к нам подключается, владелец пункта выдачи заказов «Озон». Андрей, сразу уточним, ваши пункты в собственности или это арендные помещения? Просто для понимания, что вы видите в бумагах, скажем так.
4: Не арендные.
2: Все арендные. Вы знаете, сколько собственник помещения сейчас платит налога и по какой ставке он рассчитывается?
4: Конкретно я снимаю только у ИПшников, а они и так по кадастру платят. Ни одной ложечки.
3: Угу. Хорошо. А тогда следующий вопрос. Насколько обременительны эти платежи? Вот вы наверняка же общаетесь, да? И допустим, там меняет ли он вам арендную плату, исходя из того, что, ну, так сказать, платеж может увеличиться, там кадастровая стоимость пересмотрена и там побольше стала? Или этот фактор вообще он настолько минимален, что, в общем-то, не влияет на те арендные платежи, которые вам приходится осуществлять?
4: Ну, это малая часть расходов аренды. Даже если она в полтора раза поднимется, маржинально снизится чуть-чуть.
2: Угу. А вот какая часть, кстати, какая часть расходов? Вы говорите, малая, но вот если примерно какая доля расходов, это аренда помещений?
4: Процентов 25-30.
3: Угу. От всех. Ну, это так, серьезный все-таки процент. Да, не... Андрей, а еще вопрос. Вот стандартный, типичный пункт выдачи заказов, ну, которыми вы управляете, вот это сколько квадратных метров и где они расположены?
4: В основном первые этажи многоквартирных домов от 30 до 50 квадратных метров.
3: Угу. Андрей, а вот сейчас, последнее время, там количество выдач больше, меньше, что вот происходит, какова динамика?
4: Все предсказуемо, как обычно, с 1 сентября школьная пора, чуть-чуть рост, в пределах статистики.
3: А вы уже сколько в этом бизнесе по времени?
4: С 2020 года, с пандемии.
3: О, ничего себе.
2: А да. Что с арендными ставками происходит вот за это время? Можете проанализировать, были ли какие-то скачки, менялись ли в последнее время?
4: Индексация на уровень инфляции или нет?
3: Ну, то есть такое еще разумно более-менее. А найти пункт выдачи заказа? Вот Вита, когда я сказал, что у меня нету пункта выдачи заказа, она говорит, уже поздно.
2: Вот, действительно, может быть, это была мечта молодых предпринимателей, начинающих, но считалось, что, ну, по крайней мере, открытие ПВЗ там 3 года назад, это некая золотая жила. Сейчас они как о золотой

0: жили, уже не говорят, говорят как о низкомаржинальном бизнесе с достаточно сложной операционной деятельностью. Вот все-таки сейчас как бы вы охарактеризовали бизнес по открытию или поддержанию работы ПВЗ?
1: Пожалуйста, Андрей.
2: Новичкам поздновато.
1: Новичкам поздновато.
0: А почему?
2: Перенасыщен рынок предложения у пунктов, и у всех снизилась маржинальность вообще этой деятельности.
1: Ну да.
0: А выходить не думаете? Сокращать количество, менять пункты на более, с большей проходимостью? Вот что сейчас делаете?
2: Можно просто увеличивать количество точек, чтобы доход был прежним.
1: Ну да, понятно. То есть вы по-прежнему в этом бизнесе, в общем-то, арендные платежи не сильно меняются, я так понимаю, на уровень инфляции, конкуренция повышается. Ну, интересно будет, конечно.
0: Ну, а в деньгах, если вы не против, Андрей, вот сколько приносит один пункт выдачи заказа в среднем в месяц?
1: Ты все-таки
0: чистой прибыли.
1: Все-таки
0: хочу понять, да, выгодно или нет. Потому что, ну, тоже я встречала мнение, что при нынешних ставках в депозиты выгоднее вкладываться. Андрей, еще раз плохо слышно вас.
2: Кому-то везет, кому-то не везет. Если один пункт приносит чистыми после уплаты налогов 50 тысяч,
1: ого,
2: ну, можно не закрываться. А если меньше, возможно, стоит закрываться.
1: Слушайте, а вот нам пишет зритель наш постоянный, что есть оценка, что один пункт ПВЗ приносит 15 тысяч рублей в месяц. Вот, ну я так. Вы в каком регионе работаете? Где у вас пункты выдачи?
2: А? Московская область. Московская область, густонаселенный
1: слой. Ну да.
2: По стране, я не знаю.
1: Ну, возможно, это по стране 15 тысяч.
0: А вот интересно, что с возможностью открытия новых точек? Вот вы эти площади видите, или для этого должен быть там полностью новый ЖК построен? Или есть еще точки незанятые, которые опытный предприниматель в этой сфере может разглядеть как потенциально эффективные?
2: Новые места появляются, продолжают появляться, но вот чтобы разглядеть их, таких вот умных по стране развелось много, они вот появляются, где не набито, 1-2 дня оно улетает. Там глаз за глаз следить.
0: А какие критерии, сейчас Андрей опять скажет, что я присматриваю себе бизнес? Да. Нет, просто для наших зрителей и слушателей. Какие критерии хорошей точки?
2: На карте маркетплейса пункт выдачи, если район перегружен заказами, то это хорошая перспектива.
1: Понятно, спасибо. Вот сейчас как раз и будем искать такие места, можно ли их найти. Александр Семенов, основатель агентства недвижимости «Новиков». Александр, приветствую вас.
3: Добрый день, коллеги.
1: Александр, к вам часто обращаются с просьбой подобрать пункты, места для пункта выдачи заказов? И, в принципе, насколько сложно найти? Какие пункты там по размеру пользуются спросом? В каких местах? Расскажите, пожалуйста.
3: У нас все-таки, коллеги, самая основная работа происходит от владельцев помещений, да, то есть ранее были затронуты вопросы ставок арендных и так далее. Здесь мы тоже можем дать комментарий, что в конечном итоге все переложат собственники помещений на арендатора. Но, как и отметили ранее коллеги, с точки зрения востребованных точек, они действительно уходят от 1 до 3 дней, если есть отмечено на карте маркетплейса запрос.
1: 1-3 дня, и точка уходит?
3: Ну, конечно, вот из последних практик у нас была конкуренция, 3 человека были желающие на точку, вот у меня агент закрыл сделку.
1: А где эта точка находилась? Почему нет. Такой спрос?
3: Метро Октябрьское поле, прямо на выходе из метро.
0: Ну вот интересно, что эта точка не занята была раньше и не было там ПВЗ до этого. Не было его или просто менялся арендатор?
1: Было. Ну, а тогда ваша точка зрения,
3: Александр, ПВЗ не было.
1: Александр, ваша точка зрения, вот эти возможные изменения, перенос с балансовой на кадастровую стоимость пункта выдачи заказа по уплате налогов, как-то повлияет, что-то изменит или вряд ли?
3: Из последних тенденций отчетности команды, которые были за прошлый месяц, я могу положительно отметить рост предпринимателей, которые частично ушли с маркетплейсов, оставили это как одну из ветку развития, но при этом начали открывать стационарные свои брендовые магазины и продавать товар. Это позволит собственникам помещений пустующим, да, сдавать

0: их в аренду, что положительно скажется на экономике и на налогообложении.
1: Александр, а не будет ли развиваться некая гибридная модель? Потому что, опять же, все, что читала о перспективах открытия ПВЗ, ПВЗ просто как единственный пункт уже почти не работает, как новый объект. Если это кофейня плюс ПВЗ, свой какой-то брендовый магазин плюс ПВЗ, вот такие модели имеют перспективу, согласны или нет?
0: Я полностью согласен, что это будет уходить в гибридную модель. Скорее всего, магазин будет иметь формат А склада, Б продажу также через e-commerce, электронную торговлю. Недавнее интервью, буквально неделю назад, Михаилу Кучменту давал, соответственно, Владислав Бакальчук. Он об этом говорил, что тенденция такова и будет, как такового.
2: Основатель, владелец Хофа. Ну, не все же знают, да,
0: Хофф, кто это. Абсолютно верно. Угу. Да, основатель сети Хофф. Соответственно, Владислав Бакальчук, всеми известный, да, он сейчас возглавляет MVideo. И активно будет расти направление ПВЗ и работы e-commerce именно в этом направлении.
2: Но он там не возглавляет MVideo, так сказать, он... Ну да, там на руководящий...
0: Он возглавляет направление, генеральный директор.
2: Да, да, да, да.
1: Что с арендными ставками будет все-таки происходить? Вот с учетом, что модели меняются, расчет налога меняется, ждать ли рост ставок арендных? Если да, то, ну, там, вот, например, к концу года какой ваш прогноз?
0: Не, ну, текущие договоры, которые были заключены на 11 и более месяцев, соответственно, будут регулироваться договорами аренды. Далее индексация будет не выше, я думаю, чем Росстат. Ну, понятие инфляции, да, по Росстат.
2: Угу. А не вот больше индекса. По вашим данным, Александр, вы ведь работаете среди, ну, вот с разной сферой деятельности, да, с разными отраслями. Вот сейчас заметны какие-то изменения в том, кто приходит арендовать торговые помещения? Вот кто эти клиенты? Условно говоря, это онлайн-продавцы, которые идут в реальную продажу. Это там бывшие клиенты крупнейших российских маркетплейсов, которые, например, да, раньше не пользовались своими точками продажи, а сейчас там, например, открывая там небольшую точку для того, чтобы продавать. Вот какие-то изменения видите в форматах розничной торговли? Вы замечаете?
0: Вот вы отметили как раз последним комментарием, что производственники начали дополнительно помимо e-commerce выходить в брендирование и в свои магазины для того, чтобы увеличивать воронку продаж своего продукта.
1: Да. А вот интересно, ты уже описал такой типичный ПВЗ, это где-то там сбоку, да, жилого дома, небольшая площадь. А вот что происходит с такими объектами, если ПВЗ оттуда уходит? Для чего они еще могут быть пригодны? Потому что есть ощущение, что вот этот взрывной рост количества ПВЗ, он уже остановился, возможно, мы даже уменьшение какое-то увидим там в ближайшие годы, посмотрим, как будет развиваться. Куда денутся вот эти вот квадратные метры, которые... Для чего их использовать еще?
0: Небольшие квадратные метры всегда найдутся мелкие предприниматели, которые под свой вид деятельности арендуют. Это может быть либо кофейня, это может быть мелкий швейный цех, ателье. Любой формат подойдет, если мы будем говорить про первые этажи.
2: Ну, то есть получается...
1: Дома вот... быта, условно.
2: Дома быта, да. Вот, кстати говоря, у меня возле дома так всегда нравилось. В этом месте открывали ателье там, по ремонту. В меньшей степени, наверное, по пошиву одежды. И вот когда позавчера, смотрю, женщина, значит, подметает, все снимает, все украшения. Я говорю, а что случилось? Ну, говорит, вот торговля, работа не пошла. Хотя странно, мне кажется, и даже мы программы делали, сейчас такой серьезный спрос на то, чтобы восстановить там обувь, одежду, там, придать им вторую жизнь, потому что там, условно говоря, сегодняшнее качество многих не устраивает. Тем не менее, не пошла. И я так полагаю, что зато вот точки выдачи заказов на одном этаже раз, два, три.
1: То есть все еще растут. У тебя в районе ты видишь, что еще рост есть.
2: Я не знаю, в какую, ну, как можно расти там в шаговой доступности 50-100 метров этих, ну, не знаю, штук 6 или 7 точек. То есть, мне кажется, оно избыточно. Оно, и это подтверждает, вот, подтверждает цифры. На март 2026 года в России работали 231 тысяча пунктов выдачи заказов. На 25% больше, чем годом ранее. Я не буду называть там... Я не буду называть, кому сколько принадлежало среди крупнейших маркетплейсов. Но, значит, и дальше. Рост замедляется. В мегаполисах плотность достигла один пункт выдачи заказов на 700 жителей, а доходы владельцев просели на 15-20%. Соответственно, вот мне кажется, уже один пункт выдачи

0: На 100 жителей. Нет у тебя такого ощущения?
1: Есть ощущение, что их больше, чем, может быть, требуется. Есть ощущение, что мы стали ленивее в плане того, что 100 метров пройти, да, это уже далеко, поэтому нужен чуть ли не в собственном подъезде. Но есть впечатление, что меняться будут модели.
0: И действительно, темпы роста замедлятся.
1: Роста замедлится, и, скорее всего, вот Александр подтвердил мою гипотезу, что такие точки превратятся в некие универсальные пункты, где можно не только забрать заказ, может быть, что-то подшить, купить кофе, какие-то мелкие покупки сделать и так далее. И только такие модели, видимо, будут выживать.
0: Да, спасибо всем участникам программы за интересные ответы. Александр Семенов, основатель агентства недвижимости «Новиков», Андрей Терещенко, партнер юридической компании «Пепеляев Групп», и Андрей Микитюк, владелец пункта выдачи заказа в «Озон», были с нами в программе.
1: Ну, а в студии были Андрей Левченко
0: и Вита Лахова.
1: Оставайтесь на РБК.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
3: Бешеные деньги.
2: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях, ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных, а еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
3: Бешеные деньги.
4: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
5: Вы слушаете радио РБК, продолжается история в Краснодарском крае, то одно, то другое. Про мэра Сочи сегодня рассказывали, про мэра Краснодара тоже. Вот депутат Государственной Думы с пометкой «Экс» от «Единой России» Андрей Дорошенко задержан в Армавире по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили 2 источника, знакомых с ходом расследования. Дорошенко не избирался в новый состав Думы и поэтому лишился депутатской неприкосновенности 29 сентября, за день до первой пленарной сессии нового созыва Нижней Палаты Парламента. Как рассказали собеседники РБК, по версии следствия, он вместе с другими фигурантами дорожного дела, в том числе сотрудниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, не позднее 2017-го создал организованную группу для хищения бюджетных средств, выделенных в рамках госконтрактов на ремонт региональных дорог. По словам источников РБК, участники группы сначала формировали за повышенную начальную цену государственных контрактов, а затем ограничивали конкуренцию на этапе закупок, что позволяло сохранить ее. После заключения контрактов обеспечивали обеспечивалась беспрепятственная приемка некачественно выполненных работ, а полученные из бюджета средства выводились и обналичивались через подконтрольные обвиняемым организации. Как полагает следствие,

0: В результате этой деятельности Дорошенко и его сообщники похитили из бюджета Краснодарского края более 2 миллиардов. Правоохранительные органы, по данным собеседников РБК, проверяют деятельность Краснодарской краевой ассоциации «Союз дорожников Кубани», которую Дорошенко возглавлял с 2018 по 2021 год.
1: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни завтра в 21.00 на радио РБК.
2: КВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лиси, Аваров. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 33 часа дня с новостями Ася Касьянова. Госзакупки на рынке зерна в России могут начаться с конца октября, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Она уточнила, что ведомству осталось отобрать обслуживающий банк, однако сейчас процесс тормозят сложности с нехваткой мест хранения. Собственники предоставили элеваторы на 1,3 миллиона тонн, поэтому министерство объявит второй конкурс, чтобы добрать объем до необходимых 3 миллионов тонн. По итогам года урожай ожидается на прошлогоднем уровне, отметила Лут. Экспорт продукции российской биоэкономики должен удвоиться к 2030 году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Биопром». Правительство утвердило стратегию развития отрасли в России. По прогнозам ведомства, объем реализации наукоемкой биопродукции составит 1 миллиард рублей. Уровень технологической независимости в секторе вырастет до 40%. Российские компании готовы нарастить поставки энергоносителей, зерна, медикаментов и телеком-оборудования в Мьянму, а также начать экспорт мясной продукции. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании межправительственной комиссии двух стран. Глава ведомства также отметил рост встречного импорта в Россию фруктов, риса, кофе и специй. После недавнего визита в Россию президента Мьянмы крупные российские ритейлеры уже направили запросы на закупку товаров из этой страны, отметил Решетников.

Миллиарда рублей бюджетной задолженности будет списано Белгородской области в рамках общей федеральной программы. Свободные средства пойдут на поддержку бойцов СВО и их семей, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Систему отпуска бензина «Чет-нечета» отменят в Калужской области с 6 октября. Поставки топлива в регион удалось нарастить, заявил губернатор Владислав Шапша. В аэропорту Краснодара вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры также продолжают действовать в Калуге. В Сочи их отменили около часа назад. Больше новостей на сайте РБК.

0: Достаточно много сегодня новостей из Краснодарского края. Следим за развитием событий. В информационной картине дня много интересного, но и на рынке происходит очень много интересных событий. Курс рубля сегодня резко снизился после того, как Минфин объявил объем валютных операций по бюджетному правилу на октябрь. Курс юаня на Мосбирже на данный момент 12 рублей 70 копеек. Что касается Межбанка, то там американский доллар и евро также в зеленой зоне торгуются на отметках 84.79 и 95 рублей и 2 копейки. Это европейская валюта. Ну и сегодня эта тема будет обсуждаться в 17.10 в программе «Рынки. Главное» на телеканале и радио РБК. Рубль снизился на фоне решения Минфина нарастить покупки. Каким будет курс на конец года? Эти обсуждения будут в теле и радио эфире идти на следующие тематики. Есть опрос в телеграм-канале «Сам ты инвестор». Покупаю валюту напрямую, один из вариантов. Второй – держу валютные облигации. Нет позиции в валюте. Третий способ проголосовать. Можете зайти и посмотреть. Это к вопросу, есть ли валютные инструменты в вашем портфеле. Свой вариант ответа обязательно оставляйте. Ну и подключайтесь к эфиру в 17.10. Что касается бирж, то Санкт-Петербургская биржа расширит линейку вечных фьючерсов на акции США. С 7 октября она добавит на торги 20 вечных фьючерсов на ценные бумаги глобальных компаний. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Общее количество таких бумаг на бирже достигнет 65 штук. Что касается Московской биржи, то она промаркировала акции ряда компаний за неполное раскрытие информации. В частности, она присвоила специальные отметки акциям Совкомфлота, Сургутнефтегаза, Башнефти, НМТП и ряда других эмитентов из-за ограничения раскрытия информации о своей деятельности. Первым на маркировку обратил внимание Интерфакс. В список также попали Роснефть, Западная Сибирь, Саратовский нефтеперерабатывающий завод и подразделение Славнефти. Реальные располагаемые доходы россиян в 2027 вырастут на 1,4%, а в следующие два года в среднем на 2,5%. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его словам, дефицит бюджета останется на безопасном уровне около 2% ВВП, а доля нефтегазовых доходов не превысит 17%.
1: Отмечу, что подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям. Базовая цена нефти Urals снижается с $59 за баррель в текущем году до $50 в предстоящие три года. А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасности. Уровне это около 2% ВВП на предстоящие три года.
0: Исполнение бюджета будет непростым, но все обязательства перед гражданами будут выполнены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Прогноз по бюджету, по ее словам, остается умеренно консервативным, но сенаторы смотрят на него с осторожным оптимизмом.
2: Понятно, что в современных условиях простых бюджетов не бывает. Сохраняются вызовы, связанные с турбулентностью мировой экономики, с меняющейся структурой глобальных рынков, с незаконными санкциями и так далее. Но даже в этих реалиях Минфину удается находить необходимый баланс. Экономика России функционирует.

0: планирует стабильно и устойчиво. На ближайшие 3 года закладывается ускорение роста экономики. Глава государства всегда подчеркивает, что поддержка семей с детьми – это главное направление всех стратегических планов России. Поэтому мы исходим из того, что каждый рубль должен идти на реальные положительные изменения, чтобы в стране рождалось больше детей, чтобы становилось как можно больше счастливых многодетных семей.
1: Напомню, 1 октября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В следующем году доходы планируются на уровне 43 триллиона 300 миллиардов рублей, расходы 48 триллионов 800 миллиардов. В правительстве бюджет называют сбалансированным. Среди основных приоритетов – поддержка семей, достижение национальных целей, оборона и безопасность. Через пару минут обязательно в нашем эфире обсудим, обязательно ли попадать в ноты на уроке музыки, что нужно уметь рисовать на пятерку и за сколько пробегать 30-метровку. Разбираемся, обязательно ли изучать не самые, на первый взгляд, нужные предметы в школе, как оценивать способности, возможности и усилия на физкультуре и ИЗО, и почему отметки именно по этим предметам вызывают вопросы у родителей. Чат с учителем не пропустите.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
3: Теперь слышали?
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
8: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно «Джек Лондон», однозначно это «Морской волк». Я прочитал «Морской волк» прямо в детстве, и вот Хэмфри Ван Вейден, который попал вот в эту сложную ситуацию, попал на корабль, его выбросило из его привычной среды, и он потерял уважение к себе в какой-то момент, потерял любой авторитет, его унижали. И как он смог все-таки подняться, как смог найти в себе стержень, как смог противостоять тому, что вокруг него, и в итоге выйти из этой ситуации, выйти все-таки победителем. Как для ребенка на меня это очень сильно повлияло. Я вот хотел бы, чтобы мой сын, моя дочь это прочитали в обязательном порядке.
6: Джек Лондон, «Морской волк». Что происходило в течение нескольких следующих минут, я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричавшим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.
9: Это чат с учителем на радио РБК. Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
10: А я Тимур Чернов, преподаю биологию в 57-й школе, а сам я учился в целых 3 школах. И в каждой из них у меня были серьезные проблемы по ИЗО, физре и музыке. Но так как у меня были 5 по математике, физике, химии и всем остальным предметам, то по этим у меня тоже каким-то чудесным образом появлялись 5.
9: У студентов это называется, когда зачетка работает на тебя. Ну а по тем предметам, которые Тимур перечислил, вы уже, вероятно, догадались, о чем сегодня пойдет речь, о тех уроках, которые не относятся к фундаментальным академическим дисциплинам. Вот зачем детям ИЗО, ОБЖ? Так ли важно и вправду попадать в ноты на уроках музыки или укладываться в нормативы по физкультуре, чтобы в конце концов стать образованным человеком? Обсуждаем.
5: Чат с учителем.
9: Как вы считаете, есть ли в школьной программе необязательные или даже лишние предметы? Напишите нам, у нас есть сообщество ВК, оно называется «Как поступить». Также можете писать нам в Telegram «Радио РБК». Ну, а поможет нам разобраться в программах, в системах оценивания Людмила Лагунова, заместитель директора Института содержания и методов обучения имени Леднева. Людмила, рада вас приветствовать.
10: Людмила, Скажите, а откуда вообще есть пошел список предметов школьных, да?

0: Почему в школе изучают музыку, ИЗО, физкультуру, а вот, например, занятия по этике, этикету, там, психологии, основам сантехники, ведению радиоэфира нету?
1: На самом деле в современной школе есть достаточно большое количество тех или иных тем, даже из вами перечисленных, в том числе этика. Есть курс «Основы светской этики», которые могут изучаться в школе. Сейчас в современной школе фактически тема, которая не изучается, ее очень-очень сложно встретить. Ну, а список классических предметов, который всегда входил в школьную программу, он вам, конечно же, известен. Это и русский язык, это математика, это история в том или ином виде, это в том числе физика, химия и так далее. Но и музыка, и ИЗО всегда традиционно присутствовала в школьной программе. Если мы посмотрим с вами программу даже дореволюционную, затем советского периода, эти предметы то соединялись друг с другом, например, музыка с ИЗО объединялись в некий такой интегрированный предмет искусства, то вновь разъединялись. Разное количество времени они изучались только в начальной школе и в начальной, и в основной школе.
2: А ведь сейчас
1: курсы.
2: Тоже школа определяет, в какой момент, например, дети перестают рисовать. Вот я знаю, что ровесники моей дочери продолжают рисовать в шестом классе, а моя дочь уже не рисует. Очень тоскует по урокам музыки, которых тоже нет, а в каких-то параллельных школах есть. Как это определяется?
1: Вот это очень хороший вопрос, потому что хочется спросить номер школы, в которой перестали рисовать в шестом классе, ибо сейчас у нас есть федеральная программа, которая должна реализовываться школой именно в том виде, в которой она установлена Министерством просвещения. Еще недавно, еще до 2022 года, у нас существовали примерные программы. И в целом школа часто сама решала, и какие темы она изучает. И здесь были даже, знаете, такие страшные перекосы, когда в рамках уроков истории и изучения темы Великой Отечественной войны некоторыми школами не изучалась, например, блокада Ленинграда.
2: А как можно ее исключить из истории мировой войны?
1: Это так показал нам мониторинг, и мы после этого все были сильно удивлены, и появился законопроект, были внесены изменения в закон об образовании, который и определил наличие федеральных программ. И вот федеральная программа, она теперь утверждается приказом Министерства просвещения, соответственно, обязательно реализация тех результатов предметных, которые прописаны в федеральной программе, не ниже установленных.
0: Но вот интересно... Рита, аккуратнее надо с вопросами, то мы сейчас сдадим всех.
1: Конечно, сдадим, возможно, в вашей школе было опережающее изучение, когда в рамках пятого класса была такая интенсивная программа по изобразительному искусству, и, соответственно, все темы до конца периода обучения были изучены.
2: То есть это на усмотрение школы можно оставлять?
1: Такой вариант возможен. Вместе с тем он, конечно, требует такого внимательного
0: отношения. То есть весь первый класс мы рисуем, второй ладим по канату, и дальше до 11-го про это забываем.
1: Если мы говорим про физическую культуру, то здесь мы так просто отмахнуться не можем от физической активности, потому что физическая активность наших детей – это их здоровье. И если мы будем тратить все учебное время только на освоение высокозатратных интеллектуальных учебных предметов, то тогда мы прежде всего можем подвергнуть здоровье ребенка риску. Поэтому урок физкультуры – это не история спортивных достижений, это история физической, двигательной активности для того, чтобы ребенок пронес через всю свою жизнь привычки к здоровому образу жизни, к правильной организации своей двигательной активности, к желанию что-то делать для своего здоровья.
2: И все равно многое здесь на усмотрение школы. Вот мы с Тимуром обсуждали, кто любит лыжи, а кто нет, и это во многом зависит от школьного пути, который ребенок прошел. Вот кто определяет, например, что конкретно дети будут делать на протяжении первой, второй, третьей, четвертой четверти в рамках уроков физкультуры? Ходить на лыжах, не ходить, плавать, не плавать.
0: И почему все мои занятия на лыжах выпадали в абсолютно бесснежную погоду, где мы шкрябали лыжами по асфальту? Кто за это виноват? Кто за это ответственен? Да.
1: Конечно же, вопрос, кто виноват и что делать, это два самых, наверное, ключевых вопроса в нашей стране. И они были заданы еще не нами, да, а Чернышевским. Но если мы говорим про физическую культуру, сейчас вот когда вы уже знаете, что появились федеральные программы, то есть, соответственно, и федеральное поурочное планирование, которое предлагает школе тот порядок изучения тем, который является наиболее оптимальным. Вместе с тем у школы, конечно же, есть определенные права по изменению этого порядка. Если мы говорим про лыжи, то у нас в стране есть бесснежные регионы, и там бессмысленно ставить в федеральную программу блоки по лыжам, потому что асфальт – это будет, ну, единственно возможный вариант. И, конечно же, для таких регионов должна быть определенная вариативность, и она как раз в федеральной программе предусмотрена. То же самое касается, допустим, плавания и бассейнов. У нас есть оснащенные школы, есть даже школы, в которых, ну, есть свой бассейн. Есть школы, которые находятся недалеко от спортивных каких-то либо учреждений, в том числе бассейна, и могут с помощью сетевого договора вводить детей в бассейн для таких занятий. Но, к сожалению, есть и другая история. Есть труднодоступные школы, есть малокомплектные школы, у которых, конечно же, несколько иная программа по физической культуре. Поэтому обязательным является блок из спортивных игр, обязательным является блок из умения выполнять различные спортивные упражнения, в том числе гимнастического типа. Ну и вот плавание у нас и лыжи написано в зависимости от возможностей школы и погодных условий.
2: А вот какие погодные условия в Санкт-Петербурге? Часто ли они позволяют проводить уроки по лыжам? Спросим у Владимира Захарова, учителя физкультуры и физико-математического лицея номер 239 из Санкт-Петербурга, при этом клинического психолога и психоаналитика. Владимир, мы вас приветствуем. Начнем действительно с лыж и плавания. Часто родителей волнует, будут, не будут, хотим, не хотим, надо ли лыжи покупать. Как у вас в школе это решается?
3: Ну, это спорный вопрос. Решается базой. Если база есть, тогда окей, вперед. Можно ходить и на лыжах, там, не знаю, допустим, в таврический сад. Можно ходить в бассейн, если он есть, опять же, и присутствует где-то в какой-то близости, либо есть свой бассейн. У нас решается таким образом, больше акцента все-таки лыжами мы не занимаемся. Иногда я устраиваю, и коллеги тоже, в редких случаях, это какие-то прогулки пешие в зимнее время. Но так-то игровые виды спорта, конечно, вот на игровые больше акцента.
2: А теперь самый страшный вопрос от родителя не самого спортивного ребенка. Как оценивать результаты? Где грань, вот этот баланс между возможностями, реальными результатами, нормативами? Как понять, на что ребенок, на какую оценку прыгнул, побежал или сыграл в волейбол?
3: Здесь надо понимать, что мы хотим, какую цель мы пытаемся достигнуть, какого результата, что мы хотим. Мы хотим, чтобы он учился все-таки на 5 и делал это сквозь зубы, через слезы. Либо мы хотим все-таки привлечь его и, ну, такая как попытка полюбить предмет. То есть заинтересовать этого ребенка можно. Это раз. Второе, надо все-таки понимать физические возможности. Возможности буквально каждого ребенка. Когда ты работаешь плотно со своими детьми, ты, в общем-то, имеешь уже представление, кто на что способен. Если ребенок тянется, если ребенок пытается, если он старается, но не получается, никто не запрещает, пожалуйста, кто-то делает что-то лучше, кто-то делает что-то хуже. Здесь можно обратить внимание все-таки не на слабые такие качества ребенка, а на сильные его стороны. То есть все-таки, ну, у каждого ребенка, даже самого неспортивного, все равно есть какие-то плюсы, есть какие-то свои, что ли, фишки. То, в чем он сильнее. Ну, допустим, мальчик какой-нибудь большого веса, полный.
0: Владимир, про большой вес мы еще с вами поговорим. Подождите чуть-чуть. Людмила, вот очень интересный вопрос Владимир поднял. Какую цель, собственно, ставит образование в своем государственном лице перед физкультурой из поднятых?
1: Ну, здесь, конечно же, прежде всего я уже говорила о том, что мы привлекаем ребенка к активному образу жизни. Мы ориентируем его на умение организовать собственные привычки по двигательной активности. Если говорить про большой спорт, то большой спорт – это не обязательное условие школьного образования. Школа прежде всего создает нам здорового ребенка. На это должны быть направлены уроки физической культуры.
0: И 2 часа в неделю действительно что-то решают?
1: Это лучше, чем полное отсутствие.
2: Понятно, а мы сейчас у Владимира спросим. 2 часа, даже 2 раза по 45 минут физической нагрузки в неделю. Что дают организму?
3: Ну, в общем, этот вопрос я постоянно ставлю, и здесь очень важно, и все зависит от учителя, от профессионализма учителя, важно говорить, с детьми говорить, и направлять их на то, что, ребята, два раза в неделю, этого недостаточно. Когда мы об этом говорим,

0: действительно начинает тогда, когда мы перед ним ставим вопросы. В чем смысл? Для чего мы это делаем? Что ты думаешь об этом? Что ты можешь сказать? Что тебе понравилось, что тебе не понравилось? То есть, когда мы ребенка начинаем... Когда мы начинаем задавать вопросы, мы, соответственно, начинаем получать ответы, а он начинает думать.
1: Хорошо, вовлекать в здоровый образ жизни и спорт. Да. Вот у нас есть история мамы Екатерины. Она рассказала о том, как она воспитывает спортсмена и какие при этом проблемы возникают у ребенка на уроках физкультуры. Давайте послушаем.
2: Да. Мой сын спортсмен, он занимается горными лыжами. Тренировки 6 дней в неделю, выезды, сборы, соревнования. Он выполнил второй взрослый разряд. И вот что забавно. В спортивной школе он этот разряд выполняет, а в обычной школе по физкультуре умудряется получать и двойки, и тройки. Причем иногда получается парадокс. Требования на школьном уроке даже выше, чем в спортивной школе. И ты такой думаешь, так, подождите, а мы точно ничего не перепутали? Ну, я безобидный учитель, всякое бывает. Ребенок может что-то не выполнить, устать, ошибиться. Учителя тоже люди, у них свои требования и давление, нагрузка. Мне просто кажется, что стоит смотреть шире, потому что если человек 6 дней в неделю тренируется, и у него взрослый разряд, наверное, двойка по физкультуре не очень точно описывает его физическую форму.
3: Владимир, можете прокомментировать, да, ребенок там спортсмен, наверное, у него, я не знаю, с условным там челночным бегом не очень или лазанием по канату, но основание ли это выводить ему условную 3 в четверти?
0: Да нет, вы ведь поймите, что здесь мы же ведь пытаемся вырастить новых людей, скажем так.
3: Пытаемся вырастить новых людей, но вот у всех зачет по там дотягиванию пальцев рук до пальцев ног, не помню, как называется, а он не гнется, но при этом он спортсмен. Вот ему 2 ставить или все-таки 5, потому что он лыжник хороший?
0: Здесь, ну, окей, если он не тянется, можно поставить 2 на уроке. Но это не значит, что он плохой спортсмен. Пожалуйста, можно поставить ему за активную работу отдельно положительную оценку. То есть все-таки, ну...
3: И подтусовать мальца в бухгалтерию.
1: Учитывать достижения вне школы тоже можно. И ставить за это оценку.
0: Здесь поймите, какая история. То есть здесь ключевой, давайте вот ключевой обратим на это внимание. Учитель, он отчасти он творческий человек, он и, безусловно, он индивидуально должен подходить к ребенку, должен, в этом необходимость. Ведь мы понимаем, что в современном городе, вот в нашем там, в Санкт-Петербурге, нагрузка просто огромная, в любой школе нагрузка. И это мы говорим с вами про психологическую нагрузку и физическую нагрузку. Каждый предмет, он пытается втащить максимально в этого мальчика, потому что он испытывает постоянный стресс, внешний стресс. То есть получается в этой ситуации, что особенно если ребенок карьерист, этот лыжник, парень, который пашет, понятно, что у него с волевыми усилиями все замечательно.
1: Людмила, а может его просто освободить от уроков физкультуры?
3: И так же уж там перебор.
4: Я хочу вам сказать, что вы почти угадали. У нас существует вполне законное правовое основание перезачесть результаты, получаемые в рамках дополнительного образования, как результат обучения по школьному учебному предмету.
1: А так только по физкультуре можно?
4: Так можно по любому предмету.
1: А еще какие примеры есть?
4: Ну, музыка. И часто очень ребенок ходит в музыкальную школу, у него там все прекрасно, а здесь, ну, там он отвлекся, баловался и получил неудовлетворительную оценку, и в результате там он сдает серьезные музыкальные дисциплины, у него 4-ки и 5-ки, а здесь учительнице не нравится, что он высокомерно смотрит на своих одноклассников, и она ставит ему 3. А здесь мы тоже можем обратиться вот этому к порядку зачета результатов, полученных в рамках другого типа образования. Да. Между прочим...
1: А по биологии так можно?
3: Вот,
1: а то к Тимуру завтра
3: вопрос.
1: Придут и скажут,
3: выложат бумажки, говорят, я в кружок хожу, ставь мне 5-ки, и больше сам не видишь.
4: А здесь особенность в следующем, что должен быть локальный акт школы, прежде всего, который определяет этот порядок. То есть это не ребенок определяет, что можно перезачесть, а что нельзя перезачесть, а школа. И школа говорит, допустим, если ты разряд получил, ну, как мастер спорта там, или еще что-то в этом духе, то, соответственно, это можно перезачесть. А если ты просто ходишь в кружок шахматы и показываешь средние результаты, то будь добр, челночный бег. Это все для тебя сегодня.
1: Смотрите, а есть обратная история. С одной стороны, можно зачесть результаты в школе, а с другой стороны, школьные результаты, хоть ИЗО, музыка, физкультура, по ним нет ЕГЭ, и, в общем, официально, кроме оценки, ничем нельзя определить, как ребенок усвоил. Иногда успехи по этим предметам влияют на

0: дальнейшую судьбу ребенка. Я предлагаю послушать историю мамы Анны, потом обсудим.
1: Мы решили для ребенка задать новую траекторию обучения и перейти в другую школу. Поступление в эту школу проводится на конкурсной основе по профильным предметам, сдаются экзамены, и, например, одним из плюсов при поступлении становится средний балл за учебный год по всем предметам. И этот балл формируется, как оказалось, естественно, из всех предметов, которые есть в школе, в том числе таких, как физкультура, рисование, музыка, которые не являются профильными в той школе, куда мы собрались поступать. Приглядевшись к оценкам по, например, физкультуре, стало очевидно, что средний балл недостаточно высок, ну, то есть он где-то в районе четверки, и тем самым общий балл, он становится ниже. Попытка поговорить с преподавателем, как нам исправить эту ситуацию и получать по физкультуре более высокий балл, к сожалению, закончилась недопониманием, потому что педагог не смог объяснить критерии выставления оценок, почему она такая и что сделать, чтобы она стала выше.
0: Людмила, вот с этим что делать? С одной стороны, прыгать, бегать, рисовать, петь для общего развития полезно, а с другой стороны, ребенок куда-то поступает, и эти оценки влияют на его перспективы.
2: Ну, дети всегда куда-то поступают, и отметки влияют на перспективы.
0: Но обычно для института это не свойственно, мы сдаем ЕГЭ по определенным предметам.
2: Ну, при этом, если ребенок поступает после 9 класса, то часто там в организации СПО там тоже важен средний балл, в который в том числе будут входить эти предметы и физическая культура, и музыка, и ИЗО. Но здесь мы не должны, ну, и какую-то обратную абсолютно ситуацию формировать у ребенка, когда он видит, что несмотря на то, что он делает, и даже, может быть, вопреки этому, у него будет все время пятерка просто потому, что мы все такие добрые и лояльные. Это тоже неверное отношение к предмету, он тогда перестанет полностью этим предметом интересоваться. Более того, у нас есть возможность в соответствии с порядком заполнения аттестатов выставлять по предметам музыка и ИЗО зачтено. А по физической культуре, если это ребенок относится к специальной медицинской группе.
0: Вот о том, какие школы выбрали эту систему, зачет, не зачет, какие за, против, поговорим обязательно после рекламы и выпуска новостей. А вы обязательно пишите нам в чат с учителем, кого из ваших педагогов вы хотите сегодня поздравить, потому что сегодня День учителя.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
5: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Каждую среду. РБК Тренды.
5: Гаджеты для детей – дискуссионная тема среди родителей, врачей и психологов. Но некоторые технологии бывают полезными. Облегчить утренний подъем школьника поможет световой будильник. Он имитирует рассвет за счет постепенного увеличения яркости панели. Такой эффект плавно подводит к пробуждению, что положительно влияет на самочувствие в течение дня. Вечером это же устройство работает в режиме заката и с помощью световых подсказок успокаивает дыхание для быстрого засыпания.

0: осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Минфин и представители бизнеса нашли компромисс по вопросу налогообложения сверхдоходов горнодобывающей отрасли, сообщил глава министерства Антон Силуанов. Он отметил, что стороны договорились сгладить нагрузку в периоды резких всплесков доходов компаний. Ранее Минфин в рамках проекта бюджета на последующие 3 года предложил взимать 30% от доп. Доходов, полученных такими компаниями. Бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко задержали в Армавире по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили источники РБК. Он не избирался в новый состав Думы, поэтому лишился депутатской неприкосновенности. По этому же делу обвиняемыми проходят дети экс-чиновника Милана и Эльдар. Они были арестованы в январе. Министр туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев уволился со своего поста после скандала на железнодорожном вокзале. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, пишет ТАСС. Поводом для отставки послужило видео в телеграм-каналах, на котором нетрезвый чиновник нецензурно ругался и требовал от полиции задержать футболистов за плохую игру, ссылаясь на связи с руководством региона. Власти Мальдив отложили введение 17% туристического налога для иностранных туроператоров, агентств и систем бронирования до 1 апреля 2027 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ранее планировалось, что с 1 октября новые правила обяжут зарубежные компании регистрироваться в налоговой службе республики и уплачивать этот сбор с продажи услуг на архипелаге. Сбер подал заявление в ЦБ для получения статуса цифрового депозитария. Запуск первых продуктов может состояться уже в декабре, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сегодня о подаче документов для допуска к работе на крипторынке также сообщали в группе Т-технологии. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.

0: 9:35 минут в Москве. Вы слушаете радио РБК, и это «Чат с учителем» в студии Вита Лахова и Тимур Чернов.
1: И с нами вместе Людмила Лагунова, заместитель директора Института содержания и методов обучения имени Леднева.
0: Обсуждаем школьные предметы, которые не относятся к фундаментальным наукам. Для чего они нужны, почему вызывают споры, как оценивать результаты по ним. Пишите нам в чат с учителем, в сообщество «Как поступить в ВК» и в Telegram «Радио РБК». Что об этом думаете? А еще поздравляйте своих учителей. Сегодня их профессиональный праздник. Обязательно поздравления в эфире зачитаем.
2: Чат с учителем.
1: Людмила, часто можно встретить мнение, что предметы, которые мы обсуждаем, они нужны для вот этого общего развития, комплексного развития личности, да, и очень много красивых таких слов про это говорится. Мы про это же говорили в первой части передачи. Но вот это вот общее развитие, оно чем-то измеримо? Есть ли под этим какая-то теоретическая база? Условно говоря, чем будут отличаться дети, которые пели и рисовали, от тех, у кого вместо этих часов была дополнительная математика, например?
3: Конечно же, они будут существенно отличаться, потому что не случайно у нас цель в целом образования – это гармонично развитая личность. Мозг ребенка развивается следующим образом. Есть отделы мозга, которые отвечают у нас за аналитику, за логику, за точные дисциплины, и есть отделы мозга, которые отвечают за творчество. И это творчество, оно формируется как раз в рамках музыки и изобразительного искусства. И таким же образом, как мы изучаем математику для того, чтобы сформировать правильно отделы мозга, которые отвечают за логику, точно так же важно именно с детства заниматься творчеством для того, чтобы не упустить это время. А у ребенка сензитивный период, он небольшой. Взрослого человека повернуть на творчество уже крайне сложно. То есть это уже такие эксклюзивные абсолютно истории, когда вот люди рассказывают, они там до 30 лет ничего не было, а потом вдруг бац, вспышка, и ты начал писать картины, да еще и при этом и талантливо. Обычно это не так работает. Обычно

0: умение вот вообще фантазировать, это все закладывается прежде всего в детстве. И поэтому рисование и изобразительное искусство, оно еще хорошо и тем, что оно развивает мелкую моторику. Мы много говорим о том, что мелкая моторика связана с отделами мозга, отвечающими за речь. И поэтому даже вот в театральных вузах есть специальные, да, упражнения, которые на мелкую моторику направлены, когда пальчики как-то определенным образом мы их тренируем для того, чтобы речь была более богатой. И точно так же с изобразительным искусством. Ты рисуешь кисточкой, а параллельно с этим развиваешь речевые центры у себя в мозге.
1: Хорошо, что зачем нужно, понятно, но зачем оценивать? Возможность не оценивать вроде бы есть. Есть приказ Минпросвещения от 5 октября 2020 года. С 21 должен был вступить в силу, поправьте меня, если я ошибаюсь. Депутаты Госдумы несколько раз уже выдвигали инициативы, идеи, давайте перейдем на систему зачет-незачет. Но по общей картине вижу, что школы не переходят, продолжают ставить оценки. Для чего?
0: Почему редко переходят на систему зачтено, не зачтено по этим учебным предметам? Потому что дети очень четко считывают. И если по предмету ставится просто зачтено, то они перестают выполнять учебные задания.
2: Так, то есть виноваты во всем дети, правильно ли я понял?
1: Давайте отвечаем. Ладно, они, нет, конечно же. Студентов, они такие же. Я тоже по своим предметам в университетской программе вижу, если предмет оценивается на 3, 4, 5, они стараются больше. Если зачет не зачет, понимают, что преподаватель, ну, в общем-то, не зверь, скорее всего, зачет поставит, ну, как-то я буду выполнять. У взрослых детей это точно так работает, и у маленьких также. А как же интерес к учебе, мотивация, которая не в оценках?
0: Это тоже должно присутствовать, и мотивация, которая не в оценках. Не в отметках, конечно же, должна присутствовать. Но при этом, понимаете, вот начальная школа — это время, когда ребенок просто учится учиться. И если у него будут разные подходы к разным предметам, то он для себя сразу же проводит эту разницу. Значит, это предметы не одинаково важные. А тут как раз история в следующем. Если мы хотим, чтобы ребенок выбрал для себя творческий путь, а такие дети есть, и для них как раз прежде всего и должна существовать эта история в школьном, в том числе образовании, то, конечно же, должна быть мотивация с отметкой, с возможностью увидеть результат своих трудов. Более того, у нас есть дети, которые в начальной школе, допустим, показывают невысокую академическую успешность. Ну, вот знаете, вот эти троечники. А по ИЗО у него 5.
2: Ну, как в мультике.
1: И средний балл у него не сильно хуже, чем у остальных.
0: Он не чувствует из-за этого какого-то желания там в школу не ходить, какого-то давления вот этого. Он в целом чувствует, что он тоже успешен.
2: Ну, как в мультике, пятерка у тебя есть одна по пению, да?
0: И это хорошо. Если есть пятерка по пению, это значит, что ребенок в каком-то направлении получает тот самый прекрасный результат, который должен быть. Потому что мы иногда в школе, знаете, стремимся как будто бы уличить в незнании, а не научить чему-то новому. Поэтому очень важно не забывать, ребенок, ну и отметка, которую он получает, это то, что стимулирует его дальше работать и дальше изучать что-то новое.
1: Ну вот сейчас будет крик души от человека, это я, которому во втором классе говорили, давай 4 и не дорисовывай, потому что смотреть на то, что появлялось в альбоме, видимо, было настолько некомфортно преподавателю, учителю рисования, что лучше было договориться. Я страшно обижалась, плакала, и до сих пор я тот взрослый, который рисует на уровне палка-палка-огуречек. Маргарита Москвина, учитель изобразительного искусства и культуролог, к нам подключается из Санкт-Петербурга. Маргарита, ну вот с такими, как я, что делать? Вроде бы школьную программу освоила, с четверкой по ИЗО смирилась. Понимаю, что сейчас нейросеть за меня нарисует вообще что угодно точно лучше, чем я справлялась во втором классе и сейчас. Может, не стоило тратить время? Может, нужно было дополнительный урок физкультуры, например, для таких, как я?
3: Тратить время однозначно нужно было, потому что ИЗО, изобразительное искусство, предмет культурологического цикла, который нас развивает именно духовно. Мы учимся не только рисовать, и научиться рисовать мы не можем научить целый класс за 45 минут, а мы учимся видеть красоту в простых вещах и вокруг предмета.
1: Ну и тем не менее есть какие-то минимальные требования, чему ребенок, ну, по крайней мере, там, за младшие классы или до какого класса должны рисовать, Людмила? По программе?
0: По программе основная школа захватывается, не только пятый класс.
1: До конца седьмого класса рисуют. Вот до конца седьмого класса есть какие-то

0: конкретные навыки рисования, первая, которые ребенок должен
1: цветочек,
0: освоить.
1: Цветочек, вторая, там, я не знаю, и котенок.
2: Нет, вы знаете, программа в основной школе, она как раз больше ориентирована не на практические навыки рисования, а на то, о чем говорит сейчас наша коллега, а на некий общий культурологический подход. То есть ты знакомишься с разными видами искусства, при этом не только с живописью, но и с архитектурой. И это очень тоже важная история, потому что ты должен и ориентироваться. У нас богатое искусство, очень интересное искусство. И действительно...
1: Ну, это на самом деле более-менее понятно среднестатистическому родителю. Основное все-таки, насколько я понимаю, камень преткновения, это мама-папа считает, что это рисунок на 5, а преподаватель ставит там, не знаю, 2-3, но оценку, которая не нравится. Все-таки мы к Маргарите еще раз обратимся. Маргарита, расскажите, как правильно оценивать детские рисунки? Какие есть критерии?
3: Во-первых, я оцениваю не всегда качество рисунка, а старание ребенка, потому что иногда он пыхтит над этой работой больше, чем тот, у кого все получилось с первого раза. И здесь поставить отметку 2, конечно, просто несправедливо. Поэтому мы смотрим, в основном это все равно оценка 4,5. У всех. А те, кто не успевает что-то доделать или сделали небольшие помарки, то оценка 4. Если все сделано и ребенок очень старался, то, конечно, это оценка 5. И неважно, докрашена работа или нет.
0: Ну вот у нас есть история девушки, она уже выросла, она окончила университет, но до сих пор помнит школьную обиду. Виктория ее зовут, рассказала нам, почему у нее с ИЗО не складывалось.
4: Когда я училась в 5 классе, мне было лет 12, у меня была репетитор по рисованию Наталья Колпакова. На тот момент известная художница, у нее была своя выставка в Париже. И она обучала меня нестандартным методом рисования, без линеек, без трафаретов, без границ. И это очень сильно помогало в моей самореализации. Но параллельно у нас в школе был предмет ИЗО, на которые я тоже ходила. И там у меня часто возникали проблемы из-за моих рисунков. Допустим, нам в начале занятия сказали нарисовать море. Большинство сделали вот эти вот волнистые линии, закрасили их синим, сверху солнышко и небо. Я решила прорисовать целый подводный мир черной ручкой с мелкими деталями. И когда я в конце занятия принесла этот рисунок от учителя, я услышала, что это моя попытка привлечь внимание, и что это полный ужас. Я не выполнила ее задание и, соответственно, получаю 2.
0: Маргарита, бывает такое, что рисунки не соответствуют ожиданиям учителя или каким-то техникам, которым учитель учит?
3: Да, конечно, это бывает. Это бывает достаточно часто, но я конкретно как молодой специалист как раз-таки поддерживаю таких детей и направляю их на развитие их индивидуальности. Если есть какие-то четкие требования к работе, то это оговаривается и всегда просится от них не отступать заранее.
0: Людмила, частая история вот такая, когда именно творческие предметы действительно сложно оценить. Есть какая-то субъективность. Ну, понятно, что если по математике задача решена и ответ верный, ну, плюс-минус, ну, к почерку уже обычно там после 1-2 класса не придираются. А вот техника рисования, попадание в ноты на музыке, это все-таки очень тонкие материи. Людмила, как это решать? Как молодых педагогов научить правильно здесь искать баланс между требованиями и исполнением?
2: Я вас, наверное, удивлю, но субъективность есть во всех учебных предметах. И поэтому специальный раздел, который есть в программе любого педагогического вуза, это, конечно же, оценивание. Это целое искусство. Для того, чтобы приблизиться к этому некому объективному оцениванию, нужно достаточно много работать, потому что всегда есть некий субъективный взгляд. Но для этого и существует критериальное оценивание, которое у нас принято сейчас и в государственной итоговой аттестации. То есть мы формулируем критерий и говорим, что будет влиять на снижение балла по этому критерию. И если критерий выполнен, то есть работа есть, она чистая, она на ту заданную тему.
0: То есть просили море, нарисовали море.
2: Абсолютно верно, абсолютно верно. То тогда должна быть уже отметка положительная. И это все прописывается в локальном акте школы, положение об оценивании. Это обязательный документ, и если вдруг возникает какая-то конфликтная ситуация, прежде всего родители должны обратиться в школу, к администрации с необходимостью ознакомиться с этим локальным актом для того, чтобы понять, насколько он был соблюден в данной конкретной ситуации.

0: юрисдикции. У нас существуют комиссии по урегулированию тех или иных споров, которые вполне возможно могут возникать в школьном процессе. И здесь просто необходимо выяснить. Ну, часто, конечно же, родители в целом говорят, что жизнь несправедлива, и поэтому не стоит доходить до комиссии.
1: Ну вот я с трудом себе представляю комиссию из-за оценки по ИЗО. Маргарита, у вас были какие-то вот прямо споры, ссоры с родителями, когда вы недооценили творчество ребенка?
2: Слушайте, мне, наверное, повезло с родителями моих учеников, таких ситуаций не было. Были, когда приходили и говорили, как же у него 4, то есть даже не 2, а 4, но мы смотрели вместе работу, я объясняла, над чем можно поработать и на что обратить внимание, и ребенок действительно улучшал свою работу и добивался оценки 5.
3: А вот у нас как раз вопрос по поводу, почему 4, почему другая ситуация. Признавайтесь, а были ли случаи, когда приходили родители, понимали, почему 4 или другая оценка, и говорили, ну это же не математика, ну поставьте ему 5, вам что, жалко, чтобы аттестат не портить? Что вы делаете в таких случаях?
2: В таких случаях я говорю, что надо было работать раньше и думать об этом раньше. Но таких случаев не было. В основном все понимают это с начала года и стараются работать в течение года и на уроке. А родители не возмущались, слава богу.
3: Еще пока что.
1: Прерву наш разговор о конфликтах. Пишут нам поздравления в наш чат. Поздравляем тех, кто каждый день отвечает на сотни вопросов, объясняет сложное простыми словами. Видимо, и на вопросы родителей тоже. Желаем вам учеников. Это всем учителям адресовано, которые не боятся задавать вопросы, коллег, с которыми легко работать, результатов, которыми хочется гордиться. Пусть сегодня в вашем чате с учителем будет много поздравлений. Маргарита, это вам тоже адресовано. Но у нас более приземленные вопросы.
3: Людмила, а значит, вот Маргарита не сталкивалась пока с таким ситуацией, но они совершенно точно есть. Что отвечать родителю, который предлагает непосредственно вот пойти на подлог, да, и ради любви к среднему баллу и конкретной деточке поставить ему все-таки 5?
1: А не... За конкретные красивые глаза.
3: Да, за конкретные красивые глаза.
0: Если можно, тут я расскажу свою личную историю, потому что я учитель русского языка и литературы. У меня была такая ситуация, когда ко мне приходил сам ребенок и говорит, вот у меня 3, у меня единственная тройка по русскому языку. О, боже мой, меня, наверное, родители выгонят и просто вообще не пустят на порог. Да. Ну, пожалуйста, пожалейте. В таких случаях я всегда предлагаю выполнить ряд заданий. И по результатам выполнения этих заданий, если отметка, полученная в этих заданиях, позволяет, я всегда стараюсь поддержать ребенка.
1: Как-то я так ходила кувыркаться на 5 в классе в 7, помню хорошо. Была единственная 4, которая выходила по физкультуре, так обычно термин такой использовали. И вот нужно было накувыркаться на 5, пришла, покувыркалась и заслужила.
0: Это очень важно, чтобы ребенок хотел и мог добиваться своей цели. Зафиксировать у него, знаете, вот это вот в памяти, не просто я пришел, поплакал, и мне поставили. А я пришел, получил задание, выполнил его, и мне поставили. И тогда у него появляется радость от того, что он смог сам. Это, конечно, уникально.
1: Маргарита, к вам ходят на пересдачу ИЗО?
2: Есть такие дети, которые, да, приходят, повышают свою отметку, но их единицы, благо мы успеваем все в течение урока. Это мое правило, одно из основных.
1: А вот успеваете в течение урока не только порисовать с детьми, но еще и обсудить мировой опыт, показать какие-то примеры. То есть не только превратить урок в урок рисования, но еще и в обсуждение мирового наследия, вообще художественной культуры, которая существует. Это есть в программе или это уже на усмотрение учителя, если он успеет, если он захочет?
2: Это есть в программе, особенно в программе, начиная с 4 класса и вплоть до 7. Я как раз-таки придерживаюсь культурологического подхода на своих уроках. И первые 15 минут мы всегда обсуждаем, очень все рассуждать, рассматривать картины, делаем по ним медиацию по рабочим листам. И только уже на основе как раз-таки знакомства с опытом мировой художественной культуры мы создаем свои произведения.
3: Ну, у нас какие-то, как бы сказать, не очень показательные, к сожалению, гости на звонках. Все такие милые, такие за детей. Но
1: кто ставят двойки по ИЗО и физкультуре, к нам боятся приходить.
3: Очень жаль. Все-таки хотелось бы Людмиле задать вопрос. А если вот есть серьезный конфликт, и вы сказали то, что есть непосредственно какие-то акты, которые можно, я думаю, изучить, они должны быть в открытом доступе, куда бежать?

0: есть кому жаловаться, как все-таки добиться того, чтобы за твой рисунок моря, да, его оценил целая комиссия и поставил взвешенную оценку?
1: Ну, конечно, первый шаг – это всегда обратиться к классному руководителю, потому что прежде всего классный руководитель определяет и может вот такую роль медиатора сыграть.
0: Ну, а если не может, говорит, яйца курицу не учат, что получил, то, собственно, и носи.
1: А тогда к администрации,
0: школы. И она того же самого мнения. Есть вот какой-то внешний наблюдатель за всем этим?
2: Верховный суд. Ты хочешь добиться Верховного суда?
1: Ну, нет, ну что, конечно же, у нас есть, во-первых, 59-й закон федеральный, который работает с обращениями граждан, и, естественно, можно написать это обращение. В данном случае, так как у нас отвечает школа, то первое обращение должно быть в адрес школы составлено, а следующее – это тогда в муниципалитет. Если муниципалитет не реагирует, то можно писать и дальше. В том числе рассматривают такие обращения вплоть до Министерства просвещения.
2: Людмила, но вы-то больше работаете не с обращениями родителей, а с вопросами учителей, я так понимаю. Вот у тех,
1: безусловно,
2: кто преподает, ну, в больших кавычках, необязательные предметы, да, те, которые часто родители считают необязательными, дети считают необязательными. Какие вопросы и сложности возникают? У меня есть гипотеза, что главная сложность – это оснащение. Например, там, тех же физкультурных залов, возможность детям предоставить все инструменты для рисования, музыкальные инструменты для прослушивания. А есть ли еще проблемы?
1: Знаете, даже с оснащением сейчас все не так печально, потому что сейчас у нас реализуется федеральный проект по оснащению учебных кабинетов. И вот так вышло, что в этом году как раз оснащаются учебные кабинеты по музыке и по ИЗО.
2: А что в них должно быть интересно?
1: И вы знаете, чаще всего покупают по музыке, это набор шумовых инструментов. Естественно, покупают современную аппаратуру, это музыкальные центры, микрофоны, для того, чтобы можно было не только под фортепиано капельно петь, да, но и в том числе с такой профессиональной какой-то сопровождением музыкальные центры, соответственно. И даже пианино, их тоже покупают. В том числе со следующего года можно будет электронное пианино покупать в рамках этого ФЕД-проекта. Ну, а в изобразительном искусстве это различные наглядные материалы, это гипсовые головы, которые дети рисуют, это различные плакаты и различный иллюстративный материал. И вот эта программа, она до 30-го года у нас будет реализовываться, она как раз позволяет дооснастить школы, которые, ну, испытывают такую потребность. Ну, а если мы говорим по поводу вопросов, которые возникают у учителей, то у нашего института на сайте «Единое содержание общего образования» существует горячая линия, куда и пишут педагоги, когда у них возникают те или иные вопросы по оцениванию предметов или по методике преподавания, или по тому, как, ну, как можно было бы там удачнее что-то реализовать. Кроме этого, вы знаете, у нас очень популярная история, это люди активно пишут со своими предложениями тех или иных методик интересных, авторских по преподаванию своих учебных предметов. И, вы знаете, такое количество талантливых учителей у нас в стране на самом деле. И вот ты видишь именно вот по таким письмам, когда ты видишь, что неравнодушие заставляет людей создавать собственные книги и собственный какой-то раздаточный материал. Это, конечно, потрясающе.
2: У нас совсем немного времени остается. Вопрос, наверное, Тимур, к тебе и к вам, Людмила. А какие качества должны вот эти вот неакадемические предметы развивать? Что самое важное нужно из этих 45 минут вынести, кроме навыков рисования там ровных линий и попадания в ноты? Вот вы как считаете, как педагоги?
0: Ну, мое мнение, если вынести, наверное, физкультуру, к этому мой совет вряд ли отнесется, но как и во всей науке и школьной программе, нужно не отбить у ребенка желание интересоваться, потому что, в принципе, наверное, это интересно, если страдательное воздействие вынести за скобки, то это очень хорошо.
1: Ну и, конечно же, ребенок учится видеть красоту вокруг него. И вот это тоже очень важно. Школа должна показывать, что мир прекрасен, и тогда ребенку захочется в этом мире жить.
2: Ну, а родители, мы хотим сказать, что мотивируйте своих детей заниматься всеми предметами, искать что-то интересное, новое, даже в тех дисциплинах, которые на первый взгляд кажутся необязательными. Ну и, конечно, не забудьте сегодня поздравить своих учителей, даже если вы учились очень давно. В студии сегодня были Вита Лахова, Тимур Чернов и Людмила Лагунова. До встречи в чате с учителем.
3: Третья «Дюна» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда

0: когда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Quibi, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Quibi пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 34 часа дня с новостями Ася Касьянова. Задача обеспечить МРОТ в России на уровне 35 тысяч рублей к 30-му году будет выполнена, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что подготовленный проект федерального бюджета на ближайшие 3 года устойчив к любым сценариям развития экономики и предусматривает ресурсы для реализации национальных целей развития. Каждый ребенок в России, вне зависимости от региона проживания, должен иметь равные возможности для качественного образования. На это указал Владимир Путин в ходе открытия образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии. Президент подчеркнул, что реализация таких проектов, в том числе в небольших населенных пунктах, является составной частью усилий властей и бизнеса по развитию отечественной школы. В Казахстане арестовали 5 фигурантов дела о гибели 14 военных во время учений. Трагедия произошла в Каспийском море в конце сентября. Люди утонули при высадке с катера в шторм. Специальная комиссия выявила серьезные нарушения при планировании этих маневров, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Ранее из-за этого происшествия он отправил в отставку министра обороны. Бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко обвиняют в хищении из бюджета Краснодарского края около 2 миллиардов рублей на махинациях с госконтрактами по ремонту дорог. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. Дорошенко задержали сразу после потери депутатской неприкосновенности из-за неизбрания в новый состав парламента, сообщили ранее источники РБК. По этому же делу обвиняемыми проходят дети экс-чиновника Милана и Эльдар. Больше новостей на сайте РБК.

Хочется сказать, детей жалко, но в этом случае, наверное, и неуместно. Давайте о том, что происходит на фондовых площадках в начале этого часа. Индекс Московской биржи продолжает свой рост. 2300

0: это 12 пунктов. Фиксируем в зеленой зоне более 1,5%. А чуть менее 0,5% в зеленой зоне нефть марки Brent, $102.52 к данной минуте. И что касается пары рубль-юань, здесь более 1,5% в зеленой зоне, и сейчас юань торгуется на отметке 12 рублей 70 копеек. Минфин резко увеличит покупки валюты и золота по бюджетному правилу с 7 октября по 6 ноября. На эти операции направят 279 миллиардов рублей по 12 миллиардов 700 миллионов в день. Это примерно в 5 раз больше, чем в предыдущий период. Увеличение связано с нефтегазовыми доходами. В октябре Минфин ожидает получить почти 290 миллиардов рублей дополнительных поступлений. С учетом операций Центробанка, чистый объем покупок валюты составит около 12 миллиардов 100 миллионов рублей в день против почти 2 миллиардов месяцем ранее. Объем оказался выше ожиданий рынка, и рубль отреагировал ослаблением. Однако сами покупки валюты не означают, что Минфин целенаправленно ослабляет рубль, объяснила главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Все-таки покупки валюты со стороны Минфина – это, по сути, компенсаторный механизм, который изымает с рынка избыточное предложение валюты, которое нефтяные компании, ну, в результате дополнительных доходов на рынок приводят. Поэтому здесь, значит, нужно понимать, что это такой компенсаторный механизм. То есть это не то, что, так сказать, Минфин специально там ослабляет курс рубля, а это именно бюджетное правило позволяет нейтрализовывать приток повышенных нефтяных доходов, соответственно, нейтрализовывать укрепление. Да? Но рынок реагирует, исходя из своих ожиданий. И то движение курса на ослабление, которое мы сейчас в моменте наблюдаем, после того, как цифра была опубликована, это именно расхождение фактической цифры с ожиданиями рынка, которые были настроены на более низкий объем покупки валюты.
0: По прогнозу Натальи Орловой, в ближайшие недели доллар может торговаться в диапазоне 85-87 рублей. Во второй половине октября, в период налоговых платежей, продажи валюты экспортерами традиционно растут, и рубль может вновь укрепиться примерно до 84 рублей за доллар. В целом, до конца года экономист ожидает курс в широком диапазоне 82-87 рублей за доллар. Искусственный интеллект уже может прочитать тысячи ГОСТов, законов и инструкций, собрать по ним документы, проверить, все ли правильно работает на производстве. Где тогда заканчивается работа искусственного интеллекта и начинается работа человека, узнаем в программе «И в деле» с Эльвирой Муравицкой и Аркадием Глушенковым. Не переключайтесь, через пару минут.
2: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
3: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
4: Иван Хохлов, сооснователь и SEO компании 12 Stories. Визионер. Категория «Мода». Когда многие строили бизнес от сезона к сезону, он посмотрел дальше и собрал компанию, которая должна выдерживать кризисы, расти за пределами рынка и жить дольше своего основателя. К истории.
5: Хочу это платье. Хочу этот костюм. Хочу это настроение. Мода ловит сегодняшнее желание. Точное, эмоциональное, почти мгновенное. Но за этим импульсом может стоять не только вдохновение, а расчет, дисциплина и план на годы вперед. Так на моду посмотрел Иван Хохлов. Бренд 12 Stories он запустил в 2015 году вместе с сестрами Ириной и Мариной Голомаздинами. В названии была заложена понятная идея – 12 историй, 12 коллекций в год. Но за ней стояла

0: Сложная задача – каждый месяц выпускать новое, держать качество и точно чувствовать, что сейчас нужно клиенту. Именно ее решение помогло 12 Stories стать больше, чем семейным брендом, с розничной сетью, командой в несколько сотен человек и магазинами за пределами России.
1: Я мечтаю построить влиятельную компанию, которая будет устойчива к мировым и индустриальным изменениям на протяжении долгого времени, за пределами моего управления и моей жизни, говорит Иван.
0: В этом подходе важно быстро принимать решения, брать на себя ответственность, сохранять оптимизм и контакт с клиентом, когда привычные схемы ломаются.
1: Для сильного предпринимателя не бывает плохого времени для начала бизнеса. Он всегда и везде найдет возможности, сможет сбить молоко в сливки, уверен Хохлов.
0: История 12 Stories не только про успех локальной марки. Она про визионера, который понял. За легкостью красивой вещи должна стоять прочная основа, позволяющая идти дальше 12 коллекций в год.
2: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
3: Анекдот. На заводе сломался холодильник, директор спрашивает, а почему не предупредили? Ему говорят, предупреждали. Искусственный интеллект сказал, что холодильник сломается с вероятностью 60%. И что вы сделали? Решили подождать, пока будет 100%.
4: Как-то не смешно.
3: Да примерно так. ИИ-аналитика уже работает. Не должно быть смешно, это всегда вероятность.
4: С одной стороны грустно, а с другой получается, что ИИ уже умеет замечать такие вещи раньше нас. Но можно ли ему доверить что-то большее? Например, не просто следить за правилами, а самому их писать?
3: Хороший вопрос, но глава Росстандарта Антон Шалаев недавно сказал, нет, нельзя, искусственный интеллект может помогать с рутинной работой, но эксперта не заменит и даже ГОСТ сам не напишет.
4: При этом он уже может сам прочитать тысячи ГОСТов, законов и инструкций, собрать по ним документ и проверить, все ли правильно работает на производстве. Где заканчивается работа ИИ и начинается работа человека?
3: А давай сегодня это и выясним. Я Аркадий Глушенков, со мной Эльвира Муравицкая. Это программа о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
5: Деле.
6: Да, я в деле.
4: И у нас в студии Константин Деревсков, основатель Quality Start, компании, которая помогает пищевым производствам следить за качеством продукции. Костя, привет.
7: Всем привет, привет.
4: Скажи вот за себя, что в управлении качеством ты уже готов полностью отдать искусственному интеллекту, а что еще пока точно нет?
7: Ну, вопрос, наверное, сам по себе поставлен неправильно, потому что можно сегодня отдать на анализ и искусственному интеллекту практически все, начиная от входного контроля и заканчивая процессами отгрузки.
3: А можешь на конкретном примере рассказать, вот что раньше, собственно, делал человек, и как сейчас искусственный интеллект ему помогает это сделать, не знаю, точнее, быстрее, качественнее?
7: Раньше стояли на линии, и идет по линии хлеб.
3: Так.
7: И стояли браковщицы, и то, что... было не формы кондиции,
3: сгоревшие,
7: нарушения внешнего вида, они это сбрасывали в ящики. Да, на
3: так, и что сейчас? Что изменилось?
7: Сейчас стоит просто камера с искусственным интеллектом.
4: Компьютерное зрение.
7: Компьютерное зрение, да, и автоматически отбраковывает весь хлеб на производстве, который не подходит по его мнению.
3: Смотри, я знаю, что менеджер по качеству на любом заводе очень много работает с бумагами. Это и ГОСТы всякие, и там технические условия, куча всего. Вот расскажи, пожалуйста, что из этого уже можно отдавать в ИИшку?
7: Опять же, практически все. Сегодня, если бэк-офис, любой, причем должность на бэк-офисе, которая занимается от 40% там, да, до 100% времени за компьютером, его, эту должность, можно ускорить. И ускорить в разы. Менеджеры по качеству занимаются анализом лабораторных исследований, которые они делают на своем производстве, мониторингом, ответ на рекламации, разработки процессов, регламентов и процедур на предприятии. Вот это все и может помогать создавать. Как раз вот наш продукт, который мы сделали, это искусственный интеллект, инструмент для менеджеров по качеству, где мы создали граф знаний, который помогает разрабатывать процедуры, регламенты, считать энергетическую ценность, разрабатывать составы, проверять маркировку, разрабатывать ТУ и работать с большим количеством информации.
4: А скажи, пожалуйста, как вы этот граф вообще создавали? То есть что вы туда сложили, чтобы он начал работать и, в принципе, его можно было использовать?
7: Там находится больше 4000 документов нормативно-технических законодательных требований – это ГОСТы, технический регламент – это таможенного союза, СанПины, санитарные правила, методические рекомендации и наша большая экспертиза, которую мы копили просто много-много-много лет.
4: Ну, человек не может, да, столько знать это. Сколько человеку примерно этим графом заменили?
7: Мы не заменили, в том-то и дело. То есть нету задачи у искусственного интеллекта

0: интеллекта заменить человека. Это будет симбиоз. Это работа, которую можно было делать неделями, она ушла просто в часы.
1: Ты говоришь, что ваша нейросеть может написать ТУ за несколько минут. А глава Росстандарта говорил, что это невозможно. Кто прав и кто отвечает за такое ТУ, которое составил ИИ?
0: Ну, на самом деле, давайте так, несет ответственность тот эксперт, который его подпишет так или иначе. То есть мы не можем переложить ответственность на искусственный интеллект. Это всегда за этим будет стоять человек. И не стоит задача сегодня ни у одного айтишника, ни у одного технического директора на производстве заменить людей. А стоит задача ускорить, потому что скорость принятия решений на производстве стоит денег. Сегодня богатый и успешный тот, кто быстрый. Скорость решает все. Я вот могу вам рассказать примеры прямо на цифрах. Для того, чтобы завести продукт в торговую сеть, причем федерального значения, неважно в какую там, ты должен записать спецификацию на продукт. Вот этот этап занимает 3 месяца согласования этих документов с торговой сетью. То есть продукт, ты выиграл тендеры, торговая сеть готова купить у тебя товар, но ты не можешь его поставлять, потому что твои специалисты со специалистами торговой сети в диалоге, а как разработать спецификацию. Каждый день простоя, плюс-минус, это десятки миллионов. Умножьте на 3 месяца.
1: Ну да.
0: Мы такую работу можем делать за 20 минут.
1: На твой взгляд, в принципе, любая нейросеть сейчас может это делать? Или вот ценность именно в тех нормативных документах, которые нужно скормить любой нейросетке для того, чтобы она, условно говоря, начала мыслить, да, как менеджер по качеству?
0: Здесь вопрос на самом деле глобальный. В целом, да, любая сегодня нейросеть может выполнять эти требования и быть вам помощником. Документация, которая находится на заводе, это контекст. Представляете, что у директора по качеству огромные стеллажи документации о том, как должно работать его производство. А мониторинга у него нету, потому что огромное количество контроля происходит до сих пор на бумаге.
1: То есть, если я тебя правильно понимаю, то в итоге мы все равно упираемся не в возможности ИИшки, а в то, как выстроены процессы в компании.
0: Конечно, и вот в этом самая эта ценность. И когда мы выстраиваем процесс, мы не заменяем людей, мы их ускоряем.
2: Ты рассказывал, что больше не управляешь качеством продукта, а предсказываешь, что с ним может случиться. История, с которой мы начали, это анекдот, историю, которую ты нам рассказал. Вот это действительно реально, и вообще, ну, 60%, если честно, не самая высокая вероятность.
0: Это как с погодой предсказанием. Сегодня будет дождь с вероятностью 60%. Это не дождь будет 50 на 50, возможно, а вероятность дождя будет 60%. Да. Тут аналогично. Вероятность того, что холодильник выйдет из строя, 60%. Это означает, что внимание инженера должно быть привязано сегодня к этому оборудованию. Это не означает, что его нужно отключить. Обслуживать дешевле, чем ремонтировать. Вот самый главный тезис. И можно предсказывать сегодня не только, что у тебя, какое оборудование выйдет из строя, а можно предсказывать и несоответствия, которые могут появиться у тебя на производстве. И он понимает, что у тебя какое-то определенное количество сырья вышло из срока годности и может попасть протухшее сырье в полуфабрикаты и в продукт. Он может мониторить о том, что с вероятностью повышения микробиологической опасности, образование биопленок, это когда твои мойки санитарные не дают такого эффекта, который должен быть. Это может быть вероятность ошибки физической опасности попадания инородных предметов в продукт. И это все мы теперь можем предсказывать. Я сам являюсь преподавателем в университете на кафедре управления качеством. Так вот, это уже рудимент. Сегодняшнее наше слово действительно предсказывать несоответствие. И наша профессия, она трансформируется.
2: А русским компаниям это уже интересно? Вас вообще много кто вот пользуется, условно, вашей нейросеткой?
0: Конечно, конечно. Нами пользуются сегодня больше 400 предприятий по всей стране. Вот, и из них ходят ряд крупных и торговых сетей, в том числе и Яндекс, и X5 являются нашими клиентами.
1: Если сотрудник начинает все больше делегировать нейросетки, ну, например, начинает не смотреть сам на мясо, оно там, условно, выглядит хорошо или не очень, а начинает фотографировать его на смартфон, загружать нейросетку, нейросетка дает ответ. Не перестает ли человек в таком случае думать сам? Не снижается ли его ценность как эксперта?
0: Снижается. Вообще, давайте так, рынок труда в ближайшие 5 лет ждет глобальный перестрой. Будет гигантское расслоение всех экспертов, особенно тех, у кого, опять же, как я сказал, 40% сегодня используют компьютер в своей работе. От 40% времени своего, если ты используешь компьютер, то тебя ждет трансформация в ближайшие 5-10 лет. И будет расслоение эксперты, которые умеют работать с нейросетями, а уметь это не означает просто...
1: Не на уровне пользователя.
0: Промтик, да, не просто промтик написать, да. Это базовый вайб-кодинг, это базовая автоматизация своей рутинной работы, это правильное построение дашбордов и умение считывать анализ,

0: которую тебе говорит нейронка. И второй – эксперты, специалисты, которые не будут уметь пользоваться нейросетью. Разница между ними в фоте будет минимум x2,5. Если ты хотел сегодня, если ты хочешь базовую автоматизацию, классическую без нейросети, то тебе нужен большой штат айтишников, так дорогостоящий. И тогда, возможно, через несколько лет твоих инвестиций, причем много сотен инвестиций, миллионов, ты получишь какой-то эффект и выхлоп. А теперь автоматизация доступна любой обувной.
1: Ты рассказывал, что ты перестал нанимать людей из-за ИИшки впервые. Да, в истории вашей компании, но кого ты по-прежнему нанимаешь? Кого ты готов брать?
0: Нет, я готов брать людей. Опять же, мне, я знаешь, давай так и поделюсь своим опытом здесь. Я перестал нанимать средних людей.
1: Так, поясни.
0: То есть, грейд эксперта я перестал нанимать средних людей. Я готов сейчас платить много денег за хард уровень. Я и с помощью своих инструментов ускорять его и обучая его этим инструментам. И либо брать за очень низкие деньги
1: джунов,
0: экспертов, да.
1: И растить их.
0: И их растить. В среднем слое...
1: Слушай, как интересно, да? Какое-то время назад все говорили, что не нужны будут джуны,
2: а теперь не нужны медлы, да.
1: А выясняется, что джун, вооруженный нейросетью, такой правильный джун, он сразу растет очень быстренько.
0: Ну, потому что так или иначе скоро закончится у нас высокий хард. И поэтому...
1: Все так. Важно ли для тебя как раз вот этот навык, умение поставить задачку нейросетке, посмотреть на эту историю критически? Это по-прежнему суперценный навык? Или...
0: Нет, нет, нет. Мы здесь разработали модуль, потому что мы прекрасно понимаем, что мы выпустили продукт для...
1: Массовой аудитории.
0: Массовой аудитории. Но кто наша массовая аудитория? Это женщина 45 лет плюс, которая находится где-нибудь... далеко за пределами МКАДа. Как им объяснить, что такое промпт? Ну, для них это заклинание из Гарри Поттера. Вот. Мы сделали правило, что если нейросеть сомневается, у нее есть выбор, то она всегда задает вопрос. И она запрашивает документы. И когда она пишет, я хочу разработать ТУ, она просто пишет, я хочу разработать ТУ. Все. И нейросеть начинает задавать ей вопросы. А пришли мне протокол? А как ты его будешь называть? А с кем мне фотографию сырьевых этикеток? То есть она сама ведет по задачам и становится проводником.
1: Если у тебя классный уровень, человек, который работает с этой нейросеткой, он пишет все сразу и закидывает весь контекст, вопросов не будет?
0: Нет.
1: Все, логично.
2: У меня тогда вопрос, смотри, но если у нас есть правила, и нейросетка сейчас может по этим правилам условно создать какой-то... А, ну вот придумывалка тогда, куда в R&D вот этот сам именно изобрести новый продукт, сможет нейросеть когда-нибудь?
0: Да в целом, да. Опять же, тогда уйдем в пищевку. Обрабатывая большое количество информации, она там прекрасно будет понимать, что, к примеру, там, тунец сочетается с кукурузой хорошо. И она будет предлагать данные варианты рендишнику. Вопрос, что ты от нее конкретно хочешь. Если ты говоришь, давай мы с тобой порассуждаем, а вот мне нужно придумать там 10 видов, то он будет тебе подбирать эту информацию с опыта, который у него внутри есть, накопленный, и самое главное, с ассортиментной базы, которая у них уже есть, предлагая новые сочетания и варианты. Не факт, что все 10 тебе понравятся. Вот, но так или иначе, что какой-то бриллиант это будет, да.
1: Давай тебя немножко пораспрашиваем, как ты сам пользуешься ИИшкой вне работы именно. Вот что, какой-нибудь классный кейс, который для тебя был таким моментом? Ага!
0: Я вообще с начала года запретил себе делать любую задачу самостоятельно. И я все делаю только с помощью ИИ. Это у меня был челлендж такой. Когда мне показали этот инструмент и как он работает еще там в прошлом году, я вообще сначала, я прошел все 5, наверное, стадий, у меня было отрицание, я сначала не поверил, но потом у меня был челлендж, и я сказал, что я никакую задачу больше не делаю сам, я делаю ее только через ИИ.
2: Кран ты дома чинишь с помощью ИИ?
0: Нет, я к своему счастью, наверное, краны дома не чиню. Так, вот, да. Но, к примеру, ВУП я пользуюсь, да, и он замеряет там мой уровень там стресса. Ага. Я эти данные просто в нейронку сделал для себя бот, и у меня высокий уровень стресса и проблемы со сном. И мне, на самом деле, за 3 месяца советы, которые дает мне нейросеть, очень сильно помогли эту историю исправить.
1: Вау, класс. Например, что советую? Какие-то базовые, типа, ложитесь спать вовремя, больше гуляйте,
2: не пейте алкоголь.
0: Он у меня автоматом сейчас стал переключать телефон со светлого режима в темный, в сон.
1: Помогает?
0: Да. И причем, когда ты, на самом деле, за час до сна, ты находишься немножко в сумерках, да, эта история очень сильно помогает.
2: А ты не боишься синдрома вот этого замыленного глаза?
0: Вы слышали про китайского фермера?
1: Да.
0: Очень уникальная история. В Китае есть замечательная нейросеть, которая для фермеров говорит ему о том, что какие гербициды применять. А

0: коллектива валидационные советы. То есть один делает, второй проверяет. Ты разделяешь ответственность внутри человека. И то есть, и когда я начинаю делать что-то с нейросети, я отправляю своему помощнику, своему специалисту, эксперту и прошу его, завалидируй, пожалуйста, все правильно. Изучи, посмотри, перепроверь, потому что действительно замыливается глаз.
1: Класс. Спасибо большое, Костя. Я, на самом деле, должен сделать маленькое объявление. Мы же уже примерно полгода делаем программу ИИ в деле, и сейчас наши коллеги из школы управления РБК запустили целый курс, который называется «Нейродоступ». Там можно посмотреть расширенные версии, можно так сказать, наших интервью с топ-менеджерами самых разных компаний от Яндекса до Норникеля, не пройти реальные управленческие практики по ИИ. У нас есть целый курс ИИ для лидера. 6 прикладных уроков, которые там уже есть, помогут снять тревогу перед ИИ и сделать первые шаги от промптов, про которые вы сегодня говорили, до, собственно, своих агентов, что, в общем, очень классно. Так что переходите, пробуйте. И мы сейчас заканчиваем этот эфир и переходим к расширенной версии тоже для школы управления.
2: Это был Константин Деревсков, основатель компании Quality Start, и это программа ИИ в деле о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме «Пионеров отечественного автомобилестроения» Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
5: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
4: Актерский ансамбль, куда входят также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
6: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Лучок.
7: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, Норку, Трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Последние подробности ключевых событий.
8: Льготные ипотеки становятся роскошью.
3: Важные заявления и оценки.
9: Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит причин для экстренного вмешательства в связи с затяжным снижением финансового рынка России.
3: Детали, ускользающие от поверхностного взгляда.
10: Лошадь – это транспорт, который вы не можете выключить. Если мы посчитаем полный пакет обслуживания, то выйдет до 200 тысяч рублей в месяц.
11: Как главное

0: Новости дня влияют на каждого из нас. Отвечаем в программе «Что это значит?» по будням с 18 до 21 на радио РБК.
1: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
0: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
0: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
2: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFORA и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно-обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Акции горнодобывающих компаний пошли в рост на фоне заявления главы Минфина Антона Силуанова в Совете Федерации, где проходили слушания по проекту бюджета. По его словам, Минфин нашел компромисс по налогу на сверхдоходы с компаниями горно-металлургического сектора. Ранее министерство предложило облагать их поставки в 30% и 20% для золота. Ежегодные поступления в бюджет при таких изменениях оценили в 200 миллиардов рублей. Россия рассчитывает полностью закрыть внутренние потребности в лимонной кислоте и начать ее экспорт в страны СНГ к 2028 году за счет выхода на полную мощность производителей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Сейчас Россия импортирует 97% лимонной кислоты из Китая. Власти Таиланда начали масштабные проверки иностранного бизнеса. Они борются с фиктивными компаниями, которые номинально оформлены на местных жителей, пишет Bloomberg. Проверки проходят в 7 провинциях страны. Полиция уже задержала более 110 человек, отмечает издание. Хуситы призвали международные авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, объявив его небезопасным. В заявлении отмечается, что небо королевства станет театром военных действий для сил мятежников в ответ на саудовскую агрессию. Ранее власти Йемена объявили о начале военной операции по освобождению столицы страны Саны от движения хуситов. Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. Меры также продолжают действовать в Краснодаре. Искусственный интеллект нужно применять для облегчения работы учителей, но нельзя сводить обучение к нажатию кнопок, отметил Владимир Путин на встрече с педагогами. Президент также поддержал идею создания в России специализированной нейросети в сфере образования. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Макси.
1: Вы слушаете радио РБК. Страховки селлеров на Озоне стали дороже. Сегодня уже в четвертый раз за два месяца произошло повышение стоимости страхования товаров на складах маркетплейса. Если в цифрах Ингосстрах списывал с продавца чуть больше 0,01%, с 5 октября ставка выросла более чем в 7 раз, до 0,08% в день. Кирилл Леонов разобрался во всех нюансах страхования на маркетплейсе.
2: В нашем эфире с объяснениями деталей выступил партнер компании «Союз страхования» Олег Ханин, и он обратил внимание, что схема исчисления страхового платежа меняется и теперь будет идти не от базовой цены товара, то есть условно от 100% стоимости, а от размера компенсации. И тут диапазон другой, от 60 до 85% стоимости товара. Так что коэффициент вырос больше, чем в 7 раз, тут факт, но стоимость страховки не настолько значительно, но все же выросла. Тем не менее, мы столкнулись с мнением, что сейчас страхование для селлеров станет неподъемным. Это позиция генерального директора издательского дома «Альпина» Алексея Ильина.
3: Повышается ставка очень сильно, на мой взгляд, до уровня запретительного. Стоимость страховки будет примерно составлять 30% от стоимости товара. За год мы должны заплатить 30% от стоимости нашего товара. Не знаю, вот много ли поставщиков «Озона» согласятся такую ставку платить. Скорее всего, мы откажемся. Сейчас поставщики, большинство, очень сильно сократили свои запасы на складах «Озона». Склады «Озона» сейчас стоят полупустые. Многие сделали так, чтобы на каждый склад был относительно небольшой риск.
2: К сожалению, да, прогнозируют селлеры рост цен. Правда, не все закладывают треть стоимости товара. В перерасчете на страховку, например, владелец косметического производства «Гельтек» Сергей Кирш оценивает увеличение всего в 1%.
4: Для нас, конечно же, это повышение не является мягким и комфортным. Для нас оно, правда, будет не в 7 раз, а примерно в 2,8 раза. Но это точно мы поймем, когда произойдет первое списание. Скорее всего, это просто будет все учтено в ценах и сработает на цене для покупателя. Но, в общем-то, бросать страхование мы не думаем, пока существуют те риски, которые есть на нашем игровом поле. Политика насчет страхования в любом случае определяется не имя компании «Ингосстрах», и, видимо, пробуют тоже сократить свои собственные риски. Живем в тех условиях, которые нам дает внешняя среда. Нравятся ли они нам? Не очень.
2: Есть и те, правда, кто даже на процент не готов в этом году повысить стоимость товаров на маркетплейсах. Генеральный директор косметического бренда из Истилапрус Ирина Амосова уперлась в ценовой потолок.
5: не столько повышение волнует, а сколько тенденция. Со 2 июля у нас уже повышался тариф 4 раза. Планировать какие-то действия, выход, развитие очень сложно, если это никак не будет реализовано с точки зрения защиты товара, просто как очередное повышение, то ничего хорошего это не приведет. Мы пока цены повышать не собираемся до конца года, поскольку просто не имеем уже запасов повышения. Спрос снижается для товаров с категории выше 1000 рублей в том диапазоне, в котором мы работаем. И для нас любые там уже проценты критичны.
2: В Озоне подчеркивают, что в отличие от страхования машины или квартиры, где вся сумма за год вносится сразу, плата за защиту товаров списывается ежедневно, и продавец может отключать или подключать страховку, когда считает нужным. Принцип простой: если день оплачен, то товары в этот день под защитой. А вот когда нужно включать страховку, вопрос открытый. Я предположу, что в пятницу 13-е или, например, каждый третий четверг месяца все селлеры обязаны включать эту функцию.
1: Сам Озон советует, чтобы не переплачивать за страховку, старайтесь не держать в логистических центрах Озон слишком много товаров. Делайте поставки чаще, но меньшими партиями, например, чтобы продукции хватало на пару недель продаж. Бразилия идет на второй тур президентских выборов, практически разделенный пополам. После подсчета почти 100% бюллетеней Флавио Болсонаро получил 47% голосов, действующий президент страны Лула да Силва 45%. Результат Болсонаро оказался значительно выше прогнозов. Большинство последних опросов давали небольшое преимущество Лула да Силва. Итоги голосования говорят о сильной поляризации бразильского общества и недовольстве внутренней политикой действующей власти, считает заведующий кафедрой американских исследований СПбГУ Виктор Хейфиц.
6: Вопрос был на этих выборах, кого больше не любят бразильцы. И у Больсонаро, и у Лулы очень высокий рейтинг отторжения. Но вот тот прогноз, который по отторжению, не по результатам выборов, давали социологи перед выбором, оправдался полностью. У Больсонаро рейтинг отторжения 45%, вот столько, собственно, и получил примерно Лула. У Лулы рейтинг отторжения 49%, столько получил Больсонаро. Кого больше не любят? Поляризация на лицо и недовольство. Во-вторых, Лула не решил экономические проблемы. Бразильцев. Он не смог справиться с дефицитом бюджета, и самое главное, правительство не говорит внятно, а что будет с этим делать. Он не смог до конца решить проблему инфляции, и это вызывает недовольство у юго-восточных штатов, где основная часть избирателей. И он не смог решить проблему организованной преступности. Ее и Больсонаро не решит, но он потом, а Лула сейчас. И возраст Лулы тоже играет против него. Ему 80 лет. Разговор про многополярность избирателей не интересует. Или хорошие отношения с США. Их интересует вопрос, как вы будете решать экономические проблемы. Вот именно этого правительство не смогло показать.
1: Флавио Болсонаро, сын бывшего президента Жаира Болсонаро, строил кампанию прежде всего на обещаниях изменить экономическую политику и усилить борьбу с преступностью. Лула да Силва признал, что рассчитывал победить уже в первом туре и теперь намерен бороться за голоса тех, кто не пришел на участки. Явка составила около 79%, голосование

0: пропустили больше 33 миллионов избирателей. Победителя президентских выборов в Бразилии определят во втором туре. Он пройдет 25 октября. Через минуту из Бразилии переместимся во Францию. Оставайтесь на нашей частоте.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
2: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
0: Итак, во Франции хотят ввести коллективную ответственность за участие в массовых беспорядках. 27 октября правительство представит в Сенате законопроект, по которому отвечать за ущерб смогут не только те, кто лично громил или поджигал имущество, но и другие участники агрессивной группы, если они не разошлись после предупреждения полиции. Об этом заявил официальный представитель правительства Мод Брижон. Инициатива появилась на фоне продолжающихся протестов школьников. По данным Минобразования Франции, нарушена работа более 1000 учебных заведений, 24 школы разгромлены, ранения получили 78 работников системы образования. Выходить на улицы Парижа сейчас в целом безопасно, однако в эпицентрах беспорядков можно столкнуться с жесткими действиями силовиков и агрессией со стороны протестующих, рассказал студент из Парижа Роман Гинко.
3: В Париже и по всей Франции сейчас проходят протесты, в которых активно участвуют школьники и студенты. Они выходят на улицы и блокируют входы в учебные заведения. Такие акции идут не только в столице, но и во многих провинциальных городах, и это касается также остальных крупных городов во Франции. Главная причина — недовольство состоянием системы образования. Учащиеся говорят о нехватке финансирования, проблемах с инфраструктурой, вроде плесени в классах. Речь идет о переполненных группах, дефиците преподавателей и административного персонала в том числе. Также о том, что они чувствуют себя неподготовленными к экзаменам. Что касается родителей, то они, как правило, не одобряют подобные радикальные формы протеста и то, что дети пропускают занятия. Хотя причины их беспокойства за образование они разделяют. К протестам также подключаются пожарные, желтые жилеты, все больше и больше народу. На улицах в целом не опасно, если просто вот наблюдать за происходящим со стороны. Однако ситуация накаляется, когда начинаются столкновения, полиция действует очень жестко, стягивает силы, и вообще находиться в эпицентре или вести себя агрессивно рискованно.
0: Вместе со студентами и старшеклассниками бастуют и сотрудники учебных заведений. Например, работники школьных столовых, рассказала жительница пригорода Парижа Анастасия Третьяк. По ее словам, даже такая локальная акция влияет на жизнь целых семей.
4: У нас во всех школах тоже прошли эти протесты 28 числа. Был протест, что они не вышли на работу, видимо, свое добиваясь. Как это происходит? Ты получаешь официальное оповещение от мэрии городка своего. Такая прям рутина раз в месяц примерно такое происходит. И что-нибудь пишут обычно. Либо школа сегодня не работает, либо работает ограниченно. В этот раз было, что не работает в обед. Мы забирали детей из школы в 12, приводили в 2, чтобы они пообедали дома и продолжили учиться. У тебя люди, вот они взяли такие, не вышли на работу, и у тебя вся система встала. У тебя сколько людей отпросится со своих работ, чтобы забрать ребенка в 12 домой и привести его в 2? То есть это на скольких производствах, компаниях. У тебя день наполовину оборвется, то есть будет неудобно, и как бы все будут понимать, что все в безвыходном положении. То есть не понравится никому. Вот она наглядная история, как работает система. У тебя просто работники столовой не вышли на работу сегодня, потому что они пытаются там обратить на себя внимание, свои права и форсировать достижение своих целей.
0: С начала протестов во Франции задержали более 5000 человек. По данным властей, около 90% из них несовершеннолетние. При этом правительство уже пошло на некоторые уступки. 1 октября министр образования Эдуар Жефере объявил об отмене регистрационных сборов, которые с 2027 года планировали взимать со студентов, обучающихся не за счет бюджета. Владимир Путин поддержал идею создать единую платформу с нейросетью в сфере образования. Об этом президент сказал во время встречи по видеосвязи с российскими учителями. Нам нужно иметь единую платформу, единую сеть, которая бы объединила все. И единые программы, и единые учебники, и помогала бы учителю самому ориентироваться во всем этом многообразии, сказал он. При этом президент отметил, что если использование искусственного интеллекта сводится только к тому, чтобы учащийся нажимал кнопку для правильного ответа, то это приведет к неблагоприятному и опасному результату. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы ребенок тренировал свои возможности, а для этого его нужно заинтересовывать в работе над решением конкретной задачи. Нужно, чтобы у ребенка интерес возник к тому, что он сделает сам лично, подчеркнул президент на встрече с учителями. Далее корпоративные новости в студии Ася Касьянова.
1: О чем говорят отрасли?
5: В России создано объединение производителей бриллиантов, пишет ТАСС. Новая ассоциация должна сформировать единые стандарты качества и прозрачности для отрасли. Президент структуры Григорий Рапопорт заявил о планах защищать интересы рынка и повышать доверие инвесторов. В Минфине России поддержали эту инициативу. Ведомство ожидает роста прозрачности сделок и укрепления позиций российских огранщиков в мире.
1: Технологии.
5: Сбер подал заявление в ЦБ для получения статуса цифрового депозитария. Запуск первых продуктов может состояться уже в декабре, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сегодня о подаче документов для допуска к работе на крипторынке также сообщили в группе Т-технологии.
1: Туризм.
5: На Wildberries запустили продажу динамических туров по России. Турист сам выбирает направление и даты, вариант перелета и проживания, то есть настраивает отдых под себя. При этом получает гарантии туроператора, сообщили в пресс-службе РВБ. Там также подчеркнули, что динамическое пакетирование позволяет охватывать и те направления, куда классические туроператоры не всегда формируют готовые турпакеты.
1: Промышленность.
5: Отменить льготу по НДС на деликатесы вроде устрицы, лобстеров призвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она указала, что сейчас для омаров, лангустинов и других премиальных морепродуктов действует сниженная ставка налога 10% вместо стандартных 22%. По ее словам, ликвидация этой преференции обеспечит бюджету дополнительные 6 миллиардов рублей в год.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: Вы слушаете радио РБК. Минсельхоз планирует в конце октября начать закупать зерно в Государственный интервенционный фонд. А об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут. Всего государство рассчитывает закупить до 3 миллионов тонн зерна. Сейчас Минсельхоз подбирает элеваторы для его хранения, пока собственники готовы предоставить мощности на 1 миллион 300 тысяч тонн. Ведомство проведет еще один конкурс, чтобы увеличить объем хранения до необходимых 3 миллионов тонн. Также предстоит выбрать банк, через который будут проходить закупки. Зерновые интервенции государство проводит для стабилизации цен на рынке. Зерно закупают в фонд при снижении цен и при необходимости продают из запасов этого фонда все оставшееся зерно. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за создание оптогенетики, метода, который позволяет управлять активностью нервных клеток с помощью света. Лауреатами стали нейробиолог Карл Дайсерот, биохимик Петер Хегеман и биофизик Георг Нагель. Их открытие дали ученым возможность точечно активировать определенные нейроны и наблюдать за работой мозга. Почему это стало прорывом для нейробиологии, объяснила директор Института биологии и биомедицины Нижегородского университета имени Лобачевского Мария Ведунова.
6: Это действительно такие очень уникальные исследования, которые были сделаны уже давно. Ученые смогли особый тип ионных каналов, которые свойственны водорослям, они открываются, когда на них светишь светом определенной длины волны, перенести в нейроны млекопитающих. То есть мы привыкли, что у нас ионные каналы, которые ответственны за передачу сигнала, за хранение информации, за то, что нейроны возбуждаются, делают это под действием разных химических или электрических сигналов, а это дало уникальную возможность буквально как нам хочется активировать определенные группы нейронов и изучать вот эту самую сложную структуру головной мозг млекопитающих. Самое главное в этом открытии слово «опта». То есть это активация нейронов за счет цвета. Ну, вообще наши нейроны никогда свет не видят, это нормально, они у нас там под черепной коробкой. Но оказалось, что если мы немножечко модифицируем геном, не наш с вами, а геном млекопитающих, про наш с вами это гораздо-гораздо позже началось, можно определенные нейроны активировать конкретный нейрон и

0: видеть, как активация этого нейрона действует на работу всего мозга. Это действительно было прорывное открытие. Потом было доказано столько разных интересных механизмов работы мозга в абсолютно разных областях. И вот уже потом на основе этой технологии начали понемножечку разрабатывать технологии лечения и коррекции очень тяжелых заболеваний.
1: Завтра, 6 октября, объявят лауреатов Нобелевской премии по физике. Напомню, за что борются. Золотая медаль из 18-каратного золота весит 196 граммов. На лицевой стороне изображен Альфред Нобель, а дизайн оборотной стороны зависит от присуждающей организации. Денежный приз в сентябре этого года проиндексировали. Теперь он составит 1 200 000 долларов в переводе по курсу шведской кроны. На такие деньги много не купишь, считает заслуженный профессор Сколтеха, профессор Российской академии наук, член Европейской академии Артем Аганов.
2: С одной стороны, объем денежного приза имеет символическую важность. Если вы даете человеку почетную грамоту и больше ничего, то никто к такой еще премии по-настоящему серьезно относиться не будет. Ну, к слову, учитывая, что обычно Нобелевская премия делится между двумя, а чаще даже тремя людьми, в результате получается не так уж много. Тем не менее, это и немало. С другой стороны, для жизни на Западе эта сумма не огромная. Скажем, 500 000, стоимость небольшого дома где-нибудь в Америке. А в Европе даже небольшой дом вы не купите. Вам потребуется уже что-то ближе к 1,5 миллиона. Это не то чтобы деньги, на которые ты будешь жить весь остаток жизни. Ну, ничего подобного.
1: Нобелевская неделя, напомню, продлится до 12 октября. Церемонии вручения премии пройдут 10 декабря в годовщину смерти основателя премии, шведского изобретателя Альфреда Нобеля. Гонщик «Формулы-1» пересел с машины на велосипед. Главный тренер сборной Франции рассказал о том, почему победа не всегда самая важная в футболе, а континентальная хоккейная лига назвала лауреатов прошедшей игровой недели. Егор Белов расскажет подробности.
3: Спорт на РБК. Игроки сборной России по футболу прилетели в Нижний Новгород, где завтра встретятся в товарищеском матче с национальной командой Нигерии. «Привет, столица закатов», сказано в сообщении пресс-службы российской сборной. Осенью этого года россияне уже провели два матча. Оба выиграли 2-0 с Ираном и 6-0 с Намибией. На этот раз сборной предстоит матч с Нигерией, которая приехала в Россию без своих ключевых футболистов – Виктора Осимина и Адемолы Лукмана. Сегодня у россиян по плану предыгровая тренировка на стадионе Нижний Новгород. Ну а сам матч начнется завтра в 19:00 по московскому времени. Россия и Нигерия уже встречались в июне 2025 года. Тогда команды сыграли в ничью 1-1. Перед завтрашней игрой у россиян за плечами уверенный домашний сбор и две победы. А вот у Нигерии поражение от Гвинеи-Бисау и заметно обновленная заявка. Сборная Франции принимает Бельгию в матче Лиги наций. Поединок состоится вечером 5 октября. Новый главный тренер французов Зинедин Зидан провел уже три матча во главе команды. Трехцветные победили Турцию и Бельгию и сыграли в ничью с Италией. Теперь сборной Франции вновь предстоит матч с командой Марка Ван Боммела. Зидан накануне встречи заявил, результат игры важен, но есть и другие задачи.
4: Мы всегда хотим побеждать. Нам нужно быть конкурентоспособными. И завтра мы выйдем на поле с мыслями о победе. Но это не самое главное. Мы должны хорошо подготовиться к игре. Постараемся чувствовать себя комфортно на футбольном поле. Пока нам это удается. Я очень доволен настроем команды, и для меня это самое важное.
3: Вместо гоночного болида – велосипед. Финн Валтери Боттас, выступающий за команду «Формула-1» «Кадиллак», добирается до Гран-при Сингапура из Малайзии на велосипеде. Информацию в соцсетях подтвердил сам гонщик. Боттас увлекается велоспортом и часто устраивает длительные велопробеги. На этот раз ему предстоит преодолеть примерно 500 километров. По состоянию на 5 октября он проехал 57 километров. Этап «Формулы-1» в Сингапуре стартует 9 октября со свободных практик. На прошедшем Гран-при в Малайзии Боттас сошел с дистанции на 8-м круге гонки. В интернете теперь шутят, что Финн на велосипеде доберется до нужного места быстрее, чем на Кадиллаке. Усман Нурмагомедов еще не договорился с UFC о контракте. Об этом рассказал тренер российского бойца Хавьер Мендес. Его слова приводит Матч ТВ. Мендес заявил, что контракт Нурмагомедова с промоушеном PFL действует до конца октября, и лишь по истечении срока контракта боец сможет объявить, с кем будет работать дальше. Усман – двоюродный брат

0: экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Континентальная хоккейная лига определила лауреатов четвертой игровой недели нового сезона. Лучших из лучших называют эксперты КХЛ, которые ориентируются на статистических показателях хоккеистов и важности игровых действий в том или ином эпизоде. Лучшим вратарем недели впервые в карьере признан Александр Смолин из «Металлурга», одержавший две победы в двух матчах – 5-1 с «Авангардом» и 2-0 со «Спартаком». Лучшим защитником стал Логан Дэй из «Бориса». В трех матчах чемпионата американец сделал 6 голевых передач. Нападающим недели признан Сергей Плотников из ЦСКА. В двух играх он набрал 5 очков за результативность, 2 гола и 3 передачи. Награду лучшему новичку отправят Максиму Загребину из Салавата Юлаева. На счету форварда 2 голевые передачи в трех матчах недели.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент в России по итогам трех кварталов 2026 года составил 840 миллиардов рублей. Это всего на 1% ниже, чем год назад. Такие данные приводит компания Nicolers. При этом почти треть всех вложений, 27%, пришлась на так называемые стрессовые сделки. Это продажи через аукционы, реализация имущества для погашения кредитов и выкуп конфискованных активов. Если говорить о чистой коммерческой недвижимости без учета земельных участков, то сюда вложили 559 миллиардов рублей. Всего на 2,5% меньше, чем год назад. Причем только за третий квартал объем инвестиций составил 241 миллиард. Это в 2,5 раза больше, чем во втором квартале, и на 8% выше прошлогоднего уровня. Лидером по объему вложений остаются офисы. На них пришлось 37% всех инвестиций – 208 миллиардов рублей. Интересно, что больше половины этих денег поступило от закрытых паевых фондов. Причем офисная недвижимость впервые обошла склады в структуре вложения фондов. Раньше лидировал именно складской сегмент. Сама же складская недвижимость заняла второе место – 33% или 184 миллиарда рублей. Рост почти вдвое обеспечила как раз та крупная сделка по продаже портфеля бывших иностранных активов. На третьем месте торговая недвижимость – 115 миллиардов рублей. Рост почти на 30%. Здесь крупнейшей сделкой стало приобретение двух торговых центров в Челябинске. А вот гостиничный сегмент просел сильнее всего – минус 41% к прошлому году. Инвесторы стали осторожнее. У отелей самые короткие сроки размещения и высокая доля операционных расходов, что повышает риски. География вложений традиционно смещена в столицу. 78% инвестиций пришлось на Москву и область. Но Санкт-Петербург показал впечатляющий рост – плюс 54%. Отдельно стоит отметить, что частные инвесторы нарастили свои портфели на 40%, обеспечив треть всех вложений. Основной интерес – торговля и офисы. Что касается земельных участков под девелопмент, сюда направили 281 миллиард рублей. Почти 90% этих денег пойдут под жилищное строительство. Только в Москве и области на купленных площадках планируется возвести более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.
3: Ура 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: 450 миллионов 300 тысяч долларов. Это рекорд публично подтвержденной продажи картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира».
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, но, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
1: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции и на бирже тоже. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников. И вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5:35 вечера с новостями Ася Касьянова. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС в отношении компании «Русал» о необходимости снизить внутренние цены на алюминий, сообщают источники РБК. В антимонопольной службе заявили о несогласии с вердиктом и пообещали оспорить его в апелляции. В июле ведомство обвинило производителя в завышении цен для российских заводов из-за привязки формулы к европейским индикаторам на фоне переориентации экспорта в Азию. Прокуратура подала иск к бывшему мэру Липецка Роману Ченцову, а также к его жене, матери и тестю, также сообщают источники РБК. Надзорный орган хочет конфисковать у семьи экс-чиновника жилой дом, квартиры и несколько автомобилей. Кроме того, прокуроры требуют официально изменить причину его увольнения вместо отставки, по собственному желанию прописать утрату доверия из-за коррупции. Ченцов ушел в отставку в феврале, тогда он объяснил этот шаг семейными обстоятельствами. Доля нефтегазовых доходов в бюджет России в 2027-2029 годах не превысит 17%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета на 3 года. По его словам, зависимость бюджета от конъюнктуры снижается. С 1 сентября по 5 октября в сторону московского региона летело почти 10 тысяч дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть беспилотников нейтрализована на дальних рубежах. Теннисиста Даниила Медведева сняли с матча против Новака Джоковича в полуфинале турнира в Пекине. Ему присудили поражение. СМИ пишут, что пятая ракетка мира во время матча полуфинала попал мячом в зрителя. Больше новостей на сайте РБК.

17:03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. И если кратко, то индекс Московской биржи сегодня продолжает движение вверх. И на данный момент фиксируем 2312 пунктов. Что касается курса валют, то по юаню 12.70 рублей к данной минуте. На межбанке американская валюта торгуется на отметке 85.29, европейская 95.48. И везде тенденция ослабления рубля. Дефицит бюджета находится на безопасном

0: уровне это около 2% ВВП, размер госдолга сохраняется под контролем. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По словам Силуанова, проект бюджета на ближайшую трехлетку устойчив к любым сценариям. Документ снижает влияние на денежное предложение. За слушаниями, посвященными проекту бюджета России, следил корреспондент РБК Владимир Сераухов.
1: Сегодня в Совете Федерации нулевое чтение, то есть первое публичное обсуждение параметров бюджета. Его участники признают документ сбалансированным, и, в общем-то, параметрам бюджета вопросов не возникает. Но вот что касается как раз налогообложения, тут есть и вопросы, и предложения. Ну, например, глава Красноярского края обратил внимание на уплату и распределение налогов на деятельность маркетплейсов. Дело в том, что в том числе и налоги на прибыль уходят в регионы, где зарегистрированы продавцы, а вот регионы, в которых как раз-таки находятся покупатели, товаров, они этих дополнительных доходов не получают. Я, по мнению губернатора Красноярского края, активность потребителей могла бы влиять на развитие логистической инфраструктуры этих регионов. Также поступило предложение увеличить ставки налогообложения на земли, которые на бумаге участвуют в хозяйственной деятельности, в хозяйственном обороте, а по факту просто простаивают. Вообще, до настройки налогообложения Минфин уделяет очень много внимания. Вот сегодня в своем таком подробном обстоятельном докладе Антон Силуанов остановился на этом отдельно.
2: Меры по единообразному налогообложению пассивных доходов. Ставку НДФЛ предлагается установить от размера дохода, а не от способа источника его получения. Соответствует принципу справедливости, согласно которому вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Кроме того, в рамках налогообложения пассивных доходов сохраняются необлагаемый порог со вкладов 1 000 000 рублей, скорректированный на ставку Центрального банка. Таким образом, льгота для малых вкладов сохранится. Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ коснется не более 6% граждан. Также предлагается установить для паевых инвестиционных фондов обязанности для уплаты налога на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%. При этом в момент выплаты доходов пайщиков уплаченный налог будет засчитываться.
1: Сегодня в Совете Федерации очень представительная аудитория, и представители Центробанка, Федеральной налоговой службы, Счетной палаты, главы регионов здесь. Я вот в фойе встретил президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Он говорит, что бизнесмены тоже готовы внести свою лепту в пополнение казны, в оптимизацию расходной части бюджета. Он отдельно остановился на том, что нужно сохранять инструменты стимулирования инвестиционного цикла. Об этом в последнее время много говорит и президент Владимир Путин. Вот Александр Шохин тоже высказал предложение, связанное со стимулированием инвестиций.
3: Мы хотели бы, чтобы это было не ручное управление, чтобы не чиновники решали, какие проекты запускать, и чтобы этот вопрос решался вместе с бизнесом. И самое главное, что здесь нужно сохранить такие механизмы, налоговые механизмы стимулирования инвестиций, как федеральный инвестиционный налоговый вычет, инвестиционный налоговый вычет региональный, в том числе и возможности регионов и инвесторов как бы обнулять, в том числе и федеральную часть налога на прибыль.
1: Я напомню, что бюджет на ближайшие 3 года только начинают обсуждать в парламенте. Сегодня Верхняя палата, также будет очень подробное обсуждение в Государственной Думе. И вот как раз сейчас хочу сказать, что обсуждение в Совете Федерации уже закончилось.
0: Это был корреспондент РБК Владимир Сераухов о главных заявлениях на парламентских слушаниях в Совете Федерации. И поступила новость о том, что президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ уже опубликован на портале Кремля. Можете ознакомиться. Ну а далее в нашем эфире буквально через пару минут программа «День главный». Инфляция ускоряется, а прогнозы по рублю становятся менее оптимистичными. Что делать инвестору? Как раз обсуждение этой темы в программе «Не пропустите» через 2 минуты с директором управляющей компании «Ингострах инвестиции» Романом Семенихиным.
4: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.

0: ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Центр событий.
4: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.

0: Все-таки главное.
1: В пять раз 7 октября вырастут покупки валюты в рамках бюджетного правила. Аж до 12 миллиардов рублей в день. Об этом сообщили нам власти финансовые. А вы сейчас смотрите и слушаете программу «Рынки» в студии Данил Бабич. О самом главном с Александрой Панфиловой. И с нашим сегодняшним гостем, генеральным директором УК «Ингосстрах Инвестиции» Романом Семенихиным. Роман, приветствую вас, спасибо, что с нами.
2: Добрый вечер.
1: Саша, расскажи, что происходит на рынках, как на эту новость отреагировал рубль и что еще интересного?
3: Да, рубль отреагировал эмоционально в моменте, юань и доллар на межбанке растут, но начну я с рынка акций, потому что тут тоже заметные движения сегодня происходят. Индекс Мосбиржи преодолел отметку 2300 пунктов, психологически важная отметка, вот ходим вокруг нее. А прямо сейчас индикатор продолжает ее удерживать, рост на 1.5%, 2313 пунктов прямо сейчас. А почти все голубые фишки торгуются сегодня в зеленой зоне, вот тяжеловесные бумаги Сбера прибавляют почти 2%, вышли из красной зоны бумаги норильского никеля, они сейчас растут на 0.5%, ну чуть больше, на 4% растут акции Селикдара, на 2,5% Полюса, на 2% Русала. Поводом для всего этого стали слова Антона Силуанова о том, что Минфин и бизнес нашли компромисс по налогу на сверхдоходы с компаниями горно-металлургического сектора. Ну а в лидерах падения обыкновенные акции банка Санкт-Петербург минус 8%. Они в субботу очистились от дивидендов за первое полугодие. И также на 3% с небольшим падают акции самолета. Снижение началось после того, как застройщик запросил реестр держателей облигаций. В компании заявили, что это обычная практика, и запрашивают они эту информацию каждый месяц. Ну и закончу все-таки валютным рынком. Юань на Мосбирже прибавляет более 1.5%, 12 рублей 70 копеек, торгуется китайская валюта. Вот ты уже сказал о том, что Минфин нарастит объем покупки в 5 раз. Добавлю только, что с учетом продаж Центробанка, нетто покупки валюты со стороны денежных властей вырастут более чем в 6 раз. Составят они 12,12 миллиарда рублей.
1: 5 раз или 6 раз. Ну, неважно. Главное, что вырастут в разы, и, безусловно, это повлияет конъюнктурно на валютный рынок. Напоминаю, что наш гость сегодня в студии у нас генеральный директор УК «Ингосстрах Инвестиций» Роман Семенихин. Роман, к вам обращаюсь с таким вопросом. Ну, насколько важно вообще бюджетное правило и покупки в рамках его валюты Минфина? Потому что, ну, в принципе, все понимают, что эти покупки кумулятивно, они большие, но так-то не очень, наверное, все-таки.
2: Но здесь давайте, наверное, вернемся к истории о том, что бюджетное правило и изменение его, эта тема активно обсуждалась в начале этого года, но Минфин тогда занимал позицию, что в 2026 году цену отсечения изменять не будем. Мы видим, что цена отсечения $50 будет действовать.

0: действует с 1 января 2027 года. Поэтому до конца этого года, в моем понимании, мы живем по старым правилам. И сегодняшнее движение по валюте – это не сколько цена отсечения новой 50 долларов, как изменение объема покупок, которое будет в октябре.
1: Ну, когда мы говорим про объем покупок, мы понимаем, что это все вещь сложно прогнозируемая в последнее время. Но раньше они особо на рынок валютный не влияли. И валютный рынок сейчас изменился, и поэтому они влияют.
0: Здесь, наверное, можно поставить пока знак вопроса, потому что и Минфин, и ЦБ всегда говорили о том, что покупка или продажа валюты в рамках бюджетного правила не оказывает существенного влияния на курс, поскольку мы либо выкупаем избыток валюты, который приходит от повышенных цен на нефть, либо финансируем, когда продаем валюту, когда цена на нефть ниже там, цены отсечения. Поэтому, исходя из этой логики, резонно предположить, что особого влияния быть не должно. Но сейчас мы понимаем, что история с бензином, история с ремонтом НПЗ – это те новые вводные, которые появились там, в последний месяц. И вот какое-то влияние, наверное, они точно оказывают, масштаб которого оценить пока не всем аналитикам получается в одинаково успешно. И я, когда сегодня готовился к эфиру, я с несколькими поговорил, и мнения пока разделились. Мы видим, что есть взгляды о том, что курс краткосрочно может укрепиться, ну, в плане вернуться туда ближе к 80. Есть долларовые оптимисты, которые говорят 90+, мы сейчас очень быстро туда придем. Поэтому здесь может быть еще момент каникул китайских. Это неделя выходная в Китае, поэтому с ликвидностью юаневой могут быть какие-то сложности, а могут и не быть, если уже все заведено в наш периметр и есть что продавать. Поэтому я бы взял до конца недели временно посмотреть, куда эта история развернется. Сейчас все осмыслят, посчитают модели, у кого что будет получаться. Я думаю, сегодняшняя эмоциональная реакция, она как-то стабилизируется.
1: Ну, как эмоционально? Мы видели и поэмоциональнее. Все, в принципе, нормально. Вы знаете что? Я сейчас специалиста по валютам к нам подключу. В нашем эфире стратег по рынкам валют и процентных ставок Сбер, CIB, Юрий Попов. Юрий, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Юрий, давайте так, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию на валютном рынке после той новой информации, которая сегодня поступила. Ну, наверное, это ожидаемо было, что Минфин увеличит в рамках бюджетного правила покупки валюты.
2: Да, это было ожидаемо, мы примерно столько и ждали. Вот. Но похоже, что в моменте есть сильный спекулятивный спрос на валюту. А может быть, плюс сейчас китайские праздники.
1: Да, как раз с языка у меня сняли этот вопрос. У нас два таких периода, когда китайские праздники. Ну, первый мы знаем, это китайский Новый год, и к нему уже вроде как научились готовиться, и сейчас это там неделя или сколько там независимости Китая, тоже забыл, как праздник называется, но понятно, о чем речь. Тоже китайцы долгое время не работают. Насколько этот фактор для всех тоже неожиданность?
2: Ну, естественно, все знают, что Китай в эти дни не работает, просто рынок может быть менее ликвидным. Соответственно, после их окончания, в конце этой недели, ликвидность восстановится, и действительно, как сказал коллега, посмотрим, куда двинется рынок.
1: Юрий, хорошо, говорите, посмотрим, куда двинется рынок. Какие ожидания у вас от курса рубля на обозримую перспективу там, до конца года и 2027 год?
2: Ну, я вообще считаю, что на бюджетное правило нельзя смотреть в отрыве от цены на нефть и шире от экспорта. Экспорт у нас должен очень сильно вырасти. По моим оценкам, может вообще достичь 50 миллиардов долларов в месяц. В среднем в мае-июле он был где-то 44. То есть рост намного больше, чем рост покупок валюты. И я пока допускаю, что мы, наоборот, увидим укрепление рубля, ну, как минимум, к 80 за доллар и 12 за юань. Это в ближайшие месяц-два.
1: Угу. Значит, вы относитесь к лагерю рублевых оптимистов.

0: Саш, к тебе обращаюсь с вопросом. Юля, вы с нами оставайтесь, никуда не пропадайте. Саша, что наши зрители и наши слушатели, наша аудитория думает по поводу рубля? Мы делали опрос, и что он показал?
1: Да, но я еще призываю наших текущих слушателей писать нам в Телеграм, Радио РБК.
0: И зрители тоже. Слушай, я все время путаюсь, уже зрители, слушатели, наша аудитория.
1: Все пишите,
0: да.
1: В Телеграм, Радио РБК найти можно, забив просто эти три слова в поисковую строку. Вот чего от рубля ждете вы, такого там укрепления, может быть, как Юрий, или ослабления, и закупаете ли вы сейчас валютой? Ну вот мы спросили читателей телеграм-канала «Сам ты инвестор», есть ли валютные инструменты в их портфеле. 45%, то есть большая часть, проголосовала за то, что у них нет никакой позиции в валюте. 36% еще они держат валютные облигации, и 19% покупают валюту напрямую. Ну то есть все-таки валютная позиция у большинства в каком-то виде присутствует. Давай у Романа сначала спросим, мне вот интересно, правильно ли делают наши зрители, читатели канала, что имеют позицию в валюте, в том числе в валютных облигациях.
0: А как управляющая компания «Ингосстрах инвестиции» хеджирует валютные риски?
2: Ну, время покажет, правильно ли делают слушатели и читатели.
1: И зрители.
0: Роман уклончиво отвечает.
2: Удерживает, но если мы вернемся к тому, что делаем мы, считаем, что сейчас время для покупок, наверное, еще не наступило. То есть мы все-таки думаем, что те высокие цены на нефть, которые были последние месяцы и которые, вероятно, сохранятся в обозримом будущем, они все-таки поддержку рублю окажут. Поэтому я склонен согласиться, что нас может ждать поход на 80, ну а дальше уже по новому...
1: На нефть.
2: На 80 по рублю, ну по доллару. И дальше уже на 90 при новом бюджетном правиле с 50-долларовым отсечением. Поэтому я бы сейчас позицию не наращивал, а мы даже вот сегодня немножко продали.
0: Ну, вот смотрите, Роман, такое уточнение. Когда мы говорим о том, что нужно хеджировать валютные риски, а если колебания курса валюты в течение года всего лишь несколько процентов, хеджирование же это дорогое удовольствие, оно может стоить денег. И диверсификация тоже не бесплатная, ну, как минимум. Если мы диверсифицируемся, скажем, в облигации юаневые, ну, там разница между рублевыми и юаневыми облигациями, ну, почти процентов 10. То есть мы теряем 5%. В любом случае, стоит ли оно того?
2: Да, здесь, как показала практика последних 2 лет, те инвесторы, которые выбирали валюту, они проиграли тем, кто сидел в рубле. И дальше вопрос некого горизонта. Если мы все-таки долгосрочно смотрим, то базово валютная или рублевая доходность, они в какой-то точке сходятся. Например, неважно, в какой валюте сидите, если вы сидите там долгий период времени. Но на горизонте там 1 год, возможно, сейчас частному инвестору и не стоит пытаться играть с валютными рисками, а получать 15-16-17% в качественных долговых бумагах, облигациях и не переживать на тему валютных историй.
0: Мы совсем забыли, с нами на связи по-прежнему стратег по рынкам валюты процентных ставок Сбер CIB Юрий Попов. Юрий, извините, что оставили вас без внимания, но вы возвращаетесь к нам. Хочу спросить у вас вот такой же вопрос, который только что задавал Роману, по поводу того, стоит ли овчинка выделки, надо ли хеджировать валютные риски в данной ситуации, потому что вроде как валютный рынок успокоился более-менее, и насколько валютные риски остаются серьезными. С другой стороны, кто-то скажет, валютные риски возникают, когда у вас валюта в портфеле.
3: Я в целом согласен с Романом. Я думаю, все очень сильно зависит от точки входа. Да, то есть вот сейчас, когда рубль 85, мне кажется, нет смысла это делать. Но если действительно так случится, что рубль укрепится до 80 или, может быть, даже ниже, то там я бы задумался.
0: Давайте еще немножко про проценты поговорим и процентные риски. Сегодня выступал опять Алексей Заботкин и опять сказал, все нормально, успокойтесь, выдыхайте. Наш прогноз, судя по всему, останется в силе. Бюджет не столь проинфляционен, как опасались. 10,5-12,5% ключевая ставка в среднем в следующем году. Можно ли доверять в этом плане вот таким заявлениям, потому что они могут быть у ЦБ противоречивыми? Что ждать от ЦБ 23 октября, что вы ждете до конца года и на следующий год по ключу?

0: Попов, стратег по рынкам валюты и процентных ставок Сбер CIB Investment Research, был с нами на прямой связи. Ну что ж, специалиста мы выслушали. И теперь, Роман, что делать в плане процентного риска, в плане процентных ставок? Мы знаем, что ставки по ОФЗ, доходности, это длинные бумаги, зашкаливают 17%. Такие доходности были тогда, когда ключ был 20-21. И сейчас понятно, что, наверное, у вас, как у управляющей компании «Ингустрах», ОФЗ в портфеле достаточно. Что же касается процентного риска, как с этим быть?
1: А можно все-таки, да, позволю вернуться еще к валюте? Вот давайте вспомним полгода назад, когда курс был 72, и как сильно переживали, что он может уйти на 60. Какие были валютные риски.
0: Кто переживал?
1: Многие переживали, да.
0: А зря.
1: Вот. И теперь вот возникает вопрос, что принципиально изменилось, почему мы теперь по 85 начинаем покупать массово. Это я к тому, что истории с валютой, к ним надо подходить достаточно аккуратно. И вот в эти... Давайте вспомним, что было там полгода назад. Что касается процентных рисков, то... Мы видим, что доходности сегодня по длинным бумагам уже там 16,78, 78 было, когда я выходил из офиса. И опять вспоминается, 13%, 14%, 15%, вот надо покупать, вот уже самое время, вот 16,78.
0: С плечом,
1: да, причем когда ключевая ставка была выше доходности длинных. Сейчас мы видим, что ключевая 14, здесь премия уже там 2-2,5% по длинным выпускам, и покупатели пока не находятся. Но, наверное, есть какая-то фундаментальная причина, либо те, кто были с плечом, сейчас пытаются продать и сократить позиции, либо просто рынок затаился и ждет. Тот навес, который возникает, исходя из новых объема, из новых объемов заимствований на следующий год, он весьма и весьма существенный. Мы знаем, что Минфин любит занимать фиксированными бумагами. И флоутеры он выпускает только когда спроса на фиксированные нет. Ну, плюс-минус.
0: Но флоутеры по-жесткому там по триллиону идут.
1: Сразу. Да. Поэтому рынок предполагает, видимо, что у нас длинных бумаг время покупки еще есть. До конца этого года, следующий год. Вопрос, заходить по ним 16,78, 18, 17, 18, здесь уже дело каждого управляющего.
2: Но все-таки, учитывая этот навес, который мы ожидаем, может быть, подождать и найти более удачный момент для того, чтобы войти в ОФЗ?
1: Мне доходность 16,8 нравится.
0: Мне тоже хорошая доходность, Саш. Зачем тебе чего-то ждать, если ты предполагаешь, что у тебя вдруг упало наследство, ты сразу все хочешь в ОФЗ? И только в этом случае, наверное, нужно раздумывать. У тебя же деньги постоянно приходят с купонов, и ты постоянно их реинвестируешь в те же самые ОФЗ. Почему нет?
1: Возможно ли доходность по длинным бумагам какая-то краткосрочная, что они уйдут на 17-18? Да, возможно. Но вы должны понимать, сколько это будет там переоценка. Ну и насколько вы готовы.
0: Мне кажется, мы говорим о каких-то таких вот пустяковых делах, там 17-18, какая разница. Вопрос в другом. Минфину сложно привлекать сейчас средства. Может быть, он пойдет на выпуск каких-то новых бумаг со временем, там, в следующем году. Вот посмотрите, базовые бумаги для того же там федерального казначейства США, мы на них, конечно, многие смотрят, да, что они делают. У них краткосрочные бумаги, там, десятилетки, двухлетки, это вот бенчмарки, а есть еще вексели, это то, что до года. Может ли Минфин сейчас, как, извините, так, перейти в бумаги короткого конца, например, двухлетки побольше имитировать, потому что на них, помнится, спрос был, но на более короткие бумаги проблем с размещением у Минфина вообще не было.
1: Это очень правильный вопрос. Этот вопрос неоднократно рынком задавался Минфину, на что всегда получали однозначный ответ. Нет, не планируем, поскольку создавать и брать процентный риск высокий на Минфин коллеги пока не готовы.
0: Фантомные пули 98-го года?
1: Да, поэтому, исходя из этой предпосылки, я рискну предположить, что новых коротких бумаг мы в ближайшее время от Минфина в массовом объеме не увидим.
0: Ну, смотрите, такая ситуация, вот когда бумаги корпоративные, хороших эмитентов, надежных, они доходность дают существенно ниже, чем бумаги по ФЗ. Это нормальная ситуация с учетом того, что дюрация разная.
1: Да, здесь надо сравнивать, естественно, годовые бумаги корпоративные, годовые Минфин.

0: Минфина, а годовые бумаги Минфина, они не сильно отличаются от ключевой ставки пока, да.
1: Ну, в общем, да. И здесь, как бы, я хочу сказать, что мы обсудили основные моменты касательно новостей, которые только что пришли, это и заявление ЦБ, это и, конечно же, параметры покупки валюты Минфина на ближайший месяц, 7 октября, напоминаю, они увеличатся в 5-6 раз до 12 с лишним миллиардов рублей в день. Ну, а сейчас мы прерываемся, потому что в эфире новости.
2: В 17:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Владимир Путин назначил Александра Шохина бизнес-омбудсменом России. Указ опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение и финансирование из бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Минфин договорился с бизнесом о налоге на сверхдоходы для металлургов и горняков. Как сообщил глава ведомства Антон Силуанов, вопрос вызвал серьезную обеспокоенность у предпринимателей, но в ходе встреч с бизнесом удалось договориться. Ранее Минфин предложил ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода для отдельных добывающих отраслей и 20% для золота. Даниил Медведев стал первым игроком, дисквалифицированным по ходу матча на турнире в Пекине с момента его основания в 1993 году. Это первый подобный случай за всю историю турнира. Медведев дисквалифицирован в полуфинале против Новака Джоковича. При счете 7-5, 5-3 в пользу серба россиянин от злости запустил мяч в трибуну и попал в голову зрителю. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Наш любимый Майкл Сейлор.
1: Самый большой обладатель количества биткоинов.
0: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни завтра в 21:00 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
4: Ошибка на миллион.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные

0: Валютные переводы. Российская система международных расчетов «Азия». Партнер, на которого можно положиться. ООО «Азия». УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте «азия.ру». По данным исследования «Агрэ рынка» в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняет цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: РБК в цифрах.
5: Самым длинным регулярным коммерческим авиаперелетом в мире в настоящее время является беспосадочный рейс авиакомпании Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Продолжительность полета составляет 18 часов 40 минут.
4: Рынки главные.
6: Это «Рынки». В студии Данил Бабич, Александра Панфилова. Ну, а с нами вместе генеральный директор УК «Ингосстрах инвестиции» Роман Семенихин, наш сегодняшний гость-эксперт.
7: Ну что, торги продолжаются, вместе с ним продолжается рост российского рынка акций.
6: В лидерах «Лукойл» по объемам, давно такого не было, и вот опять.
7: Да, по объему «Лукойл», сейчас я еще до него дойду, индекс Мосбиржи прямо сейчас процент прибавляет по-прежнему. Ну и на «Лукойл» уйду через нефть, мы про нее не сказали ничего в первой части, по динамике.
6: А что про нее говорить? Это про нее так все ясно.
7: Ну, ясно, что она держится по-прежнему дороже $100 за бочку, я про эталонную бренд говорю, но вот сейчас на полпроцента фьючерсы снижаются.
6: Не напугал. Это ноябрьский.
7: Ноябрьский, да. Не напугал ее анонс стран Большой Семерки выпустить на рынок топливо из резервов. Ну, посмотрим, как это будет дальше. Акции нефтяного сектора были сегодня в лидерах роста, помимо того, что «Лукойл» в лидерах по объему. Вот «Преф» и «Сургутнефтегаза» в них и остаются плюс 4%, но это, наверное, ставка больше на валюту. А вот «Лукойл» свой рост он растерял. Эти акции на выходных, напомню, росли на 2%. Сегодня тоже росли, но вот сейчас около нулевая динамика. Поводом, напомню, стало сообщение газеты «The New York Times» о том, что переговоры России и США расширились и теперь включают в себя, цитата, многомиллиардную нефтяную сделку. Речь идет о продаже зарубежных активов «Лукойла». История тянется давно, мы регулярно обсуждаем потенциальных покупателей. Помнишь, «Карлайл» мы с тобой подробно разбирали, как...
6: Что-то как-то год прошел, а высыпано не там. Я думаю, что мы еще как бы пообсуждаем довольно долго все эти истории.
7: Ну вот что мне интересно, «Лукойл» напрямую заявляет, что продажа возможна, но все упирается не только вот в решение ОФАК, но и в санкции. Потому что продать-то, может, они и продадут, но как получить деньги, это вопрос.
6: То есть, Саша, мы все про заявления там и прочие слова. А давай посмотрим на фундаментал. А фундаментал у нас очень простой. Что сделал «Лукойл» со своими активами зарубежными? Он их списал с баланса. Их нет.
7: Полтора с лишним триллиона.
6: Их там, нет, да. Этих активов. Забудьте про них. Нет их на балансе «Лукойла». Даже если он продаст, инвесторы ничего не увидят. Потому что их нет на балансе, они не могут там появиться внезапно.
7: Роман, вы согласны с этим?
8: Ну, я бы не был так категоричен.
6: А по-вашему, могут активы внезапно появиться, они уже списаны? Ну, по бухгалтерским книгам все, их нет.
7: Если санкции снимут,
8: то... Ну, если вдруг деньги заплатят, то...
6: И вдруг они... А как они их проведут? Какой проводкой бухгалтерской?
8: Вот поэтому здесь...
6: А вы не проведете их как бухгалтер? Как я проведу? За 0 рублей купил, так они должны будут налоги тогда заплатить в Российской Федерации.
8: Поможем бюджету.
6: Нет, здесь... Я не думаю, что это возможно.
8: Здесь, мне кажется, все, что мы там можем предположить, это все наши предположения там, и в какой-то мере домыслы. Я думаю, что эта сделка обсуждается давно и на очень высоком уровне. И здесь нам ничего не остается, как просто подождать, посмотреть, чем это все закончится.
6: Если бы «Лукойл» был госкомпанией, я еще мог бы понять, что там что-то обсуждается. «Лукойл» – это частная лавочка. Что там могут обсуждать власти?
8: Но если идет...
6: Без «Лукойла».
8: Если идет это обсуждение, то, видимо, какая-то повестка...
6: Откуда мы знаем это от журналистов из «Нью-Йорк Таймс»? Вы им доверяете? Я, честно говоря, «Нью-Йорк Таймс» ни минуты не доверяю.
8: Я поэтому и говорю, что я бы здесь подождал и посмотрел, чем закончится.
6: Давайте так сделаем. Предположим, самое худшее, ну, в принципе, то, что уже является фактом, да, самое худшее у нас факт, что у «Лукойла» нет этих активов, не будем и забыть. Без них «Лукойл» интересен? Акции «Лукойла» интересны? Угу.
8: Здесь мы опять упираемся.

0: Упираемся в одну очень простую проблему. При текущих ценах на нефть, при слабеющем рубле, акции нефтяников интересны. Но у нас появился новый фактор в принятии решений по покупке акций – это налоги на сверхдоходы.
1: Так.
0: И сейчас мы знаем, что вроде как не обсуждаются дополнительные налоги в отношении там Лукойла.
1: А например, есть они эти сверхдоходы, начнем с
0: этого. Вот.
1: У кого
0: но
1: они?
0: Кто знает, мало ли.
2: Что они могут оказаться следующими после металлургов,
0: да. Поэтому вот этот фактор, мы эту историю уже проходили несколько лет назад с «Газпромом». Сейчас мы проходим это с металлургами, с золотодобытчиками. Кто следующий, никто не знает. Поэтому здесь есть вот этот вот фактор неопределенности. Я просто хотел бы на него внимание обратить наших.
1: Помните, инвестор. Черные металлурги, вот они подверглись тогда налогам на сверхдоходы несколько лет назад. Что с ними стало после этого? Ну, чуть ли не в помощи, но в помощи пока, слава богу, не нуждаются, но, тем не менее, все не здорово. Что касается цветных металлургов, они вроде чувствовали себя получше. У них что, есть сверхдоходы? У ГМК «Норникель», по-моему...
0: Ну, это надо спросить у Министерства финансов. По их подсчетам, видимо, есть.
2: И кому они дороже всего обойдутся, на ваш взгляд, «Норникелю»?
0: Ну, исходя из того, что мы видим сейчас, это никель, да. Сейчас, насколько я понимаю, никель и полюс.
1: Судя по их отчетности, по крайней мере, то, что мы видим, там, МСФО, РСБУ, там, сверхдоходами какими-то не особо.
0: Ну, видимо, для вас это не сверхдоход, а для Минфина
1: да, найдет. Да. Я предлагаю все-таки посмотреть, что нас ждет в ближайшие дни. Потому что у нас понедельник, а впереди вторник, среда и так далее.
2: Давай. В среду нас ждет, во вторник нет значимых событий. Недельная инфляция традиционная. Возможно, аукционы Минфина, если они будут. И бюллетень Банка России. Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России. Ну, к четвергу, наверное, сразу перейдем. Также четверг, последний день для покупки акций трех компаний под дивиденды за первое полугодие. Это Черкизово, Займер, B2B, РТС. А также обзор рисков финансовых рынков от Банка России. Напомню, что это тот самый обзор, где содержится информация по доходности активов и по деятельности участников рынка, что они покупают, что продадут. Ну и пятница, последний день для покупки акций четырех компаний под дивиденды за первое полугодие. Это технологии Новатек, Новабеф и Норильский никель. Как раз-таки напомню, что компания выплатит первые за три года дивиденды. Отчет Сбербанка по РПБУ за 9 месяцев и обзор Центробанка по денежно-кредитным условиям и трансмиссии ДКП, а также инфляция за сентябрь от Росстата.
1: Как говорят мои коллеги, иногда на летучках с новостей, говорят, новостей нет сегодня. Ни на вторник нет. Вот смотрите, когда говорят, что последний день покупки каких-то акций под дивиденды, мне кажется, здесь кроется какое-то лукавство. Почему не продажи под дивиденды, Роман?
0: Совершенно верно.
2: Ну, кстати, с новыми налогами на дивиденды, возможно же, эта стратегия может уйти на пассивные доходы, что люди перестанут
1: покупать. Это вообще, я не понимаю, что это за стратегия. Это какая-то замануха, по-моему. Покупать последний день, а что нельзя раньше купить или позже, да.
0: Ну, просто как звучит.
1: Последний
0: да, день,
1: замануха,
0: именно да, вот сегодня замануха. До 15.00 надо купить. Поэтому это, ну, в какой-то мере, это маркетинговая история.
1: Ну, вот смотрите, дивидендная осечка была в Банке Санкт-Петербург, бумаги упали на 8%, надо было покупать их в четверг. Но не успели. Получается, что так.
0: Ну, дивиденды придут. Хочется в это верить инвесторам.
1: Индекс Московской биржи 2300 пунктов. Некоторые эксперты прогнозируют, например, Сбер CIB, индекс Московской биржи на конец 2027 года 2400 пунктов. Впечатляюще.
2: На конец 2027 все-таки 2800, а прогноз на конец этого года 2400. Там, да, там поменяли. Также выходит стратегия альфа-инвестиции, ждут на горизонте 12 месяцев 2700-2800. И ВТБ, мои инвестиции, вот тоже самого свежего, прогноз более оптимистичный, 3340 на горизонте 12 месяцев.
1: А не рано ли они публикуют?
2: Ну, они потом пересмотрят, если надо будет. Понятно. Вы тут ближе к какому лагерю, Роман?
0: Здесь, как-то всегда золотая середина, надо принимать во внимание следующее. Уровень 2300 такой, если мы вернемся к любимому вашему техническому анализу, так, то он такой сильный уровень там, сопротивления, и мы видим, что вниз не получается пройти. И поэтому все-таки инвесторы наши оптимисты...
1: Вниз или вверх?
0: Вниз, вниз. Не смогли сильно додавить.
1: То есть, если сопротивление, то вверх. А если поддержка, то вниз.
0: Вот. И сейчас мы видим, что оптимисты их все-таки большее количество. Сегодня нет никаких негативных направлений.

0: новостей, плюс история с курсом, соответственно, позитивно всегда для нашего рынка. И поэтому на этом фоне движение идет вверх. Но, опять же, давайте не будем забывать, что когда у нас доходности 15-16-17%, ну, рынок акций выглядит, мягко сказать, не очень перспективным. Поэтому без изменения каких-то вводных общих, все-таки 3300 для меня выглядит весьма оптимистично. Роман. 2400, конечно, тоже грустно, но давайте вот выберем где-нибудь...
1: Что-то посередине.
0: Посередине, да.
2: Трансмиссионный механизм ЦБ, знаете, такая штучечка есть, такой интересный, веселый. Там очень много всяких квадратиков, прямоугольничков у них. Но особо, что там интересует, это вот акция, чего они зависят? Они зависят от краткосрочных ставок. То есть не от долгосрочных ставок, а именно от краткосрочных. В данный момент, по мнению ЦБ, краткосрочные ставки, это у нас РОНИ. РОНИ у нас сейчас чуть ниже 14, согласно данным того же ЦБ на межбанке. Ну, РУСФАР... тоже где-то чуть ниже, ну, в районе 14. То есть пока у нас безрисковая ставка какая вот для вас? В районе 15, наверное, да?
0: Ну, ФЗ годовой.
2: Да, да, да. Ну, где-то так.
0: Да.
2: И пока такая безрисковая ставка, зачем рисковать в акции?
0: Вот. Соответственно, возникает вопрос, зачем рисковать? Все это понимают, поэтому какой у нас триггер для роста на 3300?
2: Понижение это... ставки.
0: Ну, либо понижение ставки, либо какие-то позитивные новости.
2: Геополитики мы еще лет 8 можем ждать. А может быть, но и 18.
1: Ставки...
2: Да. Понижение ставки
1: тоже
2: быстрее.
1: Уже не такое.
2: Быстрее, да.
0: Возможен
2: как
0: ли...
2: Новый год чаще.
0: Возможен ли уровень 3300? Ну, конечно, возможно. Это не так далеко. Но должны все-таки совпасть звезды.
1: Центробанк тем временем повысил официальный курс доллара сразу на 1,5 рубля, 84 рубля 93 копейки. Юань на 22 копейки. Повышен 12 рублей 65 копеек. Ну вот мы тут обсуждаем, чего нас, что нам приготовила грядущая неделя, и нам пишут зрители с вопросами как раз подобными. Александр Михайлович пишет. Здравствуйте, меня зовут, мне 45 лет. Каждую неделю я инвестирую 100 тысяч рублей на пенсию, то есть на 10 плюс лет горизонт.
2: Каждую неделю?
1: Каждую неделю.
2: Хорошо зарабатывает, чел.
1: Да, хочется позавидовать, конечно. Риск-профиль консервативный. Что мне купить на этой неделе? Сейчас, пишет Александр, акции и облигации в соотношении 60 на 40 в портфеле.
0: Купить ОФЗ.
1: Какие?
0: Ну, вот которые под 16,8.
2: На ИС. На ИС, а то человек заплатит 22%.
0: Да, то есть смотрите, у нас получается 45 лет, пенсия еще далеко. В принципе, 16,8.
2: Еще неизвестно, будет ли.
0: Да, поэтому на этой неделе можно рискнуть.
2: Хорошо. Еще вопросы?
1: Вопросы также, чего, какие бумаги выбрать в банковском секторе, пишет Елена. Вот из банков. Мы как-то их не сильно обсудили.
2: Банк Санкт-Петербурга. Ну, да, какие-то есть еще варианты?
1: Технологии, которые в лидерах роста с прошлой недели.
2: Какие варианты, кроме Банка Санкт-Петербурга?
0: Но здесь я, наверное, буду традиционен для нас, для инвесторов инвестиций. Сбербанк и Т-технологии. Т-банк, наверное, фавориты.
2: А почему?
0: Потому что это понятная, ну, бизнес-модель, понятная история там, с дивидендами, если мы говорим там, про Сбербанк, ну, по крайней мере, в текущих макропараметрах и в текущей регуляторике. Т-банк озвучил параметры сделки с Точка-банком, и там вроде тоже складывается все интересно для инвестора. Мы видим, что... консолидация Росбанка прошла более-менее, ну, по крайней
2: вот
0: мере...
2: Вам не кажется, что покупка какая-то странная была? Во-первых, по высокой цене, ну, это, может быть, эта цена и нормальная. Кто-то говорит, что высокая, но главное, что за счет миноритариев. Почему за счет миноритариев? Взяли бы из прибыли.
0: Ну, и... здесь уже как сделали,
2: сделали. А то взяли доп. Эмиссию, правда, доп. Эмиссию по более высокой цене. И как-то вот это вот всегда... И Яндекс тоже что-то покупает за счет миноритариев там себе. И вот такие практики, мне кажется... А вам как кажется? Это, ну, не самая здоровая, наверное, практика.
0: Смотрите, здесь иллюстрация какая. Т-банк сегодня растет
2: Это сегодня, а так-то они от своих максимумов вообще упали, там я не, мам, не горюй.
0: Не, ну много кто от максимумов упал здесь, как бы это банк не исключение. Но по крайней мере...
2: Дом РФ в районе не так далеко от исторических максимумов. Банк Санкт-Петербург скорректировался, ну не тоже сильно. Сбер

0: ну, тоже норм. А вот ВТБ и
1: технологии... Спасибо большое про Дом РФ, да, это наша традиционная история. И обратите внимание, Дом РФ, он вообще в такие дни достаточно спокойно себя ведет. Все-таки мы видим, что там доля спокойных инвесторов, все-таки мы предполагаем, что не так много там шортов, то есть бумага не настолько популярна у инвесторов, и он в такие дни отличается по динамике от крупнейших банков наших и
0: демонстрирует более... А это не совсем банк, они про себя говорят, что они на треть, это просто прокси на недвижимость.
1: В какой-то мере, да. Дом РФ нам нравится, у нас есть эта позиция, и мы ее пока сохраняем. А с точки зрения банков более классических, все-таки Сбер и ИТ-банк, история с ВТБ, ВТБ просто не попадает в этот список, потому что мы не до конца понимаем, что все-таки там происходит. Если вам нравятся качели в ту или иную сторону, и вы...
0: У нас был такой человек в эфире, правда, еще в другой студии, которому очень нравились эти
1: агрессивного,
0: качели.
1: То ВТБ прекрасный выбор, но здесь нужно понимать, что это может качнуться в любую сторону, и вы это не предугадаете.
2: Там продолжают поступать вопросы от зрителей, слушателей касательно дивидендов, и спрашивают про дивиденды от госкомпании в 2027 году. Вот бюджет заложил, что они будут повышенными. А за счет кого? Вот «Газпром» заплатит?
0: Хороший
2: вопрос.
0: Многие
2: нефтянку называют, там, «Лукойл», «Роснефть», а вот что с «Газпромом»?
1: Ну, мне кажется, по «Газпрому» рано еще о чем-то судить. Я не взялся бы отвечать на этот вопрос. Все-таки по «Сбербанку» более-менее понятно, по «Газпрому» все-таки история со строительством «Силы Сибири-2», много других факторов.
0: Даже Алексей Борисович, наверное, Миллер не ответит.
1: Поэтому здесь все-таки не очень понятно, что будет в конкретный момент времени.
0: Ну, «Лукойл» хорошие дивиденды заплатить должен, да?
1: «Лукойл», скорее
0: Газпром
1: всего,
0: «Газпромнефть»
1: да.
0: тоже, наверное. То есть, как бы, есть более понятно. Так, «Нефть» там...
2: А вот «Роснефть», кстати, что, учитывая тоже капекс и инвестиции в...
1: Ну, вот если мы выбираем по дивидендам между «Газпромнефтью» и «Лукойлом», для меня это более очевидная история и более понятная, чем все-таки «Роснефть».
2: Ну, еще один вопрос опять про рубль. Все ждала рубля покрепче, чтобы купить доллары. Поезд ушел или еще увидим доллар пониже?
1: Ну, вот вопрос.
0: Я видел по 71. Я по 71 видел на днях. Но, правда, это не покупка, а продажа в аэропорту. А купить можно по 91. Тут вопрос, где купить. Вам нужно иметь хороший источник, где вы покупаете. Вопрос не в курсе, потому что курсы везде разные. Сейчас какого-то рынка такого нету, где был бы один курс. Поэтому ищите и обрящите. Хороший банк иногда лучше найти, чем вот смотреть на график. И прочее. И у меня еще один есть один момент. Я бы хотел рассказать анекдот, Саш, по поводу того, вот, что происходит на рынке. Я могу рынок сравнить с управлением кораблем в море. Папа, а почему все моряки либо лысые, либо седые? Ну, видишь ли, сынок, лысые, они выходят в море в любую погоду. Штормовое предупреждение им вообще неинтересно. Они никогда не пользуются услугами лоцмана. Зачем платить? Я сам разберусь в любой акватории, в любом порту. Если это зона опасная от мин, ничего страшного, пройду мимо. А если в меня будут стрелять, то не попадут. А кто такие седые? А седые, сынок, они выходят в море вместе с лысыми. Так вот, я хочу всем пожелать материального благополучия, не выходите в море вместе с лысыми, будьте осторожнее. У нас в студии был генеральный директор УК «Ингострах Инвестиций» Роман Семеникин. Программу вели Александра Панфилова.
2: Даниил Бабич.
0: Всего доброго.
3: Кто есть кто? Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co. 09». И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строили современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов вариант

0: театров и коробок с кризисом идентичности, старый добрый гитар-трансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях, потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 — это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Голова и плечи.
4: Голова и плечи, чашка с ручкой, крест смерти, падающая звезда. Нет, я не сошел с ума. Это фигуры технического анализа, они же паттерны. Смысл в том, чтобы разглядеть фигуру на графике, и она подскажет дальнейшее движение актива. Например, если вырисовывается образ человека, левое плечо, голова, правое плечо, это говорит о завершении тренда. И каждый раз, когда график будет складываться в такой паттерн, это будет сигналом к развороту цены. Теханализ дружит со статистикой, но игнорирует фундаментальные факторы. Это не значит, что он плох, просто без специальной подготовки им лучше не пользоваться. Что это за бред? Какие-то палочки, черточки, ничего не понятно.
5: Это не бред, мой друг, а падающая звезда. Она укажет путь.
4: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
7: Меня очень потрясла первая же книга, которую я читал этого автора, «Водолазкин. Лавр». Про историю, на фоне исторических событий это происходит определенно. И, конечно, она очень глубокая, и она затрагивающая вопросы духовного мировоззрения. Мне кажется, что эти вопросы, они не могут не откликаться в наших душах, в душе любого человека, который это прочтет. Потом я пробовал некоторые другие книги читать, они мне не зашли, но, тем не менее, вот вышла новая книга, и я, памятуя о своих ощущениях от Лавра, я начал читать «Последнее дело майора Чистова», и должен сказать, что пока мне очень-очень нравится.
6: Евгений Водолазкин, «Лавр». В разное время у него было 4 имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. У него было также 2 прозвища. Одно из них – «Рукинец» – отсылало к Рукиной слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем «врач», потому что для современников прежде всего он был врачом.
2: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия.

0: создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 18:00 столица.
3: Рубль в поисках курса.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Мы начинаем наш кроссплатформенный эфир, и в ближайший час наши темы. Почему мы говорим о рубле, который в поисках курса? Государство резко увеличивает спрос на валюту и золото. С 7 октября по 6 ноября Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота почти 280 миллиардов рублей. Что это значит? Ежедневный объем операций вырастет, там более чем в 6 раз, по-моему, если я не ошибаюсь, и станет максимальным с ноября 2023 года. Рубль уже отреагировал сразу после объявления новых параметров. Юань ускорил рост. Как в итоге действия Минфина и ЦБ повлияют на курс рубля? И кто от этого выиграет? Будем разбираться с экспертами.
3: Еще одна тема. У южных ворот Красного моря снова большая война. Власти Йемена начали наступление против хуситов. Они в сентябре захватили участки стратегического побережья и установили контроль над проливом, который считают альтернативой Ормузскому проливу. И под угрозой оказались морские маршруты, снабжение страны, и уже сейчас о гуманитарных сложностях сообщается, не превратится ли это в катастрофу. Попытаемся разобраться, что это такое. Операция, по сути, по возвращению побережья или начало новой большой войны в Йемене.
2: И если это так, то в регионе тогда становится еще жарче у нас. И в этом регионе, где два главных пролива, может разгореться сильный конфликт. Что дальше? Минцифра разрабатывает единые правила включения сайтов и приложений в белые списки.
3: Бизнес пожаловался.
2: Да, бизнес в том числе жалуется, что непонятны критерии, как вообще туда попадать. Есть еще одна проблема. Эти белые списки у разных операторов тоже разные. И в этом есть, конечно, свои сложности. Ну и плюс у органов безопасности есть вопросы к тому, кто вообще попадает в эти белые списки. Далеко не всегда это те, кто там должен был быть по задумке. Сроки принятия нового порядка Минцифры пока неизвестны. Но вот сделают ли единые критерии белых списков доступ вот к этим цифровым услугам прозрачным и равным, что для этого должно быть прописано в правилах, тоже будем выяснять.
3: И день учителя сегодня. Спрашиваем вас, что вы сейчас сказали бы своему классному руководителю. Пишите в Телеграм и, может быть, какую-то фразу вспомните, которая стала для вас значимой на всю жизнь после школы.
2: Ну или что бы вы сказали своему классному руководителю сегодня, если бы у вас была такая возможность, пишите в наш Телеграм. Поиск очень простой. В поиске вбиваете радио РБК. Выпадает вам бот, и туда присылайте ваши текстовые или голосовые сообщения, как удобнее. Все актуальное прозвучит в нашем эфире.
3: Артем Самойлов у нас с новостями в студии. Артем, мы тебя хотим спросить тоже, что ты сказал бы сейчас своему классному руководителю спустя много лет после окончания школы, или, может быть, фразу какую-то вспомнишь, которая тебе больше всего запомнилась?
4: Ну, фразу, которую я запомнил, это звонок только для учителя. Если бы я встретил сейчас свою классную руководительницу, я бы сказал: Галина Владимировна, спасибо большое, что так сильно в меня не верили.
3: Может, Галина Владимировна сейчас тебя услышала?
4: Возможно. Да,
2: не верили, потому что тебя это мотивировало, я
4: конечно,
2: так понимаю, да?
4: Конечно, я пытался доказать именно Галине Владимировне, что я чего-то стою.
2: Галина Владимировна, возможно, слушает тебя в этот момент?
4: Возможно. Большой ей привет.
3: У тебя в выпуске новостей что-то есть про День учителя?
4: Про День учителя нет. Очень много новостей сейчас из мира спорта, поэтому расскажу обязательно в ближайшие...
2: Ну, там не только спорт, там и Владимира Путина повестка обширная, достаточно много новостей связано с ним. Да. Прямо сейчас.
4: Итак, о самом главном к этой минуте. Владимир Путин назначил Александра Шохина бизнес-омбудсменом России. Указ подписан и вступил в силу. Для работы создают специальную платформу, которую финансирует управление делами президента. До конца года ей дадут помещение в Москве. С будущего года субсидии. Владимир Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. С инициативой выступил победитель конкурса «Учитель года 2026» Алексей Морозов. Он предложил создать нейросеть, обученную на единых образованиях.

0: образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, чтобы помогать педагогам. С начала осени в сторону московского региона летели почти 10 тысяч украинских беспилотников. Как сообщил мэр Сергей Собянин, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах. 862 дрона уничтожены на подлете к Москве. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь госпитализирована. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, ее состояние пока не удается стабилизировать. В сентябре она уже дважды попадала в больницу, в апреле была в реанимации. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США, сообщили в пресс-службе Всероссийской Федерации волейбола. Российские спортсменки занимают 11 место в мировом рейтинге. Именно высокая позиция дала сборной право выступить на турнире. И сообщение последних минут. Александр Овечкин анонсировал, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Все подробности далее в эфире радио РБК и в новостях. Ну, а на этом пока все. Далее о том, что Минфин в 5 раз нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Чего ждать от этого решения через минуту в программе «Что это значит?».
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтингов от платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Вам есть что добавить? Задавайте свои вопросы в чат-боте.

0: это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Подключайтесь, в этом часе все главные новости понедельника.
2: Начинаем наш кросс-платформенный эфир. Большой трехчасовой марафон. В ближайший час плотная информационная картина. Что обсудим? Государство резко увеличивает спрос на валюту. Как действия Минфина и Центробанка повлияют на курс рубля? Кто от этого выиграет? И большая война или что-то такое происходит в Йемене. Власти начали наступать против хуситов. Попытаемся разобраться, это операция по возвращению стратегического побережья или начало нового большого конфликта. Ну и Минцифра разрабатывает единые правила включения сайтов и приложений в белые списки. Бизнес пожаловался, Минцифра отреагировали. Сделают ли единые критерии вот этих белых списков доступ к цифровым услугам прозрачным и равным для всех?
1: Ну, начнем, конечно, с Минфина. Это, пожалуй, главная финансовая новость дня. С октября по ноябрь в 5 раз нарастит Минфин покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12 миллиардов 700 миллионов рублей в день. Это, кстати, максимальный объем с ноября 2023 года, если я не ошибаюсь. Ну, для понимания масштабов, в сентябре закупали 2,5 миллиарда в день. Операции будут проводить с 7 октября по 6 ноября, и совокупный объем, который направят на выкуп валюты и золота, где-то 280 миллиардов рублей.
2: Логика простая достаточно. Когда нефть дорогая, в бюджет поступает больше валютной выручки, чтобы не перегревать рынок, не разгонять укрепление рубля, как бы странно это ни звучало, государство часть этих денег покупает. Но чем больше спрос на доллары, юани, на золото, тем рублю тяжелее приходится. И уже на объявление Минфина он отреагировал и отреагировал снижением.
1: Ну, чего ждать от курса дальше? Как на него отреагируют импортеры и экспортеры? Их это касается в первую очередь. Разбиралась Ольга Зуева. Она сейчас с нами в студии. Оль, рубль сегодня оказался вот между двух огней, по сути, да, к евро он дорожает, к доллару юаню слабеет. Почему так происходит?
3: Да, но я бы хотела отметить последние данные ЦБ на завтра. Они подняли официально

0: Курс доллара на примерно 1,5 рубля. Ну, а касательно цифры, озвученной Минфином сегодня, она оказалась выше ожиданий рынка. В частности, этим можно объяснить такую реакцию. Но все-таки решение министерства, как отмечают экономисты, это такой компенсаторный механизм. Он в том числе помогает изъять с рынка избыточное предложение валюты, которую нефтяные компании в результате дополнительных доходов приводят на рынок. А вот по данным Минфина, только в октябре дополнительных нефтегазовых доходов ожидают на уровне в 290 миллиардов рублей.
1: Ну, сопоставимо как раз, да?
2: Да, но Минфин в проекте бюджета пересмотрел ожидания по стоимости нефти, в том числе в сторону снижения пересмотрел. То есть Юрл в следующем году будет 53 доллара за баррель, как предполагается, а по курсу рубля прогнозы в сторону умеренного укрепления, то есть 87 рублей за доллар. Почему тогда рубль падает? И каким он может быть, например, в октябре-ноябре уже?
0: Да, еще заложили, что по бюджетному правилу в следующем году базовая цена отсечения снизится с 59 до 50 долларов за баррель. Но при этом само по себе бюджетное правило, оно не определяет направление курса, отмечали экономисты, и в нашем эфире в том числе. Динамика рубля зависит еще и от экспортной выручки как раз со стороны экспортеров, и может возникнуть такой противовес. Они смягчат падение рубля притоком валюты, потому что к ноябрю до российского рынка дойдет выручка за объемы нефти, проданной в период относительно высоких цен, там 80-100 рублей за баррель, напоминает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: Выросли цены на нефть, было понятно, что нефтегазовые доходы превысят планку Минфина. Это значит, что давление на рубль усилится, объем нетто-покупок со стороны Банком России значительно вырастет, с учетом того, что валютный рынок в текущих реалиях достаточно узкий. Рост спроса на иностранную валюту со стороны регулятора окажет давление на баланс того самого спроса и предложения, который имеется. Судить о том, что это катализатор к ослаблению рубля, не стоит, потому что одновременно с тем, как увеличивается покупки, потенциально могут вырасти и продажи. У экспортеров выросла выручка, соответственно, экспортеры могут продавать больше валюты на внутреннем рынке.
0: Но традиционно экспортеры при ослаблении рубля как раз оказываются в выигрыше в этой ситуации.
1: Ну, потому что рублевая выручка у них растет. Рубль больше, продали за валюту, перевели, и вот вам денег больше. Спасибо. У нас в студии с Минфином и новыми закупками в ближайший месяц была Ольга Зуева. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Действительно, тут два фактора влияют. И закупки, но и продажи нефти растут. Будет ли баланс? И что в итоге с курсом рубля будет, мы в ближайшее время увидим. Ну а сейчас поговорим о том, что там происходит у нас в Йемене.
4: Час. Что это значит?
2: В Йемене происходит вот что. Власти начали военную операцию против хуситов. Называется она «Рассвет». И цель ее – теснить группировку и вернуть управление в Сане, столице страны. Она больше 10 лет под контролем хуситов находится. Вот что происходит сейчас, во что может вылиться этот конфликт, который еще, кстати, в 2014 году, если мне память не изменяет, начался, обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкомовым. Он с нами в студии. Ян Янович, агентство Рейтер накануне писало, что хуситы успешно продвигаются к Адену, временной столице центральных властей. Чего они добиваются?
5: Хуситы хотят править всем Йеменом. Это, собственно говоря, не секрет никакой. Они с самого начала это делали. И вообще-то они собираются это делать с 2004 года, потому что было несколько эпизодов военных столкновений. Потом в 2011 году была так называемая Йеменская революция, в которой хуситы тоже поучаствовали. Свергли президента тогдашнего, который 32 года находился у власти. Потом они вроде бы договорились на некоторое время с центральными властями. Было некоторое перемирие. А потом они вновь с ними рассорились. Ну вот, собственно говоря, с 2014 года хуситы захватили столицу Сану. Относительное перемирие было до 2022 года. С 2022 года до лета этого года. А летом этого года, собственно, после начала иранской войны Ирана и Соединенных Штатов и Израиля, хуситы, как союзники Ирана, в общем-то, они особо это не скрывают, они стали доносить удары и по саудовским целям, по нефтяным терминалам и по нефтепроводу, самое, так сказать, неприятное, потому что в условиях закрытого, ну, не закрытого, но, скажем так, сильно заблокированного Ормузского пролива единственным вариантом на какое-то время, по крайней мере.
1: Ну, трубопровод Восток-Запад.
5: Трубопровод Восток-Запад и отгрузки из Янбу в Красное море и дальше выход через Бабель-Мандебский пролив. Бабель-Мандеб, кстати, напоминает ворота слез или ворота печали. И в этом смысле они действительно для многих судов стали воротами печали, потому что хуситы обстреливали, ну, опять же, хуситы обстреливали или иранские инструктора, которые там находились, обстреливали корабли, которые шли через Красное море. Это большой интересный вопрос, на который пока что ответ

0: это нету.
1: А чем чревата вот эта ситуация сейчас? Может ли это выразиться в такой серьезный конфликт в этом регионе?
2: Ну, собственно, конфликт уже идет вполне серьезный. Другое дело, что он периодически затухает, потом возобновляется. А Саудовская Аравия отремонтировала, во всяком случае, они заявили, что они отремонтировали трансаравийский нефтепровод «Восток-Запад», который был поврежден хуситами. И вроде бы они пытаются восстановить отгрузки через Красное море, но если хуситы будут продолжать это блокировать, то весь ремонт пойдет на смарку, потому что, ну, понятно, что танкеры будут закрыты. Поэтому Саудовская Аравия всячески поддерживает, вооружает и экипирует йеменские правительственные силы. Правительственные тоже в данном случае немножко относительное понятие. Это правительство, которое признано большинством стран и признано ООН, в частности, в то время как хуситы большинством стран, ну, многими странами названы террористической группировкой, ну, отчасти просто вот о политических взглядах хуситов свидетельствует надпись на их эмблеме. Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа исламу.
1: Все четко и понятно.
2: Абсолютно четко. Больше, можно даже больше ничего не говорить.
1: А вот такой вопрос про Саудовскую Аравию. Вы сказали, это очевидный бенефициар, и поэтому они помогают. А кто-то еще может подключиться? Ведь в регионе-то интересантов много.
2: Интересантов много. Ну, во-первых, было, традиционно было соперничество между Саудовской Аравией на юге Аравийского полуострова, было соперничество между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И периодически у них были прокси-столкновения. Но вроде бы сейчас, в результате того, что для Эмираты точно так же страдают от блокировки Ормузского пролива, как и Саудовская Аравия, они вроде бы примирились. Так что в этом смысле эмиратские прокси не будут ставить палки в колеса саудовским прокси. Саудовская Аравия поддерживает правительственные силы в первую очередь за счет авиации. Авиация Саудовской Аравии достаточно мощная. Ну, в первую очередь, американские силами, американскими инструкторами, конечно, поддержанная. И вот, собственно, сегодня Reuters написал, что процитировал министра информации официально признанного йеменского правительства Муаммара Эль-Риани, что они продвинулись вперед и захватили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и оттеснили хуситов. Насколько это действительно так? Ну, это немножко такой вопрос, как говорится, поживем, увидим. Кроме того, есть, как мы помним, есть Мекканское соглашение.
1: Я хотел про него спросить, но там же все-таки в чем суть? Мекканское это подписали Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Да. И здесь все-таки идет не на территории Саудовской Аравии,
2: а Саудовская Аравия может говорить вполне обоснованно, что хуситы нападают на наши объекты, на нашу территорию наносят удары. Поэтому...
1: Это повод вмешаться.
2: Конечно, это партнер. Повод вмешаться, тем более, что на прошлой неделе было чрезвычайное заседание этого Американского совета. Чем оно закончилось, мы точно не знаем, но я предположил, что, собственно говоря, вся эта территория в 17, 18, 19 веках была под контролем Турции.
1: А готова ли будет Турция сейчас?
2: Вот не грядет ли у нас второе за 300 лет завоевание турками Аравийского полуострова, но это немножко, так сказать, в шутку. Но в принципе, если Саудовская Аравия будет очень сильно настаивать, в Саудовской Аравии есть достаточно мощные финансовые рычаги и для того, чтобы Турция согласилась помочь Саудовской Аравии, а в конечном счете, может быть, для того, чтобы перекупить хуситов у Ирана и сказать, вот вам деньги, перестаньте бить по нашим целям, перестаньте бить по кораблям в Красном море, и тогда, так сказать, вы будете регулярно получать денежное довольствие от саудовской короны.
3: Ну и коротко, если можно, Ян Янович, насколько вырасти может этот конфликт географически?
2: Я думаю, что сейчас он будет, так сказать, ограничен вот югом Аравийского полуострова и той территории Йемена, которую сейчас контролируют хуситы. Хуситы, напомню, примерно четверть населения Йемена. А насколько он разрастется, это большой вопрос. Я думаю, что маловероятно, просто потому, что если у Ирана не будет достаточно сил для того, чтобы поддерживать хуситов материально и вооружениями, а, в общем, похоже, что у Ирана сейчас руки, ну, не то чтобы связаны, но заняты в совсем другом месте, то вряд ли хуситы сами по себе смогут этим делом заниматься долго.
3: Обозреватель РБК Ян Милкомов. Ян Янович, спасибо. И напомним, что вы слушаете ЧЕС, это радио РБК. Теперь нас еще можно смотреть на телеканале РБК.
4: ЧЕС. Что это значит?
1: У нас сейчас про Минцифры и белые списки. Готовит ведомство правила для включения в эти списки. Сообщает об этом РБК со ссылкой на три источника. Прямо сейчас таких критериев нет. Во всяком случае, публично они не разглашаются.
3: Но по данным источников РБК, единых критериев включения в министерстве задумывались по трем причинам. Хоть ничего очевидно пока неизвестно.

0: Большое число жалоб в Минцифры, жалобы от бизнеса, претензии со стороны Федеральной службы безопасности к ресурсам из этих белых списков, потому что на сетях размещаются VPN-сервисы, запрещенный контент встречается, да, и еще среди претензий отличие списков в зависимости от мобильных операторов, то есть клиенты получают разный доступ к разным сайтам.
1: Как бизнесу, который уже в белых списках вообще удалось туда попасть, на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии. Ян, как в Минцифры до сих пор формулировали вот эти условия, чтобы попасть в белый список?
2: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные, по данным независимого измерения, сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и, получается, каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и, в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
3: Начали стучать во все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали. Потому что подняли всех и стучались везде.
2: Но Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти.
0: Но получается, секрет успеха ровно в этом и есть.
2: Но не все так просто. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Вот директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
4: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
2: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть. И сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
1: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
2: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими измышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
5: У нас регулярно возникают ситуации, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. СПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
2: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
0: Яна Ритунская о белых списках и о правилах, которые готовят в Минцифры. И мы напомним, что вы слушаете радио РБК. Это ЧЕС. И теперь нас можно не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК.
1: В студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк.
6: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальность.

0: Давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде. Без криков и уговоров. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: «Аватар 12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: Сотни переливающихся стразов на обычной перчатке для гольфа и рекордная цена на аукционе – $350 000. Такова история легендарного аксессуара Майкла Джексона. Именно в этом сверкающем образе он впервые исполнил свою знаменитую лунную походку в 1983 году.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: Давай посмотрим вот, историю цены iPhone 17, которую показано практически ровно год назад. Да. Он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов. Да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч с терабайтной 17 Pro. Угу. Вот. Но что случилось? Буквально полгода, ну, может быть, чуть побольше, цена упала до 90. И вот я буквально смотрел перед презентацией 80, можно еще купить. Не произойдет ли то же самое
4: 100%,
3: сейчас?
4: 100%. И я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо там, в феврале-марте следующего года. Потому что пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни, там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так, оптимизирована. 100%.
2: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев. В итоге».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в

0: 17:30 в Москве.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, это ЧЕС, и в ближайшие полчаса в такого насыщенного, плотного информационного часа нарисуем картину этого дня и обсудим детали резонансной истории с рейсом Fly Dubai.
0: Да, там целый сериал развивался с этой историей.
2: Произошло все это на минувшей неделе, и вот сегодня выяснилось, что израильские службы проморгали пилота с экстремистскими взглядами, который напал на командира экипажа. Это второй пилот, о котором все буквально писали. Оказалось, что раньше его отстранили от полетов, когда он работал в Омане, именно за то, что взгляды у него были радикальные.
0: Причем про эти взгляды выяснили в том числе через социальные сети. Он интересовался различными радикальными течениями. Вот в Омане его уволили. Каким-то образом он устроился на работу в Арабские Эмираты, во Fly Dubai. И вот это еще ладно. Интересно, как израильские спецслужбы его проморгали, потому что мы знаем, что Арабские Эмираты и Fly Dubai именно по каждому рейсу в Израиль отправляют списки пассажиров и экипажа.
2: Списки эти согласовываются.
0: Да, эти списки согласовываются. Вот как согласовали этого пилота, странная история. Будем выяснять, как такое могло произойти.
2: Ну и еще одна тема, которая тоже длится уже достаточно долго. Агентство Say Agency, которое занималось организацией концерта Kanye West в Санкт-Петербурге, кстати, сегодня 5 октября, концерт должен был состояться 10-11 числа в северной столице, но не состоится он, как мы все знаем. И теперь агентство объявило о запуске процедуры возврата денег за билеты. И начнется эта процедура с 12 октября.
0: Да, говорят в агентстве, что обратиться смогут все покупатели. Возврат планируется в том числе и для акционных билетов, то есть для всех. Кстати, можно на сайте РБК прочитать интервью с руководителем Say Agency.
2: Там и видеоверсия есть.
0: Да, довольно интересно, как развивались события и почему все-таки концерт не состоялся. Но пока вот главный вопрос, хватит ли поступлений от контрагентов для расчета со всеми зрителями и когда деньги фактически появятся на их счетах. Будем выяснять с экспертами.
2: Да, юристы, кстати, были такие сообщения о том, что они хотят на возврате билетов сделать себе какую-то историю, такую положительную, какие-то кейсы собрать, и активно предлагали свои услуги для тех, кто купил билеты, как раз по тому, чтобы вернуть, потому что была информация о том, что билеты эти, ну, акционные, которые, во всяком случае, вернуть нельзя. Но вот теперь объявили о том, что можно будет сделать все.
0: Ну и Нобелевская премия, конечно, сегодня по медицине присудили за открытия, которые позволили управлять активностью нервных клеток с помощью света. Как это работает, что это такое, будем разбираться. Называется это направление медицины и науки оптогенетика. Правда, к генетике она особо отношения не имеет, но вот и будем выяснять, что же это такое.
2: Первое, что на ум приходит, это выключить свет и уснуть. Вот так вот управлять нервными клетками. Можно, да, но все сложнее.
0: Узнаем, да. Ну и наш интерактив. Мы сегодня вас спрашивали, что бы вы сказали своему классному руководителю, если бы смогли с ним встретиться. И в целом пишите, какой у вас был классный руководитель, как вы учились, какие у вас эмоции и чувства остались. После этого все самое интересное и актуальное прозвучит в нашем эфире.
3: В 18:30 в Москве прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал по рекомендациям ведомства. ИИ в школе должен носить вспомогательный характер. Ответственность за результат всегда несет учитель. Пассажирский Boeing 777, летевший из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия. Как следует из полетных данных, борт снизился до 2700 метров и развернулся в сторону Лондона. Уже около двух часов он кружит над Южной Англией и Уэльсом, вырабатывая топливо для посадки в Хитроу. Пунктом назначения указан лондонский аэропорт. Хуситы предупредили авиакомпанию, что небо над Саудовской Аравией опасно. Они заявили, что снимают с себя ответственность за возможные последствия. Напомню, противостояние возобновилось в середине июля после 4-летнего затишья. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом, и подчеркнул, что хотел сделать заявление до первого домашнего матча, чтобы успеть поблагодарить всех. Александр Овечкин – рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На его счету 929 шайб. Он проводит 22-й сезон за Вашингтон и выиграл кубок Стэнли исполнили в 2000.

0: 2018 году. Это были новости после небольшой рекламы в программе «Что это значит?». Очередные детали резонансной истории с рейсом «Fly Dubai».
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам V-Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Подключайтесь. В ближайшие полчаса обсудим историю с возвратом денег за отмененный концерт Канье Уэста, Нобелевскую премию по медицине. Ну а прямо сейчас будем разбираться в этой, ну, почти детективной истории с рейсом Fly Dubai. Что там произошло, это на той неделе был эпизод. Все, я думаю, про него помнят. Сейчас детали поступают. Вот этого второго пилота Fly Dubai, который напал на командира экипажа, допустили к полету израильские спецслужбы.
3: И это очень удивительно. И политика написала со ссылкой на осведомленные источники, что перед рейсом Дубай-Тель-Авив власти Эмиратов передали израильской стороне список пассажиров и членов экипажа. И, в общем, здесь как раз ничего необычного не было. Так делается постоянно. Никто из них у спецслужб опасений или возражений не вызвал. А вот это уже странно.
0: Ну, я напомню очень коротко. 30 сентября самолет Boeing 737 Fly Dubai летел из Дубая в Тель-Авив и подал сигнал о возможном захвате судна. Оказалось, что один из пилотов напал на второго пилота. Благополучно все разрешилось.
3: Спасли сантехник.
0: Да, скрутили. Там разные поступали сообщения. В итоге самолет посадили, никто не пострадал. Но вот в истории продолжают разбираться. Почему вообще вот цепочка проверок допустила пилота этого до управления самолетом, разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас с нами в студии. Лиза, вот сразу три стороны здесь. Оман, Эмираты, Израиль. Они должны были досмотреть, как-то проверить этого пилота, да? Все пропустили или посчитали, что ладно, все окей, и так пойдет?
4: Ну, давайте с самого начала. Все началось еще с череды бюрократических, скажем так, нюансов в Оман Air. Туда предполагаемый зачинщик ЧП Хамам Аль-Хамами устроился в 2018 году. В 2022 его допустили к пилотированию. Затем оманские чиновники запретили ему летать из-за экстремистских убеждений. Кто-то обнаружил у пилота радикальные посты в социальных сетях, и его перевели на административную должность, а уже в начале 2025 года он покинул компанию. Как говорят эксперты в области безопасности, если бы тогда при отстранении пилота Оман Эйр официально бы отозвали лицензию, то эта информация 100% бы дошла до компании в Арабских Эмиратах. Это упущение номер один. Упущение номер два. Между Израилем и Эмиратами существует специальная дипломатическая процедура, о которой вы уже упомянули. Она обязывает все авиакомпании передавать Израилю данные своих пассажиров и членов экипажа. Эта информация потом поступает в Национальный центр анализа данных и местным разведывательным службам.
0: Вот как будто здесь вообще сбоя не должно быть. Есть списки? Проверяю, не хочу.
4: Именно здесь он и произошел. Вот я еще отмечу один факт, что пилотами на рейсах в Израиль могут быть только граждане тех стран, с которыми у Тель-Авива есть дипломатические отношения. Оман как раз в их число не входит. По идее, при отправке этих списков, Саш, как ты уже правильно сказал, эмиратами израильской стране им должен был прийти отказ. То есть пилоты вообще никак не должны были до этого допустить. Однако, по данным Wall Street Journal, Минтранс Израиля ни разу не запрашивал списки из этой базы с момента ее создания в 2023 году. То есть не исключено, что и другие рейсы точно так же не контролировались, а не только этот один конкретный. Тем не менее, не исключается и вариант того, что произошла бюрократическая ошибка со стороны авиакомпании Fly Dubai. Таким мнением поделился бывший генерал-майор и советник по национальной безопасности Израиля Яков Амидрор.
5: Это бюрократическая ошибка. У нас есть процедура, согласованная с Эмиратами, согласно которой пилоты из стран, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений, не могут летать в Израиль. Эмиратские власти предоставили нам неправдоподобные данные о гражданстве пилота, но, вероятно, было уже слишком поздно. Так или иначе, эта система в Израиле не сработала, и она никак не связана с разведданными. Это абсолютно неразумная бюрократическая процедура, которая не была реализована в соответствии с с правилами, действующими в Израиле. Они знали о гражданстве этого пилота, но вовремя не сказали. Ребята,

0: Он тоже не может лететь в Израиль.
1: Ну, естественно, после инцидента Израиль заявил об ужесточении проверок всех экипажей.
2: Но все равно непонятно, каким образом устроена проверка вот эта система внутри самой авиакомпании. Юридически все риски должны просчитывать именно они, а не какой-то там бывший работодатель из Омана или Израиль.
1: Ну вот упущение номер три. Это автоматическая система подбора экипажей или CRM, Crew Resource Management, управление ресурсами экипажа. С помощью этой системы подбираются те самые нестабильные или свободные экипажи, которые формируются непосредственно перед вылетом. Я отмечу, что это не только система, действующая у Fly Dubai, она используется вообще во всех авиакомпаниях во всем мире. Вероятнее всего, эта система дала сбой, дополнительную ручную проверку никто не провел, либо провел, а там уже сработал некий человеческий фактор, и таким образом пилот оказался на рейсе. Таким мнением поделился командир воздушного судна Ту-154 и общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко.
3: Здесь вопрос только в одном, то что если каждого пилота будем согласовывать, то никто никогда никуда не вылетит. Допустим, если в Fly Dubai работают не только арабы, граждане Арабских Эмиратов, но и других стран. Из России, из Америки, из Англии. Есть планировщики внутри авиакомпании Дубай, которые планируют на рейс определенный летный состав. Это больше 100 самолетов, это примерно 800 пилотов. Представляете, какая это? И все планировка сейчас происходит именно в электронном виде. Кому-то не поставили запрет. Ошибся системный администратор, который заносил. Вот. Скорее всего, это такая ошибка. Я предполагаю, фантазирую.
1: Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов признала инцидент попыткой теракта. Расследование продолжается, а сейчас пилот находится под стражей.
2: И, кажется, детали еще будут поступать. Лиза Майнгард, спасибо тебе, Лиза. Вы слушаете радио РБК, это ЧС. И напомним, что с сегодняшнего дня вы можете нас не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК. И мы следим, конечно же, за новостями, которые происходят прямо сейчас.
4: Да, и сейчас сообщение с лент новостей. Владимир Путин разрешил Юникредит разделить и продать российский банк. Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет итальянской группе Unicredit реорганизовать российский Unicredit банк и продать 100% его акций. Покупатель в документе не назван. Продолжаем следить за этой ситуацией.
5: ЧС. Что это значит?
2: Теперь окончание саги с концертом Kanye West. Точка все-таки поставлена. Организаторы...
4: Ты уверена, что окончание будет, да, этой истории?
2: Ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что люди, которые купили билеты, в том числе по акции, свои деньги получат. По крайней мере, организаторы обещают, что это можно будет сделать с 12 октября. А на 10 и 11, напомним, были запланированы концерты в Санкт-Петербурге. И больше 100 тысяч билетов на эти концерты продали.
4: Вот в интервью РБК организатор, глава агентства Say Agency Анна Супчева заявила, что подписан договор аренды площадка получила вовремя, в те сроки, о которых стороны заранее договорились. Но вот «Газпром-арена» ушла в глухой информационный вакуум и прекратила любые контакты. А возврат денег зрителям стартует только в середине октября из-за задержки средств на счетах контрагентов.
6: Мы бились во все двери, которые только могли. К сожалению, большая часть из них оказались закрытыми для нас. И надежда сохранялась очень долгое время. Но в какой-то момент кто-то все тормозился, останавливался на том, что есть. И мы поняли, что мы больше не можем тянуть. Мы не можем больше держать зрителей в неведении. Не можем не начать процедуру возврата. Это мероприятие должно было стать знаковым. К сожалению, этого не случилось.
2: Это был отрывок из интервью РБК, организатора, главы агентства Say Agency Анны Супчевой. Полностью этот материал можно посмотреть на сайте РБК и в приложении, конечно, тоже. Но вот покупателям билетов на отмененные эти концерты рэпера начали уже приходить письма. И в них содержится информация о том, как вернуть деньги. Все это можно будет сделать через автоматизированный сервис.
4: Да, в этом письме говорится, что возврат будет по всем билетам, в том числе по акционным, независимо от даты, когда вы приобретали этот билет и условия, которые тогда действовали на момент вашей покупки. И вот такой же имейл получил наш коллега Никита Гмыза. Давайте послушаем.
7: Мне на почту вчера пришло письмо. Там написано, что возврат билетов на концерт начнут проводить 12 числа. И проводить его будут по ссылке, которая есть в письме. Я перешел по ней, ввел номер своего заказа. Меня перевело на сайт концерта. Я нажал кнопку «Вернуть билеты». Но там было сообщение, что сейчас возврат недоступен. Снова повторили, что все начнется с 12 октября. Так что буду ждать. Надеюсь, проблем ни у кого не будет. Хотя, мне кажется, наплыв людей, конечно, ожидается большой.
2: На получение письма подтвердил еще РБК и другой несостоявшийся зритель концерта, маркетолог из Москвы Александр. В отличие от нашего коллеги, он еще в сентябре отправил досудебное письмо организатору с требованием возместить ему стоимость билетов.
4: Уже тогда понимал, видимо, Александр, что что-то не так, да. Ну и если вернуть деньги 12 октября

0: в штатном режиме не получится, и ответа на письмо Александра не последует, то он пойдет в суд, как он нам рассказал.
1: Мне кажется, этот концерт должен был стать какой-то такой вехой, как концерт Scorpions в Москве или там Monster Rock на рубеже 80-х-90-х. Понимание, что концерта не будет, наверное, пришло к 10 числам сентября. Концерт исчез из расписания на сайте мирового тура Кани, и стало понятно, что это все. И мы начали готовить досудебку, отправили ее на почту. Ответа, кстати, мы до сих пор не получили. Ждем. Если все будет штатно, то ждем возврата средств, ну или будем обращаться в суд, как только истечет время на ответ. Будем считать, что это вот наша такая миллениальская МММ случилась.
2: Миллениальская МММ, как хорошо.
0: Мне понравилось.
2: Да, некоторые зрители дальше до судебок пошли уже прямо сейчас. Мы пообщались с двумя пострадавшими, и они еще 25 сентября отправили свои иски в суд. В итоге им организовали возврат. Сам билетный оператор это сделал, и 2 октября это произошло. Правда, сервисный сбор все-таки удержали, это 10%, как обычно это бывает. Но оба собираются добиваться возвращения и этих денег тоже.
0: Ну и по там с Agency говорили, сколько было продано, а подано исков им конкретно. Около 10 исков.
2: При том, что 100 тысяч билетов было подано. Да, ну мы следим в любом случае за развитием этой ситуации. Обязательно вам расскажем, как будет проходить возврат билетов.
3: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, это ЧС, и напоминаем, что нас можно теперь не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК.
0: Да, ну и сейчас послушаем и посмотрим про Нобелевскую премию по медицине. Сегодня присудили за управление нейронами с помощью света. Ну, звучит достаточно фантастически. Будем разбираться, что это такое. Но сначала нужно сказать, наверное, про героев этой истории. Карл Дессерот из США, а также немцы Питер Хегман и Георг Нагель удостоены награды за открытие в сфере оптогенетики, так называется эта сфера науки и медицины. Ну, если совсем просто, ученые научились включать и выключать отдельные клетки мозга лучом света. И впервые увидели, как формируется память и рождаются привычки. Ну, звучит интригующе. Что это дает и где может быть применено, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Мария с нами в студии. Маш, вот прежде чем погрузиться в эту оптогенетику, давай о том, почему вообще открытие называют сенсационным. Ну и чем оно разочаровало букмекеров? Причем они вообще здесь?
4: Да, коллеги, действительно, ставки были совсем на другой, более распиаренный проект. Речь всем известном о Земпике, аналогичных препаратах. Дело в том, что на Нобелевскую премию делают ставки, как и на спортивные события. Вот согласно данным прогнозов, премию должны были присудить исследователям GLP-1. Это тот самый гормон сытости, который перевернул индустрию похудения. Но не сложилось, версий много. По одной Нобелевский комитет, возможно, испугался ангажированности, все-таки это коммерческий препарат. Но еще есть версия, что ученых, которые занимались исследованием GLP-1, их слишком много, а по правилам,
0: только
4: да,
0: троим
4: нужно вручать, поэтому сделали выбор в пользу другого проекта.
2: Да, здесь не сложилось, но давай к победителю перейдем. Ученые утверждают, что свет может управлять нейронами. Каким именно образом это происходит?
4: Оксана, на самом деле очень сложно это просто объяснить, но я попробую. Итак, с чего все началось? С водорослей. Одноклеточный. Вот в ее мембране ученые нашли белок, который реагирует на свет. Под его действием открывается такой канал, и внутрь клетки могут входить заряженные частицы. Ученые взяли ген этого белка и внедрили в нейроны, ну, естественно, не людей, а млекопитающих, и в результате нервная клетка их стала реагировать на свет, как на электрический сигнал. Вот ученый направляет луч и как бы включает нужную группу ему нейронов. То есть, если использовать метафоры, это как получить пульт управления к мозгу, можно подсветить какой-то участок и следить, как меняется поведение.
0: Маша, насколько вот я знаю, посмотрел, ключевые работы вот в этой области, они появились давно, еще в начале нулевых, и изначально вот эти светочувствительные белки изучали на водорослях, ну, как это обычно бывает, перед людьми там, да, целая очередь. В 2005-м внедрили нейроны уже в млекопитающих. А сколько времени прошло от первых шагов вот до Нобелевской премии в 2026 году?
4: Ну, на самом деле, несложно посчитать, больше 20 лет, и это очень показательно. Показательная история. история. Нобелевскую премию не дают за вот какое-то открытие, которое появилось, грубо говоря, недавно. Не бывает в науке, как говорят ученые, мгновенных прорывов. Дело в том, что комитет ждет, пока открытие себя докажет. Это тысячи лабораторных испытаний, новые методы лечения, какие-то клинические исследования.
2: Вот, кстати, о методах лечения. Ведь уже оптогенетика себя показывает, и эксперты говорят о трех сферах, где она применяется уже, и самое актуальное – это неврология. Каким образом там используют открытие?
4: Ну, прежде всего, это инструмент исследования. С оптогенетикой ученые, как мы уже сказали, могут включать и выключать конкретные нейроны у животных и видеть, как у животных в каком-то упрощенном виде формируется память, страх, привычки, зависимость. И это, на самом деле, помогает понять, прежде всего, механизмы психических расстройств. То есть, например, депрессии, тревожности, болезни Паркинсона, эпилепсии. Следующий шаг, как рассчитывают ученые, это терапия. Идея в том, что можно будет действие отдельных нейронов регулировать вот с помощью этой световой активности, не затрагивая при этом здоровые, то есть найти очаг депрессии, грубо говоря, и на него каким-то образом воздействовать, это если упрощенно. Но, конечно же, пока это эксперименты, это очень ранние клинические разработки, но раз дали Нобелевскую премию, значит, ученые видят потенциал. Ну, а мы обратились к врачам, которые, возможно, в будущем будут оптогенетику использовать, и вот что нам рассказал Александр Карасев, руководитель клиники КИТ и член Федерации лабораторной медицины.
5: Такой метод позволяет заглянуть в реалии физиологического, биохимического процесса и научиться управлять некоторыми процессами, которые до этого были вне нашего контроля. Речь идет в первую очередь про нервную систему, где мы могли бы сделать только высокоточный срез анатомии, например, МРТ, или померить количество нейромедиаторов. А вот одновременно увидеть весь процесс не удавалось. Теперь благодаря этому открытию существует возможность адресно воздействовать на определенные нейроны и посмотреть цепочки реакций.
0: Маш, я читал, что перспективы вот этого открытия еще могут в офтальмологии как-то помочь. Есть такое заболевание пигментный ретинит. Там, если коротко, суть в том, что погибают фоточувствительные фоторецепторы, которые воспринимают свет, а остальные рецепторы на сетчатке сохраняются, работают. Оптогенетика как-то будет работать вот с этим?
4: Да, вот с помощью этой генной терапии, потому что то, что вы назвали, это генетическое достаточно серьезное заболевание, ученые могут сделать эти рецепторы светочувствительными и затем даже предложить пациенту специальные очки, которые будут считывать картинку и вот эти вот световые импульсы преобразовывать для обработанных клеток. И согласно исследованиям, конечно же, это единичные эксперименты. Был человек, который 40 лет жил с этим заболеванием, но с очками он действительно смог ходить, касаться предметов и видеть их очертания.
2: Еще и кардиология, там похожая идея, светочувствительные белки внедряют не в нейроны уже, а в клетки сердечной мышцы, и тогда светом можно задавать ритм сердцу. Так получается?
4: Да, тоже есть такие эксперименты. Опять же, они на данный момент единичные, и потенциально это все может привести к созданию более таких эффективных кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Главный итог в том, что Нобелевский комитет, по сути, он поощрил не просто какое-то отдельное открытие, а целую новую технологию. Вот дальше посмотрим, как она изменит наш мир, как это все развернется.
2: Самое интересное, действительно, как это на практике применяется. Чем больше сфер, тем интереснее. Маша, спасибо. В студии была обозреватель телевизионной версии ЧС Мария Городилина. Мы обсуждали, как человечеству поможет открытие, за которое сегодня присудили Нобелевскую премию по медицине. И напомним, что вы слушаете радио РБК, но теперь можно еще и смотреть нас на телеканале РБК.
0: Также успели сегодня обсудить интервенции Минфина, закупки валюты и золота. Эту тему сегодня обязательно еще обсудим с нашими финансовыми обозревателями. Сегодня у нас Даниил Бабич будет в гостях.
6: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
7: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
7: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
8: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
7: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их

0: разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. We'll be right back.

0: у Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
1: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
0: Нет, согласен. Ну,
1: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
2: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
4: Сегодня в 21:00. Радио РБК в тренде. РБК «Тренды».
2: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19:00 в столице.
2: Посмотрите, у вас список белый.
0: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Ну а почему у нас список белый? Мы об этом заговорили из-за Минцифры, инициативы Минцифры. Она готовит правила включения сайтов в белый список. Дело в том, что было много неразберихи, и у бизнеса были к этому вопросы.
2: Непонятно. И у службы безопасности,
1: да,
2: тоже федеральной.
1: По каким критериям туда попадают те или иные сайты, хотят в этом разобраться. Служба безопасности то же самое. Тут, с другой стороны, претензии. В эти белые списки, наоборот, попадают какие-то сомнительные ресурсы, в том числе там ресурсы, которые VPN рекламируют или раздают. В общем, с этим тоже надо разбираться. И ведомство планирует как-то упорядочить этот процесс, но пока вот о сроках, когда уже будут готовы эти критерии, ничего нет. Но будем выяснять вообще, как сделают, какими будут критерии, чтобы
2: технически этот список был интересно, единый. Это, да, возможно, и резиновый ли вот этот список,
1: единый.
2: Да, все ли туда поместятся? Сейчас там где-то 500 наименований организаций различных. Что с продовольственной безопасностью? Тоже будем разбираться в ближайший час. Речь идет, естественно, о зиме. По оценкам Международной торговой палаты, цены на зерно могут вырасти на 80% из-за ситуации в Ормузском проливе. Привычные цепочки все разорваны. Это касается и минеральных удобрений тоже. К чему все это приведет, будем обсуждать с экспертами.
1: Ну и к Дню Учителя. Наш интерактив сегодняшний. Что бы вы сказали своему классному руководителю прямо сейчас, если бы у вас была такая возможность? Ну и какие слова вашего классного руководителя вам запомнились на всю жизнь? Пишите нам в Telegram. Это просто сделать. В поисковике вводите радио РБК. Выскакивает наш чат-бот. И туда отправляете текстовые или голосовые сообщения, как удобнее, и все самое актуальное прозвучит в нашем эфире. Ну а у нас в студии уже с новостями Артем Самойлов.
2: Артем, что у тебя с белыми списками? Летом, когда были ограничения, некоторые интернета, все ли тебя устраивало, да, и пользовался ли?
3: Да меня особо это не затронуло, потому что мне многого не надо. Главное, чтобы была доставка, такси, каршеринг и сайт РБК.
2: Чтобы можно было новости посмотреть.
3: Конечно. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Владимир Путин разрешил реорганизацию Юникредит банка и выкуп у итальянской Юникредит 100% акций российской дочки, как говорится в распоряжении на портале правовых актов. Документ принят в соответствии с указом о специальных экономических мерах. Реорганизация пройдет в формате выделения хозяйственного общество с получением его акций единственным акционером. Сделки по приобретению 100% акций Юникредит банка также разрешены. Для их совершения не потребуется других разрешений и согласований, предусмотренных законодательством. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Российские военные нанесли авиаудар по судну с грузами для украинской армии. Как сообщили в Минобороны, в порту Южный поражен сухогруз. Удар нанесен беспилотниками. Мальдивы решили повременить с новым налогом для иностранных туркомпаний. Вместо октября он заработает с 1 апреля будущего года. Ставка 17% касается туроператоров, агентств и платформ бронирования без представительства на островах. В Российском союзе туриндустрии отсрочку оценили позитивно. В Макси появилась таргетированная реклама в каналах через кабинет ВК-рекламы. Продвижение доступно в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков. Объявления размещаются после основного контента. Пока тестируют на 1500 каналов. Напомню, 1 октября в Макси также появилась монетизация через донаты. Это были новости. Далее на радио РБК про цены на зерно. Они могут вырасти на 80% из-за ситуации в Ормузском проливе. Привычные цепочки поставки минеральных удобрений тоже поменялись. К чему все это приведет, через минуту в программе «Что это значит?».
0: Реклама.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить

0: стиля.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
0: А мода C7 собрать все взгляды.
1: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Час. Что это значит?
5: Вы слушаете радио РБК, а мы продолжаем. Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ опубликован на портале правовых актов. Кроме того, президент учредил автономную некоммерческую организацию, которая будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена.
6: Как сообщили РБК в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей, Шохин останется, это важно, главой Российского союза, ну, в общем, РСПП, не буду повторяться дважды. Он возглавляет его с 2005 года, и одной из первостепенных задач на новом посту он видит сохранение объемов финансирования аппарата защитника прав предпринимателей. Об этом Александр Шохин заявил на пресс-конференции, она состоялась сегодня, вскоре после выхода президентского указа.
7: Только вот в этом году определился облик института уполномоченного, основанного на взаимодействии государства и бизнеса через совместную деятельность, совместные учреждения автономной некоммерческой организации. Понадобится, безусловно, учитывая, что начался бюджетный процесс, сейчас быстро вклиниться в технологию бюджетирования, чтобы, ну, как минимум, не допустить снижения тех объемов финансирования, которые были у аппарата уполномоченного в предшествующие годы. Одна из ключевых задач – это взаимодействие федерального уполномоченного с региональными. Региональные законы об уполномоченных, они исходили из предыдущего их конструкции, когда уполномоченный является государственным.
5: Ну вот мы ранее общались с Александром Шохиным, и он в беседе с нами назвал одну из ключевых задач сейчас, цитата, это сверка часов со всеми деловыми объединениями, и в том числе привлечение их и к выработке решений. То есть не просто собраться поговорить, а как-то влиять еще на те решения, которые принимаются. Сейчас, конечно, это своевременно. Ну, речь в том числе и о согласовании кандидатур региональных уполномоченных и омбудсменов по отдельным направлениям экономической деятельности там, где такие позиции есть.
6: О том, что Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, еще в мае сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вакантная должность это была с 2022 года. В этот период истекли полномочия прежнего уполномоченного Бориса Титова.
4: Час. Что это значит?
5: Ну, а сейчас тоже к одной из главных, пожалуй, новостей понедельника. Связана она с ростом цен на зерно и с предполагаемым, прогнозируемым, скажу так, зерновым кризисом. В чем там суть? Международная торговая палата сделала прогноз и вот напугала всех ростом цен на зерно на 80%. Тут, правда, важно отметить, что на 80% по отношению к 2020 году уровню. И все происходит это из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, ну и, конечно, ситуация в Черном море тоже влияет. Заявил об этом глава организации Джон Дентон в интервью Wall Street Journal.
6: Еще и по минеральным удобрениям есть проблемы. Отрасль столкнулась с разрывом цепочек, которые были наработаны годами, если не десятилетиями. И по оценке Дентона, с момента закрытия Ормузского пролива мировой рынок почти 3 миллиона тонн удобрений недополучил. Страны, которые зависят от аграрного химпрома, в зоне риска, если в ближайшее время ничего не поменяется. И открыть Ормуза надо рассматривать как гуманитарную необходимость, об этом уже все говорят.
5: Насколько действительно близок продовольственный кризис, вот если мировой сбор зерна остается одним из крупнейших в истории, это тоже прогнозы на ближайший год, узнаем у директора аналитического центра SovEcon Андрея Сизова. Андрей, мы вас приветствуем. Ну вот пугают ростом цен на 80%, и при этом же прогнозируется один из крупнейших урожаев зерновых, если я не ошибаюсь, там второй за всю историю наблюдений. Как вот могут согласовываться вот эти две вещи, Андрей?
7: Добрый вечер. Ну, скажем, эта организация никогда не входила в число тех, чьи прогнозы по зерновому рынку кто-то слушает. Я по работе, который за этим следит не первый десяток лет, в общем,
8: наверное, первый раз слышу, что они почему-то решили по этому поводу высказаться. Цены действительно, они несколько в этом году подросли на зерновые. История с Армузом, она была крайне актуальна, ну, примерно полгода назад, когда началась война в Иране, тогда действительно был очень сильный скачок цен на удобрения. Но сейчас, например, цены на основные удобрения, это азотные, они, в общем, находятся на уровне начала года, то есть на уровне, на том уровне, где они были до войны в Иране и перекрытия Армуза. Поэтому какая-то новость, на мой взгляд, прямо опоздала где-то больше, чем на полгода.
6: Вы рисков никаких не видите?
8: Основной фактор, я этого не говорю. Я говорю о том, что история сильно опоздала, и люди, мне кажется, не очень хорошо понимают, о чем говорят. Основной фактор – это не удобрения, которые могут, да, несколько подорожать, но сейчас динамика, собственно, с открытием Армуза, она явно положительная. Кроме того, некоторые страны активно грузили и минуя Армуз, в первую очередь Саудовская Аравия, которая отгружала фосфорные и фосфатные удобрения через Красное море. Вот. А основной фактор, мне кажется, это нарастающие проблемы в Черном море, которые рынок пока игнорирует. И вот эти проблемы, они рынком не запрайсены, и тут действительно вот в связи с этим фактором потенциал для заметного роста мировых цен, он, на наш взгляд, есть и довольно существенный.
5: Андрей, по вашему прогнозу, насколько могут вырасти цены, в какие сроки это может произойти и насколько это может затянуться?
8: Ну, это, судя по всем заявлениям сторон, вовлеченных в конфликт, в первую очередь Россия и Украина, там идет сильнейшая эскалация. На прошлой неделе она только усилилась. Никакой деэскалации, на которую были надежды весь сентябрь, нету. Возможно, вы помните заголовки, что там тот-то выдвинул какие-то мирные инициативы, кто-то еще их выдвинул. По-моему, к этому времени об этих всех мирных инициативах можно полностью забыть. Говоря о динамике цен, можно сказать, что с июня, когда началась эскалация, в первую очередь в Азовском море, цены они прибавили по пик в сентябре примерно 20%. В последнее время они падали почти весь сентябрь. Сейчас мы имеем примерно 10% к июню. Но я думаю, от текущих уровней несколько десятков процентов до конца года вероятность этого нам плюс. Вероятность этого нам кажется значительной.
5: Это до конца 26-го, а на 27-й как-то осмелитесь прогноз сделать?
8: Нет, это, мне кажется, совершенно никакого практического смысла в этом нет. Но то, что рынок очень сильно недопрайсил, не отразил в ценах тот совершенно беспрецедентный шок предложения, который мы имеем из-за Черного моря, в первую очередь на рынке пшеницы, мне кажется, это очень-очень похоже на правду. Поэтому, может быть, плюс несколько десятков процентов, а может быть и больше, может этот рост продлиться и на 27-й год. Об этом говорить сложно. То есть мы можем увидеть, например, в этом году намного более сильный рост, а потом уже каких-то существенно более высоких уровней, 27-й год, мы увидим некоторое снижение цен, особенно если начнут деэскалация наконец в Черном море. Поэтому сейчас слишком много сценариев, гадать об этом сложно, но то, что рынок недооценивает ситуацию в Черном море, это однозначно.
6: Но все-таки некоторых сценариев вы нам рассказали. Андрей Сизов был с нами на связи, директор аналитического центра Савекон.
5: Ну, ты знаешь, вот из этой беседы первое, что, конечно, выносим, это то, что стоит еще раз присмотреться к Международной торговой палате и к ее прогнозам конкретно вот по направлению зерновых, то, что вот, по мнению Андрея Сизова, не совсем актуальный, что ли, прогноз.
6: Что никогда они этим не занимались и вдруг решили заняться.
5: Да, и второе, это то, что Андрей Сизов сам акцентирует внимание на ситуации не в Армузах, а именно в Черном море, и что действительно это может как-то на ситуации сказаться, но следим за этой ситуацией также. Ну, а у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. Даниил, ну, сегодня, наверное, главная новость – это Минфин и его закупки и интервенции на рынок валюты.
9: Приветствую. Да, сегодня это одна из главных новостей. С нее мы начнем, но есть и другие. Много интересного и волнующего.
5: Ну, а кроме Минфина, о чем сегодня
9: поговорим? Во-первых, ЦБ. Во-первых, заявление ЦБ о снижении ставки. Это тоже важно. Это поддержало подписание президентом указа о реорганизации Юникредит банка. Вот недавно новость пришла. Ну и, наконец, у нас лидеры кто? Акции Лукойла сегодня. Ну, в общем, есть о чем поговорить.

0: Рынки.
1: Это «Рынки», в студии Даниил Бабич. Покупки валюты по бюджетному правилу вырастут 7 октября более чем в 5 раз, до 12 миллиардов рублей в день. Это примерная цифра, рассчитанная на базе того, что опубликовал Минфин и ЦБ сегодня. Ну, также отметим, что ЦБ установил официальный валютный курс доллара аж на 1,5 рубля выше, чем накануне. 84 рубля 93 копейки, такой курс на завтра. Юань тоже подрос, 12 рублей 65 копеек. Евро 95 рублей 33 копейки. Отметим, что в Китае сейчас выходные, там торгов нет, но, судя по всему, рынок подготовился к возможному дефициту юаней. Дефицита никакого нет. Сегодня юани, пожалуйста, дают в долг под ниже чем 1%. Кстати, если мы посмотрим на динамику валютных курсов, берем тот же курс юаня, а именно через юани будут проводиться покупки, а также проводятся продажи ЦБ в рамках бюджетного правила, то мы увидим, что курс юаня сейчас выше всего лишь на 10%, чем годом ранее. Ну, а за 5 лет он изменился всего лишь на 12%. Не так уж и много. А чего ждать от валютных курсов в обозримом будущем? Об этом мы поговорили с портфельным управляющим Альфа Капитал Дмитрием Данильным. Вот что он нам рассказал.
2: Такие, в общем-то, покупки и потоки, они практически, скажем так, очень сильно зависят от соотношения спроса и предложения в моменте. Поэтому, как бы, если не будет дополнительного, да, там, предложения валюты в этот период, то, да, там, возможно, мы увидим еще какое-то ослабление. Но может так получиться, что даже несмотря на, да, там, увеличившиеся покупки, в общем-то, курс останется там на месте или, может быть, даже начнет внезапно чуть-чуть укрепляться.
1: Сегодня хорошие новости пришли оттуда, откуда не ждали. Банк России. Алексей Заботкин, зампред Банка России, в очередной раз подтвердил, что стабилизация инфляции будет достигнута при средней ключевой ставке 10,5-12,5%. Напоминаю, это июльский прогноз, все ждут с замиранием сердца. Не изменит ли свой прогноз ЦБ на новом опорном заседании 23 октября? Но, судя по заявлениям зампреда ЦБ, возможно, и позитивная история. Кстати, ставки подупали сегодня. Отметим, на Межбанке ставка РОНИ, но это еще данные с пятницы, вот ЦБ опустилась ниже 14%, 13,85% по сведениям на 2 октября. Отметим также, что индекс деловых настроений, который публикует S&P Global, тоже подросли в сентябре. Это неплохо. Ну, а если мы посмотрим на то, как закрылись рынки, основная сессия рынка акций, индекс Мосбиржи закрепился выше отметки 2300 пунктов. Вокруг нее он давно уже колеблется. Это рост свыше 30 пунктов сегодня, выше 1%. Практически без изменений торги в гособлигациях. А вот краткосрочные ставки также на бирже, как и на Межбанке, закрепились ниже 14%, что не может не вносить некоторую долю оптимизма. В сентябре рынок акций прервал серию падений и вырос больше, чем на 3%. Правда, мы все еще ниже, более чем на 10% находимся по индексу, чем годом ранее. Но от максимумов 2021 года, которые были показаны в октябре, мы сейчас отстаем почти на 50%. Хорошие новости приходят с рынка нефти. Ну, для кого-то хорошие, для кого-то не очень. Для нефтяного сектора они, безусловно, неплохие. Цены на нефть в районе $100 за баррель. Это ноябрьские контракты чуть повыше, декабрьские в районе 100, январские чуть пониже. Рынок остается в бэквардации. Цены на нефть выше на 50%, чем годом ранее. За 5 лет тоже позитивная динамика. Россия в сентябре нарастила экспорт СПГ аж на 35%. Акции нефтяников на разных новостях. И «Нефтегаз», это и «Новатек», и «Газпром», и «Роснефть». Но главное, «Лукойл» на хороших объемах подрастают. О перспективах акций ресурсных компаний портфельный управляющий «Альфа Капитал» Дмитрий Данилин.
2: С точки зрения компании, особенно

0: для компаний-экспортеров. Да, там прежде всего, конечно же, это нефтяные компании, нефтегазовые, и это цветные металлурги. Текущий курс, он, конечно же, ну, поддерживает, скажем так, их маржинальность, поддерживает их операционные результаты.
1: Ряд хороших новостей пришло от Минфина. Найден компромисс с компаниями горной металлургии по налогу на сверхдоходы. Что это за сверхдоходы, пока не ясно, но акции подросли. Тем более, что новость от ТАСС пришла. Арбитражный суд отменил предупреждение ФАС в отношении компании «Русал» по завышению цен на алюминий. Акции «Русал», «Полюса», «ГМК» сегодня были в фокусе внимания. О, в последние часы также фокус внимания обратился и на акции банков. Президент подписал разрешение на реорганизацию банка «Юникредит». Акции «Сбер» прибавляют около 2%. Сейчас уже идет дополнительная сессия. Акции «ВТБ» плюс 4%. Растут также акции «Т-технологий». А вот акции банка «Санкт-Петербург» торгуются без дивидендов после дивидендного гэпа. Напомню, что акции банка «Санкт-Петербург» — долгосрочные лидеры сектора. Оно с нового года, правда, они уже корректируются примерно на 20%. И сейчас ниже на 25%, чем годом ранее торгуются. В то же самое время стоит отметить, что за последние несколько лет они прибавили более 200%. К финансовому сектору возвращаемся. Санкт-Петербургская биржа расширит линейку неоактивов, так называемых. 7 октября их будет больше на 20 торговаться. Акции Санкт-Петербургской биржи чувствуют себя не очень. С нового года они потеряли с начала года 40%. И сейчас ниже 30%, чем годом ранее торгуются. Но вот те бумаги неоактивов, которые будут торговаться на бирже, они очень интересны. Там разные бумаги, все мы не перечислим. В частности, Airbnb там будут торговаться, еще из разных секторов. Оставим это на откуп тем активным участникам рынка или инвесторам с активной жизненной позицией, которые любят, что погорячее. Но отметим для себя, что индекс NASDAQ снова с начала года вырос более чем на 20%. Уже он выше на 25%, чем годом ранее. Но за 5 лет индикатор прибавил более 100%. Чуть поскромнее динамика у индекса S&P 500, но тоже неплохо. Так что будет есть чем поживиться, есть где повеселиться. А это была краткая сводка новостей о том, что происходило на рынках сегодня.
2: Даниил, вот ты сейчас рассказывал про индекс, что он оживает понемногу. Вот я сейчас смотрю на терминал 2320. Вот это, на твой взгляд, это с чем связана эта вот кратковременная реакция рынка? Может быть, на Минфин, на какие-то еще события, ожидания, может быть, переговорного процесса? Или это уже такое начало долгосрочного тренда?
1: Абсолютно нет. Рынок как находился в даунтренде, в медвежьем тренде, в глубоком, там он и находится. Есть определенные индикаторы, на которые стоит обращать внимание, они сейчас показывают вниз. Отметим, что мы примерно сейчас в два раза ниже, чем были на хаях. Вот когда мы вернемся к хаям, тогда можно будет говорить о радостях.
2: Даниил Бабич. Ну, а я напоминаю, мы сегодня спрашивали наших слушателей, помнят ли они своих классных руководителей, чтобы они им сказали: Даниил, ты помнишь своего
1: классного руководителя? Да, помню очень хорошо и поздравляю. Я думаю, что вот надо... Спасибо, что напомнили, чтобы я поздравил Анатолия Израильевича с днем.
2: Возможно, даже он тебя сейчас услышал. Спасибо, финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание.

0: спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «джоб-крафтинг» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
2: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. РБК в цифрах.
4: Свыше 100 тысяч иностранных гостей и миллиард долларов дохода всего за несколько дней – это бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Некоторые дизайнерские костюмы весят 40 килограммов из-за огромного количества бусин, стразов и экзотических перьев. Цена такого наряда на самбодроме нередко доходит до 10 тысяч долларов.
5: Не знаю, почему другие покупают одежду. Видимо, чтобы просто голыми не ходить. Я от этого получаю удовольствие. Не от того, что ты купил, а от ожидания. Когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
4: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
3: По пятницам 14:10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а временами и деньги. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
3: Ошибка на миллион.

0: 19:30 в столице.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, программу ЧЕС и наш трехчасовой марафон. Второй час у нас такое замедление происходит. И мы в ближайшие полчаса планируем обсудить, как в Совете Федерации сегодня слушали бюджет. Глава Минфина Антон Силуанов представил сенаторам основные параметры финансового документа.
0: Напомним про параметры. Основной, наверное, дефицит 5,5 триллионов он там планируется. Вообще любопытно, как отреагировали и на этот параметр, и на другие. Будем рассказывать о том, как обсуждался проект.

0: бюджета. Кроме того, Минцифра готовит правила для белых списков сайтов. Много было нареканий и вопросов у бизнеса. Есть претензии у силовиков к тому, как организован процесс. Действительно, единых критериев не было. Вот в ведомстве обещают их выработать. Правда, пока никаких сроков не обозначено. Какими будут эти единые критерии? Какие просьбы бизнеса и служб безопасности учтут? И вообще, все ли влезут в этот список белых сайтов?
1: И интерактив наш сегодня день учителя, и наши вопросы посвящены именно ему. Спросили вас, что вы сказали бы своему классному руководителю прямо сейчас, и какие слова учителей вам запомнились на всю жизнь, а может быть, даже на нее и повлияли. Пишите нам в Telegram Радио РБК.
0: Ну, а у нас в студии с новостями Артем Самойлов.
2: Половина восьмого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Владимир Путин разрешил Unicredit реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая. Разделить банк на две части. Одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Передача компании во временное управление не должна становиться одним из способов недобросовестной конкуренции. Об этом заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин, рассказывая о планах на посту. Главное, по его словам, обобщать практику, решать системные проблемы предпринимателей. Для этого перезапустят межведомственную группу в Генпрокуратуре, работа которой была на паузе. Также наладят взаимодействие с силовыми структурами. Пассажирский Boeing 777, летевший из Лондона в Чикаго, благополучно приземлился. Более 3 часов он кружил над Англией и Уэльсом, вырабатывая топливо. В итоге благополучно сел в Хитроу около получаса назад. Что случилось на борту, не сообщается. С 15 октября курьеров в Москве обяжут проходить тестирование на знание правил дорожного движения. Без него сервисы не смогут допускать их к работе. Об этом сообщил заммэр Максим Лексутов. Вопросы про безопасность, скорость, правила для велосипедов и самокатов, плюс этика и внешний вид. Порог 80% правильных ответов. Это были новости. Далее в эфире радио РБК о том, что Минфин хочет облагать пассивные доходы по единым правилам. Кто заплатит больше прямо сейчас?

0: это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас о том, что правительство представило проект бюджета на 3 года в Совете Федерации. Антон Силуанов представлял документ и заявил, что бюджет устойчив к любым сценариям, а дефицит на безопасном уровне, напомню, 5,5 триллионов предполагается дефицит.
2: 2,2% ВВП, около этой цифры он находится, если говорить о трехлетке. В Совете большего внимания удостоились даже не цифры, а налоги. Минфин предлагает облагать пассивные доходы по единым правилам. Изменится ли система, кто в итоге больше заплатит? За обсуждением в Совете Федерации следил корреспондент РБК Владимир Сераухов. Он сейчас с нами в студии. Володя, как проходило обсуждение проекта бюджета и на чем акцент сделали в Совете Федерации?
3: Да, коллеги, добрый вечер. Я отмечу, что сегодня проходило нулевое чтение. Озвучивали много цифр, параметров бюджета. В принципе, с ними уже все были знакомы. Но очень важный вопрос, откуда на это все брать ресурсы. Решение нашли в справедливой и эффективной налоговой политике. Во-первых, это реализация плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте ожидают дополнительные доходы около 500 миллиардов рублей ежегодно. Также при покупке россиянами товаров электронной трансграничной торговли предлагается взимать НДС по стандартной ставке 22%. Уплачивать налог будут электронные торговые площадки. Министр финансов Антон Силуанов также остановился отдельно на единообразном налогообложении пассивных доходов. Давайте послушаем, что он сказал.
4: Ставку НДФЛ предлагается установить от размера дохода, а не от способа источника получения. Соответствует принципу справедливости, согласно которому вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Кроме того, в рамках налогообложения пассивных доходов сохраняются необлагаемый порог со вкладов 1 000 000 рублей, скорректированный на ставку Центрального банка. Таким образом, льгота для малых вкладов сохранится. Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ коснется не более 6% граждан.
3: На инвентаризацию налоговых льгот, к примеру, обратила внимание спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко. Считает, что работа в этом направлении ведется не очень активно и выступила с конкретным предложением.
5: Например, деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют

0: имеет льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь. Вот курочка по зернышку клюет.
1: Это было предложение Валентины Матвиенко. Обсуждалась ли ситуация с бюджетами регионов? Ведь в Верхней Палате парламента представлен именно субъект федерации.
2: Безусловно, я думаю, этому была посвящена, ну, минимум половина заседания. Поступили предложения по поддержанию устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Вот Алексей Текслер, губернатор Челябинской области и по совместительству председатель комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы, объяснил, что часть регионов уже исчерпали возможности по поиску дополнительных доходов. У них кончился ресурс для бюджетной консолидации. В 2027 году есть риск дефицита региональных бюджетов, а значит и объемов коммерческих займов для покрытия. В этих условиях важно дальше финансово поддержать регионы из федерального центра. Вот в этом году регионы уже получили поддержку на общую сумму 100 миллиардов рублей, по словам Текслера. Этой суммы недостаточно. Ее нужно увеличить по ходу исполнения бюджета в следующем году. И еще вот глава Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко предложил пересмотреть действующую систему налогообложения маркетплейсов. Особенно что касается упрощенной системы налога на прибыль. Сейчас доходы от них поступают в регионы, где зарегистрированы продавцы, а не туда, где проживают покупатели.
3: Вот, что говорили в кулуарах Совета Федерации? Удалось ли вообще поговорить с кем-то вне зала заседания?
2: Да, сегодня в кулуарах было много не только сенаторов, но и представителей и Министерства финансов и Федеральной налоговой службы. Но вот мне удалось пообщаться как раз с Александром Шохиным, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Он высказал свои идеи по стимулированию инвестпроектов, в том числе в регионах.
4: Мы хотели бы, чтобы это было не ручное управление, чтобы не чиновники решали, какие проекты, и чтобы этот вопрос решался вместе с бизнесом. И самое главное, что здесь нужно сохранить такие механизмы, налоговые механизмы стимулирования инвестиций, как федеральный инвестиционный налоговый вычет, региональный в том числе.
2: Александр Шохин, кстати, ждет и активного обсуждения в Совете Федерации еще одного налогового механизма стимулирования инвестиций. Речь о предложении Министерства Дальнего Востока и развития Арктики, чтобы инвесторам в этом регионе обнулили всю федеральную часть налога на прибыль. Под этот механизм планируется подводить до 20% инвестиций.
1: Корреспондент РВК Владимир Сераухов о том, как проходило обсуждение бюджета на 3 года в Совете Федерации. Проходило оно достаточно жарко, как мы поняли.
3: И предложение... Документ важный, бюджет на 3 года.
1: Важный, да, и предложение Валентины Матвиенко такое вполне конкретное было по налогам в том числе. Посмотрим, что будет.
3: Ну и, кстати, уж про давай Нижнюю палату тоже скажем. Комитет по бюджетной политике тоже уже рассматривает документ. Если я не ошибаюсь, 29 октября планируется первое чтение. Вот есть время для того, чтобы изучить все параметры документа. Но я подозреваю, Оксан, что тоже основная битва будет вокруг налогов происходить. Но, конечно, за этой темой следим.
5: Реклама.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, программу ЧЕС. Мы подводим итоги этого дня. И сегодня стало известно, что Минцифры начала разработку правил для белых сайтов. Поводом стали жалобы бизнеса на то, что процедура непрозрачная. И еще и спецслужбы, Федеральная служба безопасности жаловались и выражали претензии к белым адресам.
5: Эксклюзив РБК.
1: Можете почитать на сайте РБК полный материал по этой теме. Ну, что говорят в ФСБ, по данным источников РБК, опять же, говорят о претензиях к текущему механизму. Из-за этого доступ получают запрещенные ресурсы, например, и VPN-сервисы тоже встречаются. И правила должны быть понятными и едиными.
3: Ну, получается, что сейчас ситуация такая, что те, кто, по идее, должен быть, их там нет почему-то, а те, кого там не должно быть, туда как-то попали. Ну, и есть еще одна проблема, это собственные списки российских российских операторов.

0: компании могут добавлять туда своих партнеров и онлайн-сервисы своих экосистем, и клиенты разных операторов, по сути, получают разный набор белых сайтов при отключениях интернета. В чем претензии бизнеса, что он теряет или приобретает при включении в белые списки, и возможно ли создать действительно единые правила один раз и навсегда? На связи со студией генеральный директор Digital Markets, цифровой эксперт Илья Назаров и председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Илья, приветствуем вас. Какими, по-вашему, должны быть критерии включения бизнеса в белые списки? Сейчас не сформулированы эти требования, конкретно Минцифра этим занимается. На ваш взгляд, что это должно быть?
2: Да, добрый день, коллеги. Ну вот первое упоминание о белых списках появилось примерно 5 июля, да, и на текущий момент никаких критериев официально представлено не было. Мне кажется, что основные критерии – это социальная значимость и техническая безопасность. Вот это два основных критерия, которые Минцифра должны сформулировать и сделать их единообразными и понятными для всех.
0: Илья, ну вот критерий социальной значимости, вот он первый бросается в глаза, что называется, довольно размытый критерий, нет? Что считать социально значимым, а что нет? И для кого?
2: Ну, незащищенное свое население, количество посещений, очень много параметров, которые могут быть к этой категории применены, но они должны быть каким-то образом выявлены, мне кажется, контролирующим органом. Соответственно, вот на текущий момент, как вы правильно сказали, такое ощущение, что те, кто больше и чаще общается с министерством, те попали в список, остальные просто не знают, куда им идти.
1: Это Илья Назаров, цифровой эксперт и генеральный директор Digital Markets. И с нами на связи еще председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман, а по-вашему, вот эта социальная значимость, это что как раз? Как определить, насколько социально значим какой-то ресурс?
3: Ну, вы знаете, я бы убрал бы вообще термин «социальная значимость» в терминах белых списков. Да? Во-первых, действительно, неформализованная история для злоупотребления, очень большая зона. И давайте так скажем, сейчас основная причина, почему вообще тема сейчас поднялась, стандартизация, потому что, конечно же, обвинений в необычных решениях достаточно много. Я случайно в курсе дискуссии нескольких медицинских крупных компаний, которые никак не могут попасть в белые списки по непонятным причинам, хотя уж медицинское учреждение сложно не назвать социально незначимым, правильно? А учитывая, что технологически я не вижу никаких проблем для того, чтобы в белые списки зачислять вообще кого угодно, давайте так скажем, да, то все-таки в первую очередь я бы вытащил безопасность. Да? То есть, условно говоря, сайт должен быть не на WordPress, скорее всего, возможно, он должен быть на хостинге специализированным, например, в Америке, для того, чтобы соответствовать стандарту хранения персданных, нужно арендовать там, есть список хостингов, которые обеспечивают контроль за вот этой историей. Поэтому я не согласился бы с Ильей и сказал бы, что социальную значимость, наоборот, надо убирать. Нет никаких причин и вообще каких-то сложностей технических обеспечить под доступ, в общем-то, для всех сайтов. По белым спискам.
0: Герман, вот мы когда еще обсуждали эту тему здесь в редакции и до этого тему анонсировали, поднимали вопрос, а вообще всех ли возьмут в списки, что называется? Есть такие опасения у некоторых, что не все сайты могут в эти списки попасть. Вообще он конечен? Есть какие-то ограничения по количеству ресурсов?
3: Ну, сейчас он конечен, я думаю... То есть, понимаете, когда была отладка, то все было объяснимо, да? То есть совершенно нет никакой необходимости устраивать большой свальный грех, пустили там десяток, потом 20, потом 100 сайтов. Сейчас можно технически, на мой взгляд, пускать всех. У них должно быть какая-то одна история. Первое, это должен быть российский сайт, очевидно, да? Это должен быть сайт, в который нельзя зайти. Собственно говоря, основная причина белых списков, она в чем заключается? Чтобы через сайты с дырками нельзя было бы зайти и, допустим, переправлять фотографии или навигировать дроны. Да? Ну, это как одна из историй. Там много разных путей, но это вот простейшая часть. И здесь, соответственно, должно быть некое понимание, что у сайтов должен быть некий стандарт попадания в белые списки. То есть, хостинг, то есть зарубежный хостинг мимо, там слабый хостинг мимо. То есть, ну, например, хостинг только на Ростелекоме. Гипотетически, никакой рекламной части в этом плане нет. Дальше. У нас, мы с вами знаем, есть хостинг на серверах компании Microsoft. Нет. Допустим, Linux, да. Там есть какой-то... То есть, есть какой-то стандарт. То есть, по идее, должен быть опубликован список, который компания могла бы выполнить любая, обеспечив тем самым уровень безопасности для проникновения зловредов, так называемых. Вот, и вперед за отечество. А сколько их там поместится, мне, еще раз повторюсь, технически...

0: Я не вижу никаких проблем с попаданием в белые списки любых сайтов, которые соответствуют стандартам.
1: Герман Клименко с нами на связи. Илья Назаров. Илья, вам вопрос. А есть ли известны такие случаи вам претензий клиентов, когда они, например, при отключении интернета не могли пользоваться услугами, потому что организация и ее ресурсы не в белом списке находятся?
2: Ну, безусловно, таких претензий достаточно много. При этом нужно понимать, что в Москве в основном белые списки около Кремля работают, а в регионах они работают повсеместно. Если мы хотим записаться в условный барбершоп во время белого списка, да, то мы это сделать уже не можем, потому что барбершопы не входят у нас на текущий момент, если я правильно понимаю, в белые списки. Дальше, там далее по списку. То есть таких услуг целое множество. И в регионах это большая проблема.
1: Ну, кажется, это не такая насущная услуга, все-таки запись в барбершоп, это можно по-другому решить.
3: Я потому и спрашивал, что такое социально значимое, потому что ну, для кого-то незначимое, а для кого-то очень значимое. Кому-то кто-то не может из дома выйти, если у него борода не пострижена.
1: Ну, можешь выйти из дома, постриги сам. Ну, да, я понимаю, что ты утрируешь.
3: Тем
1: да.
3: не менее. Герман, а к вам вопрос. Вот сообщалось о том, что у силовиков служб безопасности такая претензия, что в эти белые списки каким-то образом попадают совсем уж сайты, которых там не должно быть, например, ресурсы, на которых там VPN можно скачать или еще что-то такое. А как такое вообще могло происходить?
0: Понимаете, в закрытой процедуре возникает куча домыслов, да? Куча разных историй. Помните, в самом начале списков там у нас постоянно то попадали брокерские конторы какие-то. Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что от белых списков нужно требовать, мы же их для чего-то вводим. Не для повышения нравственности нашего населения, правильно же? Мы их вводим для того, чтобы обеспечить безопасность. Да? Соответственно, сайт должен быть безопасным. Если на нем раздают VPN, соответственно, если он попал, мы же этого не видели, поэтому мы не понимаем. Процедуры закрыты. И именно поэтому я подозреваю Минцифру сейчас пытается выработать публичные категории, публичные критерии для попадания в белые списки, чтобы не возникало вот таких, как вы сейчас задаете вопросов, да, чтобы можно было четко сказать, что нет, вот критерий пункт 2.2 позволяет обходить там, это таким-то и таким-то образом. То есть некая аналогия реестра разработчиков отечественного ПО. Может быть, оно там кривоватое правило, но они как-то работают. Также и с белыми списками. Очень много домыслов. Еще раз повторю, мне регулярно звонят и пишут, знаете, до простоты, кому занести денежек, чтобы мы попали в белые списки. Согласитесь, что это совсем не... Это прям совершенно не то, к чему все стремятся. Еще раз повторюсь, у белых списков задача обеспечить безопасность. Не социальную активность, да, то есть социальную какую-то важность, да, а именно безопасность. Если... Там, ну, я не знаю, там видеоролики какие-то. Ну и ради бога, пусть люди смотрят, если сайты, которые обеспечивают эти видеоролики, не способны нанести нам вреда.
3: Да, хорошо, Герман, а если такая ситуация? Вот сайт попал в белые списки, с ним все было хорошо, его проверили, и там никаких нарушений нет. А потом раз через месяц на этом же сайте, который уже в белых списках, начинают рекламировать условно тот же самый VPN, я сейчас в порядке фантазии. Кто-то как-то будет мониторить все эти сайты?
0: Ну, давайте еще раз скажем. Белые списки не для запрета VPN. Это вопрос Роскомнадзора, и это для всех касается. Но, конечно же, как я понимаю, основная задача обеспечить, чтобы сам сайт был не дырявый, давайте так скажем. Чтобы на нем обновлялись политики безопасности, его нельзя было вскрыть и попасть внутрь в сеть. И уже дальше убежать куда-то извне. Это в этом же основная задача. Чтобы летящий дрон где-то там над какой-то областью, да, не зашел и не проник внутрь, и не пошел дальше обратно к себе где-нибудь на Украине, там, затариваться свежими геоданными. Так вот, это, конечно же, я подозреваю, будет мониториться. Как это будет делаться? Ну, во-первых, это, давайте так скажем, вот это уже, наверное, не публичная история, да, то есть как, с какой частотой, кто будет это делать. Но, по идее, операторы связи, которые занимаются, операторы, которые занимаются хостингом, подобных сайтов, просто перенастроить свои политики безопасности для того, чтобы смотреть, какие изменения в конфигурациях, там, допустим, операционных систем на сайтах или программное обеспечение, которое смотрит в мир вовне, какие там становятся безопасными и небезопасными. Я думаю, что это техническая сторона вопроса.
1: Вот Илье Назарову вопрос как раз по технической части. Герман Клименко сейчас упоминал операторов связи, и сейчас операторы связи имеют возможность добавлять в этот список тех, с кем они сотрудничают, например. А возможно ли технически создать единый список и для операторов связи, чтобы он тоже был единственно возможным?
2: Ну, я согласен с Георгием Сергеевичем в том, что технические ограничения вряд ли уже могут

0: барьеры ставить к этому вопросу. Конечно, можно сделать единый список, и все операторы связи между собой коммуницируют, и у них есть специальные реестры, куда они входят, и они все подконтрольны нашим определенным ведомствам. Конечно, такое сделать можно.
1: И единую какую-то структуру, которая будет все это отслеживать в автоматическом режиме, но не в ручном, там, с какой-то периодичностью, как Герман говорил, тоже история реальная, тоже можно такое сделать.
0: Ну, мне кажется, у нас есть единая структура, это Роскомнадзор, а для того, чтобы у них появились инструменты, как бы нужно приложить там для этого определенные действия, да, это вполне возможно, может быть, там потребуется немножко времени.
2: Спасибо. На связи со студией радио РБК были генеральный директор Digital Markets, цифровой эксперт Илья Назаров и председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Но мы напомним, что к весне 26 года в белых списках было более 500 онлайн-сервисов.
1: И вот мы говорили о том, что социально значимое, понятие такое социально значимого критерия, оно достаточно размытое, но сейчас, тем не менее, включают в белые списки как раз социально значимые сервисы, например, сфера здравоохранения, хотя, как мы выяснили, тоже встречаются случаи, когда не включают, да, транспорт, образование, финансы, транспорт, финансы и так далее.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: Это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Что мы уже успели обсудить? Сегодня одна из главных финансовых новостей, это, конечно, закупки Минфином валюты и золота. В ближайший месяц увеличиваются они почти в 6 раз. Обсуждали, как это повлияет на курс рубля. Но, очевидно, первая реакция – ослабление рубля. С другой стороны, есть все-таки и экспортная выручка от нефти. Возможно, как-то она будет уравновешивать, но, тем не менее, рубль уже отреагировал. Небольшим снижением юань вот на сегодня рос.
1: И финансовая тема, еще обсуждение проекта бюджета на ближайшую трехлетку в Совете Федерации. Выяснили мы, как это все выглядело, как сенаторы обсуждали, и предложения конкретные, в том числе по регулированию налоговой базы. Мы предполагаем, что это будет самым интересным вопросом в процессе обсуждения. Вот эта налоговая донастройка, или как-то ее по-другому назовут.
2: Ну и зерновой кризис, возможно, обсуждали. Международная торговая палата сделала прогноз, что на 80% от уровня 2020 года могут вырасти цены. Но вот наш эксперт Андрей Сизов нас несколько успокоил, сказал, что это уже запоздалый и неактуальный прогноз. Тем не менее, ситуация в Черном море может все-таки повлиять и на рост цен.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: Автоньюз.
5: Впервые за всю историю автомобилестроения доля машин с двигателями внутреннего сгорания в общемировых продажах опустилась ниже 50%. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что происходит с мировым авторынком. Еще 5 лет назад ситуация была совершенно другой. В первой половине 2021 года на автомобили с ДВС приходилось 73% спроса. Теперь их доля впервые опустилась до 49%. Особенно сильно интерес просел в Китае – сразу на 26% в год. В Европе снижение на 13%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Один из них – подорожание топлива на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Чем дороже становится эксплуатация бензинового автомобиля, тем привлекательнее для части покупателей выглядят электрокары и гибриды. При этом такие машины постепенно дешевеют и становятся доступнее. Но производители реагируют по-разному. Одни пытаются перестроить бизнес и найти партнеров, которые помогут быстрее выйти на рынок электромобилей. Например, Mazda сотрудничает с китайской Чанань. В результате уже появились электрические Mazda 6i и CX-6i. Причем на этом партнерство, похоже, не закончится. Управляющий директор Mazda Австралия Виниш Пхинди рассказал, что компания обсуждает с Чанань дальнейшую синергию и создание новых электромобилей на базе китайских моделей. Какие именно машины могут получиться в результате, он не уточнил. Но есть и те, кто с опозданием реагирует на тенденции. И это, как ни печально, Porsche. Компания решила вернуть бензиновый двигатель в свой кроссовер Macan. Версия с ДВС вновь станет доступна в 2028 году. Решение связано в том числе с тем, что электромобили

0: электрический Макан пока находит покупателей заметно хуже ожиданий. В первом полугодии его продажи снизились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно критична ситуация в Китае. Поставки туда сократились на 32%. Теперь Porsche хочет предложить покупателям выбор между ДВС и электрической силовой установкой, но делает это в момент, когда электрокары актуальны как никогда.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Пипулечка.
3: И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
4: Я тут купила кое-что.
2: И что это?
4: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
2: На всю котлету?
4: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
8: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
9: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
8: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
7: Soft Skills.
10: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
7: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
10: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
12: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
13: По рекомендации я недавно прочел книгу Иов Йозефа Рота, австрийского писателя. Мне понравилось. Это про то, что иногда в жизни случаются хорошие вещи, независимо от того, верит человек в них либо нет. Очень светлая, хорошая книга.
11: Йозеф Рот. Иов. Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей, а четвертого она как раз вынашивала. Бог снабдил его чресло плодородием, сердце – равнодушием, а руки – бедностью.
10: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.
14: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в столице.
2: Звонок для учителя.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк. В третьем часе мы замедляемся еще больше.

0: Больше вечер, время неспешного обсуждения. Сегодня день учителя в школах самоуправления, как правило. Педагогов поздравляют, а мы обсудим, как сегодня трансформировалась эта профессия, кто сейчас в нее идет и что сейчас самое важное для педагогов.
1: И мы вас спрашивали, пишите в Telegram радио РБК, что вы сказали бы своему классному руководителю прямо сейчас, если бы у вас была такая возможность, и какие слова учителя, вашего классного руководителя, вам запомнились вот на всю жизнь, какое напутствие, может быть, вам помогло. Самые интересные сообщения прозвучат в нашем эфире в поисковике. Вбивайте радио РБК, присылайте текстовые или голосовые сообщения.
0: И Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие в оптогенетике. Следим за вручением Нобелевской премии. Что такое оптогенетика? Как она помогает решать ежедневные проблемы? Мы сегодня уже эту тему затрагивали. Вот подробнее обсудим, по какому пути вообще сейчас идет современная наука.
1: Конечно, поговорим и об искусственном интеллекте, потому что уже, кстати, вот ты улыбаешься, а в 24-м году Нобелевку давали за открытия, которые связаны с искусственным интеллектом. Вот как ИИ будет менять науку, останется ли место ученому, мы все это обсудим. Но у нас в студии уже с новостями Артем Самойлов.
0: Артем, ты следишь за Нобелевской премией?
2: Да, конечно, меня интересует в этом году премия по экономике. Она будет ровно через неделю.
1: Как и всех нас.
2: Как и всех нас. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Передача компании во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которые не обеспечивают должную защиту от беспилотников или несвоевременно восстанавливают поврежденные объекты. Шохин сообщает, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту от возможного ущерба из-за атак дронов. Москва ответит соразмерными контрмерами на новые санкции Японии, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Недружественные выпады Токио не останутся без ответа, и контрмеры будут ориентированы прежде всего на сферы, представляющие интерес для Японии. 27 октября Япония ввела санкции против 33 российских организаций и 9 физлиц. Авиакомпания Red Wings получила дополнительные требования от авиационных властей Израиля после инцидента с рейсом Fly Dubai. Как сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика, система отбора и подготовки экипажа полностью соответствует новым требованиям, поэтому Red Wings продолжит летать в Израиль в полном объеме. Даниил Медведев извинился за попадание мячом в болельщика. Россиянин ужасно сожалеет и пытается связаться с пострадавшим. По его словам, это был несчастный случай. Он ударил не в порыве гнева, а хотел помешать мячу вылететь. Напомню, матч с Джоковичем был приостановлен при счете 7-5-5-3 в пользу серба. Медведеву присудили поражение. Далее в программе «Что это значит?», как трансформировалась профессия учителя, кто идет в профессию, что важно для педагогов. После небольшой рекламы.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Центр событий.
4: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
3: ЧЕС. Что это значит?
0: Разбираемся, что это значит вместе с вами. Анализируем главные события этого дня. День учителя. Мы всех педагогов поздравляем. И всех, кто имеет отношение к этой профессии, безусловно, важной для каждого. Ну, а мы про экономику сейчас. 95 тысяч рублей в среднем зарабатывает учитель из Москвы. Данные платформы ХХРУ. Это в Санкт-Петербурге средняя зарплата педагога.

0: педагогов 69 тысяч, на Дальнем Востоке чуть больше 66. Самые низкие предложения в Сибирском, Северокавказском и Приволжском федеральных округах. Там педагогам предлагают менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
1: Из чего складывается зарплата учителя и в чем его предназначение, разбиралась Лиза Майнгард. Два таких разных, в общем, по смыслу вопроса. Тем не менее, Лиза сейчас с нами в студии. Лиз, что говорят эксперты? Вот этот уровень зарплат, это вот реальный уровень зарплат учителей в России.
2: Здесь нужно сделать оговорку, что с 2024 года зарплата учителей официально не раскрывается. У нас нет этих показателей. Однако у нас есть опросы от различных платформ и сторонних сервисов, которые позволяют сделать определенные выводы. Как говорят эксперты, большая проблема в том, что в подобных исследованиях учителя указывают лишь свой оклад без дополнительных выплат и стимулирующих надбавок. Они проводятся по ежемесячному доходу, а не по уровню дохода за год. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона, но вероятнее всего реальный уровень все-таки на 10-15% выше в среднем, чем указано вот в этом опросе. Впрочем, какой толк от этого, если уровень нагрузки не соответствует даже этим цифрам? Таким мнением поделился ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Сергей Зайрбек.
3: Последнее реальное повышение заработной платы, которое действительно было значимым для учителей, было к майским указам 2012 года. И, конечно же, с учетом того, что нагрузка для учителей сейчас очень сильно выросла, примерно 1,44 ставки средняя нагрузка, но это только, по сути, урочная нагрузка. А туда еще не входят дополнительные занятия, проведение различных мероприятий, работа с тетрадями. Конечно же, учителя говорят о том, что заработная плата не вполне сегодня адекватна их усилиям.
2: Ну, конечно, уровень текущей зарплаты не соответствует уровню нагрузки. Это говорят не только эксперты, но и сами педагоги.
1: Да, смотри, только хотел про это сказать. Сегодня на классном руководителе непосредственно классное руководство, бесконечные отчеты, как и у всех учителей, да, это какие-то проекты, которые нужно тоже и писать, создавать, защищать наверняка, да, чтобы они допускались в программу.
2: А еще отдельная строка – это профориентация. Я хочу, кстати, тут добавить обучение по профориентации. И плюс все, что идет сверх, оно идет по программе. Ты сначала обучился, сдал отчет, потом провел еще раз, сдал отчет. И вот так вот по бесконечности, по каждому классу, у которого ты ведешь.
1: Да, вот в связи с этим до детей какое-то внимание вообще доходит?
2: Ну, внимание, конечно, доходит, но все равно ты верно подметил, не так и не в том объеме, как раньше. Я вот с этим вопросом как раз обратилась специально к учителям двух разных поколений. И вот, несмотря на все вот эти сложности, у меня сложилось впечатление при общении с учителями более молодыми, что, несмотря на колоссальную нагрузку, они все еще, что называется, про смысл, вот, про призвание учителя, про ту информацию, которую они вкладывают в детей. И даже больше, если честно, чем педагоги старого поколения. Но все равно тут есть разница, некое молодое все-таки за прививание определенных навыков, которые они им понадобятся в будущем, а более зрелые они сторонники того, чтобы развивать в детях некие человеческие качества. Ну, в общем-то, главный вызов для педагога сегодня – это работа с искусственным интеллектом и вот это противодействие учителя или взаимодействие, или противодействие учителя и нейросетей. Вот таким мнением поделился заслуженный учитель и учитель года 2016 по информатике Антон Лагутин.
4: Он должен передавать им опыт, так как именно в этом, по сути, сейчас, наверное, главная миссия учителя. Ведь человеку нужен человек. С бесконечным включением новых информационных технологий, а сейчас это технологии искусственного интеллекта, в принципе, ответ практически на любой вопрос можно найти, и машина тебе его без каких-либо проблем даст. А вот роль учителя в том, чтобы научиться, прочитав ответ машины, понять, насколько действительно этой информации можно доверять, а поможет ли эта информация, будет ли она полезной.
2: Ну вот тут больше, да, Антон как раз говорил про навыки, но при этом сам он в личной беседе отметил, что его самое запоминающееся со школы это все-таки роль педагога в его становлении. То есть, опять-таки, про личностные качества, что именно они его сориентировали на его дальнейший выбор профессии и вложили ему вот то зерно, которое он пронес через всю жизнь.
0: Вот про роль педагога мы сегодня как раз и спрашиваем наших слушателей. Наш опрос интерактив ко дню учителя, что им запомнилось со школьных времен. Какие-то слова говорили учителя. учителя, которые повлияли на их жизнь, и что они сейчас спросили бы своего классного руководителя. Давай мы тебе этот вопрос тоже зададим. Очень интересно, ты не так давно все-таки школу закончила. Да, у тебя еще свежие воспоминания наверняка.
2: Я вот сегодня весь день, пока слушала ответы наших слушателей, и вы, когда между собой общались, тоже думала, что бы я могла вот такого сказать относительно своего классного руководителя. И мне, кстати, классный руководитель в голову не пришел, но мне

0: пришла в голову, мой педагог по английскому языку, она очень... взрослый педагог, и она учила нас уже, будучи в преклонном возрасте, я, насколько знаю, она до сих пор работает даже в школе, ей за 80 или что-то около того, и вот она в меня своим примером, наверное, впитала вот эту ту любовь к жизни и к своему делу, которую она вот доказывала годами, потому что она вела не только у меня, но и у моих родителей тоже в том числе.
1: Преемственность поколений.
0: Да.
1: Еще и можно проследить четко то, что ты вкладывал, например, в родителей своего нынешнего ученика, как это все-таки отразилось на его жизни и повлияло ли как-то скорректировать свою стратегию.
0: Ну и личный тоже пример. Представляешь, вот сколько лет она в школе работает? С 25 и вот до победного вообще.
1: Ну это призвание, безусловно. И молодые учителя, я тоже, у меня дочка в школу ходит, у нее молодая учитель в начальной школе, и я вот смотрю на нее и, честно говоря, восхищаюсь тем, как она общается с детьми, что она в них вкладывает, и у нее остается время на то, чтобы детям передать разумное, доброе, вечное, как раньше говорили, да, что должны передавать учителя.
2: Спасибо, я заслушался, как вы обсуждаете
1: учителей. Ты вспоминаешь то, что тебе запомнилось, я поняла тебя.
2: Ну, у меня просто разные были классные руководители, и были и хорошие, с хорошими советами, были и те, с которыми не складывались отношения. Но, кстати, вот одна из таких учительниц, ладно уж скажу, по математике, у меня не складывалось,
1: потому
2: что очень строгая была, да. Но то, как она нас готовила, я очень ей благодарен за то, именно как она профессионально нас всех учила, это физико-математический класс, это была очень серьезная подготовка, и вот тут... Уже сейчас с возрастом только понимаешь, что вот эти вот все какие-то сложности, которые были в обучении, они дают результат.
0: Да, просто... есть мнение все-таки, что строгий педагог, он в конечном итоге гораздо лучше, чем тот, который позволяет много детям.
1: Да, и педагог, который дает советы на следующую, ну, на взрослую жизнь, не на следующую, конечно, на
0: да,
1: взрослую
0: да, вот
1: жизнь.
0: Как раз те педагоги старой школы со смыслами, с именно воспитыванием навыков для взрослой жизни.
1: Нас вот приучали в начальной школе к тому, чтобы выбирать себе спутника жизни, и делать это правильно. Нам учительница говорила, что не нужно выбирать себе мужчину, который обижает животных. Вот так, например.
2: Хороший совет.
1: Хороший совет, безусловно.
2: Ну, а с нами в студии была Лиза Майнгард. Обсуждали мы роли учителя сегодня в школе. И продолжим эту тему. Учитель сегодня какую ценность в глазах ребенка он несет? Какие ценности сам он должен закладывать? Мы уже сказали о том, что эпоха искусственного интеллекта ставит вызовы перед учителями, вообще перед всеми, перед учениками. Но раз уж сегодня мы про учителей, то будем говорить в том числе об этом. Какие сегодня есть права учителей? На чьей стороне система образовательная? Как защищены сегодня учителя? И другие вопросы мы обсудим. У нас на связи учитель русского языка Татьяна Гартман. Татьяна, мы вас приветствуем. Ну вот я понимаю так, что вы в окончании нашей беседы услышали. На ваш взгляд, какая основная ценность сегодня у учителя, у классного руководителя, который вот ведет свой класс вот по этому непростому пути образования?
3: Ой, сложный вопрос. Ну, вообще, мне кажется, тут не стоит различать, классный руководитель, не классный руководитель, потому что все учителя так или иначе влияют на формирование и воспитание ребенка. Не только, ну, скажем, учат своему предмету и каким-то, ну, там, правилам, навыкам, примерам, там, и так далее, а еще и оказывают воспитательное воздействие. Прежде всего, оно оказывается своим собственным примером, вот, но а, скажем, классный руководитель, который проводит больше времени со своими учениками, ну, организует какие-то там неклассные мероприятия и так далее. И здесь, конечно, очень много зависит от того, ну, от личных ценностей этого учителя и от, конечно, есть рекомендации, да, но, тем не менее, все равно у учителя всегда есть выбор. Есть учитель, ну, там, грубо говоря, походники, и они все время там с детьми ходят в походы, и они, с одной стороны, мир показывают детям, да, то есть есть учитель, учители такие, которые обожают культуру, и они в театры таскают детей, да, то есть это они с другой стороны мир показывают. Мне кажется, вот учитель, он в данном случае должен думать не о своих приоритетах, а о каком-то балансе, которым, ну, то есть попробовать зацепить разные сферы, и прежде всего там и профессиональные какие-то сферы, да, то есть сводить, ну, на какие-то предприятия и так далее, да, то есть разнообразить немножко для того, чтобы показать мир разнообразный. Но это что мир вокруг нас разнообразный.
1: Подозреваю, что у детей тогда времени отдыхать не будет, потому что все это происходит обычно во внеучебное время. До обеда, как правило, все учатся, а потом уже какими-то другими делами занимаются, плюс делают уроки. Как это все соблюсти, как уравновесить?
3: Вообще прописаны регламенты, сколько, какое количество часов, мероприятий,

0: у классного руководителя должно быть посвящено именно вот такой вот внеучебной деятельности. Вот, то есть это все прописано, это все регламентировано, это происходит там раз в месяц, раз в четверть, я точно вам сказать не могу, но определенное количество, сколько и как, это все как бы есть. Вот, поэтому тут, если у учителя есть, хватает энтузиазма и дополнительного времени неоплачиваемого, то тогда это будет его личная инициатива. Но, в принципе, даже в рамках регламента он должен посвятить своим ученикам какое-то внеурочное время. Вот. Поэтому другой вопрос. Мне больше вопрос не куда сходили, и что посмотрели, и что узнали вместе с учителем. А меня вопрос передачи духовных ценностей больше всего волнует. Именно вот чтобы какая-то атмосфера, команда сложилась, чтобы коллектив был, в коллективе все друг друга уважали, даже вне зависимости от того, что все разные, и не обязательно любить, не обязательно дружить, но уважать вот какой-то такой маленький коллектив, который зиждется на добре, взаимном уважении, на каких-то таких положительных качествах. Вот мне кажется, главное это вот создать такую атмосферу в своем школьном коллективе.
1: А современные дети воспринимают такие слова? Мы в эфире неоднократно обсуждали, что надо сейчас детям как-то иначе вот эти ценности преподносить. Вам удается это делать старыми словами?
0: Вы знаете, наверное, я как-то подстраиваюсь под современную ситуацию, и вот у меня часто бывает, вот, ну, я даже стесняюсь немножко об этом говорить, но я в качестве шутки, в качестве иронии, в качестве какого-то даже, извините за выражение, троллинга, могу какие-то моменты попытаться донести до детей. Ну, например, внешность, да, то есть все дети с нестандартной внешностью, они подвергаются в той или иной мере буллингу. Это общеизвестно, это, ну, вечная проблема, которая была и в моем детстве, и сейчас у детей, но сейчас это стоит более остро, ну, потому что действительно на всех какое-то влияет. Сейчас дети более тонкой душевной организации, и для них это более тяжело выносить. Они такие не очень закаленные бойцы, не всегда. Вот. Поэтому, например, я со своими детьми, мы вместе высмеиваем наши друг дружкины недостатки хором. Недостатки во внешности, еще какие-то там глупые привычки, например. Вот мы вместе это высмеиваем. Может быть, это не педагогично, но мы открываемся таким образом друг другу и как бы говорим, что ничего страшного, что у нас есть недостатки и какие-то такие, скажем, поведенческие или там внешние, или какие-то другие мотивы, которые другим могут не нравиться. Ну что? Мы все разные. И над одним вместе посмеялись, над другим вместе посмеялись и как-то выплеснули вот это все. И мне кажется,
1: самоирония тоже помогает все это формировать. Учитель русского языка Татьяна Гартман с нами на связи. И также с нами учитель экономики Андрей Васев. Андрей, мы вас приветствуем.
2: Андрей, вот сейчас обсуждали с Татьяной, что главная задача учителя – это передавать духовные ценности сегодня. Вот согласны ли вы с этим тезисом? И если да, то как это делать?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, ну, это, знаете, я банально такие вещи, наверное, сейчас буду говорить. Образование, воспитание, они неотделимы. То есть это процесс, ну, можно же собраться и вместе, ребята, сейчас я буду передавать духовные ценности, открываем, записываем. То есть это все идет естественным путем, делать это можно только своим личным примером. И в принципе, то есть ценности – это не обязательно к детям, да. То есть какие-то ценности мы можем транслировать как-то вот, передать исключительно личным примером, исключительно действием. Других вариантов, в принципе, не существует, потому что, ну, любой нормальный человек, он понимает, да, если тебе говорят одно, делают другое, верить, наверное, такому человеку нельзя. Это относится, наверное, еще более остро к детям, чем к взрослым.
1: Но личным примером это тоже нужно же, чтобы у учителя был авторитет определенный, чтобы ему поверили и к личному примеру прислушались. А как вот его сформировать и как сделать себя в глазах детей авторитетным?
3: Хороший вопрос. Я думаю, что профессионализм на самом деле. Если ты знаешь, о чем ты говоришь, если ты понимаешь, если ты можешь объяснить, это в любом случае вызывает уважение. Мы любим истории, мы любим человека, который может подать информацию, Тут, знаете, я думаю, что с первобытности ничего не изменилось. Хороший рассказчик, он как бы устранил от всяких...

0: древней Греции, он точно так же стоит сейчас.
1: Андрей, вот про хорошего раскачика, это здорово, что вы упомянули. Сейчас много говорят о рисках, которые несет искусственный интеллект, который тоже мы видим, в общем, неплохой, может быть, раскачик, и тьютор тоже персональный. Вы лично видите какие-то угрозы для работы учителя, связанные с искусственным интеллектом, или наоборот, видите, что это дает новые возможности?
0: И то, и другое. Любая технология, в принципе, она приводит к росту неравенства в обществе. То есть мы с этим сталкивались на протяжении всей истории человечества, начиная там от орудий труда, да, либертальцы могли бы подтвердить, но их нет, собственно, потому что они не выдержали соревнования. И вплоть до, собственно, новой истории, ну, если кто-то там вот вспомнит, да, из более эрудированных слушателей, то, я думаю, вспомнят лудитов, да, которые пытались бороться со станками, разбивая их клаудами. Как бы их, в принципе, постигла на этой борьбе судьба неандертальцев. То есть они ее проиграли.
1: Татьяна, а вы как считаете, искусственный интеллект как повлияет на работу учителя и насколько оправданы вот эти опасения, что искусственный интеллект, дескать, может вообще заменить учителя живого?
2: Я не знаю, мне на данный момент искусственный интеллект очень помогает.
1: А что вы делаете, кстати, с помощью искусственного интеллекта?
2: Ой, вы знаете, ну, я, во-первых, составляю там какие-то схемы, то есть очень, с точки зрения форматирования, это очень удобный инструмент, да, который все мои, скажем, тезисы, все мои какие-то, может быть, даже разбросанные мысли, он их как-то соединяет и приводит вот в порядок, да. То есть я, например, с помощью искусственного интеллекта генерирую, я люблю такие шуточные задания, да. То есть я генерирую, например, какие-то, там, бить баклуши, да, или там водить за нос, ну, то есть какие-то изображения, например, фразеологизма. А потом мы с детьми отгадываем. Ну, дети отгадывают, я-то знаю, я-то генерила сама это все. Вот. Ну, то есть мы какие-то вот такие вот интересные задания с помощью ИИ созданные я им даю. Нам все нравится. Вот. То есть как-то...
1: В общем, угроз не видите, да, Татьяна?
2: Нет, смотрите, это ведь как посмотреть. Одно дело, мы с ним вместе делаем общее хорошее дело, вместе с ИИ, да, с Иваном Ивановичем, я имею в виду. Вот. Другое дело, когда Иван Иванович начнет наглеть и говорить мне, ты мне не нужна, я без тебя справлюсь, иди нафиг, да? То есть, и вот здесь уже, возможно, я не знаю... Когда наступит тот момент, и наступит ли он вообще? Вот, тогда мне, наверное, будет немного обидно. Но с другой стороны, если он будет все делать лучше меня и донесет все лучше меня, ну тогда, наверное, это будет справедливо.
3: Татьяна, спасибо. Учитель русского языка Татьяна Гартман и учитель экономики Андрей Васев. Поздравляем вас с Днем Учителя.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
6: Бешеные деньги.
5: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка – «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру.

0: кукурузник, низковисящие фрукты.
1: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
3: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
1: РБК тренды.
4: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.

0: 20:30 в Москве.
1: Час. Что это значит?
0: Нобелевскую премию вручает. Награждения будут проходить в течение недели. Нобелевскую премию по медицине сегодня присудили. И за что присудили? И вообще, как развивается наука?
2: Присудили
0: будет ли...
2: в области оптогенетики. Даже не знаю, что это такое. Будем разбираться, на что это влияет.
0: Как это применяется в обычной жизни? Это тоже очень интересно. В ближайшие полчаса. Но будем это делать после новостей, которые расскажет Артем Самойлов.
3: Половина девятого в Москве. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Дональд Трамп вновь объяснил рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ и политикой демократов. На этом фоне, по информации «Политика», он готовит пакет мер против дорогого дизеля. Меры включают пересмотр налогов, доступ к маркированному топливу и отказ от части региональных сборов. Часть республиканцев против, так как акцизы финансируют ремонт дорог. Йеменские власти вернули город Моха, важный порт в Красном море. Хуситов выбили после тюрьмы.

0: тяжелых боев им пришлось отступить. Часть бойцов попала в плен. Правительственные силы при поддержке авиации преследуют отступающих и зачищают районы. Моха была под контролем хуситов с начала сентября. Во Франции украли уникальную книгу «Апокалипсис» с весом 210 килограммов, из которых 150 бронзовая обложка Дали. Похитили ночью из музея в Иссуаре. Расследование поручено жандармерии. Книга создана в конце 50-х, начале 60-х при участии полутора десятков художников и писателей, включая Дали, Кокто и Бюфе. Это были новости. Далее в эфире радио РБК о том, что в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Буквально через несколько минут.
1: Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Мы возвращаемся к одной из ключевых тем понедельника, да и, пожалуй, всей недели, потому что в Стокгольме стартовала как раз Нобелевская неделя. Первые объявили победителей по физиологии и медицине. Получили эту премию создатели оптогенетики. Это технология управления нервными клетками светом. Звучит действительно как из какого-то фантастического романа. Тем не менее, технология не просто была открыта, она уже применяется, потому что Нобелевскую, как мы уже обсуждали, ее применяют все-таки уже за те открытия, которые себя как-то зарекомендовали на практике.
3: Еще и завтра, да, будет вручение.
0: Физика, я вот очень жду
3: физику. Открыла календарь, да, по физике, 7 октября по химии. А почему ты физику, кстати, ждешь?
0: Ну, я же сам техническое образование получал. Мне, конечно, интересно, как развивается наука и кто получит премию. Тем более, что в последние годы там тоже открытия такие серьезные, интересные и просто мне это близко.
3: А я буду ждать 8-го.
0: А что там 8-го?
3: 8-го по литературе, да. Потому что мне это ближе. И у каждого есть свое, безусловно. Но самый главный вопрос, как это все применяется в современной жизни.
0: Ну, конечно, одна из самых обсуждаемых премий Нобелевских — это премия мира. Она потому что, ну, так, наверное, привлекает интерес, потому что ближе просто к большим сегментам аудитории, да, там физика, химия не все интересуются. А вот кто получит премию мира за свои миротворческие инициативы, это всем интересно. Это будет проходить 9 октября. Премию мира будут давать. Экономическую премию 12-го тоже ее ожидаем. И мы, конечно, будем обсуждать отдельно. Ну, наверное, не все, конечно, да, там
3: химию. А сегодня по медицине давай обсудим.
0: Да, сегодня будем...
3: Перейдем уже к оптогенетике. Самое интересное открытие, которое позволили управлять активностью нервных клеток с помощью света. У нас в студии ученый-нейробиолог, врач Владимир Алипов. И на связи с нами заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Иван Гущин. Мы вас приветствуем. Владимир, объясните просто, чтобы было понятно каждому слушателю, что такое оптогенетика и что смогли ученые увидеть и доказать.
4: Это серьезная проблема нейронауки, которая стояла, связанная с тем, что мы можем видеть, что вот какая-то нервная клетка, она активна, и мы видим какое-то поведение у человека. Например, мы видим активна клетка, человек боится. Но это корреляция. Как нам проверить причинно-следственные связи? Нам нужно как-то подействовать на эту клетку, включить ее или отключить. Можно было это сделать с помощью тока, с помощью электродов. Но проблема электродов в том, что они активируют все нервные клетки, которые находятся рядом. А там может быть десятки тысяч, сотни тысяч нервных клеток, каждая из которых может относиться к совершенно разному поведению. И еще в 79 году человек, который получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК, Фрэнсис Крик, он сказал, было бы здорово, если бы у нас появилась технология, которая бы смогла избирательно активирует только какие-то определенные клетки. Еще по-хорошему не просто их активировать, а еще и подавлять.
5: А свет, получается, не активирует. Хотя свет сам... это тоже электромагнитная волна.
4: Да, сам по себе свет, он, конечно, он на некоторые клетки может действовать. Да, например, у нас есть вот первично чувствующие клетки, сетчатки глаз.

0: Есть некоторые живые организмы, которые чувствуют свет и могут на это реагировать. Как раз, например, зеленые водоросли. Когда они видят, что где-то светлее, они плывут в ту сторону. И исследование в оптогенетике как раз началось с чего? С того, что вот кому-то было интересно, а почему вот эта хламида монада, она знает, куда плыть, как у нее это работает. И оказалось, что вот есть белок, канал родопсин. Если на него посветить, то меняется электрический заряд. Это клетки хламидомонада, меняют свое поведение. И, казалось бы, ну, какой-то факт, кому он может быть интересен? Да, он может быть интересен людям, которые изучают водоросли. Но другие ученые, они же непростые, они следят за другими открытиями не просто так, потому что, ага, особенно нейроученые, заметьте, это же то, что нам нужно. Нам нужен способ менять электрическую активность клетки, быстро менять с помощью света. И это совпало с тем, что появились открытия в области генетики и молекулярной биологии, то есть которые позволили забирать гены у одних организмов и перетаскивать другим. И была технология, с помощью которой можно было забрать этот ген, канал родопсина, у хламида монады.
1: Мне понятия не стало сейчас.
0: И засунуть в нейрон. А вот сейчас станет понятно. Вот у нас есть этот ген, который, если мы его вставим внутрь нервной клетки, то тогда, если мы на нее посветим, она будет активироваться. Если мы возьмем другой ген, и ставим в нервную клетку, посветим другим светом на нее, она будет, наоборот, инактивироваться. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно отредактировать генетически нервные клетки, и после этого, в тот момент, когда мы на них светим, ну, например, там, это можно с помощью лазера, с помощью оптоволокна, мы будем их активировать или подавлять, тогда, когда нам это нужно. И самое интересное в этой технологии, что мы можем делать это избирательно. Я вот лучше приведу пример. То есть мы можем представить себе, что за какое-то наше воспоминание отвечает созвездие нервных клеток. И эти нервные клетки, они разбросаны везде. То есть, на самом деле, ну, попытаться электродами найти, где они там находятся, и только их активировать, ну, это практически невозможная задача. А теперь что мы делаем? Мы метим вот этими специальными белками только эти клетки, как будто мы на них шапочки надеваем. И затем, когда мы посветим, мы можем посветить на весь мозг целиком.
2: А активируются только
0: эти? Ну, активируются только эти клетки, да. И мы что видим? Мы когда включаем синий свет и активируем эти клетки, мышь, которая находится у себя в домашней клетке, она вдруг начинает бояться, потому что она вспоминает о том, что с ней сделали. Мы можем так активировать другие клетки. Можем пометить клетки, например, которые отвечают за голод. И активируя их, мы будем активировать голод. Так что там, мышь будет набрасываться на какие-то вещи, которые даже несъедобные.
1: То есть вот это вот открытие, оно еще может повлиять на аппетит, получается, и это будет альтернатива Оземпику, который не получил Нобелевскую премию.
2: А сейчас мы попробуем выяснить, да, на что это повлияет и где это может применяться. Вот сейчас у нас был и присутствует в студии Владимир Алипов, ученый-нейробиолог-врач, а также на связи заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Иван Гущин. Иван, мы вас приветствуем. Скажите, вот на практике в каких сферах медицины, да и вообще в целом науки, будет применяться это открытие или, скажем так, оно повлияет на какие сферы медицины? Там, вот мы уже знаем, что там Паркинсона, по-моему, будут лечить или изучать. Что еще? Где еще это может применяться?
3: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. На самом деле проще дать примеры сначала из исследований, где, вот как Владимир уже упомянул, нас могут интересовать, какие участки мозга за что отвечают, и пометив эти участки, и как бы светя на них светом, мы можем смотреть на реакцию организма. Но дальше, конечно, возникает следующая идея, что после того, как мы поизучали мозг, мы можем попытаться что-то вылечить, и эта технология оптогенетика, она дает нам возможность, по сути, передавать какую-то информацию нейронам очень адресно и с высокой точностью. И такая проблема в первую очередь возникает в заболеваниях, где, например, теряется какое-то чувство, да, например, человек теряет зрение или теряет слух. И как раз тут, вот, наверное, оптогенетика обещает нам наиболее ближайшие какие-то решения, что вероятно, удастся, и уже такие эксперименты идут, и первые демонстрации произошли, что удастся вернуть частично чувствительность, передавая сигнал как раз через оптогенетические инструменты.
1: Это может стать альтернативой хирургическому лечению, насколько я понимаю, или не так это?
3: Верно, в каком-то смысле да, потому что сигнал передается электрически, конечно, можно пытаться вживить в мозг электрод, но тогда будет активироваться слишком много нейронов. А здесь получается гораздо, выражаясь медицинским таким или научным термином, менее инвазивное вмешательство, потому что нам не нужно

0: кислородом прикасаться к конкретному нейрону. Нам достаточно лишь каким-то образом внедрить этот светодиод, и он может быть на некотором расстоянии от нейрона. И при этом активировать гораздо точнее то, что нужно.
1: Владимир, к вам вопрос. Вот когда я слушал те примеры, которые вы приводили, возник такой вопрос. А не приближает ли вот это открытие нас к пониманию, к, скажем так, к более глубокому пониманию того, как вообще, в принципе, работает мозг? То есть не безотносительно к каким-то болезням, а просто вообще, в принципе, какие зоны за что отвечают. Ну, это и так было известно в нейронауках. Но сейчас как будто мы получили инструмент более тонкого исследования мозга.
2: Да, конечно. На самом деле, когда появились оптогенетические инструменты, это была настоящая революция в нейробиологии. И на самом деле, поскольку эта технология уже как минимум несколько десятков лет, было непонятно, почему им еще не дали Нобелевскую премию. Потому что, как я уже говорил, одно дело, мы просто выдвигаем гипотезу, у нас какие-то есть корреляции, а другое, это как вот с телевизором. Мы можем просто вытащить оттуда что-то или, наоборот, активировать адресно и проверять наши гипотезы. Мы так лучше поняли, как формируются воспоминания. Мы можем лучше понять, как работает аппетит, например. Вот мы говорим, эти нейроны отвечают за аппетит. Раньше могли их просто разрушить, и посмотреть, что будет. Но проблема, когда мы что-то разрушаем, это вот как в анекдоте с мухой, да, которая жужжит, не жужжит. Да? Может быть, дело не в этом. А сейчас мы можем именно эти нейроны активировать или эти же нейроны инактивировать. Это очень сильный инструмент. Его сложно переоценить даже.
1: Если уже отвлекаться от конкретно этого достижения и говорить о том, как развивается наука в целом сейчас, конечно, одна из ключевых тем – это влияние искусственного интеллекта на науку. И уже даже в 2024 году Нобелевская премия по физике и химии, они отмечали те достижения, которые были сделаны в том числе с помощью искусственного интеллекта. Это известная AlphaFold, конечно, которая предсказывает структуру белка. Как вы считаете, в будущем такое ощущение, что мы сейчас уже стоим на какой-то границе, когда уже в следующем году или там через пару-тройку лет, ну, хорошо, учитывая задержку, может быть, не так скоро, да, задержку, с которой присуждают Нобелевскую премию, мы уже не обойдемся ни в одном открытии без искусственного интеллекта. Так ли это?
2: Я думаю, что это скорее тут... Нобелевская премия сама по себе, мне кажется, она больше не про то, что с помощью какой-то технологии чего-то добились, а именно про интересную идею, которая за этим стоит. То есть вот сама эта оптогенетика, мРНК-вакцины и так далее. Я думаю, что искусственный интеллект, безусловно, он нужен для чего? Для того, что вот как раз во времена Крика была проблема с тем, чтобы получить данные. То есть мы могли там регистрировать активность пары нейронов в течение нескольких минут, и все. Сейчас там... минутная регистрация активности мозга мыши, она может весить 8 терабайт. И проблема в чем? Человек уже не может эти данные анализировать. Их, наоборот, слишком много скопилось. И здесь как раз нужны инструменты искусственного интеллекта, которые смогут с этим помочь, с этим справиться. Вот из недавних примеров, когда пробовали построить сеть мозга, коннектом круглого червя, Canarabidis elegans, у которого всего лишь 302 нейрона. На это без систем машинного обучения ушло несколько десятков лет. Сейчас мы уже слышали, вот как раз сделали совсем недавно коннектом, полный коннектом мужского мозга плодовой мушки, дрозофилы, 166 тысяч нейронов, на это ушло около 5 лет. Да, ну, конечно, вот и полная карта готова.
1: Это вручную считали 5 лет?
2: Нет, в том-то дело, что как раз вручную, да, там...
1: Ну, я имею в виду не то, что вручную, понятно, что с использованием компьютеров, но без искусственного интеллекта.
2: Нет, с искусственным интеллектом. Поэтому Google, вот как раз, например, когда был сделан сначала женский мозг, там еще вот как раз крупные IT-компании... Мухи. Да, тоже мухи, да, там еще крупные IT-компании в этом не участвовали. А здесь уже участвуют, уже там как соавтор, специалисты из Google. И не просто так. И мы можем увидеть, что как раз вот крупные гиганты, OpenAI, им там интересна математика, скоро им станет интересна нейронаука. Я думаю, что какому-нибудь Илону Маску очень интересна нейронаука. И это будет использоваться и в нейроинтерфейсах, в нейролинке.
1: В нейро, да.
2: И вообще везде, конечно. Это вот прямо сейчас...
3: Если на муху столько времени ушло, что на женский и на мужской мозг сколько времени потребуется?
2: Конечно, то есть был проект Human Brain Project, европейский проект крупный, и он сначала вот как проект геном человека в свое время был, то есть идея была в чем, что вот мы расшифровали полностью геном человека когда-то, мы также расшифруем полностью структуру человеческого мозга. Но проблема в чем? Вот 302 нейрона у червячка, 166 тысяч нейронов у плодовой мушки, у человека 86 миллиардов нейронов. И, конечно, они очень старались, но им за пару десятилетий удалось построить коннектом только одного кубического миллиметра человеческого мозга. Да, вы можете представить, насколько это колоссальная работа. Но поскольку, если бы они сейчас это делали,

0: Они бы, скорее всего, как минимум в два раза больше бы смогли сделать. А что будет послезавтра, что будет через 10 лет? Поэтому, да, конечно, если вот в 70-е мы про это говорили, это выглядело как вообще невозможная задача.
1: Фантастика.
0: Да, фантастика, да, это что-то такое, вот, ну, как фантазии. Угу. А сейчас это вот вопрос пары десятилетий. Да, возможно, мы это как раз увидим, может, мы еще встретимся в студии.
1: И обсудим это. Иван, а как вы считаете, какой будет роль ученого в эпоху искусственного интеллекта? И, кстати, вот вы занимаетесь ведь механизмами старения и возрастных заболеваний. Вы в своей практике уже применяете как-то искусственный интеллект?
2: Абсолютно. В огромных количествах применяем в разных точках зрения. На самом деле, вы упомянули Нобелевскую премию про AlphaFold. Вторая часть Нобелевской премии про AlphaFold, она не про предсказание структур белков, а про белковую инженерию. И
1: Поясните, инженерия – это прям создание белков.
2: Да, это когда мы берем природный белок и делаем его лучше, или когда даже в природе просто нет какого-то аналога, потому что с тем же канальным родопсином в 2005 году его поместили в нейроны и показали, что он работает. Но дальше вот современная оптогенетика, которой мы тоже очень активно занимаемся, она уже больше направлена, например, на органеллы клетки, да, что мы хотим поместить его в митохондрию или в лизосому или куда-то еще. И для этого его нужно каким-то образом модифицировать, причем рационально желательно, да, чтобы не делать слишком много экспериментальной работы. И как раз вот эта вот вторая часть Нобелевской премии по химии 2024 года, она про то, как делать белки с помощью искусственного интеллекта лучше.
1: А что это на практике дают? Вот на каком-то простом примере можете рассказать?
2: На простом примере, если отойти немножко от оптогенетики, то, например, есть более простые белки, ферменты, например, липазы, которые в стиральном порошке разрушают какие-то загрязнения, да, или там вот мы, когда у нас не очень хорошо работает желудок, да, принимаем там какой-нибудь тоже смесь, которая помогает пищеварению.
1: Ну, препарат какой-то, да.
2: Угу. Да, и эти в основе их лежат ферменты, и эти ферменты изначально в природе, они как-то работают, но не слишком хорошо, и их очень мало там. А мы хотим, чтобы их можно было произвести в огромных количествах, стерилизовать, да, там прокипятить, может быть, даже, и чтобы после этого они работали замечательнейшим образом. И инженерия, раньше это можно было делать селекцией, каким-то перебором, очень такой дорогой процедурой. А искусственный интеллект очень сильно сократил вот этот путь, и практически вот получив модель. Собственно, мы же работаем в Московском физико-техническом институте, да, казалось бы, где физика, где биология. Вот раньше мы занимались тем, что мы использовали синхротроны, что-то еще, чтобы получить структурную модель белка. Сейчас мы можем при помощи искусственного интеллекта получить очень хорошую модель без эксперимента, только с помощью компьютера, а потом с помощью другой нейронной сети или чего-то, предсказать, как этот белок сделать лучше.
1: И вот примерно можете оценить, во сколько эта работа ускорилась?
2: Ох, в сотни раз я бы сказал, потому что раньше это были такие очень дорогие эксперименты, где перебирали тысячи, десятки тысяч вариантов белка, чтобы найти вот одну иголку в стоге сена. А сейчас иногда мы предлагаем 5 вариантов, и из них 3 работают хорошо.
3: Ну и, соответственно, экономия тоже большая, да, помимо времени, еще и финансы.
1: Я только хотел сказать, хороший контраргумент к тем алармистам, которые говорят, что искусственный интеллект на самом деле ни на что не влияет, никакую эффективность не повышает. Вот, пожалуйста, в сотни раз какие-то, во всяком случае, процессы в науке он ускоряет. Владимир, задам вопрос так. Вот какие вы считаете этапы научной работы сегодня можно уже вот совсем отдать искусственному интеллекту?
0: Конечно, это зависит от того, что за искусственный интеллект. И есть некоторая сложность и разница в качестве в том, какую систему агентов искусственного интеллекта собирают каждый исследователь. Но можно сказать так, что, ну, во-первых, это работа с литературой. То есть мы знаем, что каждый год выходит сотни тысяч работ только по нейробиологии. И мы понимаем, что человек сам, он не в состоянии даже аннотации прочитать ко всем этим работам. Ну, либо ему придется весь день только этим заниматься. И здесь либо какой выбор, либо ничего не читать, не искать литературу, либо довериться искусственному интеллекту, чтобы он мог проводить анализ, находить те работы, которые важны, как они между собой связаны. И сейчас, например, он может даже оценивать, насколько они хорошие или плохие. То же самое, есть много рутины, да, которая связана с тем, что нужно подготавливать там отчеты по грантам, нужно на что-то отвечать, делать заявки. С этим тоже сейчас прекрасно справляются всякие и агенты. Что, наверное, не получается у искусственного интеллекта, это какие-то творческие элементы.

0: например, это постановка гипотезы, это интерпретация результатов. То есть, вероятно, он может неплохо интерпретировать какие-то вещи, которые уже давно известны, которые, возможно, каким-то образом, может быть, попали в базу обучения, может быть, в неявном виде, но хотя бы как-то. Но вот дальше, да, не очень хорошо. Поэтому это, может быть, хороший... Как обычно люди боятся искусственного интеллекта и говорят, что он как-то уничтожает мозг или отбирает работу. Но я думаю, что он работает здесь именно вот как сейчас для ученого, как раньше калькулятор для некоторых математиков. То есть тогда, когда вместо того, чтобы заниматься творческой математикой, они тратили большие, много времени на то, чтобы
1: считать
0: интегралы, да, дифференциалы. Сейчас они отдали это калькулятору. Сейчас точно так же можно отдать очень многие задачи именно простые, рутинные искусственному интеллекту.
2: Владимир, мы вынуждены вас прервать. Увлекательно, да. Получилось у нас Владимир Алипов, ученый-нейробиолог, врач, и Иван Гущин, заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, были сегодня нашими экспертами. Большое вам спасибо.
3: Час. Зачем следить завтра?
1: Завтра в Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по физике. Наша редакция следит за Нобелевской неделей. Сегодня, напомню, объявили победителей по физиологии и медицине. Обсуждали эту тему вот буквально сейчас. И получили ее создатели оптогенетики, технологии управления нервными клетками светом.
2: И завтра закроют сделку года по слиянию Paramount и Warner Brothers. Новая компания будет называться Skydance. Напомню, о слиянии договорились в феврале, но потом возник ряд трудностей. Вот будем следить завтра.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: Технологии и тренды.
5: Wildberries решил, что продавать людям товары недостаточно. Теперь Marketplace берется находить сантехника, электрика или сборщика мебели и напрямую выходит на территорию Авито. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, зачем крупнейший российский Marketplace пытается стать приложением для повседневной жизни. Новый раздел называется «ВБ-услуги» и пока тестируется внутри сервиса объявлений «ВБ-ресейл». В нем 14 направлений от ремонта квартир до установки кондиционеров. Пользователь выбирает мастера и договаривается с ним в чате. Объявления бесплатны, деньги стороны передают друг другу вне платформы. На первый взгляд это скромный эксперимент, но он укладывается в крупную стратегию. У Wildberries уже есть банк, платежные сервисы, путешествия, реклама, страхование, фармацевтическое направление и перепродажа вещей. Теперь к товарам добавляются услуги. Логика простая. Покупатель приобретает, например, кондиционер, заказывает установку и платит за нее, не покидая привычную экосистему. Деньги на такую экспансию у компании есть. По данным самой группы РВБ, в прошлом году оборот вырос почти наполовину и превысил 6 триллионов рублей, а чистая прибыль достигла 175 миллиардов. Ежемесячная аудитория Wildberries – 82 миллиона покупателей. Такой трафик позволяет запускать сервисы без многолетней раскрутки. Но аудитория еще не гарантирует победу. По оценке эксперта торгово-промышленной палаты, около 45% цифрового рынка бытовых услуг уже держит Авито, еще примерно пятую часть – профи. Здесь важен не размер приложения, а плотность подходящих исполнителей в каждом городе, отзывы, проверка и доверие. К тому же хорошего мастера клиент обычно сохраняет в телефоне, и следующая сделка уже проходит мимо площадки. Поэтому Wildberries начинает бесплатно и пока не проводит оплату внутри сервиса. Сначала компании нужно доказать, что ее товарный трафик превращается в заказы на услуги, а если получится, ВБ будет конкурировать уже не только с Озон за покупки, но и с Авито за объявления, с банками за платежи и с туристическими сервисами за поездки. Экосистема Wildberries растет не из одной технологии, а из огромной привычки – часто открывать приложение ради покупок. Главный вопрос теперь в том, выдержит ли эта привычка все, что компания пытается на нее навесить сверху.
3: Резать лося.
6: Лося.
3: Словарь биржевого сленга,
6: без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Резать лося.
7: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть

0: убыток. Зарезать лося означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Майнинг и экология.
5: Уголь символизировал прогресс 18 века, нефть – 20-го, а 21 век – эпоха цифровых технологий и квантовых вычислений. Рост криптовалют поднимает вопрос об энергозатратном майнинге. Мощные фермы работают круглосуточно. В 2021 году сеть биткоина потребляла столько же тераватт-часов в год, как целая страна, вроде Польши или Аргентины. Доля возобновляемых источников – солнце, ветер, гидро и геотермальная энергия – растет. Но газ и уголь все еще дают значительную часть, влияя на выбросы СО2. Кроме того, оборудование быстро устаревает, создавая десятки тысяч тонн электронных отходов с токсичными материалами, которые могут загрязнять почву и воду. Переход на зеленую энергию идет медленно, но прогресс есть. Новые блокчейны, Proof of Stake, энергоэффективны. Фермы в Исландии работают почти полностью на геотермальной и гидроэнергии. В Канаде майнеры используют возобновляемые источники и отработанное тепло отдают теплицам, почти обнуляя счета за отопление. Полностью устранить риски сложно из-за децентрализации и местных условий. Но компромисс возможен через инновации, законы и ответственный выбор энергии майнерами.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Киев продолжает целенаправленно создавать угрозы серьезной ядерной аварии. Атакую Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, накануне ВСУ дроном ударили по лабораторно-бытовому корпусу, который находится всего в 200 метрах от энергоблоков станции. Захарова назвала эти действия бесчинствами на грани ядерной катастрофы. Она также призвала руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева и его спонсоров. Российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны, дроны самолетного типа сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над Черным морем в период с 8 утра до 8 вечера. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая: разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды, дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение и финансирование из бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена

0: занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Бывший пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит будет политическим комментатором Fox News, сообщает New York Times. Своим обязанностям она приступит 1 ноября и будет выступать в новостных и аналитических программах. Левит покинула Белый дом в августе. Технологические миллиардеры разбогатели на 845 миллиардов за 9 месяцев благодаря искусственному интеллекту и росту акций. Маск прибавил 310 миллиардов и снова триллионер. Почти весь рост у американцев. Те, кто вне технологий, наоборот, потеряли 62 миллиарда. Впервые топ-10 богатейших все из США. Российские бизнесмены обеднели на 25 миллиардов, больше всех Михаил Прохоров. Больше новостей на сайте РБК.
1: Тут Женя Стогова. Более 2 миллионов мотоциклистов насчитывается в России, по данным агентства «Автостат». Только в столице количество мотоциклистов превышает 107 тысяч человек. Ежегодно права категории А получают еще около 10 тысяч мотоциклистов. В закрывающем мотосезон параде на Садовом кольце приняли участие более 20 тысяч байкеров. Со мной сегодня в студии Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», байкер, мотопутешественник и владелец сети салонов мотоэкипировки «Grandpa Rider», который представляет бренд Джон Доу. Также со мной сегодня в студии Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов «Время защиты», основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Любимая моя тема. Программа «Медиатренды» выходит уже почти год, и все ждала, когда же наконец-то мы поговорим про мотоциклы. Сегодня в России действительно бум на покупку мототехники. Я сама год назад внесла вклад в свой маленький в эту всю историю. И даже визуально, ну, как бы на дорогах мотоциклистов стало больше. Максим, давай с тебя начнем. С чем связан, на твой взгляд, вот этот вот всплеск? Почему мотоциклистов с каждым годом все больше и больше?
3: За последние пару лет вход в мотоциклизм, то есть доступность мототехники из-за прихода китайского рынка просто стало очень доступно. Вход до миллиона, даже до полумиллиона. До этого несколько лет, буквально 2-3 года, это превышало 2-2,5 миллиона, 3. Я думаю, что очень многое связано просто с доступностью.
1: То
3: китайский рынок перевернул. Перевернул, и это очень хорошо. Хотя все ругаются на это, всех это очень беспокоит, эта тема. По мне, очень классно.
1: Почему беспокоит? Китайская мототехника хуже по качеству?
3: По разным причинам. Всем же интересно слово «Китай», производство, и вот это все пообсуждать. На самом деле я очень вдохновлен, потому что молодые ребята уже от 30 лет могут себе позволить купить мотоцикл и сесть на него, потому что он может стоить 500-600 тысяч, а не как 2,5 миллиона раньше.
1: Как полноценная машина раньше, да.
3: Поэтому, в общем-то, всплеск очевиден. Даже по городским мотоциклам, потому что эндуро, кросс, это все было всегда недорого, и Китай здесь ничего не сделал, он просто еще удешевил этот момент. А вот городские байки, байки для путешествий, байки для того, чтобы путешествовать на дальние расстояния, все это стало очень доступно. Да, это будет развиваться, поверьте, китайский мотопром удивит всех.
1: Но автопром уже точно удивил. Мне кажется, что и мотопром
3: это
1: точно
3: в любом случае неизбежно. Все просто сидят и наблюдают за этим. Но это же огромное удовольствие видеть, как ребята начинают кататься. Да, ты можешь вырасти, ты получаешь опыт, ты зарабатываешь больше денег, воплощаешь свою мечту, покупаешь мотоцикл своей мечты в дальнейшем. Но уже сейчас ты можешь кататься, присоединиться к всему мотосообществу, и это великолепно.
1: Ну вот, кстати, я лично обожаю как раз мотосообщество за то, что можно не состоять ни в каком мотоклубе, но при этом, не знаю, просто здороваться, вот этот жест, который все показывают байкеры, и все, кто не в этой тусовке, они не понимают, почему вы что, все друг друга знаете? Неужели вы все друг с другом знакомы? Нет, и на самом деле вот это единство действительно очень вдохновляет. Антон, твое мнение интересно, почему, на твой взгляд, так много стало байкеров?
4: Я как выпускник «Сколково» пойду чуть через другую историю и, наверное, скажу свое представление о том, как это мотосообщество переросло в то, что переросло. Это началось еще послевоенные годы в Соединенных Штатах Америки, и бывшие пилоты ВВС не получали того адреналина, который должны были получать, и вот они начали выезжать на мотоциклах. Это братство. Первое – это некий адреналин, и второе – это, наверное, очень важное, когда ты можешь осуществить свои мечты, свое ощущение мира, ты можешь получить с колес. Это не закрытая коробка автомобиля, это когда ты находишься здесь и сейчас, это тогда, когда ты можешь прочувствовать ветер, это тогда, когда ты можешь контролировать себя и контролировать мотоцикл, и быть в моменте именно сейчас. И дальше вот эта трансформация, вот этой идеологии – подхвачены, естественно, бренды.

0: брендами. Да? Мы берем такие бренды, как Indian, как Harley Davidson. Соответственно, они на этом начинают упражняться. Они понимают, что нужно включаться в маркетинг, надо продавать мотоциклы. И они начинают запускать классные рекламы про то, что это дух свободы, про то, что это новое веяние, про то, что это новое ощущение, представление. И вот этот маркетинг накрученный с тех времен, а нам все про западное всегда очень нравилось, особенно что-то про технику. Мы сейчас замечаем, что очень много мотоциклов продается, куда-то надо технику девать. Соответственно, производители уже за счет того, что они много рекламы этой дали, они ее реализуют, соответственно, надо красиво продавать. И там мы, естественно, видим эти красивые картинки, красивые истории.
1: Фотомотохантеры, которые всех снимают на любом пробеге, либо просто даже устраивают эту охоту. Совсем скоро мы вернемся в эфир и продолжим обсуждать, откуда же появился тренд на байки и из чего складывается это сообщество.
2: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
4: Андрей Малахов, основатель Центра современного искусства сияния в Апатитах. «Визионер». Категория «Культура». Когда современное искусство чаще связывают со столицами и большими музеями, он увидел для него место в городе за полярным кругом, в котором вырос. К истории.
5: Что делать с публичностью, если она уже есть? Снова направить свет на себя или развернуть его туда, где тебя когда-то сформировали? В случае Андрея Малахова ответ нашелся сам собой. В 2005 году телеведущий купил рисунок Фернана Леже, который художник когда-то подарил Константину Симонову. А потом коллекция стала расти. Уорхол, Мураками, Кабаков, Чтак. В какой-то момент стало ясно, этому собранию нужны зрители. Малахов решил передать его родным Апатитам и тем самым дал начало Центру современного искусства «Сияние». Но город менялся не только внутри выставочных залов. Еще до появления «Сияния» Малахов приглашал в Апатиты стрит-арт-художников, чтобы те расписывали стены многоэтажек. Позже по его инициативе преобразилась и местная советская здравница Изавелла. Он выкупил ее и отреставрировал за свой счет. Теперь это арт-санаторий, где отдыхающие живут в окружении произведений из коллекции Малахова. Здесь проходят выставки, лекции и резиденции для художников, куда сегодня стремятся попасть важные имена российского современного искусства. Местные говорят, что «Сияние» стало важным этапом в развитии культурной инфраструктуры всего Кольского полуострова. И дело не только в громких именах вроде Уорхола. Важнее то, как искусство встроилось в жизнь небольшого города на фасадах, в санатории, выставках, лекциях и новых маршрутах. Так Малахов показал. Иногда родной край меняется не от больших стратегий, а от личного жеста. Когда человек возвращает месту, где вырос, все, что сам успел собрать, увидеть и полюбить.
4: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на мотоциклы. Со мной сегодня в студии автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин и Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов во время защиты и основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Мы уже поговорили о том, как в целом в разрезе истории, скажем так, появилась мотокультура со времен буквально сотворения, скажем так, и до настоящего времени. И интересно, вот, Максим, опять же, к тебе вопрос, с учетом того, что ты в этой тусовке сколько лет?
0: Наверное, уже почти 20 скоро.
1: Некоторые, я думаю, наши слушатели вот родились тогда, когда ты сел на мотоцикл в первый раз. Тем не менее, на твоем опыте, на твоей практике, как изменилась культура вождения мотоцикла? Стало ли это сообщество более сплоченным и тесным? Или, может быть, наоборот? И в целом отношение внутри сообщества как сейчас складывается?
0: Сообщество очень сильно растет. Ну, я сел на мотоцикл

0: Мне было 12 лет. То есть это было
1: тогда
0: очень давно.
1: Тогда давали права?
0: Нет, тогда
1: понятно.
0: Не нужны были права, тогда и очень много права. Чего не нужно. На самом деле Советский Союз был одним из мировых лидеров по производству мотоциклов, и отрицать это невозможно. Мотоцикл был прекрасной заменой автомобилю. Мотосообщества и тогда были, они прекрасные. Были спортивные мотосообщества, были рокеры, вот люди постарше знают, и так далее. Потом современный мир предложил западную историю, она очень романтична, воспитана Голливудом и такими романтичными историями про байкерские клубы. Сейчас современная молодежь будет пытаться создать свою мотокультуру, я с наслаждением и с нетерпением это жду.
1: Антон, вопрос к тебе.
2: Это как раз про это, да.
1: Да, как раз свой мотоклуб. Там отличается как-то вот этот общий вайб? Есть ли, может быть, какие-то свои традиции?
3: Смотри, у нас так получилось, что этот клуб, естественно, он не родился, потому что кто-то хотел создать клуб. Это какое-то сообщество людей, которые учились в школе и ездили на мотоциклах, и потом, ой, давай создадим клуб. Почему это произошло? Первый мотоцикл у меня был Harley Davidson, и автоматически человек, который покупает Harley Davidson, он зачисляется в клуб Hawk. Ну, это как бы объективно так. И в Москве тоже есть эти клубы, которые это делают. Я приехал в этот клуб. Я не могу сказать, что он какой-то не такой или такой. По моему ощущению, он мне не дал того, что мне было нужно. И я в этом клубе не тусовался. Хотя, ну, как бы вход у меня, билет этот есть. Я как-то в голове вынашивал, ну, а что можно сделать по-другому? Как можно сделать по-другому? И вот в этой тусовке именно сколковских ребят я понял о том, что я хочу не просто ездить от бара к бару, я хочу не просто путешествовать, а вот сейчас вот цель клуба нашего – это делать бизнес-экспедиции. Когда мы выезжаем в регион, осматриваем в том числе Хорику, осматриваем в том числе те бизнесы, которые там есть, как они живут с колес, да, и делаем из этого какой-то продукт, потому что с нами едут ребята, которые заканчивали классные истории там от EMBA, MBA, это венчурные инвесторы, это люди про бизнес, которые могут дать совет, могут вложить деньги в какой-то стартап. Это люди, которые как бы уже объективно состоялись.
1: Хочется немножечко вернуться к истокам, скажем так, и поговорить на тему того, как вообще права у нас получаются. С нами на связи Алексей Константинов, руководитель мотошколы RideSmart. Леш, приветствую. Я сама твой выпускник, человеку, который год у тебя учился до последнего, пока все восьмерки идеально не будут прокатаны. Очень хорошо помню, что мы с тобой не раз обсуждали, что вот то, что происходит на площадке в процессе обучения, мало общего имеет с реальной ситуацией на дороге. Вот на твой взгляд, экспертный, насколько сейчас система подготовки мотоциклистов в России жизнеспособна, и что в ней, может быть, стоит усовершенствовать?
4: По поводу жизнеспособности, оно уже давным-давно, к сожалению, не отвечает реалиям, а той технике и то, что, на чем как бы, люди катаются. Соответственно, площадочка – это, в принципе, неплохая как бы, база, но, вот, например, всю площадку ГИБДД, кроме одного упражнения, можно проехать буквально на холостых оборотах и не открывая газа. Дальше кандидат-водитель получает водительское удостоверение, и он может купить себе 200-сильный спортбайк и отправиться в Вальгаллу, как бы, да, соответственно, на нем. Поэтому как бы смертность сейчас растет, и это все дальше и больше превращается в какую-то анархию.
1: Леш, ну вот на твой взгляд, а что стоит изменить? Может быть, по японской, например, модели стоит обучаться, либо до момента, когда водитель получает права, стоит заставлять его несколько раз хотя бы с инструктором выезжать в город?
4: Да, все верно, прям зришь корень, а получается та история, то, что, да, ставить ту же площадку, которая она есть, а с единственным «но» надо вести на сдачу экзаменов просто городскую историю. И станут многие школы более ответственно относиться к своей работе. Почему? Потому что не получится, как в большинстве наших своих случаев, дать обучающемуся мотоцикл, показать, где газ, тормоз, сцепление, дальше он, как медведь в цирке, накатывает на холостых, соответственно, эти упражнения. Если придется инструктору вывозить человека в город, но он вынужден будет ему чему-то научить, либо человек, ну, не дай бог, разобьется, либо покалечится, просто школа перестанет существовать. Это первая история, то, что касается именно сдачи и категории. А дальше, да, все правильно, как в Японии, в любой цивилизованной стране, ввести ограничения. То бишь, человек первые 2-3 года не может купить мотоцикл больше 100 лошадиных сил. И дальше для того же экзамена сейчас люди сдают на, опять же, 15-сильных мотоциклах, там, 15-16 лошадиных сил. И опять же, сдав на этом мотоцикле, катаясь на холостых, он может купить современный спортбайк. И опять же, с непонятными результатами.
1: Максим, вижу по тебе, что согласно киваешь, и я так полагаю, что у тебя похожее мнение.
0: Я понимаю боль всех инструкторов и владельцев мотошкол и полностью ее разделяю. Не думаю, что есть идеальная система, которая бы могла привести к безопасной езде. Потому что, да, Алексей абсолютно прав, нельзя допускать, чтобы покупали там свыше 100 сил. Но я могу сказать, что и на 60, и на 50, и даже на 35 силах

0: можно прекрасно убраться с дороги, никто не мешает. Безусловно, нужно вводить многие параметры, и это касается не только мотоциклистов, потому что мотоциклисты разбиваются, попадают в аварии, потому что упасть с мотоцикла и попасть в аварию на мотоцикле – это разные абсолютно вещи. Так вот, попадают в аварию 50 на 50 вина мотоциклистов и вина автомобилистов. Поэтому это комплексная проблема. Mm-hmm. Я понимаю всех, кто держит и управляет мотошколами, я понимаю, о чем они думают, полностью их разделяю. Но проблема очень-очень большая. Я скорее даже за то, чтобы воспитывать в новых мотоциклистах понимание того, что такое вообще езда. Это культура вождения. Над этим бы поработать. Потому что много специалистов за последние 20-30 лет у нас мотошколы очень прибавили. Есть мотошколы прям шикарные. Я даже сам, нет-нет, а пойду в мотошколу к инструктору, безумно
1: вспомнить,
0: стыдно.
1: Вспомнить, как восьмерку ездит?
0: Проблема не в этом. Безумно стыдно в том, что мы самоучки. Нас не учил, не, ну, первый вниз, остальные наверх, вот тебе мотоцикл, ты смотришь на него, вау, сел и уехал. И возвращать навыки приходится каждый год, uh-huh. надо вкатываться в сезон. Это культура вождения, uh-huh. она отсутствует, и над этим можно поработать. Ну и техническая составляющая, законотворчество и все остальное, безусловно. Uh-huh. Безусловно, это должно быть все системно.
1: Лёш, вопрос к тебе. Вот, опять же, ты постоянно работаешь с учениками. Что сейчас мотивирует будущих мотоциклистов, которые приходят к тебе на обучение и хотят получать права? И вот любопытно, как много из них потом реально ездит на мотоцикле?
2: Ездит буквально 90% мотокультуры. Соответственно, мы занимаемся обучением уже больше 20 лет. И история возвращается, оно все циклично в этой жизни. То, что сейчас, опять же, все начинается как-то вот все на подъеме. Очень большой интерес у молодежи. Есть как минус, соответственно, так и плюс. Это вот эта история с питбайками и спортинвентарем. Это огромный минус, потому что, опять же, дети 16-летние и там и младшие садятся на эту технику. И дальше, как бы, также не умея, не управлять и так далее, катаются по деревням, по городам. И это тоже очень большая проблема. И в дальнейшем они хотят легализовывать. И опять же, да, возвращаясь к той же истории, то, что, это модно, да, нет, как бы, ну, соответственно, культуры, потому что это стало массово, соответственно, опять же, сейчас на подъеме это спортбайки. Это очень-очень мощные мотоциклы. И даже едучи где-то как-то по дороге, в районе ВДНХ, там собираются люди. Проспект Мира, это просто люди едут в каком-то хаотичном порядке и, опять же, пытаются самоубиться. Мне даже в машине страшно ездить рядом с ними. И дальше проблема, опять же, в том, что права категории А1 можно получить, это возвращаясь по моей тематике, буквально 16 лет. Открою секрет, что если мне в 16 лет бы дали бы что-то мощное, либо еще что-то, я точно с вами не разговаривал, потому что там мозги немножко по-другому работают. И далее проблема той же, как бы, А1 категории в том, что, вот, например, да, ребята могут купить мотоцикл не больше 125 кубов, и ни одного практически мотоцикла 125 кубов нет системы АБС.
1: Ну, то есть, на твой взгляд, стоит менять прям систему?
2: Да, конечно же, систему. Я с предыдущим коллегой и оратором согласен, да, по поводу культуры и так далее. И всю эту культуру закроют, как только у нас будет сдача в городе. И, соответственно, как только инструктор сможет выезжать с человеком в город.
3: Но этого недостаточно.
2: Да почему недостаточно? Поверьте мне, как бы ни один инструктор не повезет человека, не научивший его хоть как-то управлять в город. Потому это что это гарантированный
3: шаг.
2: Труп.
1: Антон, а почему, на твой взгляд, недостаточно?
3: Я думаю, это последовательная история. Если мы возьмем с вами биологию, то сейчас ученые доказали, что лобная доля молодых людей созревает только к 25 годам. И поэтому, если мы с вами говорим о том, что мы получаем права там в 16 лет, лобная доля еще не созрела, естественно, осознанности и ответственности никакой за рулем нет.
1: Желание попонтоваться.
3: Да, я согласен с коллегами, и мне очень нравится мысль о том, что необходимо вводить ограничения по поводу покупки спортбайков. Аналогии есть. Роха – это разрешение на огнестрельное оружие у тебя, то есть ты получаешь там гладкий ствол и получаешь нарезное оружие, то есть сначала у тебя гладкий ствол, 3 года, ты смотришь, как это происходит, и за тобой госорганы присматривают, по-моему, сейчас до 5 лет продлили, и только через 5 лет ты получаешь уже нарезное. Да? Это говорит о том, что, во-первых, это не важно, сколько тебе лет, тебя проверяет государство, это ответственность. То есть мы почему-то понимаем, что оружие – это ответственность, но я считаю, как адвокат, и в правилах дорожного движения прописано, что мотоцикл – это транспорт повышенной опасности. Если это транспорт повышенной опасности, давайте к этому относиться более серьезно. Если мы относимся более серьезно и к нашему подрастающему поколению, мы с вами точно можем понять о том, что человек в 16, 18, в 20 лет, но явно без царя в голове. Да, я вспоминаю свой возраст. И, наверное, третье, что бы я бы еще добавил, классная история, которую сейчас лоббируют, но я не знаю, насколько это лобби прошло, можно

0: по выделенным полосам разрешить мотоциклистам ездить. Мы тогда не будем междуряди устраивать, сбивать зеркала друг друга по дороге и все остальное. Казалось бы, мы общественному транспорту не мешаем, потому что мы идем чуть быстрее скорости потока. И с учетом того, что у нас есть выделенная полоса, и дальше сделать ограничение хотя бы отметку в 25 лет, когда ты садишься. После того, как ты сел, ты не покупаешь спортбайк, у тебя тоже ограничение на 3 года. И окей, к 28 годам мы получаем с вами достаточно зрелого, осознанного человека, который садится на этот мотоцикл.
1: К нам также присоединяется Вадим Смирнов, руководитель школы Мосгортранс. Вадим, вот мы уже активно обсудили существующую систему подготовки будущих мотоциклистов. Интересно ваше мнение, вот с какой мотивацией к вам приходят студенты и насколько они, на ваш взгляд, осознанно подходят и понимают все риски, с которыми они потом столкнутся?
2: Вы знаете, на самом деле приходит большое количество учеников с самыми разными своими историями. Ну, больше всего, конечно, приходит с целью получить водительское удостоверение, так сказать, легализовать свое управление транспортным средством в городе. А так есть и те, кто просто хочет попробовать себя в роли водителя мотоцикла. Да, то есть взять какое-то пробное занятие, попробовать поездить, вообще померить свои силы, получается, нравится, не нравится, и дальше уже принимать решение. Также хочется отметить, что благодаря развитию мотоциклетной культуры в последнее время, это очень активно мы видим, различные парады проводятся, много массовых мероприятий. И вот результатом всего этого стало, что мы все чаще встречаем учеников, которые имеют уже какой-то стаж, и при этом они все равно приходят в школу. И вот в этом случае люди делятся на несколько категорий. Одни хотят просто раскататься перед сезоном, потренироваться немножко, получить, да, какой-то заряд энергии для того, чтобы более уверенно выезжать в город. А есть те, кто хотят развить свой навык чисто для безопасности, именно для более уверенного управления, как вот вы правильно говорили, да, часто там люди в междуряде зеркала сшибают, и часто это происходит именно из-за того, что люди не очень-то уверенно управляют мотоциклом. Мотоцикл-то это маневренное транспортное средство, и если развивать эти навыки на площадке и активно тренироваться, то впоследствии в городе ты себя чувствуешь намного комфортнее, и вот в последнее время даже среди опытных мотоциклистов таких встречается все больше и больше.
1: По поводу сбитых зеркал от себя добавлю, что, мне кажется, в первый сезон, там, как уж ты не водишь, это все равно определенные стрессы и, ну, страшно выезжать в междуряде. Максим, вопрос к тебе. На твой взгляд, а насколько вообще сейчас городская среда, в частности в Москве, подготовлена к такому наплыву мотоциклистов? Достаточно ли у нас широкие дороги, достаточно ли у нас междуряди, достаточно ли водители автомобилей готовы в целом с нами мириться?
3: Евгений, это вопрос вопросов. У нас урбанизм практически не развитый. Город скорее готовится к пешеходному трафику. Не говоря уже про мотоциклистов или автомобилистов, городу выгоднее иметь пешеходный трафик во многих позициях. Поэтому тут говорить о том, что город как-то задумывается про мотоциклистов, в Москве 105 тысяч мотоциклистов, это погрешность.
1: Но немного, да.
3: Погрешность на дороге. Мне нравится, коллеги, какой у нас оптимизм и про молодежь, и про все. Я думаю, что все, кто сейчас подключается к нам, мы все сели на мотоциклы, вот, 12, 15, 20, 25 лет.
1: Я в 30.
3: Вот, не, ну, и мы смотрим сейчас на молодежь и начинаем бурчать. Ой, они там, вот, им 100 кубов там, или 100 лошадиных сил, да, там, и так далее. Тут, еще раз, моя позиция очень простая. Нужно воспитывать культуру вождения и эмоциональный интеллект. Для этого есть мотосообщество, для этого есть, вот, как правильно Вадим сказал, очень много мероприятий проводится и все остальное. Какими-то техническими запретами можно отрегулировать, но это прям чуть-чуть погрешность. Скорее, это вот работа в этом направлении, потому что наша страна и так, она не мотоциклетная с точки зрения, например, тех же погодных условий.
1: Ну да, там у нас ограниченный сезон. Если куда-нибудь не в Сочи, куда вот, кстати, Алексей, ну, Константинов очень любит ездить.
3: Давайте очень просто. Если бы каждый год каждый мотоциклист перед выездом подтверждал свои навыки вождения и права, ну, как бы это было гораздо проще.
1: Но справилась ли бы система с таким наплывом?
3: Это второй вопрос. Ну вот, когда мы говорим, что сделать-то? Я бы и с автомобилистами так сделал.
1: Кстати,
3: 50% бы ушло с дороги, и было бы все хорошо.
1: И
3: дороги
1: пробок
3: стали
1: бы не было.
3: Например, в Эмиратах такая система существует, и ежегодно подтверждение, да, ты ежегодно сдаешь права и ежегодно не можешь переполучить права, если, например, не закрыл все штрафы. Там вообще система очень интересная.
1: И все идеально водят.
3: Поэтому мы можем с оптимизмом на это смотреть, но я понимаю, что все равно проблема в эмоциональном интеллекте и в культуре вождения.
1: Алексей Константинов, вопрос к тебе как раз. Лёш, скажи, а вот на твой взгляд, если была бы вот эта система постоянного переподтверждения в начале сезона, вот мотошколы вообще справились бы с этим, и ГИБДД, они смогли бы это вывести сейчас? Ну и нужно ли это?

0: Константинов. Также мы общались с руководителем школы Мосгортранс Вадимом Смирновым. Ну а вместе с гостями студии совсем скоро продолжим обсуждать культуру мотовождения.
1: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни завтра в 21:00 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
5: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
3: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом, лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности. Достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. МИД России снова обвинил Киев в ударах по Запорожской АЭС. В ночь на понедельник атакован лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это угрозой масштабной ядерной аварии и призвала МАГАТЭ осудить действия Украины. Она также упрекнула Запад, что без его поддержки таких атак не было бы. Москва требует реакции международных организаций. Передача компаний во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которые не обеспечивают должную защиту от беспилотников или не своевременно восстанавливают поврежденные объекты. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту от возможного ущерба из-за атак дронов. В Red Wings сменился гендиректор, компанию возглавил Игорь Ивлев. Ранее он был коммерческим директором, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. Его предшественник Александр Лебедев руководил с июня прошлого года. За это время авиакомпания открыла 18 маршрутов и перевезла больше 2 миллионов пассажиров на российских самолетах. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь госпитализирована. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ее состояние пока не удается стабилизировать. В сентябре она уже дважды попадала в больницу, в апреле была в реанимации. Сухая осень в Москве закончилась. Антициклон, державшийся неделю, уходит, идут циклоны, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Однако основной удар придется на север, Мурманск, Карелию и Архангельск. Столице достанутся лишь южные участки фронта. Завтра возможен небольшой дождь. Однако конец недели в Москве будет теплым до плюс 20 и без осадков. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на мотоциклы. Со мной сегодня в студии Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», и Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов и «Время защиты» и основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».

0: Антон, вот мы обсуждали как раз историю с переподготовкой, с подтверждением прав с выходом на каждый новый сезон. Вот видела, что у тебя есть что добавить к этому.
1: У меня есть что добавить. Я считаю, что каждый рассказывает про то, что он видит. Невозможно без регуляторики государства прийти к осознанности, к какой-то культуре или к чему-то еще. Давайте вот просто на примере того, как поставили 20 тысяч камер, и автомобилисты вдруг стали более осознанными, да, это не из-за того, что они такие взрослые, осознанные люди, это из-за того, что штраф начал давить карман. И поэтому, когда мы говорим о том, что можно сделать, то вот на законодательном уровне, без государства, прям сильно этику, культуру вождения мы поменять с вами не сможем.
0: Мы очень много уже говорили сегодня про культуру вождения, и, ну, мне кажется, один из самых важных ее элементов – это экипировка. К нам присоединяется Константин Виноградов, мотоклуб «Твердый знак». Константин, вот я свой пример приведу. Я лично, к сожалению, падала с мотоцикла. К счастью, падала в экипировке, у вас же, кстати, купленной. Все обошлось, все было хорошо. Но вот для слушателей сейчас очень хочется четко проговорить, почему без экипировки на мотоцикл нельзя даже садиться?
2: Да тут все очень просто. Есть такая наука, статистика, и есть уже сотни лет истории, в течение которой мотоциклисты ездят на мотоциклах и, к сожалению, падают с них. И статистика четко сказала, что страдает, как страдает, с какой силой страдает.
0: Но вот, тем не менее, у нас законодательно только шлем обязателен. А мотокуртка, мотоботы, штаны специальные. Я лично видела огромное количество девчонок, которые в леггинсах и чуть ли не в юбках ездят на спортбайках. И, ну вот, честно, перекрестить хочется.
1: Мы крестим.
3: Это же красиво.
0: Это вот, знаете, как мне кажется, есть очень популярная шутка, что как-то неправильно мы маркетируем всю мототусовку, что обязательно, если мы продаем, ну, и показываем какой-то мотоцикл, на нем должна сидеть красивая девушка в юбке и без экипировки. В лучшем случае она будет в шлеме.
1: 80% покупок совершается, да, благодаря эмоциям. Угу. Это уже доказано, и поэтому, когда мужчина покупает себе байк, то он, естественно, визуализирует себе, что он и красивая девушка рядом на этом байке. Поэтому, конечно, а как продавать по-другому?
0: Мужчины, одевайте своих двоек в обязательном порядке в полноценную мотоэкипировку. Константин.
3: Давайте зададим Константину этот вопрос. Костя, привет, это Макс, дед. Дорогой, ну скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему по закону только шлем необходим? Ведь этому есть объяснение.
2: Знаешь, если оно есть, мне оно, к сожалению, неизвестно. Хотя в Европе движение в сторону экипировки идет. В ряде стран перчатки сделали обязательными. Кажется странно, но на самом деле этому есть объяснение. Все остальное оставляют на откуп здравому смыслу и вообще мозгу того, кто садится за руль. И, извините, вернусь к предыдущим репликам, возмущают даже не девочка на спортбайке, которая едет в леггинсах и белых кроссовочках, а мальчик, закованный как на трек, сзади которого двойка, сидит девочка в леггинсах, топике и белых кроссовочках. Хочется остановить и сказать: дорогой, что ж ты творишь-то, милый?
0: Максим, почему у нас на законодательном уровне только шлем?
3: Причина очень простая. Травмы черепа при падении с мотоцикла в 99,9% являются смертельными, несовместимыми с жизнью. Травмы тела при падении с мотоцикла, в том числе с пассивной безопасностью, в очень небольшом проценте. Мы сейчас сухой статистикой, звучит, понимаю, страшно, но это правда. Европа, да, шагает в эту сторону. Европа всегда шагала куда-то вот, и в том числе в коммерческих историях, поверьте. Если мы сейчас на законодательном уровне всю экипировку сертифицируем и все остальное, рынок
0: мотоэкипировки.
3: Мотоэкипировки ляжет. И он вообще, он не справится с этой историей совершенно.
0: Константин, а согласны с этим тезисом?
2: Абсолютно. Хотя, к слову сказать, думаю, что Россия коснется в меньшей степени. Потому что, что бы ни говорили, я достаточно много путешествовал. В России культура использования мотоэкипировки намного выше, чем, скажем, в Южной Европе, ну, начиная от Франции и все, что южнее, где мне не раз говорили, я стараюсь ездить в фулл-экипе, типа, парень, ты выглядишь, как будто собрался на трек. Правда, если в компании был кто-то, кто бывал в России, говорили: парень, он из такого места, которое гораздо жестче,
0: где
2: чем
0: лучше
2: трек.
0: Так?
1: Достаточно тяжело, ну вот если мы вводим историю с тем, что мы официально на законодательном уровне делаем полную мотоэкипировку, ну, представь себе, сотрудник ГАИ останавливает, как он будет проводить
0: проверять
1: исследование, экспертизу, что, то есть видишь, шлем на голове у человека есть, все, этого достаточно, потому что это вот на законодательном уровне. А дальше миллиард и 2000 вопросов. Что за ботинки, кем они сертифицированы?

0: специфицированы, что за штаны, а покажи штаны, а сними штаны. И вот с этим мы столкнемся. То есть то, что нужно, конечно, нужно. Это даже не обсуждается. Вопрос, как это регулировать? Регуляторики, по сути, здравой нет.
1: С нами на связи был Константин Виноградов, мотоклуб «Твердый знак». Ну а совсем скоро мы продолжим обсуждать культуру мотовождения.
2: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на мотоциклы. Со мной сегодня в студии автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин и Антон Шмаль, основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Мы уже поговорили про экипировку, поговорили про безопасность, поговорили про подготовку водителей. Мне кажется, даже те, кто в этом году свой сезон не закрывает и еще ни разу не сидел на мотоцикле, после нашего эфира точно пойдет куда-нибудь в мотошколу. Давайте попробуем составить такой, ну, некий гайд, с чего начинать. Вот самый всегда базовый, первый простой вопрос. Как правильно выбрать себе первый мотоцикл? Максим, давай с тебя начнем. Вообще, с чего, с какого мотоцикла начинать? Мы уже поняли, что не со спортивного, желательно. Но тем не менее.
3: Я не считаю, что нельзя начинать со спортивного или не спортивного. Если ты пойдешь на трек и начнешь там тренироваться, начинать нужно со спортивного. У многих гонщиков MotoGP в мире нет водительских прав. И они не катаются в городе, не катаются только на треке, они спортсмены. Если ты идешь в спорт, начиная с того мотоцикла, который в тот спорт, в который ты идешь. Спортивных дисциплин множество, их десяток. Можно идти на джимхану, можно идти на эндуро, стант, мотокросс. Можно идти на эндуро, на кросс, можно идти в MotoGP, можно идти... То есть это прямо дисциплина, куда ты можешь пойти и кататься на мотоцикле и без риска попасть в аварию на дороге. Угу. Но если ты городской байкер, так, ты хочешь кататься в городе, получать удовольствие, ты идешь в мотосалон и выбираешь сердцем и чуть-чуть практических навыков. Сел, тебе удобно. Но самое главное, поверьте, большинство... то если не все мотоциклисты, покупают первый мотоцикл, пришел, увидел, влюбился, купил, потом можешь не ездить, но ты реализовал эту мечту, ты получил огромное от этого удовольствие. И нет практического пути. Угу. И все зануды, которые говорят, нет, есть практический путь, поверьте, не поэтому мы катаемся на мотоциклах. Мы катаемся на мотоциклах, потому что пришел, увидел, сказал... Это мое. Сел, кайфанул, невозможно. Выкатился, не умеешь ничего. Все трясется, адреналин из всех щелей. Вспотел три раза. Понял, что надо пойти научиться. Пошел, научился. Пришел, еще покатался. А потом тебя сорвало, и ты купил один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый мотоцикл. Уехал на дальнее расстояние, пошел заниматься. Но это болезнь. Мотоцикл – это болезнь. И надо понять, что ты ей заболел.
1: Неизлечимая, как правило.
3: И к психологу не надо ходить, потому что, не дай бог, излечит. Ну, зачем?
1: Антон, твои рекомендации для новичков?
0: Я считаю, что, знаешь, это долгий путь, это некий трек. Ты не вдруг проснулся и такой, ой, пойду в мотосалон, выберу себе мотоцикл. Это какая-то история с детства. Это какие-то незакрытые наши гештальты, как бы это ни звучало. И мы это покупаем, опять-таки, благодаря своим эмоциям. А эти эмоции, вот ты знаешь, я к нашему эфиру готовился, я чуть-чуть себе записал. И я считаю, что мы в основном-то покупаем мотоцикл в кризис, так или иначе. До 40 лет человек строит себя по внешнему чертежу. Общество, семья, карьера, статус – это не жизнь, а возведение некого фасада. После 40 фасад перестает спасать. Достижения, которые должны были бы насытить, обнаруживают пустоту в себе, и эти вопросы начинают внутреннее пробуждение. Это не каприз, не очередной кризис. В настоящий момент это требование души внутри себя, что было довольно редко, и ради того, чтобы выстроить эти важные для себя какие-то особенности, ты одобряешь вот эту всю историю из социума, ты тянешь эту калитку к себе. Постоянное давление внешней среды, которое всегда что-то тебе надо или дай, не то чтобы слабеет, но уже к этому возрасту притупляется, и появляется пространство для осознанного выбора без страха что-то не успеть в этом мире. На поверхность выходят твои тени, забытые желания, детские увлечения, все, что десятилетиями спасало и, может быть, где-то в надежде и тайно желало ждала своего часа,

0: когда-нибудь проснуться. Человек начинает мерить жизнь не числом связей и побед, а глубиной подлинности и общения, слышать свое истинное «я». Внешние перемены, смена работы, развод, переезд, новые увлечения – лишь симптомы этого кризиса. Настоящая трансформация происходит уже внутри. 35-40 лет – это не закат, а порог. Вторая половина жизни требует уже не гонки, а смысла, не доказательств, а честности, не расширения, а углубления и чувственности. И тот, кто проходит этот порог, обретает, конечно, уже не молодость, но целостность себя и со сброшенной маской.
1: На этой философской ноте к нам присоединяется основатель и владелец мотошколы Ready to Ride Любовь Толмачева. Любовь, вот я теперь не могу не спросить. Вот к вам с такой мотивацией приходят? И вообще, с какой мотивацией к вам приходят учиться?
2: Отчасти соглашусь с предыдущим оратором. Да, есть и этот момент в том числе, кризис там, у кого среднего, у кого какого возраста, да, но очень много учеников приходит именно, да, в какой-то кризис. Он у всех разный, у всех свой, и обобщить, ну, сложно на самом деле. Ну, не будем обобщать, да, но да, чаще всего приходит в кризис. Плюс в нынешнее время у молодежи немного другое, скажем так, восприятие жизни. Они немного приходят по другой причине, просто потому что хочу.
1: Любовь, а вот вопрос, вы у нас первый спикер-женщина в нашем сегодняшнем эфире. Чем отличается культура вождения у мужчин и у женщин? Есть ли вообще разница?
2: Знаешь, наверное, меня закидают помидорами, но женщины водят аккуратнее намного. Конечно, попадаются и такие же, скажем так, слегка безбашенные принцессы, вот. Но в целом, да, женщины и учатся дольше, и водят аккуратнее, более осторожно, более осмотрительно и стараются соблюдать правил больше, чем мужчины.
1: Максим, вот твое мнение интересно. Действительно, женщины более аккуратные водители? И с чем это связано?
3: Женщина, меня тоже будут кидать помидорами, так. Да, видимо? Очень просто. Женщина более напуганное существо. Оно менее склонно к риску, особенно к физическому. Поэтому это естественный процесс. Я считаю, девчонки должны кататься на мотоциклах. Но они просто более аккуратны в силу своего естества. Они пугаются, поэтому они дольше учатся, и все. Им не свойственно думать, что я все могу. Единственное отличие. Для девчонок мотоцикл – это поиск. Это они что-то ищут. Ну, вот в силу своей как бы личности надо вот это развитие. Вот. И мотоцикл для них поиск. Для мужчин мотоцикл – это окончание поиска.
1: Уже
3: это то, к чему
1: себя.
3: Он не приходит.
1: Угу.
3: А женщины с него начинают, а мужчины им заканчивают. Вот и вся разница.
1: Любовь, ваше мнение. Согласитесь, опровергните?
2: На самом деле, да, соглашусь в большей степени, что женщины, они, знаете, мы от природы такие более мягкие, осторожные в силу, да, своей природы. Мальчики же, скажем так, у них генетически заложено техническое устройство любой техники. Поэтому, да, им дается проще. Мы, девочки, учимся интуитивно. Мы понимаем, даже не понимаем, мы чувствуем технику. Вот тогда у нас происходит такой симбиоз. Мы начинаем чувствовать технику, у нас все получается. У нас, наверное, самая такая, скажем так, большая школа по количеству девушек именно. Потому что все приходят и спрашивают, откуда у вас столько девушек? У нас действительно очень много процентов, наверное, 70 – это девушек. Кому надо познакомиться, приходите.
0: Я бы хотел вот эту часть отметить. У меня тоже есть в клубе девушки, которые катаются на мотоцикле. Естественно, я как истинный исследователь этого мира, я говорю, чего вы сюда приходите? Серьезно, они весят эти мотоциклы, вы их не поднимете. Да и вообще, там, ну, вы, честно говоря, ну, объективно, я даже удивлен, как вы управляете техникой, потому что вы путаете правое и левое, это бесконечная история, это нет никаких на это объяснений логичных, но тем не менее это существует. И я говорю, каким же образом, уважаемые красотки, вы оказались здесь? И, естественно, когда мы выходим на какой-то осмысленный разговор, все же это знакомство с мужчиной. С брутальным мужчиной в этом мотосообществе или в надежде найти этого брутального мужчину, потому что такой склад им нравится. И поэтому вот даже сейчас вот девушка, которая вот наш оратор, да, она тоже говорит, приходите знакомиться. Ну, это о чем говорит? Это говорит о том, что есть определенный кластер людей, которые привлекают внимание. Кого-то, ну что уж, кого-то прям сильно привлекает, а кому-то прям сильно не нравится, да? Ты либо найдешь, либо не найдешь, как с динозавром. Поэтому здесь, конечно же, есть такие люди, которые действительно там принимают решения, ну, они находятся в отношениях, и они хотят только кататься, им нравится вот этот адреналин. Конечно же, и девушки есть такие.
1: Любовь, не могу не задать на этой волне вопрос. Часто ли вообще женщины-мотоциклистки сталкиваются со скепсисом и с неким таким, назову это, сексизмом в свой адрес?
2: Да, довольно часто. Я сама лично за рулем за сезон.

0: вам неоднократно сталкиваюсь с этим.
1: А в чем выражается этот сексизм, хотелось бы узнать?
0: А ну вот, например, да, ситуация, допустим, была у меня такая 2 года назад. Меня на трешке, ну просто вот смотрит молодой человек, у него Infiniti джип, не помню какой, да, вот он смотрит на меня в зеркало и жмет меня к отбойне. Вот просто прям берет и жмет.
2: Просто потому что девочка.
3: Ну это не к сексизму,
1: это не к сексизму, это к любому мотоциклу, мне кажется. Ну я бы понял, он бы сказал, ты неисправимая женщина, и вот выругался бы, да, и конкретно бы там весь женский род бы, да?
0: Это я часто слышу от таксистов, и не домой борщи вари, что вы вообще делаете на дороге, это, ну, достаточно часто.
1: А я часто слышу от водителей, как мы все погоняем всех этих таксистов, едя в своих автомобилях, понимаете, и как бы, вон, иди там, ишаком управляй, условно говоря, что ты за руль сел.
2: Вечная война.
1: Да, это вечная история, ну, как бы недовольных людей, я просто не встречал, наоборот, все больше и больше я стал замечать, что уважение к мотоциклистам в Москве, по крайней мере, Санкт-Петербурге или в городах-миллионниках, оно прям очень-очень сильно развитое. Я вот приехал с мотопробега по Узбекистану, вот там вообще мы диковина, они все с нами фотографируются, наслаждаются, все. Как только они садятся в автомобиль, тебя нет. То есть они тебя подрезают, они тебя там скидывают с дороги. Ну вот в Москве по-другому уже.
2: Завершить хочется на такой некой философской ноте. Вот всем вопрос. Любовь, вам первой дадим слово. Какое чувство дает мотоцикл, которого в обычной жизни на дороге нет?
0: Я всегда говорю коротко. Почему у кабинета психолога нет мотоциклов? Может стоять только один, это мотоцикл психолога будет. Для меня мотоцикл – это лучше, чем психолог. Это вот ты садишься, там нельзя думать о чем-то плохом. Да, соответственно, мозг отключается, и есть ты, мотоцикл, дорога, и все. То есть мозг разгружается максимально. Поэтому это, вот, наверное, какая-то свобода от лишнего груза, который тебя вот снаружи давит.
2: Антон, если коротко, для вас?
1: Для меня коротко, наверное, это ощущение мира вообще с другой призмы. Дорога – это ты как человек, который в любой момент может через секунду закончиться. То есть вот это вот, знаете, игра со смертью, игра со своими мыслями и ощущениями, она очень важна. И мы понимаем, насколько мы живые, когда мы рядом с краем пропасти. Поэтому, наверное, вот это вот ощущение адреналина и дофамина, оно дает вот этот вот вкус, который невозможно сравнить ни с чем. Поэтому люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, я думаю, этим и занимаются.
2: Максим?
3: Это философский вопрос очень. Для меня это честность. На мотоцикле я тот, кто я есть. Я управляю этим механизмом. Весь внешний мир ждет меня. А мотоцикл может меня сбросить, но он никогда не бросит меня нигде. Он честно дотянет меня туда, куда я хочу. И самое главное, на мотоцикле я очень легко договариваюсь с самим собой. А этого в мире нет больше нигде.
2: Со мной сегодня в студии были Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», байкер, мотопутешественник, владелец сети салонов мотоэкипировки «Grand Parader», Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов «Время защиты», основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково». С нами на связи была основатель и владелец мотошколы «Ready to Ride» Любовь Толмачева. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
4: Это была программа «Медиатренды» с Евгенией Стоговой, ну а мы продолжаем информационный эфир в студии Александр Ляпин. Во Франции хотят ввести коллективную ответственность за участие в массовых беспорядках. 27 октября правительство представит в Сенате законопроект, по которому отвечать за ущерб смогут не только те, кто лично громил или поджигал имущество, но и другие участники агрессивной группы, если они не разошлись после предупреждения полиции. Об этом заявил официальный представитель правительства Мот Брежон. Инициатива появилась на фоне продолжающихся протестов школьников. По данным Минобразования Франции, в понедельник была нарушена работа более 1000 учебных заведений. 24 школы оказались разгромлены. Ранения получили несколько десятков работников системы образования. Выходить на улицы Парижа сейчас в целом безопасно, однако в эпицентрах беспорядков можно столкнуться с жесткими действиями силовиков и агрессией со стороны протестующих. Об этом рассказал студент из Парижа Роман Генко.
5: Париже и по всей Франции сейчас проходят протесты, в которых активно участвуют школьники и студенты. Они выходят на улицы и блокируют входы в учебные заведения. Такие акции идут не только в столице, но и во многих провинциальных городах, и это касается также остальных крупных городов во Франции. Главная причина — недовольство состоянием

0: система образования. Учащиеся говорят о нехватке финансирования, проблемах с инфраструктурой, вроде плесени в классах. Речь идет о переполненных группах, дефиците преподавателей и административного персонала в том числе. Также о том, что они чувствуют себя неподготовленными к экзаменам. Что касается родителей, то они, как правило, не одобряют подобные радикальные формы протеста и то, что дети пропускают занятия. Хотя причины их беспокойства за образование они разделяют. К протестам также подключаются пожарные, желтые жилеты, все больше и больше народу. На улицах в целом не опасно, если просто вот наблюдать за происходящим со стороны. Однако ситуация накаляется, когда начинаются столкновения, полиция действует очень жестко, стягивает силы, и вообще находиться в эпицентре или вести себя агрессивно рискованно.
1: Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. Вместе со студентами и старшеклассниками бастуют и сотрудники учебных заведений, например, работники школьных столовых. Об этом рассказала жительница пригорода Парижа Анастасия Третьяк. По ее словам, даже такая локальная акция влияет на жизнь целых семей.
2: У нас во всех школах тоже прошли эти протесты 28 числа. Был протест, что они не вышли на работу, видимо, свое добиваясь. Как это происходит? Ты получаешь официальное оповещение от мэрии городка своего. Такая прям рутина раз в месяц примерно такое происходит. И что-нибудь пишут обычно. Либо школа сегодня не работает, либо работает ограниченно. В этот раз было, что не работает в обед. Мы забирали детей из школы в 12, приводили в 2, чтобы они пообедали дома и продолжили учиться. Тебя люди, вот они взяли такие, не вышли на работу, и у тебя вся система встала. У тебя сколько людей отпросится со своих работ, чтобы забрать ребенка в 12 домой и привести его в 2? То есть это на скольких производствах, компаниях. У тебя день наполовину оборвется, то есть будет неудобно, и как бы все будут понимать, что все в безвыходном положении. То есть не понравится никому. Вот она наглядная история, как работает система. У тебя просто работники столовой не вышли на работу сегодня, потому что они пытаются там обратить на себя внимание, свои права и форсировать достижение своих целей.
1: С начала протестов во Франции задержали более 5000 человек. По данным властей, около 90% из них несовершеннолетние.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме пионеров отечественного автомобилестроения Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
5: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, который мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
4: Актерский ансамбль, куда входят также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
6: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать

0: все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки? Из первых уст по пятницам в 15:30 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Walmart. Выход на международный рынок – это всегда огромный риск. В 1997 году американский торговый гигант Walmart решил развернуться в Германии. Корпорация не стала ничего менять, просто скопировала успешную бизнес-модель, принятую в США. На входе в немецкие магазины покупателей встречали радушные сотрудники, а на кассах специальные упаковщики бережно раскладывали товар по пакетам. Казалось бы, лучший сервис в мире. В итоге – катастрофа. Американские менеджеры забыли про менталитет европейцев. Дежурные улыбки воспринимались жителями как фальшь и даже вызывали подозрения, а непрошенная помощь – как грубое вторжение в личное пространство. Последней каплей была корпоративная этика. Walmart попытался запретить сотрудникам заводить служебные романы. Тогда профсоюзы обратились в суд. Тот счел это незаконным вмешательством в частную жизнь. Местные торговые сети воспользовались моментом и переманили клиентов. Руководство компании признало поражение на рынке, продав все свои точки немецкому ритейлу «Метро». Суммарные потери бренда составили около 1 миллиарда долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 2 часа в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Россия решительно осуждает попытку теракта на борту самолета Fly Dubai и ждет объективного расследования, говорится в сообщении МИД. Напомню, лайнер летел из Дубая в Тель-Авив, но сел в Саудовской Аравии. Между пилотами произошла драка. По версии следствия Эмиратов, второй пилот напал на командира с топором и пытался завладеть управлением. Израиль считает это попыткой теракта. Москва ждет объективного расследования. Сообщение последних минут. Турецкий самолет A-Jet, вылетевший из Анкары, совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки. На борту находятся 136 пассажиров и 7 членов экипажа. После посадки людей должны безопасно эвакуировать. Затем служба безопасности проверит самолет на наличие взрывчатых веществ. Власти подчеркнули, для безопасной эвакуации приняты все необходимые меры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе. Главные темы – поставки нефтепродуктов, северный завоз, запасы, работа АЗС. Также говорили о борьбе с нарушениями на рынке и регулировании цен. Федеральные и региональные власти координируют усилия. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США, сообщили в пресс-службе Всероссийской Федерации Волейбола. Российские спортсменки занимают 11 место в мировом рейтинге. Именно высокая позиция дала сборной право выступить на турнире. С 15 октября курьеров в Москве обяжут проходить тестирование на знание правил дорожного движения. Без него сервисы не смогут допускать их к работе, сообщил заммэра Максим Лексутов. Вопросы про безопасность, скорость, правила для велосипеда.

0: велосипедов и самокатов, плюс этика и внешний вид. Порог 80% правильных ответов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: И к одной из главных экономических новостей понедельника. Минфин с октября по ноябрь в 5 раз нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12 700 000 000 рублей в день. Это станет максимальным объемом с 2023 года. И для понимания, в сентябре, например, закупки были в размере 2,5 миллиарда рублей в день. Операции будут проводить с 7 октября по 6 ноября, и совокупный объем средств, которые направят на покупку валюты и золота, составит почти 280 миллиардов рублей. Логика здесь простая. Когда нефть дорогая, в бюджет поступает больше валютной выручки. Чтобы не перегревать рынок и не разгонять укрепление рубля, государство часть этих денег выкупает. Но чем больше спрос на доллары, юани и золото, тем тяжелее рублю. Центробанк на вторник повысил официальный курс доллара на 1,5 рубля, почти до 85 рублей за доллар. Чего ждать от курса дальше, как на него реагируют импортеры и экспортеры, разбиралась Ольга Зуева, она сейчас со мной в студии. Оль, рубль в понедельник оказался, по сути, между двух огней. К евро он дорожает, к доллару, юаню может ослабеть. Почему так происходит?
3: Да, цифра, озвученная Минфином в понедельник, оказалась выше ожиданий рынка. В частности, этим можно объяснить такую реакцию. Но все-таки решение министерства, как отмечают экономисты, это компенсаторный механизм. Он в том числе помогает изъять с рынка избыточное предложение валюты, которую нефтяные компании в результате дополнительных доходов приводят на рынок. А по данным Минфина, только в октябре дополнительных нефтегазовых доходов ожидают на уровне 290 миллиардов рублей.
1: Минфин в проекте бюджета пересмотрел свои ожидания по стоимости нефти в сторону снижения до 53 рублей долларов за баррель, а по курсу рубля в сторону умеренного укрепления 87 рублей за доллар. Почему тогда рубль падает и каким он может быть уже в октябре-ноябре, например?
3: Да, еще помимо этого заложили, что по бюджетному правилу в следующем году базовая цена отсечения снизится с 59 до 50 долларов за баррель. При этом само по себе бюджетное правило не определяет направление курса, считают аналитики. Динамика рубля зависит еще и от экспортной выручки. Как раз со стороны экспортеров может возникнуть противовес. Они смягчат падение рубля притоком валюты, потому что к ноябрю до российского рынка дойдет выручка за объемы нефти, проданные в период относительно высоких цен. Это 80-100 рублей за баррель, напоминает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
4: Выросли цены на нефть, было понятно, что нефтегазовые доходы превысят планку Минфина. Это значит, что давление на рубль усилится, объем нетто-покупок со стороны Банком России значительно вырастет, с учетом того, что валютный рынок в текущих реалиях достаточно узкий. Рост спроса на иностранную валюту со стороны регулятора окажет давление на баланс того самого спроса и предложения, который имеется. Судить о том, что это катализатор к ослаблению рубля, не стоит, потому что одновременно с тем, как увеличивается покупки, потенциально могут вырасти и продажи. У экспортеров выросла выручка, соответственно, экспортеры могут продавать больше валюты на внутреннем рынке.
3: И по прогнозам экономистов, в том числе и в нашем эфире, курс может снизиться на 2-3 рубля, то есть к концу года он будет где-то вблизи 85 рублей за доллар США.
1: А что с импортерами и экспортерами?
3: Традиционно экспортеры при ослаблении рубля оказываются в выигрыше, а вот основные затраты при закупке зарубежных товаров, оборудования и комплектующих у импортеров. Им дороже обходится покупка валюты для оплаты контрактов. Также при ослаблении рубля стоимость таможенных пошлин и логистики в рублевом эквиваленте неизбежно растет, даже если их базовая цена в иностранной валюте остается прежней. Поэтому неизбежно растут цены и для потребителей, подчеркивает генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов.
5: Себестоимость товара увеличивается, соответственно, цены будут повышаться по мере вымывания стоков. Рубль ослабевает и, собственно, потихоньку будет все дорожать. Чем более оборачиваемые категории товаров, там и первыми подорожают смартфоны, телевизоры, потом бытовая техника. У нас все контракты в долларах либо в юанях.
3: Но даже импортеры говорят, что чем меньше колебаний курса, тем для них комфортнее.
1: Получается, если планировал технику купить, покупать технику, то надо было делать это вчера.
3: Да, к началу года за счет укрепления рубля новые смартфоны и техника при закупках были дешевле год к году, и вчера это было так.

0: Также. А вот теперь новый гаджет выйдет дороже, объясняет пиар-директор компании NVIDIA Сергей Коляда.
1: Если говорить про курс валют, то, конечно, он оказывает влияние на импортную технику. Если мы вспомним начало этого года и прошлый год, таких дешевых айфонов и других смартфонов не было никогда на рынке. Теперь новинки все-таки дороже, чем предыдущие модели. Вот если прошлый iPhone 17 выходил дешевле даже, чем iPhone 16, то в этом году iPhone 18, конечно, вышел дороже, чем свой предшественник. Раньше за счет укрепления рубля мы могли продавать новую технику даже дешевле год к году, и россияне активно ее покупали.
0: Добавлю еще, что Банк России ежедневно и до конца года продают валюту на 580 миллионов рублей. Получается, что фиксированные продажи ЦБ частично снижают масштабные закупки Минфина, но из-за роста нефтяных доходов итоговый объем покупок валюты государством все равно вырос больше, чем в 6 раз по сравнению с сентябрем.
2: Спасибо. Со мной в студии была Ольга Зуева. Рассказывала, как рынки отреагируют на новые правила закупки валюты Минфином. Напомню, они повысятся с 7 октября по 6 ноября. Примерно в 5 раз составит 12 миллиардов рублей, чуть больше в день.
3: Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: В студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. Владимир Путин разрешил итальянской группе Unicredit провести реорганизацию своей российской дочки Unicredit Банка. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых документов. Документ также разрешает сделки по покупке 100% акций Unicredit Банка, принадлежащих итальянской группе. Причем для совершения таких сделок не нужно получать другие разрешения и согласия, предусмотренные российским законодательством, следует из распоряжения. Напомню, в мае Unicredit сообщила, что планирует разделить российский бизнес. Речь шла о выделении части бизнеса Unicredit Банка в отдельное юрлицо, которое осталось бы под контролем итальянской группы, а оставшая часть была бы продана частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. По мнению финансового обозревателя РБК Георгия Недогибченко, события происходят из-за предписания Европейского центрального банка о сокращении бизнеса в России.
4: Unicredit, он входит в число системно значимых банков России. Начиная с 2022 года, он заявил о том, что постепенно сворачивает бизнес в России, и после нескольких предписаний со стороны своего регулятора, Европейского центрального банка, группа объявила о том, что готовится к тщательному уходу с российского рынка, в частности, к продаже своего дочернего банка, одноименного Unicredit. И она сильно сокращала российский бизнес, в том числе кредитование, клиентскую базу. Не так давно также были разосланы уведомления о том, что клиентам Unicredit предлагается вообще закрыть свои счета. Премиальные клиенты могут перевестись в Азиатско-Тихоокеанский банк или же ОТП-банк. И сейчас как раз-таки президент России издал указ о том, что есть возможность одобрения этой сделки, потому что, опять же, это зарубежный актив, это системно значимая кредитная организация, крайне большой актив. Впоследствии, по плану итальянской группы, она собирается после сделки оставить именно здесь международными расчетами, а корпоративных клиентов, и которые являются западными, также оставить здесь. Все остальные направления, опять же, должны перейти к новому владельцу. Опять же, имя покупателя также пока что неизвестным остается. Вместе с этим это все происходит именно на фоне предписания Европейского центрального банка и необходимости сворачивания бизнеса.
2: Unicredit планировала завершить сделку по разделению российского бизнеса в первом полугодии 2027 года. Ее итог зависел от заключения обязывающего соглашения, разделения активов и одобрения регуляторов. До этого в апреле источники «Коммерсанта» говорили, что Unicredit рассматривает возможность ликвидировать Unicredit Bank в России и сдать лицензию. В июле Unicredit Bank уведомил клиентов, что с 1 августа остановит перевыпуск дебетовых карт. С сентября должны были автоматически закрыться и заблокироваться все дебетовые карты, не активированные в течение полугода. А с 1 декабря организация планировала прекратить перевыпуск дебетовых карт по любой причине. Проект бюджета на 3 года устойчив к любым сценариям, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. На нулевом чтении проекта бюджета министр отметил, что дефицит находится на безопасном уровне.

0: предстоящую трехлетку он заложен на уровне около 2% ВВП. Глава Минфина напомнил, ставка НДФЛ будет зависеть от размера дохода, а не способа его получения. Эта унификация затронет не более 6% граждан. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко тем временем обратила внимание на то, что работа в инвентаризации налоговых льгот ведется не очень активно, и предложила как можно скорее эту проблему решить.
1: Например, деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь, вот курочка по зернышку клюет.
0: Значительную часть слушания уделили бюджетам регионов. Антон Силуанов отметил, что для снижения долговой нагрузки уже перенесли сроки погашения субъектами задолженности по бюджетным кредитам и перенесли ее на 2031 год. Это даст около 300 миллиардов рублей, которые будут направлены на развитие экономики и социальной сферы. В проекте бюджета указано, что объем собственных доходов регионов на трехлетку превысит 24 триллиона рублей. Разница в уровне бюджетной обеспеченности субъектов тем временем сохраняется. В Софеде предлагают пересмотреть действующую систему налогообложения маркетплейсов. Сейчас доходы от них поступают в регионы, где зарегистрированы продавцы, а не туда, где проживают покупатели. В кулуарах заседания обсуждалось стимулирование и инвестпроектов, в том числе региональных. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Шохин подчеркнул, что вопрос финансирования надо обсуждать непосредственно с компаниями.
2: Мы хотели бы, чтобы это было не ручное управление, чтобы не чиновники решали, какие проекты, и чтобы этот вопрос решался вместе с бизнесом. И самое главное, что здесь нужно сохранить такие механизмы, налоговые механизмы стимулирования инвестиций, как федеральные инвестиционные налоговые вычеты, региональные в том числе.
0: Глава Минфина Антон Силуанов также заявил, что ведомство и бизнес нашли компромисс по налогу на сверхприбыль для горно-металлургического комплекса. О каких именно изменениях идет речь, министр не уточнил. В конце сентября Минфин в бюджетном пакете на трехлетку предложил ввести налог для отдельных добывающих секторов в размере 30% от дополнительного дохода, для золота – 20%. Продолжаем тему слушаний по проекту бюджета. Оборонная безопасность, а также социальные обязательства – приоритеты российской казны на 3 года. Об этом напомнил глава Минфина Антон Силуанов на нулевом чтении проекта бюджета в Совфеде. Еще одна цель, обозначенная властями – обеспечение технологического лидерства и развития инфраструктуры. На нацпроекты за 3 года планируется потратить 19 триллионов рублей, на здравоохранение – 6. В образовательной сфере средства пойдут прежде всего на постройку новых учреждений и ремонт школ и детских садов. А на национальную оборону пойдет 50 триллионов рублей. Это существенно выше цифр, заложенных в бюджет на предыдущую трехлетку. Какими статьями расходов придется пожертвовать при таких планах, подсчет провел обозреватель РБК Иван Ткачев.
3: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
4: Продолжаем изучать проект бюджета на 2027 год. Посмотрим на структуру его расходов. Нет ничего удивительного в том, что ассигнования на национальную оборону вырастут до 17 с лишним триллионов рублей. Впрочем, технически мы не знаем, вырастут они или нет по сравнению с 2026 годом, потому что оценки фактических расходов бюджета по направлениям не публикуются с 2022 года. Однако в прошлогоднем бюджете на оборону планировалось потратить чуть более 12 триллионов рублей в 2026 году. Тогда это было 27% всего бюджета, а сейчас в проекте на следующий год уже 35%. До начала военного конфликта на Украине в 2019-2021 годах на оборону приходилось около 15% всех федеральных расходов. То есть к 2027 году оборонный бюджет вырос на 20% пунктов. Ну, простое арифметическое следствие. Если доля чего-то выросла на 20% пунктов, значит доля остального снизилась на ту же величину. И давайте посмотрим, удельный вес каких направлений сократился больше всего. Опять же, неудивительно, что потесниться пришлось бюджетным разделам, которые были крупнейшими до 2022 года. Социальная политика лишилась почти 14,5% пунктов доли, а национальная экономика почти 7% пунктов. Исторически социальная политика была крупнейшим разделом федерального бюджета. Если в 2021 году на него приходилось 20%,

0: 27% всех расходов, то к 2027 году будет примерно 13,5%. Помимо оборонного направления, существенно увеличилась доля расходов бюджета на выплату процентов по гособлигациям на 5 процентных пунктов. В результате уже почти 9,5% совокупного федерального бюджета мы вынуждены тратить на обслуживание долга. Можно посмотреть и на объемы расходных направлений в отношении к ВВП. С этой точки зрения, в целом, российский бюджет увеличился. В 2019-2021 годах он составлял чуть менее 19% ВВП. В 2026 году размер бюджета относительно всей экономики подскочит до почти 21%. Хотя в 2027 году ожидается коррекция до чуть менее 20% ВВП. Однако, если вынести за скобки рост трат на обслуживание госдолга, общий бюджет России почти не изменится по сравнению с периодом до 2022 года. В отношении к ВВП выросли, опять же, только оборона плюс 4% ВВП, расходы на обслуживание долга более чем на 1% ВВП, плюс еще раздел ЖКХ увеличился на 0,4% ВВП. То есть рост оборонных расходов был обеспечен за счет относительного снижения расходов на экономику, социальную политику, здравоохранение и образование. Здесь я должен оговориться, что снижение федеральных трат на социальную политику не совсем показательно, потому что львиную их долю исторически составлял трансферт социальному фонду, а он сократился более чем на 1,5% ВВП, поскольку соцфонд стал лучше обеспечивать себя собственными доходами благодаря опережающему росту зарплат и, соответственно, отчислению работодателей. И все равно, если посмотреть на социальные расходы по всей бюджетной системе, ну то есть с учетом регионов и госфондов, их размер снижается примерно до 11% ВВП по сравнению с более чем 12% в 2021 году. Ну, выводов из вышесказанного делать не буду, но здесь можно вспомнить цитату из недавнего программного документа Банка России по основным направлениям государственной денежно-кредитной политики на ближайшую трехлетку. ЦБ пишет так: для устойчивого расширения производственных возможностей экономики нужны в первую очередь меры структурной бюджетной политики, в том числе изменения структуры бюджетных расходов в целях стимулирования модернизации экономики и повышения уровня человеческого капитала. Будет еще рассмотрение проекта бюджета в парламенте и будут возможности во втором чтении перераспределить часть расходов. Так что посмотрим, какой в итоге окажется окончательная структура расходов федерального бюджета.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: А мы продолжаем информационное вещание. В студии Александр Ляпин. И сейчас к другим темам понедельника. Страховка за хранение товара на складах «Озон» с 5 октября выросла в 7 раз. Об этом компания «Ингосстрах» сообщила заранее, месяц назад. До изменений они списывали ежедневно примерно 0,01% от полной стоимости продукта, который лежит на складах или перемещается между ними. Теперь ставка составит примерно 0,08%. При этом изменится база расчета. За основу возьмут формулу «действительная стоимость товара, умноженная на коэффициент возмещения». Впрочем, из-за высокой конкуренции селлеры будут вынуждены оставить конечные цели для потребителя на том же уровне, говорит партнер компании «Союз страхования» Олег Ханин.
3: Это зависит от того, как селлер сам дистрибутирует собственную продукцию, потому что маркетплейс рекомендует сейчас завозить небольшими партиями для того, чтобы товар не хранился более 14 дней. Соответственно, даже если математически пересчитать, 14 дней – это примерно 0,16% от стоимости товара. 90 дней – это 1%. Но вы должны понимать, что все-таки на маркетплейсе очень большая конкуренция. И, соответственно, это не, так скажем, выгодно селлерам будет поднимать стоимость на товары, потому что их карточки будут улетать вниз.
2: Реакция опрошенного нами бизнеса, который торгует на «Озоне», разная. Одни предприниматели говорят, что повышение тарифа повлечет за собой значительный рост конечных цен для потребителя. В результате от такой страховки придется отказаться, отмечает гендиректор издательского дома «Альпина» Алексей Ильин.
4: Повышается ставка очень сильно, на мой взгляд, до уровня запретительного. Стоимость страховки будет примерно составлять 30% от стоимости товара. За год мы должны заплатить 30% от стоимости нашего товара. Не знаю, вот много ли поставщиков «Озона» согласятся такую ставку платить. Скорее всего, мы откажемся. Сейчас поставщики, большинство, очень сильно сократили свои запасы на складах «Озона». Склады «Озона» сейчас стоят полупустые. Многие сделали так, чтобы на каждый склад был относительно небольшой риск.
2: Тем временем другой бизнес приспосабливается. Владелец косметического производства «Гильтек» Сергей Кирш считает, что в текущих условиях страховаться необходимо, даже несмотря на высокие тарифы.
5: Для нас, конечно же, это повышение не является мягким и комфортом. Для нас оно, правда, будет не в 7 раз, а примерно в 2,8 раза. Но это точно мы поймем, когда произойдет первое списание. Скорее всего, это просто будет все

0: учтено в ценах и сработает на цене для покупателя. Но, в общем-то, бросать страхование мы не думаем, пока существуют те риски, которые есть на нашем игровом поле. Политика насчет страхования в любом случае определяется не имя компании Янгострах и, видимо, пробует тоже сократить свои собственные риски. Живем в тех условиях, которые нам дает внешняя среда. Нравится ли они нам? Не очень.
1: Впрочем, работу бизнеса осложняет не само повышение тарифов, а регулярные изменения взимаемой суммы. С момента начала атак на склады «Озона» с 22 августа это происходило не менее 5 раз. В таких условиях планировать дальнейшие действия трудно, говорит гендиректор «Эстилаб Рус» Ирина Амосова.
2: Не столько повышение волны, а сколько тенденция. Со 2 июля у нас уже повышался тариф 4 раза. Планировать какие-то действия, выход, развитие очень сложно, если это никак не будет реализовано с точки зрения защиты товара, просто как очередное повышение, то ничего хорошего это не приведет. Мы пока цены повышать не собираемся до конца года, поскольку просто не имеем уже запасов повышения. Спрос снижается для товаров с категории выше 1000 рублей в том диапазоне, в котором мы работаем.
1: Селлерам на маркетплейсе, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, предоставили отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Такие же меры поддержки работают в отношении продавцов, пострадавших от ударов по складам Wildberries. Хуситы заявили об установлении контроля над районом Аль-Мавасит в провинции Таис на юго-западе Йемена и захвате дома главы руководящего президентского совета Рашада Аль-Алими, сообщает йеменская пресса. По данным агентства Yemen Press Agency, силы движения Ансар Аллах вытеснили из района вооруженные формирования, поддерживаемые Саудовской Аравией. Противостоящая сторона понесла тяжелые потери, говорится в публикации агентства.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент в России по итогам 3 кварталов 2026 года составил 840 миллиардов рублей. Это всего на 1% ниже, чем год назад. Такие данные приводит компания Николерс. При этом почти треть всех вложений, 27%, пришлась на так называемые стрессовые сделки. Это продажи через аукционы, реализация имущества для погашения кредитов и выкуп конфискованных активов. Если говорить о чистой коммерческой недвижимости без учета земельных участков, то сюда вложили 559 миллиардов рублей. Всего на 2,5% меньше, чем год назад. Причем только за 3-й квартал объем инвестиций составил 241 миллиард. Это в 2,5 раза больше, чем во 2-м квартале, и на 8% выше прошлогоднего уровня. Лидером по объему вложений остаются офисы. На них пришлось 37% всех инвестиций, 208 миллиардов рублей. Интересно, что больше половины этих денег поступило от закрытых паевых фондов. Причем офисная недвижимость впервые обошла склады в структуре вложения фондов. Раньше лидировал именно складской сегмент. Сама же складская недвижимость заняла 2-е место – 33% или 184 миллиарда рублей. Рост почти вдвое обеспечила как раз та крупная сделка по продаже портфеля бывших иностранных активов. На 3-м месте торговая недвижимость – 115 миллиардов рублей. Рост почти на 30%. Здесь крупнейшей сделкой стало приобретение 2 торговых центров в Челябинске. А вот гостиничный сегмент просел сильнее всего – минус 41% к прошлому году. Инвесторы стали осторожнее. У отелей самые короткие сроки размещения и высокая доля операционных расходов, что повышает риски. География вложений традиционно смещена в столицу. 78% инвестиций пришлось на Москву и область. Но Санкт-Петербург показал впечатляющий рост – плюс 54%. Отдельно стоит отметить, что частные инвесторы нарастили свои портфели на 40%, обеспечив треть всех вложений. Основной интерес – торговля и офисы. Что касается земельных участков под девелопмент, сюда направили 281 миллиард рублей. Почти 90% этих денег пойдут под жилищное строительство. Только в Москве и области на купленных площадках планируется возвести более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.
3: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Сиплый. Немного олдскульный термин, но оттого не менее интересный. Сиплый, он же CP, он же S&P 500. Главный американский фондовый индекс. Этот бенчмарк отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США. В линейке топовых индикаторов Америки

0: мы не хомяки.
1: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
0: И на бирже тоже.
2: РБК тренды.
0: Легче стали.
1: Самолет, мост или даже зубной имплант все чаще могут быть сделаны из материала, которого в природе вообще не существует. Композиты собирают минимум из двух компонентов. Например, углеродное волокно дает прочность, а полимерная смола связывает его в единую конструкцию. В результате деталь может быть сопоставима со сталью по прочности, но заметно легче. В авиации разница особенно важна. Меньше масса, меньше расход топлива. У Boeing 787 примерно половина конструкции по весу уже приходится на композиты. Они также меньше подвержены коррозии и усталости металла. Рынок растет быстро. В 2026 году мировой объем композитов оценивается примерно 120 миллиардов долларов, а к 2033 уже более 200. Главное ограничение пока цена. Производство сложнее автоматизировать, а некоторые детали долго изготавливаются и быстро теряют свои свойства. Поэтому следующая битва материалов идет уже не только за прочность. Победит тот, кто научится делать легкие композиты так же массово и дешево, как сегодня делают металл.

0: 22:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. С инициативой выступил победитель конкурса «Учитель года 2026» Алексей Морозов. Он предложил создать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, чтобы помогать педагогам. С начала осени в сторону московского региона летели почти 10 тысяч украинских беспилотников. Как сообщил мэр Сергей Собянин, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах. 862 дрона уничтожены на подлете к Москве. Данные охватывают период с утра 1 сентября до утра 5 октября. Генерал-майора Сергея Никитушкина обвинили в особо крупной взятке. Его отправили под стражу на 2 месяца, сообщили РБК источники, знакомые с ходом дела. Следствие считает, что он может помешать расследованию. Защита просила домашний арест, суд отказал. Генералу грозит до 15 лет. Он возглавлял управление учебно-материальной базы боевой подготовки, которую курирует парк «Патриот». Дональд Трамп заявил, что открыт для прямых переговоров с Ираном. Отвечая в Белом доме на вопрос журналистов, американский президент коротко ответил «да, всегда». Накануне Трамп заявил, что ему предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном, который завершится, цитата, «по-хорошему или по-плохому». В Red Wings сменился гендиректор. Компанию возглавил Игорь Ивлев. Раньше он был коммерческим директором, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. Его предшественник Александр Лебедев руководил с июня прошлого года. За это время авиакомпания открыла 18 маршрутов и перевезла больше 2 миллионов пассажиров на российских самолетах. Чат GPT начнет оставлять невидимые метки на текстах, пока только в Евросоюзе. Технология меняет статистические характеристики выбора слов, создавая незаметный для читателя сигнал, который затем распознает специальный инструмент. Скрытых символов не будет, и если текст отредактировать или перевести, метка может ослабнуть. Все это требование европейского закона об искусственном интеллекте. Ранее такую же систему внедрила Anthropic для Claude. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Затяжной конфликт в Йемене выходит на новый виток. Правительственная армия начала масштабное наступление на хуситов. Председатель руководящего президентского совета Ришат Аль-Алими объявил о начале военной операции по освобождению территории, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Йемена. Как пишет агентство Рейтер, войска уже заняли ключевые позиции у Бабель-Мандебского пролива при масштабной воздушной поддержке Саудовской

0: Саудовской Аравии. Одновременно наносятся удары по объектам группировки в столице страны Сане, а местный парламент одобрил всеобщую мобилизацию. Перемирие между хуситами и международно признанным правительством было заключено при посредничестве ООН в апреле 2022 года. Впоследствии оно как неоднократно продлевалось, так и нарушалось. Ситуация обострилась осенью 2026 года после наступления хуситов на западном побережье страны. Главным интересантом правительственной кампании выступает Эр-Рияд, рассказал в программе «Что это значит» политический обозреватель РБК Ян Мелкумов.
1: Хуситы хотят править всем Йеменом. Это, собственно говоря, не секрет никакой. Они собираются это делать с 2004 года, потому что было несколько эпизодов военных столкновений. С 2014 года хуситы захватили столицу Сану. Относительное перемирие было 2022 года, до лета этого года. А летом этого года хуситы, как союзники Ирана, стали доносить удары и по саудовским целям, по нефтяным терминалам и по нефтепроводу, самое, так сказать, неприятное. Хуситы обстреливали корабли, которые шли через Красное море. Конфликт уже идет, вполне серьезный. Другое дело, что он периодически затухает, потом возобновляется. Саудовская Аравия отремонтировала, во всяком случае, они заявили, что они отремонтировали трансаравийский нефтепровод «Восток-Запад», который был поврежден хуситами. Но если хуситы будут продолжать это блокировать, то весь ремонт пойдет на смарку. Поэтому Саудовская Аравия всячески поддерживает, вооружает и экипирует йеменские правительственные силы. Правительственные тоже в данном случае немножко относительное понятие. Это правительство, которое признано большинством стран и признано ООН, в частности, в то время как хуситы многими странами названы террористической группировкой, отчасти просто вот о политических взглядах хуситов свидетельствует надпись на их эмблеме. «Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа исламу».
0: Все четко и понятно.
1: Абсолютно четко.
0: А вот такой вопрос про Саудовскую Аравию. Вы сказали, это очевидный бенефициар, и поэтому они помогают. А кто-то еще может подключиться? Ведь в регионе-то интересантов много.
1: Интересантов много. Традиционно было соперничество между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Периодически у них были прокси-столкновения. Но вроде бы сейчас, в результате того, что для Эмираты точно так же страдают от блокировки Ормузского пролива, они вроде бы примирились. Так что в этом смысле эмиратские прокси не будут ставить палки в колеса саудовским прокси. Саудовская Аравия поддерживает правительственные силы в первую очередь за счет авиации. Авиация Саудовской Аравии достаточно мощная. И вот, собственно, сегодня Reuters процитировал министра информации официально признанного йеменского правительства, что они продвинулись вперед и захватили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и оттеснили хуситов. Кроме того, есть Мекканское соглашение.
0: Я хотел про него спросить, но там же все-таки подписали Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Здесь все-таки идет не на территории Саудовской Аравии.
1: Саудовская Аравия может говорить вполне обоснованно, что хуситы нападают на наши объекты, на нашу территорию наносят удары. В принципе, если Саудовская Аравия будет очень сильно настаивать, в Саудовской Аравии есть достаточно мощные финансовые рычаги для того, чтобы Турция согласилась помочь Саудовской Аравии. А в конечном счете, может быть, даже для того, чтобы перекупить хуситов у Ирана и сказать, вот вам деньги, перестаньте бить по нашим целям и перестаньте бить по кораблям в Красном море, и тогда вы будете регулярно получать денежное довольствие от саудовской короны. Насколько он разрастется, это большой вопрос. Я думаю, что маловероятно, просто потому, что если у Ирана не будет достаточно сил для того, чтобы поддерживать хуситов материально и вооружениями, то вряд ли хуситы сами по себе смогут этим делом заниматься долго.
0: В ответ на нынешнее наступление повстанцы привели в боевую готовность баллистические ракеты и пригрозили атаковать любые самолеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. При этом издание Axios пишет, что США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов. Белый дом уже дважды отклонил просьбу королевства нанести авиаудары по позициям группировки. Саудиты, в свою очередь, рассматривают возможность новой военной операции. Как сообщал Рейтер, Эр-Рияд обсуждает два сценария. Точечный удар в районе Баб-эль-Мандебского пролива, либо более масштабное наступление с участием йеменских сил при поддержке саудовской авиации. Напомню, что Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в конце сентября в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Йемене. Стороны затронули прекращение боевых действий и создание условий для диалога под эгидой ООН. Буквально через пару мгновений о том, что Минцифры готовят правила для включения в белые списки.
2: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
0: студии Александр Ляпин, мы продолжаем. Минцифры готовят правила для включения в белые списки, пишет об этом РБК со ссылкой на три источника. Прямо сейчас критериев для включения в эти списки нет, по крайней мере, публично они не разглашаются. По данным источников РБК, о единых критериях включения в министерстве задумались по трем причинам. Ну, первое – это большое число жалоб бизнеса в Минцифры, второе – это претензии со стороны ФСБ к ресурсам из-за белых списков, ну, а также отличие списков в зависимости от мобильных операторов, у них они тоже не совпадают. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, это удалось сделать, и на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская.
3: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные, по данным независимого измерения, сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и получается каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
4: Начали стучать во все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
3: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании Вига Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
5: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
3: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть, и сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
0: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
3: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией РТМ Групп Евгений Царев.
6: У нас регулярно возникает ситуация, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. СПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
3: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
0: Это была Яна Ритунская. Но продолжая тему, в регионах претензий к формированию белых списков у бизнеса может быть даже больше, чем в Москве. Так считает гендиректор Digital Markets, цифровой эксперт Илья Назаров.
7: Мне кажется, что основные критерии – это социальная значимость и техническая безопасность. Вот это два основных критерия, которые Минцифры должны сформулировать и сделать их единообразными и понятными для всех.
0: Что считать социально значимым, а что нет? И для кого?
7: Незащищенное свое население, количество посещений. Очень много параметров, которые могут быть к этой категории применены, но они должны быть каким-то образом выявлены, мне кажется, контролирующим органом. На текущий момент такое ощущение, что те, кто больше и чаще общается с министерством,

0: те попали в список, остальные просто не знают, куда им идти. Но, безусловно, таких претензий достаточно много, при этом нужно понимать, что в Москве в основном белые списки около Кремля работают, а в регионах они работают повсеместно. Если мы хотим записаться условно в барбершоп во время белого списка, то мы это сделать уже не можем, потому что барбершопы не входят у нас на текущий момент, если я правильно понимаю, в белые списки. И дальше мы далее по списку. Таких услуг целое множество, и в регионах это большая проблема.
1: Источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует. Поэтому и с жалобами, и на затянутый процесс обратиться тоже некуда. Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ опубликован на портале правовых актов. Также президент учредил автономную некоммерческую организацию, которая будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена. Как сообщили РБК в пресс-службе РСПП, Шохин останется главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Он возглавляет его с 2005 года. Одной из первостепенных задач на этом посту он видит сохранение объемов финансирования аппарата бизнес-омбудсмена. Об этом Александр Шохин заявил на пресс-конференции, которая состоялась вскоре после выхода президентского указа.
2: Только вот в этом году определился облик института уполномоченного, основанного на взаимодействии государства и бизнеса через совместную деятельность, совместные учреждения автономной некоммерческой организации. Понадобится, безусловно, учитывая, что начался бюджетный процесс, сейчас быстро вклиниться в технологию бюджетирования, чтобы, ну, как минимум, не допустить снижения тех объемов финансирования, которые были у аппарата уполномоченного в предшествующие годы. Одна из ключевых задач – это взаимодействие федерального уполномоченного с региональными. Региональные законы об уполномоченных, они исходили из предыдущего их конструкции, когда уполномоченный является государственным.
1: Ранее Александр Шохин в беседе с РБК назвал среди своих первоочередных задач, цитата, «сверку часов со всеми деловыми объединениями и повышение их участия в выработке решений». Речь идет в том числе о согласовании кандидатур региональных уполномоченных и омбудсменов по отдельным направлениям экономической деятельности. О том, что Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, еще в мае сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Должность была вакантной с 22 года, когда истекли полномочия прежнего уполномоченного Бориса Титова. И к другим темам понедельника. Нобелевскую премию по медицине 5 октября присудили за управление нейронами с помощью света. Это первая премия Нобелевской недели 2026 года. Карл Дейсерот из США, а также немцы Петер Хегеман и Георг Нагель удостоены награды за открытие в сфере оптогенетики. Это направление в биологии, где в клетке вживляются особые светочувствительные гены. С их помощью ученые научились включать и выключать отдельные нейроны мозга лучом света. Эта технология позволит по-новому взглянуть на биохимию нервной системы человека, рассказал руководитель клиники КИТ и член Федерации лабораторной медицины Александр Карасев.
3: Такой метод позволяет заглянуть в реалии физиологического, биохимического процесса и научиться управлять некоторыми процессами, которые до этого были вне нашего контроля. Речь идет в первую очередь про нервную систему, где мы могли бы сделать только высокоточный срез анатомии, например, МРТ, или померить количество нейромедиаторов. А вот одновременно увидеть весь процесс не удавалось. Теперь, благодаря этому открытию, существует возможность адресно воздействовать на определенные нейроны и посмотреть цепочки реакций.
1: Сейчас оптогенетика помогла понять механизмы депрессии, тревожности, болезни Паркинсона и эпилепсии. Также у технологии большие перспективы в офтальмологии. Она помогает вернуть зрение при некоторых тяжелых заболеваниях глаз. Кроме того, в кардиологии оптогенетика позволяет влиять на сокращение сердечной мышцы и бороться с аритмией и другими сердечными заболеваниями. Во вторник станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике, в среду объявят победителей по химии, ну а в четверг по литературе. Премию мира вручат в Осло 9 октября. Это единственная номинация, которую вручают не в Стокгольме. Среди всех номинаций премия мира считается самой скандальной. В прошлом году, например, одним из наиболее вероятных претендентов называли американского президента Дональда Трампа. Его кандидатуру активно

0: активно продвигали сторонники, однако в конце концов премия досталась венесуэльскому политику и правозащитнице Марии Карине Мачадо. Да и в этом году шансы Трампа на Нобелевскую премию мира крайне малы, так считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
1: Трамп в этом году Нобелевскую премию мира на 99,9% не получит, потому что не проводилась обширная информационная кампания. Успехами Трамп как миротворец в 2026 году тоже похвастаться не может, хотя, наверное, он бы хотел бы похвастаться успехом прекращения военной кампании на Ближнем Востоке, но не получилось, не в этот раз, как говорится. Я выделил бы суданскую благотворительную организацию Emergency Response Rooms, которая занимается благотворительной поддержкой людей, которые оказались в условиях гражданской войны.
0: Первую Нобелевскую премию вручили в 1901 году. Финансовая часть ее выплачивается из наследства основателя премии Альфреда Нобеля. Он оставил больше 31 миллиона крон. По нынешним меркам это более 2 миллиардов долларов. Фонд премии инвестирует этот капитал в акции, облигации и недвижимость, а премии платят из дохода. Наконец, с 2024 года инвестиционный портфель фонда составлял почти 7 миллиардов крон, а доходность за год достигла 11,6%. В этом году лауреата Нобелевской премии получат по 12 миллионов шведских крон. Это около 1,5 миллиона долларов. Японская компания ТДК представила первый в мире дисплей прямой проекции на сетчатку для умных очков. Ключевой частью разработки стало ультратонкое зеркало, которое можно интегрировать прямо в линзу. Коэффициент пропускания видимого света достигает примерно 80%. Благодаря этому умные очки по прозрачности и внешнему виду не отличаются от стандартных с диоптриями или простыми стеклами. Рабочие прототипы очков представят 13 октября, стоимость пока не раскрывают. Но в компании отмечают, что производство именно таких зеркал делает технологию существенно дешевле и проще в тиражировании. Техноблогер Сергей Романцев считает, что развитие умных очков сегодня разделилось на два направления.
2: Все-таки, когда ты видишь смартфон, ты понимаешь, да, вот, на тебя нацелились, тебя снимают. А с очками все немножечко не так, хотя у них и есть светодиод. И поэтому технологии стали развиваться в два направления. И вот то направление, которое сегодня было представлено, оно больше посвящено потреблению контента, а не съемке. То есть, скорее всего, у этих очков вообще не будет никаких камер, они будут абсолютно безопасны для окружающих. И в то же время их обладатель, он сможет смотреть контент. Эта технология разделилась, стало абсолютно безопасно, я считаю, потому что если в гаджете нету камеры, там есть только динамики, то есть человек может потреблять контент, но он не может его, грубо говоря, производить. В ближайшие лет 5-10 умные очки уже станут абсолютно стандартным аксессуаром, доступным большинству, цены будут только снижаться.
0: Между тем, в Норвегии планируют временно запретить использование ИИ-очков в общественных местах, сообщает правительство страны. Ограничения не будут распространяться на частное использование и, возможно, съемку в туристических местах. Для разработки правил власти создадут специальную комиссию. В правительстве объяснили инициативу рисками скрытой аудиозаписи, фото и видеосъемки. А такие очки все чаще неотличимы от обычных. Похожие устройства со скрытыми микрофонами, камерами или GPS-детекторами запрещено продавать и использовать в России. За это грозит уголовная ответственность, отмечает партнер Comply, руководитель практики тех Сергей Сайганов.
3: Могут квалифицироваться как специальные технические средства негласного получения информации, оборот которых ввоз на территорию России и применение возможны только при наличии лицензии Федеральной службы безопасности России, установленная уголовная ответственность. И такие случаи были. В основном они относятся к различным детекторам геолокации скрытого вида, но также были дела и за записывающие устройства. То есть они присутствуют в нашей жизни, но все же это не совсем безопасно для людей, которые планируют их приобретать и применять. Такая же, в принципе, история сейчас происходит и в Европейском Союзе. Возможно ли сделать подобную технологию безопасной? Это, в принципе, такой большой философский вопрос, потому что мировое сообщество только еще работает над этим, чтобы сформулировать какие-то критерии. С развитием технологий AR, VR мы только движемся к тому, что, в принципе, любое носимое устройство будет так или иначе что-то записывать. Боюсь, пока что ничего с этим сделать невозможно.
0: К слову, в конце сентября компания Meta, она признана в России экстремистской и запрещена, анонсировала новую модель очков виртуальной реальности и коллекцию смарт-очков без камер. Очки не оснащены камерой, в них есть микрофоны и динамики для прослушивания музыки, звонков и общения с ИИ-помощником компании. Дизайн тоньше и легче прошлой версии, она была как раз с камерой. Работают такие очки до 12 часов без подзарядки и стоят около 350 евро, это около 34 тысяч рублей. Решение отказаться от камеры на этой модели совпало со скандалами. Пользователям не нравилось, что очки могут производить скрытую съемку. Сообщение с лент новостей. Администрация США намерена рассмотреть предложение литовских властей о создании военной базы на территории их страны. Журналисты в Белом доме попросили прокомментировать американского лидера предложение Вильнюса создать на территории Литвы постоянную американскую военную базу. «Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди», — сказал Дональд Трамп.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
7: Около 20 движущихся платформ с миллионами гиацинтов, тюльпанов и нарциссов. Это голландский парад Блюменкорса. Огромные цветочные скульптуры преодолевают 42 километра от Нордвейка до Харлема. Сотни волонтеров за 3 дня до старта круглосуточно зацепляют бутоны на каркасах. Так рождается шедевр, которому суждено прожить лишь один уикенд.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Психология криптотрейдинга. Графики и цифры, риск-менеджмент и фундаментальный анализ, налоговое и юридическое сопровождение – все это и не только требует криптотрейдинг, где эмоции, когнитивные искажения и поведенческие паттерны часто становятся причиной неудач, даже если вы обладаете необходимыми знаниями.

0: Психологи отмечают три самых главных аспекта. Прежде всего, умение побороть страх упустить выгоду. Здесь работает совет не поддаваться соблазну погони за краткосрочными трендами и установить четкий режим рабочего и личного времени. Принципиальный момент – ограничение информационного шума и выбор надежных источников информации, чтобы регулярно сверять данные и отсеивать слухи. Второй важный момент – якорное смещение, то есть привязанность к первой полученной информации, влияющей на дальнейшие действия. Тут специалисты рекомендуют заменять субъективные оценки на измеримые критерии и следовать заранее определенным правилам. И, наконец, третий фактор – синдром игрока, когда криптотрейдинг воспринимается как нечто азартное. Эксперты предлагают вести журнал, записывать причины принятия решений, ожидаемый и реальный результат, плюс испытываемые на тот момент чувства. Всегда будет хорошим дополнением и торговый план, когда лучше входить в сделку, когда выгоднее выходить или какой убыток считать допустимым. Управление эмоциями – это навык, который развивается со временем. Успешные трейдеры учатся распознавать психологические ловушки и следовать стратегии, а не импульсам.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Передача компании во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которые не обеспечивают должную защиту от беспилотников. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. США рассмотрят возможность создания военной базы в Литве. Об этом заявил Дональд Трамп. Ранее Литва заявляла о планах снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения и вела переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят странам Балтии безопасности. Россия примет контрмеры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом. На фоне этого билеты на прощальный матч Овечкина в Вашингтоне подскочили в цене минимум $1000. Обычные игры стоят от $73. Последняя домашняя встреча пройдет 4 апреля против Питтсбурга. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Подключайтесь в этом часе, все главные новости понедельника.
3: Начинаем наш кроссплатформенный эфир. Большой трехчасовой марафон. В ближайший час плотная информационная

0: Картина, что обсудим. Государство резко увеличивает спрос на валюту. Как действия Минфина и Центробанка повлияют на курс рубля? Кто от этого выиграет? И большая война или что-то такое происходит в Йемене. Власти начали наступление против хуситов. Попытаемся разобраться, это операция по возвращению стратегического побережья или начало нового большого конфликта. Ну и Минцифра разрабатывает единые правила включения сайтов и приложений в белые списки. Бизнес пожаловался, Минцифра отреагировали. Делают ли единые критерии вот этих белых списков доступ к цифровым услугам прозрачным и равным для всех?
1: Ну, начнем, конечно, с Минфина. Это, пожалуй, главная финансовая новость дня. С октября по ноябрь в 5 раз нарастит Минфин покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12 миллиардов 700 миллионов рублей в день. Это, кстати, максимальный объем с ноября 2023 года, если я не ошибаюсь. Ну, для понимания масштабов, в сентябре закупали 2,5 миллиарда в день. Операции будут проводить с 7 октября по 6 ноября. И совокупный объем, который направят на выкуп валюты и золота, где-то 280 миллиардов рублей.
0: Логика простая достаточно. Когда нефть дорогая, в бюджет поступает больше валютной выручки. Чтобы не перегревать рынок, не разгонять укрепление рубля, как бы странно это ни звучало, государство часть этих денег покупает. Но чем больше спрос на доллары, юани, на золото, тем рублю тяжелее приходится. И уже на объявление Минфина он отреагировал снижением.
1: Ну, чего ждать от курса дальше, как на него отреагируют импортеры и экспортеры, их это касается в первую очередь, разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оль, рубль сегодня оказался вот между двух огней, по сути, да, к евро он дорожает, к доллару юаню слабеет. Почему так происходит?
2: Да, ну я бы хотела отметить последние данные ЦБ. На завтра они подняли официальный курс доллара на примерно 1,5 рубля. Ну, а касательно цифры, озвученной Минфином сегодня, она оказалась выше ожиданий рынка, в частности, этим можно объяснить такую реакцию. Но все-таки решение министерства, как отмечают экономисты, это такой компенсаторный механизм. Он в том числе помогает изъять с рынка избыточное предложение валюты, которую нефтяные компании в результате дополнительных доходов приводят на рынок. А вот по данным Минфина, только в октябре дополнительных нефтегазовых доходов ожидают на уровне в 290 миллиардов рублей.
1: Ну, сопоставимо как раз, да?
0: Да, но Минфин в проекте бюджета пересмотрел ожидания по стоимости нефти, в том числе в сторону снижения пересмотрел. То есть Юрл в следующем году будет 53 доллара за баррель, как предполагается. А по курсу рубля прогнозы в сторону умеренного укрепления, то есть 87 рублей за доллар. Почему тогда рубль падает? И каким он может быть, например, в октябре-ноябре уже?
2: Да, еще заложили, что по бюджетному правилу в следующем году базовая цена отсечения снизится с 59 до 50 долларов за баррель. Но при этом само по себе бюджетное правило, оно не определяет направление курса, отмечали экономисты, и в нашем эфире в том числе. Динамика рубля зависит еще и от экспортной выручки как раз со стороны экспортеров, и может возникнуть такой противовес. Они смягчат падение рубля притоком валюты, потому что к ноябрю до российского рынка дойдет выручка за объемы нефти, проданной в период относительно высоких цен, там 80-100 рублей за баррель, напоминает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: Выросли цены на нефть, было понятно, что нефтегазовые доходы превысят планку Минфина. Это значит, что давление на рубль усилится, объем нетто-покупок со стороны Банком России значительно вырастет, с учетом того, что валютный рынок в текущих реалиях достаточно узкий, рост спроса на иностранную валюту со стороны регулятора окажет давление на баланс того самого спроса и предложения, который имеется. Судить о том, что это катализатор к ослаблению рубля, не стоит, потому что одновременно с тем, как увеличивается покупки, потенциально могут вырасти и продажи. У экспортеров выросла выручка, соответственно, экспортеры могут продавать больше валюты на внутреннем рынке.
2: Но традиционно экспортеры при ослаблении рубля как раз оказываются в выигрыше в этой ситуации.
1: Ну, потому что рублевая выручка у них растет. Рубль больше продали за валюту, перевели, и вот вам денег больше. Спасибо. У нас в студии с Минфином и новыми закупками в ближайший месяц была Ольга Зуева. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Действительно, тут два фактора влияют. И закупки, но и продажи нефти растут. Будет ли баланс? И что в итоге с курсом рубля будет, мы в ближайшее время увидим. Ну а сейчас поговорим о том, что там происходит у нас в Йемене.
4: Час. Что это значит?
0: В Йемене происходит вот что. Власти начали военную операцию против хуситов. Называется она «Рассвет». И цель ее – оттеснить группировку и вернуть управление в Санне, столице страны. Она больше 10 лет под контролем хуситов находится. Вот что происходит сейчас, во что может вылиться этот конфликт, который еще, кстати, в 2014 году, если мне память не изменяет, начался. Обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкомовым. Он с нами в студии. Ян Яныч, агентство Рейтер накануне писало, что хуситы успешно продвигаются к Адену, временной столице центральных властей. Чего они добиваются?
4: Хуситы хотят править всем Йеменом. Это, собственно говоря, не секрет никакой. Они с самого начала это делали. И вообще-то они собираются это делать с 2004 года, потому что было несколько эпизодов военных столкновений. Потом в 2011 году была так называемая Йеменская революция, в которой хуситы тоже поучаствовали. Свергли президента тогдашнего, который 32 года находился у власти. Потом они вроде бы договорились на некоторое время с центральными властями. Было некоторое перемирие. А потом они вновь с ними рассорились. Ну вот, собственно говоря, с 2014 года хуситы захватили столицу Сану. Относительное перемирие было до 2022 года. С 2022 года до лета этого года. А летом этого года, собственно, после начала иранской войны Ирана и Соединенных Штатов и Израиля, хуситы, как союзники Ирана, в общем-то, они особо это не скрывают, они стали доносить удары и по саудовским целям, по нефтяным терминалам и по нефтепроводу, самое, так сказать, неприятное, потому что в условиях закрытого, ну, не закрытого, но, скажем так, сильно заблокированного Ормузского пролива, единственным вариантом на какое-то время, по крайней мере.
1: Ну, трубопровод Восток-Запад.
4: Трубопровод Восток-Запад и отгрузки из Янбу в Красное море и дальше выход через Баб-эль-Мандебский пролив. Баб-эль-Мандеб, кстати, напоминает ворота слез или ворота печали. И в этом смысле они действительно для многих судов стали воротами печали, потому что хуситы обстреливали, но опять же, хуситы обстреливали или иранские инструктора, которые там находились, обстреливали корабли, которые шли через Красное море. Это большой интересный вопрос, на который пока что ответа нету.
1: Чем чревата вот эта ситуация сейчас? Может ли это выразиться в такой серьезный конфликт в этом регионе?
4: Ну, собственно, конфликт уже идет вполне серьезный. Другое дело, что он периодически затухает, потом возобновляется. А Саудовская Аравия отремонтировала, во всяком случае, они заявили, что они отремонтировали трансаравийский нефтепровод Восток-Запад, который был поврежден хуситами. И вроде бы они пытаются восстановить отгрузки через Красное море, но если хуситы будут продолжать это блокировать, то весь ремонт пойдет на смарку, потому что, ну, понятно, что танкеры будут закрыты. Поэтому Саудовская Аравия всячески поддерживает, вооружает и экипирует йеменские правительственные силы. Правительственные тоже в данном случае немножко относительное понятие. Это правительство, которое признано большинством стран и признано ООН, в частности, в то время как хуситы большинством стран, ну, многими странами названы террористической группировкой, ну, отчасти просто вот о политических взглядах хуситов свидетельствует надпись на их эмблеме. Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа исламу.
1: Все четко и понятно.
4: Абсолютно четко. Больше, можно даже больше ничего не говорить.
1: А вот такой вопрос про Саудовскую Аравию. Вы сказали, это очевидный бенефициар, и поэтому они помогают. А кто-то еще может подключиться? Ведь в регионе-то интересантов много.
4: Интересантов много. Ну, во-первых, традиционно было соперничество между Саудовской Аравией на юге Аравийского полуострова, было соперничество между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Периодически у них были прокси-столкновения. Но вроде бы сейчас, в результате того, что Эмираты точно так же страдают от блокировки Ормузского пролива, как и Саудовская Аравия, они вроде бы примирились. Так что в этом смысле эмиратские прокси не будут ставить палки в колеса саудовским прокси. Саудовская Аравия поддерживает правительственные силы в первую очередь за счет авиации. Авиация Саудовской Аравии достаточно мощная. Ну, в первую очередь, американские силами, американскими инструкторами, конечно, поддержанная. И вот, собственно, сегодня Reuters написал, что процитировал министра информации официально признанного йеменского правительства Муаммара Эль-Риани, что они продвинулись вперед и захватили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и оттеснили хуситов. Насколько это действительно так? Ну, это немножко такой вопрос, как говорится, поживем-увидим. А, кроме того, есть, как мы помним, есть Мекканское соглашение.
1: Вот хотел про него спросить, но там же все-таки в чем суть? Мекканское это подписали Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Да. И здесь все-таки идет не на территории Саудовской Аравии,
4: Саудовская Аравия может говорить вполне обоснованно, что хуситы нападают на наши объекты, на нашу территорию наносят удары.
1: Поэтому это повод вмешаться.
4: Конечно, это партнерам. Повод вмешаться, тем более, что на прошлой неделе было чрезвычайное заседание этого американского совета. Чем оно закончилось, мы точно не знаем, но я предположил, что, собственно говоря, вся эта территория в 17, 18, 19 веках была под контролем Турции.
1: А готова ли будет Турция сейчас?
4: Вот не грядет ли у нас второе из этой

0: 300 лет завоевания турками Саудовского Аравийского полуострова, но это немножко, так сказать, в шутку. Но в принципе, если Саудовская Аравия будет очень сильно настаивать, в Саудовской Аравии есть достаточно мощные финансовые рычаги, и для того, чтобы Турция согласилась помочь Саудовской Аравии, а в конечном счете, может быть, для того, чтобы перекупить хуситов у Ирана и сказать, вот вам деньги, перестаньте бить по нашим целям, перестаньте бить по кораблям в Красном море, и тогда, так сказать, вы будете регулярно получать денежное довольствие от саудовской короны.
1: Ну и коротко, если можно, Ян Янович, насколько вырасти может этот конфликт географически?
0: Я думаю, что сейчас он будет, так сказать, ограничен вот югом Аравийского полуострова и той территории Йемена, которую сейчас контролируют хуситы. Хуситы, напомню, примерно четверть населения Йемена. А насколько он разрастется, это большой вопрос. Я думаю, что маловероятно, просто потому, что если у Ирана не будет достаточно сил для того, чтобы поддерживать хуситов материально и вооружениями, а, в общем, похоже, что у Ирана сейчас руки, ну, не то чтобы связаны, но заняты в совсем другом месте, то вряд ли хуситы сами по себе смогут этим делом заниматься долго.
1: Обозреватель РБК Ян Милкомов. Ян Янович, спасибо. И напомним, что вы слушаете ЧЕС, это радио РБК. Теперь нас еще можно смотреть на телеканале РБК.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: На час про Минцифры и белые списки. Готовит ведомство правила для включения в эти списки, сообщает об этом РБК со ссылкой на три источника. Прямо сейчас таких критериев нет, во всяком случае публично они не разглашаются.
1: Но по данным источников РБК, единых критериев включения в министерстве задумались по трем причинам, хоть ничего и очевидно пока неизвестно. Большое число жалоб в Минцифры, жалобы от бизнеса, претензии со стороны Федеральной службы безопасности к ресурсам из этих белых списков, потому что на сетях размещаются VPN-сервисы, запрещенный контент встречается, да, и еще среди претензий отличие списков в зависимости от мобильных операторов, то есть клиенты получают разный доступ к разным сайтам.
3: Как бизнесу, который уже в белых списках, вообще удалось туда попасть, на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии. Ян, как в Минцифры до сих пор формулировали вот эти условия, чтобы попасть в белый список?
4: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда и, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные по данным независимого измерения сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и, получается, каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и, в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
5: Начали стучать во все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали. Потому что подняли всех и стучались везде.
4: Ну, Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти.
1: Получается, секрет успеха ровно в этом и есть.
4: Но не все так просто. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Вот директор по продуктам компании Вига Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
6: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
4: Но при этом Минцифра периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть, и сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
3: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
4: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими измышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
7: У нас регулярно возникают ситуации, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. СПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
4: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
1: Яна Ритунская о белых списках и о правилах, которые готовят в Минцифры. И мы напомним, что вы слушаете радио РБК. Это ЧЕС. И теперь нас можно не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК.
3: В студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы продолжаем. Вы слушаете на радио РБК. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Оксан, придется теперь себя прилично вести в студии. Шучу, конечно. Мы вас спрашивали сегодня, что бы вы сказали своему классному руководителю, если бы у вас была такая возможность, и вообще, чем вам запомнились ваши классные руководители? Конечно, ты это приурочено к Дню учителя.
1: Да, ожидания, я просто уже перебиваю тебя. И ожидания были, честно сказать, такие неоднозначные, потому что у всех воспоминания о школе разные. И, как правило...
3: У всех были разные классные
1: руководители, да? Как правило,
3: да?
1: Вспоминается не только хорошее, но и плохое, и, может быть, даже и чаще. Пишите нам в Телеграм «Радио РБК», в поисковике забивайте «Радио РБК», отправляйте сообщения, мы их сразу видим, мы все обязательно прочитаем. Ну, Павел из Ростова, например, пишет: «Помню ее, она всегда хорошие слова говорила, не было такого, чтобы кричала, как сейчас бывает в школах. Говорила мне лично, что у меня все получится, если я возьмусь за голову, что все будет хорошо, мне тогда была нужна поддержка, и она поддержала». Ты знаешь, кстати, сегодня читала статью, в которой было написано, что искусственный интеллект, может быть, учителей и заменит, но не учителей, а какие-то функции учителей, но самого учителя не заменит, как раз по этой причине он поддерживать не умеет.
3: Ну, пока, во всяком случае. Посмотрим, как будет дальше. Первый, значит, отзыв у нас был положительный, да? Мы
1: да.
3: с тобой считаем.
1: Статистику ведем.
3: Статистику, сколько будет положительных, сколько отрицательных. Таисия из Санкт-Петербурга пишет: «Моего классного руководителя уже давно не видела, много лет как выпустилась, но была бы возможность, здоровья пожелала бы и отблагодарила бы за то, какие они нам интересные знания давали». Ну, уже 2-0 в стане тех, кто благодарит пока больше.
1: И третье сообщение, тоже положительные впечатления. Моя классная, пишет Алиса из Москвы, Ольга Геннадьевна, была строгой, но очень человечной. Как-то в классе в 10-м плакала я на перемене из-за неразделенной любви, думала, как же так, я же ничего плохого не сделала, со мной поступили несправедливо. Ну, такая пометка, что все такое проходили. Ну, наверное, да. Ольга Геннадьевна подошла и сказала такую фразу: «Хороший человек не от того хороший, что поступают с ним все хорошо, а от того, что сам поступает со всеми по совести». Вот это урок на всю жизнь. То есть два в одном сообщения и фразы, которые запомнили на всю жизнь, и воспоминания о школьном учителе.
3: Все KPI выполнил наш этот слушатель, слушательница. Ну, а сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
1: Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Это следует из указа президента. При назначении на пост Шохин сохранит должность главы Российского союза промышленников и предпринимателей. До него с 12 по 22 год эту должность занимал Борис Титов, и после этого место оставалось вакантным.
3: Центробанк ждет снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% к 2029 году. В 2027 году она в среднем составит от 10,5-12,5%. Таким прогнозом поделился зампред Банка России Алексей Заботкин. Дальше ставка продолжит снижаться. Этому, по словам Заботкина, будет способствовать возвращение бюджета к нулевому структурному первичному дефициту.

0: Власти Мальдив отложили введение туристического налога. 17% он должен был составить и для иностранных представителей бизнеса. Его хотели ввести. Теперь новый дедлайн 1 апреля 2027 года вместо 1 октября. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Новые правила обяжут иностранных туроператоров, турагентства и систему онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить вот этот самый туристический налог с продажи услуг на архипелаге.
1: В Калужской области завтра отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на АЗС. Бензин будут наливать как в бак автомобиля, так и в канистру.
2: Кто есть кто?
3: Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
5: Как Трамп повлиял на Россию?
4: Он откололся.
5: Главный ньюсмейкер всей планеты.
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. РБК в цифрах.
7: 47 языков, более 114 стран и свыше 275 миллионов проданных экземпляров. Настольная игра «Монополия» признана абсолютной королевой жанра экономических симуляторов. Самая длинная непрерывная партия длилась 70 дней, а знаменитый усатый персонаж в цилиндре дядюшка Пеннибакс вдохновлен образом американского банкира и финансиста Джона Пирпонта Моргана.
8: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
9: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
6: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
11: Что читает
2: президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
10: Я бы отметил Сергея Лукьяненко,

0: Бортная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой. И Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая: разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение, финансирование из бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Дональд Трамп вновь объяснил рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ и политикой демократов. На этом фоне, по информации политика, он готовит пакет мер против дорогого дизеля. Меры включают пересмотр налогов, доступ к маркированному топливу и отказ от части региональных сборов. Часть республиканцев против, так как акцизы финансируют ремонт дорог. Технологические миллиардеры разбогатели на 845 миллиардов долларов за 9 месяцев благодаря искусственному интеллекту и росту акций. Маск прибавил 310 миллиардов и снова триллионер. Почти весь рост у американцев. Те, кто вне технологий, наоборот, потеряли 62 миллиарда. Впервые топ-10 богатейших – все из США. Российские бизнесмены обеднели на 25 миллиардов больше всех Михаил Прохоров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
0: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Подключайтесь. В ближайшие полчаса обсудим историю с возвратом денег за отмененный концерт Канье Уэста, Нобелевскую премию по медицине. Ну а прямо сейчас будем разбираться в этой, ну, почти детективной истории с рейсом Fly Dubai. Что там произошло, это на той неделе был эпизод. Все, я думаю, про него помнят. Сейчас детали поступают. Вот этого второго пилота Fly Dubai, который напал на командира экипажа, допустили к полету израильские спецслужбы.
3: Это очень удивительно. Политика написала со ссылкой на осведомленные источники, что перед рейсом Дубай-Тель-Авив власти Эмиратов передали израильской стороне список пассажиров и членов экипажа. И, в общем, здесь как раз ничего необычного не было. Так делается постоянно. Никто из них у спецслужб опасений или возражений не вызвал. А вот это уже странно.
2: Ну, я напомню очень коротко. 30 сентября самолет Boeing 737 Fly Dubai летел из Дубая в Тель-Авив и подал сигнал о возможном захвате судна. Оказалось, что один из пилотов напал на второго пилота. Благополучно все разрешилось.
3: Спас всех сантехник.
2: Да, скрутили. Там разные поступали сообщения. В итоге самолет посадили, никто не пострадал. Но вот в истории продолжают разбираться. Почему вообще вот цепочка проверок допустила пилота этого до управления самолетом, разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас с нами в студии. Лиза, вот сразу три стороны здесь. Оман, Эмираты, Израиль. Они должны были досмотреть, как-то проверить этого пилота, да? Все пропустили или посчитали, что ладно, все окей, и так пойдет?
4: Ну, давайте с самого начала. Все началось еще с череды бюрократических, скажем так, нюансов в Оман Air. Туда предполагаемый зачинщик ЧП Хамам Аль-Хамами устроился в 2018 году. В 2022 его допустили к пилотированию. Затем оманские чиновники запретили ему летать из-за экстремистских убеждений. Кто-то обнаружил у пилота радикальные посты в социальных сетях, и его перевели на административную должность, а уже в начале 2025 года он покинул компанию. Как говорят эксперты в области безопасности, если бы тогда при отстранении пилота

0: Аманейр официально бы отозвали лицензию, то эта информация 100% бы дошла до компании в Арабских Эмиратах. Это упущение номер один. Упущение номер два. Между Израилем и Эмиратами существует специальная дипломатическая процедура, о которой вы уже упомянули. Она обязывает все авиакомпании передавать Израилю данные своих пассажиров и членов экипажа. Эта информация потом поступает в Национальный центр анализа данных и местным разведывательным службам.
1: Вот как будто здесь вообще сбоя не должно быть. Есть списки? Проверяю, не хочу.
0: Именно здесь он и произошел. Вот я еще отмечу один факт, что пилотами на рейсах в Израиль могут быть только граждане тех стран, с которыми у Тель-Авива есть дипломатические отношения. Оман как раз в их число не входит. По идее, при отправке этих списков, Саш, как ты уже правильно сказал, эмиратами израильской стране им должен был прийти отказ. То есть пилоты вообще никак не должны были до этого допустить. Однако, по данным Wall Street Journal, Минтранс Израиля ни разу не запрашивал списки из этой базы с момента ее создания в 2023 году. То есть не исключено, что и другие рейсы точно так же не контролировались, а не только этот один конкретный. Тем не менее, не исключается и вариант того, что произошла бюрократическая ошибка со стороны авиакомпании Fly Dubai. Таким мнением поделился бывший генерал-майор и советник по национальной безопасности Израиля Яков Амидрор.
2: Это бюрократическая ошибка. У нас есть процедура, согласованная с Эмиратами, согласно которой пилоты из стран, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений, не могут летать в Израиль. Эмиратские власти предоставили нам неправдоподобные данные о гражданстве пилота, но, вероятно, было уже слишком поздно. Так или иначе, эта система в Израиле не сработала, и она никак не связана с разведданными. Это абсолютно неразумная бюрократическая процедура, которая не была реализована в соответствии с правилами, действующими в Израиле. Они знали о гражданстве этого пилота, но вовремя не сказали: «Ребята, он тоже не может лететь в Израиль».
0: Ну, естественно, после инцидента Израиль заявил об ужесточении проверок всех экипажей.
3: Но все равно непонятно, каким образом устроена проверка вот этой системы внутри самой авиакомпании. Юридически все риски должны просчитывать именно они, а не какой-то там бывший работодатель из Омана или Израиль.
0: Ну вот упущение номер три. Это автоматическая система подбора экипажей или CRM, Crew Resource Management, управление ресурсами экипажа. С помощью этой системы подбираются те самые нестабильные или свободные экипажи, которые формируются непосредственно перед вылетом. Я отмечу, что это не только система, действующая у Fly Dubai, она используется вообще во всех авиакомпаниях во всем мире. Вероятнее всего, эта система дала сбой, дополнительную ручную проверку никто не провел, либо провел, а там уже сработал некий человеческий фактор, и таким образом пилот оказался на рейсе. Таким мнением поделился командир воздушного судна Ту-154 и общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко.
4: Здесь вопрос только в одном, то что если каждого пилота будем согласовывать, то никто никогда никуда не вылетит. Допустим, если в Fly Dubai работают не только арабы, граждане Арабских Эмиратов, но и других стран. Из России, из Америки, из Англии. Есть планировщики внутри авиакомпании Дубай, которые планируют на рейс определенный летный состав. Это больше 100 самолетов, это примерно 800 пилотов. Представляете, какая это? И все планировка сейчас происходит именно в электронном виде. Кому-то не поставили запрет. Ошибся системный администратор, который заносил. Вот. Скорее всего, это такая ошибка. Я предполагаю, фантазирую.
0: Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов признала инцидент попыткой теракта. Расследование продолжается, а сейчас пилот находится под стражей.
3: И, кажется, детали еще будут поступать. Лиза Майнгард, спасибо тебе, Лиза. Вы слушаете радио РБК, это ЧС. И напомним, что с сегодняшнего дня вы можете нас не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК. И мы следим, конечно же, за новостями, которые происходят прямо сейчас.
1: Да, и сейчас сообщение с лент новостей. Владимир Путин разрешил Юникредит разделить и продать российский банк. Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет итальянской группе Unicredit реорганизовать российский Unicredit банк и продать 100% его акций. Покупатель в документе не назван. Продолжаем следить за этой ситуацией.
5: ЧС. Что это значит?
3: Теперь окончание саги с концертом Kanye West. Точка все-таки поставлена. Организаторы...
1: Ты уверена, что окончание будет, да, этой истории?
3: Ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что люди, которые купили билеты, в том числе по акции, свои деньги получат. По крайней мере, организаторы обещают, что это можно будет сделать с 12 октября. А на 10 и 11, напомним, были запланированы концерты в Санкт-Петербурге. И больше 100 тысяч билетов на эти концерты продали.
1: Вот в интервью РБК организатор, глава агентства Say Agency Анна Супчева заявила, что подписан договор аренды площадка получила вовремя, в те сроки, о которых стороны заранее договорились. Но вот «Газпром-арена» ушла в глухой информационный вакуум и прекратила любые контакты. А возврат денег зрителям стартует только в середине октября из-за задержки средств на счетах контрагентов.
6: Мы бились

0: во все двери, которые только могли. К сожалению, большая часть из них оказались закрытыми для нас. И надежда сохранялась очень долгое время. Но в какой-то момент кто-то все тормозил, все останавливалось на том, что есть. И мы поняли, что мы больше не можем тянуть. Мы не можем больше держать зрителей в неведении. Не можем не начать процедуру возврата. Это мероприятие должно было стать знаковым. К сожалению, этого не случилось.
1: Это был отрывок из интервью РБК, организатора, главы агентства Сейдженси Анны Супчевой. Полностью этот материал можно посмотреть на сайте РБК и в приложении, конечно, тоже. Но вот покупателям билетов на отмененные эти концерты рэпера начали уже приходить письма. И в них содержится информация о том, как вернуть деньги. Все это можно будет сделать через автоматизированный сервис.
2: Да, в этом письме говорится, что возврат будет по всем билетам, в том числе по акционным, независимо от даты, когда вы приобретали этот билет и условия, которые тогда действовали на момент вашей покупки. И вот такой же имейл получил наш коллега Никита Гмыза. Давайте послушаем.
3: Мне на почту вчера пришло письмо. Там написано, что возврат билетов на концерт начнут проводить с 12 числа. И проводить его будут по ссылке, которая есть в письме. Я перешел по ней, ввел номер своего заказа. Меня перевело на сайт концерта. Я нажал кнопку «Вернуть билеты». Но там было сообщение, что сейчас возврат недоступен. Снова повторили, что все начнется с 12 октября. Так что буду ждать. Надеюсь, проблем ни у кого не будет. Хотя, мне кажется, наплыв людей, конечно, ожидается большой.
1: Но получение письма подтвердил еще РБК и другой несостоявшийся зритель концерта, маркетолог из Москвы Александр. В отличие от нашего коллеги, он еще в сентябре отправил досудебное письмо организатору с требованием возместить ему стоимость билета.
2: Уже тогда понимал, видимо, Александр, что что-то не так, да. Ну и если вернуть деньги 12 октября в штатном режиме не получится, и ответа на письмо Александр не последует, то он пойдет в суд, как он нам рассказал.
4: Мне кажется, этот концерт должен был стать какой-то такой вехой, как концерт Scorpions в Москве или там Monster Rock на рубеже 80-х-90-х. Понимание, что концерта не будет, наверное, пришло к 10 числам сентября. Концерт исчез из расписания на сайте мирового тура Кани, и стало понятно, что это все. И мы начали готовить досудебку, отправили ее на почту. Ответа, кстати, мы до сих пор не получили. Ждем. Если все будет штатно, то ждем возврата средств, ну или будем обращаться в суд, как только истечет время на ответ. Будем считать, что это вот наша такая миллениальская МММ случилась.
1: Миллениальская МММ, как хорошо.
2: Мне понравилось.
1: Да, некоторые зрители дальше до судебок пошли уже прямо сейчас. Мы пообщались с двумя пострадавшими, и они еще 25 сентября отправили свои иски в суд. В итоге им организовали возврат. Сам билетный оператор это сделал, и 2 октября это произошло. Правда, сервисный сбор все-таки удержали, это 10%, как обычно это бывает. Но оба собираются добиваться возвращения и этих денег тоже.
2: Ну и там с Agency говорили, сколько было продано, а подано исков им конкретно. Около 10 исков.
1: При том, что 100 тысяч билетов было подано. Да, но мы следим в любом случае за развитием этой ситуации. Обязательно вам расскажем, как будет проходить возврат билетов.
5: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, это ЧС, и напоминаем, что нас можно теперь не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК.
2: Да, ну и сейчас послушаем и посмотрим про Нобелевскую премию по медицине. Сегодня присудили за управление нейронами с помощью света. Ну, звучит достаточно фантастически. Будем разбираться, что это такое. Но сначала нужно сказать, наверное, про героев этой истории. Карл Дейсерот из США, а также немцы Питер Хегман и Георг Нагель удостоены награды за открытие в сфере оптогенетики, так называется эта сфера науки и медицины. Ну, если совсем просто, ученые научились включать и выключать отдельные клетки мозга лучом света. И впервые увидели, как формируется память и рождаются привычки. Ну, звучит интригующе. Что это дает и где может быть применено, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Мария с нами в студии. Маш, вот прежде чем погрузиться в эту оптогенетику, давай о том, почему вообще открытие называют сенсационным. Ну и чем оно разочаровало букмекеров? Причем они вообще здесь?
6: Да, коллеги, действительно, ставки были совсем на другой, более распиаренный проект. Речь всем известном о Земпике, аналогичных препаратах. Дело в том, что на Нобелевскую премию делают ставки, как и на спортивные события. Вот согласно данным прогнозов, премию должны были присудить исследователям GLP-1. Это тот самый гормон сытости, который перевернул индустрию похудения. Но не сложилось, версий много. По одной Нобелевский комитет университет, возможно, испугался ангажированности, все-таки это коммерческий препарат. Но еще есть версия, что ученых, которые занимались исследованием GLP-1, их слишком много, а по правилам, да, только троим нужно вручать.

0: поэтому сделали выбор в пользу другого проекта.
1: Да, здесь не сложилось, но давай к победителю перейдем. Ученые утверждают, что свет может управлять нейронами. Каким именно образом это происходит?
0: Оксана, на самом деле очень сложно это просто объяснить, но я попробую. Итак, с чего все началось? С водоросли одноклеточной. Вот в ее мембране ученые нашли белок, который реагирует на свет. Под его действием открывается такой канал, и внутрь клетки могут входить заряженные частицы. Ученые взяли ген этого белка и внедрили в нейроны, ну, естественно, не людей, а млекопитающих, и в результате нервная клетка их стала реагировать на свет, как на электрический сигнал. Вот ученый направляет луч и как бы включает нужную группу ему нейронов. То есть, если использовать метафоры, это как получить пульт управления к мозгу, можно подсветить какой-то участок и следить, как меняется поведение.
2: Маша, насколько вот я знаю, посмотрел, ключевые работы вот в этой области, они появились давно, еще в начале нулевых, и изначально вот эти светочувствительные белки изучали на водорослях, ну, как это обычно бывает перед людьми, там, да, целая очередь. В 2005-м внедрили нейроны уже в млекопитающих. Сколько времени прошло от первых шагов вот до Нобелевской премии в 2020 году?
0: Ну, на самом деле, несложно посчитать. Больше 20 лет, и это очень показательная история. Нобелевскую премию не дают за вот какое-то открытие, которое появилось, грубо говоря, недавно. Не бывает в науке, как говорят ученые, мгновенных прорывов. Дело в том, что комитет ждет, пока открытие себя докажет. Это тысячи лабораторных испытаний, новые методы лечения, какие-то клинические исследования.
1: Кстати, о методах лечения. Ведь уже оптогенетика себя показывает, и эксперты говорят о трех сферах, где она применяется уже, и самое актуальное – это неврология. Каким образом там используют открытие?
0: Ну, прежде всего, это инструмент исследования. С оптогенетикой ученые, как мы уже сказали, могут включать и выключать конкретные нейроны у животных и видеть, как ну, у животных в каком-то упрощенном виде формируется память, страх, привычки, зависимость. И это, на самом деле, помогает понять, прежде всего, механизмы психических расстройств. То есть, например, депрессии, тревожности, болезни Паркинсона, эпилепсии. Следующий шаг, как рассчитывают ученые, это терапия. Идея в том, что можно будет действие отдельных нейронов регулировать вот с помощью этой световой активности, не затрагивая при этом здоровые. То есть найти очаг депрессии, грубо говоря, и на него каким-то образом воздействовать. Это если упрощенно. Но, конечно же, пока это эксперименты. Это очень ранние клинические разработки, но раз дали Нобелевскую премию, значит, ученые видят потенциал. Ну, а мы обратились к врачам, которые, возможно, в будущем будут оптогенетику использовать. И вот что нам рассказал Александр Карасев, руководитель клиники КИТ и член Федерации лабораторной медицины.
3: Такой метод позволяет заглянуть в реалии физиологического, биохимического процесса и научиться управлять некоторыми процессами, которые до этого были вне нашего контроля. Речь идет в первую очередь про нервную систему, где мы могли бы сделать только высокоточный срез анатомии, например, МРТ, или померить количество нейромедиаторов. А вот одновременно увидеть весь процесс не удавалось. Теперь, благодаря этому открытию, существует возможность адресно воздействовать на определенные нейроны и посмотреть цепочки реакций.
2: Маш, я читал, что перспективы вот этого открытия еще могут в офтальмологии как-то помочь. Есть такое заболевание пигментный ретинит. Там, если коротко, суть в том, что погибают фоточувствительные фоторецепторы, которые воспринимают свет, а остальные рецепторы сетчатки сохраняются, работают. Оптогенетика как-то будет работать вот с этим?
0: Да, вот с помощью этой генной терапии, потому что то, что вы назвали, это генетическое достаточно серьезное заболевание, ученые могут сделать эти рецепторы светочувствительными и затем даже предложить пациенту специальные очки, которые будут считывать картинку и вот эти вот световые импульсы преобразовывать для обработанных клеток. И согласно исследованиям, конечно же, это единичные эксперименты. Был человек, который 40 лет жил с этим заболеванием, но с очками он действительно смог ходить, касаться предметов и видеть их очертания.
1: Еще и кардиология, там похожая идея, светочувствительные белки внедряют не в нейроны уже, а в клетки сердечной мышцы, и тогда светом можно задавать ритм сердца. Так получается?
0: Да, тоже есть такие эксперименты. Опять же, они на данный момент единичные, и потенциально это все может привести к созданию более таких эффективных кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Главный итог в том, что Нобелевский комитет, ну, по сути, он поощрил не просто какое-то отдельное открытие, а целую новую технологию. Вот дальше посмотрим, как она изменит наш мир, как это все развернется.
1: Самое интересное, действительно, как это на практике применяется. Чем больше сфер, тем интереснее. Маша, спасибо. В студии была обозреватель телевизионной версии ЧС Мария Городилина. Мы обсуждали, как человечеству поможет открытие, за которое сегодня присудили Нобелевскую премию по медицине. И напомним, что вы слушаете радио РБК, но теперь можно еще и смотреть нас на телеканале РБК.
2: Ну, также успели сегодня обсудить интервенции Минфина, закупки валюты и золота. Эту тему сегодня обязательно еще обсудим. обсудим с нашими

0: финансовыми обозревателями. Сегодня у нас Даниил Бабич будет в гостях. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Можно теперь нас смотреть и на телеканале РБК, программа ЧЕС. Сейчас о том, что в Москве курьеров начнут тестировать на знание правил дорожного движения. Я уже слышу, как многие слушатели сказали, ну, наконец-то, да.
1: Я к их числу присоединяюсь.
0: Много об этом говорили. Сейчас уже рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта столицы Максим Лексутов. С 15 октября их, то есть курьеров, обяжут проходить тестирование на знания ПДД и стандартов работы.
1: Вице-мэр отметил, что такая проверка знаний уже действует для столичных таксистов. Теперь тестирование внедрят и в сфере доставки. Проходить оно будет на базе уже действующей системы аналитика работы такси. Вот так она называется. Без прохождения теста курьерские сервисы не смогут допускать сотрудников к выполнению доставки.
0: Ну вот поможет ли эта мера сделать движение курьеров по Москве более организованным и безопасным для пешеходов? Обсудим с экспертом. На связи со студии председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Илья, мы вас приветствуем. Насколько эта практика обещает быть успешной, как вы думаете?
2: В целом данная практика идет достаточно такими системными шагами к тем мероприятиям, которые уже внедрены. К примеру, в отрасли такси все водители знают, что нужно сдавать экзамен на знание города. Здесь появляется экзамен, идет в логике этой же. Для повышения безопасности перемещения по Москве для курьеров вводятся дополнительные экзамены. Важно, чтобы это было, конечно, не для галочки, а достаточно системной мерой. И, конечно, чтобы была проделана достаточно большая работа с теми, кто не сдает успешно с первого раза.
1: А кто будет проводить этот экзамен? Как это будет устроено? Есть понимание уже?
2: Думаю, что подобная инфраструктура, как я уже сказал, которая задействована для водителей такси, она будет использоваться в том числе для курьеров. Цифровой формат уже был опробован для такси. Здесь никаких сложностей нет. Очный формат тоже предусмотрен. И на самом деле Москва уже отработала большой массив данных. Есть куплен опыт для того, чтобы транслировать эти практики на данную сферу.
1: А в чем как раз вот этот опыт заключается? И в Москве, например, или в каких-то других регионах какие наработки есть? И главное, насколько они успешны?
2: Если мы говорим про курьерскую службу, конечно, данное направление вообще достаточно новое, с учетом того, что нормативно не срегулировано огромное количество вопросов и перемещения данных водителей. Поэтому с этой точки зрения данное направление будет точно новым, и какие-то ошибки будут на первоначальной стадии, но в субъектах Российской Федерации данное направление развито еще более. На зачаточном уровне находится данное направление, за исключением городов-миллионников, где это уже достаточно развито. Но в целом Москва идет на несколько лет вперед от регионов в этом направлении. Я думаю, что опыт Москвы будет использоваться всеми субъектами.
0: Илья, вот мы в подводке говорили к новости о том, что будет проходить это тестирование на базе системы аналитика работы такси. Вот здесь могли бы чуть пояснить. Получается, будут курьеры сдавать те же самые тесты, что и таксисты? Как будто это немного странно. Как будто для них тесты должны быть отдельные. Или все-таки будет разрабатываться специальная какая-то программа для них?
2: Нет, здесь была речь именно про некую информационную систему, систему оценки, квалификации. Она, естественно, сильно отличается от курьера, от водителей, потому что у водителя такси важно спросить знание города, что делать в случае тех или иных ситуаций, которые возникают на дороге, если водитель находится за рулем. Но у курьера совершенно другая история, ему важно привести заказ быстро, безопасно, чтобы все те участники дорожного движения, которые ему встретились на, в общем-то, пути, не пострадали от его высокой скорости. И те незнания правил дорожного движения, которые мы сейчас видим, в основном это когда водители не понимают, где пешеходная инфраструктура, где светофоры, что нужно спешиваться на пешеходных переходах, если проезд идет. Поэтому здесь, конечно, все эти базовые моменты, они понятны, и мне кажется, что нужно это более системно делать не раз в год, а, возможно, даже чаще, потому что при приеме даже водить, при приеме на работу.
0: Да. Илья, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией радио РБК был председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
8: Что это было? эфире.
9: Если в 7-8 классах доп. Занятия примерно у 30% детей, среди 9-классников уже половина, у 10-11 больше половины, но это так в среднем по стране. Получается, что к выпускным экзаменам репетитор есть, ну там, у каждого второго, а то и чаще это встречается.
10: Действительно, дополнительные занятия, они стали весьма массовой практикой, но сама эта цифра, она не

0: отвечает на вопрос о том, почему семьи обращаются к репетиторам. Одного ребенка это как способ закрыть какие-то свои пробелы, а у другого это подготовка к высокому баллу ЕГЭ, потому что, да, не будем скрывать, у каждого есть мечта поступить в самый классный вуз нашей страны. А у кого-то это может быть какая-то другая своя личная мотивация, и поэтому я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня репетиторство во многом стало скорее частью конкуренции за образовательные возможности.
1: Аналитик в сфере образования Валентина Максимова в программе «Чат с учителем».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Передача компаний во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которое не обеспечивает должную защиту от беспилотников. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. США рассмотрят возможность создания военной базы в Литве, об этом заявил Дональд Трамп. Ранее Литва заявляла о планах снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения и вела переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят странам Балтии безопасности. Россия примет контрмеры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом. На фоне этого билеты на прощальный матч Овечкина в Вашингтоне подскочили в цене минимум $1000. Обычные игры стоят от $73. Последняя домашняя встреча пройдет 4 апреля против Питтсбурга. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, а мы продолжаем. Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ опубликован на портале правовых актов. Кроме того, президент учредил автономную некоммерческую организацию, которая будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена.
3: Как сообщили РБК в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей, Шохин останется, это важно, главой Российского союза, ну, в общем, РСПП, не буду повторяться дважды, он возглавляет его с 2005 года. И одной из первостепенных задач на новом посту он видит сохранение объемов финансирования аппарата защитника прав предпринимателей. Об этом Александр Шохин заявил на пресс-конференции. Она состоялась сегодня, вскоре после выхода президентского указа.
4: Только вот в этом году предъявился облик института уполномоченного, основанного на взаимодействии государства и бизнеса через совместную деятельность, совместные учреждения автономной некоммерческой организации. Понадобится, безусловно, учитывая, что начался бюджетный процесс, сейчас быстро вклиниться в технологию бюджетирования, чтобы, ну, как минимум, не допустить снижения тех объемов финансирования, которые были у аппарата уполномоченного в предшествующие годы. Одна из ключевых задач – это взаимодействие федерального уполномоченного с региональными. Региональные законы об уполномоченных, они исходили из предыдущего их конструкции, когда уполномоченный является государственным.
2: Ну вот мы ранее общались с Александром Шохиным, и он в беседе с нами назвал одну из ключевых задач сейчас, цитата, это сверка часов со всеми деловыми объединениями, и в том числе привлечение их и к выработке решений. То есть не просто собраться поговорить, а как-то влиять еще на те решения, которые принимаются. Сейчас, конечно, это своевременно. Ну, речь в том числе и о согласовании кандидатур региональных уполномоченных и омбудсменов по отдельным направлениям экономической деятельности там, где такие позиции есть.
3: О том, что Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, еще в мае сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вакантная должность это была с 2022 года. В этот период истекли полномочия прежнего уполномоченного Бориса Титова.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: Ну, а сейчас тоже к одной из главных, пожалуй, новостей понедельника. Связана она с ростом цен на зерно и с предполагаемым, прогнозируемым, скажу так, зерновым кризисом. В чем там суть? Международная торговая палата сделала прогноз и вот напугала всех ростом цен на зерно на 80%. Тут, правда, важно отметить, что на 80% по отношению к 2020 году уровню. И все происходит это из-за ограничений судоходства в Армузском проливе, ну и, конечно, ситуация в Черном море тоже влияет. Заявил об этом глава организации Джон Дентон в интервью Wall Street Journal.
3: Еще и по минеральным удобрениям есть проблемы. Отрасль столкнулась с разрывом цепочек, которые были наработаны годами, если не десятилетиями. И по оценке Дентона, с момента закрытия Армузского пролива мировой рынок почти 3 миллиона тонн удобрений недополучил. Страны, которые зависят от аграрного химпрома, в зоне риска, если в ближайшее время ничего не поменяется. И открыть Армуза надо рассматривать как гуманитарную необходимость, об этом уже все говорят.
2: Насколько действительно близок продовольственный кризис, вот если мировой сбор зерна остается одним из крупнейших в истории, это тоже прогнозы на ближайший год, узнаем у директора аналитического центра SovEcon Андрея Сизова. Андрей, мы вас приветствуем. Ну вот пугают ростом цен на 80%, и при этом же прогнозируется один из крупнейших урожаев зерновых, если я не ошибаюсь, там второй за всю историю наблюдений. Как вот могут согласовываться вот эти две вещи, Андрей?
5: Добрый вечер. Ну, скажем, эта организация никогда не входила в число тех, чьи прогнозы по зерновому рынку кто-то слушает. Я по работе, который за этим следит не первый десяток лет, в общем, первый раз слышу, что они почему-то решили по этому поводу высказаться. Цены, действительно, они несколько в этом году подросли на зерновые. История с Армузом, она была крайне актуальна, ну, примерно полгода назад, когда началась война в Иране, тогда действительно был очень сильный скачок цен на удобрения. Но сейчас, например, цены на основные удобрения, это азотные, они, в общем, находятся на уровне начала года, то есть на уровне, на том уровне, где они были до войны в Иране и перекрытия Армуза. Поэтому какая-то новость, на мой взгляд, прямо опоздала где-то больше, чем на полгода.
3: Вы рисков никаких не видите?
5: Основной фактор, я этого не говорю. Я говорю о том, что история сильно опоздала, и люди, мне кажется, не очень хорошо понимают, о чем говорят. Основной фактор – это не удобрения, которые могут, да, несколько подорожать, но сейчас динамика, собственно, с открытием Армуза, она явно положительная. Кроме того, некоторые страны активно грузили и именно Армуз, в первую очередь Саудовская Аравия, которая отгружала фосфорные и фосфатные удобрения через Красное море. Вот. А основной фактор, мне кажется, это нарастающие проблемы в Черном море, которые рынок пока игнорирует. И вот эти проблемы, они рынком не запрайсены. И тут действительно вот в связи с этим фактором потенциал для заметного роста мировых цен, он, на наш взгляд, есть и довольно существенный.
2: Андрей, по вашему прогнозу, насколько могут вырасти цены, в какие сроки это может произойти и насколько это может затянуться?
5: Ну, это, судя по всем заявлениям сторон, вовлеченных в конфликт, в первую очередь Россия и Украина, там идет сильнейшая эскалация. На прошлой неделе она только усилилась. Никакой деэскалации, на которую были надежды весь сентябрь, нету. Возможно, вы помните заголовки, что там тот-то выдвинул какие-то мирные инициативы, кто-то еще их выдвинул. По-моему, к этому времени об этих всех мирных инициативах можно полностью забыть.

0: Говоря о динамике цен, можно сказать, что с июня, когда началась эскалация, в первую очередь, в Азовском море, цены они прибавили по пик в сентябре примерно 20%. В последнее время они падали почти весь сентябрь. Сейчас мы имеем примерно 10% к июню. Но я думаю, от текущих уровней несколько десятков процентов до конца года вероятность этого нам плюс. Вероятность этого нам кажется значительной.
1: Это до конца 26-го, а на 27-й как-то осмелитесь прогноз сделать?
0: Нет, это, мне кажется, совершенно никакого практического смысла в этом нет. Но то, что рынок очень сильно недопрайсил, не отразил в ценах тот совершенно беспрецедентный шок предложения, который мы имеем из-за Черного моря, в первую очередь на рынке пшеницы, мне кажется, это очень-очень похоже на правду. Поэтому, может быть, плюс несколько десятков процентов, а может быть и больше, может этот рост продлиться и на 27-й год. В этом говорить сложно. То есть мы можем увидеть, например, в этом году намного более сильный рост, а потом уже каких-то существенно более высоких уровней. 27-й год мы увидим некоторое снижение цен, особенно если начнет деэскалация, наконец, в Черном море. Поэтому сейчас слишком много сценариев, гадать об этом сложно, но то, что рынок недооценивает ситуацию в Черном море, это однозначно.
2: Но все-таки некоторых сценариев вы нам рассказали. Андрей Сизов был с нами на связи, директор аналитического центра Савекон.
1: Ну, ты знаешь, вот из этой беседы первое, что, конечно, выносим, это то, что стоит еще раз присмотреться к Международной торговой палате и к ее прогнозам конкретно вот по направлению зерновых, потому что вот, по мнению Андрея Сизова, не совсем актуальный, что ли, прогноз.
2: Что никогда они этим не занимались и вдруг решили заняться.
1: Да, и второе, то, что Андрей Сизов сам акцентирует внимание на ситуации не в Ормузах, а именно в Черном море, и что действительно это может как-то на ситуации сказаться, но следим за этой ситуацией также. Ну, а у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. Даниил, ну, сегодня, наверное, главная новость — это Минфин и его закупки и интервенции на рынок валюты.
3: Приветствую. Да, сегодня это одна из главных новостей. С нее мы начнем, но есть и другие. Много интересного и волнующего.
1: Ну, а кроме Минфина, о чем сегодня
3: пошла речь? Во-первых, ЦБ. Во-первых, заявление ЦБ о снижении ставки. Это тоже важно. Это поддержало подписание президентом указа о реорганизации Юникредит банка. Вот недавно новость пришла. Ну и, наконец, у нас лидеры кто? Акции Лукойла сегодня. Ну, в общем, есть о чем поговорить.
4: Рынки, итоги.
3: Это «Рынки» в студии, Даниил Бабич. Покупки валюты по бюджетному правилу вырастут 7 октября более чем в 5 раз, до 12 миллиардов рублей в день. Это примерная цифра, рассчитанная на базе того, что опубликовал Минфин и ЦБ сегодня. Ну, также отметим, что ЦБ установил официальный валютный курс доллара аж на 1,5 рубля выше, чем накануне. 84 рубля 93 копейки, такой курс на завтра. Юань тоже подрос, 12 рублей 65 копеек. Евро 95 рублей 33 копейки. Отметим, что в Китае сейчас выходные, там торгов нет, но, судя по всему, рынок подготовился к возможному дефициту юаней. Дефицита никакого нет. Сегодня юани, пожалуйста, дают в долг под ниже чем 1%. Кстати, если мы посмотрим на динамику валютных курсов, берем тот же курс юаня, а именно через юани будут проводиться покупки, а также проводятся продажи ЦБ в рамках бюджетного правила, то мы увидим, что курс юаня сейчас выше всего лишь на 10%, чем годом ранее. Ну, а за 5 лет он изменился всего лишь на 12%. Не так уж и много. А чего ждать от валютных курсов в обозримом будущем? Об этом мы поговорили с портфельным управляющим Альф-Капитал Дмитрием Данильным. Вот что он нам рассказал.
5: Такие, в общем-то, покупки и потоки, они практически, скажем так, очень сильно зависят от соотношения спроса и предложения в моменте. Поэтому, как бы, если не будет дополнительного, да, там, предложения валюты в этот период, то, да, там, возможно, мы увидим еще какое-то ослабление. Но может так получиться, что

0: что даже несмотря на, да, там увеличившиеся покупки, в общем-то, курс останется там на месте или, может быть, даже начнет внезапно чуть-чуть укрепляться.
1: Сегодня хорошие новости пришли оттуда, откуда не ждали. Банк России. Алексей Заботкин, зампред Банка России, в очередной раз подтвердил, что стабилизация инфляции будет достигнута при средней ключевой ставке 10,5-12,5%. Напоминаю, это июльский прогноз. Все ждут с замиранием сердца. Не изменит ли свой прогноз ЦБ на новом опорном заседании 23 октября? Но, судя по заявлениям зампреда ЦБ, возможно и позитивная история. Кстати, ставки подупали сегодня. Отметим, на Межбанке ставка рони, но это еще данные с пятницы, вот ЦБ опустилась ниже 14%, 13,85% по сведениям на 2 октября. Отметим также, что индекс деловых настроений, который публикует S&P Global, тоже подросли в сентябре. Это неплохо. Ну, а если мы посмотрим на то, как закрылись рынки, основная сессия рынка акций, индекс Мосбиржи закрепился выше отметки 2300 пунктов. Вокруг нее он давно уже колеблется. Это рост свыше 30 пунктов сегодня, выше 1%. Практически без изменений торги в гособлигациях. А вот краткосрочные ставки также на бирже, как и на Межбанке, закрепились ниже 14%, что не может не вносить некоторую долю оптимизма. В сентябре рынок акций прервал серию падений и вырос больше, чем на 3%. Правда, мы все еще ниже, более чем на 10% находимся по индексу, чем годом ранее. Но от максимумов 2021 года, которые были показаны в октябре, мы сейчас отстаем почти на 50%. Хорошие новости приходят с рынка нефти. Ну, для кого-то хорошие, для кого-то не очень. Для нефтяного сектора они, безусловно, неплохие. Цены на нефть в районе $100 за баррель. Это ноябрьские контракты чуть повыше, декабрьские в районе 100, январьские чуть пониже. Рынок остается в бэквардации. Цены на нефть выше на 50%, чем годом ранее. За 5 лет тоже позитивная динамика. Россия в сентябре нарастила экспорт СПГ аж на 35%. Акции нефтяников на разных новостях. И «Нефтегаз», это и «Новатек», и «Газпром», и «Роснефть», но главное «Лукойл» на хороших объемах подрастают. О перспективах акций ресурсных компаний портфельный управляющий «Альфа-Капитал» Дмитрий Данилин.
0: С точки зрения компаний, особенно компаний-экспортеров, да, там прежде всего, конечно же, это нефтяные компании, нефтегазовые, и это цветные металлурги. Текущий курс, он, конечно же, ну, поддерживает, скажем так, их маржинальность, поддерживает их операционные результаты.
1: Ряд хороших новостей пришло от Минфина. Найден компромисс с компаниями горной металлургии по налогу на сверхдоходы. Что это за сверхдоходы, пока не ясно, но акции подросли. Тем более, что новость от ТАСС пришла. Арбитражный суд отменил предупреждение ФАС в отношении компании «Русал» по завышению цен на алюминий. Акции «Русал», «Полюса», «ГМК» сегодня были в фокусе внимания. О, в последние часы также фокус внимания обратился и на акции банков. Президент подписал разрешение на реорганизацию банка «Юникредит». Акции «Сбер» прибавляют около 2%. Сейчас уже идет дополнительная сессия. Акции «ВТБ» плюс 4%. Растут также акции «Т-технологий». А вот акции банка «Санкт-Петербург» торгуются без дивидендов после дивидендного гэпа. Напомню, что акции банка «Санкт-Петербург» долгосрочные лидеры сектора. Но с Нового года, правда, они уже корректируются примерно на 20%. И сейчас ниже на 25%, чем годом ранее торгуются. В то же самое время стоит отметить, что за последние несколько лет они прибавили более 200%. К финансовому сектору возвращаемся. Санкт-Петербургская биржа расширит линейку неоактивов, так называемых. 7 октября их будет больше на 20 торговаться. Акции Санкт-Петербургской биржи чувствуют себя не очень. С Нового года они потеряли с начала года 40%. И сейчас ниже 30, на 30%, чем годом ранее торгуются. Но вот те бумаги неоактивов, которые будут торговаться на бирже, они очень интересные. Там разные бумаги.

0: мы не перечислим, в частности, Airbnb там будут торговаться еще из разных секторов. Оставим это на откуп тем активным участникам рынка или инвесторам с активной жизненной позицией, которые любят, что погорячее. Но отметим для себя, что индекс NASDAQ снова с начала года вырос более чем на 20%. Уже он выше на 25%, чем годом ранее, но за 5 лет индикатор прибавил более 100%. Чуть поскромнее динамика у индекса S&P 500, но тоже неплохо. Так что будет есть чем поживиться и есть где повеселиться. А это была краткая сводка новостей о том, что происходило на рынках сегодня.
1: Даниил, вот ты сейчас рассказывал про индекс, что он оживает понемногу. Вот я сейчас смотрю на терминал 2320. Вот это, на твой взгляд, это с чем связано? Это вот кратковременная реакция рынка, может быть, на Минфин, на какие-то еще события, ожидания, может быть, переговорного процесса? Или это уже такое начало долгосрочного тренда?
0: Абсолютно нет. Рынок как находился в даунтренде, в медвежьем тренде, в глубоком, там он и находится. Есть определенные индикаторы, на которые стоит обращать внимание, они сейчас показывают вниз. Отметим, что мы примерно сейчас в два раза ниже, чем были на хаях. Вот когда мы вернемся к хаям, тогда можно будет говорить о радостях.
1: Даниил Бабич. Ну, а я напоминаю, мы сегодня спрашивали наших слушателей, помнят ли они своих классных руководителей, чтобы они им сказали: Даниил, ты помнишь своего
0: классного руководителя? Да, помню очень хорошо и поздравляю. Я думаю, что вот надо... Спасибо, что напомнили, чтобы я поздравил Анатолия Израильевича с днем.
1: Возможно, даже он тебя сейчас услышал. Спасибо, финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич.
2: Вы слушаете радио РБК, это программа ЧЕС, и да, действительно, сегодня день учителя, и всех, кто имеет отношение к этой профессии, мы поздравляем от всей души и от всего сердца, да, Саша? И вас спрашивали сегодня у нас интерактив в течение всего нашего трехчасового большого эфира, что вы сказали бы сейчас своему учителю, классному руководителю, если бы вам удалось сейчас с ним пообщаться, и что вы запомнили из речей своих учителей, что вам запомнилось на всю жизнь?
1: Вот по поводу, что запомнилось, интересное сообщение от Маргарита из Москвы. Сообщение так и начинается. О, это был учитель информатики. Я сдала ему неподписанную тетрадку, а когда он проверил, то вернул ее с надписью на полях. Я узнаю тебя из тысячи, по глазам, по словам, по почерку. Васильеву, подпиши тетрадь. Забавный был, с чувством юмора. Ничего бы ему сейчас не сказала, но воспоминания остались хорошие. Ну, действительно, когда с юмором преподаватель, это всегда в детстве как-то воспринималось иначе. Потому что обычно, ну, учитель образ такой строгий, весь такой дисциплинированный. И когда были учителя, которые позволяли себе там где-то пошутить и как-то помягче себя вести, конечно, всегда самые теплые чувства к ним испытывали.
2: Да и материал запоминался, честно говоря, как-то легче, проще и дольше в памяти оставался. Марина из Воронежа пишет, она была учителем русской литературы, постоянно дергала меня, говорила, что никто меня не возьмет в МГИМО, раз я даже монолог из Онегина выучить не могу, а я мечтала поступить в МГИМО. На чистой злости и упорстве я все-таки поступила, так что рассказала бы ей о своих успехах при встрече, закрыла бы гештальт. Не злитесь, Марина, это была такая тактика разозлить вас, и чтобы вы своей цели добились.
1: Да, вот состоялся бы наверняка диалог у слушательницы, если бы встретилась она с классным руководителем своим. Анна из Воронежа пишет. Учитель истории на последнем уроке перед выпуском дал такое напутствие. Никогда ничего не принимайте на веру. Всегда ставьте все под сомнение. Конец цитаты. Вот врезалась в память, как также цельная концовка курса истории. И просто ценный совет от хорошего человека. Ну вот это очень ценно, когда действительно дают какие-то советы, запоминающиеся вот на всю жизнь.
2: Ты, кстати, обратил внимание на то, что большинство сообщений об учителях по гуманитарным дисциплинам. История, кстати, русский, да, язык, литература.
1: Только информатика был, но там, да, с ним тоже лирическая история.
2: Лирическая история и человек с чувством юмора, с большим, что очень ценно всегда. Мы читаем ваши сообщения, продолжаем это делать, даже когда в эфире их не произносят. Пишите нам, еще раз просим вас об этом, в Telegram радио РБК, в поисковике можно набрать и быстро отправить сообщение.
1: Ну а сейчас о том, что еще важно знать сегодня. — Владимир Путин разрешил реорганизовать Unicredit Bank. Указ опубликован на портале правовых актов. Также президент разрешил продать российские активы банка. В начале мая Unicredit сообщил о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделку планировалось закрыть в первом полугодии 2027 года, а ее реализация зависит от заключения обязывающего соглашения, разделения активов в России и получения одобрения соответствующих органов.
2: Власти Йемена начали военную операцию против хуситов. Она называется «Рассвет», и ее цель – оттеснить группировку и вернуть управление в Санне, столице страны. На больше 10 лет под контролем хуситов. Ранее мы эту тему обсудили в нашем эфире. Запись можно послушать на сайте и в приложении РБК.
1: Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Это следует из указа президента. При назначении на пост Шохин сохранит должность главы РСПП. До Шохина с 12 по 22 год эту должность занимал Борис Титов. После этого место оставалось вакантным. Сам Шохин сказал, что одной из ключевых задач на новом посту будет работа с деловыми объединениями и вовлечение их в принятие решений.
2: Центробанк ждет снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% к 2029 году. Вот такая вилка. А в 2027 она в среднем составит от 10,5-12,5%. Таким прогнозом поделился зампред Банка России Алексей Заботкин. Дальше ставка, по его словам, продолжит снижаться, и этому будет способствовать возвращение бюджета к нулевому структурному первичному дефициту.
1: В саге с концертом Kanye West поставлена точка. Организаторы анонсировали возврат средств за билеты. Процесс начнется 12 октября. Напомним, что шоу в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября. На них продали более 100 тысяч билетов. Вы слушаете программу ЧЕС.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омеги-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейду, Алис, Аваша Фэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в

месяц. Но пока зеленая авиация выглядит очень небольшой. В 2026 году устойчивое топливо обеспечит лишь около 0,8% мирового потребления авиакеросина. И стоит оно как минимум в несколько раз дороже обычного. Получается, главный технологический барьер для авиации сегодня уже невозможность летать на другом топливе, а возможность производить его миллионами тонн и по приемлемой цене.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая: разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение, финансирование из бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Дональд Трамп вновь объяснил рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ и политикой демократов. На этом фоне, по информации политика, он готовит пакет мер против дорогого дизеля. Меры включают пересмотр налогов, доступ к маркированному топливу и отказ от части региональных сборов. Часть республиканцев против, так как акцизы финансируют ремонт дорог. Технологические миллиардеры разбогатели на 845 миллиардов долларов за 9 месяцев благодаря искусственному интеллекту и росту акций. Маск прибавил 310 миллиардов и снова триллионер. Почти весь рост у американцев. Те, кто вне технологий, наоборот, потеряли 62 миллиарда. Впервые топ-10 богатейших – все из США. Российские бизнесмены обеднели на 25 миллиардов, больше всех – Михаил Прохоров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
0: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас о том, что правительство представило проект бюджета на 3 года в Совете Федерации. Антон Силуанов представлял документ и заявил, что бюджет устойчив к любым сценариям, а дефицит на безопасном уровне, напомню, 5,5 триллионов предполагается дефицит.
3: 2,2% ВВП, около этой цифры он находится, если говорить о трехлетке. В Софеде большего внимания удостоились даже не цифры, а налоги. Минфин предлагает облагать пассивные доходы по единым правилам. Изменится ли система, кто в итоге больше заплатит? За обсуждением в Совете Федерации следил корреспондент РБК Владимир Сераухов. Он сейчас с нами в студии. Володя, как проходило обсуждение проекта бюджета и на чем акцент сделали в Совете Федерации?
4: Да, коллеги, добрый вечер. Я отмечу, что сегодня проходило нулевое чтение. Озвучивали много цифр, параметров бюджета. В принципе, с ними уже все были знакомы. Но очень важный вопрос, откуда на это все брать ресурсы. Решение нашли в справедливой и эффективной налоговой политике. Во-первых, это реализация плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте ожидают дополнительные доходы около 500 миллиардов рублей ежегодно. Также при покупке россиянами товаров электронной трансграничной торговли предлагается взимать НДС по стандартной ставке 22%. Уплачивать налог будут электронные торговые площадки. Министр финансов Антон Силуанов также остановился отдельно на единообразном налогообложении пассивных доходов. Давайте послушаем, что он сказал.
5: Ставку НДФЛ предлагается установить от размера дохода, а не от способа источника получения. Соответствует принципу справедливости, согласно которому вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Кроме того, в рамках налогообложения пассивных доходов сохраняются необлагаемые породы со вкладов 1 000 000 рублей, скорректированные на ставку Центрального банка. Таким образом, льгота для малых вкладов сохранится.

0: Квалификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ коснется не более 6% граждан.
1: На инвентаризацию налоговых льгот, к примеру, обратила внимание спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко, считает, что работа в этом направлении ведется не очень активно и выступила с конкретным предложением.
2: Например, деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь, вот курочка по зернышку клюет.
3: Это было предложение Валентина Матвиенко. Обсуждалась ли ситуация с бюджетами регионов, ведь в Верхней Палате парламента представлены именно субъекты федерации?
1: Безусловно, я думаю, этому была посвящена, ну, минимум половина заседания. Поступили предложения по поддержанию устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Вот Алексей Текслер, губернатор Челябинской области и по совместительству председатель комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы, объяснил, что часть регионов уже исчерпали возможности по поиску дополнительных доходов. У них кончился ресурс для бюджетной консолидации. В 2027 году есть риск дефицита региональных бюджетов, а значит и объемов коммерческих займов для покрытия. В этих условиях важно дальше финансово поддержать регионы из федерального центра. Вот в этом году регионы уже получили поддержку на общую сумму 100 миллиардов рублей, по словам Текслера. Этой суммы недостаточно. Ее нужно увеличить по ходу исполнения бюджета в следующем году. И еще вот глава Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко предложил пересмотреть действующую систему налогообложения маркетплейсов, особенно что касается упрощенной системы налога на прибыль. Сейчас доходы от них поступают в регионы, где зарегистрированы продавцы, а не туда, где проживают покупатели.
4: Вот что говорили в кулуарах Совета Федерации? Удалось ли вообще поговорить с кем-то вне зала заседания?
1: Да, сегодня в кулуарах было много не только сенаторов, но и представителей и Министерства финансов и Федеральной налоговой службы. Но вот мне удалось пообщаться как раз с Александром Шохиным, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Он высказал свои идеи по стимулированию инвестпроектов, в том числе в регионах.
5: Мы хотели бы, чтобы это было не ручное управление, чтобы не чиновники решали, какие проекты, и чтобы этот вопрос решался вместе с бизнесом. И самое главное, что здесь нужно сохранить такие механизмы, налоговые механизмы стимулирования инвестиций, как федеральные инвестиционные налоговые вычеты, региональные в том числе.
1: Александр Шохин, кстати, ждет и активного обсуждения в Совете Федерации еще одного налогового механизма стимулирования инвестиций. Речь о предложении Министерства Дальнего Востока и развития Арктики, чтобы инвесторам в этом регионе обнулили всю федеральную часть налога на прибыль. Под этот механизм планируется подводить до 20% инвестиций.
3: Корреспондент РВК Владимир Сераухов о том, как проходило обсуждение бюджета на 3 года в Совете Федерации, проходило оно достаточно жарко, как мы поняли.
4: И предложение важный, бюджет на 3 года.
3: Важный, да, и предложение Валентина Матвиенко такое вполне конкретное было по налогам в том числе. Посмотрим, что будет.
4: Ну и, кстати, уж про давай Нижнюю Палату тоже скажем. Комитет по бюджетной политике тоже уже рассматривает документ. Если я не ошибаюсь, 29 октября планируется первое чтение. Вот есть время для того, чтобы изучить все параметры документа. Но я подозреваю, Оксана, что тоже основная битва будет вокруг налогов происходить. Но, конечно, за этой темой следим.
6: ЧЕС. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, программу ЧЕС. Мы подводим итоги этого дня. И сегодня стало известно, что Минцифры начала разработку правил для белых сайтов. Поводом стали жалобы бизнеса на то, что процедура непрозрачная. И еще и спецслужбы, Федеральная служба безопасности жаловались и выражали претензии к белым адресам.
6: Эксклюзив РБК.
3: Можете почитать на сайте РБК полный материал по этой теме. Ну, что говорят в ФСБ, по данным источников РБК, опять же, говорят о претензиях к текущему механизму. Из-за этого доступ получают запрещенные ресурсы, например, и VPN-сервисы тоже встречаются. И правила должны быть понятными и едиными.
4: Ну, получается, что сейчас ситуация такая, что те, кто, по идее, должен быть, их там нет почему-то, а те, кого там не должно быть, туда как-то попали. Ну, и есть еще одна проблема, это собственные списки российских российских операторов. Компании могут добавлять туда своих партнеров и онлайн-сервисы своих экосистем.

0: и клиенты разных операторов, по сути, получают разный набор белых сайтов при отключениях интернета. В чем претензии бизнеса, что он теряет или приобретает при включении в белые списки, и возможно ли создать действительно единые правила один раз и навсегда? На связи со студией генеральный директор Digital Markets, цифровой эксперт Илья Назаров и председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Илья, приветствуем вас. Какими, по-вашему, должны быть критерии включения бизнеса в белые списки? Сейчас не сформулированы эти требования, конкретно Минцифра этим занимается. На ваш взгляд, что это должно быть?
2: Добрый день, коллеги. Ну вот первое упоминание о белых списках появилось примерно 5 июля, да, и на текущий момент никаких критериев официально представлено не было. Мне кажется, что основные критерии – это социальная значимость и техническая безопасность. Вот это два основных критерия, которые Минцифра должны сформулировать и сделать их единообразными и понятными для всех.
0: Илья, ну вот критерий социальной значимости, вот он первый бросается в глаза, что называется, довольно размытый критерий, нет? Что считать социально значимым, а что нет? И для кого?
2: Ну, незащищенное свое население, количество посещений, очень много параметров, которые могут быть к этой категории применены, но они должны быть каким-то образом выявлены, мне кажется, контролирующим органом. Соответственно, вот на текущий момент, как вы правильно сказали, такое ощущение, что те, кто больше и чаще общается с министерством, те попали в список, остальные просто не знают, куда им идти.
1: Это Илья Назаров, цифровой эксперт и генеральный директор Digital Markets. И с нами на связи еще председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман, а по-вашему, вот эта социальная значимость, это что как раз? Как определить, насколько социально значим какой-то ресурс?
3: Ну, вы знаете, я бы убрал бы вообще термин «социальная значимость» в терминах белых списков. Да? Во-первых, действительно, неформализованная история для злоупотребления, очень большая зона. И давайте так скажем, сейчас основная причина, почему вообще тема сейчас поднялась, стандартизации, потому что, конечно же, обвинений в необычных решениях достаточно много. Я случайно в курсе дискуссии нескольких медицинских крупных компаний, которые никак не могут попасть в белые списки по непонятным причинам, хотя уж медицинское учреждение сложно не назвать социально незначимым, правильно? А учитывая, что технологически я не вижу никаких проблем для того, чтобы в белые списки зачислять вообще кого угодно, давайте так скажем, да, то все-таки в первую очередь я бы вытащил безопасность. Да? То есть, условно говоря, сайт должен быть не на WordPress, скорее всего, возможно, он должен быть на хостинге специализированным, например, в Америке, для того, чтобы соответствовать стандарту хранения персданных, нужно арендовать там, есть список хостингов, которые обеспечивают контроль за вот этой историей. Поэтому я не согласился бы с Ильей и сказал бы, что социальную значимость, наоборот, надо убирать. Нет никаких причин и вообще каких-то сложностей технических обеспечить под доступ, в общем-то, для всех сайтов. По белым спискам.
0: Герман, вот мы когда еще обсуждали эту тему здесь в редакции и до этого тему анонсировали, поднимали вопрос, а вообще всех ли возьмут в списки, что называется? Есть такие опасения у некоторых, что не все сайты могут в эти списки попасть. Вообще он конечен? Есть какие-то ограничения по количеству ресурсов?
3: Ну, сейчас он конечен, я думаю... То есть, понимаете, когда была отладка, то все было объяснимо, да? То есть совершенно нет никакой необходимости устраивать большой свальный грех, пустили там десяток, потом 20, потом 100 сайтов. Сейчас можно технически, на мой взгляд, пускать всех. У них должно быть какая-то одна история. Первое, это должен быть российский сайт, очевидно, да? Это должен быть сайт, в который нельзя зайти. Собственно говоря, основная причина белых списков, она в чем заключается? Чтобы через сайты с дырками нельзя было бы зайти и, допустим, переправлять фотографии или навигировать дроны. Да? Ну, это как одна из историй. Там много разных путей, но это вот простейшая часть. И здесь, соответственно, должно быть некое понимание, что у сайтов должен быть некий стандарт попадания в белые списки. То есть, хостинг, то есть зарубежный хостинг мимо, там слабый хостинг мимо, то есть, ну, например, хостинг только на Ростелекоме, гипотетически, никакой рекламной части в этом плане нет. Дальше, у нас, мы с вами знаем, есть хостинг на серверах компании Microsoft, нет, допустим, Linux, да, там есть какой-то, то есть есть какая-то стандарт, то есть, по идее, должен быть опубликован список, который компания могла бы выполнить любая, обеспечив тем самым уровень безопасности для, не для проникновения зловредов, так называемых. Вот, и вперед за отечество. А сколько их там поместится, мне еще раз повторюсь, технически я не вижу никаких проблем с попаданием в белые списки любых сайтов, которые соответствуют стандартам.
1: Герман Клименко с нами на связи. Илья Назаров. Илья, вам вопрос. А есть ли известны такие случаи вам претензий клиентов, когда они, например, при отключении интернета не могли пользоваться услугами, потому что организация и ее ресурсы не в белом списке находятся?
2: Ну, безусловно, таких претензий достаточно много. При этом нужно понимать, что в Москве в основном белые списки около Кремля работают, а в регионах они работают повсеместно. То есть, если мы хотим записаться условно в барбершоп во время белого списка, да, то мы это сделать уже не можем, потому что барбершопы не входят у нас на текущий момент, если я правильно понимаю, в белые списки. И дальше, там далее по списку. То есть, как, таких услуг целое множество. И в регионах это большая проблема.
1: Ну, кажется, это не такая насущная услуга, все-таки запись в барбершоп, это можно по-другому
0: решить. Я потому и спрашивал, что такое социально значимое, потому что ну, для кого-то незначимое, а для кого-то очень значимое. Кому-то кто-то не может из дома выйти, если у него борода не пострижена.
1: Ну, можешь выйти из дома, постриги сам, да, я понимаю, что ты утрируешь.
0: Тем не менее. Герман, а к вам вопрос. Вот сообщалось о том, что у силовиков служб безопасности такая претензия, что в эти белые списки каким-то образом попадают совсем уж сайты, которых там не должно быть, например, ресурсы, на которых там VPN можно скачать или еще что-то такое. А как такое вообще могло происходить?
3: Понимаете, в закрытой процедуре возникает куча домыслов, да? Куча разных историй. Помните, в самом начале списков там у нас постоянно то попадали брокерские конторы какие-то. Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что от белых списков нужно требовать, мы же их для чего-то вводим. Не для повышения нравственности нашего населения, правильно же? Мы их вводим для того, чтобы обеспечить безопасность. Да? Соответственно, сайт должен быть безопасным. Если на нем раздают VPN, ну, соответственно, если он попал, мы же этого не видели, поэтому мы не понимаем. Процедуры закрыты. И именно поэтому я подозреваю Минцифру сейчас пытается выработать публичные категории, публичные критерии для попадания в белые списки, чтобы не возникало вот таких, как вы сейчас задаете вопросов, да, чтобы можно было четко сказать, что нет, вот критерий пункт 2.2 позволяет обходить там, это таким-то и таким-то образом. То есть некая аналогия реестра разработчиков отечественного ПО. Может быть, оно там кривоватое правило, но они как-то работают. Также и с белыми списками. Очень много домыслов. Еще раз повторю, мне регулярно звонят и пишут, знаете, до простоты, кому занести денежек, чтобы мы попали в белые списки. Согласитесь, что это совсем не... Это прям совершенно не то, к чему все стремятся. Еще раз повторюсь, у белых списков задача обеспечить безопасность. Не социальную активность, да, то есть социальную какую-то важность, да, а именно безопасность. Если... Там, ну, я не знаю, там видеоролики какие-то. Ну и ради бога, пусть люди смотрят, если сайты, которые обеспечивают эти видеоролики, не способны нанести нам вреда.
0: Да, хорошо, Герман, а если такая ситуация? Вот сайт попал в белые списки, с ним все было хорошо, его проверили, и там никаких нарушений нет. А потом раз через месяц на этом же сайте, который уже в белых списках, начинают рекламировать условно тот же самый VPN, я сейчас в порядке фантазии. Кто-то как-то будет мониторить все эти сайты?
3: Ну, давайте еще раз скажем. Белые списки не для запрета VPN. Это вопрос Роскомнадзора, и это для всех касается. Но, конечно же, как я понимаю, основная задача – обеспечить, чтобы сам сайт был не дырявый, давайте так скажем. Чтобы на нем обновлялись политики безопасности, его нельзя было вскрыть и попасть внутрь в сеть. И уже дальше убежать куда-то извне. Это в этом же основная задача. Чтобы летящий дрон где-то там на какой-то областью, да, не зашел и не проник внутрь, и не пошел дальше обратно к себе где-нибудь на Украине, там, затариваться свежими геоданными. Так вот, это, конечно же, я подозреваю, будет мониториться. Как это будет делаться? Ну, во-первых, это, давайте так скажем, вот это уже, наверное, не публичная история, да, то есть как, с какой частотой, кто будет это делать. Но, по идее, операторы, которые занимаются хостингом, подобных сайтов, просто перенастроить свои политики безопасности для того, чтобы смотреть, какие изменения в конфигурациях, там, допустим, операционных систем на сайтах или программное обеспечение, которое смотрит в мир вовне, какие там становятся безопасными и небезопасными. Я думаю, что это техническая сторона вопроса.
1: Вот Илье Назарову вопрос как раз по технической части. Герман Клименко сейчас упоминал операторов связи, и сейчас операторы связи имеют возможность добавлять в этот список тех, с кем они сотрудничают, например. А возможно ли технически создать единый список и для операторов связи, чтобы он тоже был единственно возможным?
2: Ну, я согласен Георгием Сергеевичем в том, что технические ограничения вряд ли уже могут какие-то барьеры ставить этому вопросу. Конечно, можно сделать единый список и

0: все операторы связи между собой коммуницируют, и у них есть специальные реестры, куда они входят, и они все подконтрольны нашим определенным ведомством. Конечно, такое сделать можно.
1: И единую какую-то структуру, которая будет все это отслеживать в автоматическом режиме, но не в ручном, там, с какой-то периодичностью, как Герман говорил, тоже история реальная, тоже можно такое сделать.
0: Ну, мне кажется, у нас есть единая структура, это Роскомнадзор. Для того, чтобы у них появились инструменты, как бы нужно приложить там для этого определенные действия. Да, это вполне возможно. Может быть, там потребуется немножко времени.
2: Спасибо. На связи со студией радио РБК были генеральный директор Digital Markets, цифровой эксперт Илья Назаров и председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Но мы напомним, что к весне 26 года в белых списках было более 500 онлайн-сервисов.
1: И вот мы говорили о том, что социально значимое, понятие такое социально значимого критерия, оно достаточно размытое, но сейчас, тем не менее, включают в белые списки как раз социально значимые сервисы, например, сфера здравоохранения, хотя, как мы выяснили, тоже встречаются случаи, когда не включают, да, транспорт, образование, финансы, транспорт, финансы и так далее.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: Это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Что мы уже успели обсудить? Сегодня одна из главных финансовых новостей — это, конечно, закупки Минфином валюты и золота. В ближайший месяц увеличиваются они почти в 6 раз. Обсуждали, как это повлияет на курс рубля. Но, очевидно, первая реакция — ослабление рубля. С другой стороны, есть все-таки и экспортная выручка от нефти. Возможно, как-то она будет уравновешивать, но, тем не менее, рубль уже отреагировал небольшим снижением, юань вот на сегодня рос.
1: И финансовая тема, еще обсуждение проекта бюджета на ближайшую трехлетку в Совете Федерации. Выяснили мы, как это все выглядело, как сенаторы обсуждали, и предложения конкретные, в том числе по регулированию налоговой базы. Мы предполагаем, что это будет самым интересным вопросом в процессе обсуждения. Вот эта налоговая донастройка, или как-то ее по-другому назовут.
2: Ну и зерновой кризис, возможно, обсуждали. Международная торговая палата сделала прогноз, что на 80% от уровня 2020 года могут вырасти цены. Но вот наш эксперт Андрей Сизов нас несколько успокоил, сказал, что это уже запоздало и не актуальный прогноз. Тем не менее, ситуация в Черном море может все-таки повлиять и на рост цен.
3: РБК «Коллекция».
4: Продолжается история в Краснодарском крае. То одно, то другое. Про мэра Сочи рассказывали, про мэра Краснодара тоже. Вот депутат Государственной Думы с пометкой «Экс» от «Единой России» Андрей Дорошенко задержан в Армавире по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. Дорошенко не избирался в новый состав Думы и поэтому лишился депутатской неприкосновенности 29 сентября, за день до первой пленарной сессии нового созыва Нижней палаты парламента. Как рассказали собеседники РБК, по версии следствия, он вместе с другими фигурантами дорожного дела, в том числе сотрудниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, не позднее 2017-го создал организованную группу для хищения бюджетных средств, выделенных в рамках госконтрактов на ремонт региональных дорог. По словам источников РБК, участники группы сначала формировали завышенную начальную цену государственных контрактов, а затем ограничивали конкуренцию на этапе закупок, что позволяло сохранить ее. После заключения контрактов обеспечивалась беспрепятственная приемка некачественно выполненных работ, а полученные из бюджета средства выводились и обналичивались через подконтрольные обвиняемым организации. Как полагает следствие, в результате этой деятельности Дорошенко и его сообщники похитили из бюджета Краснодарского края более 2 миллиардов. Правоохранительные органы, по данным собеседников РБК, проверяют деятельность Краснодарской краевой ассоциации «Союз дорожников Кубани», которую Дорошенко возглавлял с 2018 по 2021 год.
3: Автоньюз. BMW массово сокращает руководство из-за внедрения искусственного интеллекта. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о болезненной перестройке баварской марки и о том, как технологии вытесняют людей. BMW Group собирается активнее использовать ИИ практически на всех этапах – от разработки и закупок до производства и послепродажного обслуживания. Одновременно компания сокращает управленческий аппарат на примерно 20% и

0: прибыльность бизнеса. Завершить перестройку собираются к середине следующего года. Причем речь идет не только о топ-менеджерах в головном офисе. Сопоставимое сокращение затронет и руководителей на местах. Финансовый директор баварского концерна Уолтер Мёртл заявил, что подобный подход должен сделать разработку автомобилей более гибкой, упростить организационную структуру и ускорить принятие решений. При этом новая программа не связана с уже действующей в Германии схемой добровольного сокращения персонала. По данным Рейтер, она может затронуть около 8 тысяч сотрудников. Но BMW далеко не единственная компания, которая пытается заменить часть человеческого труда технологиями. Hyundai, например, планирует к 2028 году внедрить на своих заводах человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. А Tesla уже начала использовать андроида Optimus. Компания рассчитывает научить его выполнять операции, которые сейчас делают люди. Профсоюзам такая перспектива, конечно, не нравится. В США они требуют введения новых правил, которые бы гарантировали сохранение рабочих мест за людьми. Но есть важный нюанс. Пока искусственный интеллект все-таки не научился полноценно заменять человека. Показательный пример – Ford. После внедрения автоматизированных систем контроля качества компания вернула на работу и даже повысила в должности более 350 инженеров. Руководство признало, что машинный анализ не стал альтернативой специалистам, особенно там, где требовалось интерпретировать сложные производственные данные.
1: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
2: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: В Советском Союзе шоколадная промышленность представляла собой мощный и стандартизированный сектор. Однако в конце 90-х в него начали внедряться транснациональные корпорации, и далеко не все их попытки заканчивались успехом. Марс, американский кондитерский гигант, в 2000 году решил выпустить у нас конфеты под названием «Держава». «Угощение для общения» звучал один из слоганов рекламной кампании. Над продвижением работали такие авторитетные агентства, как McKinsey и BBDO. По зарубежным стандартам, каждую конфету для продажи в развес следовало запаковывать с учетом гарантии ее неприкосновенности до момента потребления. Но поскольку чисто технологически данный момент не успели продумать, именно на наших конвейерах, торопились к новогодним праздникам, конфеты переместились в подарочные коробки, что и стало началом конца. Розничная накрутка на коробке тогда достигала 100%, в то время как развесной товар продавался с наценкой в два раза дешевле. Попав в премиальный сегмент, «Держава» не смогла конкурировать с популярными марками шоколада. Более того, новинка слишком напоминала продукцию «Красного октября» и «Бабаевского», поскольку использовала советские рецепты, то есть формирование уникального имиджа тоже не получилось. В результате к 2002 году на бренд «Держава» приходилось всего 0,36% продаж сладостей при рекламной кампании в 3 миллиона долларов, без учета производства и сбыта. Вложения не окупились, и, признав упущенную выгоду, производство прекратили. Это был один из крупнейших провалов в истории маркетинга и заставил «Марс» пересмотреть стратегию работы на российском рынке.
3: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Передача компании во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которое не обеспечивает должную защиту от беспилотников. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. США рассмотрят возможность создания военной базы в Литве, об этом заявил Дональд Трамп. Ранее Литва заявляла о планах снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения и вела переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят странам Балтии безопасности. Россия примет контрмеры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом. На фоне этого билеты на прощальный матч Овечкина в Вашингтоне подскочили в цене минимум $1000. Обычные игры стоят от $73. Последняя домашняя встреча пройдет 4 апреля против Питтсбурга. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Разбираемся, что это значит вместе с вами. Анализируем главные события этого дня. День учителя. Мы всех педагогов поздравляем. Мы всех, кто имеет отношение к этой профессии, безусловно, важной для каждого. Ну, а мы про экономику сейчас. 95 тысяч рублей в среднем зарабатывают учителя из Москвы. Данные платформы ХХРУ. Это в Санкт-Петербурге средняя зарплата педагогов 69 тысяч. На Дальнем Востоке чуть больше 66. А самые низкие предложения в Сибирском, Северо Кавказском и Приволжском федеральных округах. Там педагогам предлагают менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
3: Из чего складывается зарплата учителя и в чем его предназначение, разбиралась Лиза Майнгард. Два таких разных, в общем, по смыслу вопроса. Тем не менее, Лиза сейчас с нами в студии. Лиз, что говорят эксперты? Вот этот уровень зарплат, это вот реальный уровень зарплат учителей в России.
4: Здесь нужно сделать оговорку, что с 2024 года зарплата учителей официально не раскрывается. У нас нет этих показателей. Однако у нас есть опросы от различных платформ и сторонних сервисов, которые позволяют сделать определенные выводы. Как говорят эксперты, большая проблема в том, что в подобных исследованиях учителя указывают лишь свой оклад без дополнительных выплат и стимулирующих надбавок. Они проводятся по ежемесячному доходу, а не по уровню дохода за год. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона, но вероятнее всего реальный уровень все-таки на 10-15% выше в среднем, чем указано вот в этом опросе. Впрочем, какой толк от этого, если уровень нагрузки не соответствует даже этим цифрам? Таким мнением поделился ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Сергей Зайрбек.
5: Последнее реальное повышение заработной платы, которое действительно было значимым для учителей, было к майским указам 2012 года. И, конечно же, с учетом того, что нагрузка для учителей сейчас очень сильно выросла, примерно 1,44 ставки средняя нагрузка, но это только, по сути, урочная нагрузка. А туда еще не входят дополнительные занятия, проведение различных мероприятий, работа с тетрадями,

0: Конечно же, учителя говорят о том, что заработная плата не вполне сегодня адекватна их усилиям.
1: Ну, конечно, уровень текущей зарплаты не соответствует уровню нагрузки. Это говорят не только эксперты, но и сами педагоги.
2: Да, смотри, только хотел про это сказать. Сегодня на классном руководителе непосредственно классное руководство, бесконечные отчеты, как и у всех учителей, да, это какие-то проекты, которые нужно тоже и писать, создавать, защищать наверняка, да, чтобы они допускались в программу.
1: А еще короче, отдельная строка – это профориентация. Я хочу, кстати, тут добавить обучение по профориентации. И плюс все, что идет сверх, оно идет по программе. Ты сначала обучился, сдал отчет, потом провел еще раз, сдал отчет, и вот так вот по бесконечности по каждому классу, у которого ты ведешь.
2: Да, вот в связи с этим до детей какое-то внимание вообще доходит?
1: Ну, внимание, конечно, доходит, но все равно ты верно подметил, не так и не в том объеме, как раньше. Я вот с этим вопросом как раз обратилась специально к учителям двух разных поколений. И вот, несмотря на все вот эти сложности, у меня сложилось впечатление при общении с учителями более молодыми, что, несмотря на колоссальную нагрузку, они все еще, что называется, про смысл, вот, про призвание учителя, про ту информацию, которую они вкладывают в детей. И даже больше, если честно, чем педагоги старого поколения. Но все равно тут есть разница, некое молодое все-таки за прививание определенных навыков, которые они им понадобятся в будущем, а более зрелые они сторонники того, чтобы развивать в детях некие человеческие качества. В общем-то, главный вызов для педагога сегодня – это работа с искусственным интеллектом и вот это противодействие учителя, или взаимодействие, или противодействие учителя и нейросетей. Вот таким мнением поделился заслуженный учитель и учитель года 2016 по информатике Антон Лагутин.
3: Он должен передавать им опыт, так как именно в этом, по сути, сейчас, наверное, главная миссия учителя. Ведь человеку нужен человек. С бесконечным включением новых информационных технологий, а сейчас это технологии искусственного интеллекта, в принципе, ответ практически на любой вопрос можно найти, и машина тебе его без каких-либо проблем даст. А вот роль учителя в том, чтобы научиться, прочитав ответ машины, понять, насколько действительно этой информации можно доверять, а поможет ли эта информация, будет ли она полезной.
1: Ну вот тут больше, да, Антон как раз говорил про навыки, но при этом сам он в личной беседе отметил, что его самое запоминающееся со школы – это все-таки роль педагога в его становлении. То есть, опять-таки, про личностные качества, что именно они его сориентировали на его дальнейший выбор профессии и вложили ему вот то зерно, которое он пронес через всю жизнь.
4: Вот про роль педагога мы сегодня как раз и спрашиваем наших слушателей. Наш опрос интерактив ко дню учителя, что им запомнилось со школьных времен, какие-то слова говорили учителя, которые повлияли на их жизнь, и что они сейчас спросили бы своего классного руководителя. Давай мы тебе этот вопрос тоже зададим. Очень интересно, ты не так давно все-таки школу закончила. Да, у тебя еще свежие воспоминания наверняка.
1: Я вот сегодня весь день, пока слушала и ответы наших слушателей, и вы, когда между собой общались, тоже думала, что бы я могла вот такого сказать относительно своего классного руководителя. И мне, кстати, классный руководитель в голову не пришел, но мне пришла в голову мой педагог по английскому языку. Она очень взрослый педагог, и она учила нас уже, будучи в преклонном возрасте, я, насколько знаю, она до сих пор работает даже в школе, и за 80 или что-то около того, и вот она в меня своим примером, наверное, впитала вот эту ту любовь к жизни и к своему делу, которую она вот доказывала годами, потому что она вела не только у меня, но и у моих родителей тоже в том числе.
4: Преемственность поколений.
1: Да.
4: Еще и можно проследить четко то, что ты вкладывал, например, в родителей своего нынешнего ученика, как это все-таки отразилось на его жизни и повлияло ли как-то скорректировать свою стратегию.
1: Ну и лично тоже пример. Представляешь, вот сколько лет она в школе работает? С 25 и вот до победного вообще.
4: Ну это призвание, безусловно. И молодые учителя, я тоже, у меня дочка в школу ходит, у нее молодая учитель в начальной школе, и я вот смотрю на нее и, честно говоря, восхищаюсь тем, как она общается с детьми, что она в них вкладывает, и у нее остается время на то, чтобы детям передать разумное, доброе, вечное, как раньше говорили, да, что должны передавать учителя.
2: Спасибо, я заслушался, как вы обсуждаете
4: учителей. Ты вспоминаешь то, что тебе запомнилось, я поняла тебя.
2: Ну, у меня просто разные были классные руководители, и были и хорошие, с хорошими советами, были и те, с которыми не складывались отношения. Но, кстати, вот одна из таких учительниц, ладно уж скажу, по математике, у меня не складывалось, потому что очень строгая была, да. Но то, как она нас готовила, я очень ей благодарен за то, именно как она профессионально нас всех учила, это физико-математический класс, это была очень серьезная подготовка, и вот тут уже сейчас с возрастом только понимаешь, что вот эти вот все какие-то сложности, которые были в обучении, они дают результат.
1: Да, есть мнение все-таки, что строгий педагог, он в конечном итоге гораздо лучше, чем тот, который позволяет много детям.

0: Да, и педагог, который дает советы на следующую, ну, на взрослую жизнь, не на следующую, конечно, на взрослую жизнь.
1: Да, вот как раз те педагоги старой школы со смыслами, с именно воспитыванием навыков для взрослой жизни.
0: Нас вот приучали в начальной школе к тому, чтобы выбирать себе спутника жизни и делать это правильно. Нам учительница говорила, что не нужно выбирать себе мужчину, который обижает животных. Вот так, например.
2: Хороший совет.
0: Хороший совет, безусловно.
2: У нас с нами в студии была Лиза Майнгард. Обсуждали мы роли учителя сегодня в школе. И продолжим эту тему. Учитель сегодня какую ценность в глазах ребенка он несет? Какие ценности сам он должен закладывать? Мы уже сказали о том, что эпоха искусственного интеллекта ставит вызовы перед учителями, вообще перед всеми, перед учениками. Но раз уж сегодня мы про учителей, то будем говорить в том числе об этом. Какие сегодня есть права учителей? На чьей стороне система образовательная? Как защищены сегодня учителя? И другие вопросы мы обсудим. У нас на связи учитель русского языка Татьяна Гартман. Татьяна, мы вас приветствуем. Ну вот я понимаю так, что вы в окончании нашей беседы услышали. На ваш взгляд, какая основная ценность сегодня у учителя, у классного руководителя, который вот ведет свой класс вот по этому непростому пути образования?
3: Ой, сложный вопрос. Ну, вообще, мне кажется, тут не стоит различать, классный руководитель, не классный руководитель, потому что все учителя так или иначе влияют на формирование и воспитание ребенка. Не только, ну, скажем, учат своему предмету и каким-то, ну, там, правилам, навыкам, примерам, там, и так далее, а еще и оказывают воспитательное воздействие. Прежде всего, оно оказывается своим собственным примером, вот, но а, скажем, классный руководитель, который проводит больше времени со своими учениками, ну, организует какие-то там неклассные мероприятия и так далее. И здесь, конечно, очень много зависит от того, ну, от личных ценностей этого учителя и от, конечно, есть рекомендации, да, но, тем не менее, все равно у учителя всегда есть выбор. Есть учитель, ну, там, грубо говоря, походники, и они все время там с детьми ходят в походы, и они, с одной стороны, мир показывают детям, да, то есть есть учитель, учители такие, которые обожают культуру, и они в театры таскают детей, да, то есть это они с другой стороны мир показывают. Мне кажется, вот учитель, он в данном случае должен думать не о своих приоритетах, а о каком-то балансе, которым, ну, то есть попробовать зацепить разные сферы и, прежде всего, там и профессиональные какие-то сферы, да, то есть сводить, ну, на какие-то предприятия и так далее, да, то есть разнообразить немножко для того, чтобы показать мир разнообразный, но это что мир вокруг нас разнообразный.
0: Подозреваю, что у детей тогда времени отдыхать не будет, потому что все это происходит обычно во внеучебное время, до обеда, как правило, все учатся, а потом уже какими-то другими делами занимаются, плюс делают уроки. Как это все соблюсти, как уравновесить?
3: Вообще прописаны регламенты, сколько, какое количество часов мероприятий у классного руководителя должно быть посвящено именно вот такой вот внеучебной деятельности. Вот, то есть это все прописано, это все регламентировано, это происходит там раз в месяц, раз в четверть, я вот точно вам сказать не могу, но определенное количество, сколько и как, это все как бы есть. Вот, поэтому тут, если у учителя есть, хватает энтузиазма, и дополнительного времени неоплачиваемого, то тогда это будет его личная инициатива. Но, в принципе, даже в рамках регламента он должен посвятить своим ученикам какое-то внеурочное время. Вот. Поэтому другой вопрос. Мне больше вопрос не куда сходили, и что посмотрели, и что узнали вместе с учителем. А меня вопрос передачи духовных ценностей больше всего волнует. Именно вот чтобы какая-то атмосфера, команда сложилась, чтобы коллектив был, в коллективе все друг друга уважали, даже вне зависимости от того, что все разные, и не обязательно любить, не обязательно дружить, но уважать вот какой-то такой маленький коллектив, который зиждется на добре, взаимном уважении, на каких-то таких положительных качествах. Вот мне кажется, главное это вот создать такую атмосферу в своем школьном коллективе.
0: А современные дети воспринимают такие слова? Мы в эфире неоднократно обсуждали, что надо сейчас детям как-то иначе вот эти ценности преподносить. Вам удается это делать старыми словами?
3: Вы знаете, наверное, я как-то подстраиваюсь под современную ситуацию, и вот у меня часто бывает, вот, ну, я даже стесняюсь немножко об этом говорить, но я в качестве шутки, в качестве иронии, в качестве какого-то даже, извините за выражение,

0: троллинга, могу какие-то моменты попытаться донести до детей. Ну, например, скажем, внешность, да, то есть все дети с нестандартной внешностью, они подвергаются в той или иной мере буллингу. Это общеизвестно, это, ну, вечная проблема, которая была и в моем детстве, и сейчас у детей, но сейчас это стоит более остро, ну, потому что действительно на психику это влияет. Сейчас дети более тонкой душевной организации, и для них это более тяжело выносить. Они такие не очень закаленные бойцы, не всегда. Вот. Поэтому, например, я со своими детьми, мы вместе высмеиваем наши друг дружкины недостатки хором. Недостатки во внешности, еще какие-то там глупые привычки, например. Вот мы вместе это высмеиваем. Может быть, это не педагогично, но мы открываемся таким образом друг другу и как бы говорим, что ничего страшного, что у нас есть недостатки и какие-то такие, скажем, поведенческие или там внешние, или какие-то другие мотивы, которые другим могут не нравиться. Ну что? Мы все разные. И над одним вместе посмеялись, над другим вместе посмеялись и как-то выплеснули вот это все. И мне кажется,
1: самоирония тоже помогает все это формировать. Учитель русского языка Татьяна Гартман с нами на связи. И также с нами учитель экономики Андрей Васев. Андрей, мы вас приветствуем.
2: Андрей, вот сейчас обсуждали с Татьяной, что главная задача учителя – это передавать духовные ценности сегодня. Вот согласны ли вы с этим тезисом? И если да, то как это делать?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, ну, это, знаете, я банально такие вещи, наверное, сейчас буду говорить. Образование, воспитание, они неотделимы. То есть это процесс, ну, можно сейчас собраться и вместе, ребята, сейчас я буду передавать духовные ценности, открываю записан. То есть это все идет естественным путем, делать это можно только своим личным примером. И в принципе, то есть ценности – это не обязательно к детям, да. То есть какие-то ценности мы можем транслировать как-то вот, передать исключительно личным примером, исключительно действием. Других вариантов, в принципе, не существует, потому что, ну, любой нормальный человек, он понимает, да, если тебе говорят одно, делают другое, верить, наверное, такому человеку нельзя. Это относится, наверное, еще более остро к детям, чем взрослым.
1: Но личным примером это тоже нужно же, чтобы у учителя был авторитет определенный, чтобы ему поверили и к личному примеру прислушались. А как вот его сформировать и как сделать себя в глазах детей авторитетным?
3: Хороший вопрос. Я думаю, что профессионализм на самом деле. Если ты знаешь, о чем ты говоришь, если ты понимаешь, если ты можешь объяснить, это в любом случае вызывает уважение. Мы любим истории, мы любим человека, который может подать информацию. Тут, знаете, я думаю, что с первобытности ничего не изменилось. Хороший рассказчик, он как бы устранил от стеков или древней Греции, он точно так же устранил сейчас.
2: Андрей, вот про хорошего рассказчика, это здорово, что вы упомянули. Сейчас много говорят о рисках, которые несет искусственный интеллект, который тоже мы видим, в общем, неплохой, может быть, рассказчик, и тьютор тоже персональный. Вы лично видите какие-то угрозы для работы учителя, связанные с искусственным интеллектом, или, наоборот, видите, что это дает новые возможности?
3: И то, и другое. Любая технология, в принципе, она приводит к росту неравенства в обществе. То есть мы с этим сталкивались на протяжении всей истории человечества, начиная там от орудий труда, да, либертальцы могли бы подтвердить, но их нет, собственно, потому что они не выдержали соревнования. И вплоть до, собственно, новой истории, ну, если кто-то там вот вспомнит, да, из более эрудированных слушателей, то, я думаю, что вспомнят мудитов, да, которые пытались бороться со станками, разбивая их клаудами. Как бы их, в принципе, постигло на этих бредях судьба индопальцев. То есть они ее проиграли.
2: Татьяна, а вы как считаете, искусственный интеллект как повлияет на работу учителя, и насколько оправданы вот эти опасения, что искусственный интеллект, дескать, может вообще заменить учителя живого?
0: Я не знаю, мне на данный момент искусственный интеллект очень помогает.
2: А что вы делаете, кстати, с помощью искусственного интеллекта?
0: Ой, вы знаете, ну, я, во-первых, составляю там какие-то схемы. То есть очень, с точки зрения форматирования, это очень удобный инструмент, да, который все мои, скажем, тезисы, все мои какие-то, может быть, даже разбросанные мысли, он их как-то соединяет и приводит вот в порядок, да. То есть я потом, я, например, с помощью искусственного интеллекта генерирую, ну, знаете, я люблю такие шуточные задания, да. То есть я генерирую, например, какие-то, там, бить баклуши, да, или там водить за нос. Ну, то есть какие-то изображения, например, фразеологизмов. А потом мы с детьми отгадываем. Ну, дети отгадывают, я-то знаю, я-то генерила сама это все. Вот. Ну, то есть мы какие-то вот такие вот интересные задания с помощью ИИ созданные я им даю. Нам все нравится. Вот. То есть как-то...
2: В общем, угроз не видите, да, Татьяна?
0: Нет, смотрите, это ведь как посмотреть. Одно дело, мы с ним вместе делаем общее хорошее дело, вместе с ИИ, да, с Иваном Ивановичем, я имею в виду. Вот. Другое дело, когда Иван Иванович начнет наглеть и говорить, нет, ты мне не нужна, я без тебя справлюсь, иди нафиг, да. То есть, и вот здесь уже, возможно, я не знаю... Когда наступит тот момент, и наступит ли он вообще? Вот, тогда мне, наверное, будет немного обидно. Но с другой стороны, если он будет все делать лучше меня и донесет все лучше меня, ну тогда, наверное, это будет справедливо.
1: Татьяна, спасибо. Учитель русского языка Татьяна Гартман и учитель экономики Андрей Васев. Поздравляем вас с Днем Учителя.
2: Вы слушаете радио РБК, и одна из свежих новостей. Понедельник Владимир Путин разрешил итальянской группе Unicredit реорганизовать российский банк и продать 100% его акций. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых документов.
1: В чем суть документа? Он разрешает сделки по покупке 100% акций Unicredit банка у итальянской группы, и для совершения этих сделок получение согласований не требуется, и другие разрешительные документы тоже не нужны. Обозреватель отдела финансов РБК Георгий Недогибченко подчеркнул, что событие происходит из-за предписания Европейского центрального банка.
4: Unicredit, он входит в число системно значимых банков России. Начиная с 2022 года, он заявил о том, что постепенно сворачивает бизнес в России, и после нескольких предписаний со стороны своего регулятора, Европейского центрального банка, группа объявила о том, что готовится к тщательному уходу с российского рынка, в частности, к продаже своего дочернего банка, одноименного Unicredit. И она сильно сокращала российский бизнес, в том числе кредитование, клиентскую базу. Не так давно также были разосланы уведомления о том, что клиентам Unicredit предлагается вообще закрыть свои счета. Премиальные клиенты могут перевестись в Азиатско-Тихоокеанский банк или же ОТП-банк. И сейчас как раз-таки президент России издал указ о том, что есть возможность одобрения этой сделки, потому что, опять же, это зарубежный актив, это системно значимая кредитная организация, крайне большой актив. Впоследствии, по плану итальянской группы, она собирается после сделки оставить именно здесь международными расчетами, а корпоративных клиентов, и которые являются западными, также оставить здесь. Все остальные направления, опять же, должны перейти к новому владельцу. Опять же, имя покупателя также пока что неизвестным остается. Вместе с этим это все происходит именно на фоне предписания Европейского центрального банка и необходимости сворачивания бизнеса.
2: Это был обозреватель отдела финансов РБК Георгий Недогибченко. Напомним, что еще в начале мая Unicredit сообщал о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако выход иностранных банков с российского рынка осложнил указ президента России, который запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских кредитных организаций.
1: А сейчас о том, что еще важно знать сегодня. Трамп объяснил рост цен на бензин в США ударами по российским НПЗ. Президент США заявил, что причиной подорожания топлива является не ситуация в Армузском проливе, а удары Украины по российской энергетической инфраструктуре, а также внутренние политические решения в США. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
2: Минфин с октября по ноябрь в пять раз нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12 миллиардов 700 миллионов рублей в день. Это станет максимальным объемом закупок с 2023 года с ноября, если быть точным. Совокупный объем средств, которые направят на покупку иностранной валюты и золота, составит почти 280 миллиардов рублей. Обсудили эту тему ранее в нашем эфире. Запись можно послушать на сайте РБК и в приложении.
1: Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Это следует из указа президента. При назначении на пост Шохин сохранит должность главы РСПП. До него с 2012 года по 2022 эту должность занимал Борис Титов, а после место оставалось вакантным.

0: Центробанк ждет снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% к 2029 году. В 2027 году она в среднем составит 10,5-12,5%. Таким прогнозом поделился зампред Банка России Алексей Заботкин. Дальше ставка продолжит снижаться. Этому, по словам Заботкина, будет способствовать возвращение бюджета к нулевому структурному первичному дефициту.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
2: Бешеные деньги.
1: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
2: Бешеные деньги.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги.
5: 1200 от 1000 – это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире крипто.

0: Вообще нейрофизиологически у человека есть единственный способ подключения к общей реальности – это общение с другими людьми.
1: Я знаю, что вы противник аргументов.
0: Категорически. Я больше даже скажу, что более сложные разговоры как раз со знакомыми людьми.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает ректор школы управления Сколково Александр Ким.
4: У меня сейчас довольно пестрый книжный набор. От фантастики до всего, что пытается объяснить, почему люди поступают именно так, а не иначе. Я считаю, что управленцу полезно и тренировать воображение, и трезво смотреть на то, как устроена мотивация, своя и чужая. Хочу рассказать про цикл Роджера Желязной «Хроники Эмбера». Когда-то в детстве я проглатывал эту серию просто как фэнтези. Сейчас читаю совсем иначе. Это книга про власть, про выбор, про любовь, про ответственность, про то, как меняется картина мира, когда ты понимаешь, правда может быть просто одной из версий, про то, как открывать заново себя.
3: Роджер Желязный. Хроники Эмбера. Персоналу Гринвуда, видимо, было велено держать меня в отключке, и теперь они опасались попасть под суд, которым я пригрозил, когда освободился. Хорошо. Значит, кто-то меня по каким-то причинам боится. Что ж, буду иметь это в виду. Я упорно пытался вспомнить хотя бы что-нибудь об этой автокатастрофе, просто голова распухла. Случайностью авария явно не была. Почему-то я в этом совершенно не

0: сфере. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая: разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение и финансирование из бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Дональд Трамп вновь объяснил рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ и политикой демократов. На этом фоне, по информации «Политика», он готовит пакет мер против дорогого дизеля. Меры включают пересмотр налогов, доступ к маркированному топливу и отказ от части региональных сборов. Часть республиканцев против, так как акцизы финансируют ремонт дорог. Технологические миллиардеры разбогатели на 845 миллиардов долларов за 9 месяцев благодаря искусственному интеллекту и росту акций. Маск прибавил 310 миллиардов и снова триллионер. Почти весь рост у американцев. Те, кто вне технологий, наоборот, потеряли 62 миллиарда. Впервые топ-10 богатейших – все из США. Российские бизнесмены обеднели на 25 миллиардов, больше всех – Михаил Прохоров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
0: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Мы возвращаемся к одной из ключевых тем понедельника, да и, пожалуй, всей недели, потому что в Стокгольме стартовала как раз Нобелевская неделя. Первые объявили победителей по физиологии и медицине. Получили эту премию создатели оптогенетики. Это технология управления нервными клетками светом. Звучит действительно
3: страшающе,
2: как из какого-то фантастического романа. Тем не менее, технология не просто была открыта, она уже применяется, потому что Нобелевскую, как мы уже обсуждали, ее применяют все-таки уже за те открытия, которые себя как-то зарекомендовали на практике.
3: Еще и завтра, да, будет вручение.
2: Физика, я вот очень жду физику.
3: Открыла календарь, да, по физике, 7 октября по химии. Почему ты физику, кстати, ждешь?
2: Ну, я же сам техническое образование получал. Мне, конечно, интересно, как развивается наука и кто получит премию. Тем более, что в последние годы там тоже открытия такие серьезные, интересные, и просто мне это близко.
3: А я буду ждать 8-го.
2: А что там 8-го?
3: 8-го по литературе, да. Потому что мне это ближе. И у каждого есть свое, безусловно. Но самый главный вопрос, как это все применяется в современной жизни.
2: Ну, конечно, одна из самых обсуждаемых премий Нобелевских – это премия мира. Она потому что, ну, так, наверное, привлекает интерес, потому что ближе просто к большим сегментам аудитории, да, там физика, химия не все интересуются. А вот кто получит премию мира за свои миротворческие инициативы, это всем интересно. Это будет проходить 9 октября. Премию мира будут давать. Экономическую премию 12-го тоже ее ожидаем. И мы, конечно, будем обсуждать отдельно. Ну, наверное, не все, конечно, да, там
3: химию. А сегодня по медицине давай обсудим.
2: Да, сегодня будем...
3: Перейдем уже к оптогенетике. Самое интересное открытие, которое позволили управлять активностью нервных клеток с помощью света. У нас в студии ученый-нейробиолог, врач Владимир Алипов. И на связи с нами заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Иван Гущин. Мы вас приветствуем. Владимир, объясните просто, чтобы было понятно каждому слушателю, что такое оптогенетика и что смогли ученые увидеть и доказать.
4: Это серьезная проблема.

0: Тема нейронауки, которая стояла, связанная с тем, что мы можем видеть, что вот какая-то нервная клетка, она активна, и мы видим какое-то поведение у человека. Например, мы видим активна клетка, человек боится. Но это корреляция. Как нам проверить причинно-следственные связи? Нам нужно как-то подействовать на эту клетку, включить ее или отключить. Можно было это сделать с помощью тока, с помощью электродов. Но проблема электродов в том, что они активируют все нервные клетки, которые находятся рядом. А там может быть десятки тысяч, сотни тысяч нервных клеток, каждая из которых может относиться к совершенно разному поведению. И еще в 79 году человек, который получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК, Фрэнсис Крик, он сказал, было бы здорово, если у нас появилась технология, которая бы смогла избирательно активировать только какие-то определенные клетки. Еще по-хорошему не просто их активировать, а еще и подавлять.
1: А свет, получается, не активирует. Хотя свет сам... — это тоже электромагнитная волна.
0: Да, сам по себе свет, он, конечно, он на некоторые клетки может действовать. Да, например, у нас есть вот первично чувствующие клетки сетчатки глаза. Есть некоторые живые организмы, которые чувствуют свет и могут на это реагировать. Как раз, например, зеленые водоросли. Когда они видят, что где-то светлее, они плывут в ту сторону. И исследование в оптогенетике как раз началось с чего? С того, что вот кому-то было интересно, а почему вот эта хламида монада, она знает, куда плыть, как у нее это работает. И оказалось, что вот есть белок, канал родопсин. Если на него посветить, то меняется электрический заряд этой клетки хламида монада, меняет свое поведение. И, казалось бы, ну, какой-то факт, кому он может быть интересен? Да, он может быть интересен людям, которые изучают водоросли. Но другие ученые, они же непростые, они следят за другими открытиями не просто так, потому что, ага, особенно нейроученые заметили, это же то, что нам нужно. Нам нужен способ менять электрическую активность клетки, быстро менять с помощью света. И это совпало с тем, что появились открытия в области генетики и молекулярной биологии, то есть которые позволили забирать гены у одних организмов и перетаскивать другим. И появилась технология, с помощью которой можно было забрать этот ген, канал родопсина, у хламида монады.
2: Мне понятия не стало сейчас.
0: И засунуть в нейрон. А вот сейчас станет понятно. Вот у нас есть этот ген, который, если мы его вставим внутрь нервной клетки, то тогда, если мы на нее посветим, она будет активироваться. Если мы возьмем другой ген и ставим в нервную клетку, посветим другим светом на нее, она будет, наоборот, инактивироваться. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно отредактировать генетически нервные клетки. И после этого, в тот момент, когда мы на них светим, ну, например, там, это можно с помощью лазера, с помощью оптоволокна, мы будем их активировать или подавлять. Тогда, когда нам это нужно. И самое интересное в этой технологии, что мы можем делать это избирательно. Я вот лучше приведу пример. То есть мы можем представить себе, что за какое-то наше воспоминание отвечает созвездие нервных клеток. И эти нервные клетки, они разбросаны везде. То есть, на самом деле, ну, попытаться электродами найти, где они там находятся, и только их активировать, ну, это практически невозможная задача. А теперь что мы делаем? Мы метим вот этими специальными белками только эти клетки, как будто мы на них шапочки надеваем. И затем, когда мы посветим, мы можем посветить на весь мозг целиком.
1: А активируются только эти?
0: Ну, активируются только эти клетки, да. И мы что видим? Мы когда включаем синий свет и активируем эти клетки, мышь, которая находится у себя в домашней клетке, она вдруг начинает бояться, потому что она вспоминает о том, что с ней сделали. Мы можем так активировать другие клетки. Можем пометить клетки, например, которые отвечают за голод. И активируя их, мы будем активировать голод. Так что там, мышь будет набрасываться на какие-то вещи, которые даже несъедобны.
2: То есть вот это вот открытие, оно еще может повлиять на аппетит, получается, и это будет альтернатива Оземпику, который не получил Нобелевскую премию.
1: А сейчас мы попробуем выяснить, да, на что это повлияет и где это может применяться. Вот сейчас у нас был и присутствует в студии Владимир Алипов, ученый-нейробиолог-врач, а также на связи заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Иван Гущин. Иван, мы вас приветствуем. Скажите, вот на практике в каких сферах медицины, да и вообще в целом науки, будет применяться это открытие или, скажем так, оно повлияет на какие сферы медицины? Там, вот мы уже знаем, что там Паркинсона, по-моему, будут лечить или изучать. Что еще? Где еще это может применяться?
3: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. На самом деле проще дать примеры сначала из исследований, где, вот как Владимир уже упомянул, нас могут интересовать, какие участки мозга за что отвечают, и пометив эти участки, и как бы светя на них светом, мы можем смотреть на реакцию организма. Но дальше, конечно, возникает следующая идея, что после того, как мы поизучали мозг, мы можем попытаться что-то вылечить, и эта технология оптогенетика, она дает нам возможность, по сути,

0: и передавать какую-то информацию нейронам очень адресно и с высокой точностью. И такая проблема в первую очередь возникает в заболеваниях, где, например, теряется какое-то чувство, да, например, человек теряет зрение или теряет слух. И как раз тут, вот, наверное, оптогенетика обещает нам наиболее ближайшие какие-то решения, что, вероятно, удастся, и уже такие эксперименты идут, и первые демонстрации произошли, что удастся вернуть частичную чувствительность, передавая сигнал как раз через оптогенетические инструменты.
1: Это может стать альтернативой хирургическому лечению, насколько я понимаю, или не так это?
0: Верно, в каком-то смысле, да, потому что сигнал передается электрически, конечно, можно пытаться вживить в мозг электрод, но тогда будет активироваться слишком много нейронов. А здесь получается гораздо, выражаясь медицинским таким или научным термином, менее инвазивное вмешательство, потому что нам не нужно электродом прикасаться к конкретному нейрону. Нам достаточно лишь каким-то образом внедрить этот светодиод, и он может быть на некотором расстоянии от нейрона. И при этом активировать гораздо точнее то, что нужно.
2: Владимир, к вам вопрос. Вот когда я слушал те примеры, которые вы приводили, возник такой вопрос. А не приближает ли вот это открытие нас к пониманию, к, скажем так, к более глубокому пониманию того, как вообще, в принципе, работает мозг? То есть не безотносительно к каким-то болезням, а просто вообще, в принципе, какие зоны за что отвечают. Ну, это и так было известно в нейронауках. Но сейчас как будто мы получили инструмент более тонкого исследования мозга.
3: Да, конечно. На самом деле, когда появились оптогенетические инструменты, это была настоящая революция в нейробиологии. И на самом деле, поскольку эта технология уже как минимум несколько десятков лет, было непонятно, почему ему еще не дали Нобелевскую премию. Потому что, как я уже говорил, одно дело, мы просто выдвигаем гипотезу, у нас какие-то есть корреляции, а другое, это как вот с телевизором, мы можем просто вытащить оттуда что-то или, наоборот, активировать адресно и проверять наши гипотезы. Мы так лучше поняли, как формируются воспоминания. Мы можем лучше понять, как работает аппетит, например. Вот мы говорим, эти нейроны отвечают за аппетит. Раньше могли их просто разрушить и посмотреть, что будет. Но проблема, когда мы что-то разрушаем, это вот как в анекдоте с мухой, да, которая жужжит, не жужжит. Да? Может быть, дело не в этом. А сейчас мы можем именно эти нейроны активировать или эти же нейроны инактивировать. Это очень сильный инструмент. Его сложно переоценить даже.
2: Если уже отвлекаться от конкретно этого достижения и говорить о том, как развивается наука в целом сейчас, конечно, одна из ключевых тем – это влияние искусственного интеллекта на науку. И уже даже в 2024 году Нобелевская премия по физике и химии они отмечали те достижения, которые были сделаны в том числе с помощью искусственного интеллекта. Это известный AlphaFold, конечно, которая предсказывает структуру белка. Как вы считаете, в будущем такое ощущение, что мы сейчас уже стоим на какой-то границе, когда уже в следующем году или там через пару-тройку лет, ну, хорошо, учитывая задержку, может быть, не так скоро, да, задержку, с которой присуждают Нобелевскую премию, мы уже не обойдемся ни в одном открытии без искусственного интеллекта. Так ли это?
3: Я думаю, что это скорее тут Нобелевская премия сама по себе, мне кажется, она больше не про то, что с помощью какой-то технологии чего-то добились, а именно про интересную идею, которая за этим стоит. То есть вот сама эта оптогенетика, мРНК-вакцины и так далее. Я думаю, что искусственный интеллект, безусловно, он нужен для чего? Для того, что вот как раз во времена Крика была проблема с тем, чтобы получить данные. То есть мы могли там регистрировать активность пары нейронов в течение нескольких минут, и все. Сейчас там минутная регистрация активности мозга мыши, она может весить 8 терабайт. И проблема в чем? Человек уже не может эти данные анализировать. Их, наоборот, слишком много скопилось. И здесь как раз нужны инструменты искусственного интеллекта, которые смогут с этим помочь, с этим справиться. Вот из недавних примеров, когда пробовали построить сеть мозга, коннектом круглого червя, Caenorhabditis elegans, у которого всего лишь 302 нейрона. На это без систем машинного обучения ушло несколько десятков лет. Сейчас мы уже слышали, вот как раз сделали совсем недавно коннектом, полный коннектом мужского мозга плодовой мушки, дрозофилы, 166 тысяч нейронов, На это ушло около 5 лет. Да, ну, конечно, вот и полная карта готова.
2: Это вручную
3: готова.
2: Считали 5 лет?
3: Нет, в том-то и дело, что как раз вручную, да. Там,
2: ну, я имею в виду не то, что вручную, понятно, что с использованием да. компьютеров, но без искусственного интеллекта.
3: Нет, с искусственным интеллектом. Поэтому Google, вот как раз, например, когда был сделан сначала женский мозг, там...

0: еще вот как раз крупные IT-компании, мухи? Да, тоже мухи, да, там еще крупные IT-компании в этом не участвовали. А здесь уже участвуют, уже там как соавтор, специалисты из Google. И не просто так. И мы можем увидеть, что как раз вот крупные гиганты, OpenAI, им там интересна математика, скоро им станет интересна нейронаука. Я думаю, что какой-нибудь Илон Маск очень интересна нейронаука. И это будет использоваться и в нейроинтерфейсах, в нейролинке.
1: В нейрол, да.
0: И вообще везде, везде, везде, конечно. Это вот прямо
2: сейчас. Если на муху столько времени ушло, что на женский и на мужской мозг человека, сколько времени потребуется?
0: Конечно, то есть был проект Human Brain Project, европейский проект крупный, и он сначала вот как проект геном человека в свое время был, то есть идея была в чем, что вот мы расшифровали полностью геном человека когда-то, мы также расшифруем полностью структуру человеческого мозга. Но проблема в чем? Вот 302 нейрона у червячка, 166 тысяч нейронов у плодовой мушки, у человека 86 миллиардов нейронов. И, конечно, они очень старались, но им за пару десятилетий удалось построить коннектом только одного кубического миллиметра человеческого мозга. Да, вы можете представить, насколько это колоссальная работа. Но поскольку, если бы они сейчас это делали, они бы, скорее всего, как минимум в два раза больше бы смогли сделать. А что будет послезавтра, что будет через 10 лет? Поэтому, да, конечно, если вот в 70-е мы про это говорили, это выглядело как вообще невозможная задача.
1: Фантастика.
0: Да, фантастика, да, это что-то такое, вот, ну, как фантазия, фантазия. Угу. А сейчас это вот вопрос пары десятилетий. Да, возможно, мы это как раз увидим, может, мы еще встретимся в студии.
1: И обсудим это. Иван, а как вы считаете, какой будет роль ученого в эпоху искусственного интеллекта? И, кстати, вот вы занимаетесь ведь механизмами старения и возрастных заболеваний. Вы в своей практике уже применяете как-то искусственный интеллект?
3: Абсолютно в огромных количествах применяем в разных точка зрения. На самом деле, вы упомянули Нобелевскую премию про AlphaFold. Вторая часть Нобелевской премии про AlphaFold, она не про предсказание структур белков, а про белковую инженерию.
1: И поясните, инженерия — это прям создание белков.
3: Да, это когда мы берем природный белок и делаем его лучше, или когда даже в природе просто нет какого-то аналога, потому что с тем же канальным родопсином в 2005 году его поместили в нейроны и показали, что он работает. Но дальше вот современная оптогенетика, которой мы тоже очень активно занимаемся, она уже больше направлена, например, на органеллы клетки, да, что мы хотим поместить его в митохондрию или в лизосому или куда-то еще. И для этого его нужно каким-то образом модифицировать, причем рационально желательно, да, чтобы не делать слишком много экспериментальной работы. И как раз вот эта вот вторая часть Нобелевской премии по химии 2024 года, она про то, как делать белки с помощью искусственного интеллекта лучше.
1: А что это на практике дают? Вот на каком-то простом примере можете рассказать?
3: На простом примере, если отойти немножко от оптогенетики, то, например, есть более простые белки, ферменты, например, липазы, которые в стиральном порошке разрушают какие-то загрязнения, да, или там вот мы, когда у нас не очень хорошо работает желудок, да, принимаем там какой-нибудь тоже смесь, которая помогает пищеварению.
1: Ну, препарат какой-то, да.
3: Да, и эти, в основе их лежат ферменты, и эти ферменты изначально в природе, они как-то работают, но не слишком хорошо, и их очень мало там. А мы хотим, чтобы их можно было произвести в огромных количествах, стерилизовать, да, там прокипятить, может быть, даже, и чтобы после этого они работали замечательнейшим образом. И инженерия, раньше это можно было делать селекцией, каким-то перебором, очень такой дорогой процедурой. А искусственный интеллект очень сильно сократил вот этот путь, и практически вот получив модель. Собственно, мы же работаем в Московском физико-техническом институте, да, казалось бы, где физика, где биология. Вот раньше мы занимались тем, что мы использовали синхротроны, что-то еще, чтобы получить структурную модель белка. Сейчас мы можем при помощи искусственного интеллекта получить очень хорошую модель без эксперимента, только с помощью компьютера, а потом с помощью другой нейронной сети или чего-то предсказать, как этот белок сделать лучше.
1: И вот примерно можете оценить, во сколько эта работа ускорилась?
3: Ох, в сотни раз я бы сказал, потому что раньше это были такие очень дорогие эксперименты, где перебирали тысячи, десятки тысяч вариантов белка, чтобы найти вот одну иголку в стоге сена, а сейчас иногда мы предлагаем 5 вариантов, и из них 3 работают хорошо.
2: Ну и, соответственно, вот это экономия тоже большая, да, помимо времени, еще и финансы.
1: Я только хотел сказать хороший контраргумент к тем алармистам, которые говорят, что искусственный интеллект на самом деле ни на что не влияет, никакую эффективность не повышает. Вот, пожалуйста, в сотни раз какие-то, во всяком случае, процессы в науке он ускоряет. Владимир, задам вопрос так. Вот какие вы считаете этапы научной работы сегодня можно уже вот совсем отдать искусственному интеллекту?
0: Конечно, это зависит от того, что

0: Что за искусственный интеллект? И есть некоторая сложность и разница в качестве в том, какую систему агентов искусственного интеллекта собирают каждый исследователь. Но можно сказать так, что, ну, во-первых, это работа с литературой. То есть мы знаем, что каждый год выходит сотни тысяч работ только по нейробиологии. И мы понимаем, что человек сам, он не в состоянии даже аннотации прочитать ко всем этим работам. Ну, либо ему придется весь день только этим заниматься. И здесь либо какой выбор, либо ничего не читать, не искать литературу, либо довериться искусственному интеллекту, чтобы он мог проводить анализ, находить те работы, которые важны, как они между собой связаны. И сейчас, например, он может даже оценивать, насколько они хорошие или плохие. То же самое, есть много рутины, да, которая связана с тем, что нужно подготавливать там отчеты по грантам, нужно на что-то отвечать, делать заявки. С этим тоже сейчас прекрасно справляются всякие и агенты. Что, наверное, не получается у искусственного интеллекта, это какие-то творческие элементы, например, это постановка гипотезы, это интерпретация результатов. То есть, вероятно, он может неплохо интерпретировать какие-то вещи, которые уже давно известны, которые, возможно, каким-то образом, может быть, попали в базу обучения, может быть, в неявном виде, но хотя бы как-то. Но вот дальше, да, не очень хорошо. Поэтому это, может быть, хороший... как обычно люди боятся искусственного интеллекта и говорят, что он как-то уничтожает мозг или отбирает работу. Но я думаю, что он работает здесь именно вот как сейчас для ученого, как раньше калькулятор для некоторых математиков. То есть тогда, когда вместо того, чтобы заниматься творческой математикой, они тратили много времени на то, чтобы
1: считать
0: интегралы, да, дифференциалы. Сейчас они отдали это калькулятору. Сейчас точно так же можно отдать очень многие задачи именно простые, рутинные искусственному интеллекту.
2: Владимир, мы вынуждены вас прервать. Увлекательно, да. Получилось у нас Владимир Алипов, ученый-нейробиолог, врач, и Иван Гущин, заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, были сегодня нашими экспертами. Большое вам спасибо.
3: ЧЕС. Зачем следить завтра?
1: Завтра в Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по физике. Наша редакция следит за Нобелевской неделей. Сегодня, напомню, объявили победителей по физиологии и медицине. Обсуждали эту тему вот буквально сейчас. И получили ее создатели оптогенетики, технологии управления нервными клетками светом.
2: И завтра закроют сделку года по слиянию Paramount и Warner Brothers. Новая компания будет называться Skydance. Напомню, о слиянии договорились в феврале, но потом возник ряд трудностей. Вот будем следить завтра.
4: РБК коллекция.
5: Предстоящая неделя будет пасмурной, но все-таки теплой.
6: Как рассказали радио РБК в Росгидромедцентре, новых заморозков на этой неделе не будет. Температура днем достигнет плюс 13 градусов. Однако в начале недели возможны кратковременные дожди, предупредил начальник отдела гидромедцентра Анатолий Цыганков.
7: Самый холодный день закончился. Дальше у нас влияние циклона с севера, который идет, который гонит нам более теплый воздух. Неделя начнется с потепления на градус. К концу недели на 4 градуса выше нормы по температуре. Единственное, что влияние циклона дает увеличение облачности и небольшие дождики. Дальше без осадков. Температуры ночью повыше. Днем уже около 12 градусов тепла. Со среды четверг потеплее еще. Ночью будет уже плюс 6, плюс 9. И днем плюс 12, плюс 17. Но у нас устойчивый заморозки по области начинается с октября, то, что мы наблюдали. Сейчас холодный воздух уходит на восток, по Волге, дальше на юг Урала, а у нас с запада более теплый воздух надвигается. Плюс ясного неба не будет ночью. Поэтому у нас уже заморозки закончились пока в ближайшее время. В общем-то, тепло возвращается.
5: В следующие выходные, как нынешний понедельник и вторник, дождливые. Но зато в регионе будет золотая осень. Из-за теплой погоды в начале сентября она наступает в этом году позднее обычного. Это уже биологи свидетельствуют. Пик сезона желтых листьев и ковра из них приходится как раз на первой неделе октября. Поэтому, если задумывали тематическую фотосессию, то в столичном регионе для нее самое время именно в предстоящую семидневку.
3: Технологии и тренды.
8: Shiny Hunters, одна из самых громких хакерских группировок мира, заявляет, что взломала ФБР. Якобы в их руках данные почти всех сотрудников бюро и даже тех, кто просто отправлял туда резюме. Но денег они не просят, им нужно, чтобы ФБР забрала свои слова назад. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как кадровая программа стала черным кодом в американскую спецслужбу. Все началось в ночь на 22 сентября. Хакеры захватили сайт вакансий ФБР и повесили баннер. Этот сайт изъят Шайн.

0: Bounty Hunters. Пародию на заставки, которые само бюро вешает на закрытые ими криминальные ресурсы. Сейчас портал отключен. Изданию 404 Media группировка рассказала, что использовала уязвимость нулевого дня в PeopleSoft. Это программа Oracle для управления персоналом. На ней работают отделы кадров корпораций и вузов. Уязвимость нулевого дня – это дыра, о которой разработчик еще не знает. Дальше взломщики якобы проникли в GovCloud, закрытое облако Amazon для госструктур, и выкачали 2-3 терабайта данных. Ни ФБР, ни Oracle, ни Amazon это не подтверждают. Зато Reuters и 404 Media получили образец базы примерно на 5000 сотрудников. Имена, домашние адреса, телефоны, номера соцстрахования, сведения о супругах. Часть записей Reuters сверила с другими базами и совпала, а 404 Media нашли в списке сотрудников хакерского отдела самого ФБР. На что же обиделись хакеры? В мае бюро выпустило предупреждение о Shiny Hunters после их атаки на Canvas, популярную учебную платформу. Бюро советовало не платить хакерам выкуп, мол, группировка преувеличивает, что именно украла и запугивает родственников жертв. Хакеры считают это клеветой и дали ФБР неделю, чтобы отозвать предупреждение, иначе грозят выложить данные всех сотрудников. Для бизнеса тревожный сигнал – это сам PeopleSoft. В конце мая Shiny Hunters уже сделали атаку через другую дыру в этой программе. Тогда подразделение Google по кибербезопасности предупредило об угрозе больше сотни организаций. Эта история показывает, что слабое место обычно находится не в защищенных серверах, а в обычном софте вроде кадровых программ. И даже спецслужбы в этом отношении защищены не сильнее корпораций.
1: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
2: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
5: Институт репетиторства становится настолько распространенным, что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там ОГЭ, поступление. И очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить. Но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
6: Я бы сказал по-другому немножко. Они когда ЕГЭ сдали, они думают, все, жизнь закончилась, все хорошо, я поступил в вуз. Оказывается, что там дальше надо учиться. А в вузе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен сдать всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей... На эту базис. Кучу этажей сверху построим. Ребят, подождите, мне сказали, что если я сдам на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал. Почему вы теперь меня это спрашиваете?
7: А я думал, я буду теперь...
6: Он просто не готов, да, что он просто не готов к этой нагрузке. И здесь вариант. Либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
3: Кандидат физико-математических наук Андрей Пабликов в программе «Чат с учителем».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Передача компании во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которое не обеспечивает

0: обеспечивает должную защиту от беспилотников. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. США рассмотрят возможность создания военной базы в Литве, об этом заявил Дональд Трамп. Ранее Литва заявляла о планах снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения и вела переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят странам Балтии безопасности. Россия примет контрмеры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом. На фоне этого билеты на прощальный матч Овечкина в Вашингтоне подскочили в цене минимум $1000. Обычные игры стоят от $73. Последняя домашняя встреча пройдет 4 апреля против Питтсбурга. Больше новостей на сайте РБК.
1: Коллекция.
2: Сейчас о том, что дорожно-патрульная служба изъяла у жительницы Москвы Porsche Cayenne, и выяснилось, что он в розыске Интерпола. Рассказываем, как вышло.
3: 2 года назад девушка купила машину примерно за 10 миллионов рублей, а в этом сентябре ее остановили на Тверской улице. Сотрудники ДПС сообщили автоледи о ситуации и забрали автомобиль. Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию, рассказал автоюрист Юрий Капштык.
4: В случае, если вы оказались в этой ситуации, конечно, можно обращаться в Следственный комитет с заявлением о мошенничестве, неустановленной группой лиц, указать, кто вам продавал автомобиль. Сам факт продажи хорошего автомобиля по достаточно заниженной цене. К тому же, если автомобиль пробыл на территории России меньше в среднем даже 2 лет, я бы насторожился. При приобретении автомобиля, будь это участвовало лица или уже у компании, обратите внимание, что если автомобиль находится на территории России менее года, менял несколько собственников, то эта информация должна вас несколько насторожить. В то же время при постановке автомобиля на учет просить более детально проверить перебитые номера и имеется ли это в базе данных. В том числе можно просить ГАИ, чтобы был направлен запрос по модели в базу данных Интерпола. Обычно, если переходят сведения сюда по Интерполу по розыску, то они, естественно, сразу же дублируются у нас в ГАИ и все это выясняется.
2: К слову, пострадавшая направила досудебную претензию в фирме из Петербурга, где машину она и покупала. Москвичка требует вернуть деньги, но в компании от компенсации отказались, сослали на то, что в момент совершения сделки сведения о розыске этой машине не было.
5: Тут Женя Стогова. Более 2 миллионов мотоциклистов насчитывается в России, по данным агентства «Автостат». Только в столице количество мотоциклистов превышает 107 тысяч человек. Ежегодно права категории А получают еще около 10 тысяч мотоциклистов. В закрывающем мотосезон параде на Садовом кольце приняли участие более 20 тысяч байкеров. Со мной сегодня в студии Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», байкер, мотопутешественник и владелец сети салонов мотоэкипировки «Grandpa Rider», который представляет бренд «Джон Доу». Также со мной сегодня в студии Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов «Время защиты», основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
1: Медиатренды. Медиатренды.
5: Любимая моя тема. Программа «Медиатренды» выходит уже почти год, и все ждала, когда же наконец-то мы поговорим про мотоциклы. Сегодня в России действительно бум на покупку мототехники. Я сама год назад внесла вклад в свой маленький в эту всю историю. И даже визуально, ну, как бы на дорогах мотоциклистов стало больше. Максим, давай с тебя начнем. С чем связан, на твой взгляд, вот этот вот всплеск? Почему мотоциклистов с каждым годом все больше и больше?
6: За последние пару лет вход в мотоциклизм, то есть доступность мототехники из-за прихода китайского рынка просто стало очень доступно. Вход до 1 миллиона, даже до 500 000. До этого несколько лет, буквально 2-3 года, это превышало 2-2,5 миллиона, 3. Я думаю, что очень многое связано просто с доступностью.
5: То китайский рынок
6: перевернул. Перевернул, и это очень хорошо. Хотя все ругаются на это, всех это очень беспокоит, эта тема. По мне, очень классно.
5: Почему беспокоит? Китайская мототехника хуже по качеству?
6: По разным причинам. Всем же интересно слово «Китай», производство, и вот это все пообсуждать. На самом деле, я очень вдохновлен, потому что молодые ребята уже от 30 лет могут себе позволить купить мотоцикл и сесть на него, потому что он

0: может стоить 500-600 тысяч, а не как 2,5 миллиона раньше.
1: Как полноценная машина раньше, да.
0: Поэтому, в общем-то, всплеск очевиден. Даже по городским мотоциклам, потому что эндуро, кросс, это все было всегда недорого, и Китай здесь ничего не сделал, он просто еще удешевил этот момент. А вот городские байки, байки для путешествий, байки для того, чтобы путешествовать на дальние расстояния, все это стало очень доступно. Да, это будет развиваться, поверьте, китайский мотопром удивит всех.
1: Ну, автопром уже точно удивил. Мне кажется, что и мотопром
0: это
1: точно
0: в любом случае неизбежно. Все просто сидят и наблюдают за этим. Но это же огромное удовольствие видеть, как ребята начинают кататься. Да, ты можешь вырасти, ты получаешь опыт, ты зарабатываешь больше денег, воплощаешь свою мечту, покупаешь мотоцикл своей мечты в дальнейшем. Но уже сейчас ты можешь кататься, присоединиться к всему мотосообществу, и это великолепно.
1: Ну вот, кстати, я лично обожаю как раз мотосообщество за то, что можно не состоять ни в каком мотоклубе, но при этом, не знаю, просто здороваться, вот этот жест, который все показывают байкеры, и все, кто не в этой тусовке, они не понимают, почему вы что, все друг друга знаете, неужели вы все друг с другом знакомы? Нет, и на самом деле вот это единство действительно очень вдохновляет. Антон, твое мнение интересно, почему, на твой взгляд, так много стало байкеров?
2: Я как выпускник Сколково пойду чуть через другую историю и, наверное, скажу свое представление о том, как это мотосообщество переросло в то, что переросло. Это началось еще послевоенные годы в Соединенных Штатах Америки, и бывшие пилоты ВВС не получали того адреналина, который должны были получать, и вот они начали выезжать на мотоциклах. Это братство. Первое – это некий адреналин, и второе – это, наверное, очень важное, когда ты можешь осуществить свои мечты, свое ощущение мира, ты можешь получить с колес. Это не закрытая коробка автомобиля, это когда ты находишься здесь и сейчас, это тогда, когда ты можешь прочувствовать ветер, это тогда, когда ты можешь контролировать себя и контролировать мотоцикл, и быть в моменте именно сейчас. И дальше вот эта трансформация, вот эта идеология, подхвачены, естественно, брендами. Да? Мы берем такие бренды, как Indian, как Harley Davidson. Соответственно, они на этом начинают упражняться. Они понимают, что нужно включаться в маркетинг, надо продавать мотоциклы. И они начинают запускать классные рекламы про то, что это дух свободы, про то, что это новое веяние, про то, что это новое ощущение, представление. И вот этот маркетинг накрученный с тех времен, а нам все про западное всегда очень нравилось, особенно что-то про технику. Мы сейчас замечаем, что очень много мотоциклов продается, куда-то надо технику девать. Соответственно, производители уже за счет того, что они много рекламы этой дали, они ее реализуют, соответственно, надо красиво продавать. И там мы, естественно, видим эти красивые картинки, красивые истории.
1: Фото-мотохантеры, которые всех снимают на любом пробеге, либо просто даже устраивают эту охоту. Мы уже поговорили о том, как в целом в разрезе истории, скажем так, появилась мотокультура со времен буквально сотворения, скажем так, и до настоящего времени. И интересно, вот, Максим, опять же, к тебе вопрос, с учетом того, что ты в этой тусовке сколько лет?
0: Наверное, уже почти 20 скоро.
1: Некоторые, я думаю, наши слушатели вот родились тогда, когда ты сел на мотоцикл в первый раз. Тем не менее, на твоем опыте, на твоей практике, как изменилась культура вождения мотоцикла? Стало ли это сообщество более сплоченным и тесным? Или, может быть, наоборот? И в целом отношение внутри сообщества как сейчас складывается?
0: Сообщество очень сильно растет. Ну, я сел на мотоцикл, мне было 12 лет. То есть это было
1: тогда
0: очень
1: давно.
0: Тогда
1: давали права?
0: Нет, тогда
1: понятно.
0: Не нужны были права,
1: тогда
0: и очень много права. Чего не нужно. На самом деле, Советский Союз был одним из мировых лидеров по производству мотоциклов, и отрицать это невозможно. Мотоцикл был прекрасной заменой автомобилю. Мотосообщества и тогда были, они прекрасные. Были спортивные мотосообщества, были рокеры, вот люди постарше знают, и так далее. Потом современный мир предложил западную историю, она очень романтична, воспитана Голливудом и такими романтичными историями про байкерские клубы. Сейчас современная молодежь будет пытаться создать свою мотокультуру. Я с наслаждением и с нетерпением это жду.
1: Антон, вопрос к тебе.
2: Это как раз про это, да.
1: Да, как раз свой мотоклуб. Там отличается как-то вот этот общий вайб? Есть ли, может быть, какие-то свои традиции?
2: Смотри, у нас так получилось, что этот клуб, естественно, он не родился, потому что кто-то хотел создать клуб. Это какое-то сообщество людей, которые учились в школе и ездили на мотоциклах, и потом, ой, давай создадим клуб. Почему это произошло? Первый мотоцикл у меня был Harley Davidson, и автоматически человек, который покупает Harley Davidson, он зачисляется в клуб Hawk. Ну, это как бы объективно так. И в Москве тоже есть эти клубы, которые это делают. Я приехал в этот клуб. Я не могу сказать, что он какой-то не такой или такой. По моему ощущению, он мне не дал того, что мне было нужно. И я в этом клубе не тусовался. Хотя, ну, как

0: бы вход, у меня билет этот есть. Я как-то в голове вынашивал, ну, а что можно сделать по-другому? Как можно сделать по-другому? И вот в этой тусовке именно сколковских ребят я понял о том, что я хочу не просто ездить от бара к бару, я хочу не просто путешествовать, а вот сейчас вот цель клуба нашего – это делать бизнес-экспедиции. Когда мы выезжаем в регион, осматриваем в том числе хорику, осматриваем в том числе те бизнесы, которые там есть, как они живут с колес, да, и делаем из этого какой-то продукт, потому что с нами едут ребята, которые заканчивали классные истории там от EMBA, MBA, это венчурные инвесторы, это люди про бизнес, которые могут дать совет, могут вложить деньги в какой-то стартап. Это люди, которые как бы уже объективно состоялись.
1: Хочется немножечко вернуться к истокам, скажем так, и поговорить на тему того, как вообще права у нас получаются. С нами на связи Алексей Константинов, руководитель мотошколы RideSmart. Леш, приветствую. Я сама твой выпускник, человек, который год у тебя учился до последнего, пока все восьмерки идеально не будут прокатаны. Очень хорошо помню, что мы с тобой не раз обсуждали, что вот то, что происходит на площадке в процессе обучения, мало общего имеет с реальной ситуацией на дороге. Вот на твой взгляд, экспертный, насколько сейчас система подготовки мотоциклистов в России жизнеспособна, и что в ней, может быть, стоит усовершенствовать?
2: По поводу жизнеспособности, оно уже давным-давно, к сожалению, не отвечает реалиям, а той технике и то, что, на чем как бы, люди катаются. Тесно-площадочка – это, в принципе, неплохая как бы, база, но, вот, например, всю площадку ГИБДД, кроме одного упражнения, можно проехать буквально на холостых оборотах и не открывая газа. Дальше кандидат в водители получает водительское удостоверение, и он может купить себе 200-сильный спортбайк и отправиться в Вальгаллу, как бы, да, соответственно, на нем. Поэтому как бы смертность сейчас растет, и это все дальше и больше превращается в какую-то анархию.
1: Леш, ну вот на твой взгляд, а что стоит изменить? Может быть, по японской, например, модели стоит обучаться, либо до момента, когда водитель получает права, стоит заставлять его несколько раз хотя бы с инструктором выезжать в город?
2: Да, все верно, прям зришь корень. А получается та история, то, что, да, ставить ту же площадку, которая она есть, а с единственным «но» надо вести на сдачу экзаменов просто городскую историю. И станут многие школы более ответственно относиться к своей работе. Почему? Потому что не получится, как в большинстве наших своих случаев, дать обучающемуся мотоцикл, показать, где газ, тормоз, сцепление, дальше он, как медведь в цирке, накатывает на холостых, соответственно, эти упражнения. Если придется инструктору вывозить человека в город, но он вынужден будет ему чему-то научить, либо человек, ну, не дай бог, разобьется, либо покалечится, просто школа перестанет существовать. Это первая история, то, что касается именно сдачи и категории. А дальше, да, все правильно, как в Японии, в любой цивилизованной стране, ввести ограничения. То бишь, человек первые 2-3 года не может купить мотоцикл больше 100 лошадиных сил. И дальше для того же экзамена сейчас люди сдают на, опять же, 15-сильных мотоциклах, там 15-16 лошадиных сил. Опять же, сдав на этом мотоцикле, катаясь на холостых, он может купить современный спортбайк. И опять же, с непонятными результатами.
1: Максим, вижу по тебе, что согласно киваешь. Я так полагаю, что у тебя похожее мнение.
3: Я понимаю боль всех инструкторов и владельцев мотошкол и полностью ее разделяю. Не думаю, что есть идеальная система, которая бы могла привести к безопасной езде. Потому что, да, Алексей абсолютно прав, нельзя допускать, чтобы покупали там свыше 100 сил. Но я могу сказать, что и на 60, и на 50, и даже на 35 силах можно прекрасно убраться с дороги, никто не мешает. Безусловно, нужно вводить многие параметры, и это касается не только мотоциклистов, потому что мотоциклисты разбиваются, попадают в аварии, потому что упасть с мотоцикла и попасть в аварию на мотоцикле – это разные абсолютно вещи. Так вот, попадает в аварию 50 на 50 – вина мотоциклистов и вина автомобилистов. Поэтому это комплексная проблема. Я понимаю всех, кто держит и управляет мотошколами, я понимаю, о чем они думают, полностью их разделяю. Но проблема очень-очень большая. Я скорее даже за то, чтобы воспитывать в новых мотоциклистах понимание того, что такое вообще езда. Это культура вождения. Над этим бы поработать. Потому что много специалистов за последние 20-30 лет у нас мотошколы очень прибавили. Есть мотошколы прям шикарные. Я даже сам, нет-нет, а пойду в мотошколу к инструктору, безумно
1: стыдно.
3: Вспомнить,
1: как восьмерку ездит?
3: Проблема не в этом. Безумно стыдно в том, что мы самоучки. Нас не учил, первый вниз, остальные наверх, вот тебе мотоцикл, ты смотришь на него, вау, сел и уехал. И возвращать навыки приходится каждый год, надо вкатываться в сезон. Это культура вождения, она отсутствует, и над этим можно поработать. Ну и техническая составляющая, законотворчество и все остальное, безусловно. Безусловно, это должно быть все системно.
1: Леш, вопрос к тебе. Вот, опять же, ты постоянно работаешь с учениками. Что сейчас

0: смотивирует будущих мотоциклистов, которые приходят к тебе на обучение и хотят получать права? И вот любопытно, как много из них потом реально ездит на мотоцикле?
1: Ездит буквально 90% мотокультуры. Соответственно, мы занимаемся обучением уже больше 20 лет. И история возвращается, оно все циклично в этой жизни. То, что сейчас, опять же, все начинается как-то вот все на подъеме. Очень большой интерес у молодежи. Есть как минус, соответственно, так и плюсы. Это вот, вот эта история с питбайками и спортинвентарем. Это огромный минус, то, что, опять же, дети 16-летние и там и младшие садятся на эту технику. И дальше, как бы, также не умея, не управлять и так далее, катаются по деревням, по городам. И это тоже очень большая проблема. И в дальнейшем они хотят легализовывать. И опять же, да, возвращаясь к той же истории, то, что, это модно, да, нету, как бы, ну, соответственно, культуры, потому что это стало массово, соответственно, опять же, сейчас на подъеме это спортбайки. Это очень-очень мощные мотоциклы. И даже едучи где-то как-то по дороге, в районе ВДНХ, там собираются люди. Проспект Мира, это просто люди едут в каком-то хаотичном порядке и, опять же, пытаются самоубиться. Мне даже в машине страшно ездить рядом с ними. И дальше проблема, опять же, в том, что права категории А1 можно получить, это возвращаясь по моей тематике, буквально 16 лет. Открою секрет, что если мне в 16 лет бы дали бы что-то мощное, либо еще что-то, я точно с вами не разговаривал, потому что там мозги немножко по-другому работают. И далее проблема той же, как бы, А1 категории в том, что, вот, например, да, ребята могут купить мотоцикл не больше 125 кубов, и ни одного практически мотоцикла 125 кубов нет системы АБС.
0: Ну, то есть, на твой взгляд, стоит менять прям систему?
1: Да, конечно же, систему. Я с предыдущим коллегой и оратором согласен, да, по поводу культуры и так далее. И всю эту культуру закроют, как только у нас будет сдача в городе. И, соответственно, как только инструктор сможет выезжать с человеком в город.
2: Но этого недостаточно.
1: Да почему недостаточно? Поверьте мне, как бы ни один инструктор не повезет человека, не научивший его хоть как-то управлять в город. Потому что это гарантированный труп.
0: Антон, а почему, на твой взгляд, недостаточно?
2: Я думаю, это последовательная история. Если мы возьмем с вами биологию, то сейчас ученые доказали, что лобная доля молодых людей созревает только к 25 годам. И поэтому, если мы с вами говорим о том, что мы получаем права там в 16 лет, лобная доля еще не созрела, естественно, осознанности и ответственности никакой за рулем нет.
0: Желание попонтоваться.
2: Да, я согласен с коллегами, и мне очень нравится мысль о том, что необходимо вводить ограничения по поводу покупки спортбайков. Аналогии есть. Роха – это разрешение на огнестрельное оружие у тебя, то есть ты получаешь там гладкий ствол и получаешь нарезное оружие, то есть сначала у тебя гладкий ствол, 3 года, ты смотришь, как это происходит, и за тобой госорганы присматривают, по-моему, сейчас до 5 лет продлили, и только через 5 лет ты получаешь уже нарезное. Да? Это говорит о том, что, во-первых, это не важно, сколько тебе лет, тебя проверяет государство, это ответственность. То есть мы почему-то понимаем, что оружие – это ответственность, но я считаю, как адвокат, и в правилах дорожного движения прописано, что мотоцикл – это транспорт повышенной опасности. Если это транспорт повышенной опасности, давайте к этому относиться более серьезно. Если мы относимся более серьезно и к нашему подрастающему поколению, мы с вами точно можем понять о том, что человек в 16, 18, в 20 лет, но явно без царя в голове. Да, я вспоминаю свой возраст. И, наверное, третье, что бы я бы еще добавил. Классная история, которую сейчас лоббируют, но я не знаю, насколько это лобби прошло, можно по выделенным полосам разрешить мотоциклистам ездить. Мы тогда не будем в междурядье устраивать, сбивать зеркала друг друга по дороге и все остальное. Казалось бы, мы общественному транспорту не мешаем, потому что мы идем чуть быстрее скорости потока. И с учетом того, что у нас есть выделенная полоса, и дальше сделать ограничение хотя бы отметку в 25 лет, когда ты садишься. После того, как ты сел, ты не покупаешь спортбайк, у тебя тоже ограничение на 3 года. И окей, к 28 годам мы получаем с вами достаточно зрелого, осознанного человека, который садится на этот мотоцикл.
0: К нам также присоединяется Вадим Смирнов, руководитель школы Мосгортранс. Вадим, вот мы уже активно обсудили существующую систему подготовки будущих мотоциклистов. Интересно ваше мнение, вот с какой мотивацией к вам приходят студенты, и насколько они, на ваш взгляд, осознанно подходят и понимают все риски, с которыми они потом столкнутся?
3: Вы знаете, на самом деле приходит большое количество учеников с самыми разными своими историями. Ну, больше всего, конечно, приходит с целью получить водительское удостоверение, так сказать, легализовать свое управление транспортным средством в городе. А так есть и те, кто просто хочет попробовать себя в роли водителя мотоцикла. Да, то есть взять какое-то пробное занятие, попробовать поездить, вообще померить свои силы, получается, нравится, не нравится, и дальше уже принимать решение. Также хочется отметить, что благодаря развитию мотоциклетной культуры в последнее время. Это очень активно мы видим, различные парады проводятся,

0: массовых мероприятий. И вот результатом всего этого стало, что мы все чаще встречаем учеников, которые имеют уже какой-то стаж, и при этом они все равно приходят в школу. И вот в этом случае люди делятся на несколько категорий. Одни хотят просто раскататься перед сезоном, потренироваться немножко, получить, да, какой-то заряд энергии для того, чтобы более уверенно выезжать в город. А есть те, кто хотят развить свой навык чисто для безопасности, именно для более уверенного управления. Как вот вы правильно говорили, да, часто там люди между ряди зеркала сшибают, и часто это происходит именно из-за того, что люди не очень-то уверенно управляют мотоциклом. Мотоцикл-то это маневренное транспортное средство, и если развивать эти навыки на площадке и активно тренироваться, то впоследствии в городе ты себя чувствуешь намного комфортнее. И вот в последнее время даже среди опытных мотоциклистов таких встречается все больше и больше.
1: По поводу сбитых зеркал от себя добавлю, что, мне кажется, в первый сезон, там, как уж ты не водишь, это все равно определенные стрессы и, ну, страшно выезжать в междуряде. Максим, вопрос к тебе. На твой взгляд, а насколько вообще сейчас городская среда, в частности в Москве, подготовлена к такому наплыву мотоциклистов? Достаточно ли у нас широкие дороги? Достаточно ли у нас междуряди? Достаточно ли водители автомобилей готовы в целом с нами мириться?
2: Евгения, это вопрос вопросов. У нас урбанизм практически не развит. Город скорее готовится к пешеходному трафику. Не говоря уже про мотоциклистов или автомобилистов. Городу выгоднее иметь пешеходный трафик во многих позициях. Поэтому тут говорить о том, что город как-то задумывается про мотоциклистов. В Москве 105 тысяч мотоциклистов – это погрешность.
1: Но немного, да.
2: Погрешность на дороге. Мне нравится, коллеги, какой у нас оптимизм и про молодежь, и про все. Я думаю, что все, кто сейчас подключается к нам, мы все сели на мотоциклы, вот, 12, 15, 20, 25 лет.
1: Я в 30.
2: Вот, не, ну, и мы смотрим сейчас на молодежь и начинаем бурчать. Ой, они там, вот, им 100 кубов там, или 100 лошадиных сил, да, там, и так далее. Тут, еще раз, моя позиция очень простая. Нужно воспитывать культуру вождения и эмоциональный интеллект. Для этого есть мотосообщество, для этого есть, вот, как правильно Вадим сказал, очень много мероприятий проводится и все остальное. Какими-то техническими запретами можно отрегулировать, но это прям чуть-чуть погрешность. Скорее, это вот работа в этом направлении, потому что наша страна и так, она не мотоциклетная с точки зрения, например, тех же погодных условий.
1: Ну да, там у нас ограниченный сезон. Если куда-нибудь не в Сочи, куда вот, кстати, Алексей, ну, Константинов очень любит ездить.
2: Давайте очень просто. Если бы каждый год каждый мотоциклист перед выездом подтверждал свои навыки вождения и права, ну, как бы это было гораздо проще.
1: Но справилась ли бы система с таким наплывом?
2: Это второй вопрос. Ну вот, когда мы говорим, что сделать, я бы и с автомобилистами так сделал.
1: Кстати,
2: 50% бы ушло с дороги, и было бы все хорошо.
1: И
2: дороги стали
1: бы не было.
2: Например, в Эмиратах такая система существует, и ежегодно
1: подтверждение,
2: да, ты ежегодно сдаешь права и ежегодно не можешь переполучить права, если, например, не закрыл все штрафы. Там вообще система очень интересная.
1: И все идеально водят.
2: Поэтому мы можем с оптимизмом на это смотреть, но я понимаю, что все равно проблема в эмоциональном интеллекте и в культуре вождения.
1: Алексей Константинов, вопрос к тебе как раз. Лёш, скажи, а вот на твой взгляд, если была бы вот эта система постоянного переподтверждения в начале сезона, вот мотошколы вообще справились бы с этим, и ГИБДД, они смогли бы это вывести сейчас? Ну и нужно ли это?
3: Опять же, интеллект и культура – это все очень классно и здорово. Но единственное, но двухколесная техника – это не самая простая история в управлении. И получается то, что люди, опять же, как бы возвращаясь к системе и так далее, они выходят с полученной категории, тупо не умея нормально поворачивать на средних и высоких скоростях и не умея экстренно тормозить. Дальше это просто как бы обезьян за гранатой. А дальше это обезьяны либо научатся ездить, либо не научатся ездить. Вот все. Поэтому достаточно человека единоразово научить, только правильно, качественно и так далее, да, не в условиях площадки и восьмерок катания на холостых оборотах, а, опять же, в реальных городских условиях.
1: С нами на связи был руководитель мотошколы RideSmart Алексей Константинов. Также мы общались с руководителем школы Мосгортранс Вадимом Смирновым. Ну а вместе с гостями студии совсем скоро продолжим обсуждать культуру мотовождения.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Ники Пиано Бар на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты

0: играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем на работе Григория Майофиса. Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее – картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной, а лучше возьмите с крабом. На горячее – пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречный водка-тоник, дынный с граппино, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано-бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК тренды.
3: Цифровой рубль для банков. Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая – разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовой.

0: пересмотр налогов, доступ к маркированному топливу и отказ от части региональных сборов. Часть республиканцев против, так как акцизы финансируют ремонт дорог. Технологические миллиардеры разбогатели на 845 миллиардов долларов за 9 месяцев благодаря искусственному интеллекту и росту акций. Маск прибавил 310 миллиардов и снова триллионер. Почти весь рост у американцев. Те, кто вне технологий, наоборот, потеряли 62 миллиарда. Впервые топ-10 богатейших – все из США. Российские бизнесмены обеднели на 25 миллиардов, больше всех – Михаил Прохоров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на мотоциклы. Со мной сегодня в студии Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», и Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов и «Время защиты» и основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково».
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Антон, вот мы обсуждали как раз историю с переподготовкой, с подтверждением прав с выходом на каждый новый сезон. Вот видела, что у тебя есть что добавить к этому.
3: У меня есть что добавить. Я считаю, что каждый рассказывает про то, что он видит. Невозможно без регуляторики государства прийти к осознанности, к какой-то культуре или к чему-то еще. Давайте вот просто на примере того, как поставили 20 тысяч камер, и автомобилисты вдруг стали более осознанными, да, это не из-за того, что они такие взрослые, осознанные люди, это из-за того, что штраф начал давить карман. И поэтому, когда мы говорим о том, что можно сделать, то вот на законодательном уровне, без государства, прям сильно этику, культуру вождения мы поменять с вами не сможем.
1: Мы очень много уже говорили сегодня про культуру вождения, и, ну, мне кажется, один из самых важных ее элементов – это экипировка. К нам присоединяется Константин Виноградов, мотоклуб «Твердый знак». Константин, вот я свой пример приведу. Я лично, к сожалению, падала с мотоцикла. К счастью, падала в экипировке, у вас же, кстати, купленной. Все обошлось, все было хорошо. Но вот для слушателей сейчас очень хочется четко проговорить, почему без экипировки на мотоцикл нельзя даже садиться?
4: Да тут все очень просто. Есть такая наука, статистика, и есть уже сотни лет истории, в течение которой мотоциклисты ездят на мотоциклах и, к сожалению, падают с них. И статистика четко сказала, что страдает, как страдает, с какой силой страдает.
1: Но вот, тем не менее, у нас законодательно только шлем обязателен. А мотокуртка, мотоботы, штаны специальные. Я лично видела огромное количество девчонок, которые в леггинсах и чуть ли не в юбках ездят на спортбайках. И, ну вот, честно, перекрестить хочется.
3: Мы крестим.
5: Это же красиво.
1: Это вот, знаете, как мне кажется, есть очень популярная шутка, что как-то неправильно мы маркетируем всю мототусовку, что обязательно, если мы продаем, ну, и показываем какой-то мотоцикл, на нем должна сидеть красивая девушка в юбке и без экипировки. В лучшем случае она будет в шлеме.
3: 80% покупок совершается благодаря эмоциям. Угу. Это уже доказано, и поэтому, когда мужчина покупает себе байк, то он, естественно, визуализирует себе, что он и красивая девушка рядом на этом байке. Поэтому, конечно, а как продавать по-другому?
1: Мужчины, одевайте своих двоек в обязательном порядке в полноценную мотоэкипировку. Константин.
5: Давайте зададим Константину этот вопрос. Костя, привет, это Макс Дед. Дорогой, ну скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему по закону только шлем необходим? Ведь этому есть объяснение.
4: Знаешь, если оно есть, мне оно, к сожалению, неизвестно. Хотя в Европе движение в сторону экипировки идет. В ряде стран перчатки сделали обязательными. Кажется странно, но на самом деле этому есть объяснение. Все остальное оставляют на откуп здравому смыслу и вообще мозгу того, кто садится за руль. И, извините, вернусь к предыдущим репликам, возмущают даже не девочка на спортбайке, которая едет в леггинсах и белых кроссовочках, а мальчик, закованный как на трек, сзади которого двойка, сидит девочка в леггинсах, топике и белых кроссовочках. Хочется остановить и сказать: дорогой, что ж ты творишь-то, милый?
1: Максим, почему у нас на законодательном уровне только шлем?
5: Причина очень простая. Травмы черепа при падении с мотоцикла в 99,9% являются смертельными, несовместимыми с жизнью. Травмы тела при падении с мотоцикла, в том числе с пассивной безопасностью, в очень небольшом проценте. Мы сейчас сухой статистикой, звучит, понимаю, страшно, но это правда. Европа, да, шагает в эту сторону. Европа всегда шагала куда-то вот, и в том числе в коммерческих историях, поверьте. Если мы сейчас на законодательном уровне

0: всю экипировку сертифицируем, все остальное, рынок
1: мотоэкипировки.
0: Мотоэкипировки ляжет. И он вообще, он не справится с этой историей совершенно.
1: Константин, а согласны с этим тезисом?
2: Абсолютно. Хотя, к слову сказать, думаю, что Россия коснется в меньшей степени, потому что, что бы ни говорили, я достаточно много путешествовал, в России культура использования мотоэкипировки намного выше, чем, скажем, в Южной Европе, ну, начиная от Франции и все, что южнее, где мне не раз говорили, я стараюсь ездить в фулл-экипе, типа, парень, ты выглядишь, как будто собрался на трек. Правда, если в компании был кто-то, кто бывал в России, говорили, парень, он из такого места, которое гораздо жестче,
1: чем трек. Где лучше так?
3: Достаточно тяжело, ну вот если мы вводим историю с тем, что мы официально на законодательном уровне делаем полную мотоэкипировку, ну, представь себе, сотрудник ГАИ останавливает, как он будет проводить
1: проверять
3: исследование, экспертизу, что, то есть видишь, шлем на голове у человека есть, все, этого достаточно, потому что это вот на законодательном уровне. А дальше 1 200 000 вопросов. Что за ботинки, кем они сертифицированы, что за штаны, а покажи штаны, а сними штаны. И вот с этим мы столкнемся. То есть то, что нужно, конечно, нужно. Это даже не обсуждается. Вопрос, как это регулировать? Регуляторики, по сути, здравой нет.
1: С нами на связи был Константин Виноградов, мотоклуб «Твердый знак». Мы уже поговорили про экипировку, поговорили про безопасность, поговорили про подготовку водителей. Мне кажется, даже те, кто в этом году свой сезон не закрывает и еще ни разу не сидел на мотоцикле, после нашего эфира точно пойдет куда-нибудь в мотошколу. Давайте попробуем составить такой, ну, некий гайд, с чего начинать. Вот самый всегда базовый, первый простой вопрос. Как правильно выбрать себе первый мотоцикл? Максим, давай с тебя начнем. Вообще, с чего, с какого мотоцикла начинать? Мы уже поняли, что не со спортивного, желательно. Но тем не менее.
0: Я не считаю, что нельзя начинать со спортивного или не спортивного. Если ты пойдешь на трек и начнешь там тренироваться, начинать нужно со спортивного. У многих гонщиков MotoGP в мире нет водительских прав. И они не катаются в городе, не катаются только на треке, они спортсмены. Если ты идешь в спорт, начиная с того мотоцикла, который в тот спорт, который ты идешь. Спортивных дисциплин множество, их десяток. Можно идти на джимхану, можно идти на
1: эндуро,
0: стант,
1: мотокросс.
0: Можно идти на эндуро, на кросс, можно идти в MotoGP, можно идти... То есть это прямо дисциплина, куда ты можешь пойти и кататься на мотоцикле и без риска попасть в аварию на дороге.
1: Угу.
0: Но если ты городской байкер, так, ты хочешь кататься в городе, получать удовольствие, ты идешь в мотосалон и выбираешь сердцем и чуть-чуть практических навыков. Сел, тебе удобно. Но самое главное, поверьте, большинство... Большинство, если не все мотоциклисты, покупают первый мотоцикл, пришел, увидел, влюбился, купил, потом можешь не ездить, но ты реализовал эту мечту, ты получил огромное от этого удовольствие. И нет практического пути. Угу. И все зануды, которые говорят, нет, есть практический путь, поверьте, не поэтому мы катаемся на мотоциклах. Мы катаемся на мотоциклах, потому что пришел, увидел, сказал... Это мое. Сел, кайфанул, невозможно. Выкатился, не умеешь ничего. Все трясется, адреналин из всех щелей. Вспотел 3 раза. Понял, что вот надо пойти научиться. Пошел, научился. Пришел, еще покатался. А потом тебя сорвало, и ты купил 1, 2, 3, 4, 5, 10 мотоцикл. Уехал на дальнее расстояние, пошел заниматься. Пошел... Но это болезнь. Мотоцикл – это болезнь. И надо понять, что ты ей заболел.
1: Неизлечимая, как
0: правило. И к психологу не надо ходить, потому что, не дай бог, излечит. Ну, зачем?
1: Антон, твои рекомендации для новичков?
3: Я считаю, что, знаешь, это долгий путь, это некий трек. Ты не вдруг проснулся и такой, ой, пойду в мотосалон, выберу себе мотоцикл. Это какая-то история с детства. Это какие-то незакрытые наши гештальты, как бы это ни звучало. И мы это покупаем, опять-таки, благодаря своим эмоциям. А эти эмоции, вот ты знаешь, я к нашему эфиру готовился, я чуть-чуть себе записал. И я считаю, что мы в основном-то покупаем мотоцикл в кризис, так или иначе. До 40 лет человек строит себя по внешнему чертежу. Общество, семья, карьера, статус – это не жизнь, а возведение некого фасада. После 40 фасад перестает спасать. Достижения, которые должны были бы насытить, обнаруживают пустоту в себе, и эти вопросы начинают внутреннее пробуждение. Это не каприз, не очередной кризис. В настоящий момент это требование души внутри себя, что было довольно редко, и ради того, чтобы выстроить эти важные для себя какие-то особенности, ты одобряешь вот эту всю историю из социума, ты тянешь эту калитку к себе. Постоянное давление внешней среды, которое всегда что-то тебе надо или дай, не то чтобы слабеет, но уже к этому возрасту притупляется, и появляется пространство для осознанного выбора без страха что-то не успеть в этом мире. На поверхность выходят твои тени, забытые желания, детские увлечения,

0: все, что десятилетиями спасало и, может быть, где-то в надежде и тайно желало, ждала своего часа когда-нибудь проснуться. Человек начинает мерить жизнь не числом связей и побед, а глубиной подлинности и общения, слышать свое истинное «я». Внешние перемены, смена работы, развод, переезд, новые увлечения – лишь симптомы этого кризиса. Настоящая трансформация происходит уже внутри. 35-40 лет – это не закат, а порог. Вторая половина жизни требует уже не гонки, а смысла, не доказательств, а честности, не расширения, а углубления и чувственности. И тот, кто проходит этот порог, обретает, конечно, уже не молодость, но целостность себя и со сброшенной маской.
1: На этой философской ноте к нам присоединяется основатель и владелец мотошколы Ready to Ride Любовь Толмачева. Любовь, вот я теперь не могу не спросить, вот к вам с такой мотивацией приходят и вообще с какой мотивацией к вам приходят учиться?
2: Отчасти соглашусь с предыдущим оратором. Да, есть и этот момент в том числе, кризис там, у кого среднего, у кого какого возраста, да, но очень много учеников приходят именно, да, в какой-то кризис. Он у всех разный, у всех свой, и обобщить, ну, сложно на самом деле. Ну, не будем обобщать, да, но да, чаще всего приходят в кризис. Плюс в нынешнее время у молодежи немного другое, скажем так, восприятие жизни. Они немного приходят по другой причине, просто потому что хочу.
1: Любовь, а вот вопрос, вы у нас первый спикер-женщина в нашем сегодняшнем эфире. Чем отличается культура вождения у мужчин и у женщин? Есть ли вообще разница?
2: Знаешь, наверное, меня закидают помидорами, но женщины водят аккуратнее намного. Конечно, попадаются и такие же, скажем так, слегка безбашенные принцессы. Вот. Но в целом, да, женщины и учатся дольше, и водят аккуратнее, более осторожно, более осмотрительно и стараются соблюдать правил больше, чем мужчины.
1: Максим, вот твое мнение интересно. Действительно, женщины более аккуратные водители? И с чем это связано?
3: Женщина, меня тоже будут кидать помидорами, так. Да, видимо? Очень просто, женщина более напуганное существо, оно менее склонно к риску, особенно к физическому, поэтому это естественный процесс. Я считаю, девчонки должны кататься на мотоциклах, но они просто более аккуратны в силу своего естества. Mm-hmm. Они пугаются, поэтому они дольше учатся, и все. Им не свойственно думать, что я все могу. Единственное отличие, для девчонок мотоцикл – это поиск. Это они что-то ищут. Ну, вот в силу своей как бы личности надо вот это развитие. Вот. И мотоцикл у них поиск. Для мужчин мотоцикл – это окончание поиска.
1: Уже
3: это то, к чему
1: себя.
3: Он не приходит.
1: Угу.
3: А женщины с него начинают, а мужчины им заканчивают. Вот и вся разница.
1: Любовь, ваше мнение. Согласитесь, опровергните?
2: На самом деле, да, соглашусь в большей степени, что женщины, они, знаете, мы от природы такие более мягкие, осторожные в силу, да, своей природы. Мальчики же, скажем так, у них генетически заложено техническое устройство любой техники. Поэтому, да, им дается проще. Мы, девочки, учимся интуитивно. Мы понимаем, даже не понимаем, мы чувствуем технику. Вот тогда у нас происходит такой симбиоз. Мы начинаем чувствовать технику, у нас все получается. У нас, наверное, самая такая, скажем так, большая школа по количеству девушек именно. Потому что все приходят и спрашивают, откуда у вас столько девушек? У нас действительно очень много процентов, наверное, 70 это девушек. Кому надо познакомиться, приходите.
0: Я бы хотел так, вот эту часть отметить. У меня тоже есть в клубе девушки, которые катаются на мотоцикле. Естественно, я как истинный исследователь этого мира, я говорю, чего вы сюда приходите? Серьезно, они весят эти мотоциклы, вы их не поднимете. Да и вообще, там, ну, вы, честно говоря, ну, объективно, я даже удивлен, как вы управляете техникой, потому что вы путаете правое и левое, и это бесконечная история, это нет никаких на это объяснений логичных, но тем не менее это существует. И я говорю, каким же образом, уважаемые красотки, вы оказались здесь? И, естественно, когда мы выходим на какой-то осмысленный разговор, все же это знакомство с мужчиной. С брутальным мужчиной в этом мотосообществе или в надежде найти этого брутального мужчину, потому что такой склад им нравится. И поэтому вот даже сейчас вот девушка, которая вот наш оратор, да, она тоже говорит, приходите знакомиться. Ну, это о чем говорит? Это говорит о том, что есть определенный кластер людей, которые привлекают внимание. Кого-то, ну что ж, кого-то прям сильно привлекает, а кому-то прям сильно не нравится, да? Ты либо найдешь, либо не найдешь, как с динозавром. Поэтому здесь, конечно же, есть такие люди, которые действительно там принимают решения, ну, они находятся в отношениях, и они хотят только кататься, им нравится вот этот адреналин. Конечно же, и девушки есть такие.
1: Любовь, не могу не задать на этой волне вопрос. Часто ли вообще женщины-мотоциклистки сталкиваются со

0: скепсисом и с неким таким, назову это, сексизмом в свой адрес.
1: Да, довольно часто. Я сама лично за рулем за сезон неоднократно сталкиваюсь с этим.
2: А в чем выражается этот сексизм, хотелось бы узнать?
1: А ну вот, например, да, ситуация, допустим, была у меня такая года два назад. Меня на трешке, ну просто вот смотрит молодой человек, у него Infiniti джип, не помню какой, да, вот он смотрит на меня в зеркало и жмет меня к отбойне. Вот просто прям берет и жмет.
0: Просто потому что девочка.
3: Ну это не к сексизму,
2: это
3: ребята,
2: не к сексизму, это к любому мотоциклу, мне кажется. Ну я бы понял, он бы сказал, ты неисправимая женщина, и вот выругался бы, да, и конкретно бы там весь женский род бы, да?
1: Это я часто слышу от таксистов, и когда мы борщи варим, что вы вообще делаете на дороге, это, ну, достаточно часто.
2: А я часто слышу от водителей, как мы все погоняем всех этих таксистов, едя в своих автомобилях, понимаете, и как бы, вон, иди там, ишаком управляй, условно говоря, что ты за руль сел.
0: Вечная война.
2: Это, да, это вечная история, ну, как бы недовольных людей. Я просто не встречал, наоборот, все больше и больше я стал замечать, что уважение к мотоциклистам в Москве, по крайней мере, Санкт-Петербурге или в городах-миллионниках, оно прям очень-очень сильно развитое. Я вот приехал с мотопробега по Узбекистану, вот там вообще мы диковина, они все с нами фотографируются, наслаждаются, все. Как только они садятся в автомобиль, тебя нет. То есть они тебя подрезают, они тебя там скидывают с дороги. Ну вот в Москве по-другому уже.
0: Завершить хочется на такой некой философской ноте. Вот всем вопрос, Любовь, вам первой дадим слово. Какое чувство дает мотоцикл, которого в обычной жизни на дороге нет?
1: Я всегда говорю коротко. Почему у кабинета психолога нет мотоциклов? Может стоять только один, это мотоцикл психолога будет. Для меня мотоцикл – это лучше, чем психолог. Это вот ты садишься, там нельзя думать о чем-то плохом. Да? Соответственно, мозг отключается, и есть ты, мотоцикл, дорога, и все. То есть мозг разгружается максимально. Поэтому это, вот, наверное, какая-то свобода от лишнего груза, который тебя вот снаружи давит.
0: Антон, если коротко, для вас?
2: Для меня коротко, наверное, это ощущение мира вообще с другой призмы. Дорога – это ты, как человек, который в любой момент может через секунду закончиться. То есть вот это вот, знаете, игра со смертью, игра со своими мыслями и ощущениями, она очень важна. И мы понимаем, насколько мы живые, когда мы рядом с краем пропасти. Поэтому, наверное, вот это вот ощущение адреналина и дофамина, оно дает вот этот вот вкус, который невозможно сравнить ни с чем. Поэтому люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, я думаю, этим и занимаются.
0: Угу. Максим?
3: Это философский вопрос очень. Для меня это честность. На мотоцикле я тот, кто я есть. Я управляю этим механизмом. Весь внешний мир ждет меня. А мотоцикл может меня сбросить, но он никогда не бросит меня нигде. Он честно дотянет меня туда, куда я хочу. И самое главное, на мотоцикле я очень легко договариваюсь с самим собой. А этого в мире нет больше нигде.
0: Со мной сегодня в студии были Максим Сережкин, автор канала «Макс Дед», байкер, мотопутешественник, владелец сети салонов мотоэкипировки «Grand Parader», Антон Шмаль, председатель Московской коллегии адвокатов «Время защиты», основатель мотоклуба выпускников Московской школы управления «Сколково». С нами на связи была основатель и владелец мотошколы «Ready to Ride» Любовь Толмачева. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
4: Иран не стал для США быстрой компанией.
5: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
4: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
5: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
7: РБК коллекция.
8: Прямо сейчас о том, что Минцифры подготовит единые правила для включения в белые списки. Об этом РБК сообщили три источника, которые знакомы с обсуждением. У решения подготовить единый свод правил три причины, как сообщается. Во-первых, жалобы бизнеса, претензии ФСБ. Во-вторых, в чем они, кстати, заключаются? В том, что на белых ресурсах размещаются VPN-сервисы зачастую. Ну, а также различия в белых списках у каждого оператора связи. Это причина номер три. В Минцифре на запрос РБК ответили, что работа ведется в соответствии с майским поручением президента. Процесс внесения в белые списки для бизнеса непонятен и часто является очень трудоемким. Об этом говорит

0: корреспондент IT-отдела РБК Екатерина Шакурова.
1: Основная проблема существующей процедуры включения – это то, что процедура непрозрачна и нигде толком не закреплена. Публичных критериев, по которым сайт попадает в список, просто нет. И включение идет через ходатайство федерального органа власти и при соответствии требованиям безопасности банка. Сроков рассмотрения вообще не существует. Компания, которая пытается попасть в список, рассказала нам, что регламента нет. И процесс идет с июля, никаких уведомлений даже на почту не приходит. И более того, решение во многом зависит от личных договоренностей. Один из собеседников нам так прямо и сказал, что если в Минцифры не договариваться, на стол заявление никогда не попадет. И формальных требований к нему при этом не предъявляли, только стандартная анкета, где надо описать, что делает сервис и какую социальную нагрузку он несет. Бизнес жалуется на то, что из-за этой непрозрачности не может ни планировать, ни нормально конкурировать. То есть компании, которых нет в списке, при отключениях интернета просто теряют клиентов и выручку.
0: В Минцифры на запрос РБК уточнили, критерии для включения в белые списки, цитата, «известны и назывались ранее». И это предложение отраслевых федеральных органов власти соответствует требованиям органов безопасности. Изменения в правилах включения в списки, которые предлагает Минцифры, пойдут на пользу, только если это не сделает процесс еще более бюрократизированным, так считает бизнес-юрист Екатерина Капошко.
2: В любом случае, определенные правила игры по включению сайтов в определенные списки не добавляют понятных механизмов тому, как это все будет работать. Это было по усмотрению неких государственных органов. Усмотрение всегда не дает понятных механизмов. По идее, если требования будут общие, сайт, который будет соответствовать этим требованиям, должен быть включен в этот белый список. Здесь, конечно, многое будет зависеть от того, какие, собственно говоря, положения войдут в эти правила, какие требования будут предъявляться к владельцам сайтов, к тому, как будет проходить сама процедура. Если это будет более забюрократизированная процедура, то, ну, наверное, могут быть определенные сложности. Но с учетом того, как в целом развита цифровизация, я не думаю, что это будет слишком сложно.
0: Напомню, что сейчас правила включения в списки законодательно все-таки не закреплены. Почему? Вот перечень формируют Минцифры. В основу действующих сейчас ограничений лег закон о так называемом суверенном Рунете. Его приняли в конце 2019-го. Кроме того, в феврале этого года операторов связи обязали приостанавливать оказание своих услуг по требованию Федеральной службы безопасности. Первые призывы ввести единые стандарты работы белых списков операторы начали направлять в ноябре прошлого года. Тогда представители крупнейших телеком-компаний в России заявили, что требования непрозрачные и непонятные.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме пионеров отечественного автомобилестроения Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
5: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
4: Актерский ансамбль, куда входит также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию. Алексей Розин и Антон Рогачев очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный, лобовой месседж. Не буду говорить какой, но

0: Скажу, что движок от него барахлит. И все же битва моторов за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: На самом деле маркетинг и продажи — это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
1: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Передача компании во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которые не обеспечивают должную защиту от беспилотников. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. США рассмотрят возможность